источающая славу божества. Ныне слухом человеческим слышно было неслыханное, по элику тот, кто являет себя человеком, объявляется от Небесного Отца Сыном Божиим, единородным, возлюбленным, единосущным. Ныне Творец и Господь всего, из снисхождения к рабам, облегшийся во образ раба и ставший по естеству и по образу человеком, ныне именно являет всем образе красоту свою. Придите же, поревнуем и мы послушанию апостолов, последуем с готовностью на голос Христов, исповедуем непостыдно Сына Бога Живаго, взойдем на гору добродетелей, и мы узрим славу и услышим неизреченные тайны. Ибо воистину блаженны очи, которые видят, и уши, которые слышат. Слышат то, что многие пророки и цари желали видеть и слышать, но не получили желаемого. Итак, придите. И мы, объяснив по возможности слова Божественного Писания, предложим вечерю вам, добрым гостям, приправленную благодатью того, кто косноязычным даровал легко и ясно говорящий язык. Кесарии Филипповой Христос Господь, созвав первый собор апостолов своих, вопрошал их, говоря: «Кого мя глаголют человец и быти, сына человеческого?» Вопрошал потому, что светом знания хотел рассеять неведение человеческое, как мрак, лежащий на духовных очах. Ученики отвечали, что одни признают его за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Дабы уничтожить такое мнение о себе и даровать неведущим истинное исповедание, что делает тот, в деснице которого все возможно? Как человек, он предлагает вопрос, а как Бог? Он тайно умудряет апостолов, говоря: «Вы же кого мя глаголите быти?» На это Петр, возжигаемый пламенную ревностью и наставляемый Духом Святым, ответствовал: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго». Итак, кто сам назвал себя Сыном Человеческим, того Петр, или лучше глаголющий в Петре, провозгласил Сыном Божиим. И он подлинно Бог и человек. Он сын не Петра, не Павла, не Иосифа, ни другого такого отца, но сын человеческий. Ибо тот не имел на земле отца, у кого не было матери на небесах. «Блажен ты, Симон Вар Иона», изрек Петру безгрешный, «по элику сам Отец мой небесный открыл тебе это богословие. Ибо никто не знает сына, кроме отца, родившего его, и им сыном только знаемого, и Духа Святаго, который испытует и глубины Божии». Это и есть та твердая и непоколебимая вера, на которой, как на камне, основана церковь. Против нее, хотя и восстанут, и вооружатся врата адовы, уста еретиков, но никогда не преодолеют, не поколеблют ее. Стрелы, младенец, язвы их и были, и будут, изнемогут языки их, и против них будут. Псалом 63. После сего, желая самым делом подтвердить слова свои, Христос Господь сказал: «Суть нет и от здесь стоящих, их же не имут вкусить и смерти, донде же видят Сына Человеческого, грядуща во Царстве Своем». Почему же некоторые, а не все, призваны к этому прибожественному видению Сына Человеческого, грядущего во Царстве?

0: своем. Разве не все ученики и апостолы? Все ученики, но не все предатели. Все христолюбивы, но один сребролюбив. Это Иуда Искариотский, который один и был недостоин видеть божество, приреченному пророком Исаии. Да возмется нечестивый, да не видит славы Господни. Но по элику Иуда, завистливый и злобный, воспламенился бы еще большей яростью, если бы он один из всех был отвержен. А между тем необходимо было, чтобы все, имеющие быть впоследствии очевидцами страданий, были зрителями славы. То Господь берет только верховных из апостолов свидетелями своей славы и своего света, именно числом трех, для того, чтобы указать на священное таинство Троицы, и потому что при двух или трех свидетелях станет всяк глагол. Таким образом, Господь предателю закрывает путь к оправданию своего предательства, а ученикам открывает свое божество. Почему же Спаситель взял Петра, Иакова и Иоанна? Он взял Петра, дабы показать, что Петрово свидетельство подтверждается свидетельством Отца, и дабы уверить Петра в том, что Отец Небесный открыл ему это свидетельство. Он взял Иакова, как имевшего прежде всех апостолов умереть за Христа, испить чашу его и креститься за него крещением. Наконец, взял Иоанна, как девственника и чистейший орган богословия, дабы, узрев вечную славу Сына Божия, он возгремел сии слова: «Вначале бе слово, и слово бе к Богу, и Бог бе слово». Итак, взяв с собою на гору Фавор тех, которые отличались самыми высокими добродетелями, Господь преобразился перед ними. Хотя святое тело Христово с самой первой минуты ипостасного соединения совершенно обогатилось славою невидимого божества, так что одна и та же слава и слово и плоти, однако же эта слава, быв сокрыта в видимом теле, не могла быть видена теми, которые связаны узами плоти. И, конечно, не могут вмещать того, чего не видят и ангелы. Посему, когда Христос преображается, то Он становится не тем, чем не был, но, отверзая очи своих учеников и из слепых делая их зрячими, является им тем самым, чем был. И вот значение слов «преобразился перед нами». Оставаясь сам по себе тем же, чем был прежде, Господь теперь является ученикам Своим еще чем-то другим, сверх того, чем они видели Его прежде. «И просветися лице Его», то есть того, кто Своей властью осветил солнце и сотворил свет древнейший солнца, того, кто есть истинный и невещественный свет, сияние славы, естественный образ ипостаси Бога Отца. Просветися лице Его, яко солнце, не потому, что оно было не светлее солнца, но потому, что столько могли вместить зрители. Ибо не тотчас ли они были бы сожжены, если бы он явил всю славу свою? Просветися лице Его, яко солнце, ибо что солнце между предметами чувственными, то Бог между существами разумными. Ризы Его быше белы, яко свет. Как иное дело солнце, оно есть источник света и не может быть ясно зримо. А иное, разливающееся на него по земле свет, на него премудрость Божия даровала нам возможность взирать. Так и лице Господа сияет яснее, как солнце, а одежды Его становятся белыми, как свет, сияя сообщенным им светом божественным. Затем, дабы указать владыку Ветхого и Нового Завета, дабы заградить уста еретиков и утвердить веру в воскресение мертвых, во славе предстают пред Господом как рабы Моисей и Илия и являются с ним глаголюща. Нужно было, чтобы апостолы узрели славу дерзновения служителей Божьих, хотя и подобных им рабов, как для того, чтобы они удивились человеколюбивому снисхождению Господа, так особенно для того, чтобы сами возгорели ревностью и укрепились на подвиге. Потому что кто узнал плоды трудов, тот легко решается на подвиги. Моисей тогда говорил приблизительно так: «Слыши, духовный Израилю, чего не мог слышать Израиль чувственный. Господь Бог твой, Господь един есть, хотя и в трех лицах познаваемый, одно существо божества, и свидетельствующего Отца, и свидетельствующего Сына, и осеняющего Духа. Вот тот, кому Отец ныне дает свидетельство, вот живот человеков, который неразумные люди увидят висящим на древе и не поверят животу своему». Тут, в свою очередь, Илья сказал: «Вот тот, которого я узрел некогда бестелесным, во гласе хлада тонко», то есть в духе, потому что Бога, каков он по естеству, никто же, видя, нигде же. И если кто видел, то видел это в духе. Вот измена десницы Вышнего, вот то их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Так в будущем веке всегда с Господем будем, зря Христа, блистающим светом божества. Бывший зритель сего божественного откровения и объятым духом Петр сказал Господу: «Добро нам сде быти». Прекрасное и блистательно видимое солнце, драгоценная и сладостно настоящая жизнь, во сколько же раз вожделеннее и приятнее тот самосущный свет, которым все освещается, во сколько раз драгоценнее и сладостнее та самосущная жизнь, которой все мы живем и движемся и существуем. Как же не добро не разлучаться с добром? Впрочем, по элику добро должно было распространиться на всех, то есть верующих, а это долженствовало совершиться через крестную смерть, то недобро было оставаться на фаворе тому, кто и воплотился для того, чтобы своей кровью искупить свое создание. Между тем облак светило сине апостолов, и они были объяты еще большим страхом, зря Иисуса Спасителя с Моисеем и Ильею, сущих в облаке. Облако осенило не темное, а светлое. По элику на фаворе открывается таинство, от века и от родов сокрытое, и является слава непрестающая, вечная. И глас бысть из облака глаголя: «Сей есть Сын мой возлюбленный», то есть «сей», смиренно обращающийся между нами человек, лице которого ныне просияло, «сей есть Сын мой, да временно и вечно, происшедший от меня родившего. Из меня и во мне, и со мною всегда сый, а не после получивший бытие. О нем же благоволих, потому что по благоволению Отца воплотился единородный Сын Его. Благоволение Отца в единородном Сыне соделало спасение всему миру. Благоволение Отца в единородном Сыне соединило всяческое. Того послушайте, ибо приемлющий Его приемлет Меня, Который послал Его, и не чтущий единородного и возлюбленного Сына Моего не чтит Меня Отца, пославшего Его. Послушайте, ибо Он имеет глаголы живота вечного». Отослав Моисея и Илью каждого в свое место, Христос Иисус один предстает очам апостолов, и таким образом они сходят с горы, не говоря никому ничего из виденного и слышанного, ибо так заповедал Господь. Для чего же, для какой цели? Так как апостолы были еще несовершенны, еще не имели полного причастия Святаго Духа, то Господь сделал это для того, чтобы не исполнить печалью сердец их, и чтобы злоба, зависти не привела предателя в ярость. Здесь вместе с окончанием предмета для слова и мы окончим речь свою. Вы же навсегда сохраните в памяти своей сказанное. Пусть всегда для вас звучит отеческий глас. Сей есть не раб, не ангел, но сын мой возлюбленный, того послушайте. Итак, внемлем его заповедям. Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем своим. Не убий и даже не гневайся на брата твоего в суе. Примирись с братом твоим прежде, и тогда пришед, принеси дар твой. Не прелюбы сотвориши, и даже не занимайся с излишним любопытством чужою красотою. Не отнимай у другого его собственности, но еще дай просящему у тебя, и не убегай хотящего занять у тебя. Любите враги ваши, благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящих вам напасть и изгонящие вы. Не судите, да не судимы будете. Оставляйте, и будет оставлено вам, да будете сынове Отца вашего, совершенны и милосерды. Яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и неправедные. Станем хранить всяким хранением эти божественные заповеди, дабы мы могли насладиться божественную красотою Господа Бога. Ныне, илико возможно, для тягоченных земною скинию тела, а после яснее и чище, когда праведники воссияют, как солнце, и, освободившись от нужд телесных, подобно ангелам, будут с Господом бессмертные, великое и славное откровение с небес, самого Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Прозвучало слово на преславное преображение Господа нашего Иисуса Христа, святого Иоанна Дамаскина. Читал диакон Леонид Казаков. Преподобный Иоанн Дамаскин родился около 680 года в столице Сирии Дамаске, в христианской семье. Отец его, Сергий Мансур, был казначеем при дворе халифа. Иоанн воспитывался вместе с приемным братом, осиротевшим отроком Космой. Мальчики вместе получили хорошее домашнее образование, и после смерти отца Иоанн занял при дворе должность министра и градоправителя. В это время в Византии возникло и быстро распространялось ересь иконоборчества, поддерживаемое императором Львом III и Савром. Живя в Дамаске и будучи сирийским чиновником, Иоанн написал богословские трактаты против ереси иконоборцев, то есть против взглядов византийского императора. В Константинополе сочинения Иоанна вызвали возмущение. Император Лев не мог обрушиться с наказанием на сирийского подданного, и поэтому приказал составить подложное письмо, в котором дамасский министр будто бы предлагал ему свою помощь в завоевании сирийской столицы. Это письмо и свой ответ на него Лев и Савр отослал халифу. Халиф отстранил Иоанна от должности и приказал отрубить ему кисть правой руки. Но на другой день рука Иоанна была исцелена Пресвятой Богородицей. Это чудо заставило халифа поверить, что Иоанн невиновен, однако Иоанн уже не хотел возвращаться к придворной должности. Он раздал свое богатство и вместе с приемным братом Космой, впоследствии епископом Аюмским, отправился в Иерусалим, где поступил простым послушником в монастырь Саввы Освященного. Он находился под началом у старца, который запретил уже прославленному богослову Иоанну писать, полагая, что успехи на этом поприще станут причиной гордыни. И Иоанн в течение нескольких лет исполнял разные монастырские послушания. Когда о преподобном Иоанне узнал Иерусалимский патриарх, он рукоположил его во священника и сделал проповедником при своей кафедре. Эту должность Иоанн занимал недолго и вскоре вернулся в свой монастырь, где до конца своих дней проводил время в писании духовных книг и церковных песнопений. Еще только однажды он покинул избранную обитель. В 754 году византийский император Константин V созвал церковный собор, который должен был осудить иконопочитание. Иоанн Дамаскин, как защитник иконопочитания, был анафематствован, его подвергли тюремному заключению и пыткам. Скончался преподобный Иоанн в монастыре около 780 года, в возрасте 104 лет, всего несколько лет не дожив до Седьмого Вселенского собора, осудившего иконоборчество. Многие песни пасхального, рождественского и других праздничных богослужений написаны Иоанном Дамаскиным. Им составлен актоих, употребляемый на воскресных богослужениях. Также он автор знаменитой книги «Точное изложение православной веры». Память преподобного Иоанна Дамаскина празднуется 17 декабря по новому стилю.

0: В исполнении монашеского хора Пюхтицкого женского монастыря прозвучал светилин праздника Преображения Господня, композитора Житника.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого, преподаватель образовательной платформы «Философия, культура, христианство». Мы с вами продолжаем серию бесед по истории православного восточного монашества. В прошлый раз мы с вами подробно, насколько было возможно, говорили об истории издания разных сборников добротолюбия, издания как на греческом, на славянском, на русском языке. Также затронули проблему атрибуции некоторых текстов тем или иным известным подвижникам-авторам. То есть проблема такова, что некоторые тексты, как сейчас открыла современная наука, не принадлежат тем авторам, авторство которых написано в наших традиционных сборниках и, ну, и даже в древних рукописях, относительно древних рукописях. Это проблема атрибуции и даже проблема псевдонимства, скажем, вот наиболее такой известный случай — это Дионисий Ареопагит, да, корпус Дионисия, знаменитые труды о церковной иерархии, об ангельской иерархии и вообще целый корпус и послания, они подписаны именем Дионисия Ареопагита, первого епископа Афинского. И вот что важно, что на протяжении столетий и даже тысячелетий многие-многие люди, ну и святые отцы, считали действительно, что это труды священномученика Дионисия. Но вот сейчас наука уже с непреложностью доказала. Хотя нужно сказать, что и в древнее время были сомневающиеся люди. Но вот сейчас наука уже с непреложностью доказала, что эти труды не принадлежат священномученику Дионисию, ученику, которого просветил и обратил в христианство апостол Павел, а что они были составлены гораздо позже, в VI веке, то есть человеком, жившим в V-VI веке, когда они, собственно, и впервые и стали известны широкой публике, когда они были впервые обнародованы, и когда они уже стали говорить, на них стали ссылаться к тому времени. Но это такой вот известный пример вот этой проблемы. Мы подробно об этом поговорили в прошлый раз. А сегодня мы продолжим знакомиться с содержанием этого главного монашеского сборника аскетических трудов отцов-подвижников разных веков, начиная с IV, кончая XIV веком. То есть вот целое тысячелетие церковного опыта содержится в этом сборнике. Сегодня мы поговорим о древнем отце, очень важном отце, о святом Иоанне Кассиан, Иоанн Кассиан римлянин, Иоанн Кассиан, живший во второй половине IV, в начале V века. Он родился примерно в 350-360-х годах. Поэтому, конечно, он был современником великих отцов, пустынников, отшельников и начальников монашества, которые жили в IV веке. И он был знаком со многими из них. Он был также учеником, большим почитателем святителя Иоанна Златоуста. Некоторые исследователи даже считают, что вот имя Иоанн он выбрал сам себе в честь святителя Иоанна, патриарха Константинопольского, который был сослан и умер в ссылке, как мы знаем. Так вот, почему важен святой Иоанн Кассиан? Это преподобный, писания которого вошли во второй том русского добротолюбия и также вот в первом томе греческого добротолюбия. То есть этот святой, который оказал большое влияние на монашество, особенно на западное монашество. И он является отцом как Востока, так и Запада, потому что он писал на латинском языке. Его труды сохранились в рукописях и на латинском языке, но также они известны на греческом языке. Вкратце немножко расскажу о его жизни, хотя нам мало что известно. Известно только, что он родился где-то в Малой Скифе, то есть это территория современной Румынии, на территории Римской империи, и что родители его были знатные и богатые. И он получил очень хорошее образование дома. И он с юности узнал об отцах, о том, что вот есть такое широкое монашеское движение на Востоке. Он, как только достиг совершеннолетия, отправился на Восток, чтобы уже лично познакомиться и изучить жизнь египетских отцов-монахов. Он отправился не один, а со своим другом, которого звали Герман. отправился он уже в таком возрасте античного совершеннолетия, то есть достигнув уже 30 лет. И сначала он провел несколько лет в Палестине, в городе Вифлееме, где родился наш Господь, где также были монашеские обители на тот момент. Но потом решили они пойти дальше, и он попал в Египет, где он встретился с разными отцами. И это не везде упоминается, но, по всей видимости, он также стал учеником Авиевагрия. Ну, это совершенно очевидно, конечно, из его трудов, поскольку он пересказывает труды Авиевагрия о духовной жизни и о борьбе со страстями, о чем мы поговорим немножко позже. В Египте он был даже не один раз, он уезжал, потом опять возвращался, и в общем и целом он там пробыл до 399 года. Именно в этом году год смерти Авиевагрия, с одной стороны, а с другой стороны, в этом году начались большие нестроения и смуты, так называемая первая волна оригенистских споров. Начались некоторые конфликты между монахами и иерархией Александрийской. Часть монахов, достаточно большая группа монахов, вынуждена была покинуть места своих подвигов в египетских пустынях и приехали в Константинополь, в царствующий град, для того, чтобы высказать свою точку зрения перед императором. И именно в это время там был архиепископ Константинопольским Иоанн Златоуст. Там было порядка 50 монахов, которые приехали тогда. Вот одним из них был Иоанн Кассиан, который приехал вместе с ними, чтобы ходатайствовать о своих собратьях в Египте, о некоторых притеснениях и рассказывать о конфликте. И вот тогда он действительно стал близок Иоанну Златоусту. И Иоанн Златоуст также оценил его и приблизил к себе. Ну, кстати, вот этот приезд и то, что Иоанн Златоуст принял этих монахов, было одним из пунктов обвинения. Но после отстранения святителя Иоанна и после того, как он был отправлен в ссылку, часть монахов, в том числе и Иоанн Кассиан, поехали в Рим для того, чтобы ходатайствовать уже за Иоанна Златоуста перед Папой Римским. Нужно сказать, что их миссия не привела ни к чему. Святитель Иоанн скончался в ссылке, и только спустя уже годы произошло обретение его мощей и примирение, и покаяние императоров, и возвращение его, уже такое вот посмертная слава. Но при жизни он скончался в гонениях, в тяжких испытаниях. А святой Кассиан был рукоположен Иоанном Златоустым в диаконы, а когда он очутился в Риме, там он принял священный сан. Проведя там несколько лет, он поселился в Марселе, в Гальской области. Да, Галия — это территория современной Франции, Марсель. Возможно, это также было связано, там какие-то, может быть, родственники были или как-то с его происхождением. И именно там он основал две обители, мужскую и женскую, написал для них уставы, а также ряд сочинений. И вот эти сочинения, некоторые из них были отобраны и составителем греческого добротолюбия, и также святителем Феофаном Затворником. И они вошли в издание добротолюбия, во все издания. То есть это очень важный святой отец, свидетель жизни первоначальных монахов, имевший колоссальное образование, прошедший деятельное обучение у отцов-подвижников. Давайте чуть-чуть поближе познакомимся, собственно, с писаниями святого Иоанна Кассиана. Откроем второй том русского добротолюбия. Святой Иоанн пишет, что, как все науки и искусства имеют какую-то конечную цель, да, также вот эту цель и конец имеет наука из наук и искусства из искусств, аскетика. И вот конец нашей подвижнической жизни есть Царство Божие, а цель — чистота сердца, пишет святой Иоанн. Без чистоты сердца невозможно достигнуть того конца. К этой цели, приковав взор наш, и должны направлять наивернейшее течение наше. То есть не к Царству Божию должен быть прикован наш ум, а именно к ближайшей цели, к чистоте сердца. И вот интересным образом такой акцент, к чему должен быть прикован ум православного подвижника. не к тому, что вот он стремится, уже как бы предвкушает свое бытие в Царстве Божьем. Нет, совершенно. Напротив, вот именно в этом же духе знаменитый наш подвижник уже 20 века, преподобный Силуан Афонский, учит, как он говорит те слова, которые ему сам Господь сказал. «Держи ум свой во аде и не отчаивайся». То есть держи ум не в Царстве Божьем, а во аде. И именно это помогает очищать сердце для того, чтобы уже не по какому-то своему собственному представлению попасть в Царствие, а действительно стать наследниками Царства Божия. Для того, чтобы не только лишь в своем уме стать причастниками Царства Божия, а действительно стать причастниками Царства Божия, нужно иметь чистое сердце. Об этом пишет преподобный Иоанн. Но что же такое чистота сердца? Он отвечает: «Соделать сердце свое не болезнующим никакими пагубными страстями и сохранить его таковым». То есть посты, бдения, отшельничество, поучение в Писании — все это для этой главной цели, то есть чистоты сердца. А чистота — это, еще раз повторяю, чтобы сердце не болело пагубными страстями и сохранить его таковым. Вот это есть чистота по определению преподобного Иоанна. Он еще раз возвращается к тому, что подвиги, подвижническая жизнь, это не суть совершенства, это не само совершенство, а это есть только средство к совершенству. Поэтому какие бы ни были дивные подвиги, которые совершали те или иные отцы, они не являются какой-то самоцелью для христианского подвижника, что вот я должен тоже совершать какие-то те или иные подвиги. Ну вот я даже из своей жизни вспоминаю, что есть некоторые люди, которые очень просто могут переносить холодные температуры. И был такой один знакомый человек, который увлекался очень йогой, и он ходил в майке в любые морозы, самые лютые. Но он это делал на показ перед всеми, и все о нем говорили, все его превозносили. И, конечно, это пытало гордыню. То есть вопрос, это человек ходит в майке, да, совершенство это? Вопрос о совершенстве связан с вопросом его внутреннего состояния. А как же гордыня, связанная с этим? Не для этого делаются подвиги, это лишь средство к чистоте сердца. А каким образом же нам достичь чистоты сердца? Преподобный Иоанн говорит о том, что есть три вида отречения от мира. Что же такое отречение от мира? Вот он говорит, что есть три вида. Первое, что мы должны телесно оставить все богатства и стяжания мира. Второе отречение — мы должны оставить прежние нравы, пороки и страсти. И вот третье — это то, что ум свой мы должны отвлечь от всего настоящего и видимого, и только будущим созерцанием и вожделением того, что невидимо. Эти три отречения все вместе совершить повелел Господь Аврааму. И призвание, и то, как ответил Авраам на это призвание Господне, связывается с призванием к монашеству, и то, как подвижники-монахи слышат глаз Господень и откликаются на него, и осуществляют этот призыв Господень в своей жизни. Так вот, отречение от материальных богатств — это лишь первая ступень, и она не является достаточной для того, чтобы достигнуть вот действительно чистоты сердца. Иоанн, преподобный Иоанн пишет, что собственно наше богатство, настоящим богатством, которое неразлучно пребывает с душою, которого ни один царь нам дать и ни один враг отнять у нас не может, это добродетели и страсти. Потому что ну, все внешнее на самом деле, это очевидно даже для мирских людей, оно оставляется нами здесь, когда человек умирает. Чего он не может взять с собой. Поэтому все так или иначе до гробовой доски. А вот таким важным аспектом нашей христианской веры является то, что за гробовой доской остаются с нами наши страсти и добродетели. И вот по учению преподобного Иоанна именно они и являются по-настоящему нашим богатством. И вот наша задача — расточить злое богатство страстей и умертвить их. А это невозможно без борьбы. И вот тема борьбы, борьбы плоти и духа, тема борьбы со страстями очень важна в писаниях святого Иоанна. Святой Иоанн пишет, что тот, кто не хочет бороться, становится хуже всякого язычника и мирского человека тем, что он теряет сознание, что он беден, слеп и наг, в то время как многое в нем требует исправления. То есть борьба, она важна для всех христиан. Говоря об общем очертании страстей и борьбе с ними, преподобный Иоанн повторяет учение своего учителя о Евагрии. Он говорит, что главных страстей 8, об этом писал Евагрий. Это чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. И вот здесь важный момент, что эти страсти, они связаны между собою некоторым образом. Некоторые из них особым образом связаны с телом, некоторые особым образом связаны и только связаны, происходят только лишь в душе. Они имеют разный образ и вид действия в человеке. Например, страсти чревоугодия и блуда, коренясь в теле, возбуждаются иногда без содействия души, по одному раздражению потребностей, из коих исходят, но влекут и душу, так как душа связана с телом. То есть эти, казалось бы, телесные страсти повреждают нашей душе. И происходят они от порочности души и тела. И побеждены могут быть трудом обоих, и души, и тела. Итак, эти вот 8 страстей имеют разное происхождение, разные действия, но, однако, они соединены между собой. Особенно вот первые 6. От тщеславия гордость составляет особый вид страстей, которые появляются и особенно проявляются после победы над первыми 6. Так преподобный Иоанн подробным образом описывает борьбу с 8 главнейшими страстями. Немножечко давайте посмотрим, как он пробежимся, точнее, не будем все, конечно, зачитывать, но что-то почитаем и прокомментируем, то, как он описывает борьбу с чревоугодием. Первая страсть. Первая, в какую следует нам вступить борьба, есть борьба с чревоугодием или со страстью пресыщения. Не может быть постановлено одинаковое для всех правило, потому что не у всех тел одинакова крепость, пишет преподобный Иоанн. Но это совершенно разумное и применимое ко всем людям ответ на вопросы многих. А как мне нужно поститься? Ну вот древний подвижник преподобный Иоанн отвечает, что не может быть постановлено одинаковое для всех правило. Нужно сообразоваться со своим здоровьем. Но все подвижники должны иметь одну цель, чтобы, принимая пищу, по мере способности не вдаваться в пресыщение. Вот он делает такое важное уточнение. Он говорит, что ни одно чрезмерное употребление вина опьяняет ум, но излишество всяких яств обыкновенно делает его шатким и колеблющимся. Вот у нас такое понятие обычно, что вот и только напившись вина, можно стать опьяненным, так сказать, потерять трезвость такую вот духовную. Но вот духовная трезвость теряется и от пресыщения пищей, от излишнего лакомства чем-то или от громадного количества пищи. Так вот учат отцы-подвижники. Преподобный Иоанн пишет, «Святые отцы, мерою воздержания в пище, положили то, чтобы пищу, которую принимать заставляет нас необходимость поддерживать жизнь тела, переставали мы вкушать, когда еще хочется есть». Вот это основное правило. Нужно переставать есть до пресыщения. Преподобный Иоанн пишет, «Мера воздержания должна быть определяема судом совести каждого. Посты уставом определенные всеконечно должен соблюдать. Но если после них не будет соблюдаема воздержанность в употреблении пищи, то соблюдение их не доведет до совершенной чистоты». О чем речь? Что вот, скажем, Страстная неделя, мы проводим в строгом воздержании посты, а тут приходит светлая седмица Пасхи, и уж можно разгуляться. Ну вот, казалось бы, да, устав позволяет, а нет, что говорит нам и наш собственный опыт, я думаю, каждого из тех, кто не один раз уже встречал Пасху, и опыт отцов-подвижников, что воздержание должно все равно быть соблюдаемо. Без меры мы потеряем то, что мы собрали во время поста. Постоянная ровность воздержания. Вот делает такой акцент преподобный Иоанн. Ум подвижника должен быть занят и как бы поглощен такими подвижническими трудами и помышлениями, пишет преподобный Иоанн, что самое подкрепление себя пищей почитать не столько дозволенным предметом удовольствия, сколько бременем, наложенным в виде наказания, и приступал к ним более как к неизбежно необходимому для тела, нежели сколько как к желательному для души. Вот какое должно быть настроение при приеме пищи, при трапезе православного подвижника, ведущего внимательную духовную жизнь. Не предвкушать и услаждаться этой трапезе, а к тому, вот как лекарство мы пьем, мы не услаждаемся им, а принимаем, поскольку это важно для поддержания, для здоровья нашего тела. Так же вот к еде относиться, учат древние подвижники нас. Дальше листаем страницы преподобного Иоанна Кассиана. Он здесь, кстати, вот пишет о чревоугодии, но затрагивает какие-то другие важные моменты духовной жизни. Есть такое вот настроение, и сейчас среди православных людей кругом враги. Вот это подменяет истинное духовное устроение человека. Легко переложить вину самого себя на каких-то внешних врагов. Вот они во всем виноваты. А я вот стараюсь, там что-то не получается, враги. Католики, протестанты — враги, враги православия, масоны, еще там кто-то. Ну, в конечном счете, бесы — враги. А что пишет Иоанн Кассиан на эту тему? «Не внешнего врага надобно нам бояться. Враг наш заключен в нас самих. Почему и ведется в нас непрестанно внутренняя война? Одержимы в ней победу, и все внешние брани сделаются ничтожными. И все станет у воина Христова мирно, и все ему покорно. Нечего будет нам бояться врага совне, когда то, что есть внутри нас, быв побеждено, покорится духу». Вот такой ответ преподобного Иоанна. Он пишет также, что не только пост тела важен, но и пост души. То, о чем мы слышим в первые дни Великого Поста, кстати. «Постившись, братья телесные, постимся и духовно». Так вот, преподобный Иоанн пишет, что душа имеет свои вредные яства. Осуждение — это ее пища. Гнев также есть ее пища. Зависть есть пища души, ядовито повреждающая соки. Тщеславие есть пища души, которая на время услаждает ее приятным вкушением, а после делает пустую, обнаженную, лишенную всякой добродетели. Вот это все есть пища души, и воздержание от всего этого является пост души. А вот далее он пишет: «Всякое походствование и блуждание сердца непостоянного есть некое посеяние души на своего рода пастбище, питающее ее вредными яствами, небесного же хлеба и твердой пищи, делающей непричастную». Вот здесь вот эти слова, на мой взгляд, особо важны. Блуждание сердца непостоянного, походствование такое. Не относится ли это к нам, особенно к нашему времени? Воплощено, можно сказать, в интернете это блуждание сердца непостоянного, когда мы от ссылки к ссылке, от какого-то видео к видео идем и не можем остановиться. И вот это сердце, ум, он прикован к вот этому контенту, который постоянно на нас изливается. Ну, это или для старшего поколения, наверное, более будет привычно телевизор, который мы блуждаем сердцем нашим непостоянно по разным программам, по разным каналам. Все это лишает нас небесного хлеба и твердой пищи. Ну вот дальше очень важный момент, на котором мы, может быть, даже и закончим сегодняшнюю нашу беседу. И преподобный Иоанн пишет о посте и о борьбе с чревоугодием. «Дела любви должно предпочитать посту. Этому научились мы у египетских отцов». Вот так. Один из старцев, когда мы спросили его, почему у них так свободно мимоходятся правила каждодневного поста, то есть что нарушается как бы пост, да, когда он приходил к нему в гости. Так вот этот отец египетский ответил, он не упоминает, кто это, да, что пост всегда со мною. Вас же я не могу удержать с собой навсегда. Хотя пост многополезен и всегда нужен, но он составляет жертву произвольную. Исполнение же дела любви есть неотложимое требование заповеди. Итак, принимая в вас Христа, я должен напитать его. Так вот, значит, ответственность лежит на нас за тех гостей, которые к нам приходят. Мы должны видеть в них Христа и обязательно их накормить. Вот есть дело любви. А крайности, как говорят святые отцы, пишет Иоанн, с той и с другой стороны равно вредны и излишество поста, и пресыщение чрева. То есть перепоститься тоже плохо. Даже более того, преподобный Иоанн усиливает и говорит, что неумеренное воздержание вреднее пресыщения, потому что от последнего, то есть пресыщения, всего раскаяния, можно перейти к правильному действованию, а от первого нельзя. Так общее правило умеренности воздержания состоит в том, чтобы каждый сообразно с силами, состоянием тела и возрастом столько пищи вкушал, сколько нужно для поддержания здоровья и тела. Вот опять и опять говорит нам преподобный Иоанн. И вот завершает он эту главу о борьбе с чревоугодием словами блаженного Макария. И вот здесь мы имеем все основания говорить о том, что это действительно слова блаженного Макария, потому что преподобный Иоанн был одним из непосредственных свидетелей великого подвижника египетского и посещал его. Он говорит, что монах так разумно должен вести дело пощения, как бы имел пребыть в теле 100 лет, и так обуздывать душевные движения, забывать обиды, отрывать печаль, ни во что ставить скорби и потери, как могущий умереть каждый день. Поститься нужно так, как будто бы еще тебе 100 лет жить. Все забывать так, как будто бы ты уже умираешь. Вот, какие выводы мы можем сделать из всего этого? Наверное, нужно сделать какие-то выводы. Во-первых, то, что мы читали сейчас, действительно применимо ко всем, не только к монахам. Хотя преподобный Иоанн получает в первую очередь монахов, и написано это для монахов, но все здесь могут почерпнуть духовную пользу. Разумность, мера, индивидуальный подход, совесть, как судья, устанавливающий меру поста. Разве это не прекрасные слова и не прекрасный духовный совет для всех нас? В конце концов, любовь, которая превыше поста, вот правило и для монахов, и для мирян, для всех христиан. И, конечно же, пост души в первую очередь, как важнейшая неотъемлемая часть телесного поста, о котором не нужно забывать, и поменьше блуждать, потреблять контент. На этом, дорогие братья и сестры, мы закончим сегодняшнюю нашу беседу по истории православного монашества. Спасибо вам всем за внимание. Храни вас всех Господь. До следующих встреч.
1: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.

0: прозвучала молитва Господня композитора Николая Кедрова «Сына» в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Иван Бунин. Антоновские яблоки. Часть первая. Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника Святого Лаврентия. А осень и зима хороши живут, коли на Лаврентии вода тиха и дождик. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак. Много тенетника на бабье лето, осень ядреная.

это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение. Никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет: «Вали, ешь досыта, делать нечего, на сливанье все мед пьют». И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще леса, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка, в полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы, толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят барские в своих красивых и грубых дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее рога, косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной. Ноги в полусапожках с подковками стоят тупо и крепко, безрукавка плисовая, занавеска длинная, опанева, черно-лиловая, с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым прозументом. «Хозяйственная бабочка», — говорит о ней мещанин, покачивая головою, — «переводятся теперь такие». А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках с белыми раскрытыми головами все подходят. Идут подвое, потрое, мелко перебирая босыми ножками, косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много. Торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него из милости, он торгует с шуточками-прибаутками и даже иногда тронет на тульской гармонике, и до вечера в саду толпится народ. Слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски. К ночи, в погоду, становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мекины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах. В саду костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте в глубине сада сказочная картина. Точно в уголке ада пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком. И чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем, как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги, два черных столба. И вдруг все это скользит.

скользнет с яблони, и тень упадет по всей аллее от шалаша до самой калитки. Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие стажар, еще раз пробежишь в сад, шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша, там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный путь. «Это вы, Барчук?» Тихо откликает кто-то из темноты. «Я? А вы не спите еще, Николай? Нам нельзя спать, а должно уж поздно. Вон, кажись, пассажирский поезд идет». Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот как будто уже за самым садом ускоренно выбивают шумный такт колеса, громыхая и стуча несется поезд, ближе, ближе, все громче и сердитее, и вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю. «А где у вас ружье, Николай?» «А вот возле ящика-с». Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и смаху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе. «Ух, здорово!» — скажет мещанин. «Потращайте, потращайте, Барчук, а то просто беда. Опять всю дулю на валу отрясли». А черное небо чертит огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься, и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. Как холодно, росисто, и как хорошо жить на свете.

Часть вторая. Ядреная Антоновка к веселому году. Деревенские дела хороши, если Антоновка уродилась, значит, и хлеб уродился. Вспоминается мне урожайный год. На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь. Велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись, и позавтракав в людской с работниками, горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников. И народ в это время прибран, доволен. Вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный, и на гумнах возвышается целый золотой город, а на речке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне совсем неплохо. К тому же наши выселки спокон веку еще со времен дедушки славились богатством. Старики и старухи жили в выселках очень подолгу, первый признак богатой деревни, и были все высокие, большие, белые, как лунь. Только и слышишь, бывало, «Да, вот Агафья 83 годочка отмахала!» Или разговоры в таком роде. «И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось, тебе лет 100 будет!» «Как извольте говорить, батюшка?» «Сколько тебе годов, спрашиваю?» «А не знаю с батюшка. Да Платона Аполлоныча-то помнишь? Как же с батюшка? Явственно помню. Ну вот видишь, тебе, значит, никак не меньше 100». Старик, который стоит перед барином, вытянувшись, кротко и виновато улыбается. «Что ж, мол, делать? Виноват, зажился». И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровке луку. Помню я и старуху его. Все бывало, сидит на скамеечке на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, все о чем-то думает. «О добре своем небось», — говорили бабы, потому что добра у нее в сундуках было правда много. А она будто и не слышит. Подслеповато смотрит куда-то вдаль, из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева чуть не прошлого столетия, чуньки покойницкие, шея желтая, высохшая, рубаха с канифасовыми косяками, всегда белая-белая, совсем хоть в гроб клади. А около крыльца большой камень лежал. Сама купила себе на могилку, так же, как и саван, отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям. Под стать старикам были и дворы в выселках, кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков, у Савелия, у Игната, у Дрона, избы были в 2-3 связи, потому что делиться в выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые в прическу, в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах,
а в праздник встать вместе с солнцем под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же думалось к этому прибавить здоровую красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и ситниками с сотовым медом и брагой, так больше и желать невозможно. Склад средней дворянской жизни, еще на моей памяти, очень недавно, имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от выселок в верстах в 12. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уж совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется. Так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день. Местность ровная, видно далеко, небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок, в прозрачном воздухе замрет, на одном месте трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят копчики, совсем черные значки на нотной бумаге. Крепостного права я не знал и не видел, но помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор, и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек, невысоких, но домовитых, множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной, или лучше сказать, длиной, только почерневшая людская, из которой выглядывают последние магикане дворового сословия, какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтером, а теперь возит ее к обедне. Зимой в воске, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада. Ветви лип обнимали его. Был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет. Так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым. Точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем, как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу, и уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом. Войдешь в дом, и прежде всего услышишь запах яблок. А потом уже другие, старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах.
во всех комнатах, в лакейской, в зале, в гостиной, прохладно и сумрачно. Это от того, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные, синие и лиловые. Всюду тишина и чистота. Хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями, зеркала в узеньких и витых золотых рамках никогда не трогались с места. И вот слышится покашливание, входит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо. И сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследство, начинают появляться угощения. Сперва дули, яблоки, антоновские, бельбарыня, боровинка, плодовитка. А потом удивительный обед. Вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас. Крепкий и сладкий-пресладкий. Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрый осенний прохладой.

Дорогие друзья, вы слушали передачу по страницам рассказа Ивана Алексеевича Бунина «Антоновские яблоки». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 14 часов.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 4 Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора и симфонического оркестра под управлением Юджина Орманди. Архивная запись 1941 года.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Беломор и Балтийский канал. Он строился в непростые для нашей истории 30-е годы прошлого века. Но идея этого водного пути родилась гораздо раньше, и принадлежала она Петру Первому. Так называемая «Государева дорога», или, как говорили, «Осударева дорога» от Архангельска до Балтики, легла в основу будущего канала, конечно, с некоторыми поправками. В Краеведческом музее Беломорска об истории канала нам рассказывает экскурсовод Любовь Сергеевна Зайцева.
2: «Осударева дорога» от Архангельска до Балтики – 1702 год. Все время поморы мечтали соединить Беломорско-Балтийский канал, чтобы вот этот ход был постоянным. Проектов было очень много, и в 1800 году, в 1900 году проект профессора Тимонова победил на Всемирной выставке в Париже. Но строить не стали, потому что это очень дорого, и царское правительство отказалось от строительства. Ну и строительство Беломорско-Балтийского канала началось в 1931 году, закончилось в 1933 году. Первый шлюз в Онежском озере, а последний – в Белом море. Год и 8 месяцев всего строился канал. Причины, по которым было принято решение строить Беломорско-Балтийский канал, вообще, еще когда вариант царское правительство выбирало то ли железную дорогу построить до Мурманска, то ли канал Беломорско-Балтийский, дешевле было построить железную дорогу, поэтому за нее взялись. Но вот в 30-м году уже было принято решение Сталин соединить Балтику с Белым морем, еще и потому, что путь от Ленинграда до Архангельска сокращается в 4 раза. Суда не огибают скандинавский полуостров. Такие были экономические еще причины. Потом, опять же, север не защищен. Строить нужно было еще и флот на севере, а Баренцево море не замерзает, поэтому это, конечно, очень важная деталь. Опять же, Карелия не была заселена особо, и все богатства, ценности природные тоже не разрабатывались, и поэтому вот и эта задача была. И было принято такое решение, в 30-м году создали КБ, конструкторское бюро, которое вот проект делало Беломорско-Балтийского канала. И 16 октября 1931 года началось строительство Беломорско-Балтийского канала. На протяжении всего пути одновременно строительство начиналось. Вот здесь у нас схема такая, она 1933 года, когда был построен канал, была выпущена книга. Вот такая вот схема. Более 100 гидротехнических сооружений, 19 шлюзов, плотин, дам, водоспусков, 33 искусственных канала. И все время сравнивали, что ББК в 3 раза больше Панамского канала, который строился 28 лет, и на 67 километров длиннее Суэцкого канала, который строили 10 лет, а тут строили год и 8 месяцев. Но перед самым окончанием строительства было запрещено сравнивать со строительством этих сооружений. Канал 227 километров, из них 37 прорыто. Остальное все это естественный водоем и путь. Первый по седьмой шлюз, вот это самая высокая часть, водораздел так называемый, да, самая высокая часть канала. От этой части до Белого моря высота, перепад 108 метров. То есть Белое море ниже самой высокой части на 108 метров, и Онежское озеро ниже на 68 метров. То есть от Онежского озера начинается подъем к водоразделу, а потом спуск к Белому морю. И вот лестница всего на протяжении 10 километров в начале пути 7 шлюзов, и 10 километров 7 шлюзов. То есть там шлюзы в основном двухкамерные. Вот ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. А потом идет озеро, озеро, озеро, озеро. Вот водораздел. И вниз идет уже к Белому морю. Вот всего 10 километров. Это называется Повенецкая лестница. отправляясь от Онежского озера. Вот 7 шлюзов, 10 километров поднимается, потом идет озеро, где 20 километров, потом спускается вниз и идет в Игозеро, которое 100 километров, судно идет без подъемов и без спусков. Потом дальше опять, значит, спуск, озеро Палакогозеро и так далее, вот другие озера. Но канал строился не за счет углубления, потому что скалы, болота, а за счет подтопления. То есть вода в водоразделе, она поднята была на 8 метров. И вот эти озера, естественно, стали шире гораздо. И было затоплено 42 деревни. Часть деревень, которые вдоль рек стояли, первые ряды, тоже были перенесены. Ну вот представьте себе, 16 октября 1931 года на протяжении всей, вот это 227 километров, и там, где строиться должны были шлюзы, вот развезли рабочую силу. Нужно было построить землянки, нужно было построить бараки для того, чтобы начать жить. И даже бараки так немножко делали углубленно, чтобы тепло сохраняли. Я буду говорить цифры официальные. 126 тысяч человек строили Беломорско-Балтийский канал. Из них 115 тысяч – заключенные. Заключенные – это уголовная статья, ну, одна из самых больших. Но так, если вот даже представить себе, уголовниками могли быть мальчишки, беспризорники, потому что все что угодно – уголовная статья. Опять же, там, как говорили, за колосок и так далее. Вот не считая там, конечно, отъявленных, что называется. Вот. Потом раскулаченные, 30-й год. Огромное количество, не знаю, сотни, тысячи, десятки тысяч человек. Если посмотреть эти списки раскулаченных 30-го года, я смотрела, почему? Потому что мой дед был раскулачен в 30-м году, в феврале месяце. Вот они тоже попадали на эти стройки. И политическая, естественная статья, 58-я, пункт такой, такой, такой, кто за анекдот, кто за песню, кто еще за что-то. И вредители. Особая статья – это как раз инженеры, профессора, техники и так далее, которые проектировали канал. И вот самая большая часть, кстати, со Средней Азии была отправлена вредителей, вот, потому что там уже, видимо, построены или достраивали сооружения. А ведь вредители, она, не вот так если разобраться, 31-й год, они в основном те, кто закончили в царское время все эти учебные заведения и получили профессию. Поэтому всегда можно было найти пункт под пункт, как говорили, это не ваша заслуга, это наша недоработка, что вы вот не здесь. Ну и когда построили Беломорско-Балтийский канал, вот вышла вот такая вот книга, которая называется «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, 1934 год». Она вся из фотографий Александра Родченко. И в интернете вы можете только его фотографии найти. Он был как штатный фотограф. Вообще он был фотограф, скульптор, художник, друг Маяковского. Поэтому очень много фотографий именно постановочных таких. Вышла такая книга, вышел фильм, и вот эти фотографии, которые, в общем-то, мы можем увидеть. Вот перевозка глыб каменных. В первую очередь нужно было расчистить. Расчистка трассы от леса, потом лес уже шел на строительство. Задача ставилась так – быстро и дешево. Быстро. Потому что строилось силами заключенных, дешево, потому что из тех материалов, которые вот были здесь, это камень, лес, глина. И если на строительство было запланировано 400 миллионов, то израсходовано был 101 миллион 364 611 рублей. Четко было подсчитано. Сначала расчищается трасса, и потом в любую погоду. Вот дождик идет. И вот, конечно, те же техники, профессора старались как можно больше придумать каких-то дополнительных инструментов, дополнительной техники, которая бы помогала как можно быстрее закончить строительство канала. И поэтому вот деревянные колеса, деревянные тачки, деревянный кран, вагоны по деревянным рельсам шли. И, конечно, все старались, чтобы канал был построен как можно быстрее. Почему? Опять же, это сокращение сроков. За перевыполнение плана срок сокращали на один день. За перевыполнение плана давали пайку дополнительную, иногда прям вот пирожками. Но если план не выполнялся, то пайку снижали. И так, если вот один за другим силы заканчивались, то, конечно, и были такие, что и от голода умирали, от слабости умирали. Официальная цифра – около 12 тысяч. Первый год 1931 – 1436 человек, 1932 – 2020, 1933 – 8740. Но почему? Потому что это уже вот была штурмовщина, уже там, как говорится, не жалели, нужно было срочно-срочно заканчивать. И еще голод был в это время тоже и вообще и в стране. И вот шлюзы строили посуху, а затем уже к ним прорывали дорогу. То есть легче было даже не по водной части уже готовой там реки, допустим, идти, а где-то рядом строить, вот прорывать, где это была возможность, и потом уже вот спускали эту воду. Пришлось переносить железную дорогу. Вот немножко вот сейчас, когда едем по железной дороге, там канал рядом вот буквально бывает.
1: О строительстве канала нам дают представление фотография, которая расположена на стендах Беломорского краеведческого музея.
2: Здесь вот видите фотографию, ну и вот шлюзовые камеры, вот такая вот улитка тоже деревянная, когда спускается вода. Шлюзовая камера, она деревянная. Деревянное все, а бетон использовали только вот на те части входные, шлюз. А палубка деревянная, а внутри камень. Ворота деревянные, пол деревянный, но должен быть такой гладкий, как бильярдный стол. Естественно, для того, чтобы вода не проникала. Ну и, конечно, главное было людей все-таки перевоспитать, перестроить. И вот к 18-летию советской власти газета «Перековка» выходила через день на каждом участке. Вот к 18-летию, это к 7 ноября, вот такая газета была выпущена. «Великая Родина, верь, мы вернемся к тебе полноценными гражданами, перерожденными в ударном труде». Вот такой вот лозунг этой газеты. Но кто-то переродился, кто-то не дожил. Тут история и темная, и светлая. Заметки писали и в том числе и заключенные. Заключенные писали стихи, шахматные задачи были. Ударников вот лагерной газете тоже прославляли. И в книге 1934 года тоже статьи были, в том числе и заключенных. И вот фотография такая, национальные меньшинства, Кавказ, Средняя Азия. Им было тяжелее всего, потому что они, конечно, и к этому климату совершенно непривычны были. Опять же, женщинам было тоже очень тяжело, но женщины были на строительстве. Строительство канала вот круглые сутки, ну, опять же, в определенный период. Летом, например, там можно круглые сутки, ну, вообще по 10-12 часов. Смены где-то 5:30 поднимали и уже поздно вечером возвращались. Вот такие бараки. И называли их канал-армейцами. И, конечно, пропаганда. Ни одного канал-армейца, который бы не соревновался за досрочное окончание канала, и действительно соревновались. А канал-армейцы, но впереди стояло слово «заключенные». Заключенные канал-армейцы. Если по первым буквам, то зэки, собственно, это вот отсюда пришло это слово. То есть зэк – это заключенный канал-армейц. Вот, ну и, конечно, лозунги, когда уже заканчивалось строительство канала, вот досрочно на штурм. И экскурсии, потому что планировалось, что будут ходить по Беломорско-Балтийскому каналу экскурсионные теплоходы. И даже была такая разработана экскурсия «Медгора-Сорока», «Сорока-Медгора» трехдневная. Сейчас теплоходы из Москвы идут, из Нижнего Новгорода по каналу. Ну и здесь вот такая фотография. И вот одна из последних, уже как раз спуск воды в канал, то есть канал заполняется водой и начинается движение. Принимал канал Сталин, Ворошилов, Киров и художник Налбандян вот такую картину известную нарисовал. Правда, здесь был еще и Ягода, но так как 1934 год, была книга написана и фильм был выпущен, документальный, вы его можете сейчас увидеть, но в 1937 году он был запрещен, книга была запрещена и изъята отовсюду. А сейчас мы ее можем прочитать. А почему изъято? Да потому что там, ну, описывалось строительство канала. Это, кстати, очень интересно. Ну, в последних уже страницах, там, кто награжден орденами Ленина, Красного Знамени, там, помню, ну, в общем, орденами, медалями и так далее. Это в основном управленцы, в том числе, там, инженеры. Многие из них уже были или расстреляны, или арестованы и так далее. Поэтому, конечно, книга была изъята. Ну, в частности, вот Ягоду убрали, и вот она в таком виде теперь в манеже в филиале Третьяковской галереи. Огромная картина висит, и в окна видна Москва и Петр I. Ну, и вот первые суда прошли военные. Две подводные лодки, сторожевые корабли, эсминцы и так далее. Северный флот – ровесник Беломорско-Балтийского канала. Одновременно и первые суда прошли, военные суда по каналу, они и сейчас тоже ходят. Вот, в частности, в Санкт-Петербурге, когда парад был, тоже по каналу проходили. В доках идут, в шлюзовой камере. А ширина – все шлюзовые камеры, все одинаковые. Ну и вот, видите, тоже вот уже окончание. И вот это 19-й шлюз Беломорско-Балтийского канала. Так стояла звезда, была построена 30 метров, но в 41-м году она была снесена, естественно, потому что, чтобы поверить. Вот эти вот части, они как раз вот были бетонные, а все остальное все-таки деревянное. Деревянное, конечно, потом уже были реконструкции канала, сейчас все бетонное. Сейчас опять 2012 год, вообще коренная реконструкция идет. Во-первых, все компьютеризируется. А вот в Медгоре вот такая вот гостиница была построена специально для того, чтобы принимать, в том числе и заграничных гостей, потому что предполагали, что иностранцы поедут по каналу, чтобы увидеть вот эту вот грандиозность стройки. И здесь сейчас краеведческий музей в Медгоре, в этом здании находится. Ты даже видите такая вышка, а там номера были по тем временам, это вообще душеванная, радиоофицированная. А это план 1943 года, который был сделан для штаба Карельского фронта. Вот он, родной порт, он строился 1933 год, 33-й, 35-й и так далее. Все насыпное. Это дамба защитная еще в том числе. Вот рыбный порт, собственно, сооружение сохранилось до сих пор. Река Шижня перекрыта, здесь уже заболачивается. А здесь вот была гора, ее взрывали и прорыт последний шлюз Беломорско-Балтийского канала. А камень отсюда вот пустили на эту трехкилометровую дамбу. Она каменная, она сохранилась до сих пор. Дамба – это вот для защиты. Опять, вот представляете, даже вот судно заходит сюда, и здесь оно защищено от штормов, от ветров и так далее. Здесь можно было отремонтироваться. Здесь вот поклонный крест стоит сейчас. Поклонный крест строителям Беломорско-Балтийского канала. Это в 2008 году на всех шлюзах были установлены кресты, паломники. Тоже едут паломники для того, чтобы вот помолиться о строителях канала. Здесь город виден на другой стороне, рыбный порт виден, трехкилометровая дамба. Когда стоишь здесь, вот этот вот огромные глыбы камня, которые туда вот еще не были перевезены, потому что, видимо, уже было достаточно. И вот если вы поедете на канал, то вот через мост это в поморские села дорога. Вирма, Сумпасад и прочее. А если повернуть, то вот здесь последний шлюз канала. И вот приливы-отливы, тут тоже, собственно, видно прилив или отлив. И это деревня Сальнаволок-Карельская, через реку деревня Шижня Поморская, русская. То есть вот все вот перемешано. Мост через дорогу разводной, поворотный такой. Ожидают отсюда судно. Тогда, во-первых, перекрывают дорогу, мост разворачивает, судно пропускает, а здесь наполнена шлюзовая камера. Сюда заходит судно. Вода отводит, и на глазах оно опускается, это судно, на уровень Белого моря, то есть последняя ступенечка. Специально суда строятся по габариту канала, по габариту шлюзовых камер. Есть одно судно, которое туристическое, идет по всему каналу, причем оно идет из Москвы, заходит в Ладожское озеро Валаам, Онежское озеро Кижи, и идет по Беломорско-Балтийскому каналу Белое море на Соловки. Вот так вот путешествуют. Но только пока одно судно, река-море, оно может и в море выходить. И вот эта дорога на Архангельск железная. А для того, чтобы суда проходили, у которых мачты высокие, вот мост такой вот разводной, он просто поднимается чаще всего по ночам. Таких мостов, вот когда он строился, было всего 4 в мире, по-моему, Канада, Америка, Франция и у нас. Ну, сейчас чуть больше. Книги, которые написаны по истории Беломорско-Балтийского канала, вот Константин Гнетнев, он, кстати, у него как раз раскулаченные родители. Он здесь родился, жил на 17-м шлюзе. Был корреспондентом, журналистом, потом Петрозаводский, писал о Беломорско-Балтийском канале, до архива дошел ФСБ, ну и других. Ну и о количестве погибших. Тогда говорили, около 12 тысяч. Сейчас называют цифру и 100 тысяч, и 200, кто-то говорит и 500, и так далее. Вот я даже не говорю, неизвестное, непонятное, потому что нашли там где-то около 10, что ли, лет назад на шлюзе, на 17-м какой-то там холмик был, раскопали там, а нашли вот около 15 человек захоронены. Это не сельское захоронение, это неизвестное захоронение. Мой муж здесь служил в воинской части, тоже когда-то их послали копать шурфы. Нашли, они откопали, а в болоте-то они сохранившиеся прекрасно, поэтому то, что и руки связаны, болото много скрывает. Ну, поэтому эти цифры мы вообще никогда не узнаем. Но мы должны все равно помнить, что вот это было, это очень такая тяжелая часть. Но все-таки канал, конечно, сейчас говорят, ой, вот он функционирует, построили, забросили. Ничего не забросили. Он функционирует, он каждый год, вот закончилось летом, а на зиму отводят воду и начинают ремонтировать, все опять же меняют. Это же стратегический объект. И все равно путь, короче, до Ленинграда, и опять же по Северному морскому пути сейчас все больше и больше для того, чтобы провести эти суда, идут по каналу. Крупногабаритные, на Саяно-Шушенской ГЭС случилась вот эта вот авария, и для того, чтобы перевести турбину, ее провозили по каналу. И какие-то такие вот грузы крупногабаритные. Вот это все идет по каналу. И, может быть, даже будет больше и больше. Просто судов нужно побольше, вот, которые бы шли по каналу. И тогда, может, и дороги немножко разгрузятся автомобильные. Я абсолютно уверена, что его будущее еще впереди. Люди и дома строят новые на шлюзе для тех, кто строит канал. Это для них судьба. Они уже про канал расскажут так, как о самой лучшей жизни. Выросли сами, вырастили поколение.
3: Ваш дедушка выжил?
2: Нет, он не на канал его. Мы полагаем, что из Вологодской губернии, в основном Мурманск, Апатиты, Кировск и прочие. Пришел документ в 32-м, он умер. От чего, как там, это все неизвестно. Так же, как и здесь будет неизвестно. Иногда пишут нам письма, что вот наш там строил Беломорско-Балтийский канал, нельзя ли найти имена. Нельзя найти имена. Опять же, реабилитированы кто? По поводу кого сделали запрос? Только эти реабилитированы. Ну, видят, раскулачен там, забрали у него там дом, корову, там все по списку. Вот трое детей, сирот, три сразу в детский дом, 3-5 лет и 10 лет девчонки выросли в детском доме. И потом уже по жизни шли, вот что туда нельзя, сюда нельзя. И мне сказала мама, не высовывайся. Так что кто какую судьбу прошел?
3: Нет музея, где память о тех, кто строил канал.
2: У нас нет. У нас только одна газета «Перековка», вот, где можно прочитать. Кстати, тоже очень необыкновенно. Вот в этой газете я нашла статью о том, как строился рыбный порт. Сорокский рыбный порт. Статья. Я ее изучила, постаралась по фамилии найти того человека, инженер, который он написал, и нашла, что этот инженер закончил Санкт-Петербургское водного транспорта в царское время, был послан на 5 лет исправительно-трудовых лагерей, по-моему, сначала все-таки в Средней Азии он был, потом 5 лет исправительных лагерей, когда закончилось строительство канала, но он уже строил рыбный порт, вот он как раз об этом пишет. Его сократили срок, но обратно-то ни в Ленинград, ни в Киев, ни в Тбилиси, ни в Москву, ни в большие города возвращаться нельзя было. Он оставался здесь. Срок-то сократили, но, тем не менее, в 37 году он в Сандармохе был расстрелян. Это имя я нашла именно в списках расстрелянных в Сандармохе. Он реабилитирован, то есть успели запросить родственники, видимо, о реабилитации. Вот он построил рыбный порт. Вот как заключенный. Здесь жил, по-моему, около 2 лет, потому что нельзя было никуда выезжать. Что уж там случилось? Послали на следующую стройку. А может, где-то кого-то чего-то не хватало. Но его имя именно среди расстрелянных в Сандармохе.
3: То есть рыбный порт тоже силами заключенных?
2: Силами заключенных, да. Конечно, и там вот больше вольнонаемных было. Но об этом никогда особо не рассказывали. Нельзя было найти особых подробностей. А те люди, которые здесь жили, журналист Наталья Волкова, она здесь пыталась расспрашивать всех соседей, вот как здесь строилась и дорога на Архангельск строилась с заключенными. Никто ничего не говорил. А уже в начале 90-х уже почти некому было ничего сказать, но там они что-то где-то кто-то... Вот. Ну вот она пишет: «Старые поморы говорили, страх зажав монетою в руках, северный наш край переродили узники из племени ГУЛАГ. ББК победа коммунизма, до сих пор все пьем на радостях, невозможно в приступе цинизма родину построить на костях». Как она это расспрашивала, как пыталась вытянуть. То же самое и Константин Гнетнев. Сейчас уже почти некому ничего сказать. Они молчали, молчали. Ну, канал есть.
3: Конечно, специального места, где хоронили, ничего неизвестно.
2: Не помечали. Просто захоронение, допустим, да? Вот, когда-то, пока оно еще не такое старое было, ну, как бы знали, допустим, да? Кто вам расскажет? Даже если кто-то приезжал и говорил: вот у меня где-то, кто его туда поведет? Вот, это такая вот часть жизни, которая была очень-очень...
3: И никаких писем, записок не осталось от строителей канала?
2: Газета,
3: да.
2: Вот книгу вы просто прочитаете. Это очень интересно. А фильм какой интересный. Документальный фильм «Строительство канала». И там вы все уже вот с нашей точки зрения, там вы все поймете. И так, и так. Среди строителей канала были те, кто родились в 1900 году. А потом в 14 году война первая началась, мировая. А потом революция началась, а потом беспризорщина, а потом голод и так далее. Они пережили это. А кто каким путем смог пережить? Он воровал да воровал. Потому что ему есть хотелось, к примеру. И опять же, они все равно получали там определенную профессию, понимаете? Он по тюрьмам-то ходил-ходил, сидел-сидел. А вдруг здесь ему пирожок дали за перевыполнение плана. И он понял, что можно и по-другому. Все было, все. Вот мы не можем вот делить на... Вот это было только черно, а это бело. Не было так. И никогда не было.
1: О строительстве, об истории Беломоро-Балтийского канала мы услышали от экскурсовода Краеведческого музея города Беломорска Любови Зайцевой. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: в исполнении Владимира Софроницкого прозвучал «Ноктюрн» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час нашей передачи сегодня выходит в записи по техническим причинам, а вот вторая и третья части будут уже в прямом эфире. Первую часть мы записываем с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радио «Град Петров». Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Продолжаем наш разговор о символе веры. Те, кто не смотрел предыдущие части, посмотрите их на YouTube. Все есть на нашем канале. И у нас уже пятая часть, пятая передача. Будем говорить о пятом, соответственно, члене символа веры и воскресшего в третий день по Писаниям. Мой первый вопрос будет касаться, наверное, как раз последнего слова в этой строке по Писаниям. В каких писаниях идет речь, какие писания предсказывали воскрешение Иисуса Христа?
1: Ну, писания, это, конечно, подразумевались то, что мы называем сегодня Ветхий Завет. А конкретно третий день, думаю, прежде всего, это книга пророка Ионы, который 3 дня пробыл в чреве китовом, и после этого был освобожден из этого чрева. Вот. Их сам Христос говорит своим ученикам, еще когда был с ними, и не только ученикам, а даже, скорее, иудеям, которые его, искушая, спрашивали, какое знамение дашь нам, и он говорил, что не дам иного знамения, кроме знамения Ионы Пророка, имея в виду вот это чудесное его исхождение из чрева кита

0: то он спускается и выводит оттуда, да? Вот, так что это вообще вот царство мертвых, образ царства мертвых. Ну, в самом таком близком смысле действительно пещера, в которой он был погребен. Гроб Господень, то, что мы называем.
1: Уважаемые слушатели, поскольку наша передача, вот первая часть нашей передачи выходит сегодня в записи, позвонить в студию и задать вопрос отцу Александру, к сожалению, не получится у вас, но вы можете поставить лайк нашей передаче на YouTube. Мы очень любим, когда вы ставите лайки, они помогают нам в продвижении наших видео, нашего контента. Поэтому, пожалуйста, будьте активны, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео, и оставайтесь с нами. Отец Александр, имеет ли значение, что Господь Иисус Христос воскрес именно на третий день?
0: Ну, три – одно из, конечно, сакральных чисел в Ветхом Завете. Ну вот, пребывание Ионы во чреве кита тридневное. Что еще тридневное? Ну, вот так я сходу, пожалуй, не припомню. 7, 12, это понятно, и 40 числа. 3 тоже, конечно же, но сейчас...
1: А вот говорят, Бог любит Троицу. Это такое странное немножко выражение.
0: Да. Ну, это такое народное какое-то благочестие, народное богословие.
1: То есть, скажем так, нумерология большого значения в христианстве не имеет.
0: Да, конечно, в Ветхом Завете она имеет очень большое значение, и там действительно числовым всяким сочетанием, соединением придавалось огромное значение. Но в христианстве, конечно, все это уже отходит на второй план, как некоторые, скорее, пережиток. Хотя, ну вот, в том же Евангелии мы видим и 12 апостолов, и 40 дней поста Христа, после которого к нему приступили, вот, 3 дня во гробе, ну, которые перекликаются как минимум с Ионой. Вот, так что, в общем, да, эта символика сохраняет свой смысл, но она такая понятная и прозрачная. Там не требуется каких-то сложных вычислений, например, как в Ветхом Завете. Ну, когда-то, допустим, родословные в Евангелии от Матфея. Вот, там вот эти по 14, 3 периода, ну и так далее. Вот это все на самом деле, там довольно сложная интерпретация этого дела. Там космические годы всякие упоминаются и так далее. То есть там все это высчитывалось очень-очень так... конкретно именно для того, чтобы понять, а когда точно придет Мессия. И вот как раз там эта нумерология развита. Так что да, в общем, поскольку это Евангелие от Матфея, то, в общем, можно сказать, да, что Новый Завет вот в этот свой самый ранний первый период, когда писались Евангелия, тоже придавало этому значение. Дальше уже в святоотеческих писаниях этого явно существенно меньше, но тоже иногда обращают внимание и святые отцы на какие-то совпадения чисел.
1: Каким-то образом в богослужении проявляется вот символизм числа 3 или тоже большого значения нет?
0: Ну, например, мы троим аллилуйя, вот, а старообрядцы 2 раза... Вот, говорят. На самом деле смысл один и тот же. Просто мы как бы 3 раза говорим «Аллилуйя» и прибавляем «Слава тебе, Боже», как бы расшифровывая, да? На самом деле это возглас, который, ну, можно и так перевести. Вот. Они считали, что 2 раза по-гречески, 1 раз по-русски. Будет 3 раза. Вот. Ну, здесь уже троение, конечно, связано, я думаю, больше всего с образом Бога, как Троицы. Вот. То есть уже христианское богослужение определенно здесь этот момент учитывает.
1: А связан ли как-то этот образ Бога, как Троицы, с как раз вот воскресением на третий день? Или в этом же какие-то параллели можно усматривать?
0: Ну, я лично не усматриваю и не встречал, чтобы какие-то параллели здесь усматривались. Это какие-то разные совершенно вещи. Одно дело внутритроичное как бы устройство – Вот.

0: другое дело временные вещи, которые относятся исключительно к этому миру. Вот, потому что Бог живет в вечности, а этот мир живет во времени. Вот, так что я думаю, что это несоотносимые вещи. Это как красное с соленым или сладким, да, соотносится вот так же примерно.
1: А какое значение воскресение имеет для верующих в православной и в католической, например, традициях, или шире в западной? Как-то понимание воскресения и роли воскресения в нашем уже спасении отличается в зависимости от христианской конфессии?
0: Нет, практически не отличается. Точно так же считается это главным событием. Вот. Но вот в церковной практике, скажем, в Западной церкви Рождество, ну, как минимум, почти на равных с воскресением. А, в общем, в народном благочестии Рождество, пожалуй, это, мне кажется, даже и более там почитаемо. Праздник Рождества. В православной традиции, несомненно, Пасха возвышается как Монблан среди всех других праздников, которые мы называем двунадесятые, например, да, но это не один из 12 праздников, это 13-й праздник, который абсолютно как бы особняком стоит. Так что я бы сказал так, что в православии Пасхе, воскресению Христову придается большее значение и в народном благочестии, вот. Но в богословском смысле точно так же Западная Церковь, конечно, признает это событие важнейшим, важнейшим.
1: То есть, опять-таки, дело в разнице традиций. Богословие католическое, современное, ставит во главу угла как раз воскресение Христова, а не Рождество.
0: Ну, конечно. Конечно, и современное, и всегда, собственно, это никогда не было иначе. Праздник воскресения и воскресный день, который всегда мы совершаем, божественную литургию праздничную, да, потому что это праздник всегда большой, скажем, воскресный день – это праздник более высокого порядка, чем любые другие праздники. Ну, только двунадесятые праздники Христовы, даже Богородичный нет, уже они, не, так сказать, более или менее на равных с воскресением, и даже воскресенье, наверное, может быть, если выпадает Богородичный праздник на воскресенье, то он, сколько я помню, по уставу все-таки первое значение придается воскресному дню. И вот только двунадесятые господские праздники, они могут, попадая на воскресный день, могут отодвигать это событие. Ну, потому что все господские праздники, так или иначе, тоже в него как бы включены отчасти.
1: Все-таки вот мне интересно было бы понять, а почему в народе тогда, в условном таком западном мире, Рождество важнее Пасхи? Как так получилось?
0: Ну, на эту тему много всяких рассуждений есть. Я не могу сказать, что мне все они кажутся абсолютно убедительными, но в основном рассуждение сводится к тому, что западный образ исповедания, он более такой чувственный, более содержит такого сентиментального момента. А праздник Рождества – это что-то такое очень семейное, да? То есть это вот не случайно, скажем, у нас в иконе Рождества Иосиф, так сказать, очень в стороне там где-то лежит, да еще и какие-то подозрения там в его душе все шевелятся. Вот. Ну, а в Западной Церкви изображение Рождества, святого семейства, Иосиф с Марией, ну, в общем, почти изображены как бы как родители. Ну, в каком-то смысле, конечно, Иосиф родитель, в том смысле, что он воспитывал, конечно, Христа. Но там это прямо совершенно такая семейная картинка, поскольку православная, восточная традиция, она больше обращена к смыслу, к богословским каким-то началам, может быть, несколько отвлеченным таким, да, спекулятивным. Вот эта чувственная сторона, она играет гораздо меньшую роль. А там именно благодаря тому, что это можно как-то так пережить в каком-то личном даже ключе. Вот моя семья, папа, мама, вот ребенок маленький, вот они так любят друг друга, они, вот, это очень понятно. А воскресение – это событие, которое абсолютно выбивается за пределы обыденного, привычного, семейного в частности, да, и всякого другого. Да. Это событие такое, ну, как бы надчеловеческое. И вот как раз Восточная Церковь, как мне кажется, ну, опять-таки, я рассуждаю довольно спекулятивно, вот, она более обращена именно к вот этим вот богословским спекулятивным смыслам. Спекулятивно – это не плохое слово, надо понимать, да, это может показаться, что как-то там какие-то спекуляции, а там нет. Это то, что приходит в результате каких-то умозаключений, скажем, да. Вот, то, что является плодом деятельности духа человеческого, нус, греческий, нус, дух, и он же и ум. Вот этот вот соединенность ума и духа в греческом языке, вот в этом термине «нус», вот, они, конечно, показательны. В западном, мне кажется, эти вещи несколько более разведены. Вот, поэтому, повторяю, в богословском отношении на Западе все точно так же, но в народном благочестии вот именно переживается этот праздник более живо, Рождества, просто в силу того, что он как-то понятнее, ближе.
1: А так всегда было на Западе или есть какая-то историческая точка,
0: ну,
1: когда
0: мне
1: прошел?
0: Трудно сейчас поворот сказать, я никогда специально это не изучал. Я думаю, что нет, вначале вряд ли это было точно так же. Хотя сам праздник Рождества, это уж мы, конечно, от темы воскресения отходим в сторону, но тем не менее, если спрашиваете, значит, праздник Рождества родился как раз на Западе. Это западный праздник, но он родился совсем не из сентиментальных каких-то переживаний, а из того, что в Риме 25 декабря праздновалось день рождения Солнца, да, Наталии так называемые, да, Наталия, то есть рождение. Вот. Это был языческий праздник, ну, понятно, что зимнее солнцестояние, то есть, когда день уменьшается, ночь нарастает, а после 25 декабря начинает двигаться в обратную сторону, то есть, вот, прибавление дня и так далее, вот это был праздник рождения солнца, вот, совершенно языческий. Но поскольку Христос в Писании называется довольно часто солнцем правды, то вот вообще вот это переложение смысла праздника языческого на какой-то новозаветный, переобозначение праздника, так можно сказать, вот, переобозначение праздника, его смысла, оно часто используется просто для того, чтобы язычников как бы отвратить. То есть в этот день люди привыкли праздновать, ну, грубо говоря, как Новый год в Советском Союзе все праздновали и сейчас празднуют, да? И это, с этим ничего не сделаешь, да? Никакие Рождество не перебивают это, ну, никак. Вот, поэтому когда-то, между прочим, по-моему, кто-то там, отец Андрей Кураев, предлагал перенести
1: агент,
0: да, Рождество
1: надо
0: на...
1: А? Надо сказать, что он, да, признанный
0: на
1: агент.
0: Да, но тем не менее, эта мысль, в общем, такая в духе ранней церкви, перенести праздник Рождества на теперь на Новый год. Вот, тогда все станет на свои места. Понятно, что это будет служба, а потом будут все праздновать, как обычно, с шампанским и все прочее в Новый год. Вот. То есть в ранней церкви это поступили бы точно таким образом, да, вот переименовав Наталии в рождение Солнца Правды, Христа, вот, собственно говоря, в этом был смысл. Вот. А относительно вот такого чувственного момента, думаю, что его не было. Это со временем, Я даже думаю, что, может быть, это больше уже в эпоху, ну, там, не знаю, ну, после разделения церквей точно, скорее, уже в такую, не знаю, ренессансную, может быть, эпоху, когда обратились опять к каким-то чувственным моментам больше, да, в античности их там как-то стали искать, вот, или в эпоху романтизма даже, может быть, совсем поздно. Я просто здесь гадаю на кофейной гуще, я не знаю точно, надо посмотреть.
1: Такой у меня еще вопрос есть, касающийся иконографии праздника Воскресения Христова. Ведь когда мы видим в храме икону Воскресения Христова, на ней, собственно, изображено не само воскресение, а Господь уже воскрес, и Он уже вне пещеры, как бы. А само воскресение, если я правильно понимаю, произошло все-таки в пещере. Почему в православной традиции, в православной иконографии как-то вот сам момент Воскресения Христова особо-то и не отражен?
0: В пещере же темно. Как это изобразить? Там не видно. А вот когда он вышел из пещеры, из гроба, тогда стало видно. На самом деле, конечно, в православной традиции совершенно не воскресение, вот как не сам акт восстания даже из гроба изображается, а православная икона, ну, по крайней мере, уже очень давно, скажем так, это сошествие в ад. Это, собственно, событие даже не самого воскресения, а Великой Субботы. Великой Субботы. То есть, когда Христос еще телом во гробе, а душою он сходит в ад. Вот это самое схождение в ад, субботнее, изображается как икона воскресения. Вот. И здесь этот смысл можно, конечно, объяснить, понять. Вот. А на Западе, значит, в отличие от этого, это действительно акт воскресение, ну, не то, что он лежит во гробе с открытыми, например, глазами. Как ты изобразишь в статике момент воскресения, если не то, что человек восстает из гроба, встает? Ну, вот это уже воскресение. А так, что открытые глаза или что, и какой-то палец пошевелился, ну, ты же это в статике не обозначишь никак, может, он так и был. Значит, должно быть какое-то явно зримая перемена положения тела, грубо говоря, да, в изображении. Ну и вот на Западе, да, это очень типично изображение Христа, восстающего из гроба. Вот иногда вот там Пьеро делла Франческо, знаменитая фреска, да, где Христос так уверенно ногу ставит прямо на край гроба, такая гробница каменная, мраморная. Вот он встает из нее, и вот одну ногу уже ставит вот так властно на край этой гробницы, вот, и смотришь широко открытыми глазами прямо на зрителя. Немножко даже так ужасает этот образ. Ну, так, видимо, и было задумано художником. Вот. И там, кстати, очень интересно в этой фреске вот слова пасхального канона: «От смерти Бог жизни, от земли к небеси». Да? И там с одной стороны, с левой стороны, смотреть от зрителя, значит, такой пейзаж там изображен какой-то, ну, палестинский, условно говоря, неважно. И там все голое, голые деревья, как будто высохшее все, смерть. А с правой стороны от его фигуры, продолжение этого же пейзажа, там все цветет зеленым. От смерти к жизни, да, то есть вот такая символика, например, там есть. В принципе, это замечательная, конечно, фреска, и замечательное изображение, икона, конечно, можно сказать. Вот. И вообще, опять-таки, я сейчас не специально готовился разговаривать про иконографию этого праздника. Самые ранние изображения, насколько я помню, они еще и соединяли воскресение с вознесением. То есть он восставал из гроба. Вообще изображали прежде всего жен мироносец, пришедших на гроб. Гроб пуст, ангел, сидящий у гроба, значит, диалог с ними. И вот, например, одно изображение, я сейчас помню, по-моему, 4 века, плакетка костяная, вот с изображением этой сцены, и одновременно какая-то гора, как бы уходящая вверх, и на ней Христос протягивает руку вверх, и рука с небес протягивается к нему, то есть отец его как бы вытаскивает. Вот. То есть одновременно это и воскресение, и вознесение. В ранней церкви эти события не разделялись так четко, как у нас сейчас. Там, значит, там на 40-й день вознесения, 50-й пятидесятница, воскресенье. Тогда все как-то очень так линейно и просто. На самом деле все это очень как-то связано таинственным образом. Вот. Теперь, значит, почему схождение в ад стало такой главной иконой в Восточной Церкви, посвященной Воскресению Христову. Потому что здесь перспектива как бы сотериологическая, да, то есть мы смотрим с точки зрения того, что это событие значит для нас, для нашего спасения, да, сотериология – это, так сказать, раздел богословия, связанный со спасением, с объяснением, что есть наше спасение. Так вот, именно схождение в ад и изведение оттуда, он за руку там Адама, Еву, значит, вытаскивает из гробов, и все другие праведники собираются, обычно там Давид, Соломон изображаются, Иоанн Предтеча, который часто изображается, вот псковская, я помню, замечательная икона, где некий человек ведет за собой целый, значит, такой сон, толпу каких-то людей, вот, и выводит их в сторону Христа, как Моисей выводил евреев из Египта. То есть такая вот параллель. Это Иоанн Предтеча, который, значит, вот ведет народы ко Христу, чтобы он их воскресил. То есть смысл его воскресения – это, конечно, обетование нашего воскресения. Поэтому главный смысл этого события, если его рассматривать с точки зрения, вот, как я сказал, сотериологической, то есть что это значит для нас, именно в том, что это событие не просто умозрительное, а очень конкретно значимое, важное для нашего спасения.
1: Отец Александр, каким образом православная церковь подтверждает историчность вот этого события, воскресения? На что мы опираемся? Какие у нас есть доказательства того, что Господь действительно воскрес?
0: Ну, свидетельства Евангелия, евангелистов, жен мироносец и так далее. Явление, конечно, Христа воскресшего ученикам. Вот, это все описано в Евангелии. В общем, кроме свидетельств Евангелия и апостолов, надежного у нас нет ничего.
1: А Туринская плащаница как православная
0: церковь? Туринская плащаница, да, некоторый артефакт, который, да, все-таки интерпретируется многими учеными, например, да, и многими верующими очень почитается как святыня, связанная с воскресением Христа, то есть те пелены, в которые он был как бы обвит, хотя если принять, что Туринская плащаница то самое, то тут совсем ничего не был не обвит, а это просто длинная полоса ткани, на которую он был положен, и другой половиной сверху вот так накрыт. Вот, дальше, может быть, чем-то еще это было прижато, ну, скорее всего, это все было пропитано, если все-таки мы говорим о том, что Туринская плащаница – это реально та самая, те самые пелены, которые, в которые он был так или иначе обернут, оно было пропитано миром, каким-то вот маслом таким бальзамирующим, которое, очевидно, облепило как бы лик, тело Христа, и вот на нем остался этот отпечаток. Вот. Но я бы ни в коем случае не строил нашу апологию воскресения на каких-то артефактах. Потому что какие-то ученые говорят, что это, несомненно, по многим признакам, по характеру ткани историческому, который именно вот так выглядит, какие-то остатки этих тканей, конечно, в научном обороте фигурируют, да, там в Египте рядом страна, где остались там погребения и ткани. Вот способ изготовления такой ткани, вот он очень близок, соответствует тому, что мы знаем о текстильном, так сказать, производстве того времени. Вот, какие-то там пыльцу находят, каких-то растений, которые были именно в Палестине в то время, ну и так далее, и так далее. Значит, расположение там язв, ран и так далее на плащанице тоже прослеживается, и оно тоже соответствует Евангелию. Трудно предположить, что где-то в средние века эта ткань, так сказать, обнаруживается и фигурирует уже исторически, как хранится ее, так сказать, существование абсолютно установлено твердо, с где-то там, не помню уж с какого века, но, по крайней мере, с таких средних веков, с X там, века, я не знаю, времен крестовых походов, что-нибудь, вот где-то в этот период, я думаю. Вот. Кто-то мог бы в то время с такой тщательностью изготавливать, ну, не то, что даже подделку, хотя подделка теоретически возможна, да, но даже из самых благочестивых соображений, например, ну, я знаю, что у нас есть какой-то храм, где хранятся вериги апостола Петра. Ну, то есть никто и не пытается выдать, что это прямо вот вериги те самые, потому что они лежат в Риме, как известно. Вот. Но люди, тем не менее, как-то поклоняются. Ну, вот могла быть сделана такая, например, да, ткань для поклонения людей. Может быть, в то время, когда она была изготовлена для поклонения, никто не пытался ввести людей в заблуждение, что это именно та самая плащаница. А может быть, и пытался. Ну, в общем, мы не знаем. Вот. Но та тщательность, с которой эта работа выполнена, она все-таки так, судя по всему, превосходит то необходимое, что нужно было для того, чтобы убедить даже, допустим, людей в средние века, что это та самая плащаница. Доверие было очень большое. Все эти вот средневековые истории с мощами, которых там столько там, голов Иоанна Предтечи, я не знаю, и так далее, да, вот что всегда трудно определить, насколько аутентичны те или иные, например, мощи, да, или какие-то святыни, реликвии. Вот, поэтому мне кажется, что ни в коем случае каким-то бесспорным таким доказательством, на котором вся наша вера будет, вот как на стержне, на столпе утверждения покоиться, Туринская плащаница все-таки, мне кажется, не должна рассматриваться. Да, это святыня, по вере вашей, да будет вам. Действительно, очень много факторов говорит о том, что это может быть, реально может быть именно вот эта ткань. Ну, кто знает, не знаю. Я доверяю абсолютно Священному Писанию, Евангелию, свидетельствам апостолов, жен Мироносец и всех прочих. Вот. И мне кажется, это достаточно. То есть вера наша не должна зависеть от каких-то более или менее случайных моментов, тем более, когда, ну, артефакт может быть научно исследован, и в какой-то момент обнаружится, что что-то не так, и тогда что же? И что ж тогда будем мы делать? Ну вот не нужно слишком большое значение придавать материальным каким-то предметам.
1: Отец Александр, Господь нас ради человека, нашего ради спасения, претерпел страдания, смерть и воскрес. Если мы представим так, ну, вот на секундочку, что Господь не воскрес, почему Он не мог воскресить нас, несмотря на это?
0: Ну, во-первых, Он дал зримый образ того важнейшего обстоятельства, что праведность, она не должна умереть. Он не имел в себе греха, а если мы считаем, что смерть – это результат грехопадения, то значит, если он был не причастен к этому грехопадению, не случайно ведь его рождение имеет вот такие чудесные особенности, да, это не просто из гнушения плотскими отношениями между мужчиной и женщиной. Совершенно не поэтому. Тут важно было, что он в своем рождении был изъят из первородного греха. То есть Дева Мария была, в свою очередь, изъята, ну вот по нашему вероучению, в момент Благовещения. Да, вот этот Дух Святый найдет на тебя, и силы Вышнего осенит тебя. То есть вот это нашествие на нее, на, да, веяние Святого Духа, оно как раз имеет смысл именно очищения ее утробы. То есть рождение Христа, оно не вынужденный акт, потому что в плотском, так сказать, соединении людей есть в любом случае какой-то момент, который уже не зависит от воли человека. В этом есть определенный детерминизм, биологический детерминизм, да, когда там у животных то же самое и так далее, да, то есть это некая страсть, взаимное притяжение, которое вот в какой-то момент как бы выходит из-под контроля. Это не, даже при самой возвышенной любви, допустим, супруга, все равно есть момент какого-то детерминизма, какой-то обязательности того, что это произойдет. То есть оплодотворение. Вот. Так вот, у Христа этого нет. Это абсолютная свобода Марии, которая «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», и столь же свободная выбор самого второго лица Пресвятой Троицы, слова, да, предать себя для спасения всего мира. Да. Вот две эти свободы абсолютные, да, без малейшего оттенка вот этой обязательности какой-то, да, детерминизма, модальности такой, вот, они соединяются, и в этом, собственно, с этого начинается наше спасение. То есть Христос изъят из первородного греха, а если это так, то он не может умереть. Тем не менее, будучи совершенно человеком, плотским, ну, если плоть начинает просто разрываться, терзаться, да, и в конце концов разрубаться, голову отрубили, ну, не может жить. Но и смерть не может объять. Значит, он обязательно должен был воскреснуть. Вот. И само воскресение мы видим, какое оно производит впечатление тоже и на апостолов. Просто еще и впечатление некоторое на людей, которые боялись, все, и вдруг они видят, что он воскрес. Вот. Это, конечно, никакие слова, никакие поучения Христа не могли бы так потрясти просто сознание учеников, как факт его воскресения и явления им.
1: Вот. Отец Александр говорит, что души праведников воскреснут в жизнь вечную, и мне хотелось вас узнать, а как воскресение Христово соотносится с воскресением наших душ, я имею в виду, вот мы предполагается, что воскреснем в жизнь вечную, то есть у нас уже не будет времени, а Господь, как мы знаем из Евангелия, воскрес в конкретный момент исторического времени, и какое-то конкретное время после этого он пребывал на земле, среди нас. Вот воскресение, оно происходит во времени или вне времени?
0: Ну, все-таки начало этого процесса в любом случае вот на страшном суде, когда ангелы вострубят, и мертвые будут восставать из гробов. Это все-таки событие во времени, пока еще время, это на грани времени и вечности. Потом уже переходит в вечность. И там, кстати говоря, воскресение касается не того, что души наши воскреснут. Душа, как бы она и не умирает, она просто разлучается с телом. А когда мы говорим о нашем воскресении, мы тоже говорим о воскресении плоти. О воскресении плоти, так же, как Христос. То есть душа должна вновь соединиться с телом. Вот. Но тело уже будет каким-то преображенным. Да? Вот мы видим, что Христос, его просто не узнают ученики.
1: То есть получается, что наше тело будет материальным, но тем не менее оно не будет во времени существовать.
0: Да, вероятно, так. Хотя мы не знаем, на самом деле мы точно этого ничего не знаем. Возможно, будет и время каким-то образом там. То есть... Что такое время? Время – это изменение. Если происходит изменение, есть время. Если все застыло абсолютно, как замороженное во льду, там, не знаю, какая-нибудь букашка, то как бы время не течет. Оно какое было там 5 минут назад, такое будет и 3 часа спустя, да? То есть ничего не изменится. То есть время здесь застывает. Ну, конечно, в реальной жизни, в реальном физическом мире, даже в такой ситуации, конечно, какие-то процессы происходят все равно. И во льду, и там даже при нуле градусов Кельвина, там, да, вот эти нулевые колебания все равно происходят. А колебания – это уже нечто, что может быть отсчетом времени. Да? Вот. То есть в этом мире все и всегда существует во времени. Нельзя создать таких условий внешнее бытие этого мира, при которых время бы остановилось. То есть не происходило вообще никаких изменений, движений, ничего такого. То есть в этом мире нельзя. В царстве будущего века мы не очень точно этот вопрос знаем. Это как-то явно не сказано. Да, Бог живет в вечности, но он живет вообще в инобытии. мы, воскресая, попадаем в это божественное инобытие. Ну, да, наверное, можно так предполагать. Тогда вроде как времени не должно быть. Потому что телесность наша, преображенная, так же, как телесность самого Христа, взятого в недра, как мы говорим, Пресвятой Троицы, а уж недра Пресвятой Троицы точно в себе времени никакого не содержит. Это именно вечное бытие. Вот это вечное бытие физического тела человека, оно в Троице уже присутствует, оно как бы инкорпорировано туда внутрь. И наше воскресение, оно будет каким-то приобщением, да, которое начинается с таинства Евхаристии здесь еще, но потом переходит туда, потому что причащаемся мы именно тело воскресшего Христа.
1: Как соотносится воскресение Христово и второе пришествие, которого мы ожидаем? Будет ли второе пришествие, что ли, похоже на воскресение Христово? То есть, ну вот мы видим, что воскресение Господа не было среди нас, среди людей, и вот Он на третий день воскрес, Он снова есть. Второе пришествие, как мы ожидаем, будет нечто...
0: В присутствии, в присутствии, конечно, воскресшего
1: Христа.
0: Но это
1: не будет воскресение уже.
0: Ну, зачем? Он уже воскрес. Он уже воскрес. Ему не надо второй раз воскресать. Он придет, как сказано, будет как молния от одного края неба до другого. Так будет его пришествие. Он придет уже в воскресшем своем теле. Вот. Будет воскрешено все человечество. Вот. И на этом суде будет предъявлена вот эта гигантская картина, мозаика бытия человечества с момента его появления, там, от Адама и Евы, и вот до последнего дня существования. И именно в этой полноте раскроется, как бы, если хотите, роль каждого человека в вот этом вот историческом бытии этого мира. И тут будет окончательный какой-то суд, можно произнести, потому что то, что, так сказать, с нашими душами происходит, оно может в себя как бы вобрать только конкретную нашу жизнь. Да, понятно, что-то грешили, что-то доброе делали, тут как-то тоже будет оценено. И вот здесь душа дальше, тут опять-таки мы ничего не знаем. Какие-то, так сказать, слова произносятся на эту тему, да, как там... Что происходит с душой человека, там, мытарство, чистилище, разные всякие, так сказать, модели предъявляются этого дела, там, вот, в Западной, Восточной Церкви. Но чистилище, это, может быть, оно и в Западной Церкви догматизированное, вот я точно не помню. А у нас никакого догмата по поводу вот этого посмертного существования нет. Какие-то видения, некой Феодоры, там, так сказать... благочестивое чтение, не больше того, этому не придается догматического значения. То есть, на самом деле, мы не очень точно понимаем и знаем, и, естественно, никто не возвращался оттуда, кроме самого Христа, который вот из ряда вон выходящее явление.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов принимал участие в первой части вечернего канала. В 18.30 будет рубрика «Православный паломник», а в 19.10 в вечернем канале примет участие протоиерей Дмитрий Дашевский. Обсудим сразу несколько тем. Оставайтесь на волнах радио «Град Петров».
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также... Посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора в городе Выборг прозвучал тропарь «Преображению Господню» знаменного распева. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святитель Лука Крымский, воина Ясенецкий. Слово в день преображения Господня. Сияние славы Отчий. Великий праздник преображения Господня дает нам повод вспомнить слова Господа нашего Иисуса Христа. «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 37 по 39. Велики и бесчисленны чудеса Господа нашего Иисуса Христа. Одним словом воскресил Он умершую дочь Иаира, начальника синагоги, сына Наинской вдовы и даже Лазаря, 4 дня лежавшего в гробу. Одним словом Своим повелел утихнуть бурному ветру и высоким волнам Генесарецкого озера, и настала великая тишина. 5 хлебами и 2 рыбами насытил 5000 человек, кроме жен и детей, и 7 хлебами 4000. Ежедневно исцелял Он больных различными болезнями и изгонял злых духов из бесноватых, возвращал зрение слепым и слух глухим одним прикосновением Своим. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа», нехитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия, говорит свидетель преображения святой апостол Петр в соборном послании. «Воссиял миру свет божественный с горы Фаворской, ибо Он есть сияние славы Отчий». А теперь, светит ли так ярко свет Христов, как светил на горе Фаворской? Увы, для многих он не светит совсем. Люди теряют веру и признаются со скорбью, что меркнет в их душе свет Христов. Он меркнет потому же, почему меркнет свет солнечный, когда свинцовые тучи заслоняют свет солнца. Он меркнет для тех, кто лишен зрения, или кто хотя и не слеп, но закрывает глаза от света, не желая видеть его. Он меркнет в душах многих, впавших в отчаяние, погрязших в грехе. Он меркнет, потому что люди сами его заслоняют тьмой своих грехов. Кровавая тьма жестокостей, насилия, убийств, тьма нечестия черными страшными тучами заслонила тихий свет святой славы бессмертного Отца Небесного. Заслоняет свет Христов тьма духовная, тот черный дым грехов, ненависти и вражды, который и ныне поднимает от земли. Еще пророк Исаия изрек слова, которые действенны в наше время и применимы ко всем нам. «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». И чтобы хоть как-то достучаться до нас, людей упорных, тугоухих и плохо видящих, ко всему тому, чего нам казалось мало, прибавил Господь Иисус Христос великое чудо, чудо своего преображения на горе Фаворе. Ему, воссиявшему ослепительным божественным светом, явились древние пророки Моисей и Илия и преклонились пред Ним, Творцом закона. В страхе и трепете взирали на это чудное зрелище избранные апостолы Петр, Иаков и Иоанн. и из покрывшего их облака раздался голос Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его послушайте». И святые апостолы проповедали всему миру, что Господь наш Иисус Христос есть воистину Отчие сияние. Казалось бы, услышав это, весь мир должен был пасть ниц перед Господом Иисусом Христом и поклониться Ему, как истинному Сыну Божию. Но огрубели сердца людей, с трудом слышат ушами, ибо заткнули уши, не желая внимать Слову Христову. Если даже кто-то пожелает прислушаться, то страшный шум вокруг, грохот вражды и ненависти, не дает разобрать тихие и благостные слова Христа. Их не слышат, их не слушают так же, как во время воздушной бомбардировки. Никто не стал бы наслаждаться дивной мелодией реквиема Моцарта. Казалось бы, коленопреклоненное предстояние пред преобразившимся на фаворе Господом Иисусом двух величайших ветхозаветных пророков Моисея и Илии навсегда закроет нечестивые уста книжников и фарисеев, ненавидящих его, будто бы нарушающего закон Моисеев. Но и доныне иудеи не веруют в него, как в своего Мессию. Они сомкнули свои глаза и не хотят видеть света, не слышат ушами, не желают уразуметь сердцем правду Христову и обратиться, чтобы Христос их исцелил. И не только евреи не верят. Для множества христиан все больше и больше тускнеет божественный фаворский свет. Все меньше и меньше становится малое стадо Христово, для которого этот свет сияет с такой же силой, с какой некогда сиял для апостолов Петра, Иакова и Иоанна на горе Фаворе. Кто виноват? Не сами ли люди? Чья же вина? Не тех ли, кто сеет вражду и ненависть среди людей? До тревожных размеров умножилось недоверие между народами, и свет Христов заслонен темными тучами безбожия. Все чаще и чаще вспоминаем мы страшное слово Христово. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Но не будем унывать, ибо Он же сказал: когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Давайте будем жить так, чтобы в страшный день суда иметь право поднять головы, а не опустить их низко в глубоком отчаянии. И будем помнить и такие слова Христа: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Свет Христов сияет и теперь, как сиял и тогда. Солнце всегда сияет ярко, но тучи его заслоняют. Так и свет Христов не меркнет никогда. Его только заслоняют грехи человеческие. Свет Христов не меркнет в сердцах тех, кто возлюбил Христа, кто идет за Ним, кто живет по заповедям Его, кто высшей истиной считает Евангелие Христово. Он светит для всех тех, о которых сказано: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат». Мы видим Его чудеса, слышим Его святую проповедь. Блаженны очи тех, кто неотступно устремляет их туда, где сияет правда Христова. Очи, которые бывают обращены часто к Святому Писанию, житиям святых, писаниям святых отцов, оттуда непрестанно изливается в них божественный свет. Будьте же зрячими и ничем не затемняйте свет Христов. Уши ваши да будут всегда обращены к святым словам Господа Иисуса, Его святых апостолов, к словам святых отцов, словам божественных песнопений. Блаженны очи, которые всегда с трепетом взирают на крест Господа нашего Иисуса Христа и без слез не могут видеть тьмы и грехов мира. Аминь.
0: Слово в день преображения Господня святителя Луки Воина Ясенецкого, архиепископа Крымского, исповедника, для вас читал Алексей Веснер. Святитель Лука, архиепископ Крымский, исповедник, в миру Валентин Феликсович Воина Ясенецкий, родился в 1877 году в Керчи. В 1920-х годах он работал хирургом в Ташкенте. Здесь главный врач городской больницы, профессор медицины Воин Ясенецкий, резко изменил свою жизнь и стал священником. Тогда он уже был вдовцом с 4 детьми. 3 года он служил в сане иерея, каждую неделю произносил проповедь, участвовал в публичных диспутах с безбожниками. В то же время он продолжал быть главврачом в больнице и читал лекции студентам-медикам в университете. Во время обновленческого раскола отец Валентин принял монашеский постриг с именем Лука и был тайно рукоположен во епископа. Через 10 дней после хиротонии последовал его первый арест. В 1941 году святитель находился в ссылке. Узнав о начале войны, осужденный обратился с просьбой направить его на работу военного врача, дав обязательство после войны вернуться к месту своего заключения и отбыть до конца срок приговора. Ему дали возможность трудиться в военных госпиталях. В это время святитель внес огромный вклад в развитие военной хирургии. Будучи направлен в Красноярский госпиталь, он получил назначение архиепископом Красноярским. В 1944 году он руководил госпиталями в Тамбове и получил от церковных властей назначение архиепископом Тамбовским и Мичуринским. Сочетание священнического и врачебного служения осуществлялось владыкой по благословению, данному патриархом Тихоном. После войны святитель-исповедник Лука был назначен правящим архиереем Крымской епархии. В 1958 году у владыки наступила полная слепота. Он продолжал служить церкви, управлял епархией и одновременно принимал больных. В 1961 году, в день всех святых в земле российской просиявших, архиепископ Лука скончался. Его святые мощи были обретены в 1996 году и ныне почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

0: прозвучал экспостиларий праздника Преображения Господня, музыка композитора Житника. Исполнял объединенный хор Киево-Печерской лавры и киевских духовных школ.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио «Град Петров», Марина Лобанова. Сегодня прозвучит продолжение беседы с доктором наук, ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым на тему «Современный человек». Петр Александрович – автор множества монографий по культурологии, философии и богословию. Среди книг Петра Александровича несколько посвящены теме человека. Я взяла с собой в студию 4 книги, прочитаю их названия. «Человек среди людей». Эта книга рассказывает о взгляде культурологии на человека. Речь в ней идет о личности, о семье, о нации и государстве, о дружбе и о том, почему человеку свойственно каким-то образом объединяться не только в виде семьи и страны. Другая книга называется «Я. Антология личного местоимения». Мы все говорим «я», «я», «я». На самом деле это глубочайшая философская и богословская реальность и, конечно, реальность культуры. В первой главе книги рассказывается о нескольких ключевых авторах. Это Плотин, Декарт, Кант, Спиноза, Гегель и Сартр. Вторая глава называется «Введение в метафизику «я». Бытие сознания, свобода, необходимость, разум, воля, характер, творчество, пребывание, память, предвосхищение, я, образ, личность. И последняя глава посвящена «Я в богословском измерении». Книга «Реальность человека в богословии и философии».

0: у величайших художников мировой живописи. Может возникнуть сомнение, что качество человека меняет образование, но это смотря какое образование. Я убеждена, что христианское образование способно это делать. Хотя, конечно, нет ничего более сильного в человеческой жизни, что человека меняет, чем его собственное желание, решение и действие. Приходите учиться в Институт богословия и философии на курсы дополнительного образования по направлению культурология, русская культура в контексте мировой культуры, и разговаривайте с Петром Александровичем на эти темы сами. Это самое ценное, что может дать наша передача, дать направление движения вашей жизни, подсказать, где вы можете обрести те знания, которые изменят ваше качество как человека. Продолжение беседы на тему «Современный человек». Проблема-то тоже это, что значит быть. Вот вы сказали, что ты есть. Это же самое главное для человека. А как засвидетельствовать мне, самому себе, что я есть? Ну, если это начинается вот еще у ребенка, что я есть кто? Я есть мальчик. А вот есть девочки, а есть мальчики. Вот я мальчик, я есть. И то же самое у девочки. Я девочка, я есть. Это же то же самое. Или дальше, что мы говорим, человек современный, не надо быть современным. Но ведь быть современным для вот этих лозунгов, это означает, ты таким образом скажешь про себя, что ты есть. Убери это слово «современный», тебя нет. Это самый ужасный страх, который, я думаю, мне так кажется, тот ужас, который человек встречает после смерти. Это мне так кажется, что, умирая, человек встречает этот ужас, ему непонятно, через что он есть. И через какое-то время, я думаю, что там тоже есть время, это преодолевается чем-то другим, иным. Но пока этого нет, вот какой-то период, те самые условные 40 дней, этот ужас, страх у умершего человека, мне кажется, присутствует. И он действительно леденящий душу. Но и мы, живущие, мы тоже спасаемся как можем. Вот посмотрим на себя, самое хорошее, ну и на людей вокруг себя, через что мы говорим «я есть». По-настоящему, ну, может действительно быть очень страшно. Мне кажется, что беседа с другим человеком – это вот один из таких выходов. И если, допустим, мы идем получать образование, и там учимся беседовать на важные темы о культуре, о вере, о человеке как вообще смысле, и религии, и культуры, то это уже то «я есть», через которое нам не так страшно, в том числе и жить мы будем более осмысленно, и даже переходить порог смерти. Но убери от человека все вот эти внешние определения, и с чем он останется? То есть в современном человеке что-то вот вечное вы находите все равно. Вот эту жажду по «я есть» через что-то, что все-таки у него, ну, никуда не делось.
1: Все-таки человек, у которого богатый внутренний мир, он может быть распахнут, он может в глубину и вширь, и вдаль, что хотите. Это же все-таки есть, это же все-таки жизнь. А когда мы остаемся наедине с собой, то нас уже нет. Вот это очень важно. Такой пример. Ты находишься в темной комнате, незнакомой лучше. Темнота глухая. Что с вами происходит, Марина? Вас начинают брать страхи, правда ведь?
0: Ну, если незнакомая комната, да, то безусловно. А если безусловно знакомая, то я начинаю ее ощупывать. Ну, альтернативный, да, метод.
1: А почему вам становится страшно, когда вы остаетесь одна в комнате?
0: Неизвестность.
1: Как эта лапа вдруг протянется, вас возьмет за глотку, да, или что-нибудь. Кто-то там и замычит. Нет, тут есть еще такое. Ты остаешься наедине с собой. Для тебя весь мир куда-то уходит, его как бы нет, а есть ты, один ты. Вот мы слышим, нехорошо быть человеку одному, сотворимому женщину. Вот когда ты остаешься один, один, и никого больше нет, а это вот и будет эта темная комната. Это очень страшно. Если ты один, бесконечно один, и не ощущаешь ничего присутствия, ну, там, может быть, какие-то силы инфернальные, может быть, конечно, бесовщина, это другой вопрос. Вот когда остаешься один, это невозможно. Невозможно ощущать себя одним, только одним. Ты будешь или цепенеть душой, или в какую-то черную бездну проваливаться. Это как раз точка, которая обозначает, не просто нехорошо быть человеку одному, невозможно быть человеку одному. И если ты живешь достаточно богатым внутренним миром, если вот ты читаешь и продумываешь, и общаешься, о чем вы говорили, да, если ты пишешь, что совершенно не обязательно, если перед тобой какие-то горизонты все время открываются, но ты всегда не один. А когда мы видим с этими смартфонами,

0: Онами. Это бегство от себя. И вот ты бежишь, бежишь от себя, и вот оказался в этой темной комнате. И все. Наедине с собой быть невозможно. А больше во мне ничего нет. Почему ты остаешься один? Ну тоже, мне все на примеры тянет, на слишком простенькие. Вот когда я вижу вот его и ее, да, юношу и девушку, и они сидят вот рядом в этом самом метро, они оба тщательно смотрят в смартфон. Я уже не говорю, а это почти всегда бывает, понимаете? У него смартфон, у нее смартфон. И я вижу, что у них отношения близкие. Это не просто едва знакомые, нет. И, может быть, она его полюбила, и он ее полюбил. И вот если у него так сидят, меня начинает как злоба несколько душить, понимаете? Вот чего ж вы встречаетесь? Ну, смотрите, вы сидите вдвоем, поезд едет, мы еще несколько времени будем одни. Так общайтесь, общайтесь. Нет. Свой смартфон листает, этот свой смартфон листает, она не оскорблена, он ничуть, ничем не обеспокоен. И это что? Это то, что человек действительно один. Но только один не в темной комнате, где никого нет и где ужасы подступают, а он один здесь с ней вместе, вот здесь один. Внутри пусто. О чем говорить-то? Ну, мы с тобой знакомы, мы вместе учимся. Что, о чем говорить-то? Все и так понятно, понимаете? Если какое-то несчастье или какое-то предприятие, какое-то событие, они будут говорить. А вот так просто, да, просто общаться? Нет. А о чем прощать? Языка нет, впечатлений нет, опыта нет, не прочитано, не промысленно, да, ничего, нет ничего. Поэтому ты хватаешься за смартфон и очень спокойно так замещаешь с собой вот это самое общение. Конечно, это катастрофично что-то.
1: Ну вот в этом есть такой оттенок, когда за тебя написали твои впечатления, твои мысли. Ну то есть да. Некоторая такая роботизация опять к да. теме вот этого искусственного интеллекта, который будет и культуру за нас создавать уже вот-вот. То есть одиночество переходит уже совершенно в новую категорию качества, такую некоторую просто фантастическую в своей космичности. До какой да. степени одиночества мы дошли? Вот я даже...
0: Извините, я вас перебью, только не забудьте свою мысль. Это уже не одиночество. Одиночество – это тоска, а это единичество, понимаете? Ну, я слово дурацкое придумал.
1: А может, там все-таки да. есть тоска? Я вот надеюсь, что тоска...
0: Ну, какая-то
1: там...
0: она всегда есть, но она загнана, ее как бы и нет, она забита уже.
1: Вот
0: ну...
1: вытащить бы эту тоску как-то.
0: Да.
1: Сначала да. первый шаг. Вот этот ужаснись. Тема, шаг к спасению, вытащить из себя тоску.
0: Угу.
1: Это первый
0: да.
1: шаг.
0: Хороший я вас перебил, шаг, да? Да.
1: Я хотела бы спросить, а какой еще шаг сделать, вот эти шаги к спасению? Первый шаг – вытащить тоску, а дальше что?
0: Ну, я же не гуру, не священник, не знаю, это как-то надо иметь совесть.
1: Мне кажется, что найти собеседника. А Петр Александрович, а вам хотела как-то сказать, не знаю даже как сказать, чтобы никого не обидеть, вам не скучно беседовать с теми, кто приходит к вам учиться? Вот этот разговор, он получается даже на таком уровне, когда человек еще, ну, в общем-то, еще не сделал вот эти вот шаги в своем образовании? Угу. Вот он приходит, и ведь это разговор, образование – это разговор. Для меня, конечно, это невообразимое счастье иметь возможность поговорить, например, с вами. И любой может прийти в институт богословия, философии, начать учиться. И, например, он там будет беседовать с вами. А вам такая беседа тоже содержательна?
0: Видите, Марина, ведь преподаватель – это очень зависимый человек от студента. Преподаватель, который не чувствует этого, ну, это тоже банально звучит, да, который не чувствует контакта со студентом. Я, например, когда у меня это происходит, слава богу, не очень часто, да, я чувствую, что у меня язык начинает прилипать к небу, понимаете? Если тебя не слышат, то ты же говоришь пустоту, и лучше помолчать. И у меня начинается вот это такое вот, знаете, бормотание или такая какая-то невнятица. Конечно, нужен обязательно контакт. А если человек, вот я вернусь к этому, да, если человек вот как бы уровни катастрофически разные, да, то вот, ну, я вижу, что он притих, что он слушает, что, может быть, почти ничего не понимает, но он все-таки ощущает, что-то в этом есть. Это для тебя уже, понимаете. Ты можешь, конечно, сам впасть в грех, да, и начать в самодовольстве пребывать, но если тебе хватит ума и выдержки, ты будешь ощущать что-то другое, более высокое. Ты будешь ощущать, что... Как в одном неплохом фильме. Счастье – это когда тебя понимают. Не знаю, счастье или нет, но когда я чувствую у него предпонимание, и у него что-то там начинает теплиться или загораться, все, что мне надо, больше ничего. Это вот уже то самое общение. А вообще для христианина ведь какое самое великое слово? Это любовь. К сожалению, в русском языке у нас только одно понятие существует. Да? У греков мы привычно говорим их четыре, да? Есть там градации. Поэтому, когда говоришь «любовь», то какие-то коннотации начинают быть такие сентиментальные. Сказать ему или ей «я тебя люблю» – это значит признаться в любви в нашем смысле. Но слово не дает размахнуться в другие смыслы. А вот когда возникает контакт, когда есть общение, то последняя истина общения, последняя истина понимания – это любовь. Она на таком вот уровне очень скромном, очень фрагментарном, непритязательном, но она возникает вот через это понимание, через эту беседу. Конечно, среди студентов самое тяжелое – это вот такой активизм. Не то, что я не люблю отвечать на вопросы, как раз люблю. Слушание, в каком-то смысле слышание, оно важнее важного. Слишком часто приходят люди очень-очень со скромными знаниями, со скромным пониманием, да и плюс еще они не очень сознают всю прискорбность их уровня. А если еще вдруг с таким самодовольствием начинается спор, ну вот это вот самые тяжелые ситуации. К счастью, они бывают очень редкие. Во всяком случае, на моем опыте человек обычно все-таки затихает, начинает слушать.
1: То есть, прежде чем идти получать образование, нужно прийти к сознанию, своему личному, внутреннему, наедине с собой, что мне нужно получать, да. А не раздавать от щедрот своих того, чего не имеешь. Это тоже вот такая некоторая тоска, которую у нас оплевывают. Давайте больше, говорят, у нас оптимизма, радости, позитива, позитива. А с позитива-то получается потом все очень плохо. И только вот из того, что глупым словом негатив, с этой тоски, с этого ощущения недостачи чего-то, с этой тоски начинается путь.
0: Начинаться он должен... Я знаю, что я ничего не знаю.
1: Шаг... Ничего позорного. Человек великий сказал про себя, да?
0: Да, да, конечно. Начинается путь. Да, в каком-то уровне преподаватель знает, что он ничего не знает. Вот скажи себе, что я знаю, что ничего не знаю. Ничего страшного. Был бы пафос вот этого обретения. Я вас перебил.
1: Я пытаюсь представить себе человека, который считает себя очень взрослым, состоявшимся. Возможно ли, что у него произойдет такой поворот? Это очень христианское дело. Мне кажется, что единицы из христиан доходят до состояния, которое называется покаянием, но мне кажется, что плохо мы понимаем, что это такое. Но, по крайней мере, вот в таком возрасте, когда ты, может быть, родитель, может быть, сам даже преподаватель, и вообще вокруг тебя много людей, которые от тебя зависят, может быть, ты где-то руководитель, может быть, ты даже в какой-то сфере выдающийся ученый или просто человек, хорошо знающий свое дело, и заслуживаешь всяческого уважения. Как вот прийти к тому, что я знаю, что я ничего не знаю? Вообще, может ли человек расти в возрасте, когда он уже, может быть, половину жизни прошел?
0: Ну, понимаете, опять-таки, что значит «я знаю, что я ничего не знаю»? Значит, я уже что-то знаю. Значит, я уже не на нуле. И преподавателю, в общем-то, его задача поддержать в этом, что я знаю, а потом уже ничего не знаю. Надо поддержать его вот в этой вот осознании скромности своих возможностей. Надо показать ему, что ничего страшного, что, в общем-то, он в какую-то новую для себя сферу погружается. Это не безнадежное. Хотя, конечно, а если он еще какой-то чин, звание, если он где-то там начальствует, если он привык к тому, что он вот там где-то наверху, это, конечно, уже почти безнадежно.
1: Вот этот индивидуализм я себе выписала про то, чем современный человек, может быть, отличается от человека других эпох, тем, что потеряно ощущение «мы» и сознание «мы». И когда человек осознает себя как такую абсолютную единицу, уходит то, что он не несет ответственности ни за что. Так человек и говорит: я ничего не могу сделать. Я несу ответственность только за себя, за свои решения, за свои грехи, за то, что я могу сделать хорошего. Но я не могу, чтобы изменилось что-то еще. То есть получается, что через эту утрату «мы» и такое гипертрофированное «я» тоже исчезла.
0: Вот, знаете, нам уже пора заканчивать, а вы такую проблему ставите, которую надо долго разбирать. Ну, я просто намекну. Мы очень разные. Мы – это Зигхайль. Это что же мы? Мы – это толпа. А мы христиане, совсем-совсем другое. Поэтому, да, индивидуализм, и потом, понимаете, что индивидуализм тоже странно. Индивидуалист – ты индивидуалист, я индивидуалист. Но индивидуалисты способны к некой вот коммуникации, к некому единению. Мы объединяемся для того, чтобы отразить нечто третье. Не значит, что мы перестали быть индивидуалистами. Вот здесь мы договорились, здесь мы сочли, что для нашей выгоды и пользы действовать вместе. Мы можем остаться индивидуалистами. То есть, ну, тема бесконечно сложная с этим «я» и «мы». Тут надо какие-то другие слова искать.
1: Вот это очень сложная тема, но мне кажется, что она сегодня одна из самых важных для нас, чтобы вообще не погибнуть.
0: Да, конечно.
1: Ну, именно как человечеству даже, конечно, не только как личности.
0: Да. Ну, знаете, Марина, хороший разговор, я надеюсь, что у нас не очень плохой. Хороший разговор, чем ему положено заканчиваться? Какими-то вопросами, которые, ну вот, наконец пришли к самому главному, к самому интересному, пора заканчивать.
1: Так, кажется,
0: это мы там же, да.
1: Да, мы так и сделали.
0: Да.
1: Ну, я надеюсь, что эти темы будут затронуты и в других наших беседах.
0: Угу.
1: Я напомню книги, названия ваших книг, в которых в самом даже названии есть слово «человек», и попрошу вас еще, может быть, вспомнить какую-то книгу, которая на эту тему могла бы подтолкнуть новым размышлениям. У нас на столе книги «Реальность человека в богословии и философии», «Человек среди людей», «Человек и Бог в западноевропейской живописи», «Я. Антология личного местоимения». Немало книг у вас на тему человека. А может быть, что-то еще, что могло бы быть таким вот этапом чтения на эту тему? Вот, например, человек приходит учиться в Институт богословия и философии на курсы культурологии.
0: Да.
1: Какие-то книги, которые, может быть, вот на эту тему он читает в первый год обучения, которые помогают ему начать размышлять на эту тему?
0: На тему человека, да. Пустите душу, но пока я не могу сейчас что-то.
1: Хорошо, пусть кто захочет, придет учиться и узнает. И все-таки
0: Да.
1: последний вопрос.
0: Ну, давайте.
1: Он у меня и записан здесь последним, пропускаю все, что я тут выше еще поназаписала себе, но очень важный для меня лично. Как вы думаете, расчеловечивание возможно?
0: Да, конечно. Расчеловечивание возможно. Видите, у нас с вами следующая встреча, похоже, все-таки мы будем говорить о зле. Так вот, человек, буду об этом подробно говорить, человек несет в себе зло, и вы несете, и я несу, и каждодневно мы ее несем. Буду говорить об этом, еще расскажу. Но есть градации. Человек может расчеловечиваться до необратимости, может перестать быть человеком, он не станет животным. Хорошо бы, если было бы так. Расчеловечивание очень возможное. Оно не то, что массовый характер носит. Ну, слушайте, все-таки, скажем, национал-социализм. Это же массовое расчеловечивание. Я хочу сказать, что, скажем, немцы или большинство немцев расчеловечивались. Но там есть блестящий опыт расчеловечивания. Ты не человек. Ты обладаешь умом, какими-то знаниями, опытом и так далее. Ты уже не человек. Это да. Но это очень страшный разговор, понимаете? Потому что расчеловечивание все-таки может быть необратимым. Как правило, оно обратимо. Мы не знаем перед лицом Господа все-таки, а вот это обратимо или необратимо? Не знаем. Он творил такие ужасы, за ним такое стоит. А вдруг? Ну, все-таки благоразумный разбойник, да, Господь же говорит, ныне же будешь со мной в раю. Все-таки может он до конца расчеловечиться? Одесную, оказывается, не расчеловечился, Ошуя расчеловечился. Второй разбойник спасению не подлежит. Ну, вот вам пример, что не наш это счет. То есть, опять-таки, два момента. Можно расчеловечиться необратимо, а можно обратимо. Ведь благоразумный разбойник в другом Евангелии, не в том, где ныне же будешь со мной в раю. Он же говорит другому разбойнику о том, что они преступники, что они что только не натворили, и здесь как бы по заслугам честь. А другое молчание, другое злобствование явное. Значит, в нем уже что-то, хотя представить себе, что он натворил благоразумный разбойник, да, ужасы, да, там же ведь не просто что-то там сгоряча или как-то, нет, это человек, у которого, возможно, кровь и ручьем. Но оказывается, что обратимо.
1: Все-таки это довольно страшное явление.
0: Необратимость?
1: Да, все-таки
0: Да.
1: она есть. Причем,
0: Да.
1: что называется, 50 на 50.
0: Она есть. А откуда тогда тема ада? Если о теме ада заговорить, ну, слушайте, там столько вопросов, столько вопрошаний, которые безответны, где-то есть полуответы. Но ведь ад – это же навсегда. Жизнь, конечно, жизнь – это там десятилетия, а там же вечность.
1: Кстати,
0: Ну,
1: я вот перед встречей
0: это же необратимость.
1: почитала вот как раз главу про ад в вашей книге и всем рекомендую тоже эти размышления.
0: Веселое чтение.
1: Хорошая глава. Вот
0: Но об аде мы с вами специально говорить, конечно, не будем.
1: неисповедимые пути Господни. Я думаю, что и среди современных людей есть те, кто в какой-то момент просто встают и идут. И идут, и не то чтобы меняются, но просто делают первые шаги, и там Бог открывает человеку очень много. Я вот в это
0: Ну,
1: верю.
0: тут спорить не приходится, конечно, я с вами согласен.
1: Я думаю, что из камней Бог делает себе, из камней может сделать себе новый народ. А мы, кто мы, как не камни?
0: Ну вот именно, а если новые камни? Нет, Господь же обещал этого не делать, все-таки вспомните.
1: Спасибо, Петр Александрович, за эту беседу и спасибо за ту возможность, которую вы даете. Больше 30 лет существует Институт богословия и философии. Это возможность и тем людям, которые и в советское время, и в постсоветское время получали образование. И, в общем-то, существенно мы недополучили от нашей же собственной культуры. И есть возможность, в общем, почти практически в любом возрасте прийти и уже имея за плечами когда-то высшее образование, дополучить, и причем дополучить с избытком, и в том числе общаться с ведущими учеными, гуманитариями. В нашем городе Санкт-Петербурге можно прийти очно учиться, а можно учиться дистанционно. Технологии и интернет позволяют людям присоединяться и к лекциям, и получать возможность учиться дистанционно, находясь в совершенно разных уголках нашей планеты. И мне кажется, что это все-таки плюс, и это хорошо. Потому что быть современниками с людьми, которые заслуживают того, чтобы мы их услышали, и огромное счастье стали их собеседниками, эту возможность нельзя упускать. Института богословия и философии больше 30 лет. И я думаю, что те люди, которые получили там что-то, причем каждый свое, это удивительно, как человек умеет получать каждый свое, потрясающая способность, все-таки это для всех не даром, а для кого-то это сформировало его как человека, без приставки современного. И когда мы будем помирать, опять если на эту тему, мы будем помирать другими людьми, а не теми, какими могли бы, если бы у нас не было такого опыта образования и общения. Спасибо большое.
0: Вам спасибо на добром слове. Да.
1: Дорогие друзья, это была вторая часть беседы с ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым. Мы говорили на тему «Современный человек». Приходите учиться в Санкт-Петербургский институт богословия и философии на курсы дополнительного образования по направлениям культурология или богословие. Сайт института ibif.ru. Я напомню название книг на тему человека, автор которых мой собеседник Петр Александрович Сапронов, выдающийся современный культуролог, автор более 20 монографий. Книги о человеке называются «Человек среди людей», «Реальность человека в богословии и философии», «Я. Антология личного местоимения» и «Человек и Бог в западноевропейской живописи». Для неподготовленного читателя это довольно сложное чтение. Ничто не заменит живого общения с выдающимся ученым. Такая возможность есть у каждого, кто придет учиться в Институт богословия и философии. Учиться можно очно в Санкт-Петербурге, а можно дистанционно, находясь в любой точке мира. Курсы дополнительного образования по направлениям культурология или богословие начнутся в конце сентября. Как присоединиться, узнавайте на сайте Института богословия и философии ibif.ru. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Дорогие братья и сестры, в нашем эфире передача из цикла «История православной иконы». Передачу ведет преподаватель иконографии, автор книг о богословии иконы Сергей Владимирович Алексеев.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем разговор об иконографии двунадесятых праздников. Следующий праздник – Преображение Господне. 6 августа по старому стилю и 19 августа по новому. В одной из передач, где речь шла о двух различных богословских направлениях – исихастах и гуманистах, мы уже приводили описание Преображения Господня из Евангелия от Матфея. А вот как об этом же событии свидетельствует евангелист Марк. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не сможет выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо никто не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, вот слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили с горы, Он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Евангелие от Марка, 9 глава, 2-9 стихи. Преображение Господне, явление и подтверждение своей божественной природы было показано Христом не при большом стечении народа, а только для избранных учеников после долгого и трудного восхождения на вершину горы. И как подтверждение божественности Иисуса явлены были ученикам два пророка – от мира умерших Моисей и от мира живых, восхищенный на небо и не познавший смерти, Илия. Ученикам было дано видение не только сокрытого плоти божества, но и убедительно доказано, что у Бога нет мертвых, у Бога все живые. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Второзаконие, 4 глава, 4 стих. «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Евангелие от Луки, 20 глава, 38 стих. Иконография праздника сначала носила символический характер. Как пишет автор книги «Основы иконографии древнерусской живописи» Юрий Григорьевич Бобров, впервые композицию на сюжет преображения можно обнаружить в росписи Равенны. Мозаика в церкви Сан-Аполлинария Инкласса, 6 век, выполнена в типичном духе раннехристианских иносказаний. В алтарной апсиде изображен простой крест в круге сияющих звезд, по сторонам греческие буквы «Альфа» и «Омега». Также по сторонам креста расположены полуфигуры Моисея и Илии, над крестом – длань Бога Отца. В нижней части композиции находится изображение горы Фавор с деревьями, среди которых помещены три агнца, символизирующие апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Конец цитаты. В дальнейшем иконография преображения представляет конкретное изображение Христа, пророков, апостолов и практически не изменяется. В центре иконы, в круге славы, который называется мандорла, изображен Спаситель в белых ризах. Слева пророк Илия, справа Моисей с книгой в виде кодекса. Фигуры пророков в одних случаях касаются мандорлы, в других находятся за ее пределами. Сама же форма мандорлы может быть в виде круга или в виде эллипса, но эллипса с заостренными вершинами. Фигуры Спасителя и пророков помещены на горках. От мандорлы или от самой фигуры Христа нисходят три луча, которые упираются в лежащих апостолов. На псковской иконе XVI столетия, помимо ангелов, сопровождающих пророков, в композицию включены еще два эпизода. В левой части иконы Христос с учениками поднимается на гору, а в правой части они же спускаются с горы. Вход Господень в Иерусалим – это переходящий праздник. Иконография праздника строится на Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также на апокрифе Никодима. Описания евангелистов предельно кратки и почти не расходятся друг с другом в деталях. Ученики пошли и поступили так, как повелевал им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних». Евангелие от Матфея, 21 глава, 6-9 стихи. В апокрифе Никодима приводится похожее описание этого события. «И увидел я, как в город въезжал Иисус, сидя на осле, а отроки еврейские взывали, ветви в руках держа, «Осанна сыну Давидову». Другие постилали одежды свои со словами: «Спаси нас, благословенный, на небесах, грядущий во имя Господне». Конец цитаты. Прообразовательное и символическое значение этого события – это свидетельство о грядущем воскресении и втором пришествии, где Сын Божий явится во славе. Вот такое значение и находит свое отображение в иконе праздника. Начиная с рельефов на римских саркофагах, которые относятся к IV веку, композиционная схема менялась незначительно, со временем добавлялись только новые детали. В центре иконы изображен Спаситель, сидящий верхом на осленке. Осленок, по толкованию святых отцов, это не обузданный народ языческий, а ослица, упоминаемая в Евангелии от Матфея, народ иудейский. Справа Иерусалим, из ворот которого вышли ликующие жители с пальмовыми ветвями в руках. Дети постилают одежды под ноги осленка и срывают пальмовые ветви с дерева, изображенного за Спасителем. И постилаемые одежды, и пальмовые ветви являлись у древних жителей Иерусалима знаками почтения при встрече особо важных и знатных людей. Слева – апостолы, изображенные на фоне горы. Существует две традиции изображения Христа на осленке. В одном случае лик Христа повернут навстречу жителям, а в другом отвращен от них и повернут к апостолам. Иногда в горе изображается пещера, которая символизирует будущий гроб Господень. На средневековых сербских и новгородских фресках изображение осла заменяли изображением коня, что на самом деле не согласуется ни с текстом Евангелий, ни с пророчеством Захарии. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой глядят к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъедемный». Захария, 9 глава, 9 стих. Следующий праздник – Вознесение Господне. Это переходящий праздник. Один из ранних христианских праздников, отмечаемый на 40-й день после Светлого Христового Воскресения, называется «Вознесение Господне». Празднование в честь этого события началось уже во 2-3 столетиях. Само же описание Вознесения Спасителя помещено в книге «Деяний апостольских» в 1 главе. «И поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находилась близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Книга «Деяний апостольских», 1 глава, 9-12 стихи. Вознесение Бога, имеющего человеческую плоть, событие торжественное и одновременно скорбное. Бога-человек покидает учеников и Матерь свою, оставляя обетование о пришествии Утешителя, исповедуя своим вознесением о грозном втором пришествии в конце времен. Самыми ранними из дошедших до нас изображений считается сцена Вознесения на дверях церкви Сабины в Риме, это V век, и миниатюры раннехристианских Евангелий, в частности, Сирийского Евангелия, которое датируется 587 годом. На рельефе дверей Римской церкви в верхней ее части изображен Спаситель со свитком в левой руке. Фигура Христа окружена лавровым венком, по сторонам которого помещены символы евангелистов – орел, лев, ангел, телец. В нижней части три фигуры – Божия Матерь в центре и слева и справа от нее две мужских фигуры, которые олицетворяют собой учеников Спасителя. В миниатюре Сирийского Евангелия VI века можно увидеть сложившуюся иконографию праздника, которая с течением времени не претерпевает больше каких-либо значительных изменений.
1: Композиция иконы делится на две смысловые части. В верхней изображен Спаситель в виде Господа Вседержителя, по-гречески «пантократора». Вокруг фигуры возносящегося Господа круглая, как правило, мандорла, которую поддерживают слева и справа двое или несколько ангелов. В миниатюре Сирийского Евангелия еще сохранен тетраморф, то есть символ евангелистов, но в более поздней традиции иконографии их уже нет. Мандорлу Спасителя поддерживают два ангела, однако на некоторых иконах их число может быть большим. Например, на новгородской иконе, которая датируется 1542 годом, изображены шесть ангелов. Двое поддерживают круг славы, четверо трубят в трубы. Изображения трубящих ангелов также характерны и для раннеитальянских фресок на сюжет Вознесения. Ангелы расположены симметрично, по трое слева и справа. Вокруг их голов нимбы. Изображение крещатого нимба, то есть нимба со вписанным крестом, обязательно имеется и вокруг головы Спасителя. Восседающий на невидимом престоле Спаситель облачен в традиционные одежды – хитон и гематий, но на иконе праздника они не синего и красного цвета, а золотисто-желтого. Правой рукой Спаситель благословляет всех остающихся на земле, в левый свиток, обычно в свернутом виде. В нижней части иконы гора, на вершине которой изображен отпечаток стоп Спасителя. На фоне горок изображена Богородица в позе Оранты с воздетыми в молении руками. Хотя в тексте Деяний нет прямого упоминания на присутствие Божьей Матери в момент Вознесения, уже с самого раннего времени она изображается на иконах этого праздника. Почему? Потому что Богородица является собой самое совершенное из рожденных на земле и от земных родителей человеческое существо. И, конечно, потому, что икона, которая представляет возносящегося Спасителя мира, немыслима без той, от которой сам Бог Слово воспринял человеческую плоть. По сторонам от Богородицы помещены два ангела в белых одеждах, которые указывают на возносящегося Христа апостолам. Сами же апостолы расположены на две симметричные группы, по шесть человек. Характерная деталь. На большинстве икон апостолов не имеется нимбов. Нимбы есть только у Спасителя, ангелов и Божьей Матери, а также у двух ангелов в нижней части иконы, мужей в белых одеждах. Однако на иконах более позднего времени – как и на упоминавшейся нами иконе 1542 года, нимбы имеются и у всех апостолов. Отсутствие нимбов у апостолов на иконе Вознесения все же наиболее оправдано в богословском смысле. Это свидетельство того, что на учеников Христовых еще не снизошла благодать Духа Святого, Утешителя, который по обетованию Спасителя явился в день Пятидесятницы. И следующий праздник, который мы с вами рассмотрим, иконографию праздника, так и называется – Пятидесятница, День Святой Троицы, праздник сошествия Святого Духа на апостолов. Это переходящий праздник. Удивительно само троичное название праздника, которое связывает ветхозаветные и новозаветные времена, знаменует собой начало Церкви Христовой, показывает промыслительное действие в мире единого трипостасного Бога. В этот день явился обещанным Богом Сыном Бог Дух Святой. Этот день является выдающимся актом попечения Бога о роде людском. Отныне просвещенный Духом Святым, человек готов к распространению евангельской проповеди о спасении. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Книга Деяний, 1 глава, 8 стих. Описание этого события находится в книге Деяний во 2 главе. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явилось им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Книга Деяний, 2 глава, 1-4 стихи. Композиционная схема иконографии праздника имеет вполне устоявшийся вид, но отличается деталями, которые придают изображению различные оттенки богословского содержания. В центральной части иконы симметрично, по дуге, расположены фигуры апостолов, по шесть слева и справа. Удивительно, что на вершине, составленной из фигур дуги, изображены апостолы Петр и Павел. Согласно книге Деяний, Павел, тогда еще не обращенный в веру гонитель христиан Савл, не присутствовал в Сионской горнице. Почему же он изображен на иконе? Ответ в том, что икона являет нам не хронологически верное историческое свидетельство праздника, а его духовную суть. Сошествие Духа Святого на апостолов – это начало христианской церкви. Церкви как сообщество всех, объединенной верой и стремлением к спасению людей, и живущих, и ушедших из земной жизни. Поэтому вполне обосновано появление на иконе праздника святого провозвестника Слова Божия, апостола Петра, апостола, без которого немыслимо было бы создание и торжество христианской церкви. Справа и слева от апостолов изображены палаты. Как правило, они не перевиты велумом, он мешал бы изображению огненных языков. Огненные языки отображают Духа Святого, нисходящего из небесного полукруга. В нижней, центральной части иногда изображают закрытую дверь, закругленную верхом. Это образ, отворенный от внешнего мира горницы, в которой совершается великое таинство. К примеру, подобное изображение можно встретить на знаменитых вратах Рождественского собора в Суздале. Это XIII век. В других случаях в полукруглом проеме нижней части изображают, согласно книге Деяний, собрание народа. На многих изводах в проеме, закругленным верхом, на темном фоне изображен старец в короне. Старец держит в руках плат. На плате находятся 12 свитков. Свитки есть также и у 11 апостолов, а в руках у апостола Павла изображается книга в виде кодекса. Старец в короне – это символическое отображение мира, космоса, Вселенной. На некоторых иконах Пятидесятницы, в верхней части композиции, среди апостолов, встречается изображение Богородицы. Такие иконы получают распространение с XVI века. Основанием для подобной иконографии служит упоминание о присутствии Богоматери в Сионской горнице. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Книга Деяний, 1 глава, 14 стих. Также присутствие Богородицы упоминается в сочинениях преподобного Симеона Метафраста «Житие Богородицы» и других авторов. Следует заметить, что до сих пор существуют споры о том, уместно ли в иконе, называемой «Сошествие Святого Духа на апостолов», делать значительный акцент на изображение Богородицы. Не нарушается ли при этом основной богословский смысл праздника? Ведь считается, что она, по словам протоиерея Сергия Булгакова, имела свою личную пятидесятницу в Благовещении, когда на нее сошел Дух Святой. Другой автор, Леонид Александрович Успенский, пишет, что поскольку Пятидесятница есть обожение человека, то первая из всех обоженных, несомненно, Богоматерь. Основываясь на этом, некоторые оправдывают ее изображение Пятидесятницы как образ первого человека, достигшего полного единения с Богом, как вершину человеческой святости. Конечно, есть личный подвиг Богоматери, единственный, и не может сравниться ни с каким другим подвигом человеческой природы. Икона же сошествия Святого Духа есть образ Церкви с ее таинствами, учением, установлениями и святостью, то есть образ нормы. И в этом плане Богоматерь в силу своего богоматеринства не может стоять на одном уровне с другой, хотя бы даже апостольской святостью. Пресвятая Богородица является исключением, а не нормой. Она не в ряду со всеми, а над всеми. Конец цитаты. Единого мнения нет, но справедливости ради следует отметить, что уже в древности на миниатюрах сирийского Евангелия VI века среди апостолов изображают Божию Матерь. Характерно, что на этой миниатюре присутствует также изображение голубя, от которого нисходит на главу Богородицы огненный язык. Второе духовное значение такого события, как сошествие Святого Духа на апостолов, это завершение того откровения Бога о самом себе, которое Он предназначил для человека. В этот день в мир, к людям, в церковь сошел Бог Дух Святой, третье лицо Пресвятой Троицы. По рассуждению святителя Василия Великого, человек, привлекший Духа, привлекает вместе и Сына, и Отца. Поэтому празднику Пятидесятницы соответствует также икона, называемая «Троица Ветхозаветная». Иконография иконы появилась на основе другого, более раннего извода, который называется «Гостеприимство Авраама», или иначе «Явление трех ангелов Аврааму». В книге «Бытия» в 18 главе содержится описание явления Господа в виде трех странников праотцу Аврааму. К древнейшим образцам иконографии гостеприимства Авраама можно отнести фреску в катакомбе Виа Латина IV века, а также мозаику первой половины IV столетия, которая находится в алтаре церкви Виталия в Равенне. В послеиконопольский период этот сюжет получает широкое распространение и в Византии. На Руси подобное изображение появляется уже с XI века. Примером может служить фреска Софийского собора в Киеве. В композиции «Гостеприимство Авраама» изображены три крылатых ангела с нимбами. Также изображен Авраам, Сара и слуги, закалывающие жертвенного тельца. Основной богословский смысл иконографии явления Аврааму трех ангелов заключается в обетовании, данном Аврааму Господом. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Книга Бытие, 18 глава, 18-19 стихи. И совсем другое значение имеет иконография Троицы Ветхозаветная. Возникшая в Византии и не имевшая поначалу самостоятельного значения, эта иконография получила окончательное осмысление в древнерусском иконописании. Образцом подобной иконографии служит совершенная и по богословию, и по своим художественным достоинствам икона преподобного Андрея Рублева. Икона написана, предположительно, в 1423-27 годах для иконостаса Троицкого собора Лавры преподобного Сергия. На иконе нет места Авраама и Сары, и слуг, приготовляющих трапезу. Центральное место отведено трем крылатым ангелам. Положение их фигур, повороты голов с нимбами, соприкасающиеся крылья, характерное изображение стоп ног, палаты, дерева и горка на заднем плане – все это образует своеобразный композиционный круг. И выражение ликов ангелов, и гармоничное единство всех элементов иконы, и ее колорит доносит до предстоящей перед образом ощущение покоя, ощущение божественной упорядоченности и согласия. Это мир, где нет места хаосу. Икона представляет собой уже не сцену посещения Господом Авраама и Сары, а предвечный совет Святой Троицы об избавлении рода людского от первородного греха, о жертвенном акте Сына Божия, Богослова, для спасения человечества от вечной смерти. В центре иконы помещена стоящая на столе, а правильнее сказать, на престоле, чаша, чаша с головой жертвенного тельца. Левый ангел благословляет чашу правой рукой, центральный также совершает благословляющий жест, который одновременно можно истолковать и как жест снисхождения в саму чашу. А правый ангел со склоненной головой и опущенной вниз ладонью как бы дает молчаливое согласие на все совершающееся на таинственном и непостижимом для людей совете Святой Троицы. Традиционно считают, что облаченный в синий хитон и вишневый гематий с клавом центральный ангел символизирует собой Иисуса Христа. На некоторых поздних повторениях рублевской иконы изображали даже крещатый нимб вокруг головы центральной фигуры. Стоглавый Московский собор 1551 года дал следующее определение по поводу подобных икон. «У Святой Троицы пишут перекрестия одни у среднего, а иные у всех трех. А в старых письмах и в греческих подлинниках Святая Троица перекрестия не пишут ни у единого». А иные подписывают у среднего «Иисус Христос, Святая Троица». И о том ответ. Писать и живописцам иконы с древних образов, как греческие живописцы писали, и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие живописцы, а надписывать «Святая Троица». «От своего замышления ничто же претворяти». Конец цитаты. Однозначно сказать о том, кого именно из лиц Святой Троицы представляют фигуры ангелов, нельзя. Есть весьма распространенное и убедительно обоснованное мнение, что центральный ангел символизирует собой и Бога Отца, и воплощенного Бога Человека Иисуса Христа одновременно. К примеру, Малков в статье «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева пишет: «С достаточной уверенностью можно утверждать, что преподобный Андрей, стремясь передать неразрывное единство ипостаси при обязательном их различении, не мог не отразить в своей иконе ни раздельность, ни слиянность. При этом он, в соответствии со всей святоотеческой традицией, сознательно представил образ Отца через образ Сына». Конец цитаты. Следующий праздник – Успение Пресвятой Богородицы. 15 августа по старому стилю и 28 августа по новому. Иконография праздника целиком строится на гимнографии, то есть на богослужебных текстах и апокрифах. Главным из неканонических произведений является слово Иоанна Богослова на Успение Богоматери, а также произведение святителя Дионисия Арипагита и Игнатия Богоносца. Согласно этим источникам, Пресвятая Дева до старости находилась в доме святого евангелиста Иоанна Богослова. Когда Богородице исполнилось 72 года, ей явился архангел Гавриил и возвестил о скором переселении в жизнь небесную. По молитве Богородицы Господь чудесным образом перенес в дом Иоанна всех апостолов, которые стали усердно молиться у ложа Пресвятой Девы. Ночью заблистал ослепительный свет, и сам Христос в окружении ангелов и архангелов снизошел с небес и принял святую и непорочную душу Богородицы. Погребение Божией Матери состоялось в Гефсиманском саду. По пути в Гефсиманию к траурному шествию подключился иудейский священник Афония, который должен был по приказу книжников осквернить тело Пресвятой Девы. Но когда он попытался скинуть одр, явился ангел и отсек священнику руки. Раскаявшийся и уверовавший в святость и непорочность Девы, Афония стал творить молитву Пречистой и получил исцеление. Самые ранние изображения Успения относятся к IX веку и имеют черты уже сложившейся иконографии. Существующие ныне изводы иконы праздника отличаются друг от друга только количеством деталей и фигур. В центре иконы одр с лежащей Богоматерью. Слева и справа от одра изображены апостолы, святители, авторы апокрифов. Также изображены и плачущие жены. Перед одром горящая свеча, о которой поминает апокриф Иоанна Солунского. Часто свечу не изображают, а на переднем плане помещены небольшие фигуры Афонии и ангела, ангела, который отсекает кощеннику руки. В центре иконы заложен Богородица, фигура Спасителя. В руках его маленькая спеленутая фигурка, которая символизирует непорочную душу Богородицы. Сама фигура Спасителя окружена миндалевидной мандорлой, вокруг которой изображены ангелы. Слева и справа помещают палаты. В верхней части иконы на фоне неба изображают апостолов, приносимых к одру Богоматери. Такие изводы являются наиболее полными по содержанию. Они торжественны по своей сути и передают не столько скорбь Успения, столько торжество рождения души в жизнь вечную. И последний праздник, который мы с вами сегодня рассмотрим, праздник, который завершает праздничный ряд Высокого иконостаса, и последний из праздников Дуном Десятых – это Крестовоздвижение. Его отмечают 14 сентября по старому стилю и 27 по новому. Полное название – «Всемирное воздвижение честного и животворящего креста Господня». Крест – бывший орудие позорной казни – в сознании христиан становится орудием жизни и победы над грехом. Воздвижение креста – это торжество Церкви Христовой, которая прошла тяжелейший период испытаний и стала открытой миру. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Так свидетельствует тропарь праздника. Согласно священному преданию, святая равноапостольная императрица Елена по поручению своего сына – равноапостольного Константина Великого, отправилась в Иерусалим на поиски креста. Оказалось, что потомки первых христиан сохранили память о месте, где была Голгофа и гробница Спасителя. На этом месте были найдены три креста, табличка с надписью «Царь Иудейский», а также пещера гроба Господня. На каком из крестов был распят Спаситель, помог определить чудесный случай. Когда кресты несли по городу, возле одного из них произошло исцеление больной женщины и воскресение умершего. Именно этот крест и был торжественно явлен народу 14 сентября 331 года иерусалимским епископом Макарием. На иконе праздника в центре изображен епископ, держащий в руках крест. Ему помогают двое служителей в светлых одеждах. Слева, справа, иногда и в нижней части иконы изображен народ, среди которого особо выделяются святые равноапостольные Константин и Елена. Хотя они и не присутствовали на этом празднике в Иерусалиме, на иконе их изображают обязательно. Любая праздничная икона не является только живописным документом чествуемого события. Она свидетельствует о том, какое место занимает это событие в истории спасения рода человеческого и о всех тех, кто причастен к этому. На этом наша передача закончена. Благодарю вас за внимание. Спаси вас, Господи.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача из цикла «История православной иконы». Передачу подготовил и провел преподаватель иконографии, автор книг о богословии иконы Сергей Владимирович Алексеев.

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Джакомо Антонио Доменико Кваренги. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Храмостроитель Кваренги. Сегодня трудно себе представить зодчего, который создал столько официальных зданий Петербурга, классического Петербурга, и Академию наук, и здания финансового института бывшего ассигнационного банка, две больницы, два больших женских института, Александровский дворец в Царском селе или, например, дворец английский, который не сохранился в Петергофе, множество городских домов, которые до сих пор украшают улицы и набережные города. В том, что Кваренги был и известным в царствовании Екатерины II храмостроителем. Но начало его творческой деятельности в России связано с установкой храмов в районе Царского села и Павловска. Екатерина II захотела поставить в своих царских угодьях, потому что именно казне, именно лично семье императора принадлежали деревни по Царскосельской дороге, она захотела их украсить приходскими церквями, которые, с одной стороны, напоминали бы о истории, о том, что земли эти имеют такую же древнюю историю, как Италия. Я специально говорю об Италии, потому что Кваренги, за только что приехавший из Италии в Россию, конечно, о древнерусской архитектуре не знал ничего, но он очень хорошо знал.

Но когда потом он их зарисовывал, мы видим, как эти храмы возвышаются на фоне куб деревьев, но именно возвышаются своими небольшими колокольниками. Да, храмы невелики. Да, храмы были такими сельскими церквями, но как они обогатили пейзажи этой части окрестностей Петербурга и как они были важны для жителей придворного Пулково, придворного Кузьмина. За основу своего храма Кваренги взял сооружение зального типа, увенчанное мягким в полсферы куполом, и над папертью возвышалась одна или две колоколенки. Так вот, фактически, это очень напоминало в, конечно, уменьшенном виде проект Троицкого собора Александра Невского монастыря, который одновременно с Кваренги уже 10 лет строил Старов. То есть эта римская архитектура оказалась очень востребована как раз в самом конце, в последней четверти XVIII века в нашем городе. Но, конечно, значительность Троицкого собора явно превосходила эти скромные сельские храмы. И вот храм в Пулково, храм в деревне Кузьмино, чьи крестьяне работали на строительстве и создании пейзажей парков царского села, которые и являлись населением царского села, и им даже выдавали цветные рубашечки, чтобы они могли украшать собой, вот создавать видимость русского народа при больших церемониях приема иностранных гостей или на праздниках в императорской фамилии, потому что народ на заднем плане, хор, должен был быть нужен. И вот эти крестьяне окрестных царских деревень, они получили, наконец, место, где они могли молиться. В самом царском селе Кваренги не построил ни одного храма, но он возвел усыпальницу Александра Дмитрича Ланского, фаворита Екатерины II, вокруг которого выросло Казанское кладбище в селении София и кладбище, которое потом стало главным городским кладбищем царского села. И на долгое время этот храм стал кладбищенским храмом, он и сейчас таковым является, хотя сегодня богослужение чаще проходит в надвратной колоколенке, тоже спроектированной Кваренги. И, наконец, от императрицы не хотела отстать и великокняжеская чета. И когда Екатерина II подарила своему наследнику село Павловское, первым делом супруги наследника великой княгини Марии Федоровны было создание там лазарета с богадельней. И вот церковь при этом лазарете на ближайшие 20 лет стала и придворным храмом, потому что Павловский дворец, построенный Камероном, первоначально там не был запроектирован. Что касается этой церкви Святой Марии Магдалины, госпитальной церкви, то он тоже по-своему очень хорош. Маленькая главка возвышается прямо над алтарем. И апсида этого храма направлена на панораму Павловского дворца. Эта церковь была и мемориальной для императорской фамилии. Там они поставили памятники своим добрым друзьям Панину, Куракину и Загряжскому. Они думали о том, как будут чувствовать себя больные жители Павловского села, которые посещают эту церковь ежедневно, и, в свою очередь, сами в годы, предшествующие царствованию, посещали этот храм. Кстати, именно создание этого храма и побудило Марию Федоровну, уже когда она стала императрицей, устраивать храмы во всех больницах. Ведь при Екатерине II первая городская Обуховская больница храма не имела, а вот Кваренги, когда строил для Марии Федоровны Мариинскую больницу, устроил там обширный храм, который до сих пор является действующим и зал которого сохранился на протяжении даже советского периода. Ну и в селе Федоровском Запавловском была построена на перекрестке дорог еще одна церковь работы Кваренги. Эти церкви являлись своеобразными акцентами в панорамах тогда достаточно безлюдных южных окрестностей Петербурга, но для населения они были очень важными

0: поскольку они были каменными, они были прекрасно спроектированными, они могли посещаться значительным числом прихожан, и они создавали прочные приходы, которые существовали вплоть до Великой Отечественной войны, когда практически все эти храмы пригородные, кроме храма Марии Магдалины и Казанской Божьей Матери на кладбище, были уничтожены, о чем остается только сожалеть. Но повторим еще, что Кваренге создал и церковь апостолов Петра и Павла в Мариинской больнице для бедных. В Петербурге он оформил церковь святого Иоанна Крестителя при Пажеском корпусе. И во многих залах Кваренге в дальнейшем тоже освящались церкви. Но мы всегда забываем еще об одной церкви Кваренге, которая, к сожалению, сохранилась фрагментарно. Это церковь в юго-восточной башне Смольного монастыря. В 1808 году, когда императрица Мария Федоровна строила новое здание для Смольного института, случился пожар. Сначала Кваренге предполагал устроить некую молельню в самом здании института с тем, чтобы девочки потом ходили на большие обедни в церкви монастыря. Но после этого пожара император Александр I, чтобы как-то сделать подарок своей матери, подарил ей 30 тысяч на восстановление здания после пожара. Но оказалось, что пожар не нанес большого ущерба, и императрица сюрпризом решила оформить зал в юго-восточной башне. Мы не знаем, был ли там расстрел, но явно были поставлены пилоны, был возведен купол, и я знаю точно, что там даже было золоченое яблоко. Кстати, у нас есть очень смешная функция. Значит, в нормальном храме крест ставится, когда церковь должны осветить. При реставрации храмов, которые являлись просто зданиями-памятниками архитектуры, после Второй мировой войны стали устанавливать кресты. И мы видели, как над комплексом Смольного в неосвещенных башнях и соборе над ними стоят заново поставленные кресты, что совершенно не соответствовало их функциям. Так вот, что касается церкви Александра Невского, то Кваренге оформил ее белым искусственным мрамором, оформил пилоны пилястрами белого искусственного мрамора и поставил небольшой иконостас. Много работы не потребовалось, и сюрпризом для императора при освящении института в августе 1808 года был уже отслужен молебен в новой церкви, которую освятили, конечно, во имя святого Александра Невского в память дарителя. Иконостас церкви потом переделывали и устроили к 1865 году уже в неорусском стиле, сильно золоченым и резным. А малый иконостас Кваренге перенесли в одну из комнат Александровского института для богослужений для младших воспитанниц. Именно проектом Кваренге воспользовался Стасов, когда оформлял объем Воскресенского собора, главного собора монастыря в 1830-х годах. Только он заменил пилястры Кваренге довольно тяжелыми колоннами белого искусственного мрамора, и тонкие фризы Кваренге заменил довольно мощной лепниной на фризе в зале собора. Что же касается вот этой небольшой церкви Александра Невского, то, конечно, она была закрыта. И это была единственная башня, которая пострадала во время войны. Потом решили ее не восстанавливать. Хотя, собственно говоря, архитектоника существует. Пилястры на месте. Поставили перекрытие. Перекрытие, перерезавшее эти пилястры. И нижний зал превратился в зал заседаний. И сегодня мы видим в зале заседаний нашей мэрии арочной формы на пилонах, такие резервы. И нам известно, что когда-то там были полнофигурные изображения святых. Они есть на фотографии. А вот на верхнем ярусе сейчас находится библиотека мэрии. И там в панель стены вмонтированы капители пилястр и обрезки церковных пилястр. И венчает библиотеку нашей мэрии церковный купол Растрелли Кваренге. Вот, собственно говоря, судьба храмов Кваренге. К сожалению, она будет все еще довольно печальный, потому что никто не может воссоздать, и не думают, конечно, и не надо воссоздавать, но надо сохранить в нашем сердце и понять по картинам, как выглядела замечательная Вознесенская церковь Ринальди, надо понять, как выглядели малые храмы в Оренге, в окрестностях Царского села, и представить себе церковь Александра Невского при Смольном институте.
1: Джакомо Антонио Доменико Кваренге. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Сегодняшняя повестка дня у нас достаточно скромная в плане того, что у нас две рубрики будет всего. Это наша постоянная рубрика «Викторина». Я готова задать вопрос радиослушателям, и можно будет выиграть приз. А также вторая рубрика «Календарная». Мы в прошлый раз с Сашей сказали, что мы уже знаем, о ком пойдет сегодня речь, да, но несмотря на то, что повестка скромная, фигура у нас просто гигантская в календарной рубрике, поэтому не будем затягивать, тянуть время, а начнем с викторины. Я готова задать вопрос, а Саша, как обычно, напоминает условия викторины.
1: Ну, условия у нас в последнее время не меняются, поэтому, скажем кратко, надо, как только будете знать правильный ответ на Машин вопрос, надо звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству и давать правильный ответ. Кто первым это сделает, будет иметь право на наступающей неделе, вплоть включительно по пятницу, приехать на радио «Град Петров» и получить любой диск или любую книгу из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. А я задаю вопрос, и мы сегодня угадываем, как уже много передач подряд, слово по его этимологии. И в данном случае этимология славянская у слова, происхождение славянское, и это существительное. Еще в Древней Руси так называли. Сейчас это вот мои любимые слова, которые изменили свое значение. Да, изменилась окраска этого слова. Так вот, раньше так называли высокое мастерство человека определенной профессии. Вот исключительно положительное было значение. Но и также однокоренное слово, и сама профессия называлась этим однокоренным словом. Сейчас мы по-другому этого человека немножко называем, но мы поймем, о чем идет речь. А со временем, поскольку вот сама эта профессия не поддавалась пониманию, она казалась неким, многим казалась неким чудом, и как он это делает, было непонятно, то связалось вот это вот умение с чем-то таким вот как будто бы нехорошим, да, что как будто он, может быть, использует и магию где-то. И поэтому значение изменилось на отрицательное. И слово стало означать злой умысел, например, да, вот подзначение злой умысел, предательство, означало высокое мастерство у человека этой профессии. Вот что же это такое? Есть ли у тебя, Саша, варианты? Не произноси их только.
1: Нет, пока нет, у меня таких вариантов. Так, а эта профессия сейчас существует?
0: Профессия, ну, в общем-то, она, я бы сказала, что существует. По-другому называется другим словом, потому что два синонима было. Вот мы другим синонимом называем. У нас уже есть.
1: Да, уже есть звонок, слушаю вас.
2: Алло.
1: Да-да.
2: Алло.
1: Специалист.
0: Нет, определенная. Нет, спасибо за вариант.
1: Да. Хороший имеет, в общем-то, у нас коннотация.
0: Но это не абстрактное слово, это определенная
1: профессия.
0: Была профессия.
1: Сейчас она называется по-другому, но может и так называться, мы тоже поймем.
0: Мы поймем корень этого слова, да.
1: А сейчас это такая отрицательная коннотация.
0: Раньше человек этой профессии назывался по глаголу, что он делал. Да. А потом появился синоним этого слова. Так вот этот вот глагол, он и лег в основу вот этого слова с положительным значением. Высокое мастерство – это как бы вот глагольное такое слово. То есть еще раз, однокоренное было слово. Человек вот этой профессии, да, вот назывался, также назывался глагол, что он делал, этот человек, и также называлось его мастерство. Вот все это имело один корень. Сейчас человека этой профессии мы называем другим словом, но оно тоже достаточно давно появилось, тот синоним. А вот то, что обозначало его высокое мастерство, сейчас у нас отрицательное значение имеет. Злой умысел.
1: Предательство.
0: Предательство, да.
1: Даже ничего мне в голову не приходит.
0: Ну, что же ты
1: такое? По этому плане.
0: Что? А, давайте подумаем, да, Саша, только ты не называй.
1: Я не знаю.
0: Что? Почему вот так вот могли отрицательно относиться, что же не понимали, да, вот что оказалось такого магического в его профессии, с чем он работал.
1: Да.
0: Вот я не могу сказать, сразу будет понятно, что он делал, с какими стихиями, скажем так, он работал. Что-то вот такое происходило, что напоминало нечто колдовское такое, вот магическое. Это обычная профессия. Угадал?
1: Сейчас я напишу тебе.
0: Да, Саша угадал. Правильно. Да. Саша уже угадал, значит, возможно.
1: Значит, другой человек может угадать.
0: Да. Что тебе?
1: Но, правда, ты здесь жестикуляцией занимаешься, а слушатели жестикуляции...
0: Я же ничего такого и не показываю.
1: Жестикуляции твои не видят, а меня твоя жестикуляция, она навела на эту мысль.
0: Да, но я ничего такого и не показываю. То есть что-то волшебное, как будто бы, да, нам видится в его профессии или
1: это,
0: виделось нашим
1: знаю,
0: предкам.
1: Я ничего волшебного не вижу.
0: Но для нас сейчас современный человек.
1: Я должен сказать, что это слово до сих пор используется, и название этой профессии до сих пор используется в других славянских языках. Вот так скажем. В белорусском, например.
0: Да?
1: Да.
0: То есть тот же корень, что.
1: Нет, то же слово используется.
0: Ага. Хорошо.
1: Для названия этой профессии.
0: Ну вот.
1: Насчет того, что используется как показатель какого-то мастерства, это я не знаю, конечно, сейчас это никто так не говорит. А вот само слово, оно как бы.
0: А у нас в нашем русском языке это слово используется не
1: только. В польском, в белорусском.
0: И в русском не только для вот этого отрицательного слова, но и для глагола. Если вот мы говорим про глаголы, да, что делает этот человек, да?
1: Да.
0: Вот этот глагол у нас тоже используется в русском языке.
1: Больше этот глагол вполне используется.
0: В нейтральном значении, что
1: абсолютно.
0: Конкретно делает этот человек.
1: Да. И как бы профессия происходит от глагола от этого существительного. Или наоборот, существительное от этого глагола. Да?
0: Сейчас запутаешь. Давай ближе к профессии. Вот это городская профессия или не городская?
1: Нет, наверное, скорее.
0: У нас, наверное, она ассоциируется...
1: Она существует и сейчас, и в городе существует, на заводе на каком-нибудь. Вот я работал на заводе, там был даже цех такой, где этим занимались. Да. То есть, но как бы ассоциируется скорее с...
0: Деревнями.
1: Деревнях, да. Но есть и в городе, да.
0: Да. Ну,
1: просто совершенно другое оборудование стало, конечно, в городе по сравнению с тем, которое было в деревне, угу. Конечно.
0: Да, то есть человек, уже подсказываем, делает что-то руками, делал.
1: Делал руками, сейчас делается уже машинами, конечно, автоматами.
0: Да. Вот. И что-то сложное, да, вот он какие-то, я даже не знаю, как подсказать, он такие... сплетения, не знаю, делал непростые, да?
1: Ну да, и фамилия очень распространенная и русская, в том числе от этого слова происходит.
0: А, ну это не подсказка. Мало ли от каких профессий. У нас звонок еще, по-моему, есть. Да? Кто-то угодно. Да, звонок.
1: Да, слушаем вас.
2: Алло.
1: Да. Слушаем.
0: Нет, что-то сорвалось у нас. Перезвоните, пожалуйста, еще раз.
1: Тут просто сложность этого вопроса в том, что нужно как-то связать вот эту профессию с этим вот нехорошей современной коннотацией, которая, конечно, никогда в голову не придет тебе, и так вот, и если не думать об этом.
0: Да, но, кстати, вот нехорошая коннотация, она как бы возвышенная такая, да, у нас, ну, как это сказать-то, слово такое.
1: Ну, такое слово
0: вычурное,
1: высокого стиля,
0: высокого
1: да.
0: стиля, да. Еще, по-моему, у нас кто-то пытается угадать или перезванивает радиослушатель.
1: Да, слушаем вас. Слушаем вас.
0: Так, что-то у нас все срывается, по-моему.
1: Проблема с телефоном у нас?
2: Алло.
1: Да, слушаем вас.
2: Здравствуйте. Кузнец?
1: Какое слово-то отрицательное значение имеет?
2: Алло.
1: Да, какое слово имеет отрицательное значение? Нет, пока.
0: Так.
1: Ну, уже совсем близко приблизились.
0: Ну, прям близко, да, близко очень. Ну, подумайте еще раз, перезвоните, вы прям совсем рядом. Самое-то, вспомните, о чем был вопрос. Слово, которое имеет отрицательное значение и означает злой умысел. Что-то вот такое предательство, да, да, да. Предательство. Не знаю, какое-то вероломство, да, предательство.
1: Да. Сразу Шиллер вспоминается, да?
0: Да, Шиллер вспоминается. То есть вот, изначально вопрос об этом. Слово, которое имеет отрицательное значение, злой умысел, предательство, вероломство. А уже когда мы думаем о его происхождении, мы вспоминаем профессию. Поэтому вот...
1: Ну это вот только мы сейчас ставим, так и в голову-то это не придет, если бы Маша не задала этот вопрос. Это как-то взаимосвязано, никогда даже не придет в голову.
0: Да, да, имело... отношение вот к таким простым вещам, да. Казалось бы, земным очень.
1: Даже трудно себе представить, что это может быть одно и то же слово, один и тот же корень.
0: Да, но вот и радиослушательница была прям, ну, совсем близко, вы, ну, практически вы,
1: ну, да,
0: всё сказали,
1: да.
0: Осталось...
1: Но сейчас эта профессия так называется, а раньше она называлась как бы немножко иначе, и вот в славянских языках она называется, вот как по-старому она называлась.
0: Да. Итак, мы ждем, не можем закончить нашу викторину, чтобы начать разговор, да? О...
1: Да, пока нет.
0: О человеке грандиозном, да.
1: Ну, что делать, значит, будем ждать, а что ж делать?
0: Вот еще кто-то еще звонит.
1: Да. Ну, мы уже пока настолько много подсказали, что, мне кажется, уже можно угадать. Слушаем вас.
2: Алло.
1: Да.
2: Алло.
1: Да.
2: Коваль.
1: Да. А какое слово отрицательная коннотация?
2: Не понимаю еще раз.
1: Ну вот Маша задала вопрос, что вот сейчас мы называем этим предательство, там, злой умысел. Вот что это за слово?
2: Коваль.
1: Коваль.
0: Ну давай засчитаем, наверное, что...
1: Нет, ну как, нет? Это просто мы подсказали, что кузнец раньше назывался...
0: Как называется предательство?
1: Да, как называется предательство, это мы же не узнали. Злой умысел, там вспоминается Шиллер, там все, там, ну что.
0: Ну вы правильно сказали, главное, как называется, какое слово-то означает вот это вот предательство, злой умысел?
2: Не знаю, у меня родственник, который подковывает лошадей, он называется коваль.
0: Да, а слово, которое означает злой умысел и предательство, однокоренное слово?
2: Не знаю.
1: Все отменяется.
0: Так, ну угадывайте, пожалуйста, уже почти прям, ну совсем уже все назвали.
1: Постепенно приближаемся. Ну сейчас уже осталось просто угадать по первым буквам этого слова, как бы вот что-то, что там такое.
0: Неужели вот, наверное, очень сложно сопоставить, что ли?
1: Очень сложно.
0: Хотя
1: мне в голову-то пришло это сразу.
0: А вот еще один.
1: Да, слушаем вас. Алло, что-то у нас с телефоном какие-то проблемы сегодня, да?
0: Так.
1: Слушаем. Мало того, что вопрос такой сложный, так еще и с телефоном проблема.
0: Да, что-то все срывается, ждем,
1: все-таки кто-то дозванивается же.
0: Да, ну вот. То есть как будто бы человек этот, который работал руками, он какие-то вот строил планы такие нехорошие. Сейчас хочется этим словом прям сказать, жены, боюсь случайно оговориться, поскольку много звонков.
1: Да, слушаем вас.
2: Алло.
1: Да.
2: Может быть, коварство?
1: Точно. А как вас зовут?
2: Татьяна Михайловна.
1: Татьяна Михайловна, спасибо.
0: Да, Татьяна Михайловна совершенно верно угадывает слово «коварство». Действительно, называли кузнеца, а кузнеца раньше называли...
1: Коваль.
0: Коваль, да, что выковывал, да, ковал.
1: Ковать,
0: вот эти
1: слово,
0: вот
1: да.
0: План, коварные планы, да. Да, действительно, это слово «коварство». Спасибо большое.
1: Все-таки угадали, прекрасно.
0: Ну что же, мы тогда продолжаем нашу программу и переходим к календарю. Рубрики.

0: А поговорить мы сегодня хотели об Эрнсте Неизвестном, который, память которого мы его вспоминали 9 августа, потому что он ушел от нас в 2016 году.
1: Ровно 10 лет назад.
0: Да, 10 лет назад. Ну, совершенно удивительный человек. Конечно, для нас он и художник, и скульптор. Ну, скульптор, наверное, конечно, прежде всего, да, такой человек монументальных форм. И сам он, мне кажется, какой-то был удивительно монументальной личностью, каким-то невероятным, хотя он маленького роста был, но он вот производил впечатление гиганта какого-то удивительного человека, потрясающей энергии. Жизнь его тоже была овеяна какими-то удивительными событиями.
1: Ну и скульптуры у него тоже такие,
0: и
1: да?
0: Скульптуры
1: часто
0: такие
1: бывали грандиозного размера.
0: Да-да-да. Вот поэтому все в нем, и в его биографии это удивительная сила, и в нем самом, и в его скульптуре. И вот мы сейчас, конечно, попытаемся вспомнить некоторые вехи его жизни и услышать какие-то воспоминания о нем, ну и поговорить, конечно, о его творчестве. Так вот, да, невероятно крепкий человек, вот так вот вспоминая его внешность, даже с такой широкоплечий, с очень мощными руками, и вот сразу же было понятно, что он рожден для того, чтобы мять вот этот гранит, да, властвовать над камнем.
1: Мять гранит, это, конечно, смело сказано.
0: Ну, вот эти черты лица, да, очень крупные, этот точёный лоб, такие пронзительные глаза, взгляд вот этот. Эдуард Лимонов, писатель, вспоминал о нем. Он был невысокого роста, но казался огромным из-за своей ширины и массивности. Настоящий каменотес, бунтарь из бронзы. На его груди после фронтового ранения осталась глубокая пугающая впадина, след войны, уходящий куда-то вглубь тела. Но энергии в этом израненном человеке было столько, что вокруг него буквально вибрировал воздух. Но вот сам Эрнст Неизвестный о себе, вот о своем теле говорил так: «Я всегда ощущал себя кентавром. Для меня кентавр – это не просто миф, это метафора человеческого бытия, соединение животной силы природы, разума и технологии. Мое тело всегда было моим главным рабочим инструментом. Я привык мыслить физическим объемом и тяжестью материала». Вот это вот правда. И мы вот говорим о его физической какой-то силе, но то же самое можно сказать о его характере. Когда друзья говорили о нем, многие сходились в одном и том же определении, что он был непреклонный, то есть обладал таким вот, как они говорили, творческим эгоизмом, эгоцентризмом, ну, в хорошем смысле. Он никогда не шел на компромиссы в вопросах искусства и вот имел такой темперамент. Он все-таки на Урале родился, да, вот этот вот уже уральский, бунтарский, ну и при этом очень вот эта вот его склонность к большим формам, она сочеталась с философией, все-таки у него такой был философский очень ум, вот, и он знал очень хорошо и цитировал и Шекспира, и Данте, и изучал Канта, то есть...
1: Но вот он же где-то учился на философском факультете, как вольнослушатель в Московском университете, он проходил там курс, как вольнослушатель, по-моему, в философском факультете.
0: Вот и Александр Зиновьев, философ, о нем тоже вспоминал, Эрнст обладал невероятным, почти пугающим упорством. Если он задумывал монумент, он видел его целиком в масштабе вечности. Его невозможно было сдвинуть с выбранного пути ни уговорами, ни угрозами. Он обладал психологией абсолютного победителя, который уже однажды обманул смерть. Ну и вот сам Эрнст Неизвестный говорил: вертикаль – это Бог, горизонталь – это жизнь, а в точке пересечения я, Микеланджело, Шекспир, Кафка. Мозговой страх смерти преодолевается исключительно хохотом утробы. Художник должен быть бесстрашен, иначе его искусство превратится в дизайн для гостиных. Вот такое тоже у него заявление, да, мощное, мощное совершенно было. Родился он в 25-м году, 9 апреля, вот он умер 9 августа, родился 9 апреля в Свердловске, ну, Екатеринбурге, да, Свердловск тогда только получил насколько я понимаю, свое название и имя, которое он получает, Эрик, это вот такое романтическое, в общем-то, имя. Мама дала ему это имя в честь героя поэмы «Эрик Синеглазый, Северокороль». Но позже, когда он стал старше, официально изменил его уже на Эрнст. Такое оно более...
1: Ему казалось, что Эрик — это детское какое-то имя.
0: Да, более жесткое, более звучное. Но вот интересная семья очень была. Отец Иосиф Моисеевич. Вообще он... Вот это вот... Фамилия, да, это же тоже не совсем его, не, вроде как неизвестный, но на самом деле фамилия была неизвестна.
1: По моим сведениям,
0: так.
1: Она была изначально все-таки неизвестной,
0: да.
1: А его дед поменял ее на неизвестнов. А потом, значит, отец опять поменял на неизвестных.
0: А вот это я не знала. Да, да, да, да. Но там очень такая сложная история, потому что вынуждены были скрывать они происхождение, да. Но вот отец поменял две буквы, да. Я не знал, что... Вот, то есть он, получается, вернулся к своей прежней,
1: да,
0: прежней,
1: да, к
0: фамилии.
1: Фамилии. Да,
0: да. Так вот, вообще, несмотря на эту фамилию, неизвестный или неизвестный, отец-то очень был как раз известный. Он был детским врачом и такой вот человек. Интеллигентная очень была семья. А мама была Абрамовна Дежур, поэтесса, биолог, вообще она была ученицей академика Вернадского, и при этом еще и автор научно-популярных книг для детей. Ну вот и отец тоже, получается, врач был, да, и мама имела отношение к биологии, но, тем не менее, увлечение Эрнста – это все-таки искусство было, несмотря ни на что. Но интересно, что в семье, это же все-таки Урал, да, Свердловск, в семье частым гостем был Павел Бажов, вот знаменитый сказочник, и его рассказы как раз о различных мастерских, о хозяйке Медной горы тоже вот эту любовь к камню-то и заронили, можно сказать, да, в душу вот, совсем молодого человека. Сам он вспоминал о детстве. «Мама создавала вокруг меня атмосферу чистой поэзии, отец учил земной ответственности, но главным моим учителем был Урал. Я рос среди гигантских скал и лесов. Еще мальчишкой я смотрел на уральские горы и мечтал, вот бы взять гигантский резец и превратить эти хребты в скульптуры людей и титанов». Надо сказать, что учился, он вообще вспоминал, что он очень ввязывался в различные драки, и город, вот все-таки Свердловск тех лет, это перед началом войны, это тоже такой был, мне кажется, тут он город, отходивший от гражданской войны, да, входивший вот в эти годы Великой Отечественной, там вот много очень таких, ну, как сказать, он неустроенный, что ли, был. И даже вот по воспоминаниям Эрнста Неизвестного, он шел в школу, школа такая была, это бывшая церковь была, школа в Свердловске, там ее перестроили, она какой-то был такой дворец, и это был новый район. И мальчик маленький, он шел из такого благополучного квартала, низких домов купеческих, вот он шел вот в эту новую школу, ну и по дороге ввязывался в различные вот такие вот драки и давал отпор. То есть это вот тоже у него, его такой характер очень взрывной и строгий, он формировался как раз там. И, значит, в этой школе он уже он очень рано проявлял свои способности к искусству, и он получает возможность участвовать в конкурсе, и этот конкурс открыл ему дорогу в Ленинград, потому что он, значит, переводится в престижную ленинградскую спецшколу для юных художников и продолжает учиться уже там. Но начинается Великая Отечественная война, потому что в Ленинград он попадает в 1939 году, потом начинается война, школу эвакуируют в Самарканд. Уже в Самарканде продолжается, опять-таки, творчество, потому что Эрнст участвует в конкурсе детского рисунка всесоюзном, он там победил, и в это, уже в детском рисунке проявляется его склонность к графике, потому что вот именно графическая сложность, она тогда потрясла жюри. Ну и наступает 42-й год, до этого он болел очень брюшным тифом, а потом вот он только оправился, ему было 17 лет, тогда Эрнст уходит добровольцем на фронт и попадает в воздушно-десантные войска. В 45-м году, за две недели до победы, в боях за Австрию, он получает страшное ранение. Ну, он тогда вот участвовал активно в боях, да, вот, ну, говорят, что ну, подвиг фактически он совершил, но вот получил ранение, пуля влетает в грудь, и врачи тогда ему констатировали клиническую смерть. То есть на родину уже пришла похоронка, и ему присваивается орден Красной Звезды с надписью «Посмертно». Вот такая история. Он сам вспоминал об этом случае. «Меня сочли мертвым и унесли в подвал морга. Спасла чистая случайность. Санитары несли очередное тело, споткнулись на лестнице и уронили носилки со мной. От удара и дикой боли я хрипнул. Кто-то в темноте закричал: «Живой!» Меня вытащили буквально с того света. Долгое время после этого я мог ходить только на костылях и испытывал адские боли. Но именно тогда я понял, если Бог оставил меня на этой земле, значит, у меня есть огромная планетарная задача». Вот. Это действительно оказалось так. Но после войны Эрнст Неизвестный одновременно учится в Академии художеств Латвийской ССР и в Суриковском институте в Москве. Ну и вот, как Саша сказал, он еще и философией увлекается и посещает лекции в Московском государственном университете, да, на философском факультете, как вольный слушатель. И вот начинает он создавать огромные циклы работ. То есть вот такое монументальное, как сказать, древо такое человеческой жизни создает. И вообще в искусстве того времени все-таки больше, наверное, такая мягкость преобладала. Ну вот такая вот монументальность, это было нечто, мне кажется, новое. Да? И работы непривычно были угловатыми какими-то, да, резкими, напряженными.
1: Как бы, была как бы такая тенденция к реализму, скажем, такому, ну вот как реализму, вот, ну вот изобразить некий предмет, как он существует на самом деле, да, в природе, или там в общем, человек, вот, допустим, или там что-то. А Эрнст Неизвестный, ему никогда не было свойственно просто такой вот чистый реализм, там вот сделать там памятник там кому-то, да. У него была какая-то очень экспрессивная манера, да. Он вот, а в то время, конечно, это... Да и вообще, и никогда это не приветствовалось, скажем так.
0: Ну да, и из-за этого, конечно, работа-то не приносила ему дохода никакого. Он физически вынужден был где-то выживать. Он вспоминал, почти 10 лет я не имел возможности нормально работать, как признанный скульптор. У меня не было официальных заказов, не было бронзы и мрамора. Я работал простым каменщиком, литейщиком на заводе, грузчиком. По ночам в холодной мастерской я плавил металл сам, но я ни на секунду не прекращал творить. Мои скульптуры рождались вопреки всему. Ну вот, вообще признание к нему пришло в 70-е годы, да, но еще в 60-е вот он сталкивался с этими трудностями.
1: В 60-е уже стал очень известен на самом-то деле где-то. В начале даже 60-х годов, когда случилась вот эта вот история с посещением Хрущева,
0: да,
1: в выставке
0: Мосха.
1: Ну, что рассказывать там? Там как бы организовали выставку, по-моему, к 20-летию Московского отделения Союза художников. И вот, ну, в этом была какая-то изначально кто-то из окружения Хрущева старался его рассорить, скажем так, с интеллигенцией, потому что деятельность Хрущева, она сильно не нравилась многим людям в его окружении, и хотели вот как бы оторвать от него, чтобы интеллигенция не поддерживала Хрущева в его там всех этих антисталинских, да, антикультличновских, да, делах. Вот. И, а Хрущев был человеком крайне необразованным, в смысле, в плане вот, культуры, да, крайне бескультурным. Даже вот в своих воспоминаниях неизвестный пишет, что Хрущев вот, был человеком крайне бескультурным. То есть таких бескультурных людей он в своей жизни, говорит, я вообще почти и не встречал. И вот с точки зрения вот человека бескультурного, да, вот искусство, оно, чем искусство лучше, чем оно больше похоже на правду, да, то есть чем оно более реалистично. Вот и во всем, и в поэзии он этого искал, вот чтобы все было как по жизни, да, там, и в живописи. И вот они ходили там с целой командой своих соратников по этой выставке. И вот, как вспоминает неизвестный, что Суслов тоже был такой партийный деятель, все время говорил, это не похоже на Саратов, вот я же сам из Саратова, а это разве Саратов? Это какие-то картины он там видел с изображением якобы Саратова, это не Саратов, это ерунда какая-то. И вот это страшно, страшно возмущение. То есть люди как бы ну, не понимают, неразвитое чувство искусства, да, то есть у людей было, ой, этих. Но это люди, выходцы из каких-то очень простых...
0: Ну да, да. Ну вот Хрущев тогда тоже по воспоминаниям неизвестного говорил, что вот аргументы, да, какие он приводил, был я шахтером, не понимал, был политработником, не понимал, был я тем, не понимал. Ну вот сейчас я глава партии, премьер, я все не понимаю. Для, ну, да. Для кого же вы создаете вот такие.
1: Ну, в общем, да, понимаешь, это ему как бы неизвестно, а он зашел к нему в мастерскую, там, в комнату, где были выставлены его работы, скульптуры, и неизвестный начал с ним спорить. То есть он стал бы доказывать, причем он в таком виде стал спорить, что типа, ну вы же не специалист, не критик, да, не да. искусствовед. Вот, вы не должны об этом судить. Типа, аж первому секретарю ЦК КПСС это говорит, да? Тот, конечно, к этому был совершенно не приучен, да, к такому отношению. И говорил, что а для кого же вы тогда делаете, если вот даже я, первый секретарь, и то не понимаю, так для кого это нужно? Ну вот, было понимание такое, что искусство нужно вот простому человеку. Вот это было такое понятие «простой человек», да, что простой человек должен этого осознавать и понимать, вот ему должно быть это нравиться. И все искусство было сводилось к тому, чтобы оно удовлетворяло вкусы простого человека. Ну, а искусство, оно же развивается, меняется, художник творит, у него есть чувство свободы, да? А тут вот так получилось, что нашла коса на камень. Но причем, что интересно, что пишет неизвестный, что в течение довольно долгого разговора, причем у них был с Хрущевым, как-то они друг к другу стали относиться с симпатией. Хрущеву он нравился. Как его такой вот энергия, его такая вот уверенность в своей правоте, да. И неизвестному нравилась вот такая вот тоже энергия и уверенность. Они были люди схожего темперамента, скажем так.
0: Да, это
1: при
0: как, всем знаешь...
1: различии, как бы, но они были очень...
0: Но мне кажется, неизвестному очень важно было сопротивление. Вот это как? Вот он говорил, например, ему когда-то заказали памятник из чистого золота, он сказал, золото – это очень податливый металл, а мне нужно упорство камня. И вот мне кажется, в собеседниках он тоже искал вот этого противодействия какого-то.
1: В общем, короче говоря, там, правда, пишет, я не знаю, я вот когда читал это, у меня были очень большие сомнения в том, что это так и было. Ну, откуда мы это знаем, всю эту историю, в общем-то, они там один на один разговаривали в этой мастерской. Там какие-то были еще представители рядом с ним партийной элиты, а художников там больше не было, поэтому, кроме как от него самого, мы об этом не знаем. Он типа сказал так, что в конце этой дискуссии он сказал ему, что у вас есть и демон, и ангел.
0: Я тоже, да, читала.
1: И если победит демон, мы вас уничтожим, а если победит ангел, мы вам поможем. И как, пожал ему руку. Ну, вот мне трудно представить себе у Хрущева вот такой образный ход мысли, да, демон там какой-то, там, что-то такое. И, может быть, не знаю, это, конечно, остается, как говорится,
0: тайные разговоры.
1: Тайные разговоры, который ушел и унес могилу неизвестные, конечно, никто не знает уже об этом. Вообще никто из тех, кто там был, уже никого в живых нет.
0: Да, но самое интересное, что вот уже после смерти Хрущева-то, да, как раз именно семья Хрущева обратилась, да, к неизвестному для того, чтобы он изготовил надгробие.
1: Да.
0: Да, и вот эта вот композиция известная.
1: Известная композиция неизвестного.
0: Да, да. Там глыбы белого, черного мрамора.
1: То есть вот это же идея, да, что как бы демона и ангела.
0: Тоже неоднозначность личности, черное и белое. Интересно, все сходится.
1: Причем они ему предложили это сделать, эту композицию, в смысле надгробие, Сергей Николаевич, сын Хрущева, да, и предложил ему сделать это на композицию на могиле Хрущева. Неизвестный сказал, что я хорошо сделаю, но я буду делать так, как я это вижу. Но тот ему говорит, конечно, конечно, об этом иначе разговора не может быть. Типа, ну понятно, мы тебя заказываем, ты не будешь делать так, как мы хотим. И он сделал, ее долго не разрешали поставить. Несколько лет она как бы стояла там, потому что вот было сомнение в том, что все-таки Хрущев как-то официальное лицо какое-то, да, привыкли, знаешь, таким бюстом. Однотипным, да, деятелем, ну, партии, да, с однотипным бюстом таким. И, но в конце концов, все-таки Косыгин, говорят, дал разрешение на то, чтобы поставили этот памятник.
0: Ну вот интересно, дальше посыпались крупные проекты. У него же были вот эти вот.
1: Да, какие крупные проекты, когда он его вообще лет 10 он вообще-то ничего не мог делать.
0: Лет 10 после... не мог делать, да.
1: Причем вот Хрущев ему сказал, что мы вам поможем, то другое, но в результате-то он лишился всех вот заказов, всех вообще ничего у него вообще не было там. Он... Потом только ему пришлось же уехать за границу в 70-е
0: годы. Да, да, да. Нет, но вообще все-таки скульптуру он делал, вот этот рельеф, монумент дружбы детей мира в Артеке, да, он делал, и вот этот заказ к нему поступил, да, там вот эти вот горные породы были в основании, тоже интересно. Но в итоге-то да, в итоге он покидает страну в 76-м году и переезжает сначала в Швейцарию, потом в США и в Нью-Йорке обосновался. Вот там уже в полную силу он может развернуться, и не только он работает, но и читает лекции там в университетах, да, и создает там, ну, действительно такие прям монументальные свои работы, и которые там до уже последних лет.
1: Он, кстати говоря, потом приезжал, вот в отличие, допустим, от того же Бродского, который как уехал, потом уже он мог приехать в Россию, в Советский Союз, но никогда не приезжал, да, а неизвестный наоборот, он приезжал, он здесь делал здесь очень много работ, уже после перестройки, да.
0: Ну вот «Маску скорби» он делает в Магадане.
1: Магадане, там он хотел три сделать в Магадане, в Свердловске и в Иркуте, угу, памяти жертв сталинских репрессий. Но сделал он вот в Магадане, вот, такая она в стиле, говорят, скульптур на острове Пасхи, да, такие мегалитические скульптуры, да, огромные там с какими-то, какие-то там слеза в виде масок каких-то, там огромная совершенно такая, другой глаз в виде решетки, там что-то такое, в общем, а внутри комната там, которая изображает камеру в тюрьме, да. Потом Свердловске ему там не разрешили в центре города поставить, он где-то поставили на дороге на какой-то, а в Иркуте так и не сделали.
0: Да, но вот в Москве он создает древо жизни тоже.
1: А,
0: вот
1: это его... я видел даже.
0: Да? Видел, да?
1: Да.
0: Ну, расскажи.
1: Ну, вот не могу сейчас точно вспомнить. Там это вот мост Багратиона, это вот в районе Кутузовского проспекта, как я помню. Там такой есть Багратионовский мост. И там вот где-то стоит в вестибюле какого-то типа центра, что ли, торгового, не помню.
0: Да, 7-метровая, да, такая, да, да, да, махина, и там тоже переплетаются как-то человеческие сердца,
1: ну,
0: лица,
1: да, да.
0: Вот он тоже, вот это вот что-то переходящее одно в другое.
1: Такая очень экспрессионистская и грандиозная тоже в ней. Вот как у вас в большинстве работ неизвестного, такая она экспрессия и грандиозный масштаб вот этого всего, да. Масштаб замысла этого, да.
0: Ну, что еще важно сказать, что и статуэтка «Орфей» им тоже создается, это, ну, премия Тэффи известная, вот знаменитый вот этот «Орфей» создан как раз Эрнстом Неизвестным.
1: Да, «Орфей»... она на самом деле изначально это большая скульптура, а это ее как бы копии такие сделаны, мелкие, чтобы да. вручать лауреатам.
0: «Орфей», который играет на струнах собственной души.
1: Да, тоже такая очень своеобразная.
0: Вот еще хотелось немного сказать о нем словами его друзей. Например, Андрей Вознесенский говорил о Неизвестном так: «Эрик мыслил не метрами, он мыслил геологическими эпохами. Когда он показывал свои эскизы, казалось, что он хочет заковать в бронзу земную кору. Он сам был, как ожившая скала. В его мастерской всегда стоял гул, пахло гипсом, металлом и потом. И среди этого хаоса он, зацелованный судьбой и одновременно избитый ею титан». Вот такая целая поэма, мне кажется, в этих словах. Действительно такой титан. И Михаил Шемякин, например, тоже вот о Неизвестном говорил: «Обладал, Эрнст обладал уникальным даром, он умел дружить со страстью. Он мог спорить об искусстве до хрипоты, бить кулаком по столу так, что звенели стаканы. Но в его ярости никогда не было мелкой злобы. Это была ярость творца, созидателя. Он был невероятно щедрым человеком, мог подарить дорогую скульптуру первому встречному, если видел, что тот искренне прочувствовал его работу». Ну вот, да, удивительный, конечно, человек, но он же не только скульптуры создавал, у него и картины кое-какие,
1: ну да,
0: есть.
1: Да, и серия у него есть картины, да.
0: Да, вот, не знаю, видел ли ты какие-нибудь из них, потому что вообще, если говорить про картины, ну где мы их можем увидеть? Есть музей Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге. Там вот это единственный вообще постоянный его музей. И там и скульптуры малых форм кое-какие выставлены, и графические листы, иллюстрации. И вот можно встретить, конечно.
1: Но если судьба закинет в Екатеринбург, то надо будет, конечно, зайти туда.
0: Да, еще...
1: Я был в Свердловске в очень раннем детстве, когда еще наверняка музея не было.
0: Вообще еще выставки в Третьяковской галерее в Москве вот, из
1: была.
0: Ближнего.
1: Сейчас уже, наверное, не будет больше.
0: Ну, ретроспективные какие-то все-таки есть. И там вот встречаются и живопись, и графика, да, не только скульптура. Но вот если представить...
1: Ну, религиозные сюжеты... живопись есть у него, и скульптура у него есть, распятие.
0: Сердце Христа.
1: Сердце Христа, да, и распятие, которое он приобрел у него Ватикан, Папа Римский с ним встречался, Папа Римский Иоанн Павел II с ним встречался, и очень высоко ценил его религиозные скульптуры, угу. Хотя, конечно, они совершенно как бы... Вот,
0: но Сердце Христа – это скульптуры, да.
1: Да, угу. Они совершенно не... непривычный, скажем так, вот как для нас, как распятие, что такое распятие для нас, да, это совершенно очевидный сюжет, а там такие распятия, конечно, очень необычные, но Папа Римский, в отличие от Никиты Сергеевича Хрущева, да, он понимал, да, что художник имеет право...
0: Понимал его масштаб, так скажем.
1: Да, имеет право делать так, как он считает нужным, в этом и смысл искусства, да.
0: Да, ну вот, а про картины все-таки, если говорить про стиль его, вот так вот, ну, представить, я не знаю, представляешь, ты, вот говорят, что он наследник в чем-то и Пикассо, что у него такое, такая вот абстракция.
1: Ну, все художники 20 века наследники Пикассо, это как бы тут, чего тут далеко ходить, конечно, да.
0: Ну да, то есть...
1: Ну и Гойи в то же время, он наследник. То есть вот Афорте Гойи, мне его картина напоминает Афорте Гойи во многом.
0: А, ну это вот получается, что графические вот эти вот циклы, да?
1: Да,
0: то
1: да,
0: есть,
1: да, да.
0: Ну вообще, наверное, такой вот собирательный, это образ, собирательный образ больших скульптур, форм и вот эти вот элементы экспрессионизма, кубизма, наверное, все он вот сочетает в своем творчестве. Но вообще Неизвестный прожил очень долгую жизнь, сколько ему было, ну, 90 точно исполнилось, и, соответственно, мы сейчас можем...
1: И у него была мастерская в каком-то городке в штате Нью-Йорк, в отдалении от всех городов. Там была у него такая на берегу океана, такой небольшой дом, и он завещал похоронить его там же, в этом месте, где он чувствовал себя, наконец, свободным.
0: Да. Ну, очень хочется, конечно, побывать в его музее, потому что мне кажется, что, несмотря на те фотографии, да, картинки, конечно, которые мы можем наблюдать, сам масштаб мы почувствовать не можем, но только вот увидев это в реальности. Поэтому вот и адресуем и наших радиослушателей, да, да, уже посмотреть на такие работы в контексте. И прощаемся до следующего воскресенья.
1: Всего доброго.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение.

Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно.

Отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умерщвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара,
дамя не ебеше бесам радование, и же многим грехом повинника, ново сотворимя, обещавшего нечувственными, пренепорочные согрешений, странно муки всякие покажимя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыша глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его отдел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим,
без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 186-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 8 главы.
1: Братья, как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сию добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка».
0: Послушайте 11-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 3 главы.
2: В то время совет сотворили фарисеи на Иисуса с Иродианови, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что он делает, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали отрывок из 3 главы Евангелия от Марка. Начиная с 6 стиха, евангелист говорит о том, какая была реакция фарисеев на исцеление Спасителем Сухорукова в субботу. Я не раз уже говорил, что значило для иудеев субботний покой, шаббат, и до какого абсурда эту идею покоя довели фарисеи. Кстати, предупреждение всем нам, ведь любую евангельскую заповедь или церковную традицию можно истолковать так, что она станет не Божьим даром, а ярмом на шее, как это произошло с заповедью о субботнем покое в ее фарисейском истолковании. Я, например, у себя на приходе нередко сталкиваюсь с абсолютно бредовыми идеями, которые засели в головах некоторых наших прихожан, и которые, как им кажется, являются правильным и более полным исполнением той или иной заповеди. А на самом деле это, как сказал Христос, бремена неудобоносимые, когда человек усложняет жизнь себе и часто отравляет ее окружающим его людям, думая, что тем самым он исполняет что-то важное, приближающее его к спасению. Ну, а на самом деле все эти усилия оказываются бесплодными, а иногда и пагубными для человеческой веры. Все это, конечно, плоды вопиющей религиозной безграмотности и невежества, хотя, конечно, ментальный уровень паствы – это иногда почти зеркальное отражение уровня пастырей. И если сегодня в людях больше суеверия, чем веры, язычества, чем христианство, веры в чудо, а не веры в Бога, то это в первую очередь претензии к нам. Значит, плохо учим. Ну, это проблема сегодняшнего дня. А возвращаясь к Евангелию, надо сказать, что в этот раз к традиционным недругам Христа, фарисеям, присоединились еще и иродиане. Иродиане – это политическое движение, которое только несколько раз упоминается в Евангелии. Это была малочисленная и непопулярная в народе политическая партия, которая ставила своей целью воссоздание независимого израильского государства, но во главе с одним из сыновей Ирода Великого, откуда их название – иродиане. Но Ирода Великого в народе очень не любили. Вот показателен тот факт, что он, предчувствуя свою смерть, приказал в тот день, когда он умрет, убить самых уважаемых людей в Иерусалиме, чтобы хотя бы их смертью заставить жителей Иерусалима и всей Иудеи скорбеть и плакать. А в противном случае он понимал, что его смерть обернется всенародным праздником и ликованием. Это, конечно, показывает, какими были отношения, даже можно сказать, взаимоотношения между царем Иродом Великим и его подданными. И все сыновья Ирода Великого, может быть, за исключением Филиппа, были не лучше своего отца, поэтому занять хоть сколько-нибудь заметное положение в иудейском обществе у партии иродиан шансов не было. Фарисеи и иродиане враждовали друг с другом, но в данном случае они выступают вместе, потому что они понимают, что дела Христа привлекают к нему людей, его известность, или, говоря сегодняшним языком, популярность в Палестине возрастает все больше и больше, а значит, их, фарисеев, иродиан уменьшается. Поэтому, как это часто бывает в истории, общий опасный противник в лице Спасителя заставил фарисеев и иродиан на время забыть свою вражду и разногласия и единым фронтом выступить против Христа, который в равной степени был опасен как тем, так и другим. Господь, дабы не усугублять конфликт, покидает Капернаум, он идет к Галилейскому морю, за ним следует множество народа, Христос учит их, исцеляет больных, и вот важную деталь подмечает евангелист. Он запрещает исцеленным говорить о том, кто исцелил их. Почему? А потому что чудо привлекает, и особенно чудо исцеления. Вот те, кто из наших радиослушателей, кто прошел через горький опыт болезни, страданий, или тяжело болели их близкие, то такие люди прекрасно понимают, на что готов пойти человек для того, чтобы вернуть здоровье себе или близким себе людям. Перенести любую операцию, потратить все деньги, пойти к любому шарлатану, который пообещает исцеление, и что угодно. Но все это тщетно. Только Бог по своему всемогуществу и милости может вернуть человеку тот дар, который он потерял. Но, конечно, если исцеление входит в божественный план по спасению, я имею в виду вечное спасение конкретного человека, потому что каждому у нас у Господа свой замысел. Точнее, замысел-то один — спасти человека, но каждого он ведет к этой цели по-разному, своими, непохожими и часто непредсказуемыми и непонятными для нас путями. Вообще Христос часто в Евангелии запрещает исцеленным разглашать, что Он их исцелил. Потому что в таком случае народ пойдет за Ним в ожидании чуда, а не в порыве любви. А Господь ждет от нас любви, а не ожидания тех благ, которые Он может нам дать. Вот как Он сказал собравшимся вокруг Него толпе после насыщения 5000 человек 5 хлебами. Он им сказал: «Вы ищете Меня, потому что насытились». Вот чаще всего люди именно так и рассматривают веру в Бога. Зачем надо в Бога верить, исполнять Его заповеди? А для того, чтобы Он помог. А если Он не помогает, то как, тогда какой вообще смысл верить-то в Него? Что это дает? А что вообще дает любовь человеку? Вот давайте сами спросим себя, ведь каждый из нас кого-то любит, родителей, детей, мужа или жену. Так вот, любим-то мы в ожидании чего-то получить от того, кого мы любим в житейском или меркантильном смысле? Нет. Любовь с расчетом выгоды, любовь за блага, любовь за деньги — это не любовь. Есть специальный термин, обозначающий такую «любовь» в кавычках. Я не буду его произносить, но он всем хорошо известен. А подлинная, настоящая любовь, она ищет не то, что получить можно с объекта любви, а что ему дать. И эта любовь проявляется в жертвенности, в переживании, часто в страдании, а уж никак не в получении выгоды. И, конечно, любящий человек бывает счастлив тогда, когда его любовь взаимна. Вот эти всем понятные отношения между людьми можно в полной мере перенести на взаимоотношения Бога и человека. Господь любит нас, Его любовь проявляется везде и всегда. Иногда мы ее не замечаем и не ценим, Как часто дети не ценят заботу о них родителей, воспринимая это как норму, но в ответ Господь ждет то, что ждет каждый любящий человек — взаимности. Чтобы и мы любили Бога ради Бога, а не ради тех благ, которые эта любовь может нам принести. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 24 августа, 11 августа по старому стилю, празднуется память мученицы Девы Сосанны и пострадавших вместе с нею в правление императора Диоклетиана, священномучеников Гая и Гавиния, мучеников Клавдия, Максима, Препидигны, Александра и Куфия. Сосанна была дочерью священника Гавиния и племянницей святого папы римского Гая, который обратил ко Христу родственника императора Диоклетиана, Клавдия, с женой Препидигной, сыновьями Александром и Куфием и братом Максимом. Узнав о том, что целая семья императорских родственников обратилась в христианство, Диоклетиан отправил их в изгнание. Вскоре мучеников сожгли в Остии, недалеко от Рима, а пепел бросили в море. Святая Сосанна некоторое время жила во дворце императора Диоклетиана под покровительством его жены, которая была тайной христианкой. Принуждаемая к замужеству, святая Сосанна была вынуждена открыть, что она христианка, и дала обет девства. После этого мученица была обезглавлена. Вскоре принял мученическую кончину отец святой Сосанны, пресвитер Гавиний, а в 296 году пострадал за Христа и святитель Гай. Также мы вспоминаем сегодня святого мученика начала IV века архидиакона Евпла. Он всю жизнь неустанно проповедовал Христа, постоянно нося при себе Евангелие. В этот день празднуется память нескольких печерских подвижников, преподобных мучеников Феодора и Василия, живших в XI веке, и преподобного Феодора, князя Острожского, жившего в XV веке. Преподобный Феодор происходил из рода святого равноапостольного князя Владимира. В 1386 году польский король Егелла и литовский князь Витовт утвердили за князем Феодором наследственное владение – Острожский округ. В 1410 году князь Феодор участвовал в разгроме рыцарей католического ордена под Грюнвальдом. В 1422 году святой князь из-за сочувствия православным в Чехии поддержал гуситов в борьбе с германским императором Сигизмундом. В русское военное искусство введен был святым князем особый прием – гуситский строй. В 1432 году, одержав ряд побед над польскими войсками, святой Феодор вынудил князя Егелла оградить законом свободу православия на Волыни. Князь Свидригайло, опасавшийся усиления своего союзника, в 1435 году заключил князя Феодора в темницу, но народ, любивший святого, поднял мятеж, и он был освобожден. Острожский князь примирился с обидчиком и явился ему на помощь в борьбе с литовско-польской партией. По вступлении на польский престол Казимира, младшего сына князя Егелла, князь Феодор Острожский получил на правах наместничества города Владимир, Дубна, Острог и стал обладателем обширнейших имений в лучших областях Подолии и Волыни. После 1441 года, оставив свое владение, воинскую славу и княжество, святой князь принял монашество в Киево-Печерской лавре с именем Феодосий и подвязался здесь для спасения своей души до самой кончины, последовавшей во второй половине XV века. Прославление преподобного Феодора, князя Острожского, состоялось через 100 лет после кончины. Тогда же было засвидетельствовано нетление его мощей. Наш церковный календарь продолжит житие святого мученика Евпла. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Святой мученик и архидиакон Евпл пострадал в 304 году в правлении императоров Диоклетиана и Максимилиана, воздвигнувших гонения на христиан. Он был архидиаконом в городе Катаны на острове Сицилия. Усердно исполняя архидиаконское служение, святой Евпл постоянно проповедовал истинную веру. Он всегда имел с собой Евангелие и, ходя из дома в дом, читал людям о чудесах Господа Иисуса Христа. Однажды в Катану явился отряд язычников для выявления тайных христиан. На святого Евпла донесли, и он был взят под стражу. После того, как он отказался поклоняться языческим идолам, его подвергли жестоким пыткам. Ни тяжкие муки, ни лукавые посылы всяческих темных благ, если он отречется от Христа, не смогли поколебать твердости исповедника. Тогда мучители решили подвергнуть его медленной смерти от голода и жажды. Страдальца заключили в тюрьму и запечатали дверь. Через 7 дней, почувствовав нестерпимую жажду, святой стал усердно молиться к Богу, и внезапно в темнице появился водный источник. Когда через некоторое время сюда вошли воины, то увидели, что темница полна воды, которая исчезла по мановению руки мученика. Увидев, что святой жив, градоначальник-язычник повелел отсечь ему уши, а затем и голову. На месте казни перед смертью святой Евпл вновь проповедовал Евангелие. Его останки были благоговейно погребены христианами. При гробнице святого мученика происходило множество исцелений.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие преподобномучеников Феодора и Василия Печерских. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобномученики Федор и Василий Печерские подвязались в XI веке в ближних пещерах Киева. Святой Федор роздал свое имущество нищим, удалился в монастырь и поселился в Варяжской пещере, соседней с пещерой преподобного Феодосия. Много лет пробыл он тут в строгом воздержании. Когда враг посеял в нем скорбь о разданном имении, святой Василий утешал его: «Прошу тебя, брат Феодор, не теряй награды, если хочешь имения, возьми все, что есть у меня». Преподобный Федор раскаялся и сердечно полюбил преподобного Василия, вместе с которым жил в келье. Однажды преподобный Василий в течение 3 месяцев нес послушание вне монастыря. Бес, приняв его облик, явился к преподобному Феодору и указал сокровище, когда-то сокрытое разбойниками в пещере. Инок хотел уже выйти из монастыря, чтобы купить имение и жить в миру. Но когда вернулся преподобный Василий, бесовский обман раскрылся. С тех пор преподобный Феодор стал внимательнее к себе. Чтобы в праздности не увлекаться помыслами, он поставил у себя жернов и по ночам перемалывал зерно. Так долгими и усердными подвигами он освободился от страсти сребролюбия. До князя Мстислава Святополковича дошел слух, что Феодор нашел много сокровищ в пещере. Он вызвал к себе преподобного и велел ему указать место, где спрятаны ценности. Святой Феодор ответил князю, что и в самом деле видел в пещере много золота и сосудов, но от соблазна он вместе с иноком Василием зарыл их, а Бог отнял у него память, где оно сокрыто. Не поверив святому, князь приказал замучить его до смерти. Святого Феодора избили так, что вся власеница была смочена в крови. В пьяном состоянии князь велел истязать и святого Василия, а затем сам убил его стрелой. Умирая, преподобный мученик Василий бросил стрелу к ногам князя Мстислава и предсказал, что скоро тот сам будет смертельно уязвлен ею. Пророчество исполнилось. 15 июля 1099 года на стене Владимирской крепости князь Мстислав во время междоусобной войны с Давидом Игоревичем был неожиданно сквозь отверстие доски поражен стрелой в грудь и в следующую ночь скончался. Узнав свою стрелу, князь сказал: «Умираю за преподобных мучеников Василия Игоревича».

0: Песнопение Божественной Литургии, Херувимская песнь, Старосимоновская, в обработке неизвестного композитора, прозвучала в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение на преображение Господне. Святая Церковь празднует ныне, и мы с нею торжествуем, пресветлый праздник преображения Господня на горе Фаворской и прославление нашего человеческого естества в лице Господа Иисуса Христа. Повторю русскую речью Евангелие или всерадостное благовестие Матфея о нынешнем дне, повествующее о событии преображения. В то время взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую оных, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил «се», облако светлое осенило их, и «се» глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 9. Здесь конец евангельской повести. Итак, преображение Господа Иисуса Христа состояло в том, что во время молитвы Его на Фаворской горе, как дополняет это сказание другой евангелист, лицо Его вдруг просияло, как солнце, и одежды Его сделались белы, как снег. Евангелие от Луки, глава 9, стих 29. В это время явились ученикам древний пророк и законодатель еврейского народа Моисей и пророк Илия, взятый некогда живым на небо, на колеснице огненной и на конях огненных. Явились они во славе, то есть в небесном свете, и беседовали с Господом о наступающих страданиях и о крестной смерти Его в Иерусалиме, как дополняет это сказание евангелист Лука. Для чего Господь показал апостолам небесную славу Свою, светлость божества своего настолько, насколько они могли вместить, не больше, потому что иначе они не остались бы в живых. «Не может человек увидеть лица моего, — говорил Бог в Ветхом Завете Моисею, — и остаться живым». Для того, чтобы и еще после бесчисленных чудес показать им очевиднейшим образом божество свое и свое единосущее со Отцем, дабы они не поколебались в вере во время страданий Его и смерти, но разумели и понимали, что Он страдал и умирал добровольно за грехи мира, и с дерзновением проповедовали о Нем людям, что Он – истинно единородный Сын Божий, вечный, Творец мира видимого и невидимого или ангельского, для чего явились пророки Моисей, живший ранее Иисуса Христа за 1500 лет, и Илия почти за 1000 лет, и для чего в славе? Явились для засвидетельствования апостолам, что Иисус Христос есть предсказанный издревле пророками истинный Мессия, Спаситель мира, обладающий живыми и мертвыми, и для вразумления учеников в настоятельной нужде страданий и смерти Его для искупления мира. явились в славе для того, чтобы уверить учеников, что их ожидает за подвиги на земле такая же или еще большая слава, как учеников и друзей Христовых. Пророки беседовали с Господом о страшных страданиях Господа за нас в Иерусалиме, а Петр, не ведавший, что говорит, хотел наслаждаться блаженством на Фаворе в присутствии Господа. «Хорошо нам здесь быть, — говорит Господи, — сделаем три кущи, то есть палатки из зеленых ветвей, тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Нет, Петр апостол, не место и не время тебе тут блаженствовать, а настоит тебе претерпеть тяжкие страдания и смерть понознейшую. Разве ты не слышал, о чем говорили Моисей и Илия с Господом во время преображения его? Не о блаженстве, а о страдании и смерти, которые надлежало претерпеть ему. Но сам Петр не знал, как сказано, от великой радости и счастья, что говорил. Надо было вразумить свыше его и прочих учеников, и еще не кончил Петр слов своих, как с неба послышался глас. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». То есть не следуйте тому, что вам нравится, приятно, а слушайте его, Сына моего возлюбленного. А он что говорил еще так недавно? «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Вот в чем надобно слушаться его. И нам, братья и сестры, не должно искать на земле радости и блаженства. Здесь не место и не время для блаженства, а место и время для слезного покаяния и скорбей очистительных. Блаженство будет там, на небе, вовеки бесконечные для всех истинно веровавших и подвязавшихся здесь. Ученики испугались гласа Божия, потому что были еще несовершенны и земны. Господь отъял от них страх прикосновением своим и словом. «Не бойтесь». Открыв глаза, они увидели одного Господа и уже в обыкновенном виде. При схождении с горы он не позволил им сказывать народу о этом видении, да то ли пока он не воскреснет из мертвых. Почему? Потому что Господу надлежало пострадать и умереть для спасения мира и нас с вами, братья, и он не хотел, чтобы прежде страданий и окончания дела искупления прославляли его божественную славу, и чтобы нам дать пример смирения, чтобы и мы не искали у людей славы, а у Бога. Итак, братья и сестры, не будем на земле искать радости и блаженства или суетной славы, а будем непрестанно изменяться на лучшее покаянием глубоким и нелицемерным, твердым и непрестанным и усердным деланием добрых дел, будем с терпением и упованием переносить посылаемые скорби, напасти, страдания. Если будем так жить, то настанет и для нас чудное преображение, когда Господь преобразит смиренное тело наше так, что оно будет сообразно славному телу Иисуса Христа, как говорит Писание. Это будет после всеобщего воскресения мертвых. Аминь.
2: Прозвучало поучение на преображение Господне святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал Алексей Веснер.
3: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19:05 в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Ивлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11:00.
4: Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10. В эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Сегодняшняя повестка дня у нас достаточно скромная в плане того, что у нас две рубрики будет всего. Это наша постоянная рубрика «Викторина». Я готова задать вопрос радиослушателям, и можно будет выиграть приз. А также вторая рубрика «Календарная». Мы в прошлый раз с Сашей сказали, что мы уже знаем, о ком пойдет сегодня речь, да, но несмотря на то, что повестка скромная, фигура у нас просто гигантская в календарной рубрике, поэтому не будем затягивать, тянуть время, а начнем с викторины. Я готова задать вопрос, а Саша, как обычно, напоминает условия викторины.
1: Ну, условия у нас в последнее время не меняются, поэтому, скажем кратко, надо, как только будете знать правильный ответ на Машин вопрос, надо звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству и давать правильный ответ. Кто первым это сделает, будет иметь право на наступающей неделе, вплоть включительно по пятницу, приехать на радио «Град Петров» и получить любой диск или любую книгу из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. А я задаю вопрос, и мы сегодня угадываем, как уже много передач подряд, слово по его этимологии. И в данном случае этимология славянская у слова, происхождение славянское, и это существительное. Еще в Древней Руси так называли. Сейчас это вот мои любимые слова, которые изменили свое значение. Да, изменилась окраска этого слова. Так вот, раньше так называли высокое мастерство человека определенной профессии. Вот исключительно положительное было значение. Но и также однокоренное слово, и сама профессия называлась этим однокоренным словом. Сейчас мы по-другому этого человека немножко называем, но мы поймем, о чем идет речь. А со временем, поскольку вот сама эта профессия не поддавалась пониманию, она казалась неким, многим казалась неким чудом, и как он это делает, было непонятно, то связалось вот это вот умение с чем-то таким вот как будто бы нехорошим, да, что как будто он, может быть, использует и магию где-то. И поэтому значение изменилось на отрицательное. И слово стало означать злой умысел, например, да, вот подзначение злой умысел, предательство, означало высокое мастерство у человека этой профессии. Вот что же это такое? Есть ли у тебя, Саша, варианты? Не произноси их только.
1: Нет, пока нет у меня таких вариантов. Так, а эта профессия сейчас существует?
0: Профессия, ну, в общем-то, она, я бы сказала, что существует. По-другому называется другим словом, потому что два синонима было. Вот мы другим синонимом называем. У нас уже есть...
1: Да, уже есть звонок, слушаю вас.
2: Алло.
1: Да-да.
2: Алло.
1: Специалист? Специалист.
0: Нет, определенная. Нет, спасибо за вариант.
1: Хороший, да. Имеет, в общем-то, у нас коннотация.
0: Но это не абстрактное слово, это определенная
1: профессия.
0: Была профессия.
1: Сейчас она называется по-другому, но может и так называться, мы тоже поймем.
0: Мы, ну, мы поймем корень этого слова, да, да, да.
1: А сейчас это такая отрицательная коннотация.
0: Раньше человек этой профессии назывался по.

0: человека этой профессии мы называем другим словом, но оно тоже достаточно давно появилось, тот синоним. А вот то, что называло, то, что обозначало его высокое мастерство, сейчас у нас отрицательное значение имеет. Злой умысел.
1: Предательство.
0: Предательство, да.
1: Даже ничего мне в голову не приходит.
0: Ну, что ж ты
1: такое? По этому плане.
0: Что? А, давайте подумаем, да, Саша, только ты не называй.
1: Да я не знаю.
0: Что? Почему вот так вот могли отрицательно относиться? Что же не понимали, да? Вот что оказалось такого магического в его профессии?
1: А что он
0: делал? С чем
1: он
0: работал? Да. Вот я не могу сказать, сразу будет понятно, что он делал. С какими стихиями, скажем так, он работал? Что-то вот такое происходило, что напоминало нечто колдовское такое, вот магическое. Это обычная профессия. Угадал?
1: Сейчас я напишу тебе.
0: Да, Саша угадал. Правильно. Да. Саша уже угадал, значит, возможно.
1: Значит, другой человек может угадать.
0: Да. Что тебе?
1: Но, правда, ты здесь жестикуляцией занимаешься, а слушатели жестикуляции...
0: Я же ничего такого и не
1: показываю. Жестикуляции твои не видят, а меня твоя жестикуляция, она навела на эту мысль.
0: Да, но я ничего такого и не показываю. То есть что-то волшебное, как будто бы, да, нам видится в его профессии, или
1: это,
0: виделось нашим
1: знаю,
0: предкам.
1: Я ничего волшебного не вижу.
0: Но для нас сейчас современный человек...
1: Я должен сказать, что это слово до сих пор используется, и название этой профессии до сих пор используется в других славянских языках. Вот так скажем. В белорусском, например.
0: Да?
1: Да.
0: То есть тот же корень, да, что...
1: Нет, то же слово используется.
0: Ага. Хорошо.
1: Для названия этой профессии.
0: Ну вот.
1: Насчет того, что используется как показатель какого-то мастерства, это я не знаю, конечно, сейчас это никто так не говорит. А вот само слово, оно как бы.
0: А у нас в нашем русском языке это слово используется не
1: только... В польском, в белорусском.
0: И в русском не только для вот этого отрицательного слова, но и для глагола. Если вот мы говорим про глаголы, да, что делает этот человек, да?
1: Да.
0: Вот этот глагол у нас тоже используется в русском языке.
1: Больше этот глагол вполне используется.
0: В нейтральном значении, что конкретно делает этот человек.
1: Да, да, да. И как бы профессия происходит от глагола от этого существительного, или наоборот, существительное от этого глагола, да?
0: Сейчас запутаешь. А давай ближе к профессии. Вот это городская профессия или не городская?
1: Нет, наверное, скорее.
0: У нас, наверное, она ассоциируется...
1: Она существует и сейчас, и в городе существует, на заводе на каком-нибудь. Вот я работал на заводе, там был даже цех такой, где этим занимались, да. То есть, но как бы ассоциируется скорее с...
0: Деревнями.
1: Деревнях, да. Но есть и в городе, да.
0: Да. Ну,
1: просто что совершенно другое оборудование стало, конечно, в городе по сравнению с тем, которое было в деревне, угу. Конечно.
0: Да, то есть человек, уже подсказываем, делает что-то руками, делал.
1: Делал руками, сейчас делается уже машинами, конечно, автоматами.
0: Да. Вот. И что-то сложное, да, вот он какие-то, я даже не знаю, как подсказать, он такие... сплетения, не знаю, делал непростые, да?
1: Ну да, и фамилия очень распространенная и русская, в том числе от этого слова происходит.
0: А, ну это не подсказка. Мало ли от каких профессий. У нас звонок еще, по-моему, есть, да? Кто-то угадал. Да, звонок.
1: Да, слушаем вас.
2: Алло.
1: Да. Слушаем.
0: Нет, что-то сорвалось у нас. Перезвоните, пожалуйста, еще раз.
1: Тут просто сложность этого вопроса в том, что нужно как-то связать вот эту профессию с этим вот нехорошей современной коннотацией, которая, конечно, никогда в голову не придет тебе, и так вот, и если не думать об этом.
0: Да, но, кстати, вот нехорошая коннотация, она как бы возвышенная такая, да, у нас, ну, как это сказать-то, слово такое?
1: Ну, такое слово вычурное, высокого стиля,
0: высокого
1: да.
0: стиля, да. Еще, по-моему, у нас кто-то пытается угадать или перезванивает радиослушатель.
1: Да, слушаем вас. Слушаем вас.
0: Так, что-то у нас все срывается, по-моему.
1: Проблема с телефоном у нас?
2: Алло.
1: Да, слушаем вас.
2: Здравствуйте.

0: простите, кузнец.
1: А как, какое слово-то отрицательное значение имеет?
0: Алло.
1: Да, какое слово имеет отрицательное значение? Нет, пока.
2: Так.
1: Ну, уже совсем близко приблизилось.
2: Ну, прям близко, да, близко очень. Ну, подумайте еще раз, перезвоните, вы прям совсем рядом. Самое-то, вспомните, о чем был вопрос. Слово, которое имеет отрицательное значение и означает злой умысел. Что-то вот такое предательство,
1: да, да, да.
2: Предательство. Не знаю, какое-то вероломство,
1: да,
2: предательство.
1: Да. Сразу Шиллер вспоминается, да?
2: Да, Шиллер вспоминается. То есть вот, изначально вопрос об этом. Слово, которое имеет отрицательное значение, злой умысел, предательство, вероломство. А уже когда мы думаем о его происхождении, мы вспоминаем профессию. Поэтому вот...
1: Ну это вот только мы сейчас ставим, так и в голову-то это не придет, если бы Маша не задала этот вопрос. Это как-то взаимосвязано, никогда даже не придет в голову.
2: Да, да, имело... отношение вот к таким простым вещам, да. Казалось бы, земным очень.
1: Даже трудно себе представить, что это может быть одно и то же слово, один и тот же корень.
2: Да, ну вот и радиослушательница была прям, ну, совсем близко, вы, ну, практически вы,
1: ну, да,
2: все сказали,
1: да.
2: Осталось...
1: Но сейчас эта профессия так называется, а раньше она называлась как бы немножко иначе, и вот в славянских языках она называется вот как по-старому она называлась.
2: Да, да, да. Итак, мы ждем, не можем закончить нашу викторину, чтобы начать разговор, да, о...
1: Да, пока нет.
2: О человеке грандиозном, да.
1: Ну, что делать, значит, будем ждать, а что ж делать?
2: Вот, вот еще кто-то звонит.
1: Да. Ну, мы уже пока настолько много подсказали, что, мне кажется, уже можно угадать. Слушаем вас.
3: Алло.
1: Да.
3: Алло.
1: Да.
3: Коваль.
1: Да. А какое слово отрицательная коннотация?
3: Не понимаю еще раз.
1: Ну вот Маша задала вопрос, что вот сейчас мы называем этим предательство, там, злой умысел. Вот что это за слово?
3: Коваль.
2: Ну,
1: не, ну коваль-то коваль.
2: Ну а... давай засчитаем, наверное, что...
1: Не, ну как, нет? Это, ну, это просто мы подсказали, что кузнец эти раньше назывался...
2: Как называется предательство?
1: А, да, как называется предательство-то, мы же не узнали. Злой умысел, там вспоминается Шиллер, там все, там, ну что.
2: Ну вы правильно сказали, главное, как называется, какое слово-то означает вот это вот предательство, злой умысел?
3: Ну, не знаю, у меня родственник, который подковывает лошадей, он называется коваль.
2: Да, а слово, которое означает злой умысел и предательство, однокоренное слово?
3: Не знаю.
1: Все отменяется.
2: Так, ну угадывайте, пожалуйста, уже почти прям, ну совсем уже все назвали.
1: Постепенно приближаемся. Ну сейчас уже осталось просто угадать по первым буквам этого слова, как бы вот что-то, что там такое.
2: Неужели вот, наверное, очень сложно сопоставить, что ли?
1: Очень сложно.
2: Хотя
1: вроде... Мне в голову-то пришло это сразу.
2: А вот еще один звонок.
1: Да, слушаем вас. Алло, что-то у нас с телефоном какие-то проблемы сегодня, да?
2: Так.
1: Слушаем, слушаем. Мало того, что вопрос такой сложный, так еще и с телефоном проблема.
2: Да, что-то все срывается, ну ждем,
1: ну, ждем,
2: кто же
1: ждем.
2: Дозвонится.
1: Все-таки кто-то дозванивается же.
2: Да, ну вот. То есть как будто бы человек этот, который работал руками, он какие-то вот строил планы такие нехорошие. Сейчас хочется этим словом прям сказать, уже я боюсь случайно оговориться. Сколько много звонков?
1: Да, слушаем вас.
3: Алло.
1: Да.
3: Может быть, коварство?
1: Точно. А как вас зовут?
3: Татьяна Михайловна.
1: Татьяна Михайловна, спасибо.
2: Да, Татьяна Михайловна совершенно верно угадывает слово коварство. Действительно называли кузнеца, а кузнеца раньше называли
1: коваль.
2: Коваль, да, что выковывал, да, ковал.
1: Ковать,
2: вот эти,
1: ну,
2: вот
1: да.
2: Коварные планы, да. Да, действительно, это слово коварство. Спасибо большое.
1: Все-таки угадали, прекрасно.
2: Ну что же, мы тогда продолжаем нашу программу и переходим к календарю. Рубрики.

0: А поговорить мы сегодня хотели об Эрнсте Неизвестном, который, память которого мы его вспоминали 9 августа, потому что он ушел от нас в 2016 году.
1: Ровно 10 лет назад.
0: Да, 10 лет назад. Ну, совершенно удивительный человек. Конечно, для нас он и художник, и скульптор. Ну, скульптор, наверное, конечно, прежде всего, да, такой человек монументальных форм. И сам он, мне кажется, какой-то был удивительно монументальной личностью, каким-то невероятным, хотя он маленького роста был, но он вот производил впечатление гиганта какого-то удивительного человека, потрясающей энергии. Жизнь его тоже была овеяна какими-то удивительными событиями.
1: Ну и скульптуры у него тоже такие,
0: и
1: да? Часто такие бывали грандиозного размера.
0: Да-да-да. Вот поэтому все в нем, и в его биографии это удивительная сила, и в нем самом, и в его скульптуре. И вот мы сейчас, конечно, попытаемся вспомнить некоторые вехи его жизни и услышать какие-то воспоминания о нем, ну и поговорить, конечно, о его творчестве. Так вот, да, невероятно крепкий человек, вот так вот вспоминая его внешность, даже с такой широкоплечий, с очень мощными руками, и вот сразу же было понятно, что он рожден для того, чтобы мять вот этот гранит, да, властвовать над камнем.
1: Мять гранит, это, конечно, смело сказано.
0: Ну, вот эти черты лица, да, очень крупные, этот точёный лоб, такие пронзительные глаза, взгляд вот этот. Эдуард Лимонов, писатель, вспоминал о нем. Он был невысокого роста, но казался огромным из-за своей ширины и массивности. Настоящий каменотес, бунтарь из бронзы. На его груди после фронтового ранения осталась глубокая пугающая впадина. След войны, уходящий куда-то вглубь тела. Но энергии в этом израненном человеке было столько, что вокруг него буквально вибрировал воздух. Но вот сам Эрнст Неизвестный о себе, вот о своем теле говорил так: «Я всегда ощущал себя кентавром. Для меня кентавр – это не просто миф, это метафора человеческого бытия, соединение животной силы природы, разума и технологии. Мое тело всегда было моим главным рабочим инструментом. Я привык мыслить физическим объемом и тяжестью материала». Вот это вот правда. И мы вот говорим о его физической какой-то силе, но то же самое можно сказать о его характере. Когда друзья говорили о нем, многие сходились в одном и том же определении, что он был непреклонный, то есть обладал таким вот, как они говорили, творческим эгоизмом, эгоцентризмом, ну, в хорошем смысле. Он никогда не шел на компромиссы в вопросах искусства и вот имел такой темперамент. Он все-таки на Урале родился, да, вот этот вот уже уральский, бунтарский, ну и при этом очень вот эта вот его склонность к большим формам, она сочеталась с философией, все-таки у него такой был философский очень ум, вот, и он знал очень хорошо и цитировал и Шекспира, и Данте, и изучал Канта. То есть,
1: но вот он же где-то учился на философском факультете, как вольнослушатель в Московском университете. Он проходил там курс,
0: да,
1: как,
0: да,
1: как,
0: да,
1: как вольнослушатель, по-моему, в философском факультете.
0: Вот и Александр Зиновьев, философ, о нем тоже вспоминал. Эрнст обладал невероятным, почти пугающим упорством. Если он задумывал монумент, он видел его целиком в масштабе вечности. Его невозможно было сдвинуть с выбранного пути ни уговорами, ни угрозами. Он обладал психологией абсолютного победителя, который уже однажды обманул смерть. Ну и вот сам Эрнст Неизвестный говорил: вертикаль – это Бог, горизонталь – это жизнь, а в точке пересечения я, Микеланджело, Шекспир, Кафка. Мозговой страх смерти преодолевается исключительно хохотом утробы. Художник должен быть бесстрашен, иначе его искусство превратится в дизайн для гостиных. Вот такое тоже у него заявление, да, мощное, мощное совершенно было. Родился он в 25-м году, 9 апреля, вот он умер 9 августа, родился 9 апреля в Свердловске, ну, Екатеринбурге, да, Свердловск тогда только получил насколько я понимаю, свое название и имя, которое он получает, Эрик, это вот такое романтическое, в общем-то, имя. Мама дала ему это имя в честь героя поэмы «Эрик Синеглазый, Северокороль». Но позже, когда он стал старше, официально изменил его уже на Эрнст. Такое оно более...
1: Ему казалось, что Эрик — это детское какое-то имя.
0: Да, более жесткое, более звучное. Но вот интересная семья очень была. Отец Иосиф Моисеевич. Вообще он... Вот это вот... Фамилия, да, это же тоже не совсем его, не, вот, вроде как неизвестный, но на самом деле фамилия была неизвестнов.
1: По моим сведениям, так. Она была изначально все-таки неизвестной, да. А его дед поменял ее на неизвестнов. А потом, значит, отец опять поменял на неизвестных.
0: А вот это я не знала. Да, да, да, да. Ну, там очень такая сложная история, потому что вынуждены были скрывать они, происхождение, да. Но вот отец поменял две буквы, да. Я не знал, что... Вот, то есть он, получается, вернулся к своей прежней,
1: да,
0: прежней,
1: да, к
0: фамилии.
1: Фамилии. Да,
0: да. Так вот, вообще, несмотря на эту фамилию, неизвестный или неизвестный, отец-то очень был как раз известный. Он был детским врачом и такой вот человек. Интеллигентная очень была семья. А мама была Абрамовна Дежур, поэтесса, биолог, вообще она была ученицей академика Вернадского, и при этом еще и автор научно-популярных книг для детей. Ну вот и отец тоже, получается, врач был, да, и мама имела отношение к биологии, но, тем не менее, увлечение Эрнста – это все-таки искусство было, несмотря ни на что. Но интересно, что в семье, это же все-таки Урал, да, Свердловск, в семье частым гостем был Павел Бажов, вот знаменитый сказочник, и его рассказы как раз о различных мастерских, о хозяйке Медной горы тоже вот эту любовь к камню-то и заронили, можно сказать, да, в душу вот, совсем молодого человека. Сам он вспоминал о детстве. Мама создавала вокруг меня атмосферу чистой поэзии. Отец учил земной ответственности. Но главным моим учителем был Урал. Я рос среди гигантских скал и лесов. Еще мальчишкой я смотрел на уральские горы и мечтал, вот бы взять гигантский резец и превратить эти хребты в скульптуры людей и титанов. Надо сказать, что учился, он вообще вспоминал, что он очень ввязывался в различные драки, и город, вот все-таки Свердловск тех лет, это перед началом войны, это тоже такой был, мне кажется, тут он город, отходивший от гражданской войны, да, входивший вот в эти годы Великой Отечественной, там вот много очень таких, ну, как сказать, он неустроенный, что ли, был. И даже вот по воспоминаниям Эрнста Неизвестного, он шел в школу, школа такая была, это бывшая церковь была, школа в Свердловске, там ее перестроили, она какой-то был такой дворец, и это был новый район. И мальчик маленький, он шел из такого благополучного квартала, низких домов купеческих, вот он шел вот в эту новую школу, ну и по дороге ввязывался в различные вот такие вот драки и давал отпор. То есть это вот тоже у него, его такой характер очень взрывной и строгий, он формировался как раз там. И, значит, в этой школе он уже он очень рано проявлял свои способности к искусству, и он получает ну, возможность участвовать в конкурсе, и этот конкурс открыл ему дорогу в Ленинград, потому что он, значит, переводится в престижную ленинградскую спецшколу для юных художников и продолжает учиться уже там. Но начинается Великая Отечественная война, потому что в Ленинград он попадает в 1939 году, потом начинается война, школу эвакуируют в Самарканд, Уже в Самарканде продолжается, опять-таки, творчество, потому что Эрнст участвует в конкурсе детского рисунка всесоюзном, он там победил, и уже в детском рисунке проявляется его склонность к графике, потому что вот именно графическая сложность, она тогда потрясла жюри. Ну и наступает 42-й год, до этого он болел очень брюшным тифом, а потом вот он только оправился, ему было 17 лет, тогда Эрнст уходит добровольцем на фронт и попадает в воздушно-десантные войска. В 45-м году, за две недели до победы, в боях за Австрию, он получает страшное ранение. Ну, он тогда вот участвовал активно в боях, да, вот, ну, говорят, что ну, подвиг фактически он совершил, но вот получил ранение, пуля влетает в грудь, и врачи тогда ему констатировали клиническую смерть. То есть на родину уже пришла похоронка, и ему присваивается орден Красной Звезды с надписью «Посмертно». Вот такая история. Он сам вспоминал об этом случае. «Меня сочли мертвым и унесли в подвал морга. Спасла чистая случайность. Санитары несли очередное тело, споткнулись на лестнице и уронили носилки со мной. От удара и дикой боли я хрипнул. Кто-то в темноте закричал: «Живой!» Меня вытащили буквально с того света. Долгое время после этого я мог ходить только на костылях и испытывал адские боли. Но именно тогда я понял, если Бог оставил меня на этой земле, значит, у меня есть огромная планетарная задача». Вот. Это действительно оказалось так. Но после войны Эрнст Неизвестный одновременно учится в Академии художеств Латвийской ССР и в Суриковском институте в Москве. Ну и вот, как Саша сказал, он еще и философией увлекается и посещает лекции в Московском государственном университете, да, на философском факультете, как вольнослушатель. И вот начинает он создавать огромные циклы работ. То есть вот такое монументальное, как сказать, древо такое человеческой жизни создает. И вообще в искусстве того времени все-таки больше, наверное, такая мягкость преобладала. Ну вот так. Такая вот монументальность, это было нечто, мне кажется, новое, да, и работы непривычно были угловатыми какими-то, да, резкими, напряженными.
1: Была как бы такая тенденция к реализму, скажем, такому, ну вот как реализму, вот, ну вот изобразить некий предмет, как он существует на самом деле, да, в природе, или там в общем, человек, вот, допустим, или там что-то. А Эрнст Неизвестный, никогда не было свойственно просто такой вот чистый реализм, там, вот, сделать там памятник там кому-то, да. У него была какая-то очень экспрессивная манера, да. Он вот, а в то время, конечно, это, да и вообще, и никогда это не приветствовалось, скажем так.
0: Ну да, и из-за этого, конечно, работа-то не приносила ему дохода никакого. Он физически вынужден был где-то выживать. Он вспоминал: «Почти 10 лет я не имел возможности нормально работать, как признанный скульптор. У меня не было официальных заказов, не было бронзы и мрамора. Я работал простым каменщиком, литейщиком на заводе, грузчиком. По ночам в холодной мастерской я плавил металл сам, но я ни на секунду не прекращал творить. Мои скульптуры рождались вопреки всему». Ну вот, вообще признание к нему пришло в 70-е годы, да, но еще в 60-е вот он сталкивался с этими трудностями.
1: В 60-е уже стал очень известен на самом-то деле где-то. В начале даже 60-х годов, когда случилась вот эта вот история с посещением Хрущева,
0: да,
1: в выставке
0: Мосха.
1: Ну, что рассказывать там? Там как бы организовали выставку, по-моему, к 20-летию Московского отделения Союза художников. И вот, ну, в этом была какая-то изначально кто-то из окружения Хрущева старался его рассорить, скажем так, с интеллигенцией, потому что деятельность Хрущева, она сильно не нравилась многим людям в его окружении, и хотели вот как бы оторвать от него, чтобы интеллигенция не поддерживала Хрущева в его там всех этих антисталинских, да, антикультличновских, да, делах. Вот. И, а Хрущев был человеком крайне необразованным, в смысле, в плане вот, культуры, да, крайне бескультурным. Даже вот в своих воспоминаниях неизвестные пишут, что Хрущев вот, был человеком крайне бескультурным. То есть таких бескультурных людей он в своей жизни, говорит, я вообще почти и не встречал. И вот с точки зрения вот человека бескультурного, да, вот искусство, оно, чем искусство лучше, чем оно больше похоже на правду, да, то есть чем оно более реалистично. Вот и во всем, и в поэзии он этого искал, вот чтобы все было как по жизни, да, там, и в живописи. И вот они ходили там с целой командой своих соратников по этой выставке. И вот, как вспоминает неизвестный, что Суслов тоже был такой партийный деятель, все время говорил, это не похоже на Саратов, вот я же сам из Саратова, а это разве Саратов? Вот, какие-то картины он там видел с изображением якобы Саратова, это не Саратов, это ерунда какая-то. И вот это страшно, страшно возмущение. То есть люди как бы ну, не понимают, неразвитое чувство искусства, да, то есть у людей было, ой, этих. Но это люди, выходцы из каких-то очень простых...
0: Да. Ну вот Хрущев тогда тоже по воспоминаниям неизвестного говорил, что вот аргументы, да, какие он приводил. Был я шахтером, не понимал, был политработником, не понимал, был я тем, не понимал. Ну, вот сейчас я глава партии, премьер, я все не понимаю. Для кого же вы создаете вот такие.
1: Ну, в общем, да, понимаешь, это ему как бы неизвестно, а он зашел к нему в мастерскую, там, в комнату, где были выставлены его работы, скульптуры, и неизвестный начал с ним спорить. То есть он стал бы доказывать, почему он в таком виде стал спорить, что типа, ну вы же не специалист, не критик, да, не искусствовед. Вот. Вы не должны об этом судить, типа, аж первому секретарю ЦК КПСС это говорит, да? Тот, конечно, к этому был совершенно не приучен, да, к такому отношению. И говорил, что а для кого же вы тогда делаете, если вот даже я, первый секретарь, и то не понимаю, так для кого это нужно? Ну вот, было понимание такое, что искусство нужно вот простому человеку. Вот, было такое понятие «простой человек», да, что простой человек должен это осознавать и понимать, вот ему должно быть это нравиться. И все искусство было сводилось к тому, чтобы оно удовлетворяло вкусы простого человека. Ну, а искусство, оно же развивается, меняется, художник творит, у него есть чувство свободы, да? А тут вот так получилось, что нашла коса на камень. Но причем, что интересно, что пишет неизвестный, что в течение довольно долгого разговора, причем у них был с Хрущевым, как-то они друг к другу стали относиться с симпатией. Хрущеву он нравился. Как его такой вот энергия, его такая вот уверенность в своей правоте, да. И неизвестному нравилась вот такая вот тоже энергия и уверенность. Они были люди схожего темперамента, скажем так.
0: Да, это
1: при
0: как,
1: всем
0: знаешь...
1: различии, как бы, но они были очень...
0: Но мне кажется, неизвестному очень важно было сопротивление вот это. Как? Вот он говорил, например, ему когда-то заказали памятник из чистого золота, он сказал, золото – это очень податливый металл, а мне нужно упорство камня. И вот мне кажется, в собеседниках он тоже искал вот этого противодействия какого-то.
1: В общем, короче говоря, там, правда, пишет, я не знаю, я вот когда читал это, у меня были очень большие сомнения в том, что это так и было. Ну, откуда мы это знаем, всю эту историю, в общем-то, они там один на один разговаривали в этой мастерской. Там какие-то были еще представители рядом с ним, партийной элиты, а художников там больше не было, поэтому... Кроме как от него самого, мы об этом не знаем. Он типа сказал так, что в конце этой дискуссии он сказал ему, что у вас есть и демон, и ангел.
0: Я тоже, да, читал.
1: И если победит демон, мы вас уничтожим, а если победит ангел, мы вам поможем. И как, пожал ему руку. Ну, вот мне трудно представить себе у Хрущева вот такой образный ход мысли, да, демон там какой-то, там, что-то такое. И, может быть, не знаю, это, конечно, остается, как говорится,
0: Тайные разговоры.
1: Тайные разговоры, который ушел и унес могилу неизвестные, конечно, никто не знает уже об этом. Вообще никто из тех, кто там был, уже никого в живых нет.
0: Да. Но самое интересное, что вот уже после смерти Хрущева-то, да, как раз именно семья Хрущева обратилась к неизвестному для того, чтобы он изготовил надгробие.
1: Да.
0: Да, и вот эта вот композиция известная.
1: Так... Известная композиция неизвестного.
0: Да, да. Там глыбы белого, черного мрамора.
1: Вот это же идея, да, что как бы демона
0: вот,
1: и ангела.
0: Тоже
1: да?
0: Неоднозначность личности, черное и белое. Интересно, все сходится.
1: Причем они ему предложили это сделать, эту композицию, в смысле, надгробие. Сергей Николаевич, сын Хрущева, да, и предложил ему сделать эту композицию на могиле Хрущева. Неизвестный сказал, что я хорошо сделаю, но я буду делать так, как я это вижу. Но тот ему говорит, конечно, конечно, об этом иначе разговора не может быть. Типа, ну понятно, мы тебя заказываем, ты не будешь делать так, как мы хотим. И он сделал, ее долго не разрешали поставить. Несколько лет она как бы стояла там, потому что вот было сомнение в том, что все-таки Хрущев как-то официальное лицо какое-то, да, привыкли, знаешь, таким бюстом. Однотипным деятелем партии,
0: да.
1: Да, с однотипным бюстом таким. Но в конце концов, все-таки Косыгин, говорят, дал разрешение на то, чтобы поставили этот памятник.
0: Ну вот интересно, дальше посыпались крупные проекты. У него же были вот эти вот.
1: Да, какие крупные проекты, когда он его вообще лет 10 вообще-то ничего не мог делать.
0: Лет 10 после... не мог делать, да.
1: Причем Хрущев ему сказал, что мы вам поможем, то другое, но в результате-то он лишился всех вот заказов, всех вообще ничего у него вообще не было там. Он... Потом только ему пришлось же уехать за границу в 70-е
0: годы. Да, да, да. Нет, но вообще все-таки скульптуру он делал, вот этот рельеф, монумент дружбы детей мира в Артеке,
1: да.
0: Он делал, и вот этот заказ к нему поступил, да, там вот эти вот горные породы были в основании, тоже интересно. Но в итоге-то да, в итоге он покидает страну в 76-м году и переезжает сначала в Швейцарию, потом в США и в Нью-Йорке обосновался. Вот там уже в полную силу он может развернуться, и не только он работает, но и читает лекции там в университетах, да, и создает там, ну, действительно такие прям монументальные свои работы, и которые там до уже последних лет.
1: Он, кстати говоря, потом приезжал, вот в отличие, допустим, от того же Бродского, который как уехал, потом уже он мог приехать в Россию, Советский Союз, но никогда не приезжал, да, а неизвестный наоборот, он приезжал, он здесь делал здесь очень много работ, уже после в перестройке, да.
0: Ну вот «Маску скорби» он делает в Магадане.
1: В Магадане, там он хотел три сделать, в Магадане, в Свердловске и в Иркуте, угу. Памяти жертв сталинских репрессий, но сделал он вот в Магадане, вот, такая она в стиле, говорят, скульптур на острове Пасхи, да, таких мегалитическая скульптура,
0: да.
1: Огромная там с какими-то, какие-то там слеза в виде масок каких-то, там огромная совершенно такая, другой глаз в виде решетки, там что-то такое, в общем, а внутри комната там, которая изображает камеру в тюрьме, да. Потом в Свердловске ему там не разрешили в центре города поставить, он где-то поставили на дороге на какой-то, а в Иркуте так и не сделали.
0: Да, но вот в Москве он создает древо жизни тоже.
1: А,
0: вот
1: это его... я видел даже.
0: Да? Видел, да?
1: Да.
0: Ну, расскажи.
1: Ну, вот не могу сейчас точно вспомнить. Там это вот мост Багратиона, это вот в районе Кутузовского проспекта, как я помню. Там такой есть Багратионовский мост. И там вот где-то стоит в вестибюле какого-то типа центра, что ли, торгового, не помню.
0: Да, семиметровая,
1: да,
0: такая,
1: да, да, да,
0: махина,
1: да,
0: и там тоже переплетаются как-то человеческие сердца,
1: ну,
0: лица,
1: да, да.
0: Вот он тоже, вот это вот что-то переходящее одно в другое.
1: Такая очень экспрессионистская и грандиозная тоже в ней. Вот как у вас в большинстве работ неизвестного, такая она экспрессия и грандиозный масштаб вот этого всего,
0: да.
1: Масштаб замысла этого, да.
0: Ну, что еще важно сказать, что что и статуэтка Орфея им тоже создается. Это, ну, премия Тэффи известная, вот знаменитый вот этот Орфей создан как раз Эрнстом Неизвестным.
1: Да, Орфей... она на самом деле изначально это большая скульптура, а это ее как бы копии такие сделаны, мелкие, чтобы вручать лауреатам.
0: Орфей, который играет на струнах собственной души.
1: Да, тоже такая очень своеобразная.
0: Вот еще хотелось немного сказать о нем словами его друзей, например, Андрей Вознесенский говорил о Неизвестном так: «Эрик мыслил не метрами, он мыслил геологическими эпохами. Когда он показывал свои эскизы, казалось, что он хочет заковать в бронзу земную кору. Он сам был, как ожившая скала. В его мастерской всегда стоял гул, пахло гипсом, металлом и потом. И среди этого хаоса он, зацелованный судьбой и одновременно избитый ею титан». Вот такая целая поэма, мне кажется, в этих словах. Действительно, такой титан. И Михаил Шемякин, например, тоже вот о Неизвестном говорил, обладал, Эрнст обладал уникальным даром, он умел дружить со страстью. Он мог спорить об искусстве до хрипоты, бить кулаком по столу так, что звенели стаканы. Но в его ярости никогда не было мелкой злобы. Это была ярость творца, созидателя. Он был невероятно щедрым человеком, мог подарить дорогую скульптуру первому встречному, если видел, что тот искренне прочувствовал его работу. Ну вот, да, удивительный, конечно, человек, но он же не только скульптуры создавал, у него и картины кое-какие.
1: Ну да, есть. И серия у него есть картины.
0: Да, вот, не знаю, видел ли ты какие-нибудь из них, потому что вообще, если говорить про картины, ну где мы их можем увидеть? Есть музей Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге. Там вот это единственный вообще постоянный его музей. И там и скульптуры малых форм кое-какие выставлены, и графические листы, иллюстрации. И вот можно встретить, конечно.
1: Но если судьба закинет в Екатеринбург, то надо будет, конечно, зайти туда.
0: Да, еще...
1: Я был в Свердловске в очень раннем детстве, когда еще наверняка музея не было.
0: Вообще, еще выставки в Третьяковской галерее в Москве. Вот, из
1: была.
0: Ближнего.
1: Сейчас уже, наверное, не будет больше.
0: Ну, ретроспективные какие-то все-таки есть. И там вот встречаются и живопись, и графика, да, не только скульптура. Но вот если представить...
1: Ну, религиозные сюжеты... живопись есть у него, и скульптура у него есть, распятие.
0: Сердце Христа.
1: Сердце Христа, да, и распятие, которое он приобрел у него, Ватикан, Папа Римский с ним встречался, Папа Римский Иоанн Павел II с ним встречался, и очень высоко ценил его религиозные скульптуры, хотя, конечно, они совершенно как бы... Вот,
0: но Сердце Христа – это скульптуры, да.
1: Да, они совершенно не... непривычный, скажем так, вот как для нас, как распятие, что такое распятие для нас, да, это совершенно очевидный сюжет, а там такие распятия, конечно, очень необычные, но Папа Римский, в отличие от Никиты Сергеевича Хрущева, да, он понимал, да, что художник имеет право...
0: Понимал его масштаб, так скажем.
1: Да, имеет право делать так, как он считает нужным, в этом и смысл искусства, да.
0: Да, ну вот, а про картины все-таки, если говорить про стиль его, вот так вот, ну, представить, я не знаю, представляешь ты, вот говорят, что он наследник в чем-то и Пикассо, что у него такое, такая вот абстракция.
1: Ну, все художники 20 века наследники Пикассо, это как бы тут чего тут далеко ходить, конечно, да.
0: Ну да, то есть...
1: Ну и Гои в то же время, он наследник. То есть вот Афорте Гои, мне его картина напоминает Афорте Гои во многом.
0: А, ну это вот получается, что графические эти вот циклы, да? Ну вообще, наверное, такой вот собирательный, это образ, собирательный образ больших скульптур, форм и вот эти вот элементы экспрессионизма, кубизма, наверное, все он вот сочетает в своем творчестве. Но вообще Неизвестный прожил очень долгую жизнь, сколько ему было, ну, 90 точно исполнилось, и, соответственно, мы сейчас можем...
1: И у него была мастерская в каком-то городке в штате Нью-Йорк, в отдалении от всех городов, там была у него такая на берегу океана, такой небольшой дом, и он завещал похоронить его там же, в этом месте, где он чувствовал себя, наконец, свободным.
0: Да. Ну, очень хочется, конечно, побывать в его музее, потому что мне кажется, что несмотря на те фотографии, да, картинки,
1: Конечно.
0: которые мы можем наблюдать, сам масштаб мы почувствовать не можем, но только вот увидев это в реальности. Поэтому вот и адресуем и наших
1: Или в Магадан.
0: радиослушателей, да, да, уже посмотреть на такие работы в контексте. И прощаемся до следующего воскресенья.
1: Всего доброго.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В нашем сегодняшнем маленьком концерте мы продолжаем читать книгу французского историка и музыковеда Патрика Барбье «Венеция Вивальди» и слушать музыку, вдохновленную Венецией. Естественно, было бы вообразить, что изощренные в поэтическом и музыкальном отношении баркаролы были выражением самой сущности венецианцев, так сказать, сущности венецианской души, невинной, чувствительной, жизнерадостной, влюбчивой. На самом деле, гондольеры нередко использовали для своих песен переложенные на местный диалект слова модных опер, а еще чаще стихи Торквата Тассо, хорошо им известные, хотя вряд ли когда-либо читанные. К чести Тассо не будем забывать, что в большинстве своем гондольеры знают его поэму «Освобожденный Иерусалим» почти наизусть, и они проводят летние вечера, перекликаясь его стихами из лодки в лодку, ибо, несомненно, поэма Тассо — отличная баркаролла. Прежде лишь Гомер удостаивался подобного исполнения, и с тех пор ни одну эпическую поэму таким образом не использовали. Слышно было, как лодочники поют стихи в строгой и изысканной манере, как затем перекликаются октавами из одной гондолы в другую, и как затем шестеро, а то и дюжина гондольеров сменяют один другого, перебрасываясь стихотворными строками настолько долго, насколько позволит память. Вот лучшая дань уважения от самого Гёте, слыхавшего, как гондольеры на собственный лад распевают строфы Тассо. Несравненную атмосферу, царившую на городских каналах, в особенности летом, не раз описывали венецианские газеты. Всякую ночь над каналами звучат исполненные веселости и разнообразия мелодии серенад, коих слушатели, как стоящие у окон, так и плывущие в несчетных лодках, равно пользуются преимуществами общей радости, которую создает музыка. Мы продолжим знакомство с замечательной книгой Патрика Барбье о музыкальных традициях Венеции чуть позже, а сейчас давайте послушаем музыку, вдохновленную искусством венецианских гондольеров. Для вас прозвучит одна из пьес пятой тетради знаменитого цикла Феликса Мендельсона «Песни без слов», песня венецианского гондольера.

Песня венецианского гондольера из пятой тетради фортепианного цикла Феликса Мендельсона «Песни без слов» прозвучала в исполнении Даниэля Баренбойма. И еще несколько строк из книги французского историка и музыковеда Патрика Барбье, в которой он приводит отрывки из заметок путешественников, посещавших Венецию в XVIII веке. На площади простолюдин, сапожник либо кузнец в рабочем фартуке запевает арию, а другие из его сословия тотчас присоединяются, исполняя каждую часть с такой точностью, с такой изощренностью и с таким вкусом, какие вряд ли сыщешь в наших северных краях даже в высшем свете. Гармония царит здесь повсюду, и если двое идут вместе рука об руку, они непременно поют, словно беседуют посредством пения. То же самое и на воде, если несколько человек плывут в гондоле. Ни одной мелодии без второго голоса всегда полифония. На мою удачу, в ту ночь барка, в кое помещался отменный оркестр из скрипок, флейт, рожков, контрабасов и литавр, сопровождавший пение превосходного тенора, проплывала по большому каналу и причалила поблизости к дому, в котором я остановился. Причиной тому была галантность иномарата, влюбленного, заплатившего за серенаду для дамы своего сердца.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали строки из книги французского историка и музыковеда Патрика Барбье «Венеция Вивальди» и знаменитой песни венецианских гондольеров из второй и пятой тетрадей фортепианного цикла «Песни без слов» Феликса Мендельсона в исполнении Даниэля Баренбойма. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего вам доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучала прелюдия Франциска Таррага.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
3: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашем эфире прозвучит вторая передача, посвященная одиночеству. У нас в гостях врач-психотерапевт, доцент Восточноевропейского института, практикующий психолог Альфред Александрович Щеголев. Одна из причин одиночества, как нам сказал Альфред Александрович в прошлой нашей встрече, неумение строить отношения с людьми. Эта проблема тем более ощущается в современном мире, мире компьютерной техники. Итак, слушаем Альфреда Александровича.
1: Нужно вводить какие-то регламенты довольно жесткие в общении с техникой. Она явно сейчас превалирует настолько, что это уже угроза, ну, если не человечеству, то человечности точно.
0: Ну, здесь что можно посоветовать? В каждой семье, чтобы вот каждый человек за собой наблюдал и за своими детьми, да, растущими.
1: Общение должно быть очень значимое. Ведь первое общение, которое человек вот, запечатлевает у себя в подсознании, ведь ребенок это еще такое, можно сказать, подсознательное существо, у него еще сознание еще не развито. Общение с матерью. Вот как мама любит его. Вот. В чем эта любовь, как она его, да, как она его обнимает, как она с ним разговаривает, как они там вместе ходят где-то, да, общаются, вот, все-все-все, мама, он чувствует любовь мамина. Дальше семья, да, забота отца, папы, да, хорошо, если там не один ребенок, а много детей, совсем хорошо. Ну, вот, вот тот образ общения, который он получает первично в семье, он потом проецирует уже на, став взрослым человеком, на, уже на окружающий социум. Вот если он там в семье получил чувство братства, потому что были братья, да, были сестры, потом к окружающим людям у него тоже братское отношение. А если он рос там одиночкой, таким эгоцентристом жестким, все ему на блюдечке с голубой каемочкой, все, чтобы он, так сказать, там только не волновался, не плакал.
0: И при этом его братья — это компьютер и телевизор.
1: Да, да, да, по сути дела, да, да. Очень рано приобщение к виртуальной реальности. Но так мы получаем потом нередко совершенно чудовищную психику. Хорошо, если там у него какие-то там таланты, способности, они хоть как-то так пробиваются сквозь все вот это безобразие. А если ничего нет, он все, он, по сути дела, обречен.
0: И такой человек — это явный тот человек, который пополнит ряды одиноких людей.
1: Да, вот то, так он мало того, что он пополнит, вообще угроза обществу.
0: Ну да.
1: Мы говорим нравственность, да, вот, вот сейчас решили борьбу за нравственность начинают. Все же там взмахом руки лес вырастить. Нравственность, она исходит из нрава, а нрав у человека формируется до 5-7 лет. В семье, в общении с мамой, в общении с семейным кругом. Вот этот нрав, который человек заполучил там, качество этого нрава, он расцветет, этот нрав, его нравственностью уже там в районе 30 лет. Если там все очень проблемно, ну, это будет и соответствующая нравственность. Иногда это будет просто аморализм полный. Его отношение к другим строится вот по образу и подобию того, что он имел в своем раннем детстве. То, что его там будут перевоспитывать, убеждать, разубеждать, это все мертвому припарки. У него все уже заложено, причем очень прочно, пожизненно, можно сказать. Поэтому первые годы жизни, они самые ответственные в формировании вообще будущей личности. И, конечно, и общительности этой личности. Вот насколько она будет общительна, насколько она будет одинока. Вот это очень важно. Если у человека вот счастливое детство, он получил этот контакт, радость к жизни, которую мама дает, особую энергетику жизненную, но это радость, так сказать, существования, да, вот только вот потому, что я есть. Ну, так он с этим чувством пойдет по жизни. И он будет невольно индуцировать в окружающих

0: рациональность. Так или иначе, мы там организуем свое поведение, да, таким образом, чтобы ну, не всегда взрываться там такими острыми переживаниями. А ребенок, он абсолютно эмоциональное существо. Поэтому все, что там как бы записывается вот в этой долговременной эмоциональной памяти, на всю оставшуюся жизнь, до отпущенного срока. Да, но он будет, может, страдать от одиночества. Он будет его пытаться преодолевать. Да, он будет посещать там группы. Да, это поможет, да, но в каком-то смысле, да. Остроту проблемы это с ними, да, но саму суть его, она остается его сутью. Мало чего делаешь.
1: То есть можно так сказать, что люди, которые сейчас ощущают себя одинокими, вот проблема их идет именно оттуда.
0: Во многом, да, во многом. Но опять-таки, вот можно быть одиноким, ну, оказаться одиноким, потому что, ну, просто нет вот привычного окружения, с которым мне всегда хорошо. Это не то одиночество, это, ну, это как бы эпизод. Прошло, опять встретились, все замечательно. А есть одиночество вот изначально, вот он одинокий, он страдающий, никак ему не найти вот какого-то созвучия с окружающим. Человек счастлив чем? Гармонией внутренней. Да. Когда она открывается в нем, ну, все. Встречаю другого человека, да, мне близкого, да, мне любимого. Испытываю вот эту гармонию, да, полноту собственного существования. Ведь слово «счастье»-то оно откуда? От слова «часть». Частью чего я себя чувствую? Какого целого? Мужчина, женщина, вот они находят друг друга, они целые, вот это целое, и они счастливы тем, что они в части этого целого. Но есть и другое, смотря что у человека, вот частью какого целого он себя чувствует. Семья, творческий коллектив, работа. Вот убери у человека вот это, да, он несчастен, а там он счастлив. Моей мамы подруга была, и вот мы к ней ходили в гости, я помню, я маленький еще был. И у них квартира коммунальная была, здесь, в центре города. Они были удивительно такие совместимые люди. У них квартира, их было там 5 жильцов, наверное, было. У них вечное общение было, они друг другу помогали, они за детишками смотрели, у них всегда какой-то... Я жутко завидовал этому своему приятелю такого же возраста, как я, что вот он так замечательно живет. У нас была отдельная квартира, а там коммуналка... Это не значит, что все коммуналку, чтобы они там... Да. А вот получилось так, понимаете? Они потом, когда стали давать уже квартиры, это уже вот где-то в 60-х годах, они разъехались, но у них постоянные были встречи, как единая семья. По-моему, двое блокадников было у них, во время блокады, там они друг другу помогали. Это абсолютно большая семья, но вот, вот так выстроена. Бывает, а для пожилых людей вот это вообще общение такое... Одиночество, конечно, особенно тягостно, да, для пожилых людей. Пожилой человек страдает не только материально, еще в большей степени он страдает морально. В обществе, таком, знаете, вот помешанном на материальных ценностях жизни, старики воспринимаются как изношенные, использованные детали, как какая-то досада, мешающая молодым строить свою материально благополучную, счастливую жизнь. От стариков отмахиваются, с ними мало разговаривают, считая их взгляды устаревшими, а их поведение назойливым. Иногда создается такое впечатление, что современные вот эти, знаете, вдруг сразу все понявшие в жизни бодрячки, они полагают себя пожизненно вечно молодыми. Ни старость, ни болезнь, ни немощь не коснется их в их счастливом будущем никогда. Одиночество стариков в какой-то степени сглаживается их общением между собой. Но круг общения все время сужается, да, со временем, не потому даже, что люди уходят из жизни, а по причине того, что многие разъезжаются либо в другие районы города, либо в другие города, да и с возрастом такая легкая подвижность, она утрачивается, естественно, уменьшается, и все труднее становится встретиться для такого человека, чтобы, что называется, отвести душу. Вот в связи с этим большое значение в жизни современного пожилого человека имеет телефон. По телефону можно поговорить, можно поделиться своими проблемами, переживаниями, опасениями, тревогами, воспоминаниями. Тем более, что они друг друга-то уже знают. Представляют, кто как себя ведет, как он говорит.
1: Да.
0: Это не то, что незнакомый человек, это знакомый человек. По телефону можно, как говорят психотерапевты, выговориться, да, вербализовать, ословествить свои переживания. Если этого не происходит, если пожилой человек оказывается психологически как бы замурованным в самом себе, то это самым негативным образом отразится на его самочувствии, на его вот даже вегетативной регуляции его организма, который в пожилом возрасте имеет уже свои возрастные проблемы, болезни.

0: Поэтому лишить людей телефонного общения, для них общение по телефону как воздух нужно. Они так жизнь продлевают, да и вообще они как бы более целостными себя чувствуют, понятыми, нужными. Большой жизненный опыт, какой бы он ни был, тоже требует какого-то осмысления. А когда человек проговаривает свой опыт, да, он как бы и осмысляет его. Он через это как бы и чувствует себя более целостным существом, более полноценным существом. А так он какой-то не пойми кто, вроде бы обуза для там, молодых.
1: Альфред Александрович, да? Если у человека нет, допустим, людей, с которыми он может по телефону поговорить в данный момент, в данное время, сейчас открываются службы телефонов доверия. Вот как вы к ним относитесь?
0: Ну, телефон доверия неплохо. Там обычно имеется в виду какая-то экстремальная ситуация. Человек попадает.
1: А просто если человек одиноким себя чувствует, вот поговорить и выговориться, это не тот путь, наверное.
0: Ну, да? Сейчас вот есть службы социальные. В каждом районе города они есть. Там есть и психологическая помощь, возможно, там вот и там, группы по интересам. Общаться нужно. И все это бесплатно, кстати сказать. Там есть какие-то отдельные курсы, ну, с научением чему-либо. Там какая-то умеренная плата. А в основном это вот контакт. Понимаете, очень важный. Они же все равно общаются, старики. Вот они, старушки, вот сидят там у парадного. Прошел кто-то мимо. Вот идет обсуждение, кто, что, чего и как. Дальше там. О своих там горестях, о своих болезнях, конечно. Правда, это не очень хорошо о своих болезнях все время говорить, потому что человек сам себя программирует на болезнь. Лучше о чем-то другом. Ну, неважно, проговорил, вербализовал, что-то кому-то легче. У человека действительно, да, слово, оно такое имеет магическую функцию. То есть мы когда словом обозначаем какое-то явление, мы как бы его, им владеем, этим явлением, подчиняем его себе. А если мы какое-то явление не обозначили словом, то не осмыслили его, да, не осознали, то вот это явление, оно владеет нами. Есть такой психологический закон. Над нами властвует все то, что мы не осознаем. А мы властвуем и контролируем все то, что мы осознаем. Осознавать, значит, ословеслять, вербализовать. Мы осознаем в слове. Поэтому, когда мы обозначаем нечто словом, то мы как бы становимся над явлением. Так или иначе, мы его себе, ну, так сказать, почти магически подчиняем. Но вот здесь тоже важно тоже не переборщить, потому что некоторые начинают вот, уповать очень на свои жалобы многочисленные, вот там, вот то, не то. И самопрограммирование происходит. Все. То есть человек себя настраивает уже на болезнь. А если ему еще там скажут, что у него там действительно показатели не очень, надо следить за этим, за тем-то. Ведь очень многое зависит от самоощущения человека, какой как бы, модели мира он придерживается, ментальной. Если она такая позитивная, дающая ему определенное чувство самодостаточности, вот, уверенности, ну, все остальное прилагается. Человек такое существо психосоматическое, он реагирует не только психически на обстоятельства своей жизни, он обязательно имеет и соматические корреляции, всегда еще и соматические реакции, вегетативные реакции, соматические реакции, они всегда сопровождают. Если человек что-то не осознает, вот, из, как бы, в ситуации, да, которая его может очень тревожить, напрягать, тогда вот эта тревога-напряжение, она идет через соматический экран, тогда он начинает болеть. Знаете, поэтому, ну, понятно, некоторые люди, так сказать, они как бы, ну, понятно, человек не хочет страдать, вытесняет все эти неприятные впечатления, там, свои мысли какие-то неприятные, как будто очищает для себя свое внутреннее пространство, но при этом-то он как бы не изживает то, что ему необходимо изжить. Всегда лучше страдать, осознавая страдания, чем внутренне как бы чувствовать себя там абсолютно беспроблемным, здоровым, сильным, успешным, да? Потом на тебя все это навалится. Вот Гюстав Флобер заметил, что одиночество нельзя заполнить воспоминаниями. Они только усугубляют его. Действительно, в воспоминаниях прожитой жизни, особенно в воспоминаниях светлых, теплых, окрашенных любовью, есть всегда что-то щемяще грустное, иногда даже надрывное. Душа всегда плачет о былой любви. Поэтому нет ничего более нелепого, чем успокаивать человека, вот, лишившегося счастья былой жизни, тем, что оно в его жизни, слава Богу, было. И он должен вроде бы быть счастлив от этого. Человека можно успокоить предвкушением счастья, но успокоить его тем, что его счастье было и теперь утеряно навсегда, и он должен вновь и вновь возвращаться только к воспоминаниям о былой жизни, дабы успокоить себя, это только лишь теребить его болезненные раны. Здесь, конечно, многое зависит от духовного уровня человека, от его способности принимать жизнь как испытание силы его духа. Нельзя вернуться в прошлое, причем в такое, каким оно было. Память всегда окрашивает прошлое в какие-то мягкие тона. Но есть настоящее с его насущными жизненными проблемами, которые можно и нужно разрешить в будущем. И для этого человек должен жить настоящим, а не считать, что его жизнь ушла вместе с прошедшим. Жизнь – это совсем не легкое занятие, и преодоление жизненных проблем и трудностей предполагает не только эмоциональное реагирование на них, но и такой вот конструктивный, рациональный к ним подход. Ведь не только чувствами, но и разумом должны мы руководствоваться в жизни. Только активная жизненная позиция человека раскрывает ему новые горизонты его жизни. В противном случае он умирает раньше своей физической смерти. Погружаться в свои воспоминания, чувствуя себя при этом одиноким и брошенным, это одно из самых печальных состояний, в которых может пребывать человек, и строить на нем и только на нем всю свою дальнейшую жизненную позицию, значит проявлять какой-то прям-таки душевный мазохизм. Уныние, в котором пребывает душа, делает жизнь человека обесточенной, обессмысленной. А это то, что вообще именуется психической смертью. То есть человек может как бы раньше умереть, вот, живя еще как бы, физической, биологической жизнью. Человеку по мере его личностного роста, а личностный рост – это путь длиной в жизнь, необходимо постепенно отходить от самоозабоченности, укрупнять масштаб осмысления бытия. Само слово «человек» состоит из двух слов. Да? «Чело», то есть лоб, да? И «век». Причем тут лоб? А лоб, лобные доли, да? Головного мозга – это то, что резко отличает мозг человека от мозга других существ. Именно лобные доли головного мозга ответственны за человеческое мышление, и без них человек оказывается примитивом, неспособным осмыслить собственное бытие. То есть человек – это чело, мыслящее целый век. И здесь важно отметить, что мышление, если нет, понятно, каких-то патологических ограничений, всегда развивается в сторону все большей интеграции, большей обобщенности жизненного опыта. Именно это заставляет пожилого человека быть более чутким к религиозному масштабу осмысления собственной жизни. Вот как Гёте говорил, Бог есть все, если мы стоим высоко. Если мы стоим низко, Он есть дополнение нашего убожества. Вот точно да. Сказано, да? Удивительная вещь. Вот организм человека, несмотря на возраст, он проявляет большую склонность к самовосстановлению, даже к регенерации своих тканей при одном условии. Если у человека есть осмысленные ценности жизни, то есть человек занимается осмысленной работой, имеет хорошие отношения с окружающими людьми, физически активен, не переедает, содержит себя в чистоте и опрятности и имеет достаточно высокую самооценку. Вот чисто физиологические факторы старения уходят на второй, даже на третий план, если человек психически организован и благополучен. Знаете, насколько важно вот психическое состояние. Вирджиния Сатир, очень крупный, кстати, американский семейный психотерапевт, она занималась тоже исследованием процессами старения здоровых людей. Я, собственно, как бы на ее позицию опираюсь. Так вот, она утверждает, что наша способность к обучению с годами возрастает. Мозг начинает лучше работать, если его постоянно стимулировать умственным трудом. Могу полностью подтвердить правильность этих утверждений на примере тех людей солидного возраста, которые вот обучались у нас в Институте психоанализа. В 70 лет люди эти защищают блестящие дипломные работы, не только не уступающие по качеству дипломам молодых людей, но в некоторых случаях и превышающие их по глубокому содержанию, поскольку опыт жизни – богатство не меньшее, чем литературные источники. Поэтому душить себя цифрами своего возраста – занятие, в общем-то, бездарное. Возраст – это не количество облетов вместе с планетой вокруг Солнца, а это состояние души. Человеку столько лет, насколько он себя чувствует. А вот верный способ угробить свое и душевное, и физическое здоровье – это непрерывное тупое глядение в телевизионный ящик. Это абсолютно точно. И все эти кошмары, все это идет на подсознание, гробит человека, по большому счету.
1: Ну, вот а вот дело. Как представить себе активный образ жизни человека пожилого, у которого работы уже нет в силу возраста? дети выросли и тоже как-то не считают его достаточно авторитетным человеком. В чем проявить свою активность?
0: Конечно, здесь будут известные сложности, но тем не менее, группы встреч, контакты. Я вот знаю людей пожилых, у них открывается интерес к истории, очень интересно.
1: Вот, например, даже поиски корней своих родословных, да?
0: И вообще масса всякой интересной литературы. Это могут быть увлечения, когда в консерватории всякие конкурсы, да, там такие активные бабули туда ходят, знаете, просто они, почему у них там споры по поводу того или иного лауреата там. Да. Они живут полной жизнью, даже завидую, думаю, надо же вот... Да, ходят, слушают, сравнивают, там туда идут, в капеллу. Всегда можно что-то найти, обязательно. Но самое главное, чтобы у человека было вот это желание поиска. Даже в интернете в конечном итоге, да, интернет, по большому счету, большая информационная помойка. Но в этой помойке есть определенные ценные вещи, выброшенные как бы в эту помойку. Да. К интернету надо подходить, когда ты имеешь уже какое-то свое мировоззрение. Пожилой человек уже предполагается, что так или иначе у него какое-то мировоззрение есть. Значит, он будет отбирать ту информацию, которая, соответствует его мировоззрению, его установкам.
1: И вот для них ты уже не опасен интернет.
0: Он не опасен абсолютно, не опасен. Более того, да, там масса интересного материала, масса. Те же самые выступления знаменитых музыкантов, знаменитых актеров. Театр какой, я вот тут недавно смотрел, село Степанчиково, его обитатель, с Грибовым. Это гениальная постановка. А посмотрите, там мещане Товстоноговские, дядя Ваня Товстоноговский, все это есть. Мертвые души с Успекаевым в роли Ноздрева, это супер.
1: Это отличается от того, что мы сейчас видим на экранах телевизора. Вы верно сказали, что среди зрителей и большого зала филармонии, и капеллы очень много пожилых людей, которые прослеживают жизнь своих исполнителей, там, начиная со школьного возраста. Они все знают, где он выступал и как что. Да. А кроме того, существуют и хоры для пожилых людей.
0: Замечательно.
1: То есть можно себя и там проявить. Там если ты всю жизнь не успевал это сделать, то сейчас... Да. Или рукоделием каким-то заняться. Да. Тоже
0: хоровое пение вообще, это потрясающе, оно уникальное. Дело в том, что человек, который поет даже в унисон, я уж не говорю об искусстве хора, в унисон, у него же эндорфиногенез усиливается, то есть у него выработка эндорфинов. Эндорфины – это гормоны счастья, называют. Все, мозг начинает вырабатывать это. Сказать, что пожилой возраст – это такой возраст, обреченный на полное одиночество, на какое-то ничтожество, все зависит от личности. Но если ты осознаешь какой-то там негатив, значит, ты где-то хотя бы интуитивно предполагаешь, что есть что-то противоположное. Так найди в себе это противоположное.
1: Вот вы знаете, конкретный случай. У меня есть одна моя знакомая, человек, имеющий 3 детей, внуки у нее есть. Она живет в относительно неплохих материальных условиях, у нее свой дом, там все вроде бы неплохо. Но, тем не менее, она ощущает себя очень одиноким человеком. Человек, она творческий, на самом деле, даже работа еще какая-то есть. Но она приходит домой и ощущает себя совершенно бесполезным и ненужным.
0: Слишком много сравнений делает. Она все время сравнивает с той прежней жизнью, Мудрость жизни заключается в том, чтобы принимать те изменения, которые происходят в твоей жизни, принимать как некую данность. Я встречал очень много людей, тоже пожилых, они все время сравнивают себя с самими же собой, но в более, цветущем возрасте. И здоровье другое, чувства там другие, там многое чего другое, и внешность там, и все прочее. А вот теперь я это утратил, и все. Так это утратили, но что-то приобрели, опыт-то приобретен. Так этот опыт, он требует осмысления. Иногда бывает так, что человеку, он попадает в переживания. Вот он несчастный, вот он жертва обстоятельств, вот он мученик или мученица. Заигрывается несколько в этой роли. Эта роль, она призывает у него какую-то изнутри такую субличность, страдальца или мученицы. Говорят, кто такой мученик? Это муж мученицы. Точно, она мучается, а он с ней мучается. И они начинают вокруг этого вся жизнь. Их никто не понимает, их все бросили. Они всю жизнь, работали, и вся несправедливость. Сосредотачиваться на этих негативах, это себе в убыток. Дальше жить вообще не захочется. Но есть же какая-то альтернатива, не все же так все вообще заканчивается.
1: Искать выход из этого состояния. И вы знаете, может быть, даже вокруг нас действительно очень много горя и несчастья, может быть, даже пойти к тем людям, которые действительно сейчас нуждаются в нашей
0: помоги
1: помощи.
0: Кому-то, помоги, о ком-то там прояви какую-то заботу. Если не можешь, войди в соприкосновение с природой, я не знаю. в Павловский парк. Ну, там только суббота-воскресенье нельзя. Там да. Народу много, и все, как бы, все портится. А вот наедине, ну, так все, вот я там несколько часов поброжу, у меня все эти аллеи, парк, они все музыкой пронизаны. Совершенно обновленный человек оттуда выхожу. Это удивительно.
1: Альфред Александрович, ну вот если молодые люди никак не могут создать себе семью, не могут найти свою вторую половину, они очень переживают от этого, что им посоветовать? Они, конечно, вот в эти социальные сети, о которых мы уже поговорили, втягиваются, пытаются там себе спутника найти. Особенно удивительно, когда мужчины не могут найти себе партнера, mm-hmm. и от этого чувствуют себя вот неполноценными в этой жизни, а очень одинокими. Нормальные, образованные, но вот какой-то замкнутый образ жизни ведут. При недостатке в нашем обществе мужчин, вот они все равно остаются одинокими. Вот что им посоветовать?
0: Человек, помоги себе сам, как сказал Бетховен, да? Для мужчины очень важно вот его дело, его деятельность, его увлеченность, какая-то целеустремленность. Когда он начинает целью ставить счастье, да, вот непременно счастье, непременно любовь, она как бы уходит от него. Понимаете, когда ты увлечен чем-то, когда ты погружен в это, и здесь появляется еще кто-то, кто как бы является как бы катализатором твоего творческого становления, личностного, ну, вот это благо великое, так сказать, счастье действительно очень большое. А вот сосредоточиться, вот не получается, mm-hmm. да, вот не вышло, вот я вот такой, я страдалец. Ну, многое, конечно, я понимаю, некоторых мужчин тоже ко мне такие тоже приходят. Ну, понимаете, запрос очень такой высокий. Понятно, что он высокий, он как бы соответствует, ну, вот, прежним критериям культурного человека. Сейчас этого нет. Культурно как бы неразвитый человек в плане там и нравственное самосознание, да и вообще вот, вот его культурное поле, оно очень узкое. Ну, так нечем поговорить, нечего обсудить. Нет какого-то соучастия, содружества, сочувствия, сопереживания. И опять возвращаюсь к тому, что одинок тот, кто вообще никого не любит. Любовь-то она в том, кто любит, а не в том, кого любят. А ему хочется, да, очень часто там, знаете, вот такой инфантильный пласт так остался где-то еще с детства, да. Ему хочется, чтобы его любили. Вот какая-то мама в его жизнь должна войти, которая его полюбит, а его обласкает, да, его, так сказать, там вообще утешит и все ему даст. То, что в детстве действительно может дать мама, да, как, mm-hmm. ну, действительно, Бертин говорила, первая земная вселенная ребенка. Но уже для взрослого человека, ну, наверное, так сказать, так ожидать вот такую, да, абсолютную идеальную половину, ну, наверное, не надо. Любовь же тоже разная. Есть там любовь-страсть, да, вот у них нет страстей, поэтому любви нет. Но есть любовь-дружба, очень хорошая, кстати, любовь, замечательная. Вот на любви-дружбе очень хорошие браки обычно. Не значит, что у них нет каких-то интимных влечений. Они есть, но они как бы занимают свою нишу. А в основном это вот им интересно друг с другом. Они поддерживают друг друга. Все замечательно. Может быть, любовь-наслаждение, людус так называемый. Ну да, вот такая чувственная пара. Все замечательно. Ну, обычно она долго не тянется, такая любовь. Но тем не менее. Вот потом вспоминать о ней очень тяжело, что было, а вот уже не будет. Тоже предмет для того, чтобы ощутить себя несчастным. Есть любовь-прагма. Вот у них там вместе хозяйство какое-то. Вот они там копаются где-то там в огороде, в саду. Строят дом, квартиру, еще что-то. Объединяет людей, да. Ну, сказать, что она очень такого высокого полета нельзя, но тем не менее, может быть. Бывает любовь-жалость, да. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Ну, может быть и такое. Поэтому... Что он ищет? Вот очень важно ему как более дифференцированно понять, mm-hmm. вот, что в конечном итоге, на что он ориентирован.
1: Что он ищет и что он может найти в этом мире. Вот да. Вы правильно сказали, что если человек инфантилен, дошел до какого-то определенного возраста, но сохранил вот какую-то инфантильность себе, ему тяжело будет, наверное, понять.
0: Потом, что же... понимаете, это же вот любовь, поиск любви, это творчество, это же надо выстроить mm-hmm. все. Умей увлечь там женщину, если ты мужчина, да, вот у тебя вот такая проблема, умей увлечь, умей ее удивить чем-то, как-то привлечь, обратить ее внимание на себя. То есть включается вот вся креативность личностная. Человек себя начинает более чувствовать, более наполненно, да, более полноценно.
1: Ну что, может быть, мужчины не хотят включать в себе вот эту творческую какую-то...
0: Ну, вот эта вот потребительская установка нередко, она создает вот эти перекосы очень тяжелые, потому что хочется, так сказать, в готовом виде. И кажется, что у другого так все это получилось. Но даже если это и случается так вот, да, еще там родители позаботились о том, чтобы у них все было, и стол, и дом, и, так сказать, машина, и все прочее. Ну, и очень недолговечные браки. Потому что, конечно, должен быть период романтической какой-то влюбленности, да, чтобы была какая-то некая поэзия отношений, какая-то сакральность этих отношений. Обычно у влюбленных вот таких, у них какие-то свои святые места, там фонтаны, пещеры, гроты, берега всякие. Понимаете? Ну, где у них там открылась истина, и вот они полюбили друг друга. Это остается очень глубоко. Если этого нет... Потом, даже при самом пылком чувственном влечении, когда оно остывает, пылкость, она, ну, природная такая штука, да, она сейчас есть, завтра она уже не та. Ну, а вот этого-то ничего нет, поэтому хочется опять окунуться в какую-то атмосферу влюбленности, чего-то такое искать, вот это. Даже может не осознавать, что он именно это ищет, и ему mm-hmm. это необходимо. Но это необходимо, потому что... Очень быстрое сближение, вот сразу, да, вот сразу встретились, и сразу мы уже в контакте, и мы вообще уже все любовники. Но тоже здесь ошибка большая. Надо все-таки почувствовать вот это одиночество, да, когда ее нет. А когда она появляется, значит, у тебя совершенно другое все. Все меняется в тебе самом. Нужно немножечко выстрадать любовь, так или иначе выстрадать. Если нет выстраданности, а нет ценности отношений. То есть он должен чувствовать, как ему плохо без нее. Mm-hmm. Поэтому торопиться не надо, быстро как бы идти на сближение не надо. Роман должен быть как бы написан вот в данной паре. Это творчество. И не надо думать, что это вот я буду заниматься глупостью всякой, так сказать, надо все, как говорят, ближе к телу. Да ну о чем говорить? Человек же, он душевно-духовно, телесное существо. У него нужно наполнять и душевный пласт, и духовный пласт. Тогда и телесный он как бы занимает свое место. Когда телесность, она вся выходит на первый план, это, я вам скажу, колоссальная проблема для человека с неодухотворенной душой. Что одухотворение души требуется, а это в любви. Любовь включает творческий потенциал человека, процесс самоактуализации, креативность его повышает. Все это, человек, когда чувствует себя наполненным, он уже не одинок. Ко мне приходит, говорит, вот сейчас они же все акулы. Кто все? Да все женщины. А, и вот это, то-то, то-то. Я говорю, так а что ты? Ну, если ты встретил такую акулу там, или щуку, или там кого-то, что тебя с ней связывает? Ну, она такая вот, внешняя такая, вообще. Ну и что? И вот сейчас эта внешность есть, а ее завтра не будет. Ты на что клюешь-то? Надо смотреть поведение человека, да, интересы человека, чем живет, дышит человек. Для этого контакт нужен такой, да, не очень быстрый, не сразу, вот, отдавай мне, так сказать, твое тело, да, и вот я буду им наслаждаться. Мне все это как бы несколько такой животный мотив. Он человек, опять он не может его удовлетворить. Самое интересное в этом, казалось бы, вот получил все, да, все, полное удовлетворение, сексуальное, а все остальное это ничего, все остальное это молчит. А оно сейчас есть, поскольку оно удовлетворение. Дальше уже оно так удовлетворяться уже не будет. Уже все, уже будет совершенно все иначе. А нужно, чтобы за это время выстроились какая-то другая значимость отношений. Тогда все, тогда это все продолжается. Тогда это действительно имеет большой длинник существования.
1: Но есть другой тип мужчин, молодых. Нередко мамы взрослых сыновей рассказывают о том, что дети хорошо образованы, но такие скромные, неактивные, тихие. И они не могут вообще вот выйти из себя, познакомиться с девушкой, там, даже вот и шагов этих не сделают. Вот сидят они дома, работа, дом, работа.
0: Ну, значит, там вот нередко возникает так называемая симбиотическая привязанность к маме.
1: Что в этом случае? Может быть, разъезжаться надо маме с сыном?
0: Ну, там многое зависит от отношений мамы, потому что она бессознательно может провоцировать вот этого сына на то, что... Идеальная пара для него – это вот она или такая, как она. Ну, а поскольку таких, как она, нет на свете, значит, любая женщина там, или девушка, которая появляется в его жизни, она как бы так, это вот что-то не то. Симбиоз этот очень рано, он формируется, и, в принципе, такой человек, если он дальше не разрывает этих симбиотических привязанностей, а это за счет семьи делается, за счет влияния отца, там очень много всяких факторов, который вот препятствует укоренению этого симбиотического такого единства. Ну и от самой мамы тоже очень многое зависит. Ну вот если там этого не происходит, он, по сути дела, пожизненно зависит от материнской фигуры. Нередко видишь таких вот людей, мужчин, ему уже там и 40, и 50, он все с мамой живет, и все, и любая женщина, которая там придет в дом, она мамочкой, так сказать, потихонечку выдавливается, вытесняется, потому что она ее мальчика недостойна, мальчик такой интеллектуальный, мальчик такой чистенький и вообще не запятнанный ничем. Тяжелая штука. Ну, вот когда такой мама из жизни уходит, он как-то там устраивает свою жизнь. Ну, обычно женятся они на женщинах много старше их. Ну, им тоже нужна такая материнская фигура, опекающая их, так сказать, постоянно.
1: Ну, это уже вот проблема, которую с детства, к сожалению, мама, наверное, взращивала в своем сыне.
0: Понимаете, в чем дело? Вот всякий раз, когда одиночество мужчина, одиночество женщина, опять-таки, очень важно здесь понять, с каким мужчиной имеешь дело, с какой женщиной. Тут нет это таких, знаете, вот общих каких-то решений, да. Проблем, да, вот мы скажем, вот, и все, так сказать, у него там на место. Надо смотреть, что за личность, чем живет, дышит человек, да, из какой он среды, что его волнует, какие ценности его жизни, во что верит. Смысл жизни, он не целями обусловлен. Это не то, что вот цель мне дает смысл жизни, а смысл жизни обусловлен ответственностью. Но за что я испытываю ответственность, в том мой смысл жизни. Не испытывая ответственности, ну, значит, смысла в этом нет. А цели там можно декларировать какие угодно, но они очень часто и недостижимы. Ответственность. Все.
1: Вот это очень
0: живу ответственно, да, вот, вот знаю, да, вот я ответственен за там, воспитание сына. Ну, смысл моей жизни вот в должном влиянии на сына, да, чтобы он, так сказать, вырастал вот таким, каким он должен стать, в конце концов, полноценным мужиком. Это смысл. Там ответственен я за свою жену, значит, вот, вот смысл жизни, значит, сохранение семейного ядра, семейных, так сказать, ценностей. А как же? А так, что, дайте мне вот такую цель, чтобы я обрел смысл жизни. Такого не бывает.
1: Альфред Александрович, последний вопрос личный. Вы когда-нибудь испытываете чувство одиночества? Такой у вас богатый и опыт, и знаниями вы отягощены. И если вы все-таки испытываете чувство одиночества, как вы с ним справляетесь?
0: Ну, конечно, бывает иногда одиноко, там бывает грустно, особенно от воспоминаний. Многое не возвратишь, многое ушло навсегда. Вот. Но, ну, понимаешь, да, что это было, это уже, так сказать, это не придет. Но есть другие заботы, есть другие моменты жизненные, на которые нужно так или иначе реагировать. Они спасают в этом плане. Но по большому счету, вот сказать, что, вот так если вспомнить, самого себя, что меня так посещали какие-то вот состояния такого, знаете, отчаянного одиночества, когда там выйти на Луну хочется. Да не знаю я как-то. Мне даже, когда вот такое состояние возникает, мне очень интересно его анализировь.
1: Вы как специалист
0: относитесь. Ну да, да, вот откуда, источник. Почему так? Вот почему? Может быть, что-то другое? Может быть, не это вот какое-то обстоятельство вызвало вот это чувство одиночества, а может быть, из какого-то другого источника и проецируется на то, что я считаю причиной одиночества. Ну, это уже такая работа ума.
1: И оно сразу исчезает, это чувство.
0: А как-то да, да, исчезает, потому что ты начинаешь его уже рассматривать так более пристально, понимаете, оно куда-то убегает. Когда у вас там есть интересная литература, если у вас есть там прекрасная музыка, если жить в таком городе, как Петербург здесь, ну, конечно, сейчас культура города, она оставляет желать много лучшего, это все понятно, хотя он и себя позиционирует культурной столицей, но это так, условно. Но, в общем-то, здесь в плане культуры он очень богатый город. Поэтому, ну, само приобщение вот к этому, я не знаю, я выхожу, вот я в центре живу, вот там у меня места Достоевского. То есть для меня это все, как, вот я там внутри как бы это живу. А для меня Достоевский это очень такая глубокая часть моей жизни.
1: И с ним я вы не остаетесь одиноким?
0: Да, я думаю, что не только моей. То есть, да. Ну, любой человек, который вот когда-то его прочитал, понял, да, и почувствовал, он уже другим-то быть не может, уже все вошло. Так же, как и Пушкин, и все. Ну, куда от этого деться? Поэтому я думаю, что в конечном итоге все упирается именно вот в уровень как бы развития личности. Потому что такое одиночество безысходное, но оно не должно как бы человека посещать, если он стоит на пути какого-то развития.
1: Ну, получается, наше одиночество в наших руках. Мы должны не забывать о том, что жизнь продолжается. Мы можем себя развивать и в этом находить какое-то спасение от кажущегося нам одиночества. Мы должны помнить, что вокруг нас есть люди, которые нуждаются в нас, нуждаются в нашей помощи. И мы должны понимать, что мы уже взрослые люди, мы не маленькие дети, и бороться со своей собственной инфантильностью, и понимать, что мы ответственны не только за свою жизнь, за жизнь нашего общества, за жизнь нашего окружения.
0: И когда нас посещает какое-то там чувство одиночества, то его надо переводить в чувство уединенности. Потому что в уединенности, да, мы открываем в себе новый потенциал.
1: Да. И, как вы сказали в начале, может быть, нашей беседы, что мы всегда рядом с Богом, значит, нас большинство.
0: Это тоже. Если я с Богом, нас уже большинство. Это Максим Исповедник сказал. Спасение от одиночества – это, конечно, душевная близость с человеком, разделяющим твои ценности жизни. Ведь душевная близость – это вовсе не какой-то чуть ли не механический контакт между людьми. Нет. Это некая общность судьбы, дающая и взаимопонимание, и взаимочувствие. Да? То есть это «я», отраженный в «ты», и это «ты», отраженный в «я». Одиночество – это прежде всего душевное состояние, а потому выход из этого состояния возможен лишь в душевном контакте, в душевной встрече. Лекарством от одиночества может быть только душевное оживление и воодушевление. Никакое механическое присутствие среди людей, никакие такие вот формальные взаимоотношения с кем бы то ни было, не избавляют человека от состояния гнетущего его одиночества, если душа его молчит и никому не внемлет. Недаром говорят, самое жестокое одиночество – это одиночество сердца. Одинокий ум не так страдает, как одинокое сердце. Более того, как заметил американский писатель Боуви, выдающиеся люди живут одиноко. Их превосходство изолирует их. Оно одновременно является и причиной, и следствием их одиночества. Вообще, надо заметить, ум человеческий размышляет наедине с самим собой. А вот как бы такому нашему бьющемуся сердцу необходим резонанс с другим бьющимся сердцем. Без этого резонанса сердец нет ощущения полноты жизни. Поэтому искать спасение от одиночества можно только в любви, а не в каких-то взаимодоговоренностях со всякого рода партнерами. Деловое партнерство служит в лучшем случае интересам дела. Оно не воодушевляет и не одухотворяет личность. В деловом партнерстве можно быть почти автоматом, точно следующим, там, я не знаю, пунктом договоренности. Оно не служит целям душевного контакта. Сейчас можно видеть немало людей, не просто одиноких, я бы сказал, даже одичалых в своей душевной пустоте, которые все отношения с другими людьми сводят исключительно к получению материальной выгоды для себя. Даже брак для них – это формальные условия взаимовыгоды, а не общность судьбы. От того, что два опустошенно-одиноких существа вступают в формальный союз, от этого их внутреннее одиночество со временем только ужесточается, и никакие материальные выгоды, которые якобы нес им их формальный союз, не избавляет их от проклятия одиночества, которое накладывается на всякую душу, которая не любит никого, кроме себя самого. И, конечно, говоря об одиночестве, нельзя не затронуть вопрос об интровертированном человеке. Вот интроверсия и экстраверсия – это вот такая типология психологических структур, разработанная выдающимся швейцарским психологом и психиатром 20 века Карлом Юнгом. Юнг заметил, что сознание у разных людей, оно действует по-разному. Одних индивидов, да, в большей степени побуждает к деятельности и заряжает энергией внешний мир, других – внутренний. Одни открыты для окружающих, общительны, склонны пускаться в рискованные, даже авантюрные предприятия. Другие застенчивы, замкнуты, уходят от социальных взаимодействий, избегают рисков, больше живут в себе. Значит, первый тип людей Юнг определил как экстравертов, а второй как интровертов. Экстраверсия и интроверсия – это как бы базисные установки сознания человека по отношению к миру. Это ни в коем случае не моральные категории, как думают некоторые, когда пытаются, что называется, расшевелить интроверта, призвать его к общению, к активным контактам, взаимодействиям с окружающим миром. групповое времяпрепровождение – это вовсе не та среда, о которой интроверт мечтает. Интроверт более склонен к самоуглублению, к внутреннему созерцанию, к уединенному размышлению. Экстраверсия, интроверсия – скорее генетическая данность, чем воспитанное или сформированное жизнью качество сознания. Нельзя даже сказать, что интроверт одинок, хотя внешне он может порой производить впечатление одинокого человека. Интроверту вовсе не скучно наедине с собой. Ему становится невмоготу, когда кто-либо навязывает ему свое надоедливое общество, желая из самых, может быть, добрых побуждений как-то расшевелить его. Нужно оставить интроверта в покое. Он сам умеет дозировать для себя необходимое ему общение. А в своем внутреннем мире, наедине со своими мыслями, там, воспоминаниями, переживаниями, увлечениями, он совсем не одинок. Более того, ему будет одиноко, если пытаться отвлечь его от его привычного внутреннего состояния.
1: Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, мы говорили с врачом-психотерапевтом, доцентом Восточноевропейского института психоанализа, практикующим психологом Альфредом Александровичем Щеголевым. Наша передача закончена, и если вам захочется лично встретиться с Альфредом Александровичем Щеголевым, вы можете обратиться в Центр Альянс по телефону 764-25-40. Альфред Александрович, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам большое. Да.
1: Надеюсь, что наши встречи будут продолжены на радио «Град Петров».
0: Хорошо.
1: До свидания.
0: Всего доброго.

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала первая часть концерта для клавира с оркестром фа-мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. Сегодня в нашем эфире заключительная часть беседы архимандрита Иоаннуария Ивлеева по евангельской этике.
3: Я сказал об антитезах Нагорной проповеди, в которых более конкретно выражаются мысли Иисуса Христа, некоторые мысли Иисуса Христа, о более превосходной праведности. Этих антитез 6. Что означает слово антитеза? Это противопоставленное что-то чему-то. Тезис и антитезис. 6 антитез Нагорной проповеди находятся в 5 главе Евангелия от Матфея, начиная с 21 стиха и до конца, до 48 стиха, до конца 5 главы. Все они построены примерно одинаково. Каждый из них начинается так. Вот сказано древним то-то и то-то, а я говорю вам, вот это значит тезис, это то, что сказано древним, то, что сзади вас. Но помните, когда мы с вами говорили о покаянии, что в устах Иисуса Христа покаяние – это не означает, как в Ветхом Завете, как у иудеев, обращение назад к вере отцов и праотцев, считалось самым высшим достижением человеческой праведности, который призывал Иоанн Креститель, да? «Покайтесь, вы уже грешники все, вот вернитесь туда, к Аврааму, назад». А Иисус Христос говорит тоже «покайтесь». В устах Иисуса Христа только один раз появляется это слово. Вот в первых его словах исполнилось время «покайтесь», приблизилось Царство Небесное. Больше он никогда его не говорит. Почему? А чтобы не путали его призывы с призывами Иоанна Крестителя. Потому что само слово «покаяние», если мы посмотрим его в еврейском языке, оно означает «поворачивание назад, туда». Устремляться там, понятное же дело, что сейчас поколение, род неверный и прелюбодейный. Но ведь наши отцы-то были не такими, а праотцы, они вообще были святыми, а там вообще не, там вообще уже вершины благочестия. Но это обычно для всех народов и для всех времен характерно. Дети всегда плохие, а родители лучше, понятно. Так вот, ничего подобного ведь в призывах Иисуса Христа нет. Он же не призывает вернуться назад. Зачем это надо? Он призывает вперед из этого мира, в Царство Божие, вперед, а не назад. И поэтому он никогда больше этого слова не употребляет. Он говорит совершенно о другом, о следовании ему. «За мной», говорит он, «идите за мной, вперед». И вот именно этим призывом вперед отличаются антитезы Нагорной проповеди. Да и само требование лучшей праведности. Лучшая праведность для него не сзади, а впереди, в эсхатоне, в царстве. Итак, все антитезы построены по одному принципу. Вы слышали, что сказано древним. А я говорю вам. Конечно, эти слова Иисуса Христа могли вызывать споры, раздражение. Они привлекали внимание, они были вызывающими. Почему? Ведь вообще-то говоря, в те времена подобные высказывания были характерны для многих учителей иудейских. Например, вот синагога, вот читается Священное Писание. После чтения Священного Писания всегда была какая-то проповедь, какое-то толкование. Толковать мог любой из взрослых иудеев, посещавших синагогу. Что значит взрослых? Тех, кто достиг 30 лет. 30 лет считалось временем совершеннолетия. Очень часто такие толкователи, учителя, книжники говорили, вот прежними сказано то-то и то-то, а я говорю вам то-то и то-то. Но всегда это относилось к толкованиям закона, но не к закону. Упаси Бог затронуть букву закона. А Иисус Христос не интересуется толкованиями, их тысячи. Он говорит о том, что вот в законе сказано то-то и то-то, а я говорю вам другое. И вот это уже вызывало раздражение. Это привело его, в конце концов, на крест. Вот это, с точки зрения многих людей, просто кощунственное, оскорбительное отношение к величайшей святыне, к закону, который был и до мира, и будет вечно после мира. И вдруг появляется какой-то чудак, который из каких-то соображений, либо он безумный, либо он обманщик, либо что? Некоторые начинают прислушиваться, либо у него есть власть говорить это. Иногда он дает новые формулировки закону, не новому толкованию закона, а новая формулировка закона. Иногда это как бы заострение и усиление закона. Это мы наблюдаем в трех антитезах. В первой, где говорится об убийстве, во второй, где говорится о прелюбодеянии, и в пятой, где говорится о мести. Здесь Иисус Христос усиливает закон, углубляет его. Но иногда он не просто углубляет, но отменяет прежнюю формулировку вообще. Это в третьей антитезе о разводе, в четвертой о клятве и в шестой о любви и ненависти.

анализирует, то есть доводит до радикса. Что значит радикс по латыни? Корень. То есть смотрит в корень. Радикализирует, значит смотрит в корень. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Ну, понятно, что вот это последнее приложение о суде говорит о суде Божьем. Это ясно. Итак, всякий гневающийся на брата своего уже равен тому, кто убивает с точки зрения Иисуса Христа. Закон говорит «не убий». Хороший закон. Но закон запрещает действие убийства. Но ведь всякое действие имеет какую-то причину. Ведь убийство – это всего лишь симптом чего-то, что заложено в человеке внутри. Ну, вот как болезнь, например, у вас повысилась температура. Ну, можно, конечно, запретить эту температуру, сбить ее, там, скажем, аспирином. Но это не значит вылечиться, потому что это всего лишь симптом какой-то болезни, которая сидит внутри тебя. И поэтому надо принять какие-то более радикальные меры, чтобы истребить болезнь, скажем, пенициллином или чем-то там другим. Тогда и жара не будет, и чихание. Вот Иисус Христос переносит взгляд с действия на причину действия. Он углубляет, радикализирует, смотрит в корень, в сердце человека. Ну, закон хорош, не убивай. Но он же не запрещает тебе мысль об убийстве. А с точки зрения Иисуса Христа, не убивай, если выразить эту волю Божию, которая высказана в заповеди, в положительном смысле, что значит «не убивай»? Это значит «дай другому жить». Или, иными словами, признай ценность жизни другого. Но когда человек не признает внутренне ценность жизни другого, фактически он уже внутренне готов к убийству этого человека. Иисус говорит, что человек нарушает волю Божию, которая говорит о ценности всякой жизни, уже тогда, когда просто оскорбляет, когда позорит другого человека. Всего этого закон не запрещал. Но, разумеется, окружающее общество, ну, будучи обществом приличным, вполне осуждало оскорбление, осуждало, когда кто-то кого-то позорил, но все это была элементарная, ну, общественная нравственность, но не более. И Иисус Христос говорит о том, что даже мысли об этом должны исчезнуть из человеческого сердца. Вот это будет высшая праведность. В нашем тексте мы видим, что здесь идет сравнение. Гневающийся подлежит суду, кто скажет «рака» подлежит Синедриону, то есть высшему суду, а кто скажет «безумный» подлежит гиене, душу. Такое усиление, как будто бы Иисус Христос здесь строит какую-то казуистическую схему усиления оскорбления и усиления соответствующих наказаний. Но не надо воспринимать все это буквально. Были такие попытки. Ну, например, рака, ну что означает рака? Ну, пустой человек, да? Ну, мы бы сказали, дурак, да? Ну, глупый. Это уже хуже, чем просто прогневаться на брата своего. А безумный напоминает нам некоторые псалмы Давида, где сказано «рече безумен в сердце своем несть Бог». То есть безумный человек – это тот, кто говорит в своем сердце, что Бога не существует. Это человек, лишенный даже представления о Боге, это полный безбожник. А это было страшное оскорбление – сказать человеку, что он не знает Бога, что Бог его не знает. Что, мол, это цитата из Псалма. Такие были попытки вот, объяснения этих слов Иисуса Христа. Но новейшие исследования в области еврейского языка и обычаев, традиции того времени говорят о том, что это не так. Что здесь у Иисуса Христа, скорее всего, просто

0: риторика. Он не имеет в виду какое-то усиление, скажем, какое-то усиление, на которое он вовсе не занимается судебной казуистикой. Нет, это просто риторические высказывания, которые не надо понимать буквально. Речь идет об одном, о том, что всякое оскорбление, всякий гнев осуждается. Он уже подобен убийству. Вот о чем речь. А уж высказано это вот красиво, риторично, чтобы привлечь внимание, скажем. Гораздо важнее мир между людьми. Иди, примирись. Бог желает мира между людьми. Он Бог мира. И для Бога гораздо важнее, чем поклонение Богу, мир. И Иисус Христос делает эту мысль понятной через высказывание о даре, который человек приносит к жертвеннику. Оставь его, поди, примирись скорее. Ну, дело в том, что мало из богомольцев, которые были во времена Иисуса Христа, и из нынешних богомольцев следует этому правилу. Все мы знаем по себе, все мы не спешим уж так примириться со своими братьями и сестрами, прежде чем идти в церковь и молиться, тем более причащаться. Поэтому вполне уместно напоминать таким людям, собственно, нам напоминать о суде Божьем, что здесь и говорится. Итак, здесь усиление заповеди и указание на волю Божию. Воля Божия состоит в том, чтобы мы уважали всякую, ценили всякую жизнь всякого человека. Вторая антитеза о прелюбодеянии. Это Матфея 5, 27-30. Здесь тоже усиливается закон. Не отменяется, а усиливается. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением...» Неправильный перевод, ну ладно, потом... «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Опять сердце. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». То есть опять напоминание о суде. Итак, заповедь «не прелюбодействуй». Не путайте глагол «прелюбодействовать» с глаголом «блудить». Это разные вещи. Что такое «прелюбодействовать»? Это нарушать супружескую верность. Только это. А блудить? Ну, блудить все мы знаем, что такое блудить. То есть прелюбодейство включает в себя блуд. А блуд не включает в себя прелюбодейство. Блудить можно и не прелюбодействуя, то есть не разрушая супружескую жизнь других людей. Вот эта заповедь Моисея «прелюбодействуй», изложенная в книге «Исход» и в книге «Второзаконие», она запрещает иудейскому мужчине, речь ведь идет об иудеях, разрушать брак другого иудея, вторгаться в брак другого иудея. Согласно иудейскому брачному праву, речь идет именно о нарушении брака другого иудея. А внебрачная связь иудея с незамужней женщиной, скажем, или с язычницей, не иудейкой, она не считалась нарушением этой заповеди. Ну, конечно, общественная мораль осуждала, всякий блуд осуждался. Но, тем не менее, публичных домов в Иерусалиме и в других городах Иудеи было больше, чем достаточно, больше, чем в современных европейских городах, скажем. Блудили очень многие, но если при этом не нарушался брак чей-то, то это, хотя и осуждалось моралью, часто хамской моралью, да, но не осуждалось законом. Это надо помнить. Ну, что имеется в виду? Иисус Христос говорит о том, что ветхозаветная заповедь имеет какую цель? Выразить волю Божию. Воля Божия, которая не сводится к букве, ее надо усмотреть, поглядев за эту букву. Ведь согласно воле Божией, каждый должен уважать брак другого человека. Но этот брак... И эта воля Божия нарушается уже тогда, когда один человек смотрит на другую или там, на другого, как у нас переведено, с вожделением. Но это не совсем правильно. Там речь идет о другом, буквально с похотью. А что значит похоть? Вот это слово, которое тоже ведь очень сильно изменило свой смысл. У нас сейчас похоть относится исключительно к сексу. А в Библии все не так. Похотеть, похоть, эпифемия вот по-гречески, означает желать того, что тебе не принадлежит. Хотеть, похотеть, да? Хотеть того, что тебе не принадлежит, не дозволено, не твое. Стремиться отнять чужое. Вот что означает слово похоть. Ну, например, помните заповедь: «Не похощеши жены брата своего, ни осла его, ни вола его». Ну, для нас понятно, как можно испытывать похоть к жене, но как можно испытывать похоть к валу или к ослу, непонятно, потому что мы уже забыли смысл этого глагола. Потому что этот глагол означает «не пожелай завладеть чужим ослом, чужим валом, чужою собственностью, чужою женою». Вот что означает это. Значит, каждый, кто смотрит, желая отнять как бы чужую жену, присвоить себе, вот тот уже нарушает волю Божию о браке, где двое становятся единой плотью, как сказано в книге Бытия, 2 глава, 24 стих. То есть против воли Божией поступает уже всякий, кто не уважает брак другого, кто смотрит с похотью, стремлением овладеть. Теперь перейдем к третьей антитезе, в которой закон не просто радикализируется, не просто Иисус Христос заглядывает в сердце человека, но буква закона полностью переформулируется или даже отменяется. Третья антитеза о разводе. Матфея 5, 31-32. Сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. Ну, имеется в виду письмо, разводное письмо, грамоту о разводе. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Закон говорит о том, что иудейский мужчина имеет право на развод, полное законное право на развод. Иисус Христос говорит, что закон неправильно говорит, что развод противен воле Божией вообще. То есть здесь он полностью переформулирует закон, как бы отменяет его, заменяет другим. Надо сказать, что разводы в иудейском обществе того времени были достаточно частым явлением, и поводов для развода было очень много. Ну, просто жена не перестала нравиться, скажем. Это достаточная причина, чтобы развестись. Ну, были более серьезные причины. Бесплодие, скажем. Или такая серьезная причина, вот суп пересолила. Вот что-нибудь, ну, все что угодно было. И это было достаточно для развода. То есть желание мужчины был закон. Женщина не имела права сопротивляться закону, и женщина не имела права подавать на развод. Но, тем не менее, этот закон о разводе в патриархальном обществе имел в виду благо женщины, потому что надо было разводиться официальным путем и давать разводное письмо, с тем, чтобы женщина имела возможность выйти замуж снова. Потому что, оставшись без мужа и без разводного письма, женщина оказывалась выкинутой из общества совсем. И она оказывалась чаще всего без средств к существованию. Дети оставались, конечно, у мужа. Она была изгоем общества. Так вот, чтобы этого не происходило, ради женщины все-таки надо было давать разводное письмо, и она тогда имела право выйти второй раз, или там третий раз, десятый раз замуж. Но Иисус Христос говорит, что, несмотря на стремление дать какое-то относительное благо женщине, этот закон не выражает полноты воли Божией. Потому что, давая разводное письмо, мужчина фактически расторгает брак, то есть противоречит изначальной воле Божией о том, чтобы двое стали единой плотью. А что Бог соединяет, то человек не должен разрушать. Ну и, соответственно, тот, кто выходит замуж за разведенную, тот тоже подтверждает, что он согласен с этим разрушением прежнего брака. и тем самым воле Божией. Мы видим, что Иисус Христос вот в предыдущей антитезе и в этой антитезе тоже указывает на волю Божию не в законе выраженную, а волю Божию, которая была выражена в творении. Во время творения человека, еще до всякого закона, воля Божия была такая, чтобы люди соединялись в любви в единую плоть. В других местах Иисус Христос показывает себя свободным не только от буквы закона, но даже свободным от воли Божией, выраженной в творении этого мира. И указывает на иную волю Божию, которая выражается в творении нового мира, Царствия Божия. Помните это место из Матфея 22:30, где говорится о том, что происходит в Царстве Божьем? В воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. То есть там вообще-то и брака-то не существует. То есть Иисус Христос, он чувствует себя достаточно свободным по отношению и к закону, и к воле Божией, выраженной в творении этого мира, и всегда указывает куда-то вперед. Ну, конечно, такие заявления Иисуса Христа достаточно редки в Евангелии, потому что это уже было слишком радикально, слишком необычно. Смотрим на четвертую антитезу о клятве. Здесь тоже происходит замена другой формулировкой. Это Матфея 5:33-37. «Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Замечательная совершенно новая заповедь «Не клянись вовсе». Очень трудно исполнимая. И просто неисполнимая в этом мире, конечно. Это все это заповеди Царствия Божия, конечно. Что значит «да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет»? Почему тут дважды повторяется «да», «да», «нет», «нет»? Некоторые объясняли это так, что «да будет слово ваше «да», «да», а «нет», «нет». Ну, это неправильно. Дело в том, что такова была манера говорить во времена Иисуса Христа в Иудее, дважды повторять клятвенное заверение. Это опиралось на закон Моисея, закон о истинном свидетельстве. На суде должны были предстать два согласных свидетеля для доказательства вины либо оправдания. Если был только один свидетель, этого было недостаточно. Нужно два обязательно свидетеля. Если они расходились в своих показаниях, нужен был третий, который подтверждал бы либо одно, либо другое свидетельство. Там, где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них. Поэтому и говорили не просто «да» и не просто «нет», а вот подтверждали, что было истинное это свидетельство. «Да, да», тут два свидетеля как бы. «Нет, нет». Но почему же Иисус Христос противоречит закону Моисея, который дозволял клятву? Более того, он требовал клятву, но требовал соблюдения клятвы. И это был хороший закон. Этот закон обязывает человека к честному исполнению своего слова, своей клятвы. И тем не менее, тот, кто серьезно задумается над этим законом, над этим требованием человеческой честности, не будет клясться и давать обеты, говорит Иисус Христос. Почему? Да потому что, когда человек заверяет, клянусь, честное пионерское, когда он клянется чем-то, то тем самым он как бы отрицает свою честность в других случаях. Вот сейчас я честный, заверяю вас. Ну, а другой раз-то я, может быть, был и нечестный, может быть, буду еще нечестный. Кто клянется или дает обет, тот как бы говорит своим ближним, ну вот в этом случае вы можете мне верить, в этом случае я обязательно сдержу свое обещание. А в других случаях? А тот, кто будет согласен с волей Божией в человеческой истинности, тот, кто хочет, чтобы люди доверяли друг другу, тот не будет прятаться за своими словами и не будет оставлять для себя всевозможные лазейки. Его «да» должно всегда быть «да», и «нет» всегда должно быть «нет». Иисус Христос дает пищу для размышления над этим. Ведь дело в том, что все в этом мире так или иначе зависит от Бога. И исполнение наших клятв далеко не всегда зависит от нас. Они тоже зависят от Бога. Даже тогда, когда мы на Бога прямо не ссылаемся. Вот несчастье, которое я себе сулю, скажем, головой своей клянусь, даже несчастье может случиться со мной лишь как допущение, как попущение Божие. Я не могу за Бога сказать, что Бог исполнит мои клятвы, что Бог позволит мне исполнить мои обещания. Я не могу. Бог абсолютно свободен. Поэтому здесь и сказано: не клянись ни Иерусалимом, ни головою своей, ничем. Все это Божие. И исполнение клятв твоих тоже в руках Божиих. И поэтому твои слова, клятвы, бессмысленны. В богословском смысле абсолютно бессмысленны, если ты веришь в Бога. Это очень важное богословское размышление, которое дает нам Иисус Христос. Ну, вы знаете, что в мире, конечно, не клясться вовсе или не обещать вовсе невозможно. Ну, ни одна йота, ни одна черта не приедет. Закон о донде же этот мир существует. Все мы обещаем что-то, сдерживаем, не сдерживаем, это же другой вопрос. У людей, которые тупо понимали все по букве, они вдавались в глубину и в смысл, требуют буквального исполнения. Все это же, конечно, невозможно, все это иллюзия. Ну, вы знаете, что многие христианские какие-то направления, особенно такие сектантские направления, запрещают приносить присягу, скажем. Не только потому, что там человек присягает и берет в руки оружие, которое грозит убийством, но и сама по себе клятва, присягу уже тоже, мол, противоречит воле Божией. Да, противоречит, но это наш мир. Но об этом мы с вами несколько позже поговорим еще. Следующая антитеза, это будет уже пятая, об отношении ко злу. Здесь тоже происходит усиление. Это Матфея 5, 38, 42. Вы слышали, что сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, твою обрати к нему другую. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним и два. Просящему тебя дай, от хотящего занять у себя не отвращайся. Замечательная тоже заповедь, но несколько непонятная и вызывавшая всегда массу всевозможных размышлений, толкований, попыток объяснить эти в общем и в целом не совсем ясные слова. И опять же, люди пытались абсолютно буквально все понимать, забывая о вот этой пророческой риторике, с которой все это сказано. В Ветхом сказано: око за око, зуб за зуб. В древности это правило, эта заповедь отменяла и как бы запрещала необузданную месть, ну, скажем, кровную месть, вендетту какую-нибудь, когда за убийство члена твоего сообщества одно племя истребляло целое другое племя. Или там за один глаз оба глаза выбивали, за один зуб челюсть. Нет, за одно око только одно око, за один зуб только один зуб. Это требование не мстить слишком, мстить по справедливости, так называемый «jus talionis», то есть право равного мздовоздаяния, справедливости, право справедливости. Неплохое правило, которое действует постоянно и должно, во всяком случае, действовать в этом мире. Но Иисус говорит: не протився злому вообще. А вот дальше непонятно, кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую, то есть левую. Что это? Буквально понимать? Что значит ударить тебя в правую щеку? Как можно ударить себя? Обычно объясняли так, что ударить в правую щеку можно только оборотной стороной правой руки. А это считалось, мол, страшным оскорблением, вот ударить. Даже вот ты боишься запачкать свою ладонь, поэтому ты так наотмашь ударяешь. Но тогда становится непонятным, как же так? Вот тебе нанесли такое великое оскорбление, считая тебя нечистым, что вот так вот, да, ударили. А ты ему подставляешь для более мягкого оскорбления. Нет, вроде бы. Тут логика не срабатывает. Или во втором случае, кто захочет судиться у тебя, взять тобой твою рубашку, То есть вот этот хитон, да, нижнюю вот эту рубашку. В древности в Иудее носили хитон, то есть длинную такую рубашку, типа халата, ну, как часто вот арабы носят бедуины, то отдай ему и гемати, то есть теплый плащ. Это противоречило бы вообще-то иудейскому законодательству. Можно было в случае судебного иска какого-то отдать в качестве залога плащ, но рубашка оставалась. Но к вечеру судьи должны были вернуть плащ обязательно человеку, потому что плащ это по закону нельзя было, просто невозможно отбирать на ночь. И мы укрывались как одеялом. Здесь тоже все непонятно. А еще непонятнее вот это. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, идти с ним два. Принудит, там используется такой глагол, который использовался у оккупантов, римских оккупантов, у которых было право брать себе проводников при переходе через горный перевал, скажем, или который бы указывал дорогу от одного поселения к другому. Это называлось «принудить».
1: Но никто же тебя не просит при этом идти с ними еще и дальше. Да нужен ты им.
0: Это абсолютно бессмысленно. Так что буквально здесь ничего понимать не надо. Речь идет о другом. На чем и настаивает Иисус Христос. То есть не сознательно, не отвечай злом на зло. Более того, лучше отвечать каким-нибудь добром на зло. Вот в древности, еще до закона, люди следовали обычаям кровной мести, как это выражено, например, в песне Ламеха, Бытия, 4 глава. Ламех своим женам говорит: «Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убью мужа за рану мне». Я убью отрока за ссадину мне. Если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. И вот на фоне такой угрозы Ламеха, конечно, заповедь око за око и зуб за зуб была очень благородной заповедью, конечно. Но а Иисус говорит: не отвечай злом на зло. Немножечко стоит поговорить в случае пятой антитезы о историческом влиянии ее, об исторической судьбе этой заповеди. В истории церкви существовало два типа толкования. Так называемое ригористическое или строгое толкование и смягченное толкование. Ригористическая линия существовала в древности, в доконстантиновскую эпоху, например, церковь отрицала участие христиан в армейской службе. Так было в III веке, когда многие солдаты обращались в христианство. Ну, правда, при этом все дело сводилось к заповеди скорее об убийстве. В канонах Ипполита, это очень древние каноны церковные, говорится: лица, обладающие полномочием убивать, солдаты, например, не должны убивать вовсе, даже если они получают приказ. Никто из христиан не должен идти на войну и становиться солдатом. Начальствующий, который носит меч, да не берет на себя грех пролития крови. Ну, здесь мы видим буквальное понимание заповеди Иисуса Христа. После Константиновскую эпоху, то есть начиная с середины IV века, наступает довольно резкий перелом. Сначала на соборе, Арльском соборе 314 года, отлучал от церкви тех солдат-христиан, которые покидали службу в мирное время. V век, кодекс Феодосия. Христианам уже разрешается служить в армии, идти на войну полностью, об этом даже и речи нет, но запрещает служить в армии кому? Язычникам. И буквальное толкование теперь уже почти не существует. Оно как-то удаляется куда-то в маргинальные сферы, и его следует искать уже скорее среди еретиков, в каких-то небольших церковных группах, в средние века у вальденсов, францисканцев некоторых, Виклифа, Эразм Роттердамский и так далее, анабаптисты, квакеры, толстовцы, последователи Махатмы Ганди и так далее. Наряду с этим ригористическим или буквальным толкованием этой заповеди всегда существовало и смягченное толкование. Отцом смягченного толкования считается блаженный Августин. Вот в своем рассуждении о граде Божием и граде земном Августин пытается лишить остроты этот конфликт между заповедью Иисуса Христа и законами государственными. Он говорит о том, что заповеди относятся к внутреннему приготовлению сердца, а не к тому, что происходит публично. И живущий в государстве, которое управляется, конечно, по-христиански, находится в ситуации, подобной отцу, который должен наказывать своего сына. Поэтому казни, например, ну что же, они допустимы вполне. Он пишет, что иногда должно поступать скорее по соображениям пользы, нежели по воле Божией. К таким вещам относится война, но ее надо вести по возможности милосердно. И отсюда, от Августина, берет начало наше, в общем-то, привычное нам понятие праведной или справедливой войны. Вот эта разработка концепции справедливой войны велась и на протяжении средних веков, особенно вот в рыцарские времена. Ну, например, нельзя истреблять мирное население или, скажем, нельзя отвечать большим ударом на тот удар, который нанесен тебе и так далее. Ну, довольно много правил этой справедливой войны. Все это восходит к смягченному толкованию. Наказание, даже если это смертная казнь, но ее надо совершать в праведном духе, без ненависти. Представляете, как это отрубать голову без ненависти, с любовью. Это очень, конечно, забавно. Ну и вот давайте посмотрим еще об отношении к врагам. Это последняя, шестая антитеза. Матфея 5, 43-48. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это заповедь «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих и ненавидящих», она полностью, конечно, противоречит законной заповеди, потому что она отменяет как бы заповедь закона. В законе что сказано? «Не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». «Я Господь». Это книга Левит 19:18. Значит, люби ближнего. А кто ближний-то? А ближний – это человек из твоего народа, сын народа твоего. А что касается посторонних, ну, там совсем другое. Ну, например, Второзаконие 7. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, и передаст их тебе Господь Бог твой, ты поразишь их, тогда предай их уничтожению, не вступай с ними в союз, не щади их, не вступай в родство с ними». Значит, к врагам это не относится. Их надо не вступать с ними в союз, предавать их проклятию, заклятию, уничтожению. Дело в том, что Ветхий Завет неоднократно говорит о том, что Бог ненавидит грешников. Мы знаем, сотни текстов об этом говорят. Он ненавидит беззаконников, врагов, праведников. Но как же человек может пребывать в общении с Богом и в то же самое время любить грешников? Невозможно. Для иудея это немыслимо, это просто немыслимо. И то, что здесь выразил Иисус Христос, это было настолько шокирующим, настолько противоречащим вообще всем представлениям человека, и естественным, и законным. Потому что и по естеству невозможно любить того, кто ненавидит тебя, или кого ты ненавидишь, своего врага. И по закону этого нельзя делать. Если это враг Божий, если это какой-нибудь язычник, так его надо ненавидеть, потому что Бог его ненавидит. Вот кумранская община. Ну, живущие в этой общине клятвенно обещали искать Бога всем сердцем, всею душою, делать благое и праведное перед Ним, как Он заповедал через Моисея и всех рабов своих пророков, любить все, что Он избрал, и ненавидеть все, что Он отверг, любить всех сынов света, но ненавидеть всех сынов тьмы. Ну, вот это то, чем жило иудейское общество. а в общем-то и любое общество почти всегда, ну, особенно в то время. Итак, ссылаясь на Бога, всякий израильтянин имел полное право ненавидеть врагов. Поэтому то, что Иисус Христос противопоставил этому, для многих верующих иудеев казалось совершенно чудовищным. Правда, при этом мы не должны забывать следующее, что ненавидеть и любить здесь, согласно библейской традиции словоупотребления, имеет не столько эмоциональный смысл, скорее общественный смысл или ритуальный смысл. Ну вот, например, когда какой-нибудь отец, ну скажем, Иаков, у него было 12 сыновей, но наследство должно было достаться одному. Он считался благословленным сыном, а остальные считались проклятыми. Так Библия говорит.
1: Но это не значит, что Иаков не любил остальных, то есть не испытывал эмоций родительских к остальным сыновьям. Он их так же, как родитель, любил. Но это библейские выражения «проклинать» и «благословлять». Это значит, один получает наследство, а другие не получают. Это имеет социальный, скорее, смысл, экономический, социальный в данном случае.
0: Можно было сказать, одного он возлюбил, а другого возненавидел. Иакова возлюбил, Исава возненавидел.
1: Знаете, что он Исава не любил, это его сын.
0: Это совершенно другой смысл. Одного благословил, другого не благословил. И в данном случае мы тоже должны принимать этого внимания, не придавать словам «ненавидеть» вот исключительно эмоциональный смысл. Скорее означает «общаться, не общаться», «принимать, не принимать», «уважать, не уважать». Вот это скорее. Своей заповедью Иисус Христос, указывая на Бога, на Его безграничную доброту и призывая нас к подражанию, как бы говорит, что для Него нормой является не то, что было вчера, не то, что возвещали все эти пророки, которые говорили о ненависти вчера, но нормой для Него является воля Божия, то, что Бог делает всегда, в настоящее время, и к чему Он устремляет мир в будущем. То есть и здесь Иисус Христос указывает вперед, в Царство Божие, в совершенство. И здесь отмена этой заповеди не хронологическая, нет. Покуда стоит мир, здесь будут и войны, будет и ненависть, и приятие, и неприятие. Но там, где Иисус Христос, там, где человек исполнен Духа Святого, там будет сфера, в которой все это уже будет не действовать. Правда, при этом возникает, конечно, очень серьезный вопрос. А как же вести себя реально, в реальном мире? Как? С одной стороны, мы вынуждены приносить присягу, понимаем, что это необходимо. Мы иногда вынуждены брать в руки оружие, понимаем, что это бывает абсолютно необходимо. А с другой стороны, мы знаем, что в Царстве Божьем этого нет. Разрешить проблему, которая для большинства людей представляется мучительной проблемой, а часто приводит к конфликтам, вот мы знаем, там в сектах, может только одно. Христианин устремлен к жизни не по плоти, то есть по законам этого мира, а к жизни по духу. Вот сегодня мы начали с вами нашу беседу с молитвы к Духу Святому, Царю Небесной, Утешителю души истины. Вспомните вот это «Утешитель». Откуда это? Из Евангелия от Иоанна. Вспомните, о чем там идет речь, что это за Дух Утешитель. В какой ситуации обещается нам Дух Святой как утешитель. Слово «утешитель» – это такой не очень точный перевод греческого слова «параклит». «Параклит» – это юридический термин, который по латыни звучит «адвокат». Буквально «параклит» – «адвокатус», «адвокат». То есть тот, кто за тебя выступает на суде. Вспомните, когда обещает параклит или утешитель в нашем переводе Иисус Христос своим ученикам, когда вас будут вызывать в судилище, когда вас будут преследовать, допрашивать, пытать и так далее. Не думайте, что вам говорить, как вам поступать, ибо я пошлю вам Духа Духа. То есть новое творение, как вот в ветхом творении Бог посылает своего Духа, и творится все, и вдувает своего Духа в легкие Адама, и он становится душой живой. Так и в новом творении, там, где Царствие Божие, снова будет излияние этого Духа. Вот Христос посылает этого Духа, который научит вас, что вам говорить, как поступать. А где Дух, там свобода. Потому что Дух по-еврейски ветер, руах, да, он веет, дышит, где хочет. Его нельзя удержать. Свобода от всего. Свобода от этого мира. Свобода от закона, от этого закона, от того закона, от закона Моисея, от закона Конституции России, от закона, от любого закона. А что значит свобода? Разве свободу можно определить? А вот как Богу угодно будет, Он вложит в твое сердце Духом Своим Святым, как тебе вести в той или иной ситуации. И вот как Иисус Христос показывал свою полную свободу в своем, ну, конечно, в известных ограничениях, потому что он жил все-таки в определенном обществе, свою свободу. В иных случаях он соблюдал закон. В иных случаях он нарушал закон. В иных случаях он указывал на волю Божию, которая выше закона Моисея, волю Божию в творении. Двое да едино плоть будет. Закон разрешает развод, а творение запрещает. А иной раз он указывал на волю Божию, которая даже превышает волю Божию в творении, волю Царствия Божия, где вообще люди как ангелы, где не женятся и так далее. Он постоянно свободен. И вот этот дух свободы он посылает в наши сердца, если мы истинно верующие. И тогда уже человеку не приходится задумываться, как говорит Иисус Христос, брать в руки оружие или не брать, приносить клятву или отказаться от нее. Дух научит, Дух подскажет. Жить духовной жизнью, жить в Духе Святом – это единственное разрешение вот этой проблемы, как себя вести. Дай Бог нам стяжать Дух Святой, как нам заповедал Серафим Саровский.
2: В нашем эфире прозвучал цикл бесед архимандрита Иоаннуария Ивлеева по евангельской этике. Беседы эти состоялись в православном просветительском центре при храме Феодоровской иконы Божией Матери. Эти беседы вместе с многочисленными верующими внимательно слушал Александр Ратников. На этом я прощаюсь с вами, желаю всего доброго, до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем маленьком концерте мы вновь послушаем записи Сергея Васильевича Рахманинова, на этот раз его исполнение фортепианных пьес Петра Ильича Чайковского. Дошедшие до наших дней записи показывают, насколько близка была Рахманинову музыка его великого предшественника, как проникновенно и тонко он ее интерпретировал. Вот что писала племянница Рахманинова Зоя Прибыткова о его исполнении «Тройки» из цикла «Времена года». «Всякий раз, когда мне приходилось слушать эту вещь в грамзаписи, уже после отъезда Сергея Васильевича из России, я не могла отделаться от мысли, что грустно было Рахманинову на чужбине. В каждой ноте звенела тоска по родной стране, по степям, таким ему близким». Пьеса Петра Ильича Чайковского «На тройке» из цикла «Времена года» звучит в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1920 года.

Пьеса Петра Ильича Чайковского «На тройке» из цикла «Времена года» прозвучала в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1920 года. В нашем маленьком концерте прозвучит еще одно произведение Чайковского, которое по удивительному совпадению стало последним сочинением Рахманинова. И это не оговорка. Всем известно, что знаменитые симфонические танцы, созданные в 1940 году, по праву венчают рахманиновское творчество. Но в действительности последняя творческая работа Рахманинова, датированная 1941 годом, его фортепианная транскрипция всем известной колыбельной песни Чайковского на стихи Аполлона Майкова. «Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани. В няньке я тебе взяла ветер, солнце и орла. Улетел орел домой, солнце скрылось за горой. Ветер после трех ночей мчится к матери своей. Ветра спрашивает мать, где изволил пропадать. Али звезды воевал, али волны все гонял. Не гонял я волн морских, звезд не трогал золотых. Я дитя оберегал, колыбелочку качал». Рахманиновское переложение колыбельной, редкостное по нежности, красоте, простоте и в то же время глубине произведения. И, конечно, обращение к музыке Чайковского и именно к этой его песне в последние годы жизни Рахманинова не могло быть случайным. Рахманинов с его чуткостью не мог не ощущать приближение своего ухода. Поражают строки из его письма 1939 года, в которых он почти цитирует евангельские строки. «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Так говорит Христос апостолу Петру. Рахманинов пишет: «Наступает время, когда ты уже не сам ходишь, а тебя ведут под руки. С одной стороны, как бы почет, а с другой стороны, как бы поддерживают, чтобы ты не рассыпался». Конец цитаты. Можно предположить, что в последние годы Рахманинов не раз обращался к началу своего пути, не раз вспоминал и Чайковского, который так много значил и так много сделал тогда для него. Как в его присутствии совсем еще юный Сережа играл на музыкальных вечерах у своего строгого учителя Николая Сергеевича Зверева, как Чайковский однажды поставил ему на экзамене пятерку с четырьмя плюсами. Как позже внимательно следил за его первыми композиторскими опытами и неустанно подбадривал молодого композитора. Я думаю, что успех Олега зависел не столько от достоинств оперы, сколько от отношения к ней Чайковского, которому она очень понравилась, писал позднее Рахманинов. Между прочим, во время одной из репетиций он сказал мне: «Я только что закончил двухактную оперу «Иоланта», которая недостаточно длина, чтобы занять целый вечер. Вы не будете возражать, если она будет исполняться с вашей оперой?» Он буквально так и сказал: «Не будете возражать?» Ему было 53 года, он был знаменитый композитор, а я — новичок 20 лет. Чайковский, конечно, присутствовал на премьере «Олега», а по окончании оперы, высунувшись из ложи, аплодировал изо всех сил. По своей доброте он понимал, как это должно было помочь начинающему композитору. Конец цитаты. Глубоко потрясла Рахманинова неожиданная кончина Чайковского, которому молодой музыкант был так многим обязан. Между прочим, именно в это время Чайковский намеревался сам продирижировать новой симфонической поэмой Рахманинова «Утёс». Эта тяжелая утрата побудила Рахманинова создать трио памяти великого художника. Он начал писать его в день кончины Чайковского, а позднее в одном из писем так вспоминал об этой работе: «Все мои помыслы, чувства и силы принадлежали ей, этой песне. Дрожал за каждое предложение, вычеркивал иногда абсолютно все и снова начинал думать и думать». Конец цитаты. Так что обращение на закате жизни к музыке Чайковского, желание не просто исполнить его музыку, но соединиться с ним в творчестве, буквально спеть одну песню, конечно, не случайно. И кроме того, это бесконечно грустная, нежная колыбельная, на всем знакомые с детства слова Аполлона Майкова не могла не найти отклик в душе Рахманинова.
Он всю жизнь, по собственному признанию, совсем по-детски не любил темных вечеров, пустых комнат, одиночества. И также по-детски знал и верил, что спетая няней или любимой бабушкой колыбельная разгонит все темные страхи. Внешне строгий, замкнутый, неприступный Рахманинов в душе всю жизнь оставался ребенком, нежным и ранимым. Как здесь не вспомнить слова, вырвавшиеся однажды у пианиста Иосифа Гофмана: «Никогда не было на свете души чище и святее, чем у Рахманинова». И только поэтому Рахманинов стал великим музыкантом. А то, что у него были такие превосходные пальцы, явилось чистой случайностью. Конец цитаты. Итак, последнее сочинение Рахманинова. Фортепианная транскрипция колыбельной песни Чайковского, созданная в 1941 году и записанная в 1942 году.

0: Дорогие друзья, в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучали произведения Петра Ильича Чайковского, пьеса «На тройке» из цикла «Времена года» и рахманиновская фортепианная транскрипция «Колыбельной песни» на стихи Аполлона Майкова. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
1: Август — это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 20

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 186-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 8 главы.
1: Братья, как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сию добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка».

0: Послушайте 11-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 3 главы.
1: В то время совет сотворили фарисеи на Иисуса своей Родианове, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что он делает, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали отрывок из 3 главы Евангелия от Марка. Начиная с 6 стиха, евангелист говорит о том, какая была реакция фарисеев на исцеление Спасителем Сухорукова в субботу. Я не раз уже говорил, что значило для иудеев субботний покой, шаббат, и до какого абсурда эту идею покоя довели фарисеи. Кстати, предупреждение всем нам, ведь любую евангельскую заповедь или церковную традицию можно истолковать так, что она станет не Божьим даром, а ярмом на шее, как это произошло с заповедью о субботнем покое в ее фарисейском истолковании. Я, например, у себя на приходе нередко сталкиваюсь с абсолютно бредовыми идеями, которые засели в головах некоторых наших прихожан, и которые, как им кажется, являются правильным и более полным исполнением той или иной заповеди. А на самом деле это, как сказал Христос, бремена неудобоносимые, когда человек усложняет жизнь себе и часто отравляет ее окружающим его людям, думая, что тем самым он исполняет что-то важное, приближающее его к спасению. Ну, а на самом деле все эти усилия оказываются бесплодными, а иногда и пагубными для человеческой веры. Все это, конечно, плоды вопиющей религиозной безграмотности и невежества, хотя, конечно, ментальный уровень паствы – это иногда почти зеркальное отражение уровня пастырей. И если сегодня в людях больше суеверия, чем веры, язычества, чем христианства, веры в чудо, а не веры в Бога, то это в первую очередь претензии к нам. Значит, плохо учим. Ну, это проблема сегодняшнего дня. А возвращаясь к Евангелию, надо сказать, что в этот раз к традиционным недругам Христа, фарисеям, присоединились еще и иродиане. Иродиане – это политическое движение, которая только несколько раз упоминается в Евангелии. Это была малочисленная и непопулярная в народе политическая партия, которая ставила своей целью воссоздание независимого израильского государства, но во главе с одним из сыновей Ирода Великого, откуда их название – иродиане. Но Ирода Великого в народе очень не любили. Вот показателен тот факт, что он, предчувствуя свою смерть, приказал в тот день, когда он умрет, убить самых уважаемых людей в Иерусалиме, чтобы хотя бы их смертью заставить жителей Иерусалима и всей Иудеи скорбеть и плакать. А в противном случае он понимал, что его смерть обернется всенародным праздником и ликованием. Это, конечно, показывает, какими были отношения, даже, можно сказать, взаимоотношения между царем Иродом Великим и его подданными. И все сыновья Ирода Великого, может быть, за исключением Филиппа, были не лучше своего отца, поэтому занять хоть сколько-нибудь заметное положение в иудейском обществе у партии иродиан шансов не было. Фарисеи и иродиане враждовали друг с другом, но в данном случае они выступают вместе, потому что они понимают, что дела Христа привлекают к нему людей, его известность, или, говоря сегодняшним языком, популярность в Палестине возрастает все больше и больше, а значит, их, фарисеев и иродиан, уменьшается. Поэтому, как это часто бывает в истории, общий опасный противник в лице Спасителя заставил фарисеев и иродиан на время забыть свою вражду и разногласия и единым фронтом выступить против Христа, который в равной степени был опасен как тем, так и другим. Господь, дабы не усугублять конфликт, покидает Капернаум, он идет к Галилейскому морю, За ним следует множество народа, Христос учит их, исцеляет больных, и вот важную деталь подмечает евангелист. Он запрещает исцеленным говорить о том, кто исцелил их. Почему? А потому что чудо привлекает, и особенно чудо исцеления. Вот те, кто из наших радиослушателей, кто прошел через горький опыт болезни, страданий или тяжело болели их близкие, то такие люди прекрасно понимают, на что готов пойти человек для того, чтобы вернуть здоровье себе или близким себе людям. Перенести любую операцию, потратить все деньги, пойти к любому шарлатану, который пообещает исцеление, и что угодно. Но все это тщетно. Только Бог по своему всемогуществу и милости может вернуть человеку тот дар, который он потерял. Но, конечно, если исцеление входит в божественный план по спасению, я имею в виду вечное спасение конкретного человека, потому что каждому у нас у Господа свой замысел. Точнее, замысел-то один — спасти человека, но каждого он ведет к этой цели по-разному, своими, непохожими и часто непредсказуемыми и непонятными для нас путями. Вообще Христос часто в Евангелии запрещает исцеленным разглашать, что Он их исцелил. Потому что в таком случае народ пойдет за Ним в ожидании чуда, а не в порыве любви. Господь ждет от нас любви, а не ожидания тех благ, которые Он может нам дать. Вот как Он сказал собравшимся вокруг Него толпе после насыщения 5000 человек 5 хлебами. Он им сказал: «Вы ищете Меня, потому что насытились». Вот чаще всего люди именно так и рассматривают веру в Бога. Зачем надо в Бога верить, исполнять Его заповеди? А для того, чтобы Он помог. А если Он не помогает, то как, тогда какой вообще смысл верить-то в Него? Что это дает? А что вообще дает любовь человеку? Вот давайте сами спросим себя, ведь каждый из нас кого-то любит, родителей, детей, мужа или жену. Так вот, любим-то мы в ожидании чего-то получить? От того, кого мы любим в житейском или меркантильном смысле? Нет. Любовь с расчетом выгоды, любовь за блага, любовь за деньги — это не любовь. Есть специальный термин, обозначающий такую «любовь» в кавычках. Я не буду его произносить, но он всем хорошо известен. А подлинная, настоящая любовь, она ищет не то, что получить можно с объекта любви, а что ему дать. И эта любовь проявляется в жертвенности, в переживании, часто в страдании, а уж никак не в получении выгоды. И, конечно, любящий человек бывает счастлив тогда, когда его любовь взаимна. Вот эти всем понятные отношения между людьми можно в полной мере перенести на взаимоотношения Бога и человека. Господь любит нас, Его любовь проявляется везде и всегда. Иногда мы ее не замечаем и не ценим, как часто дети не ценят заботу о них родителей, воспринимая это как норму, но в ответ Господь ждет то, что ждет каждый любящий человек — взаимности. Чтобы и мы любили Бога ради Бога, а не ради тех благ, которые эта любовь может нам принести. Аминь.
3: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 24 августа, 11 августа по старому стилю, празднуется память мученицы Девы Сосанны и пострадавших вместе с нею в правление императора Диоклетиана, священномучеников Гайя и Гавиния, мучеников Клавдия, Максима, Препидигны, Александра и Куфия. Сосанна была дочерью священника Гавиния и племянницей святого папы римского Гайя, который обратил ко Христу родственника императора Диоклетиана, Клавдия, с женой Препидигной, сыновьями Александром и Куфием и братом Максимом. Узнав о том, что целая семья императорских родственников обратилась в христианство, Диоклетиан отправил их в изгнание. Вскоре мучеников сожгли в Остии, недалеко от Рима, а пепел бросили в море. Святая Сосанна некоторое время жила во дворце императора Диоклетиана под покровительством его жены, которая была тайной христианкой. Принуждаемая к замужеству, святая Сосанна была вынуждена открыть, что она христианка, и дала обет девства. После этого мученица была обезглавлена. Вскоре принял мученическую кончину отец святой Сосанны, пресвитер Гавиний, а в 296 году пострадал за Христа и святитель Гай. Также мы вспоминаем сегодня святого мученика начала IV века архидиакона Евпла. Он всю жизнь неустанно проповедовал Христа, постоянно нося при себе Евангелие. В этот день празднуется память нескольких печерских подвижников, преподобных мучеников Феодора и Василия, живших в XI веке, и преподобного Феодора, князя Острожского, жившего в XV веке. Преподобный Феодор происходил из рода святого равноапостольного князя Владимира. В 1386 году польский король Егелла и литовский князь Витовт утвердили за князем Феодором наследственное владение – Острожский округ. В 1410 году князь Феодор участвовал в разгроме рыцарей католического ордена под Грюнвальдом. В 1422 году святой князь из-за сочувствия православным в Чехии поддержал гуситов в борьбе с германским императором Сигизмундом. В русское военное искусство введен был святым князем особый прием – гуситский строй. В 1432 году, одержав ряд побед над польскими войсками, святой Феодор вынудил князя Егелла оградить законом свободу православия на Волыни. Князь Свидригайло, опасавшийся усиления своего союзника, в 1435 году заключил князя Феодора в темницу, но народ, любивший святого, поднял мятеж, и он был освобожден. Острожский князь примирился с обидчиком и явился ему на помощь в борьбе с литовско-польской партией. По вступлении на польский престол Казимира, младшего сына князя Егелла, князь Феодор Острожский получил на правах наместничества города Владимир, Дубна, Острог и стал обладателем обширнейших имений в лучших областях Подолии и Волынии. После 1441 года, оставив свое владение, воинскую славу и княжество, святой князь принял монашество в Киево-Печерской лавре с именем Феодосий и подвязался здесь для спасения своей души до самой кончины, последовавшей во второй половине XV века. Прославление преподобного Феодора, князя Острожского, состоялось через 100 лет после кончины. Тогда же было засвидетельствовано нетление его мощей. Наш церковный календарь продолжит житие святого мученика Евпла. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Святой мученик и архидиакон Евпл пострадал в 304 году в правлении императоров Диоклетиана и Максимилиана, воздвигнувших гонения на христиан. Он был архидиаконом в городе Катаны на острове Сицилия. Усердно исполняя архидиаконское служение, святой Евпл постоянно проповедовал истинную веру. Он всегда имел с собой Евангелие и, ходя из дома в дом, читал людям о чудесах Господа Иисуса Христа. Однажды в Катану явился отряд язычников для выявления тайных христиан. На святого Евпла донесли, и он был взят под стражу. После того, как он отказался поклоняться языческим идолам, его подвергли жестоким пыткам. Ни тяжкие муки, ни лукавые посолы всяческих темных благ, если он отречется от Христа, не смогли поколебать твердости исповедника. Тогда мучители решили подвергнуть его медленной смерти от голода и жажды. Страдальца заключили в тюрьму и запечатали дверь. Через 7 дней, почувствовав нестерпимую жажду, святой стал усердно молиться к Богу, и внезапно в темнице появился водный источник. Когда через некоторое время сюда вошли воины, то увидели, что темница полна воды, которая исчезла по мановению руки мученика. Увидев, что святой жив, градоначальник-язычник повелел отсечь ему уши, а затем и голову. На месте казни перед смертью святой Евпл вновь проповедовал Евангелие. Его останки были благоговейно погребены христианами. При гробнице святого мученика происходило множество исцелений.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие преподобномучеников Феодора и Василия Печерских. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобномученики Федор и Василий Печерские подвязались в XI веке в ближних пещерах Киева. Святой Федор роздал свое имущество нищим, удалился в монастырь и поселился в Варяжской пещере, соседней с пещерой преподобного Феодосия. Много лет пробыл он тут в строгом воздержании. Когда враг посеял в нем скорбь о разданном имении, святой Василий утешал его: «Прошу тебя, брат Феодор, не теряй награды, если хочешь имения, возьми все, что есть у меня». Преподобный Федор раскаялся и сердечно полюбил преподобного Василия, вместе с которым жил в келье. Однажды преподобный Василий в течение 3 месяцев нес послушание вне монастыря. Бес, приняв его облик, явился к преподобному Феодору и указал сокровище, когда-то сокрытое разбойниками в пещере. Инок хотел уже выйти из монастыря, чтобы купить имение и жить в миру. Но когда вернулся преподобный Василий, бесовский обман раскрылся. С тех пор преподобный Феодор стал внимательнее к себе. Чтобы в праздности не увлекаться помыслами, он поставил у себя жернов и по ночам перемалывал зерно. Так долгими и усердными подвигами он освободился от страсти сребролюбия. До князя Мстислава Святополковича дошел слух, что Феодор нашел много сокровищ в пещере. Он вызвал к себе преподобного и велел ему указать место, где спрятаны ценности. Святой Феодор ответил князю, что и в самом деле видел в пещере много золота и сосудов, но от соблазна он вместе с иноком Василием зарыл их, а Бог отнял у него память, где оно сокрыто. Не поверив святому, князь приказал замучить его до смерти. Святого Феодора избили так, что вся власеница была смочена в крови. В пьяном состоянии князь велел истязать и святого Василия, а затем сам убил его стрелой. Умирая, преподобный мученик Василий бросил стрелу к ногам князя Мстислава и предсказал, что скоро тот сам будет смертельно уязвлен ею. Пророчество исполнилось. 15 июля 1099 года на стене Владимирской крепости князь Мстислав во время междоусобной войны с Давидом Игоревичем был неожиданно сквозь отверстие доски поражен стрелой в грудь и в следующую ночь скончался. Узнав свою стрелу, князь сказал: «Умираю за преподобных мучеников».

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на Патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В начале августа в нашем городе отметили день рождения писателя Михаила Зощенко. О нем напоминает самый маленький мемориальный музей в городе, его квартира в доме на канале Грибоедова. Это комплекс зданий придворного конюшного ведомства. В начале 20 века здесь проживали артисты придворного оркестра. А в 1930-е годы для писательского жилищного кооператива дом был настроен двумя этажами, в которых поселили литературную элиту. Жильцы прозвали этот дом писательским небоскребом. Здесь, в музее Зощенко, сохранилась подлинная обстановка, его писательский кабинет. Писателя называли рупором 30-х годов. Отсюда он выходил с блокнотом по городу, в который заносил свои наблюдения о советской действительности. В день рождения Зощенко была проведена экскурсия по городу, в которой гости посетили места, связанные с серпенными братьями, узнали о роли музыки и цирка в судьбе писателя, о его связи с Александром Дюма. В воскресенье всех пригласили в гости к Зощенко на канал Грибоедова 7. Здесь прошла праздничная программа.
2: Раншакова Татьяна Владимировна, заведующая экскурсионно-методическим отделом Государственного литературного музея 20 век. 9 августа отмечается день рождения Михаила Михайловича Зощенко, замечательного писателя-сатирика, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с нашим городом. Родился он здесь, в Петербурге, в 1894 году, 9 августа, по нашему с вами стилю. Все детство писателя прошло и связано больше с Васильевским островом, но вообще постоянных квартир семья в городе не имела. Лето проводили на даче в деревне Пески, а в городе они непосредственно снимали квартиры с полной мебелировкой. Все 8 детей родились по разным адресам. Ходил в 8-ю мужскую гимназию на 9-й линии Васильевского острова, учился плохо, в аттестате одни лишь тройки. Свое первое художественное произведение создал благодаря отцу, художнику и мозаичисту. И сейчас мы можем увидеть на фасаде музея Суворова в нижнем левом углу на мозаичном панно «Отъезд Суворова из села Кончанское» маленькую веточку, выложенную Мишей Зощенко. В 1920-е годы Зощенко начинает свою литературную карьеру. В основном его жизнь связана с центром города. Это и здание Зингера, где находился дом книги и редакции журналов и газет. Это издательство «Радуга» на Стремянной. Это квартиры его друзей и знакомых на улице Марата и Стремянной. Это дом искусств на Невском 15. И, конечно же, писательский дом на канале Грибоедова 9, куда писатель заезжает в 1934 году. Здесь, в писательском доме, он сменит 3 квартиры, будет приезжать из большей роскошной квартиры номер 122 все в меньшую и меньшую. Сейчас музей-квартира находится в его последней квартире номер 119. Двухкомнатная квартира с полностью мемориальным кабинетом и литературной экспозицией. В рамках празднования дня рождения писателя-сатирика 7 августа прошла пешеходная экскурсия по центру города, связанная с адресами Михаила Михайловича в городе. Экскурсия называлась «Уважаемые граждане». Здесь можно было познакомиться и с адресами друзей и знакомых Зощенко, которые видели и знали о нем и его характере не понаслышке. И, в принципе, вдохновиться уголками Невского проспекта, разными кафе и ресторанами, куда заглядывал Михаил Михайлович и где обитали герои его рассказов. Непосредственно 9 августа у нас в музее-квартире Зощенко бесплатный вход. Вы можете посетить музей-квартиру Зощенко, а также взять ностальгическую открытку и, пройдя 6 тематических станций, где узнаете о жизни дома, о привычках писателей, пройдете разного рода викторины, получить 6 наклеек, которые дополнят вашу ностальгическую открытку, которую можно оставить себе, либо отправить другу. Станции здесь совершенно разные. Здесь можно сфотографироваться с цитатами писателей на фотозоне, узнать о повальном увлечении шахматом и сразиться в настоящем шахматном турнире, сыграть в литературную дженгу, попробовать себя в роли рассказчика в литературной мастерской, выпить чай с печеньками и узнать основные сплетни писательского дома. Ну а на лестнице уже писательского дома находится выставка «Комикс», где можно узнать забавные случаи, которые происходили жильцами, нарисовать свой комикс о своей собственной жизни и неурядицах, которые отходили отражение в рассказах Зощенко, ну а в музее-квартире пройти интересную викторину о Михаиле Михайловиче и других жильцах писательского дома.
3: Екатерина Александровна Солилова, методист музея.
4: С вами буквально в гостях у Михаила Михайловича Зощенко. Эта квартира является самым маленьким государственным музеем нашего города. Ну, представьте, в этом доме 130 писателей проживало в разные годы. И, конечно, с ними происходили всегда какие-то истории. Ну, так как сегодня день рождения Зощенко, грустных историй мы с вами вспоминать не будем, а будем вспоминать только веселые истории добрососедства. Вы наверняка знаете, как играют в «Донетки». То есть я вам буду говорить какое-то утверждение, какую-то историю. Подумайте хорошенько и скажите, да или нет, правда или неправда, чушь или абсолютная и жизненная история. Итак, мы начинаем. Первый вопрос нашей с вами игры. Правда ли, что писатели могли попасть к себе домой через чужую парадную?
5: Нет.
4: Мнения разделились. Все-таки что же мы с вами выберем? Могли или не могли?
6: Могли.
4: Итак, мы отвечаем так, и мы отвечаем правильно. Дело все в том, что можно было зайти со стороны Чебоксарского переулка, подняться наверх, на четвертый или на пятый этаж, и пройти дом насквозь. И очень часто так любил прогуливаться Евгений Львович Шварц. Ведь детство он провел на юге, Ленинград любил за книжную культуру, но от нашего климата частенько страдал. И, конечно, маршрут такой оказывался длинным. То к одному в гости зайдешь, то к другому, то к третьему. Например, к Кейхенбауму, на преферанс или на шахматы. Следующий вопрос. Правда ли, что Михаил Зощенко мало внимания уделял своей внешности?
7: Нет.
4: Конечно же, нет. Мы здесь с вами видим его знаменитую фотографию конца 20-х, так называемой кофте-толстовки. Но даже такой скромный предмет одежды с каким-то особенным щегольством умудрялся он носить. А вот здесь, прямо в витрине, его знаменитые шелковые галстуки. Только в наших музейных фондах 16 его галстуков. А когда вы будете гулять по кабинету, то обратите внимание и на тросточку, и на туфли Оксфорды. Зощенко был не просто модник, он был советский дэнди, как называли его друзья и современники. Следующий вопрос. Правда ли, что Ольга Дмитриевна Форш, автор знаменитых исторических романов, не любила общаться с молодыми коллегами?
7: Нет.
4: Мы отвечаем «нет» и отвечаем абсолютно правильно. В этом доме не было лифта, да и других благ цивилизации до конца 60-х годов. У Ольги Форш была одышка, и она частенько, когда поднималась к себе на четвертый этаж, садилась отдохнуть на подоконник. Видит, идет кто-то из начинающих авторов и, конечно, подзывает и говорит о литературе. Подоконники этой парадной так и называются – литературный клуб Ольги Форш. Следующий вопрос. А вот правда ли, что Евгений Шварц – это летописец писательского дома?
7: Да.
4: И это абсолютная правда. Его замечательные мемуары позволяют погрузиться в ту ныне ушедшую эпоху. Следующий вопрос. Правда ли, что полярник Николай Пинегин никого не подпускал к своей коллекции? Мы отвечаем «нет» и отвечаем абсолютно правильно. Перед нами кусочек музея Арктики и Антарктики. Ведь Николай Васильевич – один из инициаторов его открытия и первый директор. И все это было сделано в том числе в память друга Георгия Седова. То есть постепенно проживая здесь, Пинегин, что называется, втянулся в это ремесло и тоже написал несколько книг воспоминаний. Ну и, наконец, правда ли, что Александр Китович привез из Китая статуэтку и даже знал, как она называется, по-китайски?
7: Да.
4: Итак, это правда. Вот мы эту статуэтку замечательную видим перед собой. Ведь Китович был не только добрый друг Анны Андреевны Ахматовой, он замечательный переводчик китайской и корейской поэзии. Конечно, он знал, как называется эта статуэтка. Ну что ж, мы с вами блистательно, я считаю, справились с викториной и получаем вот такой маленький, пожалуйста, граммофончик. Держите его.
1: Все станции для гостей праздника были крайне интересны. Вот, например, на лестнице дома можно было, подняв трубку старого массивного телефона, послушать голоса писателей. примеру, Евгения Шварца. В это время на улице проходило лото, в ходе которого можно было узнать о постояльцах дома.
6: Поделюсь с вами одним открытием, которое сделал тоже не так давно. Открытие это вот какое. Опытных писателей не существует. Мне 60 лет, но каждую вещь я пишу как новую. Ты меняешься, меняется среда, окружающая тебя. Следовательно, меняется точка зрения. Вещи видишь в новом ракурсе. И писать их приходится заново.
3: Гутович, да, приглашал часто своих соседей по писательскому дому поехать вместе за грибами, что они успешно и делали. Когда-нибудь вам доводилось с вашими соседями ездить в лес по грибы?
8: Ну,
3: да, закрываем. Вот такую картиночку, пожалуйста. Так, теперь вот такую посмотрите, пожалуйста. Вот картинку. Традиций было много в писательском доме, в том числе совместные праздники, конечно же, да, отмечали вместе Новый год. Такая традиция коледования, которая держалась, и детишек старались все угостить конфетами, печеньем, пряниками, кто чем мог. Коледовали ли вы когда-нибудь по соседям, или, может быть, ваши соседи к вам в это праздничное время приходили?
9: Очень часто.
3: Замечательно.
9: Замечательно.
3: Так, дальше у нас кошечка вот такая. Котов многие писатели любили, и, например, у Евгения Львовича Шварца все время жили коты, кошки. Особенно один кот, которого он называл Котан, был, да, таким знаменитым на всю округу, потому что он был таким зловредным достаточно котиком и часто нападал на гостей Шварца, а Шварц потом вместе с супругой перед гостями всячески за этого кота извинялись. Но мы с вами вспомним другой эпизод не про Шварцев, а про Гитовичей. У них пропала кошка, и Гитовичи повесили объявление с обещанием вознаградить того, кто поможет эту кошку найти. Кошка через какое-то время обнаружилась в соседнем дворе, а люди ее нашедшие проявили такое благородство, что даже не стали брать обещанное денежное вознаграждение. Участвовали ли вы когда-нибудь в поисках пропавшего питомца, или, может быть, вам помогали вашего котика или собачку найти? Так, теперь у нас вот такая рукопись, да, и с чем же эта рукопись связана? Она связана с случаем, когда поэт Всеволод Рождественский, он никак не мог свою супругу уговорить по осени вернуть на стены его кабинета его любимые портреты писателей. Дело в том, что все стены в кабинете портреты эти снимались и убирались до осени, чтобы они не выгорали. И вот однажды, когда осенью Рождественские вернулись, хозяйка дома никак не могла эти портреты обратно повесить. И муж ждал, ждал, просил, никак не мог добиться результата. И тогда он, будучи человеком творческим, да, поэтом, он взял и посвятил своей жене стихотворение, которое назвал «Правительнице дома Ирине Павловне». Стихотворение называется «Прошение». Вопрос к вам следующий. Вот представьте себе, что у вас вышел какой-то конфликт или просто недоразумение с вашими соседями или с членами семьи. И вы, как Всеволод Рождественский, придумали очень необычный способ для того, чтобы с тем, с кем вы повздорили, помириться. Было ли у вас когда-нибудь такое? Подумайте. Повспоминайте. Если у кого-то такой эпизод случался, то тогда с полным правом берем печеньку и закрываем поле.
10: Пусть с куличом щипают.
3: Ну, давайте засчитаем, почему нет. Очень хороший способ. Вот такую мы закрываем картинку. Так, вот вы уже близки к победе. Вам вот если сейчас выпала бы пижама, если бы вы ее закрыли, то вы бы у нас стали победителем. По диагонали, да, осталось. Смотрите, как пижама-то у нас. Всем нужна пижама.
11: А именно с соседями помириться? Или с соседями
3: Нет, мириться? Можно, он же не с соседкой, он с супругой мирился таким образом. Поэтому можно с членом семьи.
11: Да.
3: Стройка была сделана в 1934 году. Надстраивалось историческое здание 19 века. Чтобы для жилищного кооператива Союза писателей предоставить больше квартир, вместо одного этажа надстроили два, но уменьшили высоту потолков. А почему нельзя было взять и построить просто, да, нормальной высоты? Потому что здесь существовал регламент строительный. Нельзя было в исторической части города строить высокие дома, да, и можно дешевыми. Я просто знаю это как бы из первых уст, да, вот, например, у нас в музее работает Мария Сергеевна Ингевич-Томова, потомок сразу двух известных, да, жильцов этого дома, Елены Вич-Томовой и Юрия Инге, и она рассказывает, что бабушка ей запрещала прыгать, они жили на пятом этаже, потому что у соседей на четвертом ходуном ходили стены, да, то есть здесь действительно и слышимость была очень хорошая, вот как раз про слышимость рассказ. О том, как Виссарион Саянов, который, кстати, был соседом, да, Михаила Михайловича Зощенкова, на четвертом этаже у них была квартира, он часто ходил у себя по комнате и произносил вслух стихи. Да, вот. А поскольку слышимость хорошая, то Наталья Рождественская, квартира которой была как раз под квартирой Саянова, она слышала, да, вот эти стихи Саянова и записывала, брала листочек бумаги и записывала за ним услышанное. А потом Саянову, значит, этот листок со стихами вручала. Представляете, как интересно. Вот, хорошо, удобно, правда? Человек сочиняет стихи, а за ним тут же записывают. Вот как раз про это и вопрос.
8: Соседский телевизор.
3: Как у вас со слышимостью дела в вашем доме? Да, слышите ли вы за вашими соседями чтение стихов или
8: слышимостью?
3: Так, ну что, не образовался у нас победитель? Нет.
1: Вы слышали рассказ о праздновании дня рождения Зощенко в Петербурге. В нашем городе, в доме по каналу Грибоедова, самый маленький мемориальный музей в городе. Его квартира. О нем напоминает подлинная обстановка. Кабинет писателя, письменный стол. В праздничные дни была проведена экскурсия по городу и праздничная программа в доме и во дворе дома на канале Грибоедова. Вместе с вами на празднике побывал Владимир Саблин и записал эту программу. Всего вам наилучшего. До новых встреч.
9: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
12: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
13: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров»» ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров». ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
14: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
15: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
16: Священномученик Сергий Мечев. Слово на преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы почти заканчиваем годовой круг богослужения. Остается только один великий праздник церковного года – Успение Пресвятой Богородицы, после которого мы войдем в начало нового богослужебного круга. И вот в эти последние дни, после Пасхи, Вознесения и Пятидесятницы, Святая Церковь неожиданно приводит нас на Фаворскую гору. Казалось бы, такой порядок праздников не соответствует последовательности евангельских событий. Потому нам прежде всего необходимо уяснить себе смысл, предлагаемый Церковью, последовательности праздников. Нам следует понять, почему нас, получивших обновление Святаго Духа в день Пятидесятницы и собирающихся погребать первую христианку Божью Матерь, Церковь снова приводит на гору Преображения. Мы знаем, что Преображение Господне произошло за 40 дней до Его крестных страданий. Поэтому, если исходить из хронологической последовательности евангельских событий, мы должны были бы праздновать его в первые дни Великого Поста. Святые отцы, творцы богослужебного устава, нашли неуместным совершать этот великий и радостный праздник в дни, посвященные сугубому покаянию и сетованию о грехах, и перенесли его на другое, более подходящее время. Впрочем, в постной триоде мы находим указание на место, которое должен был бы занимать здесь праздник Преображения Господня. Это неделя о Фаворском свете, второе воскресенье поста, когда Святая Церковь прославляет память одного из великих подвижников и учителей духовного делания, святого Григория Паламы, который учил, что через очищение сердца, хранение ума и постоянную молитву Иисусову мы можем еще здесь, на земле, увидать тот несозданный божественный свет, который озарил апостолов на Фаворе. Есть, однако же, и другая причина такой последовательности установления праздников. Возведя нас в эти последние дни церковного года на гору Преображения, Святая Церковь напоминает нам о том, что для нас, христиан, существует только один путь – путь преображения своей души. Нам особенно необходимо постоянно помнить об этом, так как для многих из нас христианство перестало быть делом опыта и стало исключительно словесным делом. Поэтому нам важно вспомнить грозные слова преподобного Макария Египетского: «Иное дело рассуждать о трапезе, а иное – насытиться ею». К сожалению, для нас, которые сделали христианство привременным мечтанием и мирским пристрастием, и эти слова могут остаться только словами. Ибо многие, вместо того, чтобы следовать учению святых отцов, надмеваются умом, гордясь своим знанием святоотеческой литературы. Что же значит это преображение души, о котором говорит сегодняшний праздник? И для чего Святая Церковь приглашает нас вместе с апостолами на гору Фаворскую? Вспомним, каково было состояние апостолов вместе с Христом, взошедших на гору Преображения. Когда Петр, Иаков и Иоанн были на горе Фаворской, то они, как говорят святые отцы, почувствовали, что уже получили все. Ведь они увидели тогда, что человек – есть венец творения, и через его преображенную душу преображается вся природа. Пораженные этим состоянием, они подумали, что уже достигли совершенства, и Петр сказал: «Хорошо нам здесь быть, ибо уже довольно нам, мы имеем все». На самом деле Петр, Иаков и Иоанн имели в это время лишь малую предварительную часть той благодати, которую они получили впоследствии. То же самое бывает и с нами. Многие из нас, когда впервые подошли к Господу, имели состояние, подобно апостолам на Фаворе. Вспомните, что переживали вы, когда в первый раз получили ответ на ваши искания и молитвы. Вы почувствовали, что вам легко-легко и ничего больше не надо. Это радостное, но вместе с тем и опасное состояние. Святые отцы говорят, что сокровища духовные открываются по мере искания. Господь не сказал «постучите, и вам откроют», но сказал «стучите, просите». Духовная жизнь есть постоянное вечное искание. Если этого нет, то случается то же, что случилось с апостолами, которые спали и на горе Фаворской, и в саду Гефсиманском. Святые отцы учат, что полученная человеком в начале его духовного пути благодать, потом как бы отходит от него, для того, чтобы он сам шел к ней. И тогда она вновь возвращается к нему в еще большем изобилии, чем раньше. Мы должны это помнить. Церковь призывает нас всегда искать изобилие благодати, а не к тому, чтобы, получив малую благодать, успокоиться. Святой Иоанн Лествичник говорит, некоторые, имея намерение пуститься в дальнейший путь и вопросивши людей, знающих путь сей, услышали от них, что это путь прямой, гладкий и безопасный. И, услышав это, скоро расслабели в путешествии своем и на середине пути потерпели бедствие, а другие возвратились назад от того, что не приготовили себя к скорбям. Приходится и нам часто слышать: в церкви все легко, в церкви безопасно.

0: прямым для христианина. Нам нужно помнить, что люди, идущие этим путем, часто ослабевают и возвращаются вспять. Поэтому нам надо готовить себя к скорби. Вспомним об апостоле Петре, в жизни которого после Фавора было отречение. И сегодня, если мы пришли сюда не только для того, чтобы послушать те или иные песнопения, но чтобы прикоснуться к горе Фаворской, мы должны помнить, многие подвижники, уже преобразившиеся, падали снова, как, например, Иоанн Постник. Но теми, кто неуклонно шел притрудным путем духовного делания, все эти опасности были преодолеваемы. И они снова восходили на гору духовного преображения. Бога-человек, преобразив плоть свою, преобразил и одежды свои. И потому святые подвижники, преобразившись сами душой и телом, входили в общение со всей тварью и преображали ее. И преображенная через соприкосновение с ними тварь служила им. Так было с преподобным Герасимом, подвязавшимся на Иордане, со многими египетскими подвижниками и с нашими русскими святыми, преподобными Сергием Радонежским и Серафимом Саровским. Условия преображения одни и те же и для апостолов, и для великих подвижников, и для нас. Поэтому будем учиться у них пути духовного делания. Будем помнить, что не должно довольствоваться малым, что мы уже получили от Господа, потому что оно может быть отнято от нас. Вместе со святыми апостолами, святыми отцами и подвижниками будем постоянно стучаться и искать. Будем преодолевать все трудности и непрестанно просить об умножении благодати. И тогда, по мере делания нашего, будет и в нас открываться благодать, уже не предварительная, но истинная, и мы взойдем на гору Фаворскую. Аминь.
1: Слово на преображение Господне священномученика Сергия Мечева для вас читал диакон Леонид Казаков. Священномученик Сергий Мечев родился в 1892 году в Москве в семье известного священника Алексея Мечева. Во время Первой мировой войны Сергей служил братом милосердия на Западном фронте. Там же он познакомился со своей будущей супругой, сестрой милосердия. Учась на медицинском факультете Московского университета, Сергей Алексеевич принимал участие в работе студенческого богословского кружка имени святителя Иоанна Златоуста. В 1918 году, по благословению старцев Оптиной пустыни, Сергей Алексеевич решился принять священство. В 1919 году, по окончании историко-филологического отделения Московского университета, он был рукоположен в иерея. Служил он рядом с отцом в храме святителя Николая на Моросейке. Этот приход, возглавляемый святым праведным Алексеем Мечевым, называли «Мирским монастырем». Отец Сергий стал достойным преемником своего родителя, хотя и был во многом не схож с ним. «Христианство — это не учение, а жизнь», — часто повторял отец Сергий. После кончины отца Алексея в 1923 году его сын стал настоятелем его прихода. Отец Сергий решительно не пошел за обновленцами, и его храм был в числе немногих, сохранивших верность патриарху Тихону. После появления декларации 1927 года он не поминал митрополита Сергия Строгородского, не принимал он и церковной молитвы за безбожников и боговорцев. В 1929 году отец Сергий Мечев был арестован и приговорен к ссылке. В 1932 году закрыли храм на Моросейке. В 1933 году находящегося в ссылке отца Сергия арестовали и приговорили еще к 5 годам лагерей. После отбытия срока отец Сергий поселился в окрестностях города Калинина и работал в одной из поликлиник, совершая литургию тайна на дому. Отец Сергий не поддержал митрополита Сергия и не мог получить место служения, общаясь со своими духовными чадами тайно. В 1941 году один из арестованных епископов, которому исповедовался отец Сергий, дал показания по поводу общины священника Сергия Мечева, и его арестовали.

Допросы и пытки длились 4 месяца. Отец Сергия вел себя очень достойно, стремясь, чтобы никто из его общины не пострадал. В ночь на 6 января 1942 года он был расстрелян в тюрьме Ярославского НКВД. Память священномученика Сергия Мечева отмечается 6 января по новому стилю.

0: в исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал тропарь праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.
1: Митрополит Николай Ярушевич. Слово на Преображение Господне. Сегодня, мои дорогие, мы празднуем великий для нас день Преображения Господня. Еще раз в своей жизни в этот праздник мы духом присутствуем на Фаворской горе. Очами веры мы видим вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, вошедшими со Спасителем на вершину этой горы, славу Божию в священные минуты этого события. Оно произошло незадолго до крестных страданий и смерти нашего Спасителя. Вы знаете, что Сын Божий, сходивший на нашу землю для вечного спасения людей, явился не в Своей божественной славе, иначе Его божественный свет ослепил бы всех грешных людей, но пришел на землю в уничиженном виде, прикрыв свое божество образом человека. А здесь, на горе Преображения, Он показал Себя в сиянии той славы, в которой Он пребывает от века и в которой увидят Его те из нас, кто своей земной жизнью будет этого достоин. На горе Преображения апостолы увидели рядом с преобразившимся Господом пророка Моисея и пророка Илию. Моисей жил за 1600 лет до Рождества Христова, пророк Илия — за 900 лет. Значит, пророки Моисей и Илия не мертвые, но живые. Они были живы и тогда, когда их видели в этот день апостолы, живы и сейчас, живы будут и в бесконечных веках, потому что Бог наш, в Котором и мы веруем, как говорит Слово Божие, не есть Бог мертвых, но живых. У Господа все живы, и апостолы, созерцая пророков, явившихся им на это мгновение из небесного мира, видели в этом явлении живое подтверждение слова Господа Иисуса Христа: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Так это священное событие, которое мы сегодня прославляем, открывает тайну о жизни вечной, в которую уже вошли наши прадеды, деды, отцы, войдет и каждый из нас. Больше того, каждый из нас уже здесь, на земле, на коротком отрезке времени, данном ему Господом для земной жизни, уже начинает этот путь жизни вечной, ибо уже никогда не умрет ни моя, ни твоя, ни чья-либо душа, ни душа верующего, ни душа нераскаянного грешника. Все мы войдем в вечную жизнь, хотя и не все войдем в вечную славу. В радость Господа своего войдет только тот, кто проживет земную жизнь достойно священного имени Сына своего, Небесного Отца, кто стремится ко Господу, как дитя к груди своей любимой матери, кто ищет Господа и в скорби, и в радости, ощущая прикосновение Его отеческой руки, которой Он ведет каждого из нас к Себе, и видя на всем своем земном пути божественный промысел. Святой Евангелист говорит нам, что пророки Моисей и Илия, явившиеся на Фаворе, не молча стояли около Спасителя. Сами, осененные божественным светом, они беседовали с Ним. И апостолы слышали о чем? О кончине Спасителя, о близких, уже предстоящих крестных страданиях Господа Иисуса Христа. Они стремились проникнуть в тайну этих крестных страданий, потому что страдания и смерть нашего Спасителя — это воистину тайна. Это тайна любви Божией, по которой Отец Небесный послал Своего Сына для того, чтобы Он, взяв на Себя грехи каждого из нас, пострадал и принес искупительную жертву на Голгофском кресте. Это тайна правосудия Божия, по которому Господь осуждает грех, но прощает каждого кающегося грешника во имя Своих крестных страданий. Это великая тайна премудрости Божьей, по которой Господь благоволил дать людям через страдания Своего Божественного Сына право войти в вечную жизнь и наследовать в ней все те блага, какие, по Слову Божию, приготовлены у Господа, любящим Его. Если эти крестные страдания Спасителя нужны были для спасения человечества, то разве это не является свидетельством того, что в каждом из нас есть то, что вызвало необходимость этих страданий, о которых пророки беседовали с Господом на горе Преображения? Значит, в нас есть не только плоть и кости, которые мы носим. если бы мы состояли только из них, за что же было бы страдать за нас, Господу? За прах, в который мы обратимся после смерти? Эти крестные страдания необходимы были потому, что кроме плоти и костей, которые мы носим, в нас есть бессмертная душа, и за счастье этой бессмертной души и нужна была крестная смерть нашего Господа. Так и пророк Моисей, и пророк Илия не только своим соприсутствием с Господом на горе Фаворе, но и беседой своей с Ним говорят нам о тайне вечной жизни и о бессмертии нашей души. На горе Преображения, перед лицом изумленных учеников, Господь Иисус Христос на несколько мгновений открыл не только свою славу, но и славу Царства Небесного, горнего Иерусалима, в котором Он встретит души Своих апостолов, когда они окончат свой земной подвиг мученической смертью. И когда перед апостолами открылись двери Небесного Иерусалима, и они увидели славу Спасителя и свет Небесного Града, они пережили такое чувство радости, с которой воскликнул апостол Петр: «Хорошо нам здесь быть!» Он не нашел других слов, чтобы выразить всю ту радость, которая заполнила его душу и души других апостолов, свидетелей преображения. На этой горе Господь дал почувствовать своим ученикам то, что их ожидает в вечной жизни. Все мы хорошо знаем, мои дорогие, что земная жизнь перейдет в жизнь, не знающую конца. И в сердце истинного ученика Христова, если мы живем по заповедям Божьим, живем с Господом на пути земной жизни, живет и предвкушение, предчувствие наших вечных благ и вечных радостей, какие ожидают истинных детей Божиих в небесном Царстве. В светлую пасхальную ночь мы обнимаемся друг с другом, мы ликуем, наша душа поднимается как бы на крыльях над землей, мы переживаем особый, только светлой пасхальной ночи присущий восторг, потому что мы ощущаем, как воскресший Господь, Спаситель, осеняет нас благодатью своего преславного воскресения. Недаром и маловерующие люди в эту пасхальную ночь какой-то непонятной для них силой влекутся, если не побывать в храме Божьем, то около храма посмотреть на светлые пасхальные огоньки. Когда с верою, любовью и со страхом Божиим, после очищения себя благодатью покаяния, православный христианин приобщается божественного тела и животворящей крови Господа, он, соединяясь с Господом и духом, и телом, носит радость общения с Господом и предвкушает ту радость, которая всецело будет заполнять его при вечном общении со сладчайшим Спасителем. И чем ближе мы к Богу своей молитвой, своим покаянием, добрыми делами и жаждой спасти свою душу, тем больше и больше мы живем этой ожидаемой нами радостью, предвкушаем ее, еще не войдя в жизнь загробную. Священное событие преображения Господня напоминает всем нам о том, мои дорогие, что для того, чтобы войти в ту славу, какую Господь показал на Фаворской горе, какую обещает своим верным детям, какую мы предощущаем здесь, на земле, мы должны преображать свою душу в дни земной жизни. Мы должны обновляться, восстанавливать в себе искажаемый грехами образ Божий, чтобы он воссиял в каждом из нас до конца этой жизни, за которой начинается новая жизнь. Сотворив первого человека, Господь напечатлел в его душе свой образ. Этот образ в человеке составляется из любви, милосердия, чистоты, терпение, смирение, всего того, чем Господь Иисус Христос Сам прославил Себя в дни Своей земной жизни. Чистыми мы вышли из святой купели крещения, но нашими грехами и страстями этот образ Божий беспрерывно омрачается, покрывается грязью нашей порочной жизни, и потому мы должны обновлять его в себе в течение всей своей жизни, освобождаясь от нечистоты и пороков, и украшая душу добродетелями. Так событие преображения Господня напоминает нам о долге преображения нашей души. И потому с особой силой в этот день в наших сердцах звучат слова Христовы: «Бодрствуйте и молитесь». Господь велит нам бодрствовать сердцем, а бодрствовать значит быть подобным страже, которая бережет какое-нибудь здание от нападения на него вора или злого человека. Эта стража обходит свое здание со всех сторон, и не один раз из опасения, чтобы или через дверь, или через окно, или через крышу не проник в него какой-нибудь злой человек. Так надо охранять нам все ходы, через которые грех вползает в наше сердце. А он вползает бесчисленными путями. Через глаза, когда они смотрят на то, что возбуждает греховное чувство и влечет ко греху. Через уши, когда они внимают тому, что развращает нас и толкает ко греху. Через уста, когда они произносят бранные, скверные, лживые, клеветнические, осуждающие друг друга слова. Он входит через наши помыслы, он поднимается со дна нашей души, когда мы даем свободу живущей в нас наклонности к греховной жизни. Мы должны быть стражами своего сердца, потому что грех лишает нас радости чувствовать в себе Господа, отнимает сладость предвкушать и будущую радость общения со Спасителем. Мы просим в сегодняшний день, когда Господь преобразился на Фаворе и показал славу свою и свет нерукотворенного духовного града Иерусалима, чтобы Он осветил и наши грешные души своим светом пресносущим и своей божественной благодатью помог нам, грешным, пройти земной путь достойно того призвания, к которому мы все предназначены, быть небесными гражданами горнего Иерусалима. Живите с Господом и умирайте с Господом, и пусть ваше сердце еще здесь, на земле, учится предвкушать радость увидеть Господа, Ему поклониться и с Ним быть в бесконечных веках. Когда Господь пресечет земную жизнь каждого из нас, да откроются, мои дорогие, перед нами, по милости Божией, двери небесного Иерусалима. И радости нашей тогда никто и ничто не отнимет от нас.
2: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезные чтения» прозвучало слово на преображение митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича. Читал Алексей Веснер.

прозвучал экспостиларий праздника Преображения Господня, музыка композитора Житника. Исполнял объединенный хор Киево-Печерской лавры и киевских духовных школ.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В медиа-центре культуры Петербурга при участии наших топонимистов состоялся семинар, озаглавленный «Душа Петербурга». Сегодня это словосочетание звучит очень многозначно, но мы, конечно, помним, что это название книги Анциферова. На семинаре прозвучали воспоминания об Анциферове, а также были озвучены проблемы и надежды в сфере памяти об Анциферове в Санкт-Петербурге и петербурговедения в целом. Вел семинар заместитель председателя топонимической комиссии Павел Анатольевич Скрилин, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Он напомнил знаменитые триады Анциферова. Заметный след в петербурговедении. «Душа Петербурга» 1922-й. «Петербург Достоевского» 1923-й, «Быль и миф Петербурга» 1924-й. Алексей Георгиевич Штерн, художник, театральный режиссер, поделился воспоминаниями об Анциферове как друге семьи и друге детства.
2: Он называл себя как почетная девушка. Николай Павлович приезжал, он довольно... Мы жили в Харьков, мы приехали в Харьков из Казани с мамой и братом. Отец странствовал, так как это был первый город, где ему разрешили жить, у него было минус 100. Вы знаете, что такое, что такое минус 100. Ну вот, так что это был первый город, где ему разрешили жить и работать, и мы приехали к нему. В 49-м году Харьков был разрушен весь, по-моему, как Сталинград. Мы через весь город поехали от вокзала до нашего дома. Троллейбус уже ходил, а по бокам руины. Темно, город, дом, в который мы приехали. Свеженький, его строили немцы, пленные. Мы приехали в этот самый город Харьков, страшный, мрачный. Я уже был во втором классе, значит, там я в школу пошел, уже во второй класс в этом городе Харьков. Я ненавидел школу, так же, как взаимно. Но я помню эту нашу первую учительницу, Веру Трофимовну. Она говорила так: иди сюда, я тебе что-то по секрету скажу. Я к ней подходил к столу. Она делала так ручки, и вдруг: «Баран, бараном и останься!» Я говорил: «Не бараном, а бараном». Она меня в затылок, и я летел в дверь, хлопал еще. Дверь, естественно, распахивалась, класс хохотал, а классы были старитки, мужские, женские, значит, у нас одни мальчишки. А я гуляю потом по коридору. А Николай Павлович со мной разговаривал серьезно, как с, в общем, вполне полноценным человеком, за что очень и очень я ему благодарен. Я еще, конечно, не понимал, с кем имею дело. И когда мы приезжали в Москву, вот он, да, ну и в Харькове он меня возил по городу, ходил. Там были экскурсии, я помню, привел в музей. Там довольно неплохой музей, кстати, такое хорошее собрание. Небольшое, но серьезное. И я уже ходил в художественную школу, и он меня водил по музею, видел, там была маленькая комнатка, ну, доработать, наверное, 10, если не меньше, икон, древнерусский отдел. И вот он остановился в одной иконе и стал рассказывать о ней. А я так, ну, то что вы говорите, он рисовать не умеет. И он остановился, и он на меня так посмотрел, я до сих пор помню этот взгляд. С такой какой-то жалостью, такой долгий-долгий взгляд, и мы пошли по другим залам. Я читал книги, я в 6 классе уже читал Достоевского, на эту тему мы его переписывались. Я помню, как нарисовал ему отца, но что он мне ответил: спасибо большое за портрет Герцена. Он приезжал очень часто, ну, скорее регулярно, чем очень часто, ну, где-то 2-3 раза в год он приезжал в Харьков. Мы довольно плотно общались, то есть не мы, а отец, естественно. Он рассказывал какое-то собрание в Союзе писателей, там были переводчики. И он рассказывал, что какой-то из друзей национальных переводчик жаловался, что вот как перевести «Белеет парус одинокий», что парус там на их языке, я не помню, какой это язык, но что парус – это тряпка. И что получается? Получается, «Белеет тряпка одинокий». Когда мы были в Москве, вот я до сих пор помню, он водил экскурсии по Москве для нас, для меня и брата. И потом я 6 лет прожил в Москве и там учился. В общем, географию Москвы я помнил, знал по его рассказам, по его экскурсиям. Последний раз, когда приехали в Москву, уже незадолго до его ухода, он читал отцу свои воспоминания. Я сидел в другой комнате и ждал, когда это кончится, потому что бу-бу-бу-бу-бу-бу.
0: когда это кончится, чтобы он нас повел по Москве, и чтобы, ну, была экскурсия. Так что уж много лет спустя я читал воспоминания. Да, и он, я помню то, что он тогда говорил, что печатать не раньше, чем через 20 лет после моей смерти. Я дружил уже в зрелом возрасте, я дружил с Мишей Анциферовым, это его настоящий внук. И Миша мне рассказывал уже, что как-то Николай Павлович, он меня повез в Переделкино, и мы там гуляли-гуляли, и потом встретили Пастернака. И они там говорят и говорят, они остановились там возле его забора, и говорят и говорят. А я, говорит, нашел какую-то палку и по забору. Па-ла-ла-ла-лам, па-ла-ла-ла-лам. А Николай Павлович говорит, ну, девушка мне говорит, он говорит, Миша, ну ты же мешаешь разговаривать, ну перестань. А Пастернак говорит, не слушай дедушку, давай. Ну я, говорит, опять ба-ла-ла-ла-лам, а там, говорит, стучок был, он отлетел, и Пастернаку в лоб как заедет. Что Николай Павлович был для моего отца? Он учился в техническом училище, и Николай Павлович был его учителем. Отец моего отца, мой реальный дедушка, довольно рано ушел из семьи, и, в общем, так получилось, что как Николай Павлович к нему относился, как к родному, как к сыну. Потом отец учился в университете, один из педагогов был Николай Павлович. Вообще он учился у тех, у кого учился и Николай Павлович. Это и Грец, это и Добби Аш-Рождественская. Поколение еще то. В общем, сначала арестовали, будучи уже вот в университете, сначала арестовали Николая Павловича, а он после университета, он занимал, они водили экскурсии по Царскому селу. Чем отец, ему было 20 с небольшим, напугал советскую власть, не знаю. Но его сначала арестовали Николая Павловича, вот, потом, и отец мой, он взял на себя Татьяну Николаевну, это жена Николая Павловича, у которого уже было двое детей, была вот Татьяна, дочка, и, вернее, Сережа старший был. Уже двое детей, и, в общем, говорит, он собирал деньги, он приезжал, он гулял с детьми, в общем, он занялись, болел очень. Вот, а потом мы арестовали отца, и вот это было ему, кстати, в одной из обвинений, что вот он помогал врагу народа. Много лет спустя уже я уже жил в Питере, уже здесь и работал, мне попросили материал какой-то об моем отце, и чтобы я пошел в КГБ, что там в то время еще, это было лет, значит, 20, наверное, там назад, даже 20, наверное, 20, чтобы посмотреть. Я, откровенно говоря, очень боялся, очень, и, в общем, крутился, вертелся, пытался отказаться, отвертеться. В результате я пошел сам. Я пошел сам и не жалею. Я очень боялся вдруг что-нибудь, хоть что-то там нехорошее. И, кстати, тоже в КГБ, там, значит, занималась этим делом какая-то дама лет 40. Вот я пришел в эту комнату, где она длинная комната, стоит письменный стол, она спиной к столу, на письменном столе перед ней лежит томик Бродского. А мне выдали вот такую вот пачку, кучу папок, где, значит, с такими, открытые только те места, где, что касается моего отца. Остальное все вот на таких прищепочках. Нельзя фотографировать, нельзя, только переписывать. И я переписывал. И там про врага народа. А потом она мне дала дело Николая Павловича. И я пересмотрел эти дела Николая Павловича его. И вот там был момент, я читаю, я не буду называть фамилию, не буду называть имя, но один из его и друзей, и преподавателей, педагогов университетских, очень крупных историков, его книги у нас в нашей библиотеке домашней. Донос на Анциферова. Я аж так взвизгнул. Она говорит, что случилось? Я говорю, вот донос такого человека совершенно неожиданно выглядит. Она говорит, ну что вы же знаете, каким образом добивались показаний. И я, надо сказать, долгое время мне рассказывал, и сейчас постараюсь не говорить, не буду называть, кто это. Отец учился вместе с Лихачевым. Они учились на одном факультете, и только Лихачев занимался русской историей, а отец занимал, был медиевист. Но арестовали, тогда было дело Куршковцев, и арестовали их вместе. Мне попался, значит, кусочек доклада, то есть за что залетел Лихачев. Им всем дали, это большая группа, там человек 25. Одну девушку какую-то отпустили, а остальным сроки. В основном это были сроки 3-5 лет. А самый большой срок получил Лихачев. Там текст его доклада. Назывался этот доклад 5 лет действия чрезвычайки, начиная с 2017 года. И дальше идет просто статистика голая. Расстреляно столько-то дворян, столько-то попов, столько-то крестьян, столько-то рабочих. Вот. Так что, конечно, он схлопотал. Все-таки это был 29-й год, когда их посадили, и тогда еще все-таки вот не стреляли. Тогда вот в этих документах, в этих бумагах, были допрос, подпись, перепечатанный допрос, подпись следователя и обвиняемого, а потом даже и фотографии. У меня эти фотографии висят до сих пор дома. Это фотография отца и потом фотография Николая Павловича.
1: Рассказчик присутствовал при том, как с делом отца знакомится его единственная дочь. Сын Анциферова Сергей, 1921 года рождения, погиб в 1942 году, а дочь Татьяна, 1924 года рождения, была депортирована из оккупированного царского села в Германию. В конце войны в Гданьске, или Данциге, она встретила будущего мужа Алексея Михайловича Комендровского, баса казачьего хора Сергея Жарова. Именно Жаров помог им выехать в США. Татьяна Николаевна играла в постановках Нового русского театра в Нью-Йорке, но этот театр просуществовал всего 3 сезона. Затем она преподавала русский язык в университете Фордхэм, была диктором 3 русскоязычных радиостанций, в том числе вещающих из-за рубежа на Советский Союз. Скончалась она в 2013 году, похоронена на кладбище Новодевеево монастыря в штате Нью-Йорк. Отпевал ее настоятель Вашингтонского собора святого Иоанна Крестителя, протоиерей Виктор Потапов, ее духовник и коллега по работе на радио. В надгробном слове он сказал: «Я буду вечно благодарен ей за все, чему она великодушно научила меня в течение тех прекрасных лет, когда мы были коллегами в борьбе за победу над коммунизмом».
0: От Татьяны Николаевны. Вот она приехала тоже, и я с ней договорился, что дадут дело Николаю Павловичу, чтобы и она посмотрела. Ну и когда мы пришли, надо сказать, она бедная, перепуганная была, и боялась даже смотреть эту папку. Я и прочитывал фрагменты, но уже я-то уже был как бы готовый. Вот, она как-то очень нервничала.
1: Владимир Васильевич Яковлев. Член правления Санкт-Петербургского союза краеведов, главный редактор энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга», сделал сообщение на тему «Петербургские адреса Николая Павловича Анциферова».
2: Петербургские адреса. В данном случае могу сказать, что это даже не столько мой доклад на самом деле. Это материалы, которые не один год собирал Александр Иванович Морговский. Анциферов прожил в Петербурге, если говорить календарно, то 4 века. Если говорить буквально, то, конечно, меньше, потому что на эти 4 века пришлись также и пребывания его в лагерях. Есть такая одна специфика интересная в жизни Анциферова в Петербурге. Он предпочитал только 2 района. И жил все эти 25 лет 2 района. Это Васильевский и Петроградская сторона. Вот все адреса, которые он менял, он никогда не выезжал дальше, скажем так, с Васильевского острова вначале, а потом, как говорится, осел на, ну тогда еще на Петербургской стороне, и уже переехал в Царское село с Петроградской стороны. И более того, даже его знакомые, друзья какие-то, кружки, о которых я сейчас тоже кратко скажу, они тоже все практически находились или на Васильевском, или на Петербургской стороне. Я думаю, это не случайно на самом деле. Могу сказать, особенно не встречал нигде. Я, конечно, не знаю всей литературы, посвященной Анциферову. Какой-то попытка объяснения, почему это так. Да, вот чем он мотивировал, скажем так. Вот это я не могу сказать. Если кто-то это знает, то я буду благодарен, если мне подскажете. В феврале 1908 года он с матерью приезжает в Петербург. Это его первое посещение Петербурга. Готовится к поступлению в университет. И на несколько месяцев останавливается на первом адресе, который на самом деле является, с моей точки зрения, очень-очень символическим. Это Кадетская, дальше Съездовская линия, дом 23. Чем примечателен этот адрес? Ну, понятно, что он остановился, ну, может быть, дешевле, может быть, кто-то посоветовал. Но в чем символизм именно первого адреса Анциферова в Петербурге? Дело в том, что буквально накануне в соседнем доме, в доме номер 21, открылся музей старого Петербурга. И вот первое посещение еще совсем юного, 19-летнего Анциферова, он просто реально, первый адрес – это стена в стену с музеем старого Петербурга. Прожили они там недолго и уже весной 8-го года переезжают на Средний проспект, гостиница «Лондон», вам всем хорошо знакомый, да, угол 8-й линии. Ну, конечно, вот такой диссонанс, да, как выглядит этот дом, эта гостиница, ее название «Лондон».
3: В университет он не поступил. Он уезжает и при следующем своем появлении уже в ноябре 1908 года, потому что он опять-таки не оставляет смысл поступить в университет, он уже останавливается на петербургской стороне. И вот после этого оттуда уже не выезжает. Поэтому следующий адрес – это Большой проспект, дом 25. В университет он потом, как вы знаете, все-таки поступил. У него начинается такая достаточно, богоневурная, но такая активная общественная жизнь. Он начинает посещать различные рода кружки, собрания и так далее, и так далее. И вот я бы выделил бы здесь, пожалуй, только два адреса. Малый проспект, дом 30-32. Вот. В этом здании находилось киевское землячество. Но поскольку, как вы знаете, он сам, значит, родился под Киевом, то контакты со своими земляками, киевлянами, он всегда поддерживал, всегда сохранял, было свое землячество. И здесь они встречались по четвергам. Каждую неделю по четвергам он проводил время здесь, в общении со своими коллегами по своей, как мы говорим, малой родине. Другой адрес, временной переулок 4, тоже такой примечательный немножко адрес, это уже, как вы понимаете, не петроградская, не петербургская сторона. Здесь на квартире Стахевич Анцифер впервые стал с коллегами обсуждать проблемы и темы, связанные с экскурсионной деятельностью. Тогда у них возникла идея организовать, как-то организовывать и проводить экскурсии для рабочих, для солдат. Для людей не особенно образованных, И в частности, одна из главных тем у них была, это как раз тема, связанная с экскурсиями, кстати говоря, в Эрмитаж. То есть я полагаю, что вот именно с этим домом именно вот связаны первые попытки осмыслить, что такое экскурсию, как ее надо проводить и так далее. Следующий адрес, современное название улицы Красного Курсанта, а тогда еще это Большая Спасская. Сюда он переехал, точно в каком году не очень известно, но не раньше 12-го, не позже 14-го года. Потому что дом был построен в 12-м году, а первое упоминание об этом адресе Анциферова есть в книге «Весь Петербург» за 14-й год. С этим адресом связана его женитьба в 14-м году. Стояла свадьба у него с Татьяной Николаевной Оберучевой, причем тоже примечательно, что венчание было в царском селе. Скоро рождаются дети, но, по всей видимости, квартира была не очень большой, поэтому надо было опять менять адрес. И вот здесь как раз, это, пожалуй, самый главный адрес Анциферова в Петербурге. Самое такое знаковое для него место, здесь он прожил больше всего. С этим домом связаны вот такие и семейные, в том числе, какие-то впечатления, и рождение еще одного ребенка и так далее. Вот, пожалуй, это самый-самый главный адрес. Посадская, 19. С 15 до 24 года. Семья, надо зарабатывать деньги, поэтому он начинает достаточно активную трудовую деятельность. Где-то читая лекции, где-то занимаясь просветительской деятельностью и так далее. Ну, вот здесь несколько таких адресов. Это бывший Некрасов, соответственно, бассейн, это гимназия Яворская, где он достаточно долгое время преподавал. И вот публичная библиотека, да, где Николай Павлович заведовал Россиком. А вот Большая Пушкарская достаточно такое важное значение имела в биографии Николая Павловича, потому что именно здесь он ходил на кружок Мейера под названием «Воскресенье». Он достаточно долго просуществовал, 10 лет, с 18 по 28 год. Такое место для интеллектуального обсуждения. Это вообще отдельная тема, я просто не буду сейчас подробно об этом говорить. Это достойно отдельного доклада на самом деле, это общество воскресенье. Вот как раз его первый арест был связан с этим кружком. Хотя он уже 4 года к нему отношения не имел. Но тем не менее его фамилия там фигурировала, и когда меры взяли, то понятное дело, что тут же сразу же обратились и к Николаю Павловичу. Поэтому вот его такая трудная и такая тяжелая страница жизни, которую можно, так скажем, назвать лагерной, они как раз начинали с этого адреса, и совершенно вроде бы невинных обсуждений, исторических, литературных тем и так далее, и так далее. Поэтому адрес такой он сыграл, с ним убить не самую счастливую роль. Паулск. 21-й год. За 2 года до этого в семье Анциферова произошла трагедия. В 19-м году скончались двое детей его. Может быть, пометуя о том, как от дизентерии в 19-м году, сами понимаете, что такое было тогда, Петроград, они выбирают, семья, я имею в виду, летом быть за городом. То есть вот не в городе, а именно за городом. И, соответственно, первый адрес – это Несарское село, да, вот именно загородное летнее проживание, да, это Павловск. Ну, как воспоминание Анциферов написал, что мы жили, вот как раз его сын Сергей только-только родился, поэтому они ребенка решили увезти из города подальше, на природу и так далее. На антресолях правого крыла Павловского дворца. И вот, кстати говоря, именно здесь, на этих антресолях, вот именно в этом месте, начиналось кривидение Павловского. Потому что здесь Анциферов тоже не только отдыхал, что называется, не только загорал, здесь был организован целый семинар по изучению истории Павловского. и там были местные краеведы и так далее. То есть именно в этом 21-м году, именно здесь, Николай Павлович внес свой, как говорится, посильный вклад, в том числе и изучение истории прошлого Павловска. Это как-то немножко остается не то, что в стороне, да, ну как-то мы его больше знаем, ну, по царскому всему, понятно, но вот такой штрих тоже. В следующем году летом он опять уезжает за город, ну вот на этот раз уже в царское село, с которым практически больше и не расстается. Его пригласили сотрудники Петроградского экскурсионного комитета. Жил он там в одном году в одном деревянном доме, потом в другом деревянном доме, где дома не сохранились, даже изображений никаких нет, поэтому, но тем не менее, вот эти два адреса там тоже есть. В 24-м году он окончательно уезжает вот с Разночиной, переселяется в царское село. Все последующие годы живет в царском селе, но работает он в Ленинграде, так дальше. Мест таких работ у него было несколько. Второй педагогический институт, тоже на Малой Посадской, это назывался имени Некрасова. Это институт истории искусств, да, Зубовский институт на Исаакиевской. И общество Старый Петербург, которое тоже находилось недалеко на Исаакиевской 9, и также во дворце Бобринских, в Галерной. Ну, первый арест, как вы знаете, был в 25-м году. Причем без всякого предъявления каких-то обвинений и так далее, его просто сослали в Западную Сибирь там, значит, на 3 месяца. Ну, правда, вот время было еще не такое людоедское, скажем так, 25-й год. Да? Это благодаря хлопотам друзей ему удалось через 3 месяца вернуться обратно в Ленинград. Но 29-й год к нему приходит повестка из ОГПУ с требованием посетить вот тот самый адрес, я вам хорошо знаком, Гороховый район. Соответственно, из Горохова 2 его сразу же арестовывают, ну и начинается вот эта вот такая наиболее трагическая, наверное, эпопея. Поэтому следующий адрес тоже был самый приятный, дом предварительного заключения на Шпале. Ну, тогда еще не было большого дома, который нам сейчас известен. Поэтому он там находился в бывшем здании петербургского городоначальника Шпалерной 25. 3 года Соловков, в это время немножко выпадает из петербургской хроники, но тем не менее. Правда, 3 года он там не пробыл, 30-й год, академическое дело, его переводят обратно сюда, начинаются допросы и прочее. Сейчас 3-й печальный адрес, это всем нам знакомые кресты, конечно. Поэтому это время он жил не в каком-то доме, не в какой-то квартире, а находился в камере номер 22. Получил свой срок, смог выйти, как вы знаете, после трудовой деятельности на строительстве Беломорканала, вернулся в Петербург, и вот здесь как раз уже практически все его знакомые сказали, вот лучше уезжать. В 1934 году он уезжает из Ленинграда в Москву, но хотя, как вы знаете, это его не спасло все-таки еще от одного ареста уже в Москве. Но, правда, там как-то все прошло, невзирая на эти года, там 37-й, 38-й, сами понимаете, какие года, там как-то вот удалось его вызволить. Возникла идея сделать 2 мемориальные доски. Одна доска, ну, я думаю, понимаете, она должна быть как раз вот в том самом доме, где он прожил почти 10 лет. Ну и что самое такое тоже примечательное, именно там была написана «Душа Петербурга». Вот фасад здания, вот видите, там стрелочка, да, отмечено то место, где эта доска должна быть. Еще 5 лет ему надо. Ну вот такая доска была как бы подготовлена, такая доска должна была, должна быть. Ну вот ее нету даже, ее не ее практически сделали, практически она была из этого, да. Ну не придирки, не могу сказать придирками, требования, которые в последние годы весьма сильно ужесточились к этим вот мемориальным доскам. Ну могу сказать так просто, один штрих. Требуется документальное подтверждение каждого года проживания человека, которому вешают доску, именно в этом доме. То есть вот мы здесь пишем, например, да, с 15 по 24 год. Вот каждый год надо документально подтвердить. Выписки из домовых книг, там еще какими-то вещами и так далее. Так вот, из этих вот 9 лет не удалось подтвердить там 1 или 2 года. Ну, просто не сохранилось. У меня ни домовых книг, никаких этих самых. И все. И в этом самом комитете сказали, ну все, вот вы не соответствуете, Николай Павлович не соответствует, и вообще. Все, полностью готово, вот только из-за этого эта доска к сожалению так и не было. А вторая доска тоже не была повешена, но уже по другим причинам.
1: Алла Вячеславовна Князькина, председатель правления Санкт-Петербургского союза краеведов, руководитель Института Петербурга, сделала сообщение об истории анциферовских чтений в Петербурге и назвала некоторые ключевые вопросы сегодняшнего петербурговедения, в частности, такой.
4: Большие опасения возникают в связи с сегодняшним состоянием энциклопедии Петербурга. Вот с момента появления этого важнейшего электронного ресурса он, ну, находится немножечко в таком замороженном состоянии. Как раз этот вопрос стоит достаточно серьезно и остро. Кто этим будет заниматься?
1: А можно вот уточнить, в чем проблема ситуации с энциклопедией Санкт-Петербурга? И как вы видите все-таки возможные варианты дальнейшего развития?
4: То, что касается энциклопедии Санкт-Петербурга, у нее нет сейчас сопровождения, научного сопровождения. То есть она существует, она технически поддерживается, но поддерживается на старых платформах, которые требуют обновления. То есть это требует такой хозяйской руки. У фонда Лихачева сейчас нет такой возможности поддерживать этот ресурс, а он должен бесконечно обновляться. То есть там все закончилось, в общем, на тот период, когда энциклопедия была создана.
1: Мне захотелось назвать тех лауреатов Анциферовской премии, которые также были и гостями в программе «Возвращение в Петербург». Анатолий Яковлевич Разумов, Алексей Георгиевич Владимирович, Никита Владимирович Благово, Александр Евгеньевич Браво, Елена Игоревна Жерихина, Денис Валерьевич Шаляпин. Это приятно сказать, что лауреаты Анциферовской премии становятся участниками нашей передачи. Но мы пришли к ситуации, что Анциферовская премия уже несколько лет не вручается. Прояснить эту проблему на семинаре предложил топонимист Андрей Борисович Рыжков.
5: Конечно, нас очень волнует Анциферовская премия. Собственно говоря, ее судьбу тоже хотелось бы немножко прояснить, есть ли шансы на ее возвращение.
6: Как я представляю, наверное, должен появиться какой-то спонсор, либо какая-то организация, которая заинтересована в повышении культурного уровня своих горожан.
3: Дело в том, что ведь надо отбирать работы. Главным помощником в этом всегда был Центр Петербурговедения, потому что именно в их руках скапливалась вся информация о книгах, которые выходили. То есть вот элемент отбора книг, хотя первоначального, да, то есть отбора книг, чтобы потом было из чего отбирать. Это осуществлял Центр Петербурговедения. Без них в данном случае ни фонду Лихачева, при всем моем глубоком уважении, да, ни Союзу краеведов это было бы не сделано. Потому что это их работа, на самом деле, библиографическая и так далее. Ну, вы знаете, что произошло с Центром Петербурговедения, все эти вот реформирования, о которых сегодня были говорили. Я не хочу вникать и давать какие-то оценки, но на сегодняшний момент оттуда ушли все те люди, которые много лет эту работу вели. Я глубоко сомневаюсь, что те, кто есть сейчас там, они в состоянии ее сделать. Если я ошибаюсь, я буду первый раз, если я ошибаюсь в этом отношении. Но есть подозрение, что я не ошибаюсь.
1: Краевед Николай Анциферов 7 лет просидел в лагерях ГУЛАГа. Недавно были изданы письма Анциферова. Они интересны не только адресатами, среди которых выдающиеся личности своего времени, но и тем, что большая часть этих писем написана заключенным из ГУЛАГа. Так и про петербурговедение можно сказать. Нам надо всегда помнить, когда мы прикасаемся к этому предмету, что один из его главных основателей и авторитетов – узник ГУЛАГа. Программу подготовила Марина Лобанова. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
1: Включаю радио «Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота. Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще живые на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в 20 десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни, нет троек, нет верховых киргизов, нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого, помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеновича. С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода по обыкновению круто менялась, ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца, воздух делался чисто ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор облаков. Сидишь у окна и думаешь, авось Бог даст распогодиться, но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро, и скоро точно дым затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно. И снова начинал сеять дождь, сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь. Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был! Когда снова наступала ясная погода, прозрачные холодные дни начала октября, прощальный праздник осени. Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями. Пора на охоту. И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеновича, в большом доме, в зале полный солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много. Все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах, только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеновича, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и опрокидывает тарелки, рюмки, срывается со стола. Арсений Семенович, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семенович стоит и смеется. «Жалко, что промахнулся», — говорит он, играя глазами. Он высок ростом, худощав, но широкоплечи строен, а лицом красавец-цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах и длинных сапогах.
напугав и собаку, и гостей выстрелом, он шутливо, важно декламирует баритоном: «Пора, пора седлать проворного донца и звонкий рог за плечи перекинуть», и громко говорит: «Ну, однако, нечего терять золотое время». Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь шумной ватагой Арсения Семеновича, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в Чернолесье в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом киргизе, крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья, и вдруг весь лес загремел, точно весь стеклянный, от бурного лая и крика крепко грянул среди этого гама выстрел, и все заварилось и покатилось куда-то вдаль. «Береги!» — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес. «А, береги!» — мелькает в

Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднеет и темнеет. Пора на ночевку. Но собак собрать после охоты трудно. Долго и безнадежно, тоскливо звенят рога в лесу, долго слышится крик, брань и визг собак. Наконец, уже совсем в темноте вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому. Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре по ледяному ветру и первому мокрому зазимку уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде и в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза, вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнатке с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнате садовник, растапливая печь, и как дрова трещат и стреляют. Впереди целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги. Дедовские книги в толстых кожаных переплетах с золотыми звездочками на софьянных корешках. Славно пахнут эти похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей толстой шершавой бумагой. Какой-то приятной кисловатой плесени

зеленью, старинными духами. Хороши заметки на их полях, крупные, с круглыми мягкими росчерками, сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь. Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного. И невольно увлечешься и самой книгой. Это «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет 100 тому назад иждивением какого-то кавалера многих орденов и напечатанная в типографии приказа общественного презрения. Рассказ о том, как дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения. Потом наткнешься на сатирические и философские сочинения господина Вольтера и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода. «Государи мои!» Эразм сочинил в 610 столетии похвалу дурачеству. Манерная пауза, точка с запятою. Вы же приказываете мне превознесть пред вами разум. Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сентиментально напыщенным и длинным романам. Кукушка выскакивает из часов и насмешливо грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкое, и странная тоска. Вот тайны Алексиса, вот Виктор или дитя в лесу. Бьет полночь, священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария. Он стрясает с них мрак и мечты, мечты, как часто продолжают они токмо страдания злосчастного. И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, ероты, розы и лилии, проказы и резвости молодых шалунов, лилейная рука Людмилы и Алины. А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из Евгения Онегина, и старинная мечтательная жизнь встанет пред тобою. Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах. Их портреты глядят на меня со стены. Аристократически красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза».

Часть четвертая. Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семенович. Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь. Вот я вижу себя снова в деревне глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья. Ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам, голодный и прозябший. Возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору сумерничать, не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми синея грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно. Девки рубят капусту, мелькают сечки. Я слушаю их дробный дружный стук и дружные, печально веселые деревенские песни. Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе. Хороша и мелкопоместная жизнь. Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой с голыми стенами кабинет, желтые заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом: «Лукерья, самовар!» Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной. Лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие. «Отрыж!» — медленно, снисходительным басом, — говорит он, и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленные уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги. Славный будет день для охоты. И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай, уже за садом, перепрыгивая по колким жневьям, он как будто зовет и просится в поле. Ну что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе. А в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою. Эх, кабы борзые! В Риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая по стромке, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе.
посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного, бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны. «Ну-ну, девки, девки!» — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху. Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами. «С Богом!» — говорит подавальщик. И первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжанием и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молодьбы. Барин стоит у ворот Риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам, барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле. Скоро-скоро забелеют поля. Скоро покроет их зазимок. Зазимок! Первый снег. Борзых нет. Охотиться в ноябре не с чем. Но наступает зима. Начинается работа с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях, а вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара. На сумерки буен ветер загулял, широки мои ворота растворял, начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие, нескладно прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью «Широки мои ворота растворял, белым снегом путь-дорогу заметал».

Дорогие друзья, вы слушали передачу по страницам рассказа Ивана Алексеевича Бунина «Антоновские яблоки». Читал Георгий Корольчук.

прозвучала пьеса «Август. Жатва» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.

0: В августе 2026 года исполняется 155 лет со дня рождения Лидии Бердяевой.
1: Лики прошлого.

0: 21 сентября 1890 года 19-летняя девушка, мучимая неразрешимыми жизненными вопросами, пишет письмо Льву Николаевичу Толстому. «Чувствую все свое бессилие выразить, что именно заставляет меня обратиться к вам с этим письмом. Знаю только одно, что с тех пор, как я, как мне кажется, узнала вас из ваших сочинений, я чувствую, что вы один можете дать мне совет и ответ на мучащие меня вопросы. Что делать? Куда приложить свои силы, жажду деятельности? По какой дороге пойти, чтобы выйти на истинный путь, а не блуждать во мраке, слыша отовсюду крики и стоны о помощи и не зная, как и чем помочь? Вы сами пережили все это, а потому поймете меня лучше, быть может, чем я сама себя понимаю. Научите меня, как жить для души, если чувствуешь ее присутствие. Не дайте заглохнуть лучшим побуждением человеческим. Есть у меня план, который хочется, чтобы вы одобрили или отвергли. Я хочу поступить на фельдшерские курсы в Петербурге, кончить их, и тогда с теплой душой, желанием делать добро во имя добра и с орудием знаний в руках пойти навстречу всем обездоленным и страждущим. Благословите же меня на этот путь, если находите его истинным, или укажите другой, но прошу, не оставьте в тяжелом, безысходном неведении и ответьте глубоко уважающий вас Л. Трушевой». Это письмо Лидии Трушевой, в будущем Лидии Юдифовны Бердяевой, жены выдающегося религиозного философа Николая Бердяева. Наша сегодняшняя передача о ней, спутнице великого человека, в тени которого она незаслуженно затерялась, яркой, талантливой и духовно богатой личности. Лидия Юдифовна родилась 20 августа 1871 года в Харькове. В делах департамента полиции значится «Русское вероисповедание православного». Ее отец Юдиф Степанович Трушев был нотариусом Харьковского окружного суда, потомственным почетным гражданином, человеком весьма состоятельным. Она была чрезвычайно дружна и почти всю свою жизнь прожила вместе со своей младшей сестрой Евгенией. Но вернемся к письму, которое Лидия отправила великому писателю. Толстой ответил девушке. Правда, он не советовал ей поступать на фельдшерские курсы. «Лучше, — писал он, — не делать зла, которым полна наша жизнь», и предложил ей сверять свою жизнь с тем христианским идеалом, о котором говорил в своей Нагорной проповеди Иисус Христос. Лидия не стала поступать на фельдшерские курсы. Над проблемой зла она размышляла всю жизнь, а Евангелие стало той нитью, которая помогала ей искать свой путь и предназначение. Евгения, ее сестра, вспоминала, «В доме у нас не было никакой религиозной атмосферы, все обряды совершались только потому, что так принято». Сестра с детства была очень религиозна, и ее вера сохранялась даже тогда, когда она начала принимать участие в революционной деятельности. Да, сестры находились тогда под сильным влиянием народнических идей, искали пути, чтобы стать полезными обездоленным и страждущим людям, что и привело их на революционный путь. В 90-е годы они вышли замуж за потомственных дворян братьев Раб и уже вчетвером стали частицей той антиправительственной волны, которая захлестнула Россию на рубеже XIX-XX веков. Сестры Трушевы Раб, предпринимая попытки в области народного просвещения, они устраивали библиотеки, школы, встречали, по словам Евгении, на каждом шагу препятствия – и пришли к выводу, что русский народ будет жить в цепях невежества еще долгие-долгие годы, и что единственный выход – это революция. И они стали участвовать в деятельности Харьковского социал-демократического рабочего союза ремесленников. Вскоре Лидия и Евгения были арестованы. Под большой залог стараниями матери и знакомой семьи они были освобождены. расстроенное здоровье, разлука с товарищами на некоторое время охладили их революционную активность. Они уехали в Париж, где учились в школе общественных наук, брали уроки живописи и скульптуры. Но, вернувшись в Россию, вновь примкнули к революционной деятельности и через какое-то время вновь были арестованы. Второе тюремное заключение сестер Трушевых раб оказалось более продолжительным. И опять-таки стараниями матери и знакомых их вновь освободили под залог с выдворением их из Харькова в любой город Российской империи по их выбору. Они выбрали Киев, куда и прибыли под секретным надзором полиции в начале января 1904 года. В Киеве пути Лидии и Виктора Раб, ее мужа, разошлись. Виктор вновь был арестован и заключен в киевскую тюрьму. А Лидии судьба уготовила встречу с Николаем Бердяевым, начинающим философом, недавно вернувшимся из трехлетней ссылки в Вологду за содействие Киевскому союзу борьбы за освобождение рабочего класса. Их познакомил Сергей Булгаков. Для Бердяева в жизни произошел огромный перелом, о котором он писал Лидии Юдифовне летом 1904 года. «У меня все время чувство человека, стоящего выше жизни, а в этом есть что-то печальное и радостное. Раньше я так был одинок, а теперь с тобой, мое солнце. Я буду с тобой, куда бы я ни ушел. Если меня не отвергнут, а это может со мной произойти при крайности моих стремлений и радикальности всех идей, к которым я прихожу, то ты-то не отвергнешь и поймешь, и больше мне ничего не нужно». Бердяев считал, что Лидия Юдифовна, как революционер духа, не создана для обыденности и прозы жизни. Он писал в самопознании, что его жена по натуре была душа религиозная, но прошедшая через революционность, что особенно ценно. У нее образовалась глубина и твердая религиозная вера, которая не раз поддерживала меня в жизни. «Она была человек необыкновенной духовности», — писал он. Вместе они старались создать для себя необыденный мир, свое собственное царство. Но не всегда окружающие люди понимали и принимали их мир. Так, по-видимому, с осуждением относилась к Лидии Зинаида Николаевна Гиппиус. Об этом свидетельствует письмо Николая Бердяева Гиппиус от 23 апреля 1906 года. «Я хотел вам когда-нибудь рассказать, насколько это возможно, о моем отношении к Лидии Юдифовне. Вы невнимательны к ней, и потому не понимаете, какой нежной и прекрасной любовью я люблю ее. Это единственный человек, с которым я могу жить, чувствовать себя свободным, хорошо и чисто». Особенно важным для философа было то, что его жена была близка ему в самом главном в жизни. «Я вот никогда не сомневаюсь, что Лидия Юдифовна с Христом. Имею реальное от этого ощущение и буду любить ее до тех пор, пока буду любить чистоту», — писал он Гиппиус несколько позже. В доме Бердяевых всегда, несмотря на материальные затруднения, царствовало многолюдство, и жили они насыщенной духовной жизнью. Атмосфера творчества и духовности, которая окружала Лидию Юдифовну, создавала условия, при которых к ней и самой приходило вдохновение. Бердяев писал в самопознании. «Она обладает несомненным поэтическим даром. Периодически у нее являлось поэтическое вдохновение, и она писала интересные стихи. Кое-что было напечатано под псевдонимом Лидия Литта, но охоты печатать у нее не было». Вот одно из ее стихотворений о молитве. «Молитва, как дыхание, как бледное мерцание. Молитва, как молчание, как робкий трепет, как детский лепет. Молитва, как восстание, как вольный взлет, как крик победный, как вопль из бездны, как тоска. А ты, Господь, как нищий, все подаяния принимает, твоя смиренная рука». События 1917 года изменили не только внешнюю, но и внутреннюю жизнь Лидии Бердяевой. По воспоминаниям сестры, она в Москве уже во время революции без всякого влияния перешла в католичество. Лидия заболела воспалением легких в очень тяжелой форме. Во время болезни с ней произошел религиозный переворот. Она почувствовала, святая Тереза указала ей путь, необходимость уйти из православия, которое, по ее мнению, не охранило Россию от большевиков. В период революции Лидию Дифовну все более томила жажда Вселенской Церкви, единой, нераздельной, воплощенной здесь, на земле, а не где-то там, за гранью земной. Во время болезни она случайно наткнулась на книгу святой Терезы, изданную на старофранцузском языке в XVII веке. Читая ее с большим трудом, Лидия Юдифовна, тем не менее, почувствовала в ней что-то родное, близкое, свое. Бердяев не только принял выбор жены, но, видимо, попытался его оправдать. Он писал осенью 1918 года. «Мне дорого в католичестве то, что оно дисциплинирует душу, превращает ее в крепость. Редкостный профиль и по красоте редкостные глаза. Прекрасные прозрачно-зеленоватые глаза сфинкса». Такой увидел и запомнил ее писатель Борис Зайцев. Она, по словам Зайцева, в 20-е годы стала полной противоположностью мужу. Он православный, может быть, с некоторыми своими уклонами. Она – ортодоксальная католичка. Облик особенный, среди интеллигенток наших редкий, ни на кого не похожий. В сентябре 1922 года Лидия Бердяева вместе с мужем покинула пределы России. Расставание с Россией было нелегким, поскольку, как с грустью писала Саргин, люди разрушали свой быт, прощались со своими библиотеками, со всем, что долгие годы служило им для работы, без чего как-то не мыслилось продолжение умственной деятельности с кругом близких и единомышленников. 2 года прожив в Берлине, Бердяевы с матерью и сестрой Евгенией с лета 1924 года обосновались во Франции, которая стала им второй родиной. Частыми гостями в их доме были Лев Шестов, Константин Мачульский, мать Мария Скопцова, Борис Вышеславцев, Федор Пьянов и другие. В их доме проходили религиозно-философские собрания, традиционные чаепития. Они напоминали домашние собрания где-нибудь в самом сердце России. Мы сидели вокруг широкого стола в столовой, из которой открывался вид на липовую аллею, которая в пору цветения наполняла сад своим сладким ароматом. На стол подавались разнообразные домашнего приготовления пирожные и пироги, поскольку жена Бердяева и его свояченица обе были искусные домашние хозяйки, делившие свой досуг между философскими размышлениями и тайнами кулинарии. Чайные чашки были особенно большой величины, и все мы наполняли их по несколько раз, ведя при этом оживленный разговор, вспоминала посещавшая Бердяевых поэтесса Елена Извольская. Живя во Франции, Лидия Бердяева стала деятельной участницей русского католического движения, занималась благотворительной деятельностью, опекая тяжело больных людей, помогала в работе мужу, правила корректуры его статей и книг. Бывала на заседаниях религиозно-философской академии, одно время устраивала в своем доме собрание кружка по изучению текстов Священного Писания. Продолжала писать стихи. Спускаюсь вниз и подымаюсь ввысь. Вся жизнь — падение и взлет. Не то же и в природе. Сегодня мрачный день, а завтра солнце радость льет, и все вокруг смеется. 40-е годы были чрезвычайно тяжелыми для Бердяевых. Война, немецкая оккупация Франции, нехватка топлива и продовольствия — преклонный возраст, болезни, серьезная операция, перенесенная Николаем Александровичем в 1942 году, гибель одних друзей, разлука с другими. В 1945 году серьезно заболела и сама Лидия Юдифовна. К этому времени относится и краткая записочка, сохранившаяся среди ее стихотворений. «Удивительное состояние я переживаю в это время болезни. Я страдаю от болезни и в то же время чувствую себя счастливой. Какое-то духовное раздвоение, очень таинственное». Приписка рукой Евгении Раб, 1945 год смерти. По словам Николая Бердяева, перед смертью его жена приблизилась к святости. «В конце сентября скончалась Лидия Юдифовна», — писал Бердяев из Вольской. «Болезнь ее была мучительна, и она замечательно ее переносила. Но смерть не была тяжелой, была очень просветленной, ее духовное состояние было очень высоким. Я никогда не встречал такой силы веры, как у нее. Смерть — безумная вещь, с ней трудно примириться, но в ней есть и светлость, есть откровение любви, затемненной обыденной жизнью». 20 октября 1934 года Лидия Бердяева начала вести дневник. Этот документ можно рассматривать как возможность реализации творческого начала, которое во многом сдерживалось ею в течение всей жизни. Вся семья Бердяевых, вынужденно покинувшая родину, испытывала неизбывную тоску по ушедшей России, что нашло отражение не только в творчестве мужа-философа, но и стало одной из важнейших тем дневниковых записей Лидии Юдифовны. Живя вдали от родины, она во многом была обращена назад, к жизни в дореволюционной России, не всегда материально благополучной, но всегда духовно насыщенной. «Почему-то ярко вспоминается мне сегодня русская зима. Москва, засыпанная снегом, уютные арбатские улички со старенькими особняками, морозные вечера с глубоким синим небом и хрустящим снегом. Закутавшись в меховую шубку, спешишь домой, в жарко натопленные комнаты, где все уже собрались вокруг кипящего самовара, пьют чай и оживленно спорят на какие-нибудь самые волнующие темы. Мне снилась русская зима, сугробы снега в переулках, полозья в хруст морозно-гулкий, Москва, укутанная в снег. И я иду и вспоминаю былые зимы, былые дни, а хлопья снега завивают мои шаги». Задаю сестре вопрос: «Веришь ли ты, что мы когда-нибудь вернемся в Россию?» Она печальна: «Нет, не верю». «Но я так живо помню, как ровно за две недели до нашей высылки мы, сидя на балконе деревенской дачи Барвихи, говорили Михаилу Осоргину: „Вы, быть может, еще и попадете за границу, а мы, конечно, никогда“. А через месяц после этого разговора нам объявили приговор о высылке на 3 года. Кто знает, не повторится ли нечто подобное опять? А если нет, тогда будет воля Божья и впредь определять путь наш». Кроме ностальгии по России, основными темами ее творчества в самом широком понимании этого слова были Всевышний и его творение природа, любовь, но в центре всего этого мироздания ее муж-философ, с которым они прожили в горе и радости более 40 лет. «Боже, как возблагодарить мне Тебя за то, что Ты дал мне в лице моего Ни! В Ни я нашла то, чего мне казалось в жизни найти нельзя — широкий свободный ум, глубину и какую-то детскую, чистую и правдивую душу». Вот еще несколько записей из ее дневника. «Погода мерзкая, холодно-сырая, с дождем и колючим ветром. В такие дни я особенно остро чувствую ужас нищеты, сырых подвалов с голодом и болезнями. И это бессилие хоть чем-нибудь прийти им на помощь. Если б не вера в то, что все, Все, что происходит здесь, на земле, имеет смысл. Возможно ли было бы выносить зло и страдания этой жизни? В детстве моем эта боль о бедных и страдающих вела меня брать деньги у отца и ездить по разным притонам нищеты. В юности она, а не какие-нибудь умственные теории или отвлеченные рассуждения, повела на путь общественно-просветительной, а затем и революционной работы. В зрелые годы она вела меня все больше и больше к Христу, так как я поняла, что только через Него, через веру в Него, можно открыть смысл даже в самой злой и грешной жизни. И лишь так, осмыслив эту жизнь, можно нести ее, нести крест ее и помогать в меру сил и другим нести его. Думаю, что мы неверно представляем себе жизнь святых. Мы думаем, что вся она состоит из каких-то необычайных подвигов, дел, поступков. А мне кажется, что она состоит из обычных дел, часто совсем простых, обыденных, но все они направлены к одной цели – к Богу, и потому из обыкновенных они превращаются в необыкновенные, а иногда и в чудесные. Не буду зачитывать более. Дневник Лидии Бердяевой напечатан и вышел в библиотеке мемуаров. Желающие могут его прочесть. Там же небольшая подборка ее стихов. «Среди толпы проходит часто он незримый, и там, где он пройдет, вдруг сердце каждое, как птица, встрепенется, и каждому, как наяву, приснится, что кем-то он любим, и сам кого-то любит, и жизнь не так темна, что стон земной затих, что он незримый здесь, средь них». На этом я и закончу свой рассказ о Лидии Юдифовне Бердяевой, спутнице великого философа, женщине яркой, самобытной, талантливой, которая искала и обрела, в конце концов, свой путь и истину.
1: Дорогие друзья, программу «Лики прошлого» для вас подготовила и провела Ольга Волынкина.

0: прозвучала серенада «Трубадура» из сюиты Александра Константиновича Глазунова «Из средних веков» в исполнении симфонического оркестра Московского радио под управлением Николая Голованова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге изменяются показатели дорожного бюджета на ближайшие годы. На дорожную сеть вокруг нового масштабного туристического кластера в Горской заложили внушительные суммы. На первый этап уйдет 7,1 миллиарда рублей. На подключение к Приморскому шоссе с его реконструкцией 8 миллиардов рублей. А на новый путепровод через железную дорогу еще 7,7 миллиарда рублей. Также город выделил дополнительные средства на проектирование 4 новых трамвайных линий. Их планируют проложить по проспекту Авиаконструкторов до реки Каменки, по улице Маршала Казакова, по Шлиссельбургскому и Советскому проспектам, а также по проспекту Ветеранов до Красносельского шоссе. При этом, чтобы добавить 101,6 миллиарда рублей на строительство магистрали М-32 Улахта-Центра, эта сумма снята с первого этапа строительства Большого Смоленского моста. Кроме того, в программу официально включено строительство путепровода в створе Московского шоссе в Пушкине за 8 миллиардов рублей. Также будут реконструированы Северный проспект 460 миллионов рублей и улица Тамбасова на юго-западе города 690 миллионов рублей. Выделены на проектирование пешеходного перехода у железнодорожной платформы «Новая Охта» и на установку шумозащитных экранов на Школьной улице в Колпино. В Петербурге стартовал новый этап строительства второго участка Красносельско-Калининской линии метрополитена. Как сообщает телеграм-канал «Подземник», вблизи строительной площадки будущей станции «Каретная» специалисты начали проходку нижнего вентиляционного узла. Они уже смонтировали 12 постоянных тюбинговых колец, диаметр каждого из которых составляет почти 8 метров. Чтобы значительно ускорить дальнейшее продвижение вперед, метростроители приступили к монтажу специального механизированного укладчика. Планируется, что этот вентиляционный узел будет выполнять ключевую роль в жизнеобеспечении новой подземной трассы. Мощное оборудование спроектировано так, чтобы подавать свежий воздух на саму станцию, в перегонные тоннели обоих направлений, а также в зону камер съезда. Новый пусковой отрезок коричневой ветки будет состоять из 4 станций: Броневая, Заставская с пересадкой на Московские ворота, Боровая и сама Каретная, откуда пассажиры смогут перейти на станцию Обводный канал. Власти Петербурга предоставят субсидии на запуск серийного производства инновационной продукции. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном сегодня на портале антикоррупционной экспертизы. Частично компенсировать можно будет затраты, понесенные на приобретение сырья и материалов, комплектующих, специальные оснастки, технологического оборудования, а также на проведение испытаний и сертификацию, возникшие в период с 1 января 2029 по 30 сентября 2030 года. Максимальные размеры субсидий одной организации составляют 30 миллионов рублей, для организаций, являющихся крупнейшими налогоплательщиками, 20 миллионов рублей для прочих организаций. Петербуржцы столкнулись с трудностями при попытке оформить биометрический загранпаспорт на 10 лет. Как сообщает канал «Осторожно новости», в городских межфункциональных центрах вышли из строя специальные криптокабины. Они необходимы для сканирования документов и снятия отпечатков пальцев. Так жителям Московского района, которые заранее записались на подачу документов, начали приходить уведомления об отмене приема. При этом сами сотрудники центров признаются, что оборудование не работает уже больше недели, а точные сроки ремонта никто назвать не может. Подать заявление можно через госуслуги напрямую в МВД, но и там петербуржцы штурмуют живые очереди. Терминалы электронной очереди часто отключены, а свободных слотов для записи на сайте нет. Сроки поездок у многих горожан теперь под большим вопросом. Горящий склад на Пушкинском районе Петербурга тушит уже более суток. На месте работают 200 спасателей и более 50 единиц техники. О пожаре на Колпинском шоссе 135 стало известно около 2 часов ночи 23 августа. Практически сразу ранг пожара был повышен до номера 2, дальше до номера 3. В 3.30 ранг пожара повысили уже до номера 4. В этот момент на складе площадью 680 на 120 метров огнем было охвачено 82 тысячи квадратных метров. Напряженная борьба с огнем шла до утра, и к 9.50 возгорание удалось локализовать. К 15 часам ранг пожара понизили до номера 2. Работа спасателей продолжилась. Площадь горения составляла 20 тысяч квадратных метров. С 2 часов ночи 24 августа работы ведутся по номеру 1 БИС. Пока в огне 6 тысяч квадратных метров. На месте происшествия продолжают работать 200 человек личного состава и 59 единиц техники. По адресу Колпинское шоссе 135 расположены компании, занимающиеся логистикой и хранением товаров, в том числе «Логистера» и «Складовик-24». По предварительным данным, в складском комплексе, среди прочего, горят шины, аккумуляторы и ватманы. Во Всеволожском районе Ленинградской области в ходе совместного рейда госэконнадзора и сотрудников полиции был выявлен сброс отходов с использованием самоходной техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Нарушитель привлечен к административной ответственности. Специалистами лаборатории экомилиции отобраны пробы для лабораторных исследований, а бульдозер, использовавшийся для незаконных работ, изъят и доставлен на специализированную стоянку в Сембрино, говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам проверки сотрудники полиции примут процессуальное решение. И в Петербурге за минувшую неделю выпало 65 миллиметров осадков, и тучи пока не планируют покидать наш город. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. В среду в городе из-за непогоды закрывали сады и парки, а коммунальные службы работали в режиме повышенной готовности. Вечером в субботу стихия с дождем и ветром вновь обрушилась на город. В середине прошлой недели ветер повалил 30 деревьев. Новые случаи зафиксированы в выходные. Сегодня на улицах Петербурга работают 479 единиц техники и 769 работников ручного труда. А в садах, парках и скверах трудятся 933 специалиста и 275 машин.

нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. Во вторник, 25 августа, ясная погода без осадков, плюс 18-20. Атмосферное давление 762-763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 43%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. В среду, 26 августа, небольшая облачность без осадков, а днем плюс 20-22. Атмосферное давление 764 миллиметра, относительная влажность воздуха 39%, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Итак, завтра ясная погода без осадков плюс 18-20, в среду небольшая облачность, но тоже без осадков, 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление завтра немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: расположил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – «Церковь и инославие в Оттаманской империи в XVI-XIX веках».
1: В прошлый раз мы закончили собором, который прошел в Константинополе в 1484 году, и который принял целый ряд решений, в том числе очередное, уже третье отвержение Флорентийского собора, и также важное решение о том, как вообще принимать обращенных из Рима католичества. То возникла проблема, потому что действительно ряд греческих островов был в руках римо-католических стран. Постепенно турки их завоевывали, они возвращались, и римо-католики навязали им унию. Они возвращались в православие, желали вернуться, но нужно было выработать единую практику. Было решено на соборе, что принимать их нужно через их отречение от римо-католической ереси и через миропомазание, но не через крещение. Это было решение собора 1484 года. Но к тому времени Запад уже завершал свое монолитно-католическое бытие. В XVI-XVII веках жизнь Запада характеризовалась борьбой между протестантской реформацией и католической контрреформацией. Обе стороны стремились привлечь далекую и экзотическую православную церковь на свою сторону и использовать ее в борьбе друг с другом. Во второй половине XVI века произошли первые важные контакты между протестантскими теологами и православной церковью. Группа лютеранских профессоров из Тюбингена, в эту группу входили Филипп Мелангтон. Мелангтон был другом и младшим соратником Лютера и его, так сказать, академическим умом за лютеранскими реформами. Он был блестяще образованный человек. Лютер тоже был профессором богословия, но Мелангтон был, он был более харизматичен, а Мелангтон был гораздо более академичен. Итак, Филипп Мелангтон, Мартин Крусиус и другие, они хотели побольше узнать о православной церковной позиции. Правда, православных они воспринимали весьма своеобразно. Им казалось, что православные – это первые протестанты, которые еще в далеком XI веке восстали против злоупотреблений римской церкви и создали свою вот такую протопротестантскую общину. Они направили патриарху Иосафу II копию аугсбургского исповедания веры в собственном переводе на греческий язык. Греческий они знали хорошо. И попросили его выразить мнение об этом документе. Лютеране написали: «Евангелики, так они называли себя, евангелики, остались верны догматическим определениям соборов и учению отцов церкви, а отреклись они только от суеверия и невежества латинских монахов». Патриарх Иосаф получил послание в 1559 году. Письмо было рассмотрено Священным Синодом и вызвало сильнейшее смущение в Фанаре. Даже беглый взгляд, брошенный на него, показывал, что документ откровенно еретический. Но патриарх не хотел портить отношения с потенциальным союзником, поэтому он прибег к любимому методу восточной дипломатии. Аккуратно потерял послание и стал вести себя так, как будто бы он ничего не получал. Немцы так и не дождались ответа. Но в своих

0: Попыток они не оставили. В 1573-74 годах, уже после смерти Меланхтона, его ученики и преемники вновь направили такое же по содержанию письмо патриарху Иеремии II. Он тоже попытался было его не заметить и притвориться, что потерял, но представители посольства Священной Римской империи, которые доставили послание, требовали ответа, а поэтому Иеремии пришлось сесть за составление письма. Переписка, которая последовала за этим, продолжалась долгих 7 лет, до 1581 года. Патриарх Иеремия был, конечно, весьма далек от проблем реформации, однако он очень внимательно прочел Аугсбургское исповедание веры, которое состояло из 21 параграфа, и подробно ответил на каждый из этих параграфов. Конечно, разбор его оказывается зачастую формальным. Например, он был весьма удивлен, что при всем желании отказаться от суеверия и невежества латинских монахов, тюбингенцы оставили в символе веры филиокве. Чего же они тогда отказывались? Но, тем не менее, пространный ответ греческого иерарха – очень важный документ, который демонстрирует, что на основании одного только аугсбургского исповедания веры православный богослов смог вынести весьма верное мнение о протестантизме. Суждение его дружелюбно по тону, но весьма критично по содержанию. Очень характерен последний параграф письма Иеремии II. Он пишет: «Итак, высокоученейшие немцы, возлюбленнейшие о Христе сыны нашей мерности, так как вы желаете с мудростью и после Великого Совета со всей полнотой ваших умов соединить себя с нами, то есть с Пресвятой Церковью Христовой, мы, обращаясь к вам как любящие своих детей родители, с радостью примем вашу любовь и человечество в лоно нашей мерности, если вы готовы следовать с нами апостольскому и соборному преданию и подчинить себя ему. Тогда, наконец, истинно и искренне мы построим единый совместный дом, и таким образом из двух церквей Божественное милосердие сделает нас одной, и мы заживем вместе, покуда не будем перенесены в Небесное Отечество». Вот очень так красиво и дружелюбно написал. Но немцам, со своей стороны, оказалось весьма трудно понять догматическую часть ответа патриарха. Слишком велика была изначальная разница в их подходах, и слишком далеки были их позиции, из которых они исходили. Они послали Иеремии второе письмо, которое более-менее повторяло утверждение первого. Второй ответ Иеремии выглядел куда менее снисходительным и куда менее дипломатичным. Он точно и ясно указал на те пункты в учении лютеран, которые православная церковь не могла принять. Не могла она принять филиокве. Несмотря на все заверения лютеран, их взгляды на свободную волю и оправдание одной верой, во-первых, не были православными, а во-вторых, по мнению патриарха, страдали крайним примитивизмом. Патриарх признал, что таинства крещения и Евхаристии более важны, чем остальные, но тем не менее подчеркнул, что православие знает 7 таинств. Он повторил, что молитвенное призывание святых совершенно правильно и догматически обосновано, и прибавил, что почитание икон и мощей – неотъемлемый элемент православного предания. Лютеране созвали целую комиссию для рассмотрения письма патриарха, и комиссия составила новое послание ему. Иеремия ответил и на это послание. Он вновь перечислил все пункты расхождения между ними и попросил немцев прекратить эту ведущую в никуда переписку. Он пишет: «С нами, или лучше сказать, с истиной, вы не можете согласиться никогда. И просим вас не утруждать нас более, не писать и не посылать к нам, когда вы светильников церкви и богословов перетолковываете иначе и на словах почитаете, а на деле отвергаете. Итак, избавьте нас от хлопот. Идите своим путем и впредь не посылайте нам больше писем о догматах, но лишь письма, написанные дружбой ради». Несмотря на просьбы, лютеранский комитет направил Иеремии еще одно письмо о догматах, практически идентичное всем предыдущим. Но на это письмо патриарх уже не стал отвечать. В 1584 году вся эта корреспонденция была опубликована в Виттенберге. Лютеране со своей стороны предпочли бы, наверное, не разглашать эту переписку, так как их попытка добиться уединения не удалась. Но польский иезуит Станислав Соколовский где-то раздобыл копию первого патриаршего ответа, который он перевел на латынь и опубликовал в 1582 году со своими комментариями, в которых он указывал, в каких местах учение Иеремии отклонялось от единственно правильной и истинной римо-католической веры. Так что лютеранам ничего не оставалось делать, как открыть миру всю переписку и все эти письма. Переговоры с протестантскими церквами Запада и необходимость отвечать на римские нападки заставили православных задуматься о формулировке собственного вероучения. Их потенциальные союзники, так же, как, впрочем, и их противники, постоянно требовали от них точной информации о различных конкретных аспектах их веры. И было очень неудобно, часто просто унизительно даже отвечать, что в православии нет официального вероучения о том или ином догматическом пункте. Различные греческие богословы давали разные ответы на одни и те же вопросы. Неудивительно поэтому, что те, кто эти вопросы задавал, а как бы благожелательно эти люди поначалу не были, в конце концов стали сомневаться в честности и порядочности греческих епископов, которые либо уклонялись от прямого ответа, либо почему-то отвечали не так, как отвечал кто-то другой. Сталкиваясь с богословами, западными богословами, которые прежде всего ценили ясность и четкость формулировок, православные обнаружили, что их традиционный апофатический подход, то есть негативный подход, негативное богословие, такой подход и убеждение, что вопросы веры невозможно ограничить логическими формулами, кажется, для нынешних времен вроде уже все это устарело и зачастую приносит вред им самим. Запад не разделял их смирения и скромности в духовных вопросах. Ему требовалась краткость и ясность. Четко все определить, четко было ясно. Есть с чем спорить. До сих пор практически единственным православным изложением веры был источник знаний преподобного Иоанна Дамаскина. Но и там многие вопросы даже не упоминались. Кроме того, он, естественно, не затрагивал, не мог затронуть целого ряда современных проблем, тех, которые возникли уже после его жизни. Например, Римо-католическая церковь тоже считала текст Дамаскина своим, и, соответственно, его уже нельзя было использовать в полемике с римо-католиками, не говоря уже о тех вопросах, которые ставили протестанты, которые просто преподобному Иоанну даже и в голову прийти не могло, что на такие вещи нужно как-то отвечать. Следующим человеком после Дамаскина, который попытался написать некую сумму православной веры, стал, как ни странно, патриарх Геннадий Схоларий, то есть через много столетий после Дамаскина, который изложил учение своей церкви для мусульман по заказу Мехмеда, завоевателя. Он создал очень грамотное изложение, но из-за специфичности заказчика многие пункты пришлось упустить. Первая попытка объяснить православную веру инославным христианам была сделана патриархом Иеремием II, а тем самым, который переписывался с лютеранами. Иеремия принадлежал к старой школе с ее апофатическими традициями. В то же время он хотел показать лютеранам, что хотя он расходится с ними во мнениях, но желает им только добра. Соответственно, патриарх стремился не столько изложить всю полноту своего учения, своего богословия, сколько вежливо, но твердо указать на те моменты, в которых он не мог согласиться с лютеранами и в которых не мог принять их богословие. Другим известным православным греческим деятелем, составившим православное изложение веры, стал Митрофан Критополос, протеже Александрийского патриарха Кирилла Лукариса, о котором мы скажем чуть позже. В 1617 году Митрофана послали учиться в Оксфорд. После этого некоторое время он читал лекции в Германии и Швейцарии. Около 1624 года Митрофан Критополос опубликовал «Православное исповедание веры», которое писал целых 8 месяцев. Изложение это довольно грамотное, хотя и весьма неглубокое. Основная ошибка его состоит в утверждении, что церковь не может вместиться ни в одно исповедание веры. Это классический пример распространения протестантского конфессионализма. То есть теперь он уже распространился на православную территорию. А православная церковь оказывалась лишь одним из многих христианских направлений. То есть ни в одну церковь вся истина не может вместиться. Критополос слыл талантливым и зажигательным лектором, который собирал в европейских странах большие аудитории. Но также он обладал весьма скверным характером. Даже однажды в Венеции был арестован за попытку побить издателя, который опубликовал одно его из наиболее спорных сочинений. В 1631 году он вернулся в Константинополь, а в 1634 году при помощи своего покровителя Кирилла Лукариса, который в то время уже занимал Константинопольский престол, Митрофан Критополос стал патриархом Александрийским. Однако благодарность не входила в число добродетелей Митрофана, и вскоре он начал плести интриги против своего благодетеля Кирилла. Знаменитый Кирилл Лукарис, который жил с 1572 года по 1638, по справедливости может считаться самым противоречивым иерархом на Константинопольском патриаршем престоле. О жизни его можно писать исторические романы по количеству различных путешествий, приключений и чего только у него не было. Он был одним из наиболее высокообразованных людей своего времени. Родился он на Крите, но вскоре его взял на воспитание его дядя. А дядя был Александрийским патриархом, которого звали Милетий Пига. Лукарис учился в греческой коллегии в Венеции, а потом в Падуанском университете. В Италии в совершенстве он изучил латынь. Кирилл прошел через период страстного увлечения Фомой Аквинатом, целые тома которого он знал буквально наизусть. Правда, в конце концов, эта бурная любовь сменилась таким же бурным неприятием. И единственной альтернативой столь разочаровавшему ему томизму для Кирилла стал казаться протестантизм. Потом он вернулся в Грецию и возглавил монастырь на Крите, еще будучи совсем молодым человеком. Затем его направили на Украину, в Острожское училище, где он стал профессором греческого языка и ректором. В качестве экзарха Александрийского патриарха он присутствовал на Брестском соборе 1596 года, на котором была провозглашена уния с Римом. В 1597 году Милетий Пига, на тот момент он временно управлял Константинопольской церковью, объявил украинских епископов, принявших унию, незложенными, и до постановления новых епископов назначил Кирилла наместником, наместником всей Украины. Наметим, тогда ему еще даже 30 лет не было. Однако вскоре Кириллу, которого польский король объявил вне закона, пришлось спасаться оттуда бегством, спасая собственную голову. По пути домой он посетил Виттенберг, Женеву и другие центры Западной Европы. В 1600 году он опять приехал на Украину, но ничего не успел там сделать, как, наконец, в 1602 году, как раз году, когда ему исполнилось 30 лет, вынужден был вернуться в Константинополь, где после кончины Милетия Пиги Кирилла назначили Александрийским патриархом. Это назначение, опять же, произошло в том самом году, когда ему исполнилось 30 лет. И за такую свою 30-летнюю жизнь, видите, у него была такая весьма и весьма бурная биография. В то время Александрийские патриархи в основном проживали в Константинополе. Кирилл на тот момент уже завоевал широкую популярность среди греков, все ему прочили блестящую карьеру. Он начал с перестройки системы образования для своей паствы и повышения стандарта образования. В поисках новых моделей образования Кирилл познакомился и сблизился с голландским послом Корнелием Хагой, который, помимо своей дипломатической деятельности, был видным протестантским богословом, протестантским кальвинистским. Он был в Голландии, религия была, официальная религия была кальвинизм. Хага раздобыл для Лукариса все необходимые книги, и тот жаром принялся за изучение кальвинизма, который его очень давно уже интересовал. Главной задачей, которую ставил перед собой Лукарис, это было найти нужные аргументы против агрессивного наступления Рима-католичества, деятельность которого он хорошо знал, и в том числе по своему опыту и на Украине, и в других местах, и которую он видел главным врагом. Однако западное образование и дружба с кальвинистами оказалось для него роковым. Чем дальше, тем больше Кирилл пленялся кальвинизмом. В 1612 году Кирилла избрали патриархом Константинопольским. Правда, он пробыл им всего несколько месяцев, после чего он был низложен и вновь занял Александрийскую кафедру. А его связи с голландским дипкорпусом продолжались. Познакомился он с представителями также английского посольства, которые были весьма рады этому контакту. В частных разговорах Кирилл уже тогда высказывал протестантские взгляды. Постепенно об этом начали распространяться слухи. В 1620 году он вновь взошел на Константинопольский престол. Естественно, тут уже забеспокоились римо-католические посольства. Вроде из-за него начинался рост влияния протестантов, поэтому они усилили свое давление на турецкое правительство. Протестанты тоже не оставались в долгу. В результате Кирилл за свою жизнь 7 раз избирался патриархом Константинопольским и столько же раз его низлагали. В 1629 году в Женеве, в одном из центров реформации, было опубликовано на латинском языке исповедание веры православной Кирилла Лукариса. По духу это типичное изложение строгого жесткого кальвинизма. В исповедании прямо и недвусмысленно провозглашается единственно верная протестантская доктрина «Сола Скриптура», только Писание. Второканонические книги объявляются несоответствующими стандарту Писания, отвергалось реальное присутствие в Евхаристии, объявлялось верным учение о предопределении спасенных, православное учение о священстве объявлялось лишенным всякого смысла, а почитание икон и молитвенное призывание святых провозглашалось формой идолопоклонства. Вот это исповедание вызвало в Европе настоящий фурор. Вселенский патриарх, глава православной церкви, оказался протестантом. Протестанты ликовали. О, они были уверены, что за таким прогрессивным патриархом последует вся его паства. Казалось, еще немного, и они увидят безоговорочное принятие Восточной Церковью истины реформации и полное ее обращение в протестантизм. Неудивительно, что исповедание Кирилла Лукариса вышло в 4 французских переводах и в 2 немецких переводах. И в 1633 году, наконец-то, оно было опубликовано и по-гречески, также в Женеве. На основании того, что латинский текст появился намного раньше греческого, многие благочестивые греки, которые пытались спасти репутацию своего патриарха, объявили исповедание подлогом. Но достаточно вспомнить, что Кирилл Лукарис владел латынью столь же хорошо, сколько греческим, потому что с детства жил на Западе и получал там образование. И исповедание предназначалось прежде всего для западных читателей, так что издавать его по-гречески не имело смысла. Ну и, наконец, оригинальный манускрипт Лукариса сохранился в Женевской библиотеке, и подлинность его не вызывает ни у кого сомнения. Естественно, католические державы и Франция, и Австрия не могли не опасаться такого усиления протестантского влияния на Босфоре. Их посольства активно вмешались в политическую игру, оказывали они давление на турок, раздавали бакшиши налево и направо, и предоставили всю необходимую поддержку группе православных епископов, которые были искренне озабочены еретичеством патриарха. В конце концов, удалось его низложить. Кирилла Лукариса арестовали турецкие власти по обвинению в сотрудничестве с Россией. Было бы во что объявлять. Через несколько дней его задушили, тело бросили в Босфор. Но все же его вынесло волнами на берег и похоронили его на острове Халки. Нетрудно представить, какой скандал вызвала на Востоке публикация исповедания Лукариса. 6 соборов подряд его осудили. Константинопольский собор 1638 года, он прошел через 3 месяца после смерти Лукариса, и на нем было анафематствовано не только исповедание, но и сам Кирилл Лукарис лично. Дальше Киевский собор 1640 года, Яский собор, Ясы в Румынии, 1642 года, Константинопольский собор 1672 года, Иерусалимский собор, который прошел в том же году, в 1672, и Константинопольский собор 1691 года. 7 соборов осудили Лукариса. Под влиянием вот этой вот антипротестантской реакции митрополит Киевский по имени Петр Могила также решил написать свой знаменитый православный катехизис. Он был написан в 1640 году. Первоначально он, собственно, предназначался только для использования в его собственной епархии. Петр Могила прожил сравнительно короткую жизнь. Родился он в 1597 году, а скончался в 1647 году, то есть прожил всего 50 лет. А по-румынски, он был румынского происхождения, его фамилия произносилась как Мавила, а на Украине стали называть Могила. Он был сыном молдавского господаря. Вначале его отец был волховским господарем, потом стал молдавским. В 11 лет мальчик остался сиротой. Образование получил в Польше. Латынь изучил в совершенстве. Но греческий, к сожалению, так не смог хорошо усвоить. Вначале он избрал военную карьеру, даже участвовал в Качинской битве, но затем, вероятно, под влиянием киевского митрополита Иова Борецкого, решил принять духовный сан. Его постригли в монашество. Вскоре он стал архимандритом Киевской Печерской лавры. Там он построил типографию и основал школу, которая приобрела широкую известность под именем Киево-Могилянской академии. Это учебное заведение оказало громадное и долгосрочное влияние на весь православный мир. В 1632 году Петр Могила был рукоположен в митрополита Киевского. Могила прежде всего стремился к повышению стандарта образования православного духовенства как к способу предохранить православие от давления униатства. Униатство широко поддерживалось польскими королями, и давление оказывалось на православных на Украине постоянно. Всю жизнь Могила боролся с униатством, но он считал, что для борьбы с врагом необходимо применять его собственную методологию. Он сам получил римо-католическое образование и пребывал под большим впечатлением от латинской учености. В общем, он считал, что из римо-католического образования нужно изъять несколько спорных пунктов, и тогда оно станет совершенно приемлемым для православных. Академия его являлась совершенно латинской. Обучение велось на латыни, а учебная программа была полностью списана практически дословно с учебной программы латинских семинарий. Случай с Кириллом Лукарисом казался могиле особенно постыдным, так он подтверждал инсинуации римо-католических богословов, что православная церковь, дескать, нашпигована протестантизмом, ей, в принципе, ничто не препятствует для официального перехода православных в протестантизм. К сожалению, Петр Могила, при всем своем очень хорошем образовании, так и не понял, что такое православие. Он был верным православию и служил ему всю жизнь верным православной церкви, но для него православие и римо-католичество были как две партии. И просто шла борьба партий, и, соответственно, необходимо было использовать все возможные методы для победы своей собственной партии против противоположной. Глубинное отличие православия от католичества он не понимал и даже считал многие вещи, в которые верили православие, ошибочными, и что необходимо как раз воспринять более правильное мнение от римо-католичества. Могила стремился отмыться от такого позорного пятна обвинений в протестантизме. Для него протестантизм действительно был ужасом и кошмаром, как, собственно, и для любого римо-католика. И он стремился доказать несостоятельность обвинений католиков, поэтому он решил дать четкое и ясное определение православия. Для этого использовал высшие образцы римо-католической учености, опять же. За модель он взял методологию латинских изложений веры. Таким образом, его катехизис оказался более чем обильными заимствованиями из бывших тогда в ходу римо-католических катехизисов. В особенности он заимствовал и очень широко заимствовал из катехизиса латинского святого Петра Канусия, который был опубликован за несколько лет до этого. Могилянский катехизис был несомненным продуктом воспитанного в латинизме ума. Комментарии киевского митрополита к символу веры и объяснение его семи таинств, перечисление трех богословских добродетелей, семи смертных грехов, так же, как вся фразеология, показывали, насколько Могила был детищем схоластического богословия. Целый ряд спорных вопросов, на которые киевские богословы не решали сами ответить, такие как существование чистилища или точный момент при осуществлении евхаристических даров, оставили для суждения Константинопольского патриарха. Но сам Петр Могила придерживался латинских ответов на эти вопросы. Он верил в чистилище и, соответственно, считал, что дары осуществляются при учредительных словах, как в это верили римо-католики. Понятно, что сам киевский митрополит и его сподвижники не были достаточно укоренены в подлинном православии, в православном предании. Позиция их характеризуется ясным, нескрываемым комплексом неполноценности перед контрреформационной ученостью, что и привело к их впадению в грубое латинство. Но, тем не менее, катехизис Петра Могилы был принят на соборе в Киеве в 1640 году, а затем, после того, как целый ряд вопросов, важных вопросов были поправлены, он был вновь принят на соборе в румынском городе Ясы. Там же его перевел на греческий язык греческий богослов Милетий Сирик, который приложил всевозможные усилия, чтобы придать этому документу несколько более приемлемую для православных форму. В этом переводе первоначальная византийская позиция относительно чистилища и учредительных слов Евхаристии была постановлена с православной точки зрения. В таком новом виде катехизис получил одобрение Константинопольского собора в 1643 году. Но даже со всеми внесенными исправлениями, тем не менее, труд Могилы является и по духу, и по форме самым латинским документом, который когда-либо официально принимала православная церковь за всю ее историю. Тем не менее, с тех самых пор он оказывал громадное влияние на православное богословское образование. И лишь в середине XIX века, когда церковь стала на путь возвращения к источникам, влияние этого рукового документа постепенно стало уменьшаться.
1: А как православное мнение насчет присуществления, когда происходит?
0: Ну, на этот счет есть разные мнения. То есть официально, так сказать, если школьное богословие, то во время эпиклеза, призвания Святого Духа. Но, конечно, отец Александр Шмеман подчеркивает, что мы не можем назвать этого момента, что, собственно, есть единство Евхаристии. И, собственно, вот Евхаристия, она во время Евхаристии преосуществляется. Но само как бы поиски момента, это уже показывает некое такое латинскую предрасположенность. Но, так сказать, в богословии XIX века все как говорили во время эпиклеза. Но это, собственно, вот ответ на латинское, латинское богословие, которое давался на его же языке.
1: А латинине считали...
0: Во время учредительных слов. Сие есть тело мое. Даже и в конечном итоге для латинского богословия только эти слова имели значение. Все остальное это было, ну, так сказать, приправа к этим словам. Я даже помню какой-то такой фильм 50-х годов американский про римо-католического священника, который бросил священство, женился, вел светскую жизнь, и вот он там был на какой-то вечеринке, и вдруг какой-то из гостей упал, у него сердечный приступ, и он начал умирать. И вот этот священник вспомнил, что он священник, налил там бокал шампанского, положил какое-то печенье, сказал учредительные слова: «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя», и смог этого умирающего причастить таким образом. То есть в конечном итоге все сводится только к этим словам. Как раз это показывает, что если есть действительно некий момент, то тогда есть только слова, которые претворяют хлеб и вино в тело и кровь, а все остальное неважно. Мы, конечно, так не можем сказать.
1: В некотором смысле как заклинание.
0: В некотором смысле как заклинание. И поэтому, собственно, конечно, евхаристическое богословие православное, оно отвергает наличие какого-то вот определенного момента. Есть, собственно, вся Евхаристия от начала и до конца. И каждое слово чрезвычайно важно, и каждое слово действенно. Кроме Петра Могилы, в церкви того времени имеется еще один пламенный защитник православия, который был вовлечен в борьбу против распространения протестантского и римо-католического влияния. Это Досифей, патриарх Иерусалимский. Его годы с 1641 по 1707. В 1661 году, когда ему было 20 лет, несмотря на молодость, его руку положили в митрополита Кесарийского. А в 1669 году он стал патриархом Иерусалимским, еще даже не дожив до 30 лет. Досифей был одним из немногих патриархов Святого Града, который, собственно, постоянно проживал в Иерусалиме, а не в Константинополе, как делали большинство его коллег. Он в молодости не успел получить систематического образования и оставался талантливым самоучкой. Досифей стремился к распространению на Востоке знаний отцов церкви. Ему удалось опубликовать важный сборник византийских богословских текстов в румынском городе Яссы, где находилась типография вселенских патриархов. Там они все опубликовали. Его широкая известность как ученого привлекла внимание французского дипломата Нойнтеля, которого Людовик XIV назначил своим послом в Константинополе. И помимо дипломатической карьеры, Нойнтель изучал прилежно богословие. Посол связался с Досифеем и с несколькими другими православными иерархами и предложил им выразить свое мнение по поводу исповедания Кирилла Лукариса. И результатом этого запроса стало появление на свет подробного и систематического опровержения трудов Лукариса. Труд Досифея был одобрен на Вифлеемском Иерусалимском соборе 1672 года. Этот документ, с тех пор известный как «Исповедание веры Досифея» или «Деяния Иерусалимского собора», несомненно, стал самым важным православным догматическим текстом этого периода. Даже почти два столетия спустя, в XIX веке, святитель Филарет Московский очень высоко отзывался об этом документе. Досифею полностью не удалось избежать латинских аргументов. Под влиянием Могилы время от времени он использовал латинизированную терминологию, но он несравненно глубже укоренен в православной, ну, на православной почве и в православной вере, чем, конечно, киевский митрополит. Он ясно, недвусмысленно отвергает кальвинизм Лукариса и отвечает на него традиционным сакраментальным реализмом православной церкви. Интересно, что в исповедании Досифея столько же глав, сколько и в исповедании Лукариса. Складывается впечатление, что он просто Кириллу отвечал по всем пунктам. Учение Иерусалимского патриарха о священстве основано на сакраментальной природе церкви. Его пояснения к почитанию иконы святых глубоко православные. Тем не менее, Досифей, вполне в духе латинского богословия, заявлял, что православная церковь знает 7 таинств. Правда, при этом добавлял, что считать таинство не очень благочестиво. Ну, наверное, самый прискорбный след латинского влияния на исповедание веры Досифея выразился в его заявлении, что чтение Писания для мирян не слишком полезно. Это такое вполне уже четкое латинское влияние. Таким образом, реакция православной церкви на реформацию достаточно ясна. И тут уже больше никаких недоразумений не могло развиться. Исповедания Петра Могилы и Досифея, несомненно, сыграли весьма важную роль в оформлении и укреплении православной позиции, несмотря на латинские тенденции, которые очень сильны, конечно, у Могилы, но в случае Досифея не являются никаким доказательством его симпатии к латинской схоластике. Просто они свидетельствуют об отсутствии у Иерусалимского патриарха адекватного богословского образования. Он пользовался тем инструментарием, который был у него под рукой. Другого не было. Но как еще иначе могло быть после двух веков турецкого ига и почти полного отсутствия хороших школ и необходимых книг? Инстинкт самосохранения и такая неограниченная верность истине, о которой учила церковь, Эта истина сохранялась в богослужении и в трудах отцов церкви. И именно они давали православным силы противиться искушению Запада, как со стороны католиков, так и со стороны протестантов. И те, и другие стремились православных перетянуть на свою сторону, чтобы использовать их в борьбе друг против друга. То есть православные для них были не более чем инструментом в своей собственной борьбе. Ну и, несомненно, это и было основным мотивом, которым вдохновлялись западные послы в Константинополе, для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела Вселенского Патриархата. Протестанты воспринимали Восточную Церковь как нечто устаревшее и закосневшее в ошибках, хотя и признавали, что она имеет долгую традицию противостояния римским амбициям, которая началась задолго до Лютера или Кальвина. И поэтому деятели реформации считали важным время от времени, чтобы православные одобрили бы их собственные действия. Положение с римокатоликами было сложнее. Многие из римокатоликов все-таки не могли не признавать, что, как правило, несмотря на невысокую репутацию греков, которая служилась на Западе, именно они являются наследниками и преемниками святого Иоанна Златоуста, святого Василия Великого. А латинские миссионеры на Востоке поэтому находились в постоянных колебаниях между таким снисходительным и терпимым отношением к православным и чрезвычайно агрессивными прозелитическими кампаниями, которые были направлены не только на то, чтобы вернуть греков под римский амофор, но и по пути их латинизировать. Папство не преминуло воспользоваться новыми перспективами, которые открылись перед ним с началом ослабления Турецкой империи и, соответственно, с ухудшением положения греков. Римо-католическая пропаганда на Востоке все усиливалась и часто оборачивалась настоящим уловлением душ. На Восток были двинуты целые армии искусных пропагандистов, которые были подготовлены в специальных школах. Самая знаменитая из этих школ – это коллегия святого Афанасия в Риме. Она была открыта в 1577 году папой Григорием XIII. Сеть римских епархий покрыл весь православный Восток. К XVIII веку относится мощное наступление иезуитов, которые брали на откуп у порта целые острова и изгоняли оттуда православное священство и заменяли своими собственными священниками восточного обряда. Так что население, незаметно для самих себя, оказывалось униатским. Реакция православной церкви на подобные действия была категоричной и жесткой. В 1755 году собрался Константинопольский собор, который прошел под председательством Вселенского патриарха Кирилла V с участием патриархов Александрийского и Иерусалимского. Он рассмотрел вопрос о принятии латинин в православную церковь и принял такое решение. Собор осудил решение на ту же тему собора, который прошел в Константинополе в 1484 году, и постановил, что необходимо эти решения пересмотреть. Отныне латинское и армянское крещение объявлялось недействительными. Обращенных к православию из этих конфессий требовалось крестить тройным погружением в воду. Это было решение, которое было принято в вполне конкретной исторической обстановке, то есть тогда, когда латинине незаметно для православных переводили их в римокатоличество, им тогда потребовался жесткий ответ, что это не спасительно, и что люди обращали бы внимание, потому что иначе они выпадают за спасительные границы церкви. Но поэтому потребовались такие жесткие правила. Таким образом, самые строгие правила относительно приема в церковь еретиков были применены к монофизитам армянам и к римокатоликам. Несмотря на это, многие епископы выступали все-таки против такого жесткого решения, но оно было принято под давлением греческого населения Константинополя, в то время яростно выступавшего против латинства. И решения Константинопольского собора 1755 года оставались в силе в Греции до начала XX века. А в ряде мест, например, на Афоне, они остаются в силе и сегодня. И сегодня на Афоне принимают римокатоликов через крещение, через троекратное погружение в воду. Так и получилось, что сохранению православия на Востоке во многом способствовала такая закоренелая, старая, кровная ненависть к латининам, которые, правда, со своей стороны делали все возможное, чтобы эта ненависть не была забыта. Святой Никодим Святогорец пишет в своей кормчей книге: «Одно уже то, что мы питаем ненависть и отвращение к латининам уже столько веков, это уже одно показывает, что мы гнушаемся ими как еретиками, арианами, савелианами и другими». С другой стороны, православным пришлось научиться искать защиты от латинин у турок, которые, в общем-то, сами не любили и боялись Латинин как иностранных агентов и представителей европейского империализма. Когда в начале XVIII века православные в Сирии пожаловались в порте на католическую пропаганду, был издан следующий ферман. «Некоторые из дьяволов французских монахов с целями худыми и намерениями неправыми обходят страну и внушают греческой рае свое пустое французское учение. При посредстве глупых речей они отклоняют раю от древней веры и внедряют веру французскую. Таковые французские монахи не имеют права пребывать нигде, кроме тех мест, где находятся их консулы, и они не должны предпринимать путешествий и миссионерствовать». Конец цитаты. Рая – это, опять же, население греческое. Милет – это народ, а рая – это просто, так сказать, население, которое там живет. Милет – народ, который подчиняется общему закону. Интересно, что немногим раньше Константинопольского собора, который постановил принимать латинин в церковь через крещение, Российская православная церковь, которая до этого придерживалась практики, строгой практики перекрещивания латинин, по настоянию Петра I приняла более либеральную политику и объявила, что для принятия католиков в православную церковь требуется лишь исповедание православной веры, отречение от латинских лжеучений и покаяние. Это вот несоответствие в православной церкви относительно приема обращенных из католичества имеет свою параллель и в римской церкви. Например, когда в XIV веке православные переходили в католичество в Венгрии и в Польше, их обычно перекрещивали, а Венеция, которая владела тогда Ионическими островами, там католики привычно причащали православных. И вот это вот различие в подходах католической стороны были нивелированы в XIX веке, после Первого Ватиканского собора. Но православные по-прежнему придерживаются различных практик. Например, на Афоне до сих пор соблюдают постановление 1755 года, Элладская церковь вернулась к решению собора 1484 года, когда Рим католиков принимают через миропомазание, а Русская церковь пока по-прежнему придерживается своей самой либеральной практики. Вот все, что удалось рассказать, все вот эти вот эпизоды из жизни церкви по турецким игам, мало что добавляет к нашему пониманию православного богословия. Но они могут служить своего рода доказательством жизнеспособности греческого православия и такого непреклонного желания православных сохранить свое лицо даже в самых неблагоприятных условиях. То фанатическое неприятие, которое продемонстрировали некоторые греки в их противостоянии Западу, прежде всего объясняется весьма агрессивным, но при этом весьма расчетливым поведением латинских миссионеров. Когда они обнаружили, что обращение мусульман – дело весьма трудное и опасное, то они стали направлять усилия на живших в тех местах православных христиан, греков и арабов, пытаясь лишить их последнего сокровища, которое у них оставало – веры их отцов. Однако первоначальный фанатизм в среде православных постепенно смягчался. В писаниях XIX века он уже не столь заметен и уступает место более умеренным взглядам, которые стали возможны, конечно, благодаря открытию учебных заведений и появлению самых разных публикаций. Именно в такой новой атмосфере православные патриархи ответили на несколько исходивших от пап XIX века призывов, которые, нужно честно признать, вряд ли были рассчитаны на то, чтобы завоевать благорасположение патриархов. А в январе 1848 года, сразу после своего вошествия на престол, папа Пий IX опубликовал послание, которое называлось «К восточным». Он призывал их отказаться от своих заблуждений и воссоединиться с Римом. Четыре восточных патриарха – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский – ответили папе в окружном послании ко всем православным христианам. Послание также подписано 29 митрополитами. В нем папизм определяется как ересь. Патриархи выражали надежду, что сам папа Пий IX покается, обратится к истинной православной вере и возвратится к истинной соборной апостольской православной церкви. Ибо, провозгласили они, ни патриарх, ни собор никогда не могли ввести какое-либо нововведение среди нас, так как тело церкви, то есть сам народ, является хранителем религии. Это окружное послание 1848 года, текст которого, по всей видимости, заранее одобрил святитель Филарет, митрополит Московский, оно было опубликовано большими тиражами и широко разошлось. И сегодня оно считается важным и авторитетнейшим документом, который выражает православный взгляд на церковь. Церковь, которая является хранителем истины, существует как единое тело, и каждый его член, будь он клириком или мирянином, должен играть активную роль в жизни всего этого тела. В самом конце XIX века, в 1894 году, папа Лев XIII опубликовал новую энциклику, обращенную к восточным христианам, с призывом вернуться под его амофор. Вселенский патриарх Амфим ответил на нее в своем окружном послании, в котором догматы папской непогрешимости, на тот момент уже принятые Первым Ватиканским собором, и непорочного зачатия, то же самое было принято, непорочное зачатие Девы Марии, тоже был принят Первым Ватиканским собором, объявлялись эти догматы римским нововведением. Патриарх со всей ответственностью заявил, что об объединении церквей можно говорить лишь на базе первых веков неразделенного христианства. Две главные характеристики трудов православных авторов этого времени – это верность догматам церкви и приверженность ее традиции. Именно эти характеристики обуславливали их мысль, даже если недостаток формального образования принуждал их использовать римо-католические аргументы против протестантов и протестантские аргументы против римо-католиков. Некоторые из этих православных писателей стремились создать возможность, чтобы их современники получили доступ к подлинным источникам православия, к Писанию и к отцам церкви. Среди таких авторов прежде всего стоит назвать святого Никодима Святогорца, который жил с 1748 года по 1808. Преподобный Никодим был афонским монахом. В 1792 году в Венеции в сотрудничестве с Макарием, епископом Коринфским, он опубликовал очень важную антологию святоотеческих текстов о молитве. Эта антология, получившая название «Филокалия» или «Добротолюбие», широко известная, немедленно приобрела статус классики духовной литературы. «Добротолюбие» дало возможность современным поколениям познакомиться с мистической традицией греческих отцов. Книга была переведена на самые разные языки, и на церковнославянский, и на русский, и на румынский, и на другие языки, и способствовала началу подлинного духовного возрождения в православных странах. Никодим Святогорец был канонизирован в православной церкви в 1955 году. Написал он еще целый ряд других книг на духовные темы, которые были основаны на текстах западного христианства, в частности, даже на трудах Игнатия Лойолы, основателя иезуитства, которые он приспособил и адаптировал для использования в православной мистической традиции. Также он выступал за частое причащение мирян, и об этом есть книга о частом, его книга о частном причащении. Благодаря трудам преподобного Никодима и его последователей началось возрождение к духовному наследию египетских отцов-пустынников, синайских монахов и афонских исихастов. И плоды этого возрождения, которое началось благодаря преподобному Никодиму Святогорцу, мы пожинаем и по сегодняшний день. Таким образом, несмотря на духовные катастрофы, которые обрушились на православную церковь в Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке, ей все-таки удалось выжить в этих регионах. Ее литургическое богатство и духовные традиции явили свою истинную ценность в самых тяжких обстоятельствах. Временами нормальное развитие христианской культурной традиции, которая была унаследована от Византии, развитие это приостанавливалось, и она более не приносила тех плодов, которые можно было бы от нее ожидать, если бы она жила бы в более благоприятных условиях. Но в XIX и в XX веках православные вступили в новую эру. Эта эра была связана с освобождением греческого, славянских и румынских народов от турецкого владычества. Эра характеризовалась распадом Отаманской империи, обретением независимости различными арабскими государствами, основанием Турецкой Светской Республики, массовой миграцией греков из Малой Азии. Однако процессы, пришедшие к этим событиям, начались намного ранее.
2: В эфире «Радио Град Петров». Прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: В исполнении хора храма всех скорбящих радость в Минске прозвучал духовный концерт композитора Ивана Гарднера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: патриарх Кирилл осветил Александро-Невский храм в подмосковном поселке Княжье Озеро. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству совершил литургию в Савино-Старожевском Ставропигиальном монастыре. Митрополит Горловский и Славянский Митрофан ранен в результате атаки беспилотника. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил 23 августа чин великого освящения храма благоверного великого князя Александра Невского в поселке Княжье Озеро Московской области Истринское Благочиние Одинцовской епархии и божественную литургию в новоосвященном храме. Патриарх осветил три престола – центральный в честь благоверного князя Александра Невского, правый в честь Корсунской иконы Божией Матери, левый в честь Тихвинской иконы Божией Матери. По окончанию богослужения архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома приветствовал патриарха и преподнес ему палестинскую икону Божией Матери. В дар храму предстоятель передал икону преподобного Саввы Старожевского. Проект храма, разработанный архитектором Сергеем Борисовым, был выбран по результатам конкурса в 2005 году. 11 апреля 2009 года в Лазареву субботу духовник Оптиной пустыни схиархимандрит Илий Ноздрин совершил чин малого освящения храма. 9 мая 2009 года в храме была совершена первая божественная литургия в нижнем пределе святых жен мироносец. В 2009 году по решению Министерства культуры Российской Федерации и Государственного русского музея, принятому в ответ на обращение патриарха Кирилла, из фондов музея в храм была передана чудотворная икона Божией Матери Одигитрия, Эфесская, Корсунская, Полоцкая, Торопецкая. 3 декабря 2009 года икона была принесена в храм. На Пасху 2013 года впервые состоялось богослужение в Верхнем храме. 23 августа в Савино-Старожевском Ставропигиальном мужском монастыре торжественно отметили праздник второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы Старожевского, Звенигородского. Раннюю божественную литургию в соборе Рождества Богородицы Савино-Старожевской обители совершил председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря города Москвы, митрополит Каширский Феогност. Его Высокопреосвященству сослужили заместитель председателя. На сугубо их тени были вознесены особые прошения. Митрополит Феогност прочитал молитву о Святой Руси. По заобвонной молитве было совершено славление преподобному Савве Старожевскому. В завершение праздничного богослужения владыка Феогност произнес проповедь. 20 августа в администрации президента Российской Федерации в Москве под руководством председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Романовича Легойды состоялось заседание комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями. Перед началом заседания референт Управления президента Российской Федерации по внутренней политике, ответственный секретарь Совета при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями Андрей Владимирович Третьяков вручил Владимиру Романовичу Легойде почетную грамоту президента Российской Федерации. В ходе заседания рассматривались вопросы участия религиозных организаций в плане мероприятий по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также мероприятия «Года единства народов России», включая Международную неделю народов России. Стороны также обсудили разработку рекомендаций в области информационной работы и религиозных организаций, их представителей в сети интернет, социальных сетях и сервисах. Повестка заседания также включала рассмотрение форматов работы с молодежью, представляющей религиозные организации. И последнее сообщение нашего выпуска. Митрополит Горловский и Славянский Митрофан ранен в результате атаки беспилотника. Владыке оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет. В пресс-службе Горловской епархии сообщили, что удар был нанесен 23 августа по территории Богоявленского кафедрального собора Горловки. Легкие травмы получили клирик Богоявленского кафедрального собора Горловки, протодиакон Роман Степин и два волонтера патриаршей гуманитарной миссии Сергей Солодков и Екатерина Купцова. Госпитализация им не понадобилась. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
4: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Православие в Германии. Какова сегодняшняя жизнь православных приходов и монастырей? Как складываются судьбы наших братьев и сестер на немецкой земле? Какие святыни хранятся в ее старинных городах? Об этом программа «Незнакомая Германия». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня я предлагаю познакомиться с храмом-усыпальницей святой праведной Елизаветы в Висбадене. Это аудиоверсия фильма, который продолжает проект «Живые памятники» онлайн-журнала «Вестник». О храме рассказывает протоиерей Валерий Михеев.
1: Наш храм Святой Праведной Елизаветы, он имеет особую историю. Это храм-усыпальница.
2: Но этим временам мы сегодняшние обязаны этим чудным храмом, который у нас стоит.
1: Когда человек входит в храм, он, конечно же, ощущает, потому что здесь пространство совсем другое.
3: Очень красивое, это достойное место.
1: Для них это музей, для нас это храм. Архитектура – это духовность в камне, но она же заполняется чем-то и кем-то.
3: И это одна из самых исторических мест здесь.
1: Здесь присутствует и скорбь о потерянном человеке, и радость ожидания воскресения.

0: Мы с вами находимся в храме усыпальницы великой княгини, герцогини Нассауской, Елизаветы Михайловны Романовой. Великая княгиня Елизавета Михайловна – супруга герцога Адольфа Нассауского, племянница Александра I и Николая I и внучка императора Павла I. Храм усыпальница задуман на этом красивом месте, является достопримечательностью и гордостью города Висбадена, как гимн любви и вечной памяти усопшей великой княгини. Сегодня в нем по воскресеньям встречается такое количество людей, которые никто не ожидал, когда задумывали этот храм.
1: Хоффман-архитектор, который по приказу нашего князя изучал архитектуру православную на протяжении 3 лет в России, ему удалось сочетать немецкий дух понимания православия и русский дух в архитектуре этого храма. Такой симбиоз получился, да, громкие слова, но это так получилось. И еще очень важный аспект. Когда смотрите на наш храм, особенно когда смотришь на фотографию, когда стоишь перед ним, ты это так не сильно чувствуешь, но есть, такое есть. Вот когда я в детстве плакал, я смотрел сквозь слезы, и у меня предметы как бы вытягивались. Вот этот храм, он через детскую слезу, он как бы вверх так вытягивается.
2: Когда построили церковь, в 1855 году она была освящена, тот же знаменитый архитектор Филипп Хоффман, он сделал план этого кладбища. И это одна из самых исторических мест здесь. Меня зовут Александр де Фария и Кастро. Это фамилия португальского происхождения. И мой прапрапрадед женился на русской, которая была внучка знаменитого Зубова. Зубов был последний фаворит Катарины Великой. И я родился в Литве. Потом, когда Сталин и Гитлер разделили все, у нас одна вилка балтийцев, немецких балтийцев на этом. Из-за этого мы могли выехать в Германию. Я тут вырос и так далее. И тут, конечно, я крещенный православный. Моя мать, которая скончалась уже давно, в 50 лет она курила слишком много. Нельзя курить. Она была рожденная Черткова. И мы ее тут похоронили, потому что

0: Здесь это русское обычае, что как в Германии после 20 лет освобождаются могилы, а тут все стоит.
1: Меня звать Маша Спиранская, хотя я уже тоже не совсем молодая, но по возрасту не самая старшая прихожанка этого прихода, но я самая древняя прихожанка. Я в Висбаден приехала, когда мне было 5 лет, и жизнь так сложилась, что с 11 лет моя жизнь связана с этим кладбищем, потому что у меня сестренка скончалась, она первая в моей семье здесь была похоронена. Кладбище является уникальным, потому что здесь можно проследить буквально почти уже 170 лет истории русского зарубежья. Кладбище было рассчитано на тех, которые приезжают лечиться в Висбадене на воды. Да, тут лечились от чахотки в основном. Приезжало очень много молодежи. Многие не выживали, они здесь умирали, и надо было их где-то хоронить. План был такой, что кладбище на 200 мест, да, то есть по периметру равноконечного креста будут могилки, посередине будут клумбы, цветы и так далее. Это был замысел. И вот учитывая, что могилы не упраздняются, это довольно уникальные памятники надгробной пластики. Вообще все памятники, за исключением одного, делались местными мастерами. В начале 20-х годов или в конце 10-х в Висбадене появилась первая эмиграция. Это был первый настоящий приход этого храма. До этого храм не был приходским. Был священник, были службы, да, все это было, но прихода как такового не было.
2: Отец Валерий, когда вы стали священником и как вы на такое решились?
3: Вы правильный вопрос решились. Когда это все произошло, потом где-то, наверное, лет через 10, может быть, даже больше, я задал себе вопрос. И у меня такая формула возникла. Я подумал вот о чем. Если бы я знал заранее, насколько это тяжело и ответственно, я бы никогда не согласился. Но если бы я знал, насколько это хорошо и благодатно, я бы всю жизнь об этом мечтал. Поэтому оно как-то где-то там посредине. Первая встреча была с Богом, это в Евпатории, когда мы поехали отдыхать летом. Это был яблочный спас, я хорошо помню. Это мое осознанное первое вхождение в храм. Бабушка моя привела меня, взяла за руку, и мы вошли. И там на набережной храм Святителя Николая, кстати. Когда я вошел, я вверх глаза поднял, я увидел, там Спаситель вниз смотрит. Да? И такое удивительное изображение, когда, знаете, взгляд прямо в тебе, вот прямо тебе в глаза. Я посмотрел, мне стало страшно. И я переместился. Бабушка за мной, конечно, не оставишь. Я опять стою, и я так с опаской смотрю вверх, смотрю, он опять на меня смотрит, ничего страшнее стало. Я понимаю, что я не могу скрыться. Я предпринимаю следующую попытку, уже к стеночке я приперся, встал, думаю, здесь, в уголочке, меня явно никто не заметит. Я так смотрю вверх, он все равно на меня смотрит. А над головой у меня икона Иоанна Крестителя на блюде. Все. Меня объял ужас. Я простоял до конца. Потом я хорошо помню, как к бабушке подходили другие бабушки и говорили: слушай, как ты воспитала внука, он как стал, как вкопанный, и простоял. А я от страха простоял вот так.
2: А сколько вам было лет примерно?
3: Да пять лет.
2: А, я еще в школу мальчик.
3: Не ходил. Да, в 5 лет я в школу не ходил. А потом я нашел Гегеля. «Философия и религия». Это было издано еще дореволюционное издание с Ятью и прочим. И я ее прочел за ночь. И меня поразила эта книга, конечно. Так что у меня как-то от Гегеля началось, скажем так. Так удивительно. Так это в двух словах. А потом первый священник, с которым я общался так напрямую и конкретно, это был отец Николай. Конечно, был прямой контакт, и личное знакомство. И это играет колоссальную роль. Во всяком случае, на меня это сыграло очень, очень большое. И образ пастыря как-то мне отец Николай открыл. Сначала был старостой, прислужником ходил, а потом чтецом стал. А потом после этого как-то было предложение так. И я когда день был, что я должен был решить, я пришел и сказал, что я еще не готов. И отец Николай спросил, совсем или на время? Я так подумал, сказал, на время не готов. Вот. Потом где-то месяца, наверное, 7 или 8 это время длилось. Потом, наверное, как беременность у женщин. На 9 месяце я почувствовал, что я ехал из собора, служба закончилась, я ехал обратно и как раз проезжал аэропорт мюнхенский. Хорошо помню этот момент. И у меня как вот как удар в затылок, что называется. Езжай на коленях, проси, что тебя говори, что ты готов. Вот. И я тут же съехал на этом съезде на аэропортском, развернулся и вернулся в Мюнхен. Приехал к владыке и сказал, владыка, я думаю, что я уже созрел в этом отношении. Вот. И после этого было диаконство. На протяжении года я служил в Мюнхенском соборе кафедральном. Потом после рукоположения был и монастырь, и очень было такое... Личное такое переживание глубокое, это когда владыка по утрам, вместо того, чтобы служить в монастыре, он приезжал, вот, и мы проходили литургию, все, с отцом Николаем и с владыкой в соборе. Это было так, незабываемо, конечно. Священнику дана величайшая честь служить, приносить жертву.

Иоанн Златоуст, он говорит такие слова: из священства мало кто спасается. Это меня очень и очень сильно внутренне, не то чтобы напрягает, но такой трепет вызывает. Кому много дам, с того много спрошу. Ответственность очень большая, очень большая. И нужно понимать, что мы здесь временно.

0: Мы не только на планете Земля временно, и здесь я временно, после меня кто-то будет и так далее, и так далее. Но с меня спросят, как я ходил, как я жил, как я думал, как я общался. Как я общался. Ну вот, как в молитве, то вот, вот я и дети мои. То есть я в общении с людьми я никогда не кривлю душой. Мне, как духовнику, приходится принимать исповедь. Это самое, кстати, тяжелое для меня. Это исповедь, потому что соприкасаешься с бездной, в буквальном смысле слова, потому что человек вытаскивает вдруг такое, что то, о чем он не скажет и ни матери, ни отцу, и даже себе не всегда признается, понимаешь? И он, когда вытаскивает вот это вот все, это тебе дает понимание о человеке, да? Но здесь духовнику, священнику ни в коем случае нельзя осуждать тех людей, которые к нему приходят. Потому что если он на этот путь станет, начнет осуждать, там, и как вы там, и так далее, понимаешь, вот, то это будет непреодолимая стена между этим священником и Богом.
1: Чем вы, как священник, руководствуетесь?
0: Ребенок воспитывается на примере. Да? И мы в школе, когда учимся, пример. Да? Например, не пример. Да? Притча Соломона, если с иврита переводить там, на иврите, Мишлей. Мишлей переводится не что иное, как пример.
1: Примеры Соломона.
0: Да, примеры. Вот. И эти примеры там показывают, что вот так, если так, то так, а если так, то эдак, понимаешь? И человек воспитывается на примерах. Человек должен выбрать для себя пример, ориентир. На кого он хочет ориентироваться? Конечно, Христос. Это самое главное. Он кормчий. Да? Вот как Понтийский Пилат сказал, все человек. И каждый пастор, каждый священник будет, ну, он не может без того, чтобы не иметь для себя примера. Конечно, наивысший Христос. Но Христос – это такая вершина, к которой идти. Слава тебе, Господи. Вот. Но необходим переходник.
1: Когда ты имеешь... Кто ваши переходники?
0: Святитель Николай Сербский Велимирович. Это для меня просто образец. Это образец духовности, образец чистоты внутренней. Это тот человек, который отделяет нас от него всего лишь несколько десятилетий. В масштабах истории это ничего. Это практически наш современник, понимаете. Но его жизнь, его труды во славу Божью, его любовь к Богу через труды, которые проявлялись, то, что он написал, то, что он сделал, как он сказал, это Златоуст 20 века его называет и по праву называет.
1: Какие, например, его творения вас особенно поражают?
0: Ну, мысли о добре и зле, там оно коротко, но очень ясно. Это, я бы сказал, их тоже можно бы притчами назвать, понимаешь? Коротко, ясно, так раз, вот так все. А Охридский пролог, там начинается с таких слов, потрясающе. Кто это смотрит на меня? Глубину моего сердца, понимаешь? Это...
1: И мы вернулись
0: это невозможно.
1: Это вашему чудо. Приходу в церковь, когда Христос на вас
0: это
1: смотрел.
0: Просто, да, да. Вот это вот. Поэтому, когда я читаю Охридский пролог, он начинается именно с этих слов. Я вспоминаю, как меня бабушка привела в церковь.
1: Сегодня Висбаденская русская церковь стала даже эмблемой города Висбаден. Но как тогда немецкое общество его воспринимало?
2: Этот ну, когда храм? Первый раз приехал на поезде один к отцу Марку и пришел спрашивать, где русская церковь, то никто этого не знал. Значит, 78-й год. И мне пришлось пойти в полицию и добиться того, что они поняли, что я хочу в Griechische Kapelle, которая там, на Нюрнберге.
1: То есть, что вы хотите в греческую часовню?
2: А это, да, греческая часовня какая-то. Но это потому, что в XIX веке, когда эта церковь была построена, мы были греко-восточно-кафолическая. Потом как-то раз думалось, вот освободилось, почему-то у нас получилось прогуляться. И в город поехали, думали в кино пойти, никакой фильм не подошел. Позвонили отцу Марку Висбаден, и он снял трубку. Мы сказали, что мы недалеко, и мы подъедем. И мы подъехали. И тогда говорили об Иисусовой молитве, которой я уже занимался по благословению другого духовника. И получили четкие правила с поклонами, и, в общем, поехали домой утешенные. А потом стали иногда приезжать. Вечерня, по вечерье, ужин, беседа. И утром 3:30 такой вот с магнитофона афонский звон, било. Тогда мерзли страшно. Влага была. Приход был, кот наплакал, как говорится. Приезжали иногда, вот панихиды служили. И уже когда я переехал туда с Наташей, то я учился и одновременно пел эти службы и панихиды. Тогдашний архимандрит Марк совершал проскомедию в надежде, что кто-то придет, кто сможет петь. И бывали случаи, когда никто не приходил, и он съедал эту проскомедию без литургии. Все остальное он читал сам.
1: Из кого состоит этот приход?
0: Ну, в основном переселенцы. Есть и местные немцы, есть смешанные браки. Да? Допустим, он этнический немец, она русская или белорусская, или украинка, или не имеет значения. Да? Или наоборот, немножко из греки. Как это обычно, немножко румын. Но оно идет не по этническому принципу, по принципу православия. Православие это объединяет всех во Христе, конечно же. После того, как мы заложили наш приходской дом и, соответственно, здание под школу, параллельно оно им являться будет после окончания, мы думали о том, что мы должны увеличить свой потенциал, и это получилось. Это получилось, потому что у нас... Это не редкость, когда 3 или 4 ребенка в семье. Это потенциал очень большой, мы занимаемся, несколько групп. И мы готовимся к тому, что когда наш дом приходской будет все-таки окончен строительством, тогда мы войдем туда, и у нас будет помещение, прежде всего. Потому что этого явно не хватает. Детей много. Слава тебе, Господи. Да.

Здесь собрание всяких разных документов, связанных с домом Нассау. Первая встреча между будущими супругами, герцогом Адольфом Нассауским и Елизаветой Михайловны, состоялась в Бад-Эмсе летом 1840 года. Великой княгине тогда было всего-навсего 14 лет. Но она настолько нравилась герцогу Адольфу, что он был готов ждать. Ждал он ее 4 года. Венчание этой пары состоялось 19 января 1844 года в Петербурге в Зимнем дворце. Торжественная встреча в Висбадене произошла в июле этого года. И тут у меня открыта та часть, посвященная въезду великой княжны после венчания в Петербурге. Пара путешествовала по Германии и приехала, в конце концов, в 1944 году, 9 мая, в Висбаден. Это были огромные торжества. Очень много народу ее приветствовало. И тут собраны всякие гимны, посвященные ей и посвященные этой новобрачной паре. Так, например, здесь приветствуется Елизавета как отпрыск дома Романовых, и что дом Романовых обогащался немецкими принцессами, и дом Романовых возвращает достойную жертву в лице Елизаветы. Es seien die Tage hier ein Glück dir reich und einer heiteren Maienblüte gleich. Hier möge dir ein Peterhof erblühen, царское село und Oranienbaum. Im Strahlenglanze möge dich umblühen die neue Heimat und der schöne Traum sei Wirklichkeit. А тут очень интересный документ. Это поздравление еврейской общины здесь, в Висбадене. Празднования длились 5 дней. К несчастью, счастье было очень коротким. Оно длилось немножко больше года. И Елизавета скончалась при родах своего первого ребенка. Но скончалась она не от родов, а скончалась потому, что никто не знал, что она болела чахоткой. Естественно, пошли грустные времена. Кто только не читал проповеди в память ее кончины. И лютеранские, и католические священники. Predigt zum Gedächtnis der in Gott ruhenden Herzogin und Frau Elisabeth Michailowna Herzogin zu Nassau, Großfürstin von Russland, auf höchsten Befehl in der Hof- und Stadtkirche zu Wiesbaden am 27. Februar 1843 Karl Wilhelm Schulz, Kirchenrat, Dekan und evangelischer Pfarrer. Und при ее въезде в Висбаден тоже выступал с речью. А тут ему уже пришлось с ней прощаться. Сохранился немецкий перевод проповеди протоиерея Иоанна Янышева. Но этим временам мы, сегодняшние, обязаны этим чудным храмом, который у нас стоит. После кончины великой княжны было принято решение прах не возвращать в Россию, а воздвинуть здесь надгробный храм. Выбрано было место по двум причинам, как рассказывается. Во-первых, говорят, что великая княжна очень любила эти леса. То, что вы сегодня видите, через что вы проезжали, всех этих домов не было. Это все был лес. Была одна единственная дорога, которая вела в гору. Вторая причина была ось между дворцом и храмом, чтобы издалека храм был виден. Существовало несколько проектов, были другие архитектора, пока выбор не остановился на архитекторе, градостроителе города Висбадена Филипп Хоффман. Филипп Хоффман путешествовал по России, знакомился с церковной архитектурой России первой половины XIX века и потом предъявил эскиз, который согласовывался в основном с матерью великой княжной Еленой Павловной, которая сама родом из Германии. Все работы
за исключением иконостаса, проделаны немецкими местными ремесленниками. Скульптор и художник приехали из Берлина, и здесь у них были мастерские, пока они работали. Филипп Хоффман был местным архитектором. Герцог, который никогда не принимал православие, он был лютеранином, все равно хотел приходить на службы, и для него был отдельный вход. Да? Если эту дверь раскрыть, у вас сказочный вид на город Висбаден. То, что отличает храм от других православных храмов, что вы видите довольно много резьбы, иконостас – единственная часть храма, которая изготовлена полностью в Италии, итальянским каменщиком, это каррарский мрамор, и сам иконостас, то есть сами иконы приехали из России, написал их тогда очень известный художник Неф. В основном святые, которые представлены, помимо Елизаветы, это из семьи великой княжны. Интересно, купол, и у нас наверху око. И это все фрески. Фрески, которые тогда были нарисованы новой технологией, благодаря которой они не потускнели за все это время.

0: На противоположной стороне от южных дверей виден саркофаг, работа художника Хопфгартна. Это мраморное изваяние усопшей. На этом саркофаге мы находим цитаты из Евангелия, выражающие надежду на воскресение. «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Внизу мы видим 12 апостолов, а по бокам женские фигуры – вера, надежда, любовь и бессмертие. Сама могила великой княгини находится не в саркофаге, а в крипте под храмом. Здесь Елизавета похоронена. Икона, которую вы видите напротив могилы, она та, с которой она приехала. Мы с вами находимся в так называемом Нижнем храме. Я говорю «так называемым», потому что это помещение не было рассчитано как храм, когда храм строился. И только начиная с конца Второй мировой войны пришлось вот это подземелье превратить в зимнюю церковь. Она отапливается, в отличие от Верхнего храма, из-за этого здесь служатся службы зимой. Чем этот храм примечателен? Это иконостас. Этот иконостас приехал вместе с Елизаветой из России. Это так называемый походный иконостас. Таких сохранилось, может быть, 6-7 вообще в целом. Они сопровождали войска на поле брани, и такой складной, переносной иконостас сопровождал Елизавету, когда она вместе со своим духовником приехала в Висбаден. Все маленькие иконки, которые вы здесь видите, они либо дары, либо оставались после тех, которые приехали лечиться, но не вылечились, или какие-то родственники дарили церкви в знак благодарности.
1: Отличается ли, и если отличается, то как, служение, скажем, в храме, который раньше был другим помещением и перестроен под храм, от этого исторического места?
2: Конечно, разница есть, но она чисто архитектурная, потому что человек заполняет пространство. Поэтому, на мой взгляд, в этом отношении разницы никакой. Служба есть служба, Евхаристия есть Евхаристия, благодарение есть благодарение.
1: А как это пространство влияет на активных прихожан?
2: Вот человек входит в храмовое пространство, он здесь чувствует себя немножко не так, как он себя чувствует дома, и не так, как он чувствует себя на улице, конечно же. Конечно, потому что все здесь совсем по-другому. Да? И еще раз говорю, когда ты входишь в храм, ты закрываешь за собой дверь, и ты ощущаешь совсем другое пространство. Совсем другой внутренний мир в тебе начинает оживать. Когда человек приходит куда-то, ему нужна связь с Богом. Обязательно. Поэтому у нас внизу там находится походный иконостас. Брали, когда на войну шли, когда в плавание шли и так далее. Домовая церковь, все. Без Бога не до порога.
3: Вы прослушали аудиоверсию фильма о храме-усыпальнице святой праведной Елизаветы в Висбадене. Авторы проекта «Живые памятники», который выпускает онлайн-журнал «Вестник», епископ Иов Штутгарский, Анастасия Лимбергер. О храме рассказали протоиерей Валерий Михеев, протоиерей Николай Артемов и прихожане храма. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

«Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь», — говорила дама, которую подсаживал в каюту аэроплана толстый мужчина в дорожном пальто. «Теперь как по железной дороге», — утешал ее толстяк. «Даже лучше. Никаких стрелочников, столкновений, снежных заносов». За ними неторопливо протискивался военный с пакетами, с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели. Долговязый мрачный пассажир с сердитым подозрительным видом осматривал аппарат со всех сторон. Ничего не понимал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть. Он подошел к пилоту, который возился у руля, и спросил сухим голосом. «А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздушные? Ведь ночью их не видать?» Пилот улыбнулся. «Да и днем их не видно. А если провалимся, то... Ну, пролетим вниз немного, не беда. Мы высоко полетим». «Ах, очень высоко!» — вмешался молодой человек в синей кепке, тоже пассажир. «Это очень приятно», — сказал он храбро. Хотел улыбнуться, но вышло кисло. Долговязый злобно взглянул на него и ушел в каюту, где и уселся рядом с толстяком. «Эй, обормоты, не разливай бензина!» — крикнул пилот мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензинные баки. «Ладно, черт», — сказал один из них и ловко вынул из отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтровался от сора бензин. «Теперь охотче пойдет. Чего зря-то мерзнуть? А засорится мотор, так тебе дьяволу и надо. Лайся больше». «Сам обормотина», — полголоса ворчал мальчишка. Наконец, все было готово. Все 10 пассажиров сидели по местам. Пора лететь. Механик еще раз посмотрел, все ли исправно. «А что ж, меня-то возьмешь?» — спросил механика ученик Федорчук. «Нет, ты тут подлетывай. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти, продать пуда 4. «Так ведь какое тут ученье? Взяли бы, пригодился б, может быть. Какая от тебя польза? Одно слово. Балласт!» — отрезал механик. Но пилоту стало жаль Федорчука. «Я все равно никакой спекуляции вести не дам. Чего там? Пусть учится. Одевайся, полетишь». Федорчук бегом пустился в ангар одеваться. Аппарат набирал высоты выше и выше, шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков, яркое-яркое солнце, а внизу ослепительно белая пустыня, те же облака сверху. Два мотора вертели два винта. За их треском трудно было слышать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые, не отрываясь, глядели в окна, другие, наоборот, старались смотреть в пол, чтобы как-нибудь не увидать, на какой они высоте, и не испугаться. Но они чувствовали, что под ними, и от этого не могли ни о чем больше думать. Дама достала книжку и, не отрываясь, в нее смотрела, но ничего не понимала. «А мы все поднимаемся», — написал на бумажке веселый толстый пассажир, смотревший в окно своему обалдевшему соседу. Тот прочел, махнул раздраженно рукой, натянул еще глубже свою шляпу и ниже наклонился к полу. Толстый пассажир достал из саквояжа бутерброды и принялся спокойно есть. А впереди у управления сидели пилот, механик и ученик.
Все были тепло одеты, в кожаных шлемах. Механик знаками показывал ученику на приборы. На альтиметр, который показывал высоту, на манометры, показывавшие давление масла и бензина. Ученик следил за его жестами и писал у себя в книжечке вопросы корявыми буквами. Руки были в огромных теплых перчатках. Альтиметр показывал 800 метров и шел вверх. Уже близко облака. «А как в облаках?» — писал Федорчук. «Чепуха, увидишь», — ответил механик. Ученик не спешил бояться, хоть никогда в облаках не был. Грешным делом он все-таки подумывал, что непременно должно выйти что-нибудь вроде столкновения. Впереди было совсем туманно. Но через минуту аппарат попал в полосу снега, который, казалось, летел не сверху, а прямо навстречу. Снег залепил окно впереди пилота. Внизу ничего не было видно. Пилот правил по компасу, но все так же забирал выше и выше. Стало темнее. Механик написал Федорчуку: «Мы в облаках». Вокруг них был густой туман, и стало темно, как в сумерки. Да и поздно было. Оставалось полчаса до заката. Но вот стало светлеть. Еще и еще. И яркое солнце совсем на горизонте весело засверкало на залепленных снегом стеклах. Даже пассажиры, что смотрели в пол, приободрились и ожили. Сильный ветер отхода аппарата сдул налипший на стекла снег, и стало видно яркую пелену внизу, до самого горизонта, как будто над бесконечной снежной равниной несся аппарат. Пилот смотрел по часам и высчитывал в уме, где они сейчас должны были быть. Солнце зашло. Механик включил свет, и оттого в каюте у пассажиров стало уютней. Все привыкли к равномерному реву моторов и свисту ветра. В каюте было тепло, и можно было забыть, что под аппаратом полторы версты пустого пространства, что если упасть, то ворон костей не соберет, что жизнь всех в искусстве пилота и исправной работе моторов. Многие совсем развеселились, а толстый пассажир посылал всем смешные записки. Вдруг в рев моторов ворвались какие-то перебои. Пассажиры беспокойно переглянулись. Долговязый побледнел и в первый раз взглянул в окно. Оттуда на него глянула пустая темнота. Только отражение лампочки тряслось в стекле. Но перебои прекратились, и опять по-прежнему ровным воем ревели моторы. «Не пугайтесь», — писал Толстяк. «Если и станут моторы, мы спланируем». «В море», — приписал Долговязый и передал записку обратно. Действительно, аппарат летел теперь над морем. Механик напряженно слушал рев моторов, как доктор слушает сердце больного. Он понял, что был пропуск, что, вероятно, засорился карбюратор, через него попадает бензин в мотор, а что теперь пронесло. Но уже знал, что бензин не чист, и боялся, что засорится карбюратор и станет мотор. Федорчук спросил, в чем дело. Но механик отмахнулся и, не отвечая, продолжал напряженно прислушиваться. Ученик старался сам догадаться, отчего это поперхнулся мотор. Тысяча причин. Магнета, свечи, клапана. И какой мотор? Правый или левый? В каждом моторе, опять же, два карбюратора. Федорчуку тоже приходило в голову, не засорилось ли. Ну, подумал Федорчук, будем планировать и чиниться в воздухе. Но ему было удивительно, почему так перепугался этот знающий механик. Такой он трус или в самом деле что-нибудь серьезное, чего в полете не исправить, а он, новичок, не понимает. Но тут рев моторов стал вдвое слабее —
Пилот повернул руль и выключил левый мотор. Федорчук понял, что правый стал сам. Механик побледнел и стал качать ручной помпой воздух в бензинный бак. Федорчук сообразил, что он хочет напором бензина прочистить засорившийся карбюратор. Он уже знал, что это ни к чему. Пилот кричал на ухо механику, чтобы тот шел на крыло наладить остановившийся мотор. Альтиметр показывал 1900 метров. А в каюте встревоженные пассажиры глядели друг другу в испуганные лица, и даже Толстяк писал не совсем четко. Рука его тряслась немного. «Мы планируем. Сейчас исправят мотор, и мы полетим». Но мысленно все прибавляли. Вниз головой, в море. Пассажиры не знали, на какой они высоте. Все боялись моря внизу, и в то же время их пугала высота. Долговязый пассажир вдруг сорвался с места и бросился к дверям каюты. Он дергал ручку, как будто хотел вырваться из горящего дома. Но дверь была заперта снаружи. Дама выпустила из рук книжку, дико пронзительно закричала. Все вздрогнули, вскочили с мест и стали бесцельно метаться. Толстяк повторял, не понимая своих слов. «Я скажу, чтобы летели, сейчас скажу». Дама повернулась к окну и вдруг мелко и слабо забарабанила кулачками по стеклу, но сейчас же упала без чувств поперек каюты. Военный, бледный как полотно, стоял и глядел в черное окно остановившимися глазами. Колени его тряслись, он еле стоял на ногах, но не мог отвести глаз. Молодой человек в синей кепке закрыл лицо руками, как будто у него болели зубы. В переднем углу пожилой пассажир мотал болезненно головой и вскрикивал «Га-га-га!». В такт этому крику все сильнее дергалась ручка, и все больше раскачивался молодой человек. «Га-га-га!» перешло в исступленный рев, и вдруг все пассажиры завыли, застонали раздирающим хором. А механик все возился, все подкачивал помпу, стукал пальцем по стеклу манометра. Пилот толкнул его локтем и строго кивнул головой в сторону выхода на крыло. Механик сунулся, но сейчас же вернулся. Он стал рыться в ящике с инструментами, а они лежали в своих гнездах в строгом порядке. Хватал один ключ, бросал, мотал головой, что-то шептал и снова рылся. Федорчук теперь ясно видел, что механик струсил и ни за что уж не выйдет на крыло. Пилот раздраженно толкнул механика кулаком в шлем и ткнул пальцем на альтиметр. Он показывал 650. 650 метров до моря. Механик утвердительно закивал головой и еще быстрее стал перебирать инструменты. Пилот крикнул «Возьми руль!». Хотел встать и сам пойти к мотору. Но механик испуганно замахал руками и откинулся на спинку сиденья. Федорчук вскочил. «Давай ключ!» — крикнул он механику. Тот, дрожащей рукой, сунул ему в руку маленький гаечный ключик. Федорчук вышел на крыло. Резкий пронизывающий ветер нес холодный туман. Он скользкой коркой намерзал на крыльях, на стойках, на проволочных тягах. К мотору! Рискуя каждую секунду слететь вниз, добрался Федорчук до мотора. Теплый еще. Федорчук слышал вой из пассажирской каюты и нащупывал на карбюраторе нужную гайку. Вот она. Скользко стоять, ветер ревет и толкает с крыла. Вот гайка поддалась. Идет дело. Спешит Федорчук, и уж слышно, как ревет внизу море. Еще минута, другая,
и аппарат со всеми людьми потонет в мерзлой воде. Готово. Теперь гайку на место. Замерзли пальцы. Не попадает на резьбу проклятая гайка. Сейчас на месте. Теперь немного еще подтянуть. Есть! Заорал Федорчук во всю силу своих легких. Включили электрический пуск. И заревели моторы. В каюте все сразу стихли и опустились, где кто был. На пол, на диваны, друг на друга. Толстяк первый пришел в себя и стал подымать бесчувственную даму. А Федорчук смело лез по крылу назад к управлению. У него весело было на сердце. Порывы штормового ветра бросали аппарат. Федорчук взялся за ручку дверцы, но соскользнула нога с обледенелого крыла. Ручка выскользнула из рук, и Федорчук сорвался в темную пустоту.

Через минуту пилот злобно взглянул на механика. Тот, бледный, все еще перебирал инструменты в ящике. Оба понимали, почему нет Федорчука.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Ля-мажор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. ГИОП выдал разрешение на реставрацию лицевого фасада дворца бракосочетания номер 1, расположенного в особняке на Английской набережной 28. Памятник федерального значения, дом фон дер Виза великого князя Андрея Владимировича с дворовыми флигелями приводится в порядок по заказу Комитета по делам записи актов гражданского состояния. На сегодняшний день уже выполнен ремонт кровли, продолжается реставрация дворовых фасадов корпуса со стороны Галерной улицы. 1 ноября 1959 года в здании открылся первый в Советском Союзе дворец бракосочетания, который остается одной из самых известных свадебных площадок города. Реставрационные работы вернут историческому фасаду былую красоту и сохранят уникальный облик памятника для будущих поколений.

парке Александрия появились 10 новых растений – спирея, шиповник и каштан конский. Посадку приурочили к 200-летию дворцово-паркового ансамбля и месяцу осознанности, который проходит в августе. В августе сотрудники музея вместе с волонтерами подвели промежуточные итоги экологического проекта. С весны 2026 года в Нижнем парке у фонтанов «Адам и Ева» стояли контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Ими могли воспользоваться все посетители. За первую половину летнего сезона собрали 100 килограммов пластика и обменяли его на 10 саженцев. Контейнеры для сбора пластика у фонтанов «Адам и Ева» будут работать до ноября 2026 года. События к 200-летию Александрии входят в программу «Года петербургской культуры», объявленного губернатором на 2026 год. Пушкин-фест в третий раз пройдет на Елагином острове 6 сентября. Событие посвящено творческому наследию русского поэта. Автором концепции выступит лауреат молодежной премии правительства Петербурга Илья Архипов, сообщили в Комитете по культуре. В основу замысла легла идея живого диалога классики и современности. В нем переплетаются театр, опера, симфоническая музыка, мультимедиа и уличное искусство, складываясь в единый маршрут. Важной частью проекта остается просветительская миссия. Фестиваль познакомит молодежь с возможностями пушкинской карты. Ее можно оформить на самом мероприятии. Фестиваль стартует в 13 часов. В 15 часов начнется большая концертная программа с участием артистов музыкального театра имени Шаляпина. Тематические площадки проработают до 18 часов. Выставка к 130-летию со дня первого публичного киносеанса в России откроется на Ленфильме 4 сентября. Экспозиция расскажет, как зарождалась киноиндустрия в стране, сообщил генеральный директор киностудии Дмитрий Давиденко. По словам генерального директора киностудии, выставка и первый международный кинофестиваль «Огни большого города», который пройдет в Петербурге с 27 по 31 августа, будут способствовать сохранению исторической памяти и культурного наследия. «Это важно не только для Ленфильма, это важно для всех нас и будущих поколений», – подчеркнул он. Кинофестиваль «Огни большого города» пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга. ТАСС – генеральный информационный партнер. «28 августа в театре фестиваля «Балтийский дом» состоится открытие юбилейного 90-го сезона. Новый сезон пройдет под девизом «Балтийский дом – больше, чем театр». Откроется сезон премьерой спектакля «Гамлет» в постановке Анатолия Праудина. С момента написания Шекспиром этой пьесы прошло более 4 веков, но каждое новое поколение вновь и вновь размышляет над этой историей. Теперь на главные вопросы бытия предстоит ответить героям спектакля театра-фестиваля «Балтийский дом». В сентябре зрители театра смогут увидеть премьеры прошлого сезона. Это комедия испанского драматурга Лопе де Вега «Собака на сене» и постановки Игоря Коняева, музыкальный спектакль «Ханума» режиссера Льва Рахлина, волшебная сказка «Золушка» по пьесе Евгения Шварца для семейного просмотра и лирическая мелодрама «Про любовь» по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь» в постановке Александры Мамкаевой. История о мечтах и одиночестве по пьесе Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева» в постановке Вацлава Дембовского. «24 августа на сцене Дома культуры «Выборгский» Московский театр юного зрителя покажет «Ромео и Джульетту» вариации и комментарий в постановке Петра Шерешевского. Шекспировские подростки оказываются в России конца 90-х годов прошлого века среди мелкого бизнеса, больших взяток и пластмассового мира. И кажется, что любовь уже не спасет никого, но они все равно решают рискнуть. «Ромео и Джульетта» Шерешевского – спектакль о том, что даже в мире, где все продается и никто никому не верит, можно попытаться сохранить что-то живое. Режиссер не дает гарантий, что герои выживут, но он дает им шанс и зрителю вместе с ними.
на территории Кировского завода в Петербурге начался съемочный процесс полнометражного индустриального фильма. В картине снимаются не профессиональные артисты, а рабочие российских заводов. Лента получила название «Иван расправил плечи». Она расскажет зрителям историю о взрослении, поиске себя и фабричных буднях. Проект собрал на одной площадке более 200 молодых специалистов, приехавших из 30 разных регионов страны. Увидеть готовую ленту на экранах зрители смогут в 2027 году, уточняет портал Business FM Санкт-Петербург. И в завершении нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. Во вторник, 25 августа, ясная погода без осадков, днем будет 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 762-763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 43%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. В среду, 26 августа, небольшая облачность без осадков, плюс 20-22. Атмосферное давление 764 миллиметра, относительная влажность воздуха 39%, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Итак, завтра ясная погода без осадков, плюс 18-20. В среду небольшая облачность, но тоже без осадков, 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление завтра немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам

0: Вашему вниманию беседу игумена Силуана Туманова из цикла «История богослужебного пения».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы с вами продолжаем беседы, посвященные богослужебному пению, его истории, его развитию, его отличительным чертам, его проблемам. И плавно переходим от общемировых тенденций к собственно русскому богослужебному пению. Примечательно, что из всей семьи братских православных церквей лишь русская знает сложившееся многообразие самых разных музыкальных форм богослужебного пения. И одноголосие, и двуголосие, и многоголосие разных видов, самые разные песнопения сопровождали храмовые молитвы на Руси в течение многих веков. Как уже отмечалось ранее, сложно сказать, какое пение было на Руси изначально, в X веке. Как вообще звучали песнопения в русской церкви до XIV века? Известно, что богослужебные книги были заимствованы из Охридской староболгарской архиепископии. Поэтому служба всегда велась на церковнославянском языке. Однако долгое время главой русской церкви был греческий митрополит, отголоски чего несколько греческих фраз, употребляемых до сегодняшнего дня, «испалайте деспота», «аксиос тон деспотин». Известно, что славянское пение так или иначе соотносилось с греческим и полностью копировало систему гласов и устав. Но копировались ли мелодии, сказать очень сложно. Историки не приходят к какому-то одному мнению. Представляется справедливым, не лишенное основания мнения, что формирование собственно русских богослужебных мелодий складывалось из трех источников. Это византийское, греческое влияние, это охридское, болгарское влияние, и это влияние западноевропейское. Мы с вами уже подчеркивали, что Русь принимает христианство до Великого Раскола, следовательно, совершенно свободно по всей территории христианских государств циркулировали самые разные традиции и богослужебные обычаи, в том числе и музыкальные. Именно этим мы и можем объяснить отсутствие, причем изначальное отсутствие в русском богослужебном пении ярко выраженной восточной орнаменталистики. Мы с вами слышим, что знаменный распев звучит прохладнее по сравнению с византийским. Если о первоначальном периоде пения у нас могут быть лишь догадки, то от следующего периода, так называемого периода кандакарного пения, остались многочисленные письменные свидетельства. В этот период господствовало два типа пения – простое в столповой нотации или знаменное и кандакарное, вышедшее из употребления в XIV веке и, видимо, как-то связанное со студийским уставом. Расшифровка этой нотации затруднена. Мы не можем точно сказать, как звучал хор. С большой долей условности мы можем представить себе это на примере расшифровки древнего сербского песнопения –

Есть предположение, что мелодии звучали в наших храмах и в греческо-балканской традиции с подголоском эсона, как это мы слышим в песнопениях XIII-XV веков в исполнении сербского популяризатора церковного пения Павла Аксентьевича.

Расцветом русского богослужебного пения считается знаменный распев, формировавшийся в XII-XV веках и отвечавший всем святоотеческим критериям – анонимности, неотмирности, аскетичности. XIII век стал особенным для развития русской церкви и ее богослужебного пения в частности. Образование наряду с Киевом и Новгородом третьего церковного центра во Владимире, завоевание Константинополя крестоносцами, крайняя сложность в общении с Константинопольской церковью, вынужденная самостоятельность, нашествие татар и разорение Киева. Это и многое другое приводит к тому, что русская церковь в некоторых аспектах начинает развиваться независимо от греческих традиций. Появляется особое пение, не имеющее аналогов в мире, сугубо русское.

Мелодия каждого песнопения состояла из небольших мелодических кусочков, лоскутков, центонов. Складывая их в определенных традициях и последовательностях, можно было получать новые песнопения, избегая при этом внесения авторского, личного начала. Делали это не только священнослужители, но и цари. Например, сохранились стихиры, распетые Иваном IV Грозным.

Приблизительно с XVI века появляется традиция петь каноническую мелодию с аккуратными подголосками в 2 и 3 голоса

К началу XVII века эта традиция становится весьма распространенной. Активно развивается уникальное знаменное многоголосие, что мы можем с вами слышать в аудиопримере «Стихир Пасхи».

Специалисты различают специфически русское деместственное многоголосие от знаменного многоголосия, что можно услышать на примере песнопения «Да исполнится уста наша».

Ярким музыкальным свидетельством той эпохи является строчное многоголосие. Оно отличается от двух первых примеров большим стремлением к диссонансам. При этом многоголосие отвечает глубоко теоретическим, неочевидным для постороннего исследователя целям. Сочетание звуков и голосов выстраивается не по музыкальным, мелодическим критериям, но по критериям даже богословским. «И лица во Христа крестистися».

17 век вообще особенно показателен, как время переломное, во многом трагическое, еще нуждающееся в исследователях, в осмыслении произошедшего. Обычно его связывают с появлением партесного, то есть многоголосного пения. Однако это лишь часть музыкальной картины столетия. Музыкальная жизнь в то время вообще многогранна и противоречива. Так, в 1648 году царь Алексей Михайлович издает указ об изгнании скоморохов и даже уничтожении их музыкальных инструментов, гудебные сосуды сжечь. Такого указания не давали князья даже в глубоком Средневековье. Вскоре же, по повелению того же Алексея Михайловича, в Москве открывается первый придворный театр, просуществовавший 4 года, в то время, которое у нас совсем никак не ассоциируется с развитием театрального искусства, 1672-1676 года. С Запада активно привозят музыкальные инструменты. Уже не только при дворе, но и бояре заводят у себя музыку на немецкий лад. У просвещенных западников появляется орган, клавикорды, флейты, виолончели. В 17 же веке в Московской Руси начинают развиваться внекультовые формы домашнего музицирования, так называемые псальмы и канты. Иными словами, мы видим, что происходит существенный сдвиг в сознании православных в сторону адаптации западной европейской культуры. Это, конечно, не могло не вызвать сопротивления активных приверженцев церковной старины. Но после великого старобряческого раскола русского общества пассионарии и пения ушли из Никоновской церкви, и уже ничто не препятствовало глобальным изменениям церковной музыки. Она становится именно музыкой, со всеми свойственными ей музыкальными особенностями и характеристиками, а не отзвуком ангельского пения, резонирующим на земле в душах верных. Бытует мнение, что в конце 17-го, начале 18 века, внезапно, как бы стряхнув снег с весенних веток, знаменное одноголосное пение сменилось многозвучием партеса. Многие видят в этом католическое влияние и вздыхают по святым временам. Но это совсем не так. Обращаясь к истории русского пения, мы видим, что по меньшей мере с 15 века, с появлением рожденной новыми аскетическими практиками исихазма принципа колофонии, то есть сладкогласия, сухость и строгость знаменного распева решительно разбавляется путевым, демественным, большим знаменными распевами. В мелодизме нового типа все сильнее стали проявляться тенденции к характерной индивидуальной интонации, к личному началу, к заострению самобытности вообще. Колофония прежде всего выразилась в удлинении мелодии, в увеличении количества звуков, распевающих каждый слог богослужебного текста. А это значит, что вновь появившиеся распевы тяготели к мелизматическому типу мелодизма. Таким образом, все три распева отличались от знаменного как большей протяженностью и развернутостью мелодий, так и большей индивидуализацией и характерностью своего мелодического облика. В попытке удержать падение знаменного распева с начала XVII века активируется творчество русских распевщиков, появляется немало авторских распевов, песнопений местной традиции, распространяются северные напевы – Соловецкий, Тихвинский, Новгородский, Усольский. Развитие теории знаменной нотации приводит к реформам Ивана Шейдура и Александра Безенца, благодаря которым стало возможным расшифровать знаменную нотацию в наше время. Любование мелодией как бы со стороны, мысленный выход из текста со всей неизбежностью приводит к желанию эстетического разнообразия. И оно не заставляет себя ждать. С приездом в Москву в 1652 году украинских певцов приходят три новых распева – киевский, греческий, болгарский, и уверенно занимает место на клиросе. До сегодняшнего дня. И если в XVI веке угроза разрушения знаменного распева многораспевностью и мелодической вариантностью только предугадывалась и ощущалась, как отмечал Иван Алексеевич Гарднер, то в XVII веке угроза эта стала реальным фактом. Неконтролируемое обилие распевов практически свело на нет уникальное значение единого древнерусского знаменного распева. Если знаменный распев состоит из небольших лоскутков мелодии по определенному принципу складываемых в гласах, а ритмика абсолютно свободная, то для киевского, например, распева характерно не попевочное, но ладовое мышление, тяготеющее к ясному минору и мажору.
Мелодия киевского распева иногда ярко обрисовывает мажорное трезвучие, и все ее развитие сводится к опеванию отдельных его ступеней. Ритм киевского распева тяготеет к симметричности и квадратности, восходящей к народной песенной периодичности,

Происхождение болгарского распева и по сей день во многом не ясно. Во всяком случае, в Москве болгарский распев появляется как пришедший с Украины распев юго-западных православных народов. От киевского распева болгарский отличается большей развернутостью мелодий и не столь определенно выраженным тональным складом. Ладовая основа его богаче и разнообразнее, напев развивается более широко и свободно, захватывая нередко обширное звуковое пространство, причем ему вовсе не свойственна речитативность, столь характерная для киевского распева. Некоторые специалисты усматривают в мелодизме болгарского распева черты сходства с мелизматизмом, присущим фольклору придунайских народов. Ритмика болгарского распева, подобно ритмике киевского, также тяготеет к симметричности и квадратности.

В отличие от киевского и болгарского распевов, имеющих бесспорное юго-западное происхождение, греческий распев, судя по наиболее ранним его рукописям, возник в Москве под влиянием любителя греческих обрядов патриарха Никона не позднее 1652 года. Можно предположить, что греческий распев – это русская традиция греческого пения, записанная с голоса греческого певца диакона Милетия, приглашенного царем Алексеем Михайловичем для обучения государевых и патриарших певчих греческому пению и пропущенного через строго диатоническую цензуру русского мелодического мышления. Греческому распеву свойственна некая дутообразность мелодического рисунка. Мелодия вращается вокруг центрального звука, являющегося как бы осью напева и завершающего все мелодическое построение. Одной из особенностей греческого распева является также своеобразная плагальность, основанная на постоянном подчеркивании четвертой ступени лада. Это придает многим мелодиям особый характер торжественности и радостности.

Во второй половине 17 века, благодаря киевским певцам, русские музыканты знакомятся с западноевропейской музыкальной культурой, с ее теорией, практикой, техникой композиции, новыми музыкальными жанрами. В жарких спорах формируется новая эстетика искусства. Рождаются полемические трактаты, как приверженцев старого, так и приверженцев нового искусства. Новое искусство западного образца, связанное с реформами патриарха Никона, для сторонников старого обряда были чуждой и народной культурой, что противоречило исконному древнерусскому канону. Поборники старого обряда, протопоп Аввакум, Александр Мезенец и другие, видели в протестной музыке экспансию идеологического противника, католическое влияние. «На Москве поют песни, а не божественное пение, по латыни и закону, и уставы у них латинские. Руками машут и головами кивают, и ногами топчут, как обыкло у латынников по органам». Так обличает протопоп Аввакум новое пение латинского западного образца, распространившееся в московских церквях XVII века. «Послушать нечего, по латыни поют плясавицы скоморошьи», — сетует он. Для поборников же нового искусства – Делецкого, Корнева, Полоцкого, Владимирова – западная культура барокко становится эталоном. Западные образцы они стремятся использовать, повторять, копировать. Вот, например, «Ирмосы Пасхи» Николая Делецкого. Они ярко показывают нам настроение людей того времени, стремившихся к совсем иным ощущениям на богослужении. Нетрудно заметить, что это не просто ирмос, а песнопение, заменяющее собой полностью пасхальный канон, становящееся центром пасхальной заутрени. Это иная форма религиозности. Хорошо ли это или плохо – это другой вопрос, скорее пастырский, нежели музыкальный. Но очевидно, что на смену прежнему пению пришло новое, кардинально отличающееся от сложившейся древнерусской традиции –

Путь развития русской многоголосной музыки в эпоху барокко, середины 17 до середины 18 века, поражает своей стремительностью. То, что западное искусство прошло за 700 лет, Россия осваивает за 100. В России сразу прививаются традиции западноевропейского барокко, но в своем, в русском варианте. Молодое, энергичное, свежее искусство увлекает своей красотой, богатством, полнокровностью красок. Многохорные концерты, распространившиеся сначала в Германии и Италии, через Польшу проникают на Украину, затем и в Московскую Русь и поражают слушателей небывалым великолепием. Первоначально композиторы старались придерживаться канонической мелодии, сопровождая ее яркой и виртуозной гармонизацией.

Но уже в то время наметилась тенденция весьма вольно относиться к изначальной мелодии, игнорировать ее вовсе, что заметно даже в искажении самого текста. Это характерно как и для сочинения уже упоминаемого нами Николая Делецкого, так и для многих других его современников, например, Василия Титова.

Особенно хорошо это заметно в его же сочинении «103-й псалом для 12 голосов». Здесь мы слышим уже не отрывок для богослужения, а скорее самостоятельную музыкальную форму, более уместную для концерта духовной музыки.

0: Подводя черту, говоря о XVII веке, мы можем отметить с вами следующие стороны. Внезапно церковное пение меняет свою форму, но это подготовленный веками процесс. Процесс вхождения в церковное пение элемента развлечения, элемента вариативности, элемента творческого начала того или иного певца. Современные музыковеды подчеркивают, что падение знаменного распева было заложено уже в его сути. Чем больше знаменный распев обрастал многочисленными центонами, попевками, мелодиями, тем больше авторского творческого начала требовалось от распевщика, певца, композитора для того, чтобы составить ту или иную мелодию для торжественного богослужения. Это приводило к естественному стремлению украшать богослужение все новыми и новыми мелодиями, а уже это привело к сведению с пьедестала единого церковного и единственного церковного напева знаменного распева. После того, как знаменный распев уходит как единственно возможный, открывается ящик Пандоры. Мы с вами слышим самые-самые разные напевы, мелодические формы от довольно угловатых, диссонансных, архаичных форм строчного многоголосия до партесного полифонического пения. С пасторской точки зрения мы видим, несомненно, деградацию церковного пения. Возможно, это связывается и с церковными проблемами XVII века, и, скорее всего, между ними существует глубокая взаимосвязь. Это и старообрядческие расколоты, и подготовка к реформам, сами реформы Петра Великого. Но мы обязаны с вами с уважением относиться к этому периоду, потому что это период все-таки духовных исканий, пусть выраженных иначе, пусть пытающихся базироваться на совершенно иных фундаментальных ценностях, уже чисто музыковедческих, нежели богословских, но все-таки это стремление сделать церковную музыку частью жизни, не некой ментальной музыкальной резервации, в которую мы можем уйти на какое-то время, выйдя из ритма своей жизни, а ее неотъемлемой частью. Те же самые созвучия, которые мы с вами слышим в Петровском театре, мы услышим и на клиросе. При всей неоднозначности и сложности этого положения, еще раз отметим, это стремление к единому звуковому пространству, к единому музыкальному пространству. Это уравновешивает происходящее в храме с происходящим в жизни государства. Другой вопрос – к чему это привело позже, но само стремление сделать богослужение неотъемлемой частью повседневной жизни не может не вызвать уважения и даже в какой-то степени восхищения. Потому что впоследствии мы с вами увидим совсем другие тенденции. Сделать храмовое богослужение неким отдыхом для молящейся души, некой резервацией, в которую мы можем прийти, насладиться божественными созвучиями и снова уйти в мир совершенно иной музыкальной культуры.
1: Дорогие братья и сестры, закончилась беседа из цикла «История богослужебного пения», которую для вас подготовил и провел игумен Силуан Туманов.

0: Стихи ранолитии праздника Преображения Господня первого гласа Соловецкого напева прозвучало в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме святого Николая Кронштадтского. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в деревне Иссад. Представители Выборгской епархии приняли участие в праздновании Дня города Выборга. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В неделю 12 по Пятидесятнице по празднеству Преображения Господня 23 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме священномученика Николая, пресвитера Кронштадтского. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев, настоятель протоиерей Артемий Белобородов с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся был глава районной администрации Константин Серов. Диакон Олег Гуцало был награжден правом служения с двойным орарем. За помощь в строительстве храма Вадим Парадник, Николай Кокарев и Елена Федорова были награждены орденами святого Александра Невского. Храм священномученика Николая Симо, пресвитера Кронштадтского, был заложен 22 апреля 2018 года. 8 сентября 2023 года митрополит Варсонофий осветил его. Храм входит в планируемый церковный комплекс, включающий главный храм Казанской иконы Божьей Матери, часовню мученика Авраамия Болгарского и здание воскресной школы. 22 августа Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме Святой Живоначальной Троицы деревни Иссад. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Петр Мухин, клирики храма, духовенство Санкт-Петербургской митрополии. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. После сугубой иктини была провозглашена молитва о Святой Руси. По окончании божественной литургии епископ Мстислав совершил славление и обратился к молящимся с проповедью. Владыка поздравил настоятеля храма протоиерея Петра Мухина с днем тезаименитства и днем рождения и преподнес богослужебную просфору и памятный подарок – наперстный крест. Ряд благотворителей храма были удостоены архиерейских наград. После богослужения возле храма прошла праздничная церемония, посвященная Дню российского флага. 23 августа, в неделю 12 по Пятидесятнице, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме собора Пресвятой Богородицы в деревне Рогожа. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Александр Журба, иеромонах Порфирий Резников, иерей Антоний Чумаков. Диаконский чин возглавил диакон Георгий Стефанов. За богослужением пел праздничный архиерейский хор Александра Свирского монастыря под управлением Дмитрия Жуйкова. После сугубой иктини была вознесена молитва о Святой Руси. По окончании литургии владыка обратился к молящимся с проповедью и преподал архипастырское благословение. Молебен на месте восстанавливаемой церкви святого апостола Матфея и покрова Божьей Матери в Матфеевском саду был отслужен 22 августа в день памяти ученика Господа протоиереем Дмитрием Нецветаевым, настоятелем храма благоверного князя Александра Невского Тунисской Безерты. «Это единственный храм в России, посвященный апостолу Матфею», — сказал отец Дмитрий. «Дай Бог, чтобы его возвели в ближайшее время, и чтобы в нем до скончания века совершалась божественная литургия, ведь построить дом Божий значит заслужить вечное поминовение». Был совершен крестный ход к памятному кресту на месте разрушенной церкви, освященному в сентябре 2014 года епископом Царскосельским Маркелом. 25 июля 1932 года храм был взорван по решению Леноблсполкома. По словам помощника настоятеля Святослава Аракелова, сохранилось много изобразительного материала, на основании которого оформлен стенд. На нем видно, как храм выглядел, его внутреннее убранство, местоположение. Планируется провести локальные археологические работы, определить точное расположение храма, в осенне-зимний период снять лишний грунт. Потомки священномученика Василия Сокольского 22 августа посетили храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове. Священник служил настоятелем этой церкви в 1922-23 годах. Прихожанам удалось не только найти его родственников, но и познакомить их. Потомки живут в Москве и Санкт-Петербурге и ранее не встречались. Они чтут память своего славного прадеда и помогают приходу в составлении его жития, предоставляя документы из семейных архивов. Настоятель протоиерей Андрей Дьяконов в сослужении иерея Иоанна Никитина и диакона Петра Тимкина совершил молебное пение и освятил икону новомученика, которая будет находиться в семье святого. Священномученик Василий Сокольский, выпускник Казанской духовной академии, магистр богословия, служил в Петрограде, противостоял обновленческому расколу, неоднократно арестовывался, в 1923 и 1929 годах был сослан, в 1935 году выслан с семьей в Казахстан, затем арестован по обвинению в контрреволюционной агитации, расстрелян 10 сентября 1937 года в Атбасаре. Прославлен в 2000 году. День российского флага был отмечен 22 августа у храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка по инициативе казачьей общины «Невская сечь». Настоятель, архимандрит Гавриил Коневиченко, поздравил горожан и гостей с праздником и рассказал об истории триколора, отметив символичность его цветов. Белый означает чистоту и свободу, синий – верность и Богородицу, красный – державность и кровь, пролитую за Отечество. Флаг – один из символов государства, который отражает его историю и культуру, объединяет граждан, связывает прошлое, настоящее и будущее страны, подчеркнул настоятель. Состоялся концерт ансамбля «Казачья Русь» под руководством лауреата международных конкурсов Дмитрия Мирского. Программа сопровождалась флешмобом с флагами России. Был показан видеосюжет о празднике. День государственного флага Российской Федерации был установлен в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского триколора. Впервые бело-сине-красный флаг подняли в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел». Законным отцом триколора признан царь Петр I, издавший в 1705 году указ, по которому на торговых всяких судах должны были поднимать такой флаг. Государь сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Встреча в рамках программы «Семейное чтение», организованная комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-Петербургской епархии, прошла 23 августа в Центральной районной библиотеке «Книга Плюс». Вел ее исполняющий обязанности председателя комиссии иерей Рустик Сиволапов. Темой беседы стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В этом году исполнилось 60 лет первой публикации. Отец Рустик рассказал, какие идеи автор вложил в произведение, что эта книга для него значила, какой была Москва 20-30-х годов прошлого века, как интерпретирует роман в кино, мюзиклах и театре. Книга, прочитанная вместе, это повод родителям и детям провести время вместе и поговорить о важном через сюжеты, характеры и поступки героев, отметил священник. Обсуждая ее, легче открыться друг другу, так рождается диалог, который порой не хватает в повседневности. Вместо экрана телефона – живое общение, расширение кругозора и настоящая близость. Совместное чтение – это точка соприкосновения поколений. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
2: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.

0: ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата, во всех церквах восхваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвигнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и пред людьми. Мы послали с ним и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, пред лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами пред македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор.
1: Послушайте 12-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 3-й главы.
2: В то время взошел Иисус на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Заведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его.
3: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, где повествуется, как Господь зашел на гору, к Нему подошли люди, и Он избрал из них 12 человек и послал их проповедовать, исцелять от болезней, изгонять бесов. Дальше идут имена этих 12 учеников. Мы их хорошо знаем. Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, Алфеев, Фаддей, Симон Канонит, Иуда Искариотский. Евангелие, на первый взгляд, кажется как бы не очень-то интересным. Большая часть текста идет перечисление имен. Но на самом деле это очень важное Евангелие. Оно нам повествует о том, что в самом начале, уже когда Господь, Бог воплощенный, ставший человеком, был, жил, проповедовал на земле, Он избирал людей для того, чтобы люди несли слово Его истины. И не один Он ходил и проповедовал, но избирал людей на служение и себе, и своему слову. Этих избранных людей Он наделил особыми дарами. Дарами исцелять, дарами изгонять бесов. И самое главное, они были посланы проповедовать Евангелие, благую весть. Благую весть о спасении, о том, что явился на земле Мессия, о том, что пришло особое время возвещать наступление Царства Небесного. Это Евангелие дает и нам возможность задуматься о том, что их наследниками, наследниками этих особых избранных людей являемся мы, христиане, причем все, не только священнослужители. Ибо всем нам даны дары Святого Духа в таинстве миропомазания, которые имели апостолы, которые

0: они передали нам через само таинство миропомазания, через возложение рук епископских и так далее. И здесь мы можем видеть, что не только их Господь посылает на проповедь, но и нас, их преемников. Кто-то из нас действительно посвящает делу миссии всю свою жизнь, а кто-то из нас занимается своим делом и большую часть времени проводит либо на работе, либо дома, и, кажется, не считает себя таким уж миссионером. Но мы должны знать, что долг возвестить всякому, спрашивающему нас божественную истину о спасении, лежит на каждом христианине. И поэтому каждый из нас, всякий раз, когда мы сталкиваемся с тем или иным человеком, это, быть может, незнакомец, встреченный с нами в купе поезда, или наш сосед, которого мы давно знаем, который случайно зашел к нам, как бы случайно, попить чая, или коллега по работе, быть может, у нас с ним даже очень непростые отношения, но тем не менее, если мы христиане, мы несем в себе истину божественную. И если к нам подходит человек, то, возможно, Господь послал его именно к нам, дав ему шанс узнать о Боге, узнать об Иисусе Христе, узнать о Благой Вести. Будем же и мы с вами, братья и сестры, не терять это время. Хотя хотелось бы напомнить, что самое лучшее свидетельство — это не свидетельство словом только лишь, когда мы говорим истины божественные. В конце концов, не все люди готовы их принять, иногда могут даже отвергать чересчур навязчивое возвещение этих самых истин. Но жизнь наша должна свидетельствовать о нашей вере. Мы с вами жить должны, даже в обычной земной жизни, мирской жизни, так, чтобы людям захотелось тянуться к нам, чтобы людям захотелось стать такими же, как мы. Вот она лучшая проповедь. И как раз как знак того, Господь не только послал учеников просто проповедовать, но дал им особую власть, особую силу, чтобы не только словом, но и делом подтверждать истинность того, что они будут возвещать. Вот эта сила Божия, сила Духа Святого в любом из нас может проявиться по вере нашей, даже порой неожиданно от нас. И, кстати, если в жизни будет такое происходить, как к этому должно относиться? Не как к какому-то вашему личному дару. Но каждый из нас должен понимать, что я, если я христианин, я инструмент в руках Божьих, как некий гаечный ключ, который использует автомеханик, чтобы починить машину, так и нас Господь, как такие вот гаечные ключи, как инструменты, использует своей божественной рукою, чтобы чинить души тех, кто оказывается рядом с нами. Мы лишь те, через кого действует Господь, но мы те, кого Господь посылает для того, чтобы спасать. Будем же мы с вами послушными инструментами и будем делать все так, чтобы люди, встречаясь с нами, приходили к Нему, Спасителю нашему. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 25 августа, 12 августа по старому стилю празднуется память священномученика Александра, жившего в III веке и поставленного святителем Григорием Неокесарийским во епископа Каманского. Также сегодня мы вспоминаем святых мучеников Памфила и Капитона, Фотия и Аникиту, пострадавших в самом начале IV века. августа вспоминается множество новомучеников XX века. Сегодня совершается память белогорских преподобномучеников, архимандрита Варлаама Коноплева и братья Белогорского монастыря, игумена Антония Арапова, иеромонахов Сергия, Ильи, Вячеслава, Иосафа, Иоанна, иеродиаконов Михея, Виссариона, Матфея, Ефимия, монахов Варнавы, Димитрия, Саввы, Гермогена, Аркадия, Ефимия, Маркела, послушников Иоанна, Иакова, Петра, Иакова, Александра, Феодора, Петра, Сергия и Алексея, пострадавших в 1918 году. В том же году мученический венец принял вспоминаемый сегодня священномученик Василий Инфантьев. Также сегодня прославляются священномученики Леонид Бирюкович, Иоанн Никольский и Николай Доброумов, пострадавшие в 1937 году. Священномученик протоиерей Леонид Бирюкович родился в 1864 году в селе Ухвала Борисовского уезда в семье потомственного священнослужителя. закончил Минскую духовную семинарию. В 1899 году принял сан священника и был назначен настоятелем Церкви Успения Божией Матери в селе Бродец в Белоруссии. 37 лет служил батюшка в этом маленьком селе, затерянном среди лесов и болот, но и там его несколько раз арестовывали. В 1935 году, узнав о намерении властей закрыть храм, отец Леонид сумел поднять народ на его защиту и организовал его оборону. Трое суток сопротивлялись местные жители, круглосуточно охраняя храм. Но силы были неравны. Большевики одержали верх и закрыли церковь, а ее настоятель, отец Леонид, был приговорен к 6 годам заключения в концлагере. В связи с резко ухудшившимся здоровьем его вынуждены были освободить. Вернувшись в село, батюшка занялся сбором подписей за открытие храма, и вскоре его вновь арестовали. Он отказался давать показания и был жестоко избит. В 1937 году в Минске священномученик Леонид Бирюкович был расстрелян. Преподобный мученик Варлаам в миру Василий Ефимович Коноплев родился в 1858 году в Пермской губернии в крестьянской семье старообрядцев-беспоповцев. С детства он полюбил читать священное писание и размышлять над его словами. Постепенно любовь к чтению привела его к изучению истории раскола. Василий стал особо молиться, прося Бога указать, в какой церкви и через каких пастырей действует благодать Святого Духа. В возрасте 35 лет Василий Ефимович поехал в Саратовскую губернию в старообрядческую обитель, где он просил Бога совершить чудо и послать дождь во время молебна, если российская церковь за перемены в обрядах не лишилась благодатных даров. Чудо произошло, и в 90-х годах XIX века Василий Ефимович Коноплев через таинство миропомазания присоединился к православной церкви. Соединился с церковью и его отец Ефим Тихонович, ему было тогда 75 лет, а также младшие братья Антон и Павел с женами и детьми. В 1893 году Василий был пострижен в Рисофор и поселился на Белой горе, где ему было явлено чудо испрошенного им в молитве дождя. Постепенно к нему стали собираться желающие монашеского жития. Василий принял постриг в монашество с именем Варлаам, был рукоположен в иеромонаха и назначен управляющим новостроящегося миссионерского монастыря на Белой горе, получившего впоследствии название Уральского Афона. В 1913 году пермский священник Иаков Шестаков писал о наместнике Белогорского монастыря. «Отец Варлаам — руководитель совести, ему поручают себя миряне, точно так же, как и монахи, ищущие спасение и сознающие свою немощь. Кроме того, к отцу Варлааму, как вдохновенному руководителю, обращаются верующие в трудном положении, в скорбях, в часы, когда не знают, что делать, и просят указания». Отец Варлаам отличался особой опытностью, аскетизмом, крепостью духа и детским незлобием. Молва о его мудрости росла, к нему стал стекаться народ со всей Пермской губернии, пошли даже инородцы из глухого Закамского края. Аскетические подвиги и трудовая жизнь изнурили здоровье батюшки, но он никому не отказывал в совете. Великие таинства совершались в его келье, здесь возрождалась жизнь, утихали скорби и текли слезы умиления и радости. Четверть века Белогорская обитель утешала страждущих. В июне 1917 года в обители состоялось последнее величественное торжество – освящение Белогорского собора. Богослужение возглавлял будущий священномученик, епископ пермский Андроник Никольский. Через год, в августе 18-го, обитель захватили большевики. В главном алтаре собора красноармейцы разворотили и осквернили престол. В келье архимандрита Варлаама устроили отхожее место, а иконописную мастерскую превратили в театр, где монастырских мальчиков-певчих заставляли петь богохульные песни. Многие монахи были зверски убиты. Красноармейцы арестовали настоятеля монастыря архимандрита Варлаама и повезли его в уездный город Осу, но до места не довезли, расстреляли по дороге. Вместе с архимандритом Варлаамом мученическую кончину приняли и многие иеромонахи, монахи и послушники, память которых также празднуется в этот день. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Александра, епископа Каманского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святитель Александр епископ Каманский жил в III веке недалеко от Неокесарии. Он изучал Священное Писание, знал многие науки. Приняв на себя подвиг юродства, святой жил в бедности, занимаясь продажей угля на городской площади. Многие, видя его лицо всегда черным от угольной пыли, относились к нему с презрением. Когда в Камане умер епископ, то одни предлагали избрать нового представителя из знати, другие — ученого или красноречивого, третьи — богатого. Тогда святитель Григорий Неокесарийский, приглашенный для посвящения избранника, указал, что епископ должен иметь не внешние только достоинства и отличия, но прежде всего чистое сердце и святую жизнь. Эти слова вызвали у некоторых усмешку. Если не смотреть на внешний вид и благородство происхождения, то и Александр Угодник может быть поставлен епископом. Святитель Григорий подумал, что не без промысла Божия был упомянут этот человек, и просил вызвать его. Появление святого среди собравшихся вызвало смех. Почтительно обратившись к святителю Григорию, святой Александр стоял, углубившись в себя, не обращая внимания на насмешки. Святитель испытал его, и угольщик вынужден был открыть, что он прежде был философом, изучил Священное Писание, но ради Бога принял на себя добровольную нищету и смирение. Тогда святитель Григорий взял угольщика к себе в дом, где он смыл грязь, и его одели в чистые одежды. Вернувшись на собор, святитель Григорий начал при всех предлагать ему вопросы из Священного Писания, на которые святой Александр отвечал как знающий и мудрый пастырь. Увидев это, присутствующие удивились его смирению и единодушно избрали Александра епископом. Святитель Григорий посвятил его в пресвитера, а затем в епископа. После хиротонии новый святитель сказал слово народу, исполненное силой и благодати Божией. Все радовались, что Господь послал им такого мудрого пастыря. При императоре Диоклетиане святитель мужественно исповедовал Христа, отказавшись поклониться идолам. После мучений его бросили в огонь, и там он представился к Богу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие святых мучеников Фотии и Аникиты. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Мученики Аникита и Фотий, его племянник, был родом из Никомедии. Аникит, военный сановник, обличал императора Диоклетиана, установившего на городской площади орудие казни, чтобы устрашать христиан. Разгневанный Диоклетиан приказал мучить святого Аникиту, а затем бросить его на съедение зверям. Но выпущенный лев сделался кроток и ласкался к нему. Внезапно началось сильное землетрясение, отчего упало капище Геркулеса, и под обвалившейся городской стеной погибло много язычников. Палач занес меч, чтобы отсечь голову святому, но сам упал без чувств. Так хранил Господь своего раба для утверждения многих. Племянник мученика, святой Фотий, приветствовал страдальца и, обратившись к царю, заметил: «Идолопоклонник, твои боги – ничто!» Меч, занесенный над новым исповедником, поразил самого палача. Мучеников посадили в темницу. Через 3 дня Диоклетиан стал уговаривать их: «Поклонитесь богам нашим, и я прославлю вас и обогащу». Мученики отвечали: «Погибни ты со своей честью и богатством». Диоклетиан велел разжечь огромную печь, и множество христиан, воодушевленных подвигами святых Фотия и Никиты, сами ступили в нее со словами: «Мы христиане!» Все они скончались с молитвою на устах. Тела святых Аникиты и Фотия не пострадали от огня, и даже волосы их остались целы. Видя это, многие из язычников уверовали во Христа. Это событие произошло в 305 году.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новогалутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на Патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Третий антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. В очередной информационной радиопрограмме, направленной на профилактику правонарушений,
2: моим гостем является директор школы номер 3 Петроградского района Хижевский Александр Ярославович. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Очень приятно.
2: Скажите, пожалуйста, в Петроградском районе какие основные проблемы?
3: Я думаю, наверное, в любом районе каждого города есть проблемы. Но одно из, наверное, из самых таких значимых, да, это профилактика с детьми по поводу нецензурной брани. Вот, это скопление подрастающего молодежного поколения в местах, где у них идет распитие спиртных напитков там, и так далее. Ну и, наверное, самое главное — это информационная борьба, потому что сейчас социальные сети — это и один из бичей, извините, с которым борется не только там, район и вся система профилактики, но и родители. Потому что я как директор школы тоже могу сказать, что и передо мной стоит эта задача, и родители обращаются неоднократно с этой проблемой, но мы и в комплексе ее решаем вместе.
2: Наверное, каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, когда звучит нецензурная брань, и мы не знаем зачастую, что делать. В принципе, ведь существует некоторая кара за это, да? Наверное, мы можем как-то не то что пригрозить, а сообщить, что вот за распитие спиртных напитков и за нецензурную брань в общественных местах существуют штрафы. Мы можем это озвучить?
3: Да, конечно, это можем озвучить. Я вообще, в принципе, считаю, что это должен быть, наверное, какой-то комплексный подход. Ну, во-первых, мы живем в Санкт-Петербурге. Культурная, прекрасная, замечательная столица. Это столица с большой историей, да, и в каждом, наверное, жителе, да, коренном жителе, да и вообще тот, кто приезжает в наш Санкт-Петербург, вот в сердце должна вот эта вот культура присутствовать. Не без внимания должны быть случаи, когда мы видим или замечаем о том, что и молодежь, может быть, и взрослые ругаются, могли бы подойти и сделать культ культурно замечание. Я, как и психолог, тоже могу сказать о том, что замечание можно сделать по-разному. И если замечание сделать культурно, да не пройти без внимания, то на подкорке у каждого человека осядет именно вот этот вот эмоциональный всплеск для того, что так делать нельзя. Подрастающим поколением непосредственно уже, и я как руководитель могу сказать, что мы и в своем образовательном учреждении отрабатываем различного рода мероприятия профилактические с приглашением и специалистов, с приглашением и полиции, которая разъясняет законы, и как раз-таки меры ответственности, потому что это уже административная ответственность, которая влечет за собой денежный штраф. И для детей, не достигших совершеннолетия, да, родители платят, а если уже достигли, вот, то, ну, если они работают, это уже на их зоне ответственности, ну, либо уже до 18 лет уже за родителей. И, конечно же, вся система профилактики с приглашением, как я сказал, да, там полиции, прокуратуры, следственного комитета, на, как говорится, за партой у обучающихся создает очень хороший положительный эффект, воспитательный эффект. У нас в Петроградском районе это очень хорошо отработано, потому что и я хожу в комиссию в систему профилактики Петроградского района и вижу положительную тенденцию. Я думаю, что это и в других районах существует, но не без различия. И вот именно комплексный подход реализует как раз-таки положительный эффект. Ну и, конечно же, самое, наверное, значимое — это работа и с родителями, потому что мы непосредственно работаем с ними для того, чтобы их просветить, как нужно взаимодействовать и с детьми, ну и, соответственно, как вести и за пределами образовательного учреждения.
2: Если мы все-таки встречаем конфликтную ситуацию и не можем ограничиться только предупреждением, мы можем позвонить по телефону 112, наверное, да, можно позвонить, да, да, и вызвать тогда уже помощников, чтобы разобралась эта ситуация.
3: Да, конечно же, на примере Петроградского района, да, ну, могу сказать о том, что у нас везде, помимо, да, наших добросовестной полиции, да, и других систем профилактики, у нас существует еще и добровольная дружина, да, которая также следит за порядком в районе, патрулирует самые, как говорится, известные места, где собирается наше подрастающее поколение. Идет информация информирования, то, что через образовательные учреждения и другие субъекты профилактики есть дежурные номера, как вы правильно сказали, это 112. Есть и горячие линии, куда могут обратиться и родители не только в рамках каких-то там профилактических мер, но и касаемо медицины, там, образования, или ряда других каких-то там вещей. Они всегда есть на информационных ресурсах, то есть в сети интернет обязательно, у каждого субъекта есть специальные выделенные там страницы, где написаны все дежурные номера. Известный номер, 112, который фактически фиксирует все направления, куда можно высказать то, что происходит, если там это разбои, шумные кампании или еще какие-то там мероприятия, которые портят спокойные, тихие наши белые петербургские ночи. Это можно всегда обратиться, и, соответственно, отреагируют во всех районах специалисты для того, чтобы пресечь это.
2: Если говорить не только о чистоте духовной и культурной, но и о замусоренности города. К сожалению, около мусорников возникает огромное количество дополнительного мусора, разбитие бутылок, осколки. И есть места, где сидят люди без определенного места жительства, практически это наблюдаю, одни и те же. Каким-то образом борются не с такой некрасивой картиной правоохранительные органы, или тоже надо это замечать с жителем нашего города?
3: Не борются, они не без внимания остаются. В любом случае, если любой житель нашего города, и приезжий, то есть у нас сейчас как раз-таки начинается сезон, культурный сезон, когда люди путешествуют, и одним из городов Санкт-Петербург является, если позвонят, опять же, по этому же номеру 112, то как раз-таки могут приехать любая бригада специалистов, начиная от скорой помощи и полиции, выяснив какую-то ситуацию, почему человек остался, либо брошенный, либо в трудной жизненной ситуации, и оказать соответствующую помощь. Это однозначно. По поводу мусора, могу заметить, что сейчас Санкт-Петербург намного чище стал, это безусловно, это, конечно, спасибо правительству, Александру Дмитриевичу Беглову и всем главам района, потому что культура именно чистоты, она все-таки из Санкт-Петербурга есть. Не зря, Санкт-Петербург — это культурный город, и всегда, когда красивое, оно и не хочется портить. Есть какие-то моменты, конечно же, когда там и мусора много, и так далее. То есть есть у нас службы, которые занимаются дезинфекцией наших прекрасных улиц.
2: По поводу возможности заработать деньги нелегальным путем. Сейчас очень много молодых людей обводят вокруг пальца, заставляют делать правозаконные действия, которые потом грозят им просто местом заключения, или условной судимостью. Каким образом можно предотвращать такие обманы, манипуляцию?
3: Да, к сожалению, это, наверное, самая больная тема, потому что и у меня у друзей есть... Это не только молодежи, это и взрослых. Мы тоже видим зачастую, как мошенники и пенсионеров обманывают, и никто, как говорится, не зарекается, что это и с твоими родными и близкими может случиться. Существует, в моем образовательном учреждении мы в любом случае отрабатываем это уже со школьной скамьи, если так можно сказать, информационным таким... Приглашаем специалистов, которые очень хорошо, прокуратура откликается на такие моменты, разъясняет им административную и уголовную ответственность, и что нельзя делать, и как нужно вести себя в информационном сетевом поле в целом. Заставляют сделать таким образом, чтобы в первую очередь, кто родители и учителя, были советчиками, потому что пишут из разных источников, для того, чтобы вовлечь молодежь, в именно этот нелегальный заработок. Плюс мы собираем и в нашем образовательном учреждении и родителей, которых тоже информируем. И получается так, что родители приводят своих бабушек, дедушек, для того, чтобы они понимали. Мы с живыми примерами, и с видеоматериалом, потому что все-таки клиповое мышление, у нас, мы все-таки визуалы в большей степени, потому что на слово иногда бывает не так ты отреагируешь, а когда ты увидишь, а все материалы у нас и Минпросвещения, от полиции, с прокуратуры, которые прошедшие законы для трансляции и предоставления в массы рецепта, они уже распространяются среди своих. Плюс у нас существуют и группы в Максе, где мы родителям, да, и всем мы детям отправляем информационный материал, как себя нужно вести. Но могу сказать, что было больше случаев сейчас вот именно с этим комплексным подходом, который сейчас не только там в Петроградском районе, но и в Санкт-Петербурге, меньше стало этих таких случаев, потому что уже более информированные, да, и уже понимающие зону ответственности за вот именно вот этот нелегальный заработок, который может происходить в соцсетях.
2: Могут ли родители проследить вот какую-то негативную информацию в тех соцсетях, в которых сидит ребенок, и как-то это предотвратить, а не надеяться только на школу?
3: Это очень интересный такой вопрос. Вот. И я могу сказать, наверное, в первую очередь родителям это посоветовать, наверное, стать другом для своего сына, дочери, там, ну, неважно, да, то есть будь это твои или там другие, ну, чужих детей, как я как директор говорю, не бывает. Вот, для того, чтобы ребенок мог свободно подойти и рассказать о проблеме. По динамике и по статистике, да, то есть, ну, и по ту закономерность, которую я наблюдаю, дети бывают не идут на контакт с родителями, потому что боятся реакции, вот, что их там наругают, побьют, извините, да, там, накажут, там и так далее. И в нашей школе, да, у нас именно таким добрым буфером являются наши педагоги и педагоги-психологи, потому что дети идут и рассказывают о проблеме. Но это очень трудный такой вот за 10 лет путь мною пройденный, который мы создавали со своей командой. Но вот возвращаясь, это в первую очередь стать другом для того, чтобы ребенок подошел о проблеме, рассказал, сказал о том, что кто пишет, что пишет, чтобы родители его проинструктировали. Это вот самый главный такой момент.
2: И напоследок тема спорта. Вы являетесь членом попечительного совета «Спорт. Правопорядок». Угу. Что это такое?
3: Я вхожу просто в сообщество людей небезразличных к подрастающей молодежи, которую мы привлекаем к занятию спортом для того, чтобы и у них было меньше мыслей, скажем так, уйти куда-нибудь на улицу, во двор, заниматься неправоправными какими-то действиями. Потому что все-таки спорт — это то место силы, куда приходят дети, и с которыми ты разговариваешь, с которыми ты пытаешься найти общий язык и рассказать. Ну, вот вы знаете, да, что такое хорошо, что такое плохо, да, наше знаменитое стихотворение. Вот, и мы пытаемся объяснить и рассказать о том, чтобы их жизнь и дальнейший путь сложился более удачливо. Я всегда говорю в своем образовательном учреждении, что у меня дети успешны, изначально программируя их о том, что у них все в жизни получится, да, что у них есть какая-то цель. А спорт — это такое маленькое звено воздействия на них, потому что все-таки спорт, он дисциплинирует, спорт формирует характер, спорт формирует у них уже представление и, ну, если так можно выразиться, клуб по интересам, по команда. Это самое главное, что мы одна большая команда. И вот если мы будем формировать такие команды там во всем Санкт-Петербурге, да, то есть как бы они есть, как бы их будет больше, и больше будет заинтересованных и небезразличных людей, то как раз-таки, возвращаясь к нашей теме разговора, вот эта вот профилактика, она будет идти колоссальными темпами. Ну, я уже задумываюсь о своей пенсии, да, потому что все-таки мы хотим ее встретить безопасно, да, а ее формирует как раз-таки вот это вот наше подрастающее поколение. Это немаловажно.
2: Большое вам спасибо и успехов в вашем замечательном труде.
3: Спасибо большое. До свидания.
1: После этой беседы с директором школы номер 3 Петроградского района Хижевским Александром Ярославовичем я нашла в интернете официальный сайт администрации Санкт-Петербурга, где указан номер, по которому вы можете обратиться в различных ситуациях, возникающих в жизни большого города. На этом сайте написано следующее. Сообщить о проблемах в сфере ЖКХ и благоустройства, в том числе и аварийного характера, петербуржцы могут круглосуточно по номерам 576-40-04 или 004. Центр обработки вызовов 004 принимает звонки по следующим проблемам. Протечка кровли, угроза падения дерева, неработающий лифт в доме и другие. К сообщениям неаварийного характера относятся обращения, в которых не содержится информация об угрозе жизни и здоровью людей. Это могут быть сообщения о мусоре на газоне, насекомых в парадной или о неработающем фонаре во дворе.
2: Все неаварийные сообщения, которые поступают по номеру 004, размещаются на портале «Наш Санкт-Петербург» для дальнейшего рассмотрения и исполнения соответствующими городскими службами. Если заявитель при обращении указал номер мобильного телефона, то ему направляется СМС с ссылкой на проблему на самом портале. По ссылке можно отслеживать ход обработки сообщения на портале, узнать сроки решения проблемы, а также ознакомиться с ответом исполнителя. Кроме того, Центр обработки вызовов 004 предоставляет справочную информацию по ЖКХ, в том числе по аварийным и плановым отключениям коммунальных ресурсов. Также операторы 004 осуществляют перенаправление вызовов в систему 112, перенаправление вызовов в справочную службу жилищного комитета по вопросам некорректного начисления платежей по ЖКУ, перенаправление вызовов от детей или их родителей, нуждающихся в психологической помощи, передачу информации по неисправности технических средств централизованного оповещения, предоставление контактной информации по эвакуации автомобильного транспорта, переправление вызовов в ресурсоснабжающие организации для предупреждения мошенничества и проникновения в квартиры под видом сотрудников ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих проверку оборудования в домах. Подробную информацию вы можете найти на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга. Вы прослушали очередной репортаж по профилактике правонарушений. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Алеманда» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Стартовала подготовка к 9-му международному фестивалю «Эстафета доброты 2026». 9-й международный фестиваль «Эстафета доброты», организованный Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотекой для слепых и слабовидящих при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и в партнерстве с Союзом музеев России, пройдет с 1 по 7 декабря в России и странах СНГ. Проект приурочен к Международному дню инвалидов. 9-й фестиваль «Эстафета доброты» проводится в рамках Года единства народов России и Года петербургской культуры. Участники фестиваля организуют и проводят одно или несколько мероприятий в очном или онлайн-формате. Концерты, театральные постановки, встречи с писателями, выставки, интерактивные экскурсии, мастер-классы и другие. Основные темы фестиваля в 2026 году – сохранение культурного многообразия, укрепление единства многонационального и многоконфессионального народа России. Мероприятия проводятся для людей с особенностями здоровья. Русский музей представит на Восточном экономическом форуме картину Дейнеки. С 1 по 4 сентября полотно будет выставлено на площадке форума в кампусе Дальневосточного федерального университета, а после шедевр переедет в главное здание Приморской картинной галереи, где пробудет до Дня народного единства. На 11-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке откроется выставка одного шедевра Александра Дейнеки из коллекции Русского музея. Название картины организаторы держат в секрете. Его раскроют только 2 сентября на площадке «Душа России». Как сообщили сотрудники музея, это полотно – редчайший гость на выездных выставках. За всю историю оно покидало стены Русского музея всего 8 раз, успев побывать на Биеннале в Бразилии и на крупной выставке в Риме. Специально к этому событию музеи запустили образовательную программу для школьников. Детей познакомят с соцреализмом, научат графической технике монотипии и расскажут о романтике морских профессий. Более 90 фильмов из 15 стран вошли в программу первого международного кинофестиваля «Огни большого города», который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 31 августа. Зрители ждут две мировые премьеры, показы в кинотеатрах и под открытым небом, концерт лидера группы Агата Кристи Вадима Самойлова и другие мероприятия, сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор киностудии «Ленфильм» Дмитрий Давиденко. Это праздник кино, праздник города. 96 фильмов, 12 городов в кадре, 15 стран-участниц, премьеры. Создатели фильмов будут представлять свои картины. Среди гостей известные актеры, кинорежиссеры, наши коллеги-кинематографисты, сказал он. Открытие фестиваля состоится на Елагином острове в ЦПКО имени Кирова. Как рассказал программный директор кинофестиваля, кинокритик Алексей Дунаевский, в международном конкурсе представлены полнометражные игровые фильмы из 6 стран – России, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Казахстана и Таджикистана. В их числе драма «На краю детства» Владимира Захаренко, история о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде и картина «Али Примера» венесуэльского режиссера Даниэля Игреса Ричарда, которая получила открытую евразийскую кинопремию «Бриллиантовая бабочка» как лучший фильм страны, не входящий в евразийское пространство. Фильм «Жизнь после смерти» режиссера Артема Дубры стал обладателем гран-при Международного фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Главные роли исполнили Виталий Муратов, Ольга Лапшина, Алексей Золотовицкий и другие. Фильм рассказывает о том, как пережить смерть близкого человека. Главный герой Толя, который только что поступил в университет, сталкивается со смертью матери от рака и неожиданно взваливает на себя ответственность по организации похорон, получает свидетельство о смерти, выбирает гроб и место на кладбище, обзванивает родственников и встречается с давно пропавшим из его жизни отцом. Ирония становится для Толи единственным способом держаться, поэтому персонажи и мир вокруг превращаются в гротескные копии самих себя. Специальный приз жюри за веру в человеческое сердце получила картина «80 ударов в минуту» Григория Калинина. Он также удостоился специального приза от телеканала «Россия-1». Будущий главный дирижер Лондонского филармонического оркестра Пааво Ярви заявил, что дирижерское искусство сегодня переживает кризис. В интервью Irish Times он раскритиковал мнение, что руководить оркестром можно без серьезной школы и специальной подготовки. Музыкант отметил, что основу профессии получил от своего отца, эстонского и советского дирижера Неэми Ярви, который выступает за системное обучение. По словам дирижера, сейчас распространено убеждение, что для работы с оркестром достаточно харизмы и умения контактировать с коллективом при помощи слов. Но настоящая проверка мастерства происходит именно на концерте, когда уже невозможно обратиться к оркестрантам с просьбой сыграть определенным образом. Прямо по ходу исполнения возникают спонтанные ситуации, и дирижер должен мгновенно скоординировать оркестр без остановки. «Есть те, кому это под силу, но большинству нет», — сказал музыкант. Высказывания маэстро вызвали дискуссию в музыкальном сообществе. Пао Ярви займет пост главного дирижера Лондонского филармонического оркестра с сезона 2027-2028 годов. Жюри, проходящего в Испании танцевального конкурса, сообщило о решении дисквалифицировать каталонский коллектив из-за демонстрации нацистской символики в ходе выступления. Использование крупного нацистского символа в качестве сценического элемента, а также демонстрация нацистских приветствий были сочтены неуместными. Независимо от художественного замысла, подобные образы могут вызвать глубокое возмущение и дискомфорт у многих людей, особенно когда они представлены в столь заметной форме, говорится в заявлении организаторов. По их мнению, искусство может отражать сложные и чувствительные моменты истории, но такие перформансы требуют деликатности изложения. В данном случае мы посчитали, что использованные образы выходят за рамки того, что было необходимо для повествования, отметили судьи. Как пишет газета «El Diario», каталонский танцевальный коллектив поставил номер, лейтмотивом которого была критика становления фашизма и нацизма в годы Второй мировой войны. А артисты же представляли собой уничтоженные народы. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. Во вторник, 25 августа, ясная погода без осадков, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 762-763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. В среду, 26 августа, небольшая облачность без осадков, плюс 20-22. Атмосферное давление 764 миллиметра, относительная влажность воздуха 39%, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Итак, завтра ясно без осадков, плюс 18-20, в среду небольшая облачность без осадков, 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление завтра немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Пятого сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».

В исполнении Джона Холлоуэй и камерного оркестра «Ля Гранной Кюри» «Ля Шам Дюра» прозвучала третья часть концерта для скрипки, струнных и баса континуо «Соль минор» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Дирижер Жан-Клод Мулькуар.

0: У нас в гостях передача «На волнах радио Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Культурные традиции детских духовных хоров Санкт-Петербурга – это уникальный пласт музыкальной культуры, который соединяет строгое классическое академическое образование, вековые традиции церковного пения и современные просветительские практики. Петербургская хоровая школа духовной музыки считается наследником творчества придворной певческой капеллы и придерживается лучших традиций византийского и древнерусского распевов. Детско-юношеский хор преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге известен не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Сегодня наш гость – основатель и регент хора Иоанна Дамаскина, композитор, хоровой дирижер, педагог, исследователь византийского пения и знаменного распева Ирина Валентиновна Болдышева. Здравствуйте, Ирина Валентиновна!
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели!
0: Ирина Валентиновна, я надеюсь, что мы сегодня вместе с вами поговорим о традициях детских духовных хоров. Давайте немножечко заглянем в историю. Как, когда создавались в Санкт-Петербурге детские хоры духовной музыки?
1: Ну, Санкт-Петербург может похвастаться тем, чем, наверное, не один город, что с самого его основания в нем оказался уже очень развитый хор, потому как хор государевых певчих дьяков после того, как был создан город, перекочевал вместе с царским двором в Санкт-Петербург, а в нем партию альтов и дисконтов как раз пели мальчики. И к этому моменту это уже был хор очень высокого уровня с развитой традицией.

0: традицией, с богатейшим репертуаром, он пел даже вот на торжествах по случаю основания города, и Петру Первому всюду сопутствовал. И при всех победах служились благодарственные молебны, при спуске судна на воду служились молебны. То есть это был хор с такой очень активной жизнью и замечательными традициями именно обучения мальчиков. Впоследствии все это развивалось очень бережно, развивалось. Мы знаем, что и Бортнянский, известнейший наш композитор, дирижер воспринял это. Он вообще 7 лет в певческой капелле.
1: То есть он тоже
0: до этого в Глуховской школе учился. И практически всю свою жизнь он там и провел, закончив ее в 1825 году на посту директора. И очень бережно развивал певческие традиции, саму методику. Мы знаем, что и Федор Михайлович Глинка внес огромный вклад. Они очень бережно работали над детскими голосами, стремились никогда их не переутомлять, запрещалось петь простуженным, запрещалось петь громко, кричать, не разрешалось утомлять детские голоса, обязательно делались какие-то перерывы. Конечно, в это погружаться очень интересно, с какой любовью растили детей. Конечно, требовалась и дисциплина, могли и наказать за опоздание или за ошибку. Давались наставники, более старшие певцы, которые присматривали за ними и учили. Вот. А регенты, дирижеры, они не только дирижировали, но и индивидуально занимались. Например, Глинка отдельно занимался с мальчиками. И со всем хором вместе, но и с мальчиками отдельно, потому что еще пока нежный певческий аппарат, который требует, конечно, очень бережного подхода и отношения.
1: Традиции сложились постепенно в детских хоровых коллективах. Могли бы вы назвать, какие традиции тогда складывались? И, может быть, мы перейдем к вашему хору. Какие из этих традиций вы сохраняете?
0: Конечно. Помимо придворной певческой капеллы, которая была таким всероссийским центром музыкальной культуры, в Петербурге еще был совершенно выдающийся хор в Александро-Невской лавре. Он немножко отличался, потому что особенность, хотя этот хор...
1: Это тоже детский хор?
0: Нет, это все еще пока. Это дисконты и альты основного мужского хора. И надо сказать, что когда при Архангельском стали появляться женские голоса, Александро-Невская лавра не пошла этим путем, и оставались мальчики, потому что они жили в монастыре, были на довольстве, некоторые становились монахами, некоторые не становились, но вот это благочестие они выносили, и очень тоже было бережное отношение. Да. Также был совершенно выдающийся хор, как только был вот уже достроен в начале XIX века Исаакиевский собор. И там появился прекрасный хор, который оставил по себе очень много воспоминаний. Но пока что это было то же самое. Это были мальчики, исполняющие верхние голоса, и также дающие концерты. Концерты давали возможность, даже вот лаврский хор, они участвовали в концертах, было такое церковно-певческое благотворительное общество, которое неплохо было бы нам и возродить. Давали концерты, потому что концерты, они помогают поддерживать высокий уровень певчих, потому что не принято в богослужении постоянно менять репертуар, а человек должен развиваться, да, и вот мы точно так же, вот на моих песнях, которые, можно сказать, достаточно сложны и сложнее большинства церковных песнопений, которые мы поем, они тоже очень помогают развитию пластики, голоса, ровности, звучание всем тем качествам, которые необходимы для хорошего хорового звучания. А вот, собственно, хоры появились тогда, когда император Николай I издал указ о возникновении при церквах церковно-певческих школ. И обязательным предметом было церковное пение. И вот на базе их появились совершенно замечательные коллективы. Мне, например, известно, что в Изборске такая школа была высочайшего уровня. Изборск — это первое место, где я поднялась на клиросе, еще застала вот этих старушек, еще воспитанниц. Это был уровень воспитания, как будто это какая-то школа благородных девиц. Они великолепно знали и обиходное пение, и знаменное пение. И в глубокой старости великолепно помнили все гласы. Да. Конечно, сама задача, которая стоит перед руководителем, перед регентом, она ему диктует одни и те же принципы во все эпохи. Поэтому то, что мы делаем сейчас, оно неизбежно пересекается с теми задачами, которые ставили наши предшественники. И, конечно, важнейший момент – это именно сбережение голосов. Нельзя голоса напрягать. Да? Вот мы никогда не поем тоже очень громко. И занятия наши, ну, смотря с какой группой, 1.5-2 часа, ну, примерно половину этого времени я что-то рассказываю. Или связанное с текстом пения, или то, что вот ситуация подскажет, потому что жизнь сложна, у разных певчих разные жизненные ситуации, иногда легче помочь человеку не прямо с ним говоря, а имея его в виду и говоря всем. Да? Мы также, как вот в древности на Руси, берем с раннего возраста. Вот еще даже до создания Петербурга брали с 6-7 лет. Вот мы берем даже с 5, потому что мир сейчас совсем другой, у юной души больше опасностей подхватить какой-то вирус недобрый, согласитесь со мной. И поэтому, чтобы их оградить, чтобы дать им опору, чтобы дать им коллектив единомышленников, которые тоже стремятся к благочестию, которые тоже ищут вот, полюбить Господа, тоже стараемся с разных, с такого малого возраста их брать. Конечно, тоже использовался метод вот, подражания учителю, чтобы не сразу нотная грамота. Да? Вот Фёдор Михайлович Глинка, он как раз стремился пораньше нотную грамоту, но, естественно, музыкальная культура развивалась. Но есть ценность и в том, чтобы сначала многие интонации были освоены на слух, а потом уже были привязаны к каким-то зрительным впечатлениям. Вот знакомили их, конечно, и со знаменным пением, которое совсем не отталкивали. Делались обработки, делались переложения знаменного распева. То есть он так притворялся для новых условий, чтобы можно было использовать его в большом хоре. И у нас тоже, у нас с 5 лет детки запоминают названия крюков, знают, как они выглядят, там «Голубчик борзый», там «Статья простая». Им это настолько весело, они с таким восторгом бегут к доске, тянут ручки, чтобы показать, где какой знак. И я знаю, что византийской традиции тоже сначала учили по слуху, и когда уж интонации были освоены, тогда давали возможность как-то привязать это к зрительному ряду, хотя знаменные византийские традиции, они гораздо более щадящие для голоса, потому что пятилинейная система прекрасная для инструментальной музыки, в ней вот это есть провокация, мелодия идет вверх, и гортань задирается, мелодия идет вниз, и гортань спадает. И если специально не работать, вот итальянцы назвали это установкой гортани, то и диапазон сужается, и качество звука меняется. Но это уже специальная дополнительная работа. А когда по нервам и по крюкам человек поет, то это абсолютно получается ровно. Нет вот этой провокации. Я помню, когда преподавала у нас в Санкт-Петербургской консерватории на кафедре древнерусского певческого искусства, меня как раз вот это поразило, что голоса становятся более естественными.
1: То есть крюки визуально не провоцируют гортань вот идти в ту область, куда ей не стоит сейчас идти.
0: Да,
1: перенапряжения вот этого. Вы сказали, что раньше традиционно Глинка занимался индивидуально с каждым ребенком, а у вас в хоре практикуется такое, что вы не только хоровым занимаетесь мастерством, но и индивидуально подход ищете к каждому
0: Я думаю, что вряд ли у Глинки была возможность абсолютно с каждым. Кого-то он поручал, наверное, своим помощникам. Знаете, я к этому много лет стремлюсь, но реальная жизнь не слишком это позволяет. Да, я знаю, что многие ребята и хотят, и ждут, но получается это довольно редко. Хотя это, конечно, очень важно. Но я вот сейчас воспитываю и жду, когда мои помощники подрастут. Вот у меня одна барышня несколько уже закончила консерваторию, одна барышня поступила в этом году в консерваторию, другая в муспедучилище, то есть кадры тоже подрастают. Я им доверяю работу по выучиванию материала, но саму вокальную сторону еще пока не доверяю, потому что это очень тонко, очень ответственно, это надо развить вокальный слух. А далеко не все музыканты, даже блестящие музыканты, гениальные, имеют именно вокальный слух. Вокальный слух позволяет услышать, что именно зажалось. Нёбо ли напряжено или гортань напряжено? Что именно искажает звук? Потому что любое мышечное напряжение, оно вливается в тембр и портит его. То есть должны работать только те мышцы, которые должны работать, без которых ты ничего не споешь. А лишние все зажимы, они и диапазон сокращают, и звук делают более плоским, грубым, потому что именно от формы зависит тембр. А когда мышца напрягается, она уже претендует на то, чтобы быть упругим телом. А звук — это что? Это волна, возникающая в результате колебательных движений твердого или упругого тела. Вот твердый у нас — это кость, вот верхние и нижние резонансы, да, заносы, загрузки. И мне посчастливилось 8 лет перенимать школу дореволюционного русского пения, можно так сказать, потому что потом она была в массовом смысле утрачена. Раньше, вот в царское время, русская вокальная школа – это было явление, которое осознавали музыканты и певцы и других стран. Конечно, базировалось оно все равно на чисто физиологически, на итальянском, потому что итальянцы, они что сделали? Вот некоторые говорят, нам не нужна итальянщина. Да, нам не нужна итальянщина, но в каком смысле? Итальянцы, они просто изучили фундаментально и разработали вот эту теорию, что как звучит, как надо расслабиться, что должно звучать, что не должно. И они разработали ту физиологическую систему, то есть как создал Бог, чтобы человек звучал легко, естественно, красиво, с прекрасной дикцией, не утомляясь. И Глинка же тоже учился в Италии, да? Именно по возвращении из Италии его император Николай I привлек для работы капельмейстером вот в капелле. И именно по указу Николая I Глинка ездил на Украину, собирая талантливых мальчиков. Вообще, надо сказать, что Николай I покровительствовал очень сильно церковному пению, очень его любил, всегда становился рядом с певцами, подпевал, знал прекрасно. И по возвращении Михаил Иванович, он сказал, только не делайте мне из них, вот из этих мальчиков, да, итальянцев. И он всегда присутствовал лично на всех экзаменах, поднимая статус. Вообще все государи уделяли большое внимание. Вся наша история музыки, она написана в советское время, где все это вымарывалось. Поэтому мы надо специально поинтересоваться, чтобы это знать. И при Александре III вот были созданы эти церковно-певческие школы, и обучение церковному пению стало очень-очень массовым. Стремились к тому, чтобы при каждой церкви это создавалось.
1: Продолжая разговор о традициях, вы сказали, что детские хоровые коллективы духовной музыки издавна принимали участие не только в богослужении, но и в концертах в вашем хоре. Соблюдается ли эта традиция? Ваши дети поют ли на богослужениях и даете ли вы концерты, и какие?
0: Да, слава Богу, 35 лет мы поем на богослужениях. Вот этой осенью будет уже 36-й год, как существуют хоры. И изначально это, конечно, была самая главная наша цель. Мы сначала осваивали обиход. В 98-99 году я сделала переложение после посещения Греции, встречи с великими протопсалтами. Тоже увлеклась византийским пением, сделала переложение литургии божественной и частично всеночной. Потом этот репертуар пополнялся, но вместе с тем, поскольку я главное мое образование, я закончила консерваторию как композитор, и изначально у меня никакого не было желания что-то писать. Но когда я увидела уже в процессе педагогической деятельности, я поняла, что душу надо подготовить к такой высоте великой, вот как смыслы церковных песнопений, надо подойти, надо взрыхлить почву душевности для того, чтобы на ней произросли вот эти семена духовности. И я вспомнила, что я композитор, и стала писать. И сейчас уже более 160 произведений написано не только акапелла, есть и в сопровождении виолончели, арфы, скрипки, флейты, разных инструментов. И к моей большой радости, и не только моей, все это теперь можно услышать в интернете, на всех площадках интернета, 21 час музыки, вот хор имени Иоанна Дамаскина, там и богослужебные песнопения, мои переложения, византийские песнопения для церковно-славянского языка, и знамены, и мои расшифровки, и то, что я сама написала в традициях знаменного распева, и вот эти композиции. И, конечно же, это очень помогает поддерживать высокий уровень хора. Это и поездки, потому что, когда какой-то концерт, сразу дополнительные спевки в обычном режиме, математику запустил, не пришел, мама не отпустила. То есть такой полного посещения нет не потому, что они не хотят, а потому что жизнь сложна. Кто-то из старшеньких там должен уже чуть-чуть подрабатывать семье многодетной, помогать. Как только концерт, все мобилизуются. Даже одна полноценная спевка — это уже такой хороший рывок. Ну, а поездки — это не о чем и говорить, потому что, например, неделя, они каждый день со мной, мы каждый день занимаемся настолько, они спеваются, да, почти каждый день обычно литургии какие-то и концерты. И с большой радостью они все это воспринимают. Они не воспринимают это как нагрузки, это делает их счастливыми, потому что, конечно, Господь, видя искреннее их желание послужить Богу, послужить Церкви, Он, конечно, таинственно сообщает им, их сердцам много радости, дает им благодать, и это видно по их лицам сияющим, и это необыкновенно сдруживает, необыкновенно.
1: Ну, Ирина Валентиновна, раз мы разговорились уже о поездках, о концертах, может быть, вы приведете примеры, последние интересные события в жизни вашего хора?
0: Да, вот с мая по июль мы осуществили две очень дорогие и желанные для нас поездки. Первая была в Ярославскую землю. Мы пели в Переяславле, побывали в этом прекрасном русском городе со многими храмами и монастырями, пели литургию и давали концерт в Свято-Троицком Даниловском монастыре. Пели литургию и давали концерт в Николо-Сольбинском монастыре, где мы уже не первый раз, но предыдущие два раза были довольно давно. И было очень радостно, что все сестры помнят и тоже очень тепло нас приветствовали и тепло воспринимали. И осуществилась моя мечта. Мы были в Алексеевской пустыне. Это совершенно удивительное место, где школа с постоянным проживанием, где приглашены педагоги самого высокого уровня, и при этой школе создан музей просто государственного уровня. Например, там огромное количество бабочек, там каких-то чучел животных, каких-то начиная от мамонтов. То есть изучать биологию — это просто даже не уровень школы, это уровень, так сказать, вуза какой-то. Общались мы с ребятами, надо сказать, что, конечно, блестящее воспитание, образование сами ребята производят. Такое замечательное впечатление. Вот такие настоящие русские люди, никакого высокомерия, никакой фамильярности, какой-то надменности, вежливость, скромность, чуткость и очень большая образованность. Мы очень были рады. А вторая поездка, она вот совершилась, можно сказать, совсем недавно. Мы поехали на царские дни уже третий раз. На станции Дно построили великолепнейший византийский храм прямо на станции, где вот это произошло, то, что потом подло назвали отречением, по сути, государственный переворот. Прямо у самой станции ты стоишь, поешь и слышишь, как поезда идут. И вот там мы пели уже третий раз ночную службу. Первый раз еще не было ни окон, ни дверей, только вот стены. Сейчас уже начинаются работы по расписыванию, и, слава богу, это такой великолепный древнерусский стиль, то есть такой уровень церковной культуры, просто вот максимальный, который, наверное, вообще сейчас возможен. После этого мы поехали на следующий день в Спасо-Елеазаровский монастырь, где тоже мы когда-то были, ну, давно. Там пели и за всеночной, а дело в том, что следующий день после Дня Царственных Страстотерпцев, 18 июля, это ведь день преподобномученицы Елизаветы Фёдоровны, Сергия Радонежского. У них как раз престол преподобномученицы Елизаветы. Mm-hmm. И мы пели совместно с их хором на всеночной, и потом сами пели литургию, и дали концерт уже в отдельном помещении, такой большой, на полтора часа. У меня есть несколько песнопений, посвященных преподобномученице Елизавете Фёдоровне.
1: Может быть, мы и включим сейчас? Или...
0: Да, с большой радостью. Mm-hmm. Давайте послушаем песню, которую написала не я, написал и пел под Кобзу преснопамятный православный кобзарь, великий борец за единство Триединой Руси Василий Жданкин. Он написал ее на слова великого князя Константина Романова, да, псевдоним К.Р. «Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно». Я сделала хоровую обработку, и мои дети очень любят это произведение.

0: После Спасо-Илеазаровского монастыря мы поехали на остров Толбец к отцу Николаю, могилочка. Это была моя давняя мечта. Мы были еще в 90-е годы с хором, и потом мы были за несколько месяцев до ухода отца Николая из этой жизни. Мы не пели на богослужении, но мы пели прямо под окошечками старца, пели Пасху. Стихиры, тропарь византийский, окошечко было открыто, батюшка слушал и очень радовался. Сейчас же мы спели в храме литургию, и прямо в храме дали большой концерт, было много паломников. Потом вернули Спасо-Илеазаровский монастырь и переехали в Печоры. В день Казанской иконы Пресвятой Богородицы 21 июля пели в Успенском храме пещерном божественную литургию. И на следующий день в Изборске, в самой крепости, у нас был большой-большой концерт, частично посвященный тоже царской теме, частично вообще России. У меня много композиций, посвященных России, а царской теме посвящен целый альбом «Всецарь ваш двойной». И вот на этом закончилось наше путешествие. Из Пскова уже на «Ласточке» ребята уехали, а я немножко задержалась на Псковщине и отправилась в Полоцк, где выяснила, что тоже нас очень ждут и до сих пор помнят наш приезд. У регента сразу все стали спрашивать, она с хором приехала. И даже вот наш приезд прошлый, хотя он, это был 2004, кажется, год, по дороге в Польшу мы ездили на гайнерские дни церковной музыки, и под нашим влиянием у них теперь по будням какие-то дни двуголосные литургии, то есть они тоже заинтересовались древностью. Вообще, надо сказать, что когда происходил переход к многоголосному пению, это ведь произошло через Украину, так сказать, Польша в Украину. Таким образом, волна как бы это к нам пришла. Монастыри ведь очень долго сопротивлялись и хотели оставаться в таком более молитвенном строе, менее внешнем. Древнее пение помогает именно сосредоточиться на слове и держать ум в молитве. И, кстати, наша Александра Невская лавра не так легко захотела переходить на многоголосие. Троица Сергиева, в первую очередь, конечно, Соловецкий монастырь, Советское стояние известное, да, и Валаамский монастырь удерживал, и вот свой Валаамский распев, который несколько упрощенный, знаменный, и сейчас он звучит, да, и слава Богу, сегодня такое время, когда многие традиции на довольно хорошем уровне существуют, и каждый по своему уровню, по своему сердечному расположению может выбрать ту или иную возможность. Во всяком случае, Петербург — такой большой город. Петербург, Москва, может, не в каждом храме, но все больше и больше тоже, особенно молодежь, интересуется знаменным византийским пением. Очень востребованы наши ноты божественной литургии. Постоянно я получаю какие-то просьбы их прислать.
1: А на Соловках вы были?
0: Да, на Соловках мы были 2 года назад. 1 августа, в день преподобного Серафима Саровского, мы пели божественную литургию, и на следующий день пели на Илью Пророка тоже божественную литургию. Дети, когда попадают... Детское пение всегда благоговейное, да, если дети верующие, но когда они попадают в святое место, сердца чистые, они более чуткие, они легче воспринимают благодать, чем и взрослые. И у них такое трепетное пение, и люди это запоминают на многие годы. Вот мы спели 7 литургий у гроба Господня за 3 приезда, и, ну, не сочтите за нескромность, но мне это очень отрадно. Люди, которые местные там живут, были на литургии, они говорят, мы никогда ее не забудем, мы вспоминаем до сих пор эту литургию. Да? Поездки — это очень важная составляющая вот жизни нашего хора, очень, очень важная. Конечно, сейчас уже не поедешь куда-то далеко, но наша Россия такая богатая, и Псковщина неисчерпаемая, и Новгородчина, и Ярославская, земля Костромская. Да, в прошлом году на царские дни мы были в Костроме по приглашению протоиерея Андрея Логвинова, нашего друга и замечательного русского поэта. Мои дети очень счастливые тем, что они... Ведь они узнают при этом свою родину, они узнают ее историю не по книжкам, они встречаются с людьми, которые наследники тех предков, которые эти все храмы создавали, эту землю пестовали, да, эти два создавали какие-то ценности и культурные тоже. И это, конечно, их очень обогащает. Каждая поездка меняет, сдруживает. Это большая-большая радость, что такая возможность есть. А теперь давайте послушаем богослужебное песнопение, которое я переложила для церковно-славянского языка. Это светилен, или, как говорят, экзопастиларий, успению Пресвятой Богородицы, апостоли от конец на церковно-славянском и греческом языках.

0: После поездок вы как-то обсуждаете с детьми? Может быть, они высказываются, что именно их там задело? Или на это тоже нет времени?
1: Стараемся, конечно.
0: Делятся?
1: Я прошу, конечно, писать их дневники.
0: Вот.
1: Все группы хора я стараюсь вдохновить к этому деланию, потому что ведь если ты не пишешь дневник, то как бы ты не проживаешь полноценно свою жизнь. Один иеромонах Соловецкий мне сказал, который всю жизнь пишет дневник, что какие-то шаги промысла Божьи можно осознать только спустя 10, 15, 20 лет. Что хотел Господь, приведя тебя в те или другие обстоятельства, ты можешь только через 20 лет понять, судя по последствиям. Конечно, не ведя дневник, но редко у кого такая, особенно сейчас, блестящая память, чтобы все прямо хранить. Дворяне все вели дневник, да, царские дети, как только учились писать, еще чуть-чуть научились писать, и сразу писали дневник. Это твое, это твоя жизнь, это твое сокровенное. Некоторые, конечно, ленятся, но я надеюсь все-таки их подвигнуть.
0: Ирина Валентиновна, вы сказали, что хор участвует в различных богослужениях в ходе этих поездок. Значит ли это, что все дети вашего хора – церковные дети? Ведь для того, чтобы принимать участие в богослужении, нужна какая-то связь с церковью.
1: Конечно. Могу сказать, что все церковные. Иногда, как, вероятно, большое исключение, я принимаю из семей совсем не церковных, но я вижу чистую душу, я вижу желание. И такие ребята очень быстро воцерковляются. И иногда даже потом обгоняют тех, кто из церковных семей. Важно, вот на что направлен сердечный фокус внимания у ребенка. Ведь все люди в разной степени духовно одаренные. Да? Есть чувства телесные, есть чувства душевные, есть чувства духовные. Соответственно, есть музыка там танцевальная, душевная. Ну, практически вся классика, некоторые образцы поднялись там до духовного, да, как вот у Баха. И духовное. И если они так отзываются, тянутся, то я делаю исключение и беру. Ну, хотя можно сказать, что вот вспоминаю вместе с тем, я никому не отказала на основании того, что ребенок ну, не воцерковлённый. Как бы это моя задача, одна из моих задач, конечно, как раз именно их воцерковить. А с помощью пения это, мне кажется, легче, чем с помощью чего бы то ни было еще, потому что вера – это дело сердца. Конечно, все, что познает ум, очень важно. А музыка – это язык сердца. И она быстрее слов бежит в сердце, охватывает его, дарит ему радость, дарит ему вот этот восторг. Ну, я имею в виду в рамках трезвения восторг вот любви божественной, которую дитя познает вот в литургии.
0: А как дети приходят в ваш хор? Почему они выбирают именно ваш хор? Это заслуга родителей? Или сами дети каким-то образом узнают и хотят петь у вас?
1: Знаете, я верю, что каждый приходящий ребенок ко мне, он приходит промыслом Божиим. Никак не иначе, потому что есть и другие хоры в Петербурге, славные, и туда приходят дети. Причем очень многие ездят издалека, даже из пригорода, из самых разных вот концов города, но вот каким-то образом они узнают. Кто-то от знакомых своих, кто-то теперь уже из интернета, потому что в интернете много моих интервью. Два фильма, последний небольшой «Доброе слово о хоре», к 35-летию. Он трехчастный должен быть, пока только первая часть вышла. И еще фильм 25-летию созданный. Он так и называется «Хор имени Анны Дамаскина на час 20». Там большая часть о том, как мы были в Сербии, в Косово. Он большую ценность представляет даже независимо от хора. А вот в связи с возможностью прикоснуться к тому, что переживают наши братья сербские. Маленьких, конечно, приводят родители. Кто постарше, как бы, как правило, приходят сами, как-то находят по-разному. И вот в этом году как раз вот мы делаем новый набор. Прослушивания будут проходить в сентябре. Начало сентября, 8 числа у нас престольный праздник Владимирской иконы Божией Матери. Если успеем всех послушать, то до 8, если нет, то последняя черта – это 15 сентября. И ждем, приглашаем в разные группы от 5 лет. Если ребенок очень хорошо умеет себя вести, ну, все относительно, то можно даже взять из 4. Это уже индивидуально. Разве раньше я объявляла с 4, теперь с 5. И вот тоже хочу обратить внимание, раньше брали с 6. К 6 годам ребенок уже должен научиться быть собранным, да, встать, когда зашел священник, на службе, когда кадят, поклонить головку, получить какие-то основные понятия, что кроме отца и матери у него есть на небе Господь и Матерь Божия, которые его любят. То есть он должен согреться евангельской истиной. Еще не осознать ее, он должен ею согреться. А когда он уже согреется, его тянет на хор прийти снова, а потом уже они становятся такими верными. Я недавно давала вместе с ребятами интервью на радио «Россия», и меня очень тронул один мой певчий. Был задан вопрос, а как долго вы собираетесь петь в хоре? И он сказал, до смерти.
0: Чудесно. Да. Вы в хор принимаете и мальчиков, и девочек, начиная с 4 лет. И до какого возраста включительно?
1: Разного возраста. Мальчиков тогда же и совсем более старшего, и в 20 могу принять. Да? Мальчиков могу и в 25.
0: Детско-юношеский хор. Всё-таки.
1: Уже сейчас даже и молодежные. Разные есть составы. Иногда мы объединяемся, иногда поем только молодежным. Потому что мальчики... Девочки часто вот они там родят ребенка, потом раз, ой, привела ребенка, ой, есть возможность, приехала на преображение петь на раннюю. Вот у мальчиков на них ложится ответственность за семью, им гораздо труднее. Они вырываются только вот как наш дорогой отец Сергий Кубышкин, который в Балтийской жемчужине храм построил. Если вот концерт в филармонии. Ну вот если что-то, если событие такого уровня, то он все свои дела раздвигает, потому что большая очень загруженность. У нас несколько мальчиков стало священниками, очень большая загруженность. А в хоре очень важно, чтобы нижние голоса были. Хотя я, конечно, люблю вырастить с детства. Это важно и в отношении вокальной манеры. Вот взрослые хоры, какой у них недостаток? Они все воспитаны у разных вокалистов. И поэтому дирижеру, какой бы ни был гениальный дирижер, добиться единого вокального звучания вот в идеале почти невозможно. А когда ты с детства растишь в одной вокальной манере, то через 10 лет они тебе уже выдают то, что ты хочешь. И это действительно одно дыхание, один звук, а взмах крыла. Можно добиться вот легкости. Да, и в этом смысле преемственность нашего хора от предыдущих, да, школ и певческой капеллы и тоже в том, что огромное значение уделяется вокальной школе. Я лично с ними занимаюсь. Мы не меньше 20 минут распеваемся. Иногда я попрошу кого-то отдельно что-то спеть, потому что очень важно снять все зажимы. Надо сказать, что современные люди в принципе очень зажатые. Они несут столько стрессов, столько негативной информации, что им раскрепоститься и превратиться в ребенка очень трудно. А чтобы правильно петь, надо в первую очередь исполнить заповедь «Будьте как дети».
0: Yeah. Итак, Ирина Валентиновна, давайте мы повторим еще раз даты, когда могут к вам прийти новые потенциальные участники хоров, и куда обратиться, как вообще вас найти, как это все сделать.
1: С 1 сентября по 15 будут проходить прослушивания в нашем соборе Владимирской иконы Божией Матери, где мы на 3-м этаже и занимаемся, что мне очень дорого. Чтобы записаться на прослушивание, можно позвонить по телефону Любови Вениаминовне, моей помощнице, 8-921-333-16-37. Или подъехать в собор, записать свой номер телефона, имя, фамилию, возраст ребенка и оставить эту записочку у вахтера. У нас сразу при входе справа вахтер. Я часто бываю в соборе, мне записочки передают, и мы по группам формируем ребят для прослушивания. Да, будем всем очень рады.
0: Я повторю телефон 8-921-333-16-37. Дорогие друзья, Ирина Валентиновна будет рада пополнению хора
1: Еще, если кто-то захочет познакомиться с деятельностью хора, помимо того, что 21 час есть на аудиоплощадках у хора имени Анны Дамаскина, у нас появился на Рутюбе и на Ютюбе канал «Дамасценус Хорус», где некоторые мои композиции уже сделаны вместе с видеорядом, и подчас это бывает просто необыкновенно удачно, вот как песня «Соловки», как «Кроткие звезды». Приглашаем, подписывайтесь на наш канал.
0: Спасибо большое, Ирина Валентиновна. Наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была основатель и руководитель детско-юношеского и молодежного, теперь уже хора, во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери, Ирина Валентиновна Полдышева. Мы желаем успехов в вашей творческой деятельности, в деятельности вашего хора, и надеемся на новые встречи на волнах нашего радио.
1: Благодарю вас. И в завершении послушайте песню на слова Сергея Бехтеева, которую он написал в 1943 году «Любите, дети, старину».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Папа Лев XIV посетил республику Сан-Марино и город Римини. Два фильма «Бурятии» стали призерами 5-го буддийского международного кинофестиваля. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 22 августа папа Лев XIV посетил ежегодную встречу в Римени. Он стал вторым понтификом после Иоанна Павла II, который принял участие в этом мероприятии. Визит состоялся спустя 44 года, после собрания 1982 года, и вновь подтвердил прочное влияние католицизма в Италии. Ежегодное мероприятие в Римени основали в 1980 году представители движения «Причастие и освобождение». Движение создал итальянский священник Луиджи Джуссани в 1954 году в ответ на распространение марксизма. Сегодня в его рядах около 100 тысяч членов по всему миру. Причастие и освобождение – одно из многих церковных движений и общин, возникших в XX веке, цель которых – помочь мирянам на пути к святости. Изначально встречу в Римени задумывали как площадку для диалога между видными деятелями разных сфер по ключевым темам современной культуры. Мероприятие открыло для людей любых вероисповеданий, культур и религий. Каждый год встречи в Римени собирают около 800 тысяч участников. За 46 лет на ней выступили более 8 тысяч видных деятелей. 47-я встреча проходит с 21 по 26 августа в павильонах Риминской ярмарки. Тема этого года взята из божественной комедии «Данте» – «Любовь, которая движет солнцем и другими звездами». Президент встречи Бернард Шольц объяснил на сайте мероприятия. С этим названием мы хотим заново открыть происхождение и предназначение доверенного нам мира, а также нашего собственного существования. По данным СМИ, папа Лев XIV совершил пасторский визит в субботу 22 августа в республику Сан-Марино и в Римени. Визит начался в 9 утра и завершился во второй половине дня мессой в порту итальянского города. Понтифик встретился с властями Сан-Марино по случаю столетия дипломатических отношений со Святым Престолом, посетил встречу дружбы между народами и провел встречу с больными, инвалидами и бедными, которым помогает общество «Каритас». В Сан-Марино папа принял участие в поклонении святым дарам и почтил мощи святого Марина вместе со священниками, монашествующими и представителями церковной жизни епархии. В Римени понтифик встретился с больными инвалидами в Рименском соборе. Затем на встрече в Римени папа Лев XIV обратился к 60 тысячам участников, собравшихся в павильонах ярмарки. В своей речи понтифик подчеркнул, что любовь – это сила, которая может преобразовать мир, и призвал к братству и единству. Он напомнил учение своих предшественников о социальной дружбе и солидарности, отметив, что перед границами, определениями и институтами всегда есть люди. Обращаясь к молодежи, папа сказал: «Вы знак того, что будущее – это обещание, а не угроза», и призвал их оставаться преданными Христу и строить цивилизацию любви. В своей речи Лев XIV также процитировал пасторскую конституцию «Gaudium et Spe» Второго Ватиканского собора и заключил словами из божественной комедии «Данте» «Любовь, которая движет солнцем и другими звездами». Завершился день мессы в порту Римени, на которой присутствовали около 25 тысяч человек. Вопрос о возможном визите папы Римского Льва XIV в Россию не рассматривается. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол Российской Федерации при Святом Престоле Иван Салтановский в преддверии намеченного на 24-28 августа визита в Москву секретаря Ватикана по отношениям с государственными и международными организациями архиепископа Пола Ричарда Галлахера. В настоящий момент вопрос о визите папы Римского Льва XIV в Россию на повестке дня не стоит, сказал дипломат. Два фильма «Бурятии» о реинкарнации и о буддийских центрах стали призерами 5-го буддийского международного кинофестиваля, прошедшего в ходе 4-го международного буддийского форума в республике Тыва. Об этом сообщили в правительстве Бурятии. Фильмы из республики Бурятия ярко заявили о себе в конкурсной программе, завоевав две престижные награды. Приз за лучший актерский ансамбль присудили картине «Нема Цирен» режиссер Байрма Жалцанова. Специальный приз жюри неигрового кино получил фильм «Будда. Жизнь вне времени. Буддийские центры». Автор проекта Туяна Лыгденова, сообщили в правительстве. Название первой картины «Нема Церен» – это имя главного героя, которое в переводе с тибетского языка означает «Солнце – бесконечная жизнь». Фильм снят на бурятском языке и посвящен реинкарнации как идее непрерывного процесса трансформации. Участие в создании картины приняли профессиональные актеры Бурятского драматического театра и жители сел Яровнинского района Бурятии. Мы надеемся, что наша история затронет сердца зрителей и будет близкой тем, кто пережил утрату, помогая обрести веру и надежду, отметила Баерма Жалцанова. Второй фильм показывает современную жизнь буддийских центров, то, как древние традиции адаптируются к вызовам 21 века. Четвертый международный буддийский форум «Буддизм в диалоге культур. Будущее человечества» прошел в Кызыле с 17 по 20 августа. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В исполнении ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала вторая часть концерта для гобоя струнного оркестра до минор Алессандро Марчелло. Солист Жан-Клод Мольгуар.

0: Жила-была на свете страшная старая корга Тролиха. Шла она по лесу с берестяным коробом на спине, а в коробе сидел ее большой и уродливый детеныш. Волосы тролленка походили на свиную щетину, зубки были острыми-приострыми, как шило, а на мизинце — коготок. Однако Тролиха, ясное дело, считала, что пригожей ее детеныша на всем свете не найти. Лес стал редеть, и вскоре Тролиха с тролленком вышли к дороге, ухабистой и скользкой, отоплетавшей ее древесных корней. По этой дороге ехали верхом крестьянин с женой. Глянула на них Тролиха, да и решила шмыгнуть обратно в лес, чтобы люди ее не заметили. И вдруг она увидела, что крестьянка держит на руках ребенка. И мысли Тролихи тут же приняли другой оборот.
1: «Давно хотелось мне посмотреть, так ли человеческий детеныш пригож, как мой», —
0: подумала она и притаилась, скрючившись за большим ореховым деревом, росшим у самой обочины дороги. Но когда всадники проезжали мимо, Тролиха в своем нетерпении высунулась из-за дерева гораздо дальше, чем можно было, и лошади увидали ее огромную черную голову. Они испугались, встали на дыбы и понеслись, чуть не сбросив с седел крестьянина и его жену. Закричав от страха, те наклонились вперед, чтобы схватиться за вожжи, и в тот же миг скрылись из виду. Морда Тролихи исказилась от досады, потому что она едва успела разглядеть человеческого детеныша. Но сразу же успокоилась, увидев, что ребенок лежит на животике прямо у ее ног. Он выскользнул из материнских объятий, когда лошади стали на дыбы, и, к счастью, упал в высокую кучу сухой листвы, поэтому был цел и невредим. От испуга он громко кричал, но когда старая карга-троллиха склонилась над ним, он мгновенно умолк и изумленно протянул ручонки, чтобы вцепиться в ее черную бороду. Тролиха стояла, совершенно ошеломленная, глядя на человеческого детеныша. Она смотрела на тоненькие пальчики с розовыми ноготками, на ясные голубые глазки, крошечный алый ротик. Она ощупывала мягкие волосики, гладила рукой щечку ребенка и все больше и больше удивлялась. Она никак не могла взять в толк, что ребенок может быть таким розовым, таким нежным и таким хорошеньким. Мигом, сбросив со спины берестяной короб, Тролиха вытащила оттуда своего собственного детеныша и посадила рядом с человеческим. И, увидев, насколько они разные, она не в силах совладать с собой, громко и тоскливо завыла. Между тем, крестьянин с женой обуздали лошадей и повернули назад, чтобы отыскать своего ребенка. Тролиха услышала конский топот и не могла сдвинуться с места и осталась рядом с человеческим детенышем, потому что не нагляделась еще досыта на него. И только когда уже увидала крестьянина с крестьянкой, тут же и решилась. Собственного детеныша она ставила у дорожной обочины, а человеческого сунула в берестяной короб, взвалила на спину и скрылась в лесу. Когда прискакали крестьянин с крестьянкой, ее уже и след простыл. Чудесные люди были эти крестьяне. Богатые, всеми уважаемые, владели они большой усадьбой в плодородной долине у подножия горы. Женаты они были уже много лет,

0: Но детей у них, кроме этого ребенка, больше не было. Так что понятно, как не терпелось им найти сына. Крестьянка на несколько лошадиных корпусов опередила мужа и первая увидела детеныша, лежавшего у дорожной обочины. Тролленок орал во все горло, призывая маму-троллиху. И уже по этому ужасному вою крестьянке следовало бы понять, что за дитя лежит на земле у обочины. Однако же страх, что малыш разбился, был так силен, что она подумала: «Слава Богу, он жив! Ребенок здесь!» — крикнула она мужу. И, соскользнув с седла, поспешила к тролленку. Когда к ним подъехал крестьянин, он увидел, что жена его сидит на земле, а лицо у нее такое, будто она глядит на ребенка и глазам своим не верит. «Зубки-то у моего дитятки были вовсе не как шило», — рассуждала она, «а сама тролленку туда-сюда вертит. И волосики у дитятки вовсе не как свиная щетинка», — жаловалась она, и в голосе ее все сильнее и сильнее слышался испуг. «Да и коготка на мизинце у дитятки моего вовсе не было». Крестьянин было подумал, что жена его ума лишилась, и, быстро соскочив с коня, подошел к ней. «Глянь-ка на ребенка и скажи, почему у него такой чудной вид?» — молвила крестьянка и протянула тролленка мужу. Взял он детеныша из ее рук, но только глянул на него, как тотчас же трижды плюнул, да и отбросил его от себя подальше.
1: «Да это же тролленок!» — молвил он. «Это не наше дитя!»
0: Жена крестьянина по-прежнему сидела у обочины. Была она не больно сметлива и не могла сразу понять, что приключилось.
2: «Что ты сделал с ребенком?» — крикнула она.
1: «А ты разве не видишь, что это подменыш?» — спросил муж. «Тролиха подкараулила, когда лошади встали на дыбы, да и украла нашего ребенка, а сюда подложила одного из своих троллят».
2: «А где же мой сынок?» — спросила жена.
1: «Он у троллей», — ответил муж.
0: И тогда крестьянка поняла, какая их постигла беда. Она так побледнела, что муж подумал, жена вот-вот умрет.
1: «Наш ребенок, верно, где-нибудь неподалеку», — попытался он утешить жену. «Пойдем в лес, поищем его».
0: И с этими словами он привязал к дереву лошадей. Жена была последовала за ним, но заметила, что тролленок лежит на самой дороге и что его в любую минуту могут растоптать лошади. Уж очень они тревожились от того, что он рядом. Одна мысль о том, чтобы коснуться подменыша, заставила крестьянку содрогнуться, но она все же отодвинула его подальше в сторону, чтобы лошади до него не дотянулись.
1: «Здесь лежит погремушка. Она была в руках у нашего мальчика, когда ты уронила его», — крикнул крестьянин из зарослей. «Теперь-то я знаю, мы на верном пути».
0: Жена поспешила следом за ним, и они еще долго бродили по лесу в поисках своего мальчика, но не нашли ни его, ни троллей, а когда спустились сумерки, пришлось им воротиться назад к лошадям. Жена, ломая руки, плакала, муж шел, стиснув зубы, и не вымолвил ни слова в утешение. Был он старинного славного рода, что угас бы совсем не родить у него сын. Вот он и гневался на жену за то, что она уронила на землю ребенка.
1: «Уж ребенка-то ей надо было беречь, как зеницу ока!» — думал он.
0: Но у него не хватало духу попрекать ее. Он видел, в каком жена горе. Только он помог ей сесть в седло, как она вспомнила о подменыше. «А что нам делать с троленком?» — спросила она.
1: «А где он?»
0: там лежит, под кустом.
1: Пусть там и остается, — горько усмехнулся крестьянин.
0: Может, мы все же возьмем его с собой? Нельзя ведь бросать дитя в дикой безлюдной пустоши.
1: Можно,
0: — отрезал муж, вдел ногу в стремя. Жена подумала, что муж, вообще-то говоря, прав. Нечего им беспокоиться о троллевом отродье. Она пустила была лошадь вскачь, но не успела это сделать и нескольких шагов, как крестьянке стало невмоготу ехать дальше. «Тролленок все же, какой он ни есть, детеныш!» — сказала она. «Не могу я бросить его здесь, на съеденье волкам. Ты должен подать мне детеныша».
1: «Я этого не сделаю», — ответил муж. «Пусть его лежит, где лежит».
0: «Если ты не подашь, то мне непременно придется вернуться сюда нынче же вечером», — молвила жена.
1: «Мало того, что тролли украли мое дитя», — бормотал крестьянин, — «из-за них моя жена еще повредилась в уме».
0: Но все же он подобрал детеныша и подал его жене. Ведь он сильно любил ее, привык ей всегда во всем потакать. На другой день по всей округе прознали про беду, что приключилось. И все самые мудрые, сведущие, поспешили в крестьянскую усадьбу, чтобы дать совет и наставление.
3: «Тому, кому в дом попал подменыш, должен избить его толстой палкой», — сказала одна старушка.
0: «Зачем же так жестоко обходиться с ним?» — спросила крестьянка. «Хотя он и уродлив, все же он не причинил никому зла».
3: «Если тролленка бить до тех пор, пока не потечет кровь, примчится троллиха, бросит тебе твое собственное дитя, а свое заберет с собой. Я знаю многих, кто вот так получил назад своих детей».
1: «Да, но те дети прожили недолго», — вставила другая старушка.
0: И крестьянка про себя подумала, что это средство не для нее. К вечеру, посидев немного в горнице с найденышем, она так безумно затосковала по собственному ребенку, что не знала, как ей быть. «Может, мне все-таки сделать, как мне посоветовали?» — подумала она. И так и не решилась и забить тролленка. В тот же миг в горницу вошел крестьянин с палкой в руках и спросил, где подменыш. Жена поняла. Он хочет последовать совету мудрых старушек и избить тролленка, чтобы получить назад свое дитя.
2: «Пусть это сделает он», — подумала она. «Я такая глупая. Я никогда не могла бы избить невинного детеныша».
0: Но только муж ее ударил тролленка, как жена кинулась к нему, схватила его за руку.
2: «Нет, не бей его! Не бей его!»
0: — умоляла она.
1: «Ты, верно, не желаешь вернуть собственного ребенка?» —
0: сказал муж, вырываясь из ее рук.
2: «Ясное дело, я хочу вернуть его, но только не таким путем».
0: Крестьянин поднял было руку, чтобы снова ударить детеныша. Но прежде чем он успел это сделать, жена заслонила тролленка собственным телом, и удар достался ей.
1: «Боже небесный!» — возвал крестьянин. «Теперь мне понятно, ты собираешься подстроить все так, чтобы наш ребенок остался у троллей на всю жизнь!»
0: Он замолчал в ожидании, но жена по-прежнему лежала на полу, защищая своим телом тролленка. Тогда муж, отбросив палку, в гневе и печали вышел из горницы. Он все удивлялся, почему он не настоял на своем. Пусть бы жена и противилась, но что-то его останавливало. Не мог он ей перечить.

Сказку «Сельма Лагерлёв. Подменыш» для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала соната си минор Доминика Скарлатти. Архивная запись 1942 года.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Град Петров», у микрофона Ольга Суровикина. У нас в гостях игумен Петр Мещеринов, настоятель подворья Свято-Данилова монастыря в Подмосковье и сотрудник Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи. Здравствуйте, Петр.
1: Здравствуйте.
0: И мы сегодня поговорим о некоторых практических вопросах нашей повседневной духовной христианской жизни. И хотела бы начать, отец Петр, разговор я с вопроса о молитве. И самые такие вот повседневные, привычные для христианина вещи. Вот утренняя и вечерняя молитва. Что это такое? В чем смысл этих молитв? И возможно ли здесь какие-то варианты?
1: Да, этот вопрос очень актуальный, потому что очень многие на исповеди так в пастырских беседах спрашивают об этом в таком ключе, что, конечно, не всегда успевают люди читать утренние молитвы, не всегда есть силы читать вечерние, как тут быть. И вообще, что это за чин утренних и вечерних молитв? Если брать чин, утренние и вечерние молитвы в следной псалтире находятся как бы в приложении в конце этой книги, потому что, собственно говоря, молитвенная жизнь церковная не предполагала отдельных утренних и вечерних молитв, а предполагалось, что люди выслушают церковные последования. Поэтому вместо утренних молитв была полуночница, вместо вечерних молитв – повечерия. Так до сих пор у старообрядцев, у которых благочестие XVII века законсервировалось, и в данном случае мы можем просто увидеть у них историческую практику, как это было. Те наши утренние молитвы, которые печатаются во всех молитвословах, это достаточно случайное собрание молитв. Например, мы там видим краткие молитвы Макария Великого после символа веры. Они расположены в часослове перед тем, как человек уйти в храм. То есть, строго говоря, если человек идет в церковь, то ему надо было прочитывать там одну или две этих маленьких молитв Макария Великого. Затем мы в последней утренних молитвах видим две молитвы из чина полуночницы, которые читаются священником даже, как указывает чин полуночницы, и в период зимний, то есть летом они читаются. Это те молитвы, которые идут после как раз кратких молитв Макария Великого, и, может быть, вы заметили такое неединство стиля, да, что они произносятся от лица «мы», не от лица «я», как прочие молитвы, а от лица «мы». Это молитвы общины из полуночницы, то есть они попали туда, не знаю, каким образом.
0: А почему еще такое календарное, так сказать, деление, зимние, летние?
1: А зимние больше времени, до рассвета, поэтому... Но они зимние в полуночнице, не в утренних молитвах, а в полуночнице. Потому что там до рассвета времени больше, и расширяется чин. Так же, как и в зимнее время три кафизма читается на утреннее, а в летние две. То есть это достаточно какой-то случайный конгломерат молитв. И расположение их мы видим, что сначала молитва ко Господу, потом большая молитва к Божьей Матери, потом опять молитва ко Христу. Вот. Что касается вечерних молитв, то туда попали молитвы суточные Иоанна Златоуста, которые даже написано там 12 молитв дневных и 12 вечерних. Вот. Окончание вечерних молитв не прояснено. То есть это достаточно случайные последования, которые возникли в XVIII-XIX веке. То есть, говоря таким языком, что ли, обостряя проблему, это некоторый модернизм, да? Некоторое модернистское нововведение в молитвенной жизни православных христиан. Это не значит, что теперь мы можем наши молитвенники выкинуть и сказать, а, тут все не канонично, да, нет. Это просто надо знать историю создания богослужебных этих последований. Что касается, ну, собственно говоря, какую цель преследуют эти утренние и вечерние молитвы, то здесь нужно нам обратиться к нашему великому святому нашей церкви, святителю Феофану Затворнику. И здесь я хочу сделать замечание вот какого рода. У нас, естественно, православным свойственно всегда ссылаться на святых отцов и подкреплять все святоотеческим авторитетом. Вот святитель Феофан Затворник, лучше, чем он, о молитве не писал никто, на русском языке, во всяком случае. И, в принципе, все вопросы, которые возникают у людей, на них, если какой-то брать общий, конечно, план, не индивидуальный, на эти вопросы святитель Феофан давным-давно ответил. Только бери и вот в свою жизнь это притворяй. Вот нет, как-то у нас это не получается. Что же советует святитель Феофан? Он говорит так о молитве, что молитва – это обращение ума и сердца к Богу, что печатные молитвы имеют педагогическую цель. Они даны нам Церкви для того, чтобы мы, используя слова святых отцов, слова святых, которыми они молились, которые исполнены молитвенного чувства, умом понимали их значение и сердцем чувствовали, что стоит за этими словами. Святитель Феофан советовал во внемолитное время сесть с молитвословом и осмыслить и прочувствовать каждое слово, которое мы говорим, чтобы воспроизводить все эти чувства. Но святитель Феофан подчеркивал, что это имеет педагогическое значение. А вовсе...
0: Где-то водитель-то.
1: Да, для того, чтобы человек научился молиться, то есть обращать свое сердце и свой ум, не ум святых отцов, словами которых мы молимся, а именно свой, к Богу. И у него есть такой совет, что на молитву, на утреннюю, скажем, или на вечернюю, не нужно себе давать, ну, как бы вот такое обязательное, что ли, дисциплинарное правило прочитать то или иное, или там все тексты, все последнее. Он говорит, что на молитву нужно время себе выделить. Вот заведите, пишет он, будильник, там, вот у вас есть там полчаса, вот заведите его на полчаса и молитесь, как хотите. Слушайте свое сердце. Если вам хочется прочитать псалом, прочтите. Если хочется прочитать что-то другое, прочтите, акафист или канон какой. Если, ну, последование утренних и вечерних молитв, прочтите. Если какая-то мысль западет вот вам на сердце из этой молитвы, остановитесь на ней, обдумайте ее, прочувствуйте, ее как бы, ну, вкусите, да, обратитесь этой мыслью к Богу, пока сердце живо, вот живет этой мыслью. Совершенно неважно, пишет Феофан Затворник, черным по белому. А это святой отец, на авторитет которого вот и нужно действительно ссылаться. Совершенно не важно, что вы не прочитаете при этом все остальное. Если вы хоть пол молитвы прочитаете, но помолитесь, то ваше молитвенное правило совершено. Будильник прозвонит, время ваше выйдет, и идите себе на делание свое, стараясь в течение дня молиться и своими словами, и Иисусовой молитвой. То есть в данном случае мы видим в лице святителя Феофана Затворника замечательный пример вот такого антиформализма. Нужно очень хорошо знать, что наша цель, когда мы встаем на утреннюю или вечернюю молитву, это помолиться к Богу, а не прочитать то, что написано в молитвослове. Если то, что написано в молитвослове, нам помогает, или наша молитва совпадает с тем, что написано в молитвослове, очень хорошо. Если же нет, то какой смысл просто читать глазами или бормотать тексты, когда наш ум и сердце в другом совершенно месте? Поэтому вот этот совет святителя Феофана насчет времени, я знаю... Буквально нескольких людей, очень мало, очень много людей читают Феофана Затворника, вообще святых отцов, и гордятся этим, и считают, что они лучше других и прочее. Но очень мало кто исполняет вот это. А те люди, вот я знаю, которых там, ну и мне приходилось даже убеждать вот молиться так, не по книжке, а по будильнику.
0: Но ведь это гораздо сложнее. Это же такая ответственность.
1: Если человек хочет действительно молиться, то это, ну что значит сложнее? Нет. Вот человек встал, вот он, допустим, вот он проспал, да? Он обычно отводит полчаса на молитву утреннюю, а вот он проспал, и у него на молитву утреннюю 10 минут. Вот он эти 10 минут должен помолиться. Не прочитать быстро то, что он читает полчаса, да, за 10 минут, а помолиться, обратить ум и сердце к Богу. Своим ли словом, словом ли написанным, вот молитвослово, каким-то отрывом из священного писания. Все равно... Это не я говорю, это говорит святитель Феофан, я его буквально вот сейчас цитирую. Но так, чтобы сердце разогрелось, чтобы оно обратилось к Богу, чтобы вы вышли из дома именно подкрепленной благодатью Божией. Потому что молитва – это, как и любое наше церковное и религиозное дело, не духовное, это вещь обоюдная, это совместное действие человека и Бога. И критерий молитвы, когда Бог на молитву откликается. То есть это не то, что вам там знамение или запах или какое-то особое чувство. Нет, а вот именно сердце человеческое знает и чувствует, когда оно просто пробормотало, значит, слова, когда оно действительно обратилось к Богу. Сам факт этого обращения к Богу, он человека возрадует, он возрадует сердце, потому что где Бог, там и радость. И вот с этой радостью, пусть она небольшая, каждый в свою меру, конечно, вот с этой радостью человек выйдет, как за фундамент, ну, за каменной стеной, вот в метро ввинтиться там.
0: Христа за пазухой.
1: Да, именно так. Так что вот я бы так ответил насчет утренних и вечерних. Вечерние то же самое, но нет сил, да, вычитать все это. Ну, отведи себе 15 минут. Нет 15, сил 15 минут отвести, 10 минут отведи, 5 минут отведи. Но только чтобы за эти 5 минут от сердца обратиться к Богу, поблагодарить его за день, просить у него прощения за то, что мы сознаем как недолжные, ну и так далее. И тогда это будет настоящая молитва.
0: Вот есть такое понятие, отец Петр, и многим оно знакомо, это явление сухость молитвы. Что делать тогда?
1: Нужно постараться обратиться сердцем к Богу все же. Потому что понятно, что сухость, но обычно у нас, когда бывает эта сухость, мы ее пытаемся количеством, да, чтобы молитвословие. Нет, нужно, мне кажется, ну, стараясь, конечно, ну, если обычное течение дел, не оставлять своего правила, потому что правило тоже немаловажно, и то, что я сказал до того, вовсе не противоречит тому, что христианин должен иметь правила, только он не должен формально к нему подходить. Но когда сухость, нужно именно целью поставить, чтобы хоть на секундочку, но сердце к Богу обратилось. Даже здесь не нужно как-то вот себя изо всех сил мять и лежать, а нужно просто стать пред Богом.
0: Вот по-честному.
1: Как тот же святитель Феофан Затворник советует. Сказать: Господи, вот у меня сердце сухое.
0: Вот я такой.
1: Не поворачивается сейчас к тебе. Вот я тебе это исповедую и приношу. Если это сказать Богу искренне от сердца, то сердце обязательно почувствует, что Бог скажет: ну ладно, сегодня так. И человек опять обрадуется, потому что любое прикосновение сердца к Богу дает радость. Даже и в сухости в любой. Просто сознание того, что мы обращаемся к Богу.
0: Искренность.
1: Вот эта искренность, она не только, это не только наше сознание, но это именно действие совместного человека и Бога. Бог обязательно откликается на любую молитву, даже если она в сухости. Просто она будет, ну, специфической. И это очень важно. Между прочим, это тоже имеет педагогическое значение все. И я бы сказал, что вообще основа духовной жизни – это осознавать как раз божественную педагогику, что коль скоро мы вступили с Богом вот в наш завет, и мы знаем, что, собственно говоря, это слова самого Христа, что один у вас учитель Христос и наставник, это правда, это не просто так сказано, и что жизнь человека становится большим таким педагогическим процессом школы, что сначала человек поступает в первый класс, он учится по печатным книжкам молиться, и, читая Евангелие, оценивая свою жизнь, жизнь окружающих, жизнь общества, он научается видеть вот эти евангельские законы в жизни, а потом, ну, по идее, должно так быть. К сожалению, у нас как раз вот это главный изъян в церковной жизни, что все как-то ходят по кругу вот в этом детском саду. У нас в церкви не возрастают педагогически. У нас вот этот педагогический элемент как-то отсутствует, он заменен вот дисциплинарным. Там, вычитать, сделать, сходить, поставить галочку там на небе, чтобы ты был на службе. Нет, а на самом деле вот все внешнее в церкви – это божественный педагогик, который учит человека жить по Евангелию и обращаться к Богу. И вот это очень важно. И периоды сухости, периоды ослабления какого-то чувства горячего, это тоже очень важно педагогически, потому что человек в них все равно ищет, как жить по Евангелию, как молиться к Богу, и это очень полезно всегда.
0: Спасибо. Вот одной моей знакомой есть такая проблема большая. Она считает, что если она, как она говорит, по-настоящему не помолится, весь день будут всякие неприятности, и ничего у нее не получится. Но беда в том, что она из-за этого опаздывает на работу. И ее в этом переубедить не может никто, в том, что все-таки она как-то нарушает
1: человеческие законы. Я думаю, что переубедит как раз вот этот самый процесс божественной педагогики, потому что Бог, наставник и учитель, и он поставит ее в такую ситуацию на работе, когда, ну, мне так кажется, или в жизни, в семье, или внутри нее самой, когда она должна будет этот экзамен сдать, эту задачу решить.
0: Но поскольку она работает в такой организации православной, к ее такому молитвенному серьезному правилу относится с пониманием. Угу. И до поры до времени все это терпят и покрывают.
1: Нет, вы знаете, ведь хорошо, когда человек прислушивается к совету. Это вообще редкое качество. Хотя у нас в церкви бум духовничества, но на самом деле духовники многие не чувствуют вот этой, еще раз повторю, педагогической, что ли, нити церковной. Ведь духовничество – это и есть педагогика, не более того. У нас духовничество излишне мистифицируется, да? Хотя к духовничеству относятся, собственно говоря, слова Евангелия, что духовник – это тот, кто вынул бревно из своего глаза и уже видит и может как вынуть сучок из глаза ближнего. Ну, если что-то по самому большому счету. Вот. Но вообще духовничество и пасторство, чин пасторства, прежде всего, это педагогическая деятельность, потому что она сочетается с совершением таинств, вот, но идет параллельно, не пересекается, потому что таинство – это одно, а педагогика – это другое. Но, к сожалению, не воспитываются наши духовники как педагоги, они сами не осознают себя прежде всего педагогами, они осознают себя именно совершителями таинств, а, следовательно, мистифицируют все сферы жизни церковной, даже и выходящие за сферу совершения таинств. И так далее. Но и со стороны паствы тоже нет. Так же, как вот, если привести в пример музыкальную традицию. Да, вот музыкальная традиция многих стран вековая, что музицируют все. А в некоторых странах не музицируют там по вечерам, а пьют пиво и перед телевизором лежат. Так же и тут. Это традиция. Ее сейчас уже, конечно, хорошо бы, если бы усилия были направлены, чтобы ее создать. Вот, но традиции педагогической нет. Поэтому люди не склонны слушать, что им говорят. Что значит? Хорошо помолиться. Это что значит? Это исполнить свое правило? А кому нужно это правило? Богу, святым, которым обращается. Ну, значит, если она не воспринимает педагогику от людей, будет воспитывать Господь. А Господь воспитывает всегда действенно, с любовью, очень деликатно, тактично, но не отступает от человека, пока он не поймет. Так что это может быть в самых разных жизненных ситуациях проявляться.
0: Вот постоянно молитесь, что это значит?
1: Да, постоянно молитесь – это не то, что человек постоянно ходит, уткнувшись в молитвослов. Да? И даже не то, что он постоянно внутри себя вращает какие-то молитвенные словеса в уме или на устах. Это именно чувство того, что человек находится в присутствии Божьем. Это тоже такая вещь, которой надо учиться. И, собственно говоря, Иисусова молитва и назначена для того, чтобы человек почувствовал, что это такое. Пришел в это состояние, как бы прикоснулся к нему. На самом деле, вот да, непрестанная молитва – это хождение в присутствии Божьем. Об этом тоже много пишет Феофан Затворник. Конечно, нам нужно здесь иметь большую трезвость и духовную осторожность, потому что многие святые отцы писали о такой молитве. Преподобный Саксирин писал, что молитва без слов – это там удел одного из тысячи уже совершенства. Но он, это о другом. Это о монашеском делании, такой уже углубленной умной молитвы. А в нашем случае непрестанная молитва – это ощущать именно себя в присутствии Божьем. То есть не то, что представлять, потому что представлять молитву вообще не очень хорошо, а именно вот ощущать, что да, мы в очах Божьих, и Господь вот с нами, Он присущ нам. Как опять же, сошлись на Феофан Затворник, как, не спрашивай, а просто верь, что тут вот Он, и все. И вот это и будет такой важной составляющей как раз непрестанной молитвы.
0: Я слышала еще такое мнение, что вот этой самой постоянной молитвой, непрестанной молитвой, можно за нее зачесть просто очень честную работу, очень верные отношения с людьми, в общем, какую-то такую очень качественную жизнь во всех
1: проявлениях.
0: Непонятно,
1: нравственную, да? Да. Ну, во-первых, за честь – это из какой-то другой серии. Сказаны-то очень суровые слова, что придут и скажут: «Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили, бесов изгоняли?» То есть это все люди зачитывали себе. Господь им скажет: «Я никогда не знал вас, отойдите меня, делающий беззаконие». Поэтому не нужно ничего зачитывать себе. А нужно понимать, что это разные вещи, что труд – это одно, что молитва – это иное, одно с другим, одно другого не заменит, что нужно и то, и другое. Понимаете, это вот другое. Что касается делания, вот знаете, это вот есть в этом нечто советское – слава труду, да? И одновременно, если мы так блюдем чистоту православия, то труждание протестантское, не лютеранское, а уже более позднее кальвинистское, пуританское, капиталистическое труждание, да? Вы же сейчас сказали, собственно, такой протестантской точку зрения, да, что мирская аскеза, что труд и молитва, ну, это свойственно кальвинизму и прочим из него отшедшим течением протестантизма. На самом деле, если мы раскроем Евангелие, то мы увидим, что Господь ставит нам в пример птиц небесных и лилий полевых, которые не трудятся, не придут, но Господь питает их еще и лучше, чем всех остальных, да, лучше, чем Соломон, они одеваются. То есть Господь же не поставил нам пример к трудягу или там какой-нибудь трудоголик и сказал: вот, трудитесь. Нет, труд в поте лица, мы должны съедать свой хлеб, безусловно, но все же не более того, потому что все должно иметь соразмерность и меру, меру и весом, да, все Господь сотворил. И труд в очах Божьих, ну, во всяком случае, если есть Священное Писание, это не самое главное. Это, то есть это не маловажно, человек не должен бездельничать. Если кто не работает, то ты не ешь, говорит апостол Павел. Но все же это не то, что нам надо ставить в главную заслугу и зачитывать вместо молитв или там каких-то духовных деланий. И это тоже педагогика. Тоже это познается с опытом. Это не значит, что ты будешь читать святоотеческие книги или получишь какие-то директивы от священника на исповедь. Нет, это вот собственный опыт жизни.
0: Просто беда в том, что вот именно такую иерархию выстраивают, что я вот буду молиться, а вот все остальное – это свободное от молитвы время. Я исхожу из практической стороны. Мне нужно, чтобы работники работали, а не сидели в молитвенном
1: состоянии. Я понимаю. Но видите, здесь же, вот, если мы возьмем Евангелие, то мы видим, что это не параграфированная, да, инструкция, а по ситуации. Вот Господь сидит, разговаривает с людьми, к нему приходит сотник, которого болеет. Умирает слуга, да-да-да. И Господь встает и идет с ним. То есть Господь действует по ситуации. Его позвали, он пошел. А то он проповедовал, да, проповедь, что же он. А тут кто-то пришел с просьбой.
0: Ну, он подожди. Не размышляет, что важнее.
1: Да, подожди, я закончу проповедь, сказал бы ему Христос, да, и пойду с тобой. Нет, он встает и идет. То есть здесь по ситуации. И, собственно говоря, Священное Писание говорит об этом, что время собирать камни, время молиться, время трудиться. А христианин отличается тем, что вот он чувствует волю Божию, знает. Вот в результате, кстати, молитвы и хождения перед Богом, это дает, помимо всего прочего, то, что человек начинает чувствовать адекватность ситуации, что, как ему поступить. Его вразумляет, ведь не случайно же Господь говорит, что наставит вас на всякую истину Дух Святой. Вот Дух Святой, к которому мы прикасаемся в молитве, вот в этом хождении перед Богом, он и наставляет человека на всякую истину. Только не мы еще думаем, что это в каком-то страшно глобальном плане. Нет, а именно жизненная ситуация. Что сейчас там не надо молиться, а надо пойти вот сделать свое дело. А сейчас там не надо идти делать это дело и суетиться, а там побыть там в себе. А сейчас нужно сказать слово, а вот сейчас не нужно ничего говорить. Пусть там как идет, так идет. Вот это чувство, это и рождается из молитвы, вот из этой божественной педагогики. Но, к сожалению, вот большинство православных христиан не могут похвастаться таким вот опытом, такой взрослостью уже христианской.
0: Но эту взрослость дает только то, что называется непрестанной постоянной молитвой.
1: Это уже задает четыре вещи. Во-первых, молитва. Во-вторых, это чтение и поучение, я бы сказал, в Священном Писании. То, как говорили святые же отцы, как говорил Антоний Великий, что на каждое дело, которое ты делаешь, имей свидетельство Священного Писания. Серафим Саровский, который говорил, что ум должен плавать в словах Писания, чтобы всякая ситуация была в свете его высвечена. Вот. Это в третье участие в таинствах, частые исповеди и причастие. И, наконец, самое главное – это сам опыт исполнения евангельских заповедей. То есть ограничиться только молитвой, и великий духовидец Макарий Великий, простите за тавтологию, да, он об этом и писал, что ошибаются те, которые вот ограничиваются только молитвой, потому что нужно и то, и другое. И вот здесь человек начинает взрослеть, стяжевать опыт. Вообще, я здесь как раз должен подчеркнуть, что если о молитве как-то люди заботятся, и о таинствах, то вот о двух других из этих четырех пунктов как-то заботы меньше, потому что исполнение заповедей, ну, с этим самые большие проблемы, да, потому что это тоже, это, собственно, жизнь христианская. И, конечно, очень мало в нашей жизни Священного Писания. Очень мало, потому что оно дает, во-первых, ну, и Новый прежде всего, но и Ветхий Завет дают, ну, все ситуации жизненные, которые с человеком могут происходить, образцы этих ситуаций, образцы отношения Бога к человеку в той ситуации, в другой. Вот это все читать, изучать, поучаться в этом необыкновенно полезно. Ну, помимо того, что, как апостол Павел писал, что Слово Божие живо и действенно, и само проходит до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. То есть это есть вот тот свет, в свете которого человек адекватно поступает в каждой маленькой своей ситуации. Поэтому вот Священное Писание, заповеди Божии, молитва и участие в таинстве – вот эти четыре вещи, которые, если неразрывно и гармонично сочетать, тогда человек растет духовно.
0: Как бы вы, отец Петр, посоветовали читать Священное Писание? Очень многие жалуются на то, что текст уже настолько, ну, если иметь в виду Евангелие, настолько знакомый, что как бы глаз скользит, и можно сказать, там дальше наизусть следующие страницы, но от этого ничего не изменяется.
1: А хорошо в этом случае, ну, это чисто практический совет, тогда читать Ветхий Завет. Кусочек Ветхого, там большой, да, кусочек Ветхого, и кусочек Нового, там, это очень, вот, перемежать, потому что все же к Ветхому Завету у нас не такое внимание. А между тем, даже вот увлекаясь общественными, да, сейчас люди церковные увлекаются общественными вопросами, судьбой России и так далее. А ведь Библии, опять же, все эти парадигмы прописаны, как Израильское царство от своего расцвета при Давиде и Соломоне скатилось до того, что Господь был вынужден в плен увести. Вот и почитать это все в книгах царства про Липомена очень интересно. Именно вот с духовной точки зрения, потому что Библия такая интересная книга, загадочная, ну, с человеческой точки зрения, да, понятно, что ответ-то понятен, почему, что написано Духом Святым, что многие авторы книги, особенно Ветхого Завета, все же на протяжении тысячи лет складывалось, но вот именно принцип один и тот же, именно отношение Бога к человеку, действие Бога в истории, действие Бога сообразно с нравственным и духовным состоянием человека и общества, и там коллектива людей, и страны, и царства. Вот под этим ключом все дается так, что, конечно, это чрезвычайно поучительно, но и это правда Божия, это надо знать. И очень интересно в этом получаться. Поэтому, если замылился уже Новый Завет, то хорошо почитать Ветхий, он и больше, и меньше с ним знакомы, а потом так вот перемежать, и уже... И Новый Завет будет более глубоко, конечно, читаться в свете Ветхого.
0: Если говорить о Новом Завете, как лучше читать? Просто по порядку или в соответствии с церковным календарем по зачалам?
1: Я думаю, что по зачалам в этом есть какая-то вот... В этом может быть... Это все очень индивидуально, но в этом может быть вот та дисциплинарная излишность, о которой мы говорили уже, что лучше читать так, как хочется. Вот читать подряд, открыть... прочитать. Иногда прочитается 3 строчки, иногда прочитается 5 глав подряд, да? Вот. И для того, чтобы не замыливалось, мне кажется, ну, это такие чисто практические личные вещи, лучше не читать Евангелие и Апостол, а читать просто Новый Завет подряд, прочитать Евангелие, а потом прочитать Апостол, потом опять вернуться к Евангелию, уже ну, больше времени проходит, и так легче. Вот, и когда мы читаем, ставить целью именно приложить, об этом все пишут, и святые отцы, и все проповедники, прилагать к своей жизни. Иногда это не получится, ну, просто тогда читать, не ставя какие-то дисциплинарные цели. Потому что это пища, иногда мы сыты, и нам пища не идет, а иногда мы голодны, и мы можем прочесть там Евангелие целиком или еще что-то.
0: Если вернуться к молитве, вот всем известно, по крайней мере, все церковные люди об этом читали, Иисусова молитва. Вот в жизни мирянина какую роль она должна играть, и вообще не опасна ли она?
1: Ну, здесь я опять посоветовал обратиться к трудам святителя Феофана Затворника, напечатанным, перепечатанным и достаточно широко распространенным, который тоже об этом все написал. При декларации нашей верности святоотеческому преданию не очень мы знаем. Феофан Затворник писал о том, что незаконно, когда из Иисусовой молитвы делают какой-то талисман. Иисусова молитва – это одна из молитв, ничего в ней самой по себе такого нет. Она получила распространение в качестве удобства, ну, потому что она удобная. В ней и призывание имени Господа, и просьба о помиловании. Вот можно молиться другими молитвами. Здесь в ней вот обычно сложности возникают, и сам вопрос возникает, не опасна ли она тогда, когда ей придается излишнее значение. Вдруг там что-то за ней стоит мистическое, особо монашеское. Вот когда,
0: да, говорят, если... что можно сойти с ума.
1: Да, да, можно и без нее сойти с ума. Нет, здесь к этому надо относиться именно просто легче. Вот советую обратиться к тому, что Феофан Затворник писал. Это одна из молитв. И к ней относятся ровно те же правила, как каждой молитве, то есть умом понимать слова молитвы и сердцем стараться чувствовать эти слова, обращаться к Богу. Сам Феофан Затворник писал, что постоянно ее произносить тяжело, а это сухо, поэтому молитву нужно сочетать, менять, не часто, но менять, сочетать с богомыслием, то есть вот то самое хождение в присутствии Божьем, то, что я сказал, это же не просто, когда мы вот ум постоянно вот там шлем как с радиосигналы, да, Иисусу молитву. Нет, это и размышление о том, а, собственно, что я делаю-то сейчас, к кому я обращаюсь, кто я такой и так далее. Потом при Иисусовой молитве и вообще вот при таком желании человека к молитвенному деланию частому очень важно обращать внимание на нравственное состояние. Но бывают примеры, что у человека в жизни, например, он портит жизнь своим домашним. Он им тяжел, он для них обузы, он этого не видит и не понимает. Вместе с этим занимается Иисусовой молитвой усердно, да, то это, конечно.
0: Он считает, что он берет на себя подвиг, там, вымаливание.
1: Ну, понятно. Вот он может читать все, что угодно. Вот от этого можно сойти с ума, действительно. Вот от неверного представления о самом себе сходит. Это начало уже сумасшедшее, оно уже и есть.
0: Неадекватность.
1: Да, неадекватность. Нет, здесь нужно им, ну, вот эти четыре пункта, о которых я сказал, если так схематизировать, да, чтобы молитва обязательно была в сочетании с исполнением заповедей, с Священным Писанием и с таинствами. Но при этом нужно еще знать, что сам по себе, вот и Феофан Затворник, опять же, пишет об этом, сам по себе организм духовный человека – это не машинка для молитвы. Человек может и уставать, и устает. И это тоже надо знать и давать себе отдых. То есть относиться к себе не как, опять же, не схематически, не только дисциплина, что я должен прочитать 8 тысяч Иисусов молитвы, а чтобы не стало, да? А бывает, что человек не может этого сделать, просто по физическим, по психофизическим причинам. Нужно давать себе отдых. Ну вот в этом и есть зрелость христианина, которую он учит всю жизнь.
0: Но часто в сознании Иисусова молитва связана именно с какими-то огромными количествами, нужно там 100 тысяч вычитать, и кажется уже, что акцент переносится именно в какую-то количественную магию.
1: Ну, здесь вот то, о чем я говорил, что невнимание к Священному Писанию, оно тоже проявляется. Ведь Священное Писание дает нам критерии. По плодам их узнаете их. Плоды Иисусовой молитвы, вот вы там читаете 8 тысяч там, молитв в день. Какие плоды этого вашего делания? Пусть человек ответит вот в свете Евангелия же, опять же, на этот вопрос. Если плоды действительно вот это, то, что он перешел из второго класса в третий в этой божественной школе, то это хорошо. А если он ходит по кругу, и также уже ближний о нем считает, что он уже рехнулся, и что с него вот, начальство на работе там просто из, особенно православного, держит из сочувствия, ну, православный человек не выгонять же, а так он уже не в состоянии ни свои исполнить какие-то действия, ни помочь, ни... Вот такие плоды нужны они? Нет, Евангелию они во всех случаях никак не соответствуют.
0: А вот такой простой практический вопрос. Нужны ли четки мирянину?
1: Ну, четки – это инструмент, это вещь внешняя, совершенно не играющая вообще никакого значения. Если она помогает нашей молитве, то хорошо. Если нет, то вот наше вот это внимание к внешнему, особенно четки, надо взять благословение у батюшки, а лучше у какого-нибудь монашествующего батюшки. А так вот грех мирянин носить четки. Не знаю, опять же, многократно ссылаем уже святителя Феофана, если обратиться к ей, почему нет, носи себе четки. Никому в этом не отказывал. И никакого в этом мистического чего-то такого не видел.
0: И еще один такой практический вопрос. Вот молитва хилейная, речная. Как лучше, вслух или про себя?
1: Как лучше, так и лучше. Это каждый, спасибо. Каждый человек должен смотреть, как ему лучше.
0: А вот, скажем, ситуация, когда человек молится, ему нужно какое-то время и пространство для этого, но кругом одни неверующие, которых это раздражает и которые ему мешают. Что делать в таком случае?
1: Ну, здесь надо смотреть по ситуации. Если ситуация крайняя какая-то, то, ну, выходить на прогулку, скажем, что ли, что-нибудь в этом роде. Вот это тоже очень характерно.
0: Да.
1: Ведь если речь идет ведь о семье, да, он же не будет на работе вставать там и демонстративно молиться. Речь идет о семье. Значит, если в семье такие отношения, когда члены семьи понять друг друга не могут, даже не то, что не понять, а вот принять как-то, пойти друг другу навстречу, то для христианина это очень важный вопрос, это такой вот это экзамен и задача от Бога. Потому что, а что же он такого сделал, как же он себя вел со своими родственниками, если они не хотят
0: могут
1: его...
0: Могут оставить его в покое на 15 минут.
1: Да, да, если они не понять его, не принять, не пойти навстречу, не могут. И это, пожалуй, может быть поважнее молитвы. Вот если христианин по совести уже, употребив все усилия, убедиться, что здесь действует заповедь «блаженны вы из тех, да, поносят вам и жену», да, то тогда как-то вот выходить из этого. Но я думаю, что до этого, до такой чистоты ситуации не дойдет, и всегда найдется та вещь, которую он сам может пойти навстречу другим членам семьи в чем-то, да, и они ему пойдут навстречу.
0: Вот, отец Петр, в чем разница между келейной и храмовой молитвой? Ведь все равно человек молится и там должен молиться искренне в любом случае.
1: Ну, храмовая молитва предполагается, что она соборная, что она имеет значение общей молитвы. Неизменяемые, да, вот в тех же иктенях, какие-то основные, да, общие всем прошения людей от лица церкви приносятся. А во-вторых, назидательные, потому что каждый вот, изменяемый песнопение посвящены празднику или празднуемому святому, из них человек поучается чему-то. Ну, мы не берем литургию, потому что это таинство уже Евхаристии, это особый случай. А вот Именно богослужение стучного круга – это, да, вот соборная молитва такая общая. Чем отличается? Но отличается именно тем, что тут человек молится лично, а здесь в церкви соборно.
0: Вот еще такой важный и даже, можно сказать, сплюш болезненный вопрос. После ваших передач, Экклесии, у нас даже здесь на радио возникли эти разговоры и споры.
1: Дискуссии.
0: По поводу чистоты причащения и по поводу подготовки причащения. Да. Мнения разделились.
1: Я понимаю. Я вам сейчас скажу. Недавно, прямо в воскресенье, у меня состоялся разговор с одним человеком, который в силу своей болезненности, ему хорошо причащаться почаще. Он сам чувствует эту потребность, но при этом он не может все соблюдать эти правила и очень расстраивается по этому поводу и отказывает себе в причастии. Здесь нужно понять, из чего мы исходим. Что для нас причастие? И тут есть два варианта практических. Причастие – это награда. И причастие – это лекарство. Для большинства людей причастие – это награда. Как бы, чтобы они не думали о себе. Но если мы возьмем Евангелие, слова Христа, которые звучат на каждой литургии, Господь сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, я же завела мимо во оставление грехов. И пите от нее все, сие есть кровь моя, я же зову за мной елею во оставление грехов». Господь не сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, я же завела мимо вам в награду». Не сказал так Господь. Не сказал Господь: «Пите от нее все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы за многие изливаемые, потому что вы достойно приготовились к тому, чтобы ее вкусить». Да? Господь уподобил таинство пищи и питью. Опять же, если брать слова Нового Завета, апостол Павел в другом месте, да, что на ресталище бегут, а один получает награду, так бегите, чтобы достигнуть. Да? Господь не уподобил по части вот этой награде: «Бегите, чтобы достигнуть». Нет, Господь сказал, что это хлеб, то есть пища и питье истинное. А пища и питье – это вещь, для подготовки к принятию которой заключается в том, что человек проголодается, и не более того. Поэтому, собственно говоря, церковь в своем каноническом кодексе имеет только одно ограничение, одну подготовку – это причастие натощак. Больше никаких подготовок в канонах церкви нет. Теперь, значит, в силу того, что большинство православных воспринимают причастие именно как награду, причем награду обрядово-дисциплинарно какую-то вот такого рода. Пускает из виду второй очень важный момент, что единственная и главная подготовка к причастию – это нравственная христианская жизнь. Собственно говоря, если мы опять обратимся к канонам церкви, то отлучаются от причастия люди, совершившие нравственные преступления, а вовсе не те, которые там что-то съели или не съели. Вот из этого надо исходить. Но это, опять же, может быть, такая у нас получилась основная тема нашей сегодняшней беседы – это церковная педагогика, да? Этому тоже человек учится. Пока для него лично причастие – это награда, его ничем не убедишь. Вот когда он попадет в какую-то ситуацию внутреннюю, когда только Бог может его вытащить из какой-нибудь беды внутренней, в которой он оказался, вот тогда он почувствует другое. Разговаривая об этом вот с этим человеком, у которого были проблемы, я услышал от него следующее, когда я вот сказал, что нечто вроде. «Ну так как же?» – сказал он. «Так теперь каждый будет подходить?» И вот тут я его прервал и сказал: вот это очень характерно. Вот мы почему-то думаем о каждом. Мы
0: думаем, тоже об этом говорили.
1: Да, мы думаем о других людях. А теперь, значит, другие, каждый. Не надо думать о каждом. О каждом сам Господь позаботится о каждом. И у нас в церкви все же существует практика, может быть, не вполне, так сказать, правильная, но все же она существует, исповедь как некие ограничения перед причастием там выясняются. Каждого уж не допустят, да? Нужно думать о себе, что для нас, вот для лично меня, для каждого из нас причастие, и сообразно этому поступать. Если для нас причастие награда, ну, это тоже вполне законно. Это этап человека, который там учится в четвертом классе, да? Он сообразно этому и поступает, готовится, и исповедуется, причащается. Это прекрасно, ничего плохого в этом нет. Есть люди, для которых причастие – это лекарство, но они перешли там в шестой класс, в седьмой. Ну, почему нет? Почему им надо чинить препятствия к этому? Я, говоря о каждом, видите ли, ну, если человек христианин, если он причащается сознательно и с верой, то он не будет причащаться в состоянии греха. Потому что это единственное, что человеку мешает причаститься, это то, когда он находится в состоянии нераскаянного, продолжающегося греха, не хочет его оставлять. Но я думаю, что любой человек как-то это может сам уже отрегулировать себе. Христианин, сознательный, ходящий много лет в церковь. Вот, поэтому здесь вопрос такой. Смотреть на себя, смотреть на то, что для нас причастие. Если человек, ну, здесь, мне кажется, не нужно с обоих сторон какую-то агрессивную вести полемику, чтобы убедить в своей правоте, потому что это именно разный подход. Именно разный подход. И он приобретается человеком со временем, с опытом, а может быть, его вовсе не приобретается. Так тоже бывает. Как-то побольше уважения друг к другу и поменьше от своего лица другим людям выставлять какие-то препоны. Во всяком случае, мы с вами должны знать, что Евангелие говорит, что мы причащаемся не в награду, а в оставление грехов, да? И что церковные каноны, имея препятствием для причастия, полагают нравственное нарушение евангельские. И единственное каноническое правило – это причастие натощак, больше ничего. Все остальное – это уже люди сами себе установили, в зависимости от того, как они исторически и культурно воспринимали это величайшее таинство.
0: Наш один сотрудник, он долгое время ходил в такую, можно сказать, либеральную общину, где причащаются часто, и это так принято.

0: Да, оно и было повседневным. Или 4 раза в неделю, как он сам свидетельствовал. Да, оно и было повседневным. Только это было такого рода повседневность, когда человек пребывал с Богом и ходил пред Богом, то, о чем мы говорили. И вот как раз эти 4 вещи, таинство, молитва, дело не заповеди, священное писание, были вот в единстве. Если читает человек каждый день священное писание, почему он не может каждый день причащаться, да? Во всяком случае, мы не должны этого бояться и хотя бы знать, что так было в древней церкви. То есть это не церковная какая-то вещь. Другое дело, что как это люди воспринимают, да, есть опасность. Но вот я о том говорю, если человек воспринимает причастие как лекарство, как восставление грехов, как приобщение к Богу, то это никогда для него не станет формальным. Это не может стать формальным. Это другой совсем, ну, просто подход к этому.
1: И мне кажется, здесь еще есть какое-то ожидание, знаете, вот каких-то особых ощущений.
0: Ну, я говорю, это награда той же серии, из серии награды. Ну, это такое условное слово. Да. И награды, и лекарства – это условное слово. А если я не могу вот без Христа жить, как я могу к этому привыкнуть? Как это может стать формальным? Это не может стать формальным. Если же человек чувствует, что для него становится формальным, то да, тогда ему не нужно часто причащаться. Совершенно правда. Но тогда он должен подумать, а почему я формально к этому отношусь? Это тоже очень важно.
1: Вот, отец Петр, наверное, уже заканчивая, я хочу еще вот о чем спросить. Вот вы говорите об искренности, о том, что это очень важно. Насколько можно доверять, так сказать, собственной душе, собственному сердцу? Вот одна моя знакомая, опять же, ко мне однажды пришла и сказала: знаешь, я каждое воскресенье хожу в храм, как положено, а, в общем, выходных у меня мало, ну, практически нет. И я, говорит, одно воскресенье так мне захотелось уехать в лес, я уехала в лес. И что-то она там такое пережила со слезами и с благодарностью.
0: Ну,
1: вот
0: очень хорошо,
1: у нее,
0: да,
1: было какое-то смущение.
0: Что она нарушила правила, да?
1: Ну, что в данном случае она послушала себя. Но всегда ли можно себя слушать?
0: Ну, вы знаете, человеку дана совесть. Это совесть – это свет Божий в человеке, даже не в христианине. Христианин отличается от других людей именно тем, что у него совесть имеет точное знание и властную силу. Ну, должна иметь. И как раз, опять же, смысл божественной педагогики в том, чтобы... Ну, и нашей, и божественной, и христианской, да? В том, чтобы это было так. И если совесть и вообще все, что человек говорит, что там надо сделать так, то надо сделать. Почему нет? Я помню, у святых отцов, у преподобного Арсенофия Иоанна, там вопросы и ответы, спросили преподобного Арсенофия один брат, что он вот переел, да, и очень смущается, там что-то съел. Ну, переел там по-монашески, не то, что он там, а... Ему преподобный в Арсенофии ответил, что поблагодари Бога за это и успокойся. Но человеку захотелось съесть лес. Съездил, душа отдохнула, и пообщалась она с Богом, я так понимаю, да, и получила какой-то очень важный духовный урок и духовный опыт. Ну нет, нужно себя обязательно изъесть, испилить за это.
1: Потом еще на исповеди. Потом.
0: На исповеди покаяться, еще батюшка какой-нибудь попадется, который скажет: ну это грех, не быть на воскресенье на службе, понимаете? И все. И весь этот опыт пропадет. Это антипедагогика. Так что, а насчет этого я хочу прочитать слова из Священного Писания. Это из книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 37. «Держись совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя вернее его. Душа человека иногда более скажет, нежели 7 наблюдателей, сидящих на высоком месте для наблюдения. Но при всем этом молись Всевышнему, чтобы он управил путь твой в истине». Вот этот ответ на вопрос, мне кажется, исчерпывающий.
1: Спасибо, отец Петр. К сожалению, нам нужно заканчивать нашу программу. Мы благодарим отца Петра за участие в нашей беседе с пастырем. И надеемся, что это не последняя наша беседа с вами, отец Петр.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: В нашей программе принимал участие игумен Петр Мещеринов, настоятель подворья Свято-Даниловского монастыря. Программу вела Ольга Суровикина. Всего доброго.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Совсем скоро, 29 и 30 августа, состоится юбилейный 10-й фестиваль Сергея Довлатова. Цитаты дня Д-2026, так называется этот фестиваль, стал следующий текст. «Что вам угодно? Мне угодно, говорю, чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны». А какова тема события в этот раз? Об этом я спросила Анастасию Принцеву, директора.

0: ректоры фестиваля?
1: У нас двойной юбилей, 10 лет фестиваля, 85 лет со дня рождения Сергея Донатовича. Собственно говоря, это и есть основная тема, потому что раньше мы придумывали какие-то конкретные темы, но это совершенно не обязательно и невозможно, потому что у нас около 70 событий, они все разного формата. Это спектакли, экскурсии, лекции, квесты, концерты, и объединять их какой-то одной узкой темой не обязательно, но у нас общая тема фестиваля – это фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. То есть мы говорим не только о жизни и текстах Довлатова, но и о том времени, которое его сформировало. И в этом году у нас очень большой совместный фестиваль с Домом творчества Переделкина в Новой Голландии, который называется «Москва-Ленинград. Нечто отличное. Неофициальная культура 70-х, двух столиц». То есть это как бы фестиваль в фестивале. Я предложила Борису Куприянову, замруководителю Дома творчества Переделкина, сделать совместную программу. И вот он с энтузиазмом откликнулся. И я очень рада, что у нас будет такой большой дополнительный фестиваль. 22-23 августа в Доме творчества Переделкина пройдет начало этого фестиваля. Там будет больше 20 лекций, концерты, мастер-классы. А потом 29-30 августа в дни фестиваля Довлатова будет на Новой Голландии фестиваль тоже «Москва-Ленинград. Нечто отличное», который как бы является частью Дня Д. Ну, такой фестиваль в фестивале. Там тоже будет много лекций о литературе 70-х. Сева Гакель будет рассказывать, как собирали музыку в то время. То есть такое погружение в ту атмосферу с попыткой проанализировать это странное длинное время, которое сейчас почему-то интересно молодым людям и на которые как-то, я не могу сказать, что появилась мода, но которые сейчас очень со всех сторон изучают. Собственно говоря, этому и посвящен этот фестиваль, я считаю, отличный, потому что вот мы за несколько лет уже собрали большое количество лекций, из которых мы сделали сборники чтения Дня Д, и сейчас у нас будет больше 20 лекций, которые мы записываем, и тоже надеемся сделать сборник, то есть это такая в некотором роде тоже научная работа.
0: И надо сказать, что программа у вас огромная, и хоть это идет два дня, 29 и 30 августа, но ты читаешь, глаза просто разбегаются, и каждая тема тебе интересна, и ты только не понимаешь, а как можно успеть везде? Расскажите про программу, пожалуйста.
1: В этом году я пыталась сокращать программу, потому что у нас больше 70 событий, и поскольку вот дополнительно этот фестиваль большой, где параллельно 2-3 события идет, и я говорила Борису, Борис, пожалуйста, что не надо мучить людей, они не могут разворачиваться, сложно. Вот мне самой бы, мне сложно, я не понимаю, куда идти. Я хочу эту лекцию послушать, эту и эту, а параллельно еще День Д идет еще на других 5 площадках. И все, что могла, я отрезала. Но все равно у нас есть традиционные события, это экскурсии в квартиру Довлатова, экскурсии вокруг дома Довлатова, его квартала, и в парад экстерьеров, потому что у него была собака Глаша, которую он очень любил.
0: И писал о ней.
1: И писал о ней, и поэтому в сквере Довлатова, где у нас тоже будет уличный праздник с джазовым концертом, открытым чтением и выступлениями актеров, стоит памятник Глафире тоже. Там будет у нас мероприятие, потом у нас 8 спектаклей, 4 премьеры театральные, гастроли спектакля из Архангельска, квесты, какие-то перформансы, концерты, в общем, очень много
0: и
1: всего.
0: И все это с текстами Довлатова, да, спектакли я имею в виду?
1: Ну, спектакли, да, ну или на основе каких-то историй, например, в коммунальной квартире Довлатова, где до сих пор живут люди, у нас проходят и экскурсии, и премьерные показы спектаклей благодаря музею Довлатова, который там взяли в аренду несколько комнат, и нас туда даже в них фестиваль пускают, за что им большое спасибо. И там, например, будет спектакль Александра Савчука «Коммунальный салон Довлатова» на основе событий начала 60-х, о которых рассказывают близкие Довлатову люди, о том, как там проходило первое чтение поэмы Бродского «Шествие», который, по рассказам очевидцев, не читал, а выл, и им было так смешно, что они залезли под стол, чтобы его не смущать, и он ужасно разозлился и сказал, что они все дураки, он гений. В общем, и все вот эти вот воспоминания лягут в основу,
0: было, да.
1: Да, лягут в основу этого спектакля. То есть это тут не тексты, да, а воспоминания. Или вот у нас будет в неожиданном месте в Музее Арктики и Антарктики спектакль-экскурсия, как будто Довлатов получил такое указание, когда работал редактором детского журнала «Костер» провести экскурсию зачем-то для детей. И вот он как бы ведет эту экскурсию для наших зрителей по вот такому странному месту. Спектакль называется «Вечная мерзлота», потому что, соответственно, рассказывается в музее про вечную мерзлоту. И он, когда в Охре охранником в коме, тоже это была вечная мерзлота вокруг, вечная мерзлота в душе. И вот такой спектакль-экскурсия ставят молодые режиссеры Женя Анисимов и Тимур Салихов. И тоже необычное такое интересное происшествие на необычной площадке, которое благодаря тому, что это довольно неожиданно сочетание, да, вот этого экспонатов музея Арктики и Антарктики и судьбы Довлатова должно дать такой странный эффект абсурда, столь близкий Довлатову.
0: Про близких людей. Ведь живы друзья Довлатова или люди, которые близки были с ним. Кто будет на фестивале?
1: У нас будет круглый стол с участием Татьяны Львовны Никольской, его подруги, и она филолог, и она будет рассказывать про его время. Яков Аркадьевич Кордин, доктор журнала «Звезда», Андрей Юрьевич Арев, не знаю, будет или нет, зависит от его возможностей, ну, тоже приглашали. Ну и какие-то люди просто приходят. Вот мне тут позвонила вчера женщина, она хочет купить билеты на экскурсии, при этом говорит: ой, ну я же была его соседкой, я же могу про это рассказать. Я говорю: ну да, конечно, приходите, обязательно рассказывайте. Мы проводили много вечеров воспоминаний, и тоже они отображены в нашем сборнике чтений «Дня Д», которые продаются там в подписных изданиях в порядке слов, то есть можно купить или заказать. Вот, так что, конечно, есть люди, которые его помнят хорошо, и мы с ними всегда общаемся, и они много раз у нас выступали. Родственники вряд ли приедут, ну, уже тяжело, далеко, сложно.
0: Как вы чувствуете, как вы видите за эти годы, как вам притекают люди, любят Довлатова?
1: Довлатова многие очень любят, он очень популярен, и его очень любят молодые люди. Один раз я снимала ролик до фестиваля Довлатова, чтобы Алексей Герман-младший получил или не получил деньги на свой будущий фильм «Довлатов». Он должен был доказать Министерству культуры, насколько популярен автор. И мне вот дали такое задание, просто какую-то халтуру. Должна была ходить по улице и спрашивать, знаете ли вы Довлатова. Я с оператором. Я несколько часов проходила, люди доставали книжки Довлатова из рюкзачка или сразу начинали цитировать. Одна женщина сказала, что, конечно, она его знает, и начинала горько плакать. Такая была женщина с рыжей косой на улице Рубинштейна. Под конец я уже устала, говорю, давай зайдем, сменим целевую аудиторию, давай зайдем сейчас в какой-нибудь бар модный Джона Рубинштейна и спросим последнего человека. Это будет финал уже нашего похода с оператором. Мы заходим, сразу снимаем. Я подхожу к бармену первому, говорю: любите ли вы Довлатова? Он говорит: пойдемте за мной. Выходит из-за барной стойки, такой настоящий, с бородкой, с тоннелями в ушах, такой хипстер. И у него, оказывается, совершенно огромная цветная татуировка, такая как портянка, как говорится, с лицом Довлатова и надписью «Абонамат», цитата из его книги. И я в полном изумлении подвожу микрофон прямо к Довлатову, этим двум, и говорю: какая у вас любимая книга? И сверху раздается «Наши». Я говорю: вот это будет финал вот этого ролика. И когда министр культуры и семья Довлатова увидели этот ролик, сказали: да, популярный автор, конечно, и дали деньги на фильм.
0: Они могли, вот эти молодые люди, словами объяснить, а что вдруг-то им Довлатов?
1: Ну, потому что он смешной, и самое главное, в нем есть самоирония, то, что сейчас очень любят и ценится, и более того, он, можно так сказать, что он первый стендапер. Это человек, который рассказывает на, так сказать, на весь мир о своих неудачах житейских, не стесняясь этого, таким образом показывает другим людям, что совершать ошибки возможно, допустимо, и он такой же, как все остальные, чем занимаются стендаперы. Поэтому он понятен.
0: Вам легко делать этот фестиваль? Вы чувствуете это настроение Довлатова?
1: Я чувствую настроение Довлатова, потому что у нас происходит как безумное количество довлатовских историй, которых я теперь уже рассказываю в лекции и на своей экскурсии, которую иногда провожу по местам Довлатова, потому что мне надоело, что меня каждый раз спрашивают: Настя, расскажи, как тебя задерживали полицейские на открытии памятника Глаше. Или какие-то другие безумные истории. Они приключаются постоянно, ты оказываешься в мире этого довлатовского абсурда, и, как я говорю, что люди, которые любят Довлатова, и люди, которые не любят Довлатова, это две совершенно разные категории людей. Если ты любишь Довлатова, ты как бы в некой секте, и которая привлекает внимание таких же людей с неким кодом. И это все, конечно, фанаты. То есть люди, которые любят Довлатова, они все фанаты Довлатова. Это не просто любители. Люди, которые с любого места начинают тебе цитировать его, поэтому мы проводим такие варианты, что где, когда. Когда очень сложные вопросы все отгадывают. И очень много вот этого далатовского абсурда происходит в момент подготовки фестиваля, поэтому я как рыба в воде, я тоже люблю, мне близок и понятен этот юмор, такой циничный, такой снобский, очень ленинградский. И я даже не могу сказать, что я работаю. Я не считаю это как работа. Ну, то есть, когда я подаю заявку в какой-нибудь комитет по культуре, то есть, это, конечно, такие бюрократические, муторные собирания справок и так далее. А все остальное время, ну, я просто живу этим, я как бы плаваю в этом, как рыба в воде. Мне, конечно, это близко, интересно, приятно. Это притягивает большое количество интересных людей, волшебных волонтеров и так далее. Очень много энтузиазма от молодых режиссеров, актеров, которые фестиваль некоммерческий, у нас нет возможности дать какие-то гонорары, мы просто всю прибыль отдаем полностью, как от билетов им. Ну, и обеспечиваем какую-то без аренды залы и так далее. Рекламу какую-то на себя я беру. Но у меня нет возможности полноценную за премьеру спектакля дать им там, я не знаю, сколько тысяч рублей. Все равно люди делают, потому что им это нравится, им это интересно. В этом есть жизнь. Это очень живой и очень народный фестиваль. Он такой очень человечный. Я очень стараюсь это сохранить максимально, чтобы он не покрылся какой-то глянцевой пленкой, и чтобы у всех была возможность в нем принять участие как актерам, каким там вот сейчас мне написала молодая режиссера. Можно мы там у вас, вот, а вы приведем, что нужно заплатить? Я говорю, ничего не нужно. Мы вам поможем, мы все сделаем, мы организуем. Давайте. Ну, я, конечно, предварительно отсматриваю что-то. Они мне прислали видео спектакля. Ну, худсовет, в общем, из одного человека. То есть, конечно, планку мы соблюдаем, но на самом деле мы очень открытые.
0: Анастасия Принцева, директор фестиваля Сергея Довлатова, рассказала, как запланирован День писателя в нашем городе 29 и 30 августа, когда ожидается более 70 событий, среди которых круглые столы, спектакли, экскурсии, концерты, перформансы, традиционный парад фокстерьеров и другие выступления на неожиданных площадках. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора в городе Выборг прозвучал тропарь Преображению Господню знаменного распева.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Атеизм есть форма веры, то есть религии. Вот что давно пора понять и признать тем, кто, не вникая и не задумываясь, принимают основное утверждение антирелигиозной пропаганды, согласно которому борьба с религией ведется во имя объективного научного мировоззрения. На деле борьба эта религиозная, и ведется она во имя одной религии против другой. Атеист — это человек, который верит, что Бога нет, но именно верит в это, совершенно так же, как религиозный человек верит в то, что Бог есть. В конечном итоге и тот, и другой исходит не из доказательств и рассуждений, а из устремления всего существа, из внутреннего порыва, признания какой-то ценности, как ценности всеобъемлющей, последней, главной. И в том плане, в котором обычно говорят о доказательствах, атеист так же мало может доказать, что Бога нет, как верующий, что Бог есть. Ни один ученый, маломальски заслуживающий этого имени, ни один человек, хоть немного приобщившийся науке, ее методам, ее честности, не согласится, разве что его насильно заставят это сделать, с превращением науки в какую бы то ни было пропаганду, тем более пропаганду антирелигиозную. Ибо пропаганда и наука — понятия несовместимые, взаимно исключающие одно другое. Поэтому при сравнении атеизма и религии нужно сравнивать не доказательства, а тот опыт, из которого эти доказательства вытекают, и, главное, те последние ценности, то видение человека и жизни, и их смысл и назначение, которым этот опыт направлен, которым он определяется и в вере верующего, и в вере атеиста. В одной из прошлых моих бесед я цитировал слова Евангелия: «По плодам их узнаете их». Да, только по плодам, духовным, материальным, культурным, мы можем оценить то или иное явление, то есть узнать его подлинную цену и ценность. Так вот, спросим себя, что составляет такую последнюю, всеобъемлющую любовь верующего? То видение, про которое можно сказать словами Пушкина: «Он имел одно видение, непостижное уму». Конечно, это видение совершенства. Такого совершенства, в котором сливаются и мудрость, и красота, и добро, и творчество, и свобода. Когда Христос в Евангелии уподобляет Царство Божие жемчужине, зарытой в землю, и ради которой, чтобы приобрести которую, человек бросает и продает все, он говорит как раз об этом. Ищите прежде всего Царство Божие. Ищите, то есть желайте, любите, стремитесь к тому, что одно по-настоящему достойно желания, любви, стремления, к тому, что есть полнота, исполнение и предел всех желаний. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. К свободе призваны вы, братья. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Вот святая святых, вот сердце религии. И что это так, а не иначе, свидетельствуют люди, всерьез и до конца принявшие религию, сделавшие ее своей жизнью. Это свидетельство Серафима Саровского и его белой, пасхальной радости. Это свидетельство тысяч и тысяч людей, ставших почти физически прозрачными этому совершенству любви и свету. И вот нужно спросить, что этому всему противопоставляет атеизм? В чем его видение? В чем его свет? В чем его внутренняя любовь? Только этот вопрос важен, и о нем и нужно говорить.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на Патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
1: Цивилизация, как известно, это враг культуры. Цивилизация – это враг души, потому что цивилизация хочет сделать так, чтобы мы все стали одинаковыми и включились в какую-то систему конформирования и униформирования. А душа ведь она у каждого своя и единственная. И вот она тянется из тихих, чистых стран и говорит: «Перестань искать меня там и тут, я здесь». Это тоже пророчество. Это пророчество о том, какими путями пойдет культура в 20 веке. Потому что культура перестанет искать душу там, где она находится. То есть в глубине человеческого сердца, там, где живет Бог. Культура и церковь будут жить в разрыве друг с другом в 20 веке. Не только в нашей стране, но и на всем белом свете это произойдет. И это трагично, это ужасно. Потому что от этого страдают все. И народ, и церковь, и культура. Как преодолеть этот разрыв? Это тоже большой вопрос, на который, наверное, ни у кого нет ответа. Ну и цитата из этой удивительной блоковской статьи «Ни сны, ни явь». «По вечерам я всегда обхожу сад. У заднего забора есть такое место между рябиной и боярышником, где днем особенно греет солнце. Но по вечерам я уже несколько раз видел на этом месте, что там копается в земле какой-то человек, стоя на коленях спиной ко мне. Покопавшись, он складывает руки рупором и говорит глухим голосом в открытую яму: «Эй, вы, торопитесь!» Ну так что же? А дальше я уже не смотрю и не слушаю. Так невыносимо страшно, что я бегу без оглядки, зажимая уши. Так ведь это садовник. А один раз ему даже ответили. Многие голоса сказали из ямы: «Всегда поспеем». Тогда он встал, не торопясь, и, не оборачиваясь ко мне, уполз за угол. Да что же тут необыкновенного? Садовник, говорил с рабочими, тебе все мерещится. Эх, не знаете вы, не знаете. Вот этим странным, страшным, удивительным диалогом заканчивается блоковская статья, написанная 19 марта 1921 года. Это, конечно, не садовник. Всякому человеку понятно, что садовник, не торопясь, за угол не поползет. Он спокойненько лопату возьмет в руки и уйдет ножками. Это, конечно же, жуткие видения смерти. Это могила раскрытая, да, в которую провалится, уже очень скоро провалится вся Россия, и в которую уйдет сам автор вот этих пророческих слов. «Эх, не знаете вы, не знаете», — говорит Блок. «Но мы-то теперь уже знаем. Мы знаем, что за этим последовало, какого масштаба бедствия претерпела наша страна, какого уничтожения удостоен был наш народ многострадальный». И поэтому для нас в этих его пророчествах есть удивительный смысл, потому что все они сбылись, все они оказались не просто тонкими созерцаниями мистика и интеллигента, а это то, что было, то, что есть в нашей истории. Блок умирает не от болезней, хотя, конечно, он был очень болен. И врачи говорили о том, что у него сердечная болезнь прогрессировала очень быстро. Кроме того, есть люди, которые уверены в том, что Блок умер от голода просто-напросто. И если мы прочитаем внимательно его дневники, записи его, переписку, то мы увидим, что вопрос вот просто еды каждодневной, хлеба насущного, для него стоял очень остро. Потому что ведь поэт — это тот, кто зарабатывает литературой. Пушкин, как известно, в конце жизни испытывал невероятные денежные трудности. И это одна из причин его гибели, потому что было ему тяжело. Что же касается Блока, то он тоже существовал на гонорары от издания своих книг, от литературных вечеров и постановок его пьес в театрах. Так вот, денег у него было очень мало. И очень часто на эти деньги, которые ведь превратились тогда в невероятные миллионы, мы с вами тоже такое помним, в один из периодов перестройки, да, там хлеб стоил какие-то там сотни тысяч рублей и так далее. Так вот, эти миллионы, они были эфемерными, мизерными, и у него их не было. И поэтому, когда доктор Пекелес, который был последним лечащим врачом Блока, выписывал рецепты, то в этих рецептах были не лекарства, а там были сахар, белая мука, рис, лимоны в последнем. То есть Блок умирал не в последнюю очередь просто от истощения, от голода. Он просил, чтобы его отпустили в Финляндию в санаторий. И с этим делом наши власти тянули столько, сколько это было возможно. И вот как говорят многие биографы, это разрешение пришло после его смерти. Ну, то есть это тоже хороший ход. Человека уморили, но в то же время вроде как и сами ни при чем. Мы все разрешили, но мы не виноваты, что он не дотерпел и не дожил. Но самая главная причина смерти Блока, она даже не в этом. Она не в том, что он испытывал вот это двойственное, тяжелое переживание, с одной стороны, вины перед народом, а с другой стороны, ненависти к той темной, страшной, нечеловеческой, абсолютно сатанинской власти, которая установилась в стране. Главная причина была в том, что у него отнимали внутреннюю свободу. И здесь мы вынуждены еще об одной вещи сказать. О том, что многие люди уезжали из России тогда. Уезжали для того, чтобы спасти себя, своих детей и спасти возможность быть писателем. Блок этого не сделал, потому что он считал, что русский человек должен быть со своей страной и со своим народом во все периоды ее жизни. И тогда, когда Россия умирает, достойно умереть вместе с ней. Известно, что Ахматова в это время пишет свои великие стихи. Она говорит: «Мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». Блок очень любил эти стихи, он их выучил наизусть, и он говорил своим друзьям: «Ахматова права, это недостойная речь, убежать от русской революции – позор». Причем иногда в советских интерпретациях эти слова понимались как солидарность с революцией, да, то есть вот надо быть с революцией, убежать от нее – позор. Но я, честно сказать, понимаю это совсем иначе. Убежать от революции – позор, точно так же, как позор бежать капитану с тонущего корабля. Вот нас убивают и убьют скоро всех. Но бежать от этого – позор, потому что не все же могут убежать. Значит, надо оставаться. То есть он вовсе не был солидарен с революцией тогда уже, а он понимал, что надо быть со своей страной до самого конца. И вот в последние дни своей жизни Блок говорит близким людям, он говорит: «Я уже ничего не слышу». Что это означает? «Я уже ничего не слышу». Если говорить о слухе физическом, медицинском, то слышал он все прекрасно и все понимал, что ему говорили. А речь идет о том, что музыка мира, которую он слышал, оказалась от него скрытой. У него отняли возможность жить, дышать, и отняли возможность слышать вот эту самую музыку бытия. Вот Блок пишет в дневнике своем: «Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы потом хлынуть. Таков закон всякой органической жизни на Земле и жизни человека и человечества. Волевые напоры. Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм». Именно в этом смысле он говорит о глухоте, о том, что он потерял силы, он потерял возможность дышать, и он больше не слышит музыку мира, которая есть культура. Культура — это музыкальный ритм. Это тоже очень важные слова, которые сейчас, сегодня, немногие могут понять. Потому что, к сожалению, мы с вами живем в такие времена, когда культура считается такой необязательной роскошью. Что человеку нужно, чтобы жить? Хлеб, деньги, кров. Вот это да. А нужна человеку культура? Я вас уверяю, что очень многие наши современники скажут: нет. Хорошо, если она есть. Если мы можем отправить своих детей, там, не знаю, в музыкальную школу, мы это сделаем. Но если нам надо будет выбирать между полноценным питанием и музыкальной школой, то мы выберем еду. А Блок, он бы выбрал музыку, культуру. Почему? Потому что культура есть то, что строит человека. Хлеб, еда – это то, что нас соединяет с природой, с животными. Я совершенно не против животных, но, тем не менее, должна быть иерархия ценностей. И в этом смысле культура вовсе не является таким приятным украшением жизни и факультативным довеском к ней. Это то, что строит человеческую жизнь. Как только разрушается культура, как только отнимается культура, мы погружаемся в хаос, и мы становимся хуже животных, намного хуже, потому что мы добровольно отказываемся от образа Божия в себе. А один из аспектов богоподобия, как известно, это способность к любви, к диалогу и к творчеству. А это и есть основание культуры. Любовь, диалог с другим человеком и творчество, сотворение нового. Как только цивилизация начинает убеждать нас в том, что это не обязательно, а современная цивилизация именно в этом нас всячески убеждает. Вот наступает гибель, та самая гибель, которую предвидел Блок, а мы с вами находимся в моменте продолжения, да, вот того кризиса, который наступил в 1921 году. Так вот, тема музыки, она встает в последней статье Блока, которая называется «О назначении поэта». Это была речь, произнесенная в Доме литераторов, где собрались люди для того, чтобы почтить память Пушкина. Была 84-я годовщина смерти Пушкина. Это было, соответственно, в январе, да, в начале февраля 1921 года. Вот речь свою Блок произнес 10 февраля 1921 года. «Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними это легкое имя – Пушкин. Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта нелегкая и невеселая, она трагическая. Пушкин вел свою роль широким, уверенным и вольным движением, как большой мастер. И однако у нас часто сжимается сердце при мысли о Пушкине. Праздничное и триумфальное шествие поэта слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже Бога. Мы знаем Пушкина человека, Пушкина друга монархии, Пушкина друга декабристов. Все это бледнеет перед одним. Пушкин – поэт. И вот с этого места Блок начинает говорить уже не только о Пушкине, а о поэте и поэзии вообще. Потому что понятно, что для всякого русского человека, когда мы говорим «поэт», мы думаем «Пушкин». И когда мы говорим «Пушкин», то мы имеем в виду, что вот это и есть настоящий, единственный, первый, незабвенный, наше все. «Поэт — величина неизменная. Могут устареть его язык, его приемы, но сущность его дела не устареет. Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. Сегодня они ставят ему памятники, завтра хотят сбросить его с корабля современности. То и другое определяет только этих людей, но не поэта. Сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна. То или иное отношение людей к поэзии, в конце концов, безразлично. Сегодня мы чтим память величайшего русского поэта. Мне кажется уместным сказать по этому поводу о назначении поэта и подкрепить свои слова мыслями Пушкина. Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами, но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он сын гармонии, поэт. Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Порядок — космос, в противоположность беспорядку, хаосу. Из хаоса рождается космос, мир, учили древние. Космос родной хаосу, как упругие волны моря, родные грудам океанских валов. Сын может быть не похож на отца ни в чем, кроме одной тайной черты, но она-то и делает похожими отца и сына. Хаос есть первобытное стихийное безначалие. Космос — устроенная гармония, культура. Из хаоса рождается космос. Стихия таит в себе семена культуры. Из безначалия создается гармония. Посмотрите, только что Блок начал говорить о Пушкине по весьма конкретному поводу, потому что вот годовщина его смерти. И тут он приходит к вещам, которые являются ничем иным, как философией. Он объясняет, что такое мир. Мир — это порядок. А порядок рождается из хаоса, так же, как из стихии языка возникает поэзия. И тогда получается, что поэт — это не просто деятель культуры, которую можно задвинуть в угол и никогда о ней не вспоминать. Но поэт — это тот, кто творит мир, делает Божье дело, делает человека человеком и народ народом. Вот это и есть назначение поэта. Блок продолжает. «Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов, новых пород. Их баюкает безначальный хаос, их взращивает, между ними производит отбор культура. Гармония дает им образы и формы, которые вновь расплываются в безначальный туман. Смысл этого нам непонятен, сущность темна. Мы утешаемся мыслью, что новая порода лучше старой, но ветер гасит эту маленькую свечку, которой мы стараемся осветить мировую ночь. Порядок мира тревожен. Он родное дитя беспорядка и может не совпадать с нашими мыслями о том, что хорошо и что плохо. Мы знаем одно, что порода, идущая на смену другой, нова. Та, которую она сменяет, стара. Мы наблюдаем в мире вечные перемены. Мы сами принимаем участие в сменах пород. Участие наше большей частью бездеятельно. Мы вырождаемся, стареем, умираем. Изредка оно деятельно. Мы занимаем какое-то место в мировой культуре и сами способствуем образованию новых пород. То есть получается, что поэт в широком смысле, человек культуры, да, человек, который творит культуру, участвует в создании нового человечества вместе с Богом. Поэт — сын гармонии, и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него. Во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают. Во-вторых, привести эти звуки в гармонию, дать им форму. В-третьих, внести эту гармонию во внешний мир. Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. Слова поэта — суть уже его дела. Они проявляют неожиданное могущество. Они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака. Может быть, они собирают какие-то части старой породы, носящей название «человек». Части, годные для созидания новых пород, ибо старая, по-видимому, быстро идет на убыль, вырождается и умирает. Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесенной в мир поэтом. Борьба с нею превышает и личные, и соединенные человеческие силы. Когда бы все так чувствовали силу гармонии, томится одинокий Сальери. Но ее чувствуют все, только смертные иначе, чем Бог, Моцарт. От знака, которым поэзия отмечает на лету, от имени, которое она дает, когда это нужно, никто не может уклониться, так же, как от смерти. Это имя дается безошибочно. Так, например, никогда не заслужат от поэта дурного имени те, кто представляют из себя простой осколок стихии, те, кому нельзя и не дано понимать. Не называются чернью люди, похожие на землю, которую они пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, за которым охотятся. Напротив, те, которые не желают понять, хотя им должно многое понять, ибо и они служат культуре, те клеймятся позорной кличкой «чернь». От этой клички не спасает и смерть. Кличка остается и после смерти, как осталась она за графом Бенкендорфом, за Тимковским, за Булгарином, за всеми, кто мешал поэту выполнять его миссию. Вот это очень важное место в статье, потому что понятно, что мы с вами имеем дело с завещанием Блока. Вот это самое серьезное, что он сказал в последний год своей жизни, статья о назначении поэта. И в этой статье слышны вот те самые его мучительные размышления о народе, интеллигенции и большевистской власти, которые так глубоко владели им в последние годы, потому что это была жизнь, в которой он находился. И он говорит, что никогда не заслужат от поэта дурного слова те, кто представляет из себя осколок стихии. Вот это те самые мужики, которые жгли в помрачении, в исступлении его книги в Шахматово и крушили все, что могли делать, все, что могли разрушить. Да? Они не заслуживают дурного слова, они не называются чернью. Почему? А потому что в этих людях еще не произошел внутренний рост, и в них есть потенциал. И, между прочим, великий замысел русской революции 17-го года, который оказался невыполненным, невоплощенным, и сами большевики пресекли исполнение этого замысла, это был замысел культуру в массы, что называется. Потому что если бы культура действительно могла быть принесена в народ, этот народ никогда не потерпел бы того правительства, которое мы терпели много десятилетий. Никакое сталинское беснование не было бы возможно в стране, в которой люди читали Пушкина и Блока. Поэтому культуру всячески старались уничтожить, задвинуть в угол. Так вот, Блок говорит о том, что чернь, а понятно, что это аллюзия к пушкинскому тексту, да, поэта чернь, где он говорит о врагах поэзии. Так вот, чернь — это функционеры, это политики. Это вот помните тот самый политический, который чешет на велосипеде и чувствует себя счастливым, потому что Россия рушится, а он об этом мечтал, этого хотел. Вот это и есть чернь. Если мы с вами вспомним, те, кто постарше, это прекрасно помнят, чудовищное это самое искусство социалистического реализма, это жуткое насилие над умами и сердцами людей, то мы поймем, что вот это и есть чернь. Вот эта псевдопоэзия про всякие березки и васильки, которые нас просто перекармливали. Эти невероятные, отвратительные производственные романы, где они то отливают какие-нибудь чугунные болванки, то, не знаю, там, целуются при луне. Ведь это же чудовищно. Потому что это и есть попытка уничтожить культуру. Это и есть попытка изъять из жизни ее живой, творческий, божественный смысл. И Блок говорит о том, что позора и проклятия потомков заслуживают именно те, кто сознательно уничтожает культуру, да? Кто не дает поэту жить его особенной жизнью и дышать воздухом вселенским. И вот дальше говорит Блок о том, из каких глубин вырастает настоящая поэзия. На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим Вселенную. Там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир. Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира. Пушкин говорит, что она заслонена от поэта, может быть, более, чем от других людей. Среди детей ничтожных света, быть может, всех ничтожней он. Первое дело, которого требует от поэта его служение, бросить заботы суетного света, для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда детей ничтожных мира. Бежит он дикий и суровый, и звуков и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы. Дикий, суровый, полный смятения, потому что вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения. К морю и в лес, потому что только там можно в одиночестве собрать все силы и приобщиться к родимому хаосу, к безначальной стихии, катящей звуковые волны. Таинственное дело совершилось. Покров снят, глубина открыта, звук принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова. Звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это область мастерства. Мастерство требует вдохновения, так же, как приобщение к родимому хаосу. «Вдохновение, — сказал Пушкин, — есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных». Поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя. Одно совершенно связано с другим. Чем больше поднято покровов, чем напряженнее приобщение к хаосу, чем труднее рождение звука, тем более ясную форму стремится он принять, тем он протяжней и гармоничней, тем неотступней преследует он человеческий слух. Наступает очередь для третьего дела поэта. Принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью. Вряд ли, когда бы то ни было, чернью называлось простонародье. Разве только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу. Пушкин собирал народные песни, писал простонародным складом. Близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуметь простой народ. Пушкинский словарь выяснит это дело, если русская культура возродится. Вот это очень значимая оговорка. Блок говорит в 21-м году о русской культуре как о культуре погибшей. Если русская культура возродится, то у нас будет пушкинский словарь, и мы установим значение слов в поэзии Пушкина. Возродилась ли русская культура – это большой вопрос, который остается открытым до сих пор. Итак, Блок продолжает. «Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к этому существительному эпитет «светский», давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не оставалось за душой ничего, кроме дворянских званий. Но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники и суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня. Добавим от себя, что и завтрашнего. Сегодня тоже наша чернь – это наши чиновники. Уже не советские, постсоветские, но от этого они внутреннего своего содержания не изменили. Чернь – это не знать и не простонародье, не звери, не комья земли, не обрывки тумана, не осколки планет, не демоны и не ангелы. Без прибавления частицы «не» о них можно сказать только одно – они люди. Это не особенно лестно. Люди-дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежна и прочна, заслонена заботами суетного света. Вот они, дельцы и пошляки. Так, кто это такие? А это вот те самые персонажи, которых мы видим вокруг себя сегодня, в начале 21 века. Прошло 85 лет. Ничего, ничего ведь

него пользы, как просто говорит Пушкин. Требует, чтобы поэт сметал ссор с улиц, просвещал сердца собратьев и прочее. Со своей точки зрения, чернь в своих требованиях права. Во-первых, она никогда не сумеет воспользоваться плодами того несколько большего, чем смятение ссора с улиц, дело, которое требуется от поэта. Во-вторых, она инстинктивно чувствует, что это дело так или иначе, быстро или медленно, ведет к ее ущербу. Испытание сердец гармонией не есть занятие спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира. Здесь тоже у Блока пророчество, потому что новая власть во времена, которые Блок, к счастью для себя, уже не застал, потребует от поэта чего? Верности идеалам социалистического строительства и моральному кодексу строителя коммунизма. Да? То есть уже не важно, способен ли ты слушать вот эти тайные музыкальные ритмы, которые строят мир, а важно, насколько ты усвоил манифест коммунистической партии и сборник решений последнего съезда КПСС. И получается тогда, что Бродский, тот самый, которого, помните, Владимир Вейдля, говорит первым наследником русской поэзии. Да? Вейдля называет его первым по праву продолжателем петербургской поэтики. Так вот, Бродский советской властью был объявлен кем? Тунеядцем. Потому что, ну, действительно, разве это дело? Он что там такое, стишки, что ли, пишет? А работать, молодой человек, не хотите? Спрашивают у него. И отправляют Бродского в ссылку. Он пытается что-то такое сказать, говорит, а вот я перевожу, а вот я печататься пытался. И все смеются над ним, потому что разве ж это дело? Вот когда человек с лопатой или с метелкой, понятно, что он работает. А кто такой поэт? Он что, стишки пишет? Это общество, в котором мы с вами жили многие годы, оно смотрело на вещи именно так. Поэт — это не занятие, это не профессия, это не дело, это не нужно. Дайте лучше им всем лопату, метелку, пускай ссор с улиц подметают. Блок продолжает. «Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно». Так, например, несмотря на то, что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган – цензуру для охраны порядка своего мира, выражающегося в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта – на пути внесения гармонии в мир. Казалось бы, они могли догадаться – поставить преграды и на первом, и на втором пути. Они могли бы изыскать средства для замутнения самых источников гармонии. Что их удерживает? Недогадливость, робость или совесть? Неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются? Блок задает вопрос. А мы-то с вами знаем, что эти средства, они уже изысканы. Потому что сделано все для того, чтобы человек перестал смотреть на мир. Человек, наш современник, смотрит прежде всего в телевизор. И телевизор дает ему образ мира. И этот образ ценится гораздо выше, и доверие к нему гораздо больше, чем к собственному опыту. Эти средства замутнения источников гармонии, они уже найдены. Мы об этом знаем. Блок об этом не знал, но он подозревал о том, что их будут искать и, может быть, даже найдут. Однако дело поэта, как мы видели, совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира. Задачи поэта, как принято у нас говорить, общекультурные, его дело историческое. Поэтому поэт имеет право повторить вслед за Пушкиным: «И мало горя мне, свободно ли печать морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура». Говоря так, Пушкин закреплял за чернью право устанавливать цензуру, ибо полагал, что число Олухов не убавится. Опять же, это пророчество, а мы с вами знаем, что мы жили в стране тотальной цензуры. Не так давно, когда я училась в университете, это было

не знаю, 25 лет назад, да, существовал так называемый спецхран. То есть не только писать нельзя было все то, что ты хочешь, но и читать нельзя было все то, что ты хочешь. Читать можно было только то, что разрешено, что прочитано главлитом и завизировано для всеобщего пользования. А если человек хотел Бердяева какого-нибудь почитать, или там Мережковского, упаси бог, то надо было очень долго доказывать, что у тебя есть для этого профессиональная необходимость. Вот владычество черни – это царство цензуры. Причем эта самая цензура никуда не делась сегодня. Мы пережили крах коммунистического режима, но приемы действий, да, той самой власти, они не исчезли. Они просто приобрели какие-то более тонкие, более изощренные формы. Ровно так же, как раньше была цензура, она существует и сегодня. И опять же, вот этот самый способ фильтрации, это не в последнюю очередь средство массовой информации, прежде всего телевидение. Для современного человека есть только то, что он видел по телевизору. Если какого-то, ну, скажем, политика или, не знаю кого, кинематографиста по телевизору показывают, значит, он настоящий. А если ты просто какой-то талантливый человек, то, ну как же, про него же передачу не сделали, значит, это ерунда какая-то. И мы не замечаем, как вот эта самая цензура пронизывает всю нашу жизнь, и она мешает нам жить. Хорошо, если мы это видим и начинаем от нее отгораживаться. Но, к сожалению, число олухов не убавляется, как говорят Блок и Пушкин. Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов. Скорее, добытая им гармония производит отбор между ними с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое –

Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывала Марина Михайлова.

В исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Дерома де ля Рей прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 2 си бемоль мажор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.

Дорогие слушатели, в нашем эфире программа, посвященная истории Спасо-Преображенского собора. Программу ведет священник Сергий Савченков.

Праздник Преображения, второй Спас, принадлежал к числу наиболее чтимых в народе. Во время обедни, а затем молебна с традиционным освящением плодов, все столичные церкви были полны народу. Но более всего молящихся собиралось в Спасо-Преображенском соборе. Здесь проходил большой базар, где торговали яблоками, грушами и налитым в большие корыта сотовым медом. Множество народу стекается кругом храма, ожидая благословения и освящения плодов. Картина весьма оживленная. Пестреют праздничные костюмы торговцев, торговок и обывателей, ожидающих выхода духовенства. Румянятся спелые плоды на лотках и в корзинах, разливая вокруг свежее благоухание. Но вот слышны голоса певчих, толпа крестится и волнуется, и в блестящих ризах торжественно, с пением, появляется духовенство. В течение всего дня пестро разряженные группы народа разгуливали в ограде собора, а также и в самом соборе, хранилище многих замечательных вещей прошлого и нынешнего столетий. Так сообщали в 1886 году столичные Нива и Молва. Храмовый праздник Преображения Господня был одновременно и полковым для гвардейцев и по обыкновению отмечался с особой торжественностью. Кроме праздника полкового, имела свой праздник и каждая рота. Во всех ротах и командах благоговейно хранились праздничные иконы, усердием воинских чинов украшенные серебряными ризами и помещенные в большие именные киоты, рассказывает летописец собора протоиерей Зиновьевский. Пред ними теплятся лампады или возжигаются свечи. Для смотрения за иконами и расхода жертвуемых денег воинские чины избирают из среды своей так называемых образных артельщиков. В дни праздничные перед этими иконами совершаются молебствия в присутствии командира роты и господ офицеров, и воинские чины в эти дни, если нет ничего особенного, освобождаются от служебных занятий. 25 ноября, 8 декабря в Спасо-Преображенском соборе также совершается престольный праздник в честь священномучеников Климента, Папы Римского, 101 год нашей эры, и Петра, архиепископа Александрийского, 311 год нашей эры. Императрица Елисавета Петровна пожелала увековечить имена этих святых, так как в день их памяти произошло ее воцарение. Набожная государыня, вознося хвалу Богу и всем силам небесным, повелела посвятить священномученикам Клименту и Петру сугубым молитвенникам за свое чудесное восшествие на родительский престол, один из пределов Спасо-Преображенского собора. Воистину их суровое, полное испытание жизнь воинов Христовых и праведная кончина – достойный пример для подражания. Климент был третьим по церковной истории епископом Рима, принявшим посвящение от самого апостола Петра. Хорошо знал и уважал подвижника и первоверховный апостол Павел. Недаром он упоминает о Клименте, как об одном из своих сотрудников, имена которых написаны в книге «Жизни». Во время жестоких гонений на христиан епископ римский Климент духовно укреплял и ободрял свою паству и скончался мученически в 101 году по Рождеству Христову. По повелению императора Траяна святитель был брошен в море с камнем на шее близ Херсонеса Таврического. При святом князе Владимире мощи его из Херсонеса перенесены были в Киев и хранились в Десятинной церкви. Послание священномученика Климента к Коринфской церкви так уважалось древними, что читалось в церквах после канонических книг Священного Писания. Оно исполнено силы, ясности и чистоты учения. Петр, архиепископ Александрийский, стал известен до епископства своего как начальник
Александрийского огласительного училища, где установил строго церковное направление, опровергая заблуждение знаменитого философа-богослова Оригена. Во время гонений на христиан, воздвигнутых императором Диоклетианом, святитель Петр по требованию церкви уединился и поддерживал мужество среди гонимых, которых в Александрии было много. Епископ Александрийский составил правила о принятии падших обратно в лоно церкви. В 311 году он был казнен язычниками без суда. Память преподобного Сергия, игумена Радонежского чудотворца, совершается 5 по новому стилю 18 июля и 25 сентября 8 октября по новому стилю. Эти дни престольных праздников в Спасо-Преображенском соборе, один из пределов которого посвящен великому русскому святому. Преподобный Сергий, духоносный молитвенник державнейших России обладателей, Божий суд утвердил над преподобным истину пророческого слова: «Прославляющий мя, прославлю». Все благочестивые всероссийские государи находили в нем скорого и могучего помощника. Великий князь Дмитрий Иоаннович Донской почитал его яко божественное прорицалище. Царь Иоанн Васильевич соорудил для мощей его серебряную раку. Великий Петр в ходе Северной войны со Швецией повелел взять из Троицы Сергиевой лавры образ преподобного Сергия, который в полках российских, яко необоримое против неприятеля ограда, до самого славного мира носим был. Какой подвиг так осветил это имя? Церковный писатель XIX века размышляет. Перенесемся мыслью за 5 веков назад. Русь тогда была раздроблена на множество княжеств и стонала под тяжелым ярмом татарским. В эту-то критическую минуту, когда решался вопрос, быть или не быть России свободным, единым и великим государством, пустынник, оставаясь высоким аскетом и отшельником, делается думным человеком в Государевой Думе, даже иногда послом государевым. Человек глубочайшего мира поднимает в самом государе-князе и его военачальниках дух брани, надевает под схиму своих иноков броню и влагает в их руки меч, и, оставаясь в своей обители, является на Куликовском поле таким воеводом, которому победный венок принадлежит не менее, чем тем, кто проливал там свою и вражескую кровь. Преподобный Сергий в интересах единства русской земли становился послом Москвы или мирил князей между собой. Когда удельный князь Борис Константинович не хотел уступать захваченный им Нижний Новгород дружественному Москве старшему брату своему Дмитрию, то туда отправлен был преподобный Сергий и грозно затворил в Нижнем церкви и прекратил там службы Божии. Враг Москвы и единства Руси смирился». Рязанский князь Олег Иванович упорно враждовал против московского великого князя, будущего государя всея Руси. Посылали из Москвы в Рязань несколько раз послов для переговоров о мире, но все напрасно. Наконец, великий князь обращается в Радонежскую пустынь и оттуда отправляет к неукротимому врагу своему послом самого преподобного игумена Сергия. Старец чудный, тихими и кроткими речами и благоуветными глаголами, как говорит летописец, беседовал с князем Олегом о мире и любви. И этот враг нашей государственности, колебавшийся в сторону Орды и Литвы, переложил свирепство свою на кротость, утишился и укротился, ибо устыдился столь святого мужа и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в род и род.
когда русские войска уже сходились с почти полумиллионным войском хана Мамая на Куликовом поле, когда даже в Государевом военном совете было колебание, идти ли вперед или оставаться, преподобный Сергий прислал к войску своего быстрого гонца с благословенной грамотой, в которой писал великому князю: «Без всякого сомнения, государь, иди на врагов, не предавая страху, твердо надейся, что поможет тебе Господь и Пресвятая Богородица». Нужно ли говорить, как это подняло дух великого князя и всего войска, будучи глубоко проникнут одними и теми же с Дмитрием Донским государственными идеалами, принимая живое участие в разрешении государственных задач своего времени, требовавшего создания единства Руси, установления в ней могучей власти одного государя, воссоздания независимости народа, преподобный инок Радонежский вошел в самую семью своего государя, как кум его, как крестный отец его детей, как свидетель его духовного завещания, которое в год смерти Дмитрия Донского утвердило, вопреки обычаям удельного времени, престолонаследие от отца к сыну, составляющее опору единодержавия и самодержавия наших государей. Великий молитвенник за землю русскую, преподобный Сергий, был ее величайшим национальным героем, одушевленным нашими истинно русскими государственными идеалами, высоким образцом беззаветного служения своим государям и государству. Знаменитый историк Ключевский с восторгом восклицает: «Примером своей жизни, высотой своего духа, преподобный Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Он вышел из нас, был плоть от плоти нашей и кость от костей наших, и поднялся на такую высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна». Русские люди XIV века признали это действие чудом, потому что оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух, такое проявление духовного влияния, всегда признавалось чудесным, творческим актом, потому что его источник – вера. Вот почему в императорском всеогвардии соборе, воплотившем силу и мощь русского оружия, особо отмечена память преподобного Радонежского чудотворца, покровителя царей русских и их христолюбивого воинства. В расцвете своей славы Российская империя изумляла мир величием, мощью и богатством. Но даже иноземцы, любуясь внешним великолепием державы, понимали, что истоки его в святом православии, в сокровенных глубинах народного духа, в жизни, во всяком благочестии и чистоте, в государственности, нерушимо опирающиеся на христианские устои. И устои эти с глубокой верой защищала великая армия великой страны. Православные обычаи пронизывали, что называется, всю плоть и кровь христолюбивого воинства. Перенесемся мысленно в Петербург времен старины заветной. Что откроется нашему взору? Например, знаменитый крестный ход на Невскую и Ордань, к стенам Петропавловской крепости, иногда в присутствии высочайшего двора, высших военных чинов окроплялись священной водой знамена петербургского военного гарнизона, сшитые золотом ризы духовенства, белые меховые шапки генерал-адъютантов, красные кафтаны императорских певчих и конвои его величества». Или торжественная смена караула у Зимнего дворца с передачей знамени, причем все присутствующие чествовали его снятием головных уборов. Или блистательные полковые парады в высочайшем присутствии с их удивлявшей гостей, трогательной благодарностью, объявляемой монархом, проходящим мимо войскам, на которые они отвечали тем же: «Рады стараться, ваше императорское величество».
До наших дней сохранились характерные описания военных будней столицы. Марширующий сомкнутым строем взвод солдат, несмотря на ружья, не пропускающий ни одной из многочисленных церквей, чтобы не перекреститься. Или, например, такое. Лишь только протрубили к вечерней молитве, раздалась команда на молитву «Шапки долой!» И старейший из солдат, рослый фельдфебель с длинной седой бородой, прочел звучным голосом «Отче наш». Вполне естественно, что средоточием этой жизни был всей гвардии Преображенский собор, где самвона на всю страну объявлялись указы императора, а также главного священника армии и флота. В наши дни Спасо-Преображенский собор остается одним из чтимых и любимых петербуржцами храмов города. И тогда, когда в городе было всего 16 действующих православных церквей, и теперь, когда их уже более 100, собор всегда полон. Все богослужения причт храма совершают торжественно и с благоговением. Священники собора усердно проповедуют Слово Божие, молитвенно и проникновенно поет прекрасный хор. Далеко за пределы церковной ограды распространилось в наши дни евангельское благовестие. Каждый воскресный день и двунадесятый праздник, в дни особых богослужений Великого Поста и Пятидесятницы, в Спасо-Преображенском соборе ведется прямая трансляция божественной литургии и других богослужений. С момента создания радиостанции Санкт-Петербургской епархии «Град Петров» православные христиане, по возрасту и болезни, не имеющие возможности посещать богослужения, могут сердцем соединиться с теми, кто находится в храме на божественной литургии, вознести общую молитву Господу, услышать проповеди настоятеля храма, лучшие образцы петербургского богослужения, духовенства и хора Спасо-Преображенского собора, записанные радиостанцией «Град Петров» на доступные каждому аудиокассеты. Канон покаянный преподобного Андрея Крицкого и парастас за упокойное православное богослужение, совершенные ктитором храма протоиереем Борисом Глебовым и хором Спасо-Преображенского собора, являются несомненным украшением этой аудиоколлекции. С 1997 года при соборе действует церковная школа, в которой дети из православных семей, желающих дать своим чадам начальные знания по закону Божию, изучают церковный устав, основы библейской истории, церковно-славянский язык и чтение, церковное пение, историю церкви и православные традиции. Преподают в приходской школе священники Спасо-Преображенского собора и опытные в работе с детьми церковно-грамотные прихожане нашего храма. Как и в старину, всей гвардии Преображенский собор поражает благолепием и величием, напоминая о духовной мощи России и ее христолюбивого воинства.

0: прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме святого Николая Кронштадтского. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в деревне Иссад. Представители Выборгской епархии приняли участие в праздновании Дня города Выборга. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В неделю 12 по Пятидесятнице по празднеству Преображения Господня 23 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме священномученика Николая, пресвитера Кронштадтского. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев, настоятель протоиерей Артемий Белобородов с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся был глава районной администрации Константин Серов. Диакон Олег Гуцало был награжден правом служения с двойным орарем. За помощь в строительстве храма Вадим Парадник, Николай Кокарев и Елена Федорова были награждены орденами святого Александра Невского. Храм священномученика Николая Симо, пресвитера Кронштадтского, был заложен 22 апреля 2018 года. 8 сентября 2023 года митрополит Варсонофий освятил его. Храм входит в планируемый церковный комплекс, включающий главный храм Казанской иконы Божьей Матери, часовню мученика Авраамия Болгарского и здание воскресной школы. 22 августа Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме Святой Живоначальной Троицы деревни Иссад. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Петр Мухин, клирики храма, духовенство Санкт-Петербургской митрополии. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. После сугубой иктини была провозглашена молитва о Святой Руси. По окончании божественной литургии епископ Мстислав совершил славление и обратился к молящимся с проповедью. Владыка поздравил настоятеля храма протоиерея Петра Мухина с днем тезаименитства и днем рождения и преподнес богослужебную просфору и памятный подарок – наперстный крест. Ряд благотворителей храма были удостоены архиерейских наград. После богослужения возле храма прошла праздничная церемония, посвященная Дню российского флага. 23 августа, в неделю 12 по Пятидесятнице, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме собора Пресвятой Богородицы в деревне Рогожа. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Александр Журба, иеромонах Порфирий Резников, иерей Антоний Чумаков. Диаконский чин возглавил диакон Георгий Стефанов. За богослужением пел праздничный архиерейский хор Александра Свирского монастыря под управлением Дмитрия Жуйкова. После сугубой иктини была вознесена молитва о Святой Руси. По окончании литургии владыка обратился к молящимся с проповедью и преподал архипастырское благословение. Молебен на месте восстанавливаемой церкви святого апостола Матфея и покрова Божьей Матери в Матфеевском саду был отслужен 22 августа в день памяти ученика Господа протоиереем Дмитрием Нецветаевым, настоятелем храма благоверного князя Александра Невского Тунисской Безерты. «Это единственный храм в России, посвященный апостолу Матфею», — сказал отец Дмитрий. «Дай Бог, чтобы его возвели в ближайшее время, и чтобы в нем до скончания века совершалась божественная литургия, ведь построить дом Божий значит заслужить вечное поминовение». Был совершен крестный ход к памятному кресту на месте разрушенной церкви, освященному в сентябре 2014 года епископом Царскосельским Маркелом. 25 июля 1932 года храм был взорван по решению Леноблсполкома. По словам помощника настоятеля Святослава Аракелова, сохранилось много изобразительного материала, на основании которого оформлен стенд. На нем видно, как храм выглядел, его внутреннее убранство, местоположение. Планируется провести локальные археологические работы, определить точное расположение храма, в осенне-зимний период снять лишний грунт. Потомки священномученика Василия Сокольского 22 августа посетили храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове. Священник служил настоятелем этой церкви в 1922-23 годах. Прихожанам удалось не только найти его родственников, но и познакомить их. Потомки живут в Москве и Санкт-Петербурге и ранее не встречались. Они чтут память своего славного прадеда и помогают приходу в составлении его жития, предоставляя документы из семейных архивов. Настоятель протоиерей Андрей Дьяконов в сослужении иерея Иоанна Никитина и диакона Петра Тимкина совершил молебное пение и освятил икону новомученика, которая будет находиться в семье святого. Священномученик Василий Сокольский, выпускник Казанской духовной академии, магистр богословия, служил в Петрограде, противостоял обновленческому расколу, неоднократно арестовывался, в 1923 и 1929 годах был сослан, в 1935 году выслан с семьей в Казахстан, затем арестован по обвинению в контрреволюционной агитации, расстрелян 10 сентября 1937 года в Атбасаре. Прославлен в 2000 году. День российского флага был отмечен 22 августа у храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка по инициативе казачьей общины «Невская сечь». Настоятель, архимандрит Гавриил Коневиченко, поздравил горожан и гостей с праздником и рассказал об истории триколора, отметив символичность его цветов. Белый означает чистоту и свободу, синий – верность и Богородицу, красный – державность и кровь, пролитую за Отечество. Флаг – один из символов государства, который отражает его историю и культуру, объединяет граждан, связывает прошлое, настоящее и будущее страны, подчеркнул настоятель. Состоялся концерт ансамбля «Казачья Русь» под руководством лауреата международных конкурсов Дмитрия Мирского. Программа сопровождалась флешмобом с флагами России. Был показан видеосюжет о празднике. День государственного флага Российской Федерации был установлен в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского триколора. Впервые бело-сине-красный флаг подняли в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел». Законным отцом триколора признан царь Петр I, издавший в 1705 году указ, по которому на торговых всяких судах должны были поднимать такой флаг. Государь сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Встреча в рамках программы «Семейное чтение», организованная комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-Петербургской епархии, прошла 23 августа в Центральной районной библиотеке «Книга Плюс». Вел ее исполняющий обязанности председателя комиссии иерей Рустик Сиволапов. Темой беседы стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В этом году исполнилось 60 лет первой публикации. Отец Рустик рассказал, какие идеи автор вложил в произведение, что эта книга для него значила, какой была Москва 20-30-х годов прошлого века, как интерпретирует роман в кино, мюзиклах и театре. Книга, прочитанная вместе, это повод родителям и детям провести время вместе и поговорить о важном через сюжеты, характеры и поступки героев, отметил священник. Обсуждая ее, легче открыться друг другу, так рождается диалог, который порой не хватает в повседневности. Вместо экрана телефона – живое общение, расширение кругозора и настоящая близость. Совместное чтение – это точка соприкосновения поколений. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 187-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывки из 8 и 9 глав.
1: Братья, благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах восхваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегая, чтобы нам не подвигнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и пред людьми. Мы послали с ним и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, пред лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами пред македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев,

0: их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Заведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, где повествуется, как Господь зашел на гору, к Нему подошли люди, и Он избрал из них 12 человек и послал их проповедовать, исцелять от болезней, изгонять бесов. Дальше идут имена этих 12 учеников. Мы их хорошо знаем. Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, Алфеев, Фаддей, Симон Канонит, Иуда Искариотский. Евангелие, на первый взгляд, кажется как бы не очень-то интересным. Большая часть текста идет перечисление имен. Но на самом деле это очень важное Евангелие. Оно нам повествует о том, что в самом начале, уже когда Господь, Бог воплощенный, ставший человеком, был, жил, проповедовал на земле, Он избирал людей для того, чтобы люди несли слово Его истины. И не один Он ходил и проповедовал, но избирал людей на служение и себе, и своему слову. Этих избранных людей Он наделил особыми дарами. Дарами исцелять, дарами изгонять бесов. И самое главное, они были посланы проповедовать Евангелие, благую весть. Благую весть о спасении, о том, что явился на земле Мессия, о том, что пришло особое время возвещать наступление Царства Небесного. Это Евангелие дает и нам возможность задуматься о том, что их наследниками, наследниками этих особых избранных людей являемся мы, христиане, причем все, не только священнослужители. Ибо всем нам даны дары Святого Духа в таинстве миропомазания, которые имели апостолы, которые они передали нам через само таинство миропомазания, через возложение рук епископских и так далее. И здесь мы можем видеть, что не только их Господь посылает на проповедь, но и нас, их преемников. Кто-то из нас действительно посвящает делу миссии всю свою жизнь, а кто-то из нас занимается своим делом и большую часть времени проводит либо на работе, либо дома, и, кажется, не считает себя таким уж миссионером. Но мы должны знать, что долг возвестить всякому, спрашивающему нас божественную истину о спасении, лежит на каждом христианине. И поэтому каждый из нас, всякий раз, когда мы сталкиваемся с тем или иным человеком, это, быть может, незнакомец, встреченный с нами в купе поезда, или наш сосед, которого мы давно знаем, который случайно зашел к нам, как бы случайно, попить чая, или коллега по работе, быть может, у нас с ним даже очень непростые отношения, но тем не менее, если мы христиане, мы несем в себе истину божественную. И если к нам подходит человек, то, возможно, Господь послал его именно к нам, дав ему шанс узнать о Боге, узнать об Иисусе Христе, узнать о благой вести. Будем же и мы с вами, братья и сестры, не терять это время. Хотя хотелось бы напомнить, что самое лучшее свидетельство — это не свидетельство словом только лишь, когда мы говорим истины божественные. В конце концов, не все люди готовы их принять. Иногда могут даже отвергать чересчур навязчивое возвещение этих самых истин. Но жизнь наша должна свидетельствовать о нашей вере. Мы с вами жить должны, даже в обычной земной жизни, мирской жизни, так, чтобы людям захотелось тянуться к нам, чтобы людям захотелось стать такими же, как мы. Вот она лучшая проповедь. И как раз как знак того, Господь не только послал учеников просто проповедовать, но дал им особую власть, особую силу, чтобы не только словом, но и делом подтверждать истинность того, что они будут возвещать. Вот эта сила Божия, сила Духа Святого в любом из нас может проявиться по вере нашей, даже порой неожиданно от нас. И, кстати, если в жизни будет такое происходить, как к этому должно относиться? Не как к какому-то вашему личному дару, но каждый из нас должен понимать, что я, если я христианин, я инструмент в руках Божьих, как некий гаечный ключ,

0: который использует автомеханик, чтобы починить машину, так и нас, Господь, как такие вот гаечные ключи, как инструменты, использует своей божественной рукою, чтобы чинить души тех, кто оказывается рядом с нами. Мы лишь те, через кого действует Господь, но мы те, кого Господь посылает для того, чтобы спасать. Будем же мы с вами послушными инструментами и будем делать все так, чтобы люди, встречаясь с нами, приходили к Нему, Спасителю нашему. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 25 августа, 12 августа по старому стилю празднуется память священномученика Александра, жившего в III веке и поставленного святителем Григорием Неокесарийским во епископа Каманского. Также сегодня мы вспоминаем святых мучеников Памфила и Капитона, Фотия и Аникиту, пострадавших в самом начале IV века. августа вспоминается множество новомучеников XX века. Сегодня совершается память белогорских преподобномучеников, архимандрита Варлаама Коноплева и братья Белогорского монастыря, игумена Антония Арапова, иеромонахов Сергия, Ильи, Вячеслава, Иосафа, Иоанна, иеродиаконов Михея, Виссариона, Матфея, Ефимия, монахов Варнавы, Димитрия, Саввы, Гермогена, Аркадия, Ефимия, Маркела, послушников Иоанна, Иакова, Петра, Иакова, Александра, Феодора, Петра, Сергия и Алексея, пострадавших в 1918 году. В том же году мученический венец принял вспоминаемый сегодня священномученик Василий Инфантьев. Также сегодня прославляются священномученики Леонид Бирюкович, Иоанн Никольский и Николай Доброумов, пострадавшие в 1937 году. Священномученик протоиерей Леонид Бирюкович родился в 1864 году в селе Ухвала Борисовского уезда в семье потомственного священнослужителя. Закончил Минскую духовную семинарию. В 1899 году принял сан священника и был назначен настоятелем Церкви Успения Божией Матери в селе Бродец в Белоруссии. 37 лет служил батюшка в этом маленьком селе, затерянном среди лесов и болот, но и там его несколько раз арестовывали. В 1935 году, узнав о намерении властей закрыть храм, отец Леонид сумел поднять народ на его защиту и организовал его оборону. Трое суток сопротивлялись местные жители, круглосуточно охраняя храм. Но силы были неравны. Большевики одержали верх и закрыли церковь, а ее настоятель, отец Леонид, был приговорен к 6 годам заключения в концлагере. В связи с резко ухудшившимся здоровьем его вынуждены были освободить. Вернувшись в село, батюшка занялся сбором подписей за открытие храма, и вскоре его вновь арестовали. Он отказался давать показания и был жестоко избит. В 1937 году в Минске священномученик Леонид Бирюкович был расстрелян. Преподобный мученик Варлаам в миру Василий Ефимович Коноплев родился в 1858 году в Пермской губернии в крестьянской семье старообрядцев-беспоповцев. С детства он полюбил читать Священное Писание и размышлять над его словами. Постепенно любовь к чтению привела его к изучению истории раскола. Василий стал особо молиться, прося Бога указать, в какой церкви и через каких пастырей действует благодать Святого Духа. В возрасте 35 лет Василий Ефимович поехал в Саратовскую губернию в старообрядческую обитель, где он просил Бога совершить чудо и послать дождь во время молебна, если российская церковь за перемены в обрядах не лишилась благодатных даров. Чудо произошло, и в 90-х годах XIX века Василий Ефимович Коноплев через таинство миропомазания присоединился к православной церкви. Соединился с церковью и его отец Ефим Тихонович, ему было тогда 75 лет, а также младшие братья Антон и Павел с женами и детьми. В 1893 году Василий был пострижен в Рисофор и поселился на Белой горе, где ему было явлено чудо испрошенного им в молитве дождя. Постепенно к нему стали собираться желающие монашеского жития. Василий принял постриг в монашество с именем Варлаам, был рукоположен в иеромонаха и назначен управляющим новостроящегося миссионерского монастыря на Белой горе, получившего впоследствии название Уральского Афона. В 1913 году пермский священник Иаков Шестаков писал о наместнике Белогорского монастыря. «Отец Варлаам — руководитель совести, ему поручают себя миряне, точно так же, как и монахи, ищущие спасение и сознающие свою немощь. Кроме того, к отцу Варлааму, как вдохновенному руководителю, обращаются верующие в трудном положении, в скорбях, в часы, когда не знают, что делать, и просят указания». Отец Варлаам отличался особой опытностью, аскетизмом, крепостью духа и детским незлобием. Молва о его мудрости росла, к нему стал стекаться народ со всей Пермской губернии, пошли даже и народцы из глухого Закамского края. Аскетические подвиги и трудовая жизнь изнурили здоровье батюшки, но он никому не отказывал в совете. Великие таинства совершались в его келье, здесь возрождалась жизнь, утихали скорби и текли слезы умиления и радости. Четверть века Белогорская обитель утешала страждущих. В июне 1917 года в обители состоялось последнее величественное торжество — освящение Белогорского собора. Богослужение возглавлял будущий священномученик, епископ пермский Андроник Никольский. Через год, в августе 18-го, обитель захватили большевики. В главном алтаре собора красноармейцы разворотили и осквернили престол. В келье архимандрита Варлаама устроили отхожее место, а иконописную мастерскую превратили в театр, где монастырских мальчиков-певчих заставляли петь богохульные песни. Многие монахи были зверски убиты. Красноармейцы арестовали настоятеля монастыря архимандрита Варлаама и повезли его в уездный город Осу, но до места не довезли, расстреляли по дороге. Вместе с архимандритом Варлаамом мученическую кончину приняли и многие иеромонахи, монахи и послушники, память которых также празднуется в этот день. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Александра, епископа Каманского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святитель Александр, епископ Каманский, жил в III веке недалеко от Неокесарии. Он изучал Священное Писание, знал многие науки. Приняв на себя подвиг юродства, святой жил в бедности, занимаясь продажей угля на городской площади. Многие, видя его лицо всегда черным от угольной пыли, относились к нему с презрением. Когда в Камане умер епископ, то одни предлагали избрать нового представителя из знати, другие — ученого или красноречивого, третьи — богатого. Тогда святитель Григорий Неокесарийский, приглашенный для посвящения избранника, указал, что епископ должен иметь не внешние только достоинства и отличия, но прежде всего чистое сердце и святую жизнь. Эти слова вызвали у некоторых усмешку. Если не смотреть на внешний вид и благородство происхождения, то и Александр Угодник может быть поставлен епископом. Святитель Григорий подумал, что не без промысла Божия был упомянут этот человек, и просил вызвать его. Появление святого среди собравшихся вызвало смех. Почтительно обратившись к святителю Григорию, святой Александр стоял, углубившись в себя, не обращая внимания на насмешки. Святитель испытал его, и угольщик вынужден был открыть, что он прежде был философом, изучил Священное Писание, но ради Бога принял на себя добровольную нищету и смирение. Тогда святитель Григорий взял угольщика к себе в дом, где он смыл грязь, и его одели в чистые одежды. Вернувшись на собор, святитель Григорий начал при всех предлагать ему вопросы из Священного Писания, на которые святой Александр отвечал как знающий и мудрый пастырь. Увидев это, присутствующие удивились его смирению и единодушно избрали Александра епископом. Святитель Григорий посвятил его во пресвитера, а затем во епископа. После хиротонии новый святитель сказал слово народу, исполненное силой и благодати Божией. Все радовались, что Господь послал им такого мудрого пастыря. При императоре Диоклетиане святитель мужественно исповедовал Христа, отказавшись поклониться идолам. После мучений его бросили в огонь, и там он представился к Богу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие святых мучеников Фотии и Аникиты. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Мученики Аникита и Фотий, его племянник, был родом из Никомедии. Аникит, военный сановник, обличал императора Диоклетиана, установившего на городской площади орудие казни, чтобы устрашать христиан. Разгневанный Диоклетиан приказал мучить святого Аникиту, а затем бросить его на съедение зверям. Но выпущенный лев сделался кроток и ласкался к нему. Внезапно началось сильное землетрясение, отчего упало капище Геркулеса, и под обвалившейся городской стеной погибло много язычников. Палач занес меч, чтобы отсечь голову святому, но сам упал без чувств. Так хранил Господь своего раба для утверждения многих. Племянник мученика, святой Фотий, приветствовал страдальца и, обратившись к царю, заметил: «Идолопоклонник, твои боги – ничто!» Меч, занесенный над новым исповедником, поразил самого палача. Мучеников посадили в темницу. Через 3 дня Диоклетиан стал уговаривать их: «Поклонитесь богам нашим, и я прославлю вас и обогащу». Мученики отвечали: «Погибни ты со своей честью и богатством». Диоклетиан велел разжечь огромную печь, и множество христиан, воодушевленных подвигами святых Фотия и Никиты, сами ступили в нее со словами: «Мы христиане!» Все они скончались с молитвою на устах. Тела святых Аникиты и Фотия не пострадали от огня, и даже волосы их остались целы. Видя это, многие из язычников уверовали во Христа. Это событие произошло в 305 году.

0: прозвучало песнопение всенощного бдения «Свете тихий» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахум, не прогневайся на нызе зло, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, сам совершенцей Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во ад живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию. И яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. О слабе, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Человек – удивительное существо, которое обеими ногами крепко стоит на земле, но головой возвышается к небу, соединяя в себе инстинкт и дух. Поэтому для него еда и отказ от нее – это то, чему он просто обязан уделить внимание. Ежедневно в 0 часов 5 минут в программе «Душеполезные чтения» вашему вниманию предлагается книга известного патролога и богослова схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте» на основании текстов Евагрия Понтийского. Читает Чеслав Симонович. Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: 28 августа – день памяти о депортации немцев по Волжье. Именно в этот день, в 1941 году, появился указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, в Казахстан. Повесть известного писателя и публициста Гуга Вормсбехера «Наш двор» отразила страницы биографии самого автора и истории его семьи, одной из многочисленных семей российских немцев, которые подверглись насильственной депортации. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Гуга Вормсбехера «Наш двор» для вас читает Марина Михайлова.
1: Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
3: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
1: Терем-теремок, кто сказал мяу? Мешок яблок. Все эти волшебные истории каждый взрослый знает и помнит с раннего детства. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16 часов 40 минут, для наших юных слушателей звучат сказки Владимира Сутеева. Читает Елена Дельвер.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40 Повторение программы в субботу в 15 часов.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Схерхимандрит Гавриил Бунге. «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте». На основе текстов Евагрия Понтийского.

Глава четвертая. Об искусстве поста. Итак, все человеческие бедствия начались из-за еды. Точнее говоря, из-за того, что нашло выражение в необузданном стремлении к еде, эгоизма, непослушания Богу, утраты внутреннего равновесия. Понимание этого делает ясным, где следует прилагать усилия человеку, несущему на себе печать первородного греха. Сколь бы курьезным это ни казалось, элементарный процесс принятия пищи для подкрепления физических сил представляет собой именно ту сферу, в которой должен трудиться над собой каждый из нас, представителей впавшего во грех и изгнанного от лица Божия человечества, с нашей испорченной до самых глубин душой. Цель усилий человека – вернуть утраченную откровенность слова и взгляда перед лицом Божиим и тем самым восстановить внутреннее равновесие своего существа. Именно эта проблема, отнюдь не метафизический вопрос о первопричине зла, прежде всего решается Священным Писанием и отцами Церкви. Причем как Писание, так и святые отцы отдают предпочтение действию перед созерцанием, в том смысле, что истинное ведение возможно только тогда, когда ему предшествует истинное правильное деяние. Каковы же средства исцеления духовно больного человека? В первую очередь это пост. Некоторых особенностей поста мы касались в предыдущих главах. Сейчас же пришло время ближе познакомиться с этим элементом жизни, учитывая, что сегодня пост – зачастую является предметом глубокого непонимания и злоупотребления. Следует сразу отметить, что пост не является ни изощренным способом медленного самоубийства, ни мазохистским самоистязанием, ни косметическим или диетическим средством ухода за телом, хотя бесспорно, что в последнем отношении пост действует весьма благотворно. Несколько фрагментов из сочинений Евагрия помогут нам быстро встать на верный путь в этом вопросе. «Пользуйся тем, что необходимо для плоти, как подобает, но во всем оказывая ей сопротивление». Здесь Евагрий следует классическому определению монашеской жизни, которое Авва Захария выразил в следующей формуле. «Тот монах, кто во всем делает себе принуждение». Может быть, у современного читателя, незнакомого с духовной традицией отцов-пустынников, это высказывание вызовет неприятие. Однако процитированный совет Евагрия расставляет все по своим местам. Ведь делать себе во всем принуждение, во всем оказывая сопротивление плоти, очевидно, не исключает разумной заботы о самой плоти. Напротив, такая забота вначале предписывается, а затем ограничивается предупреждением. Именно здесь заключен решающий момент, ибо воздержание или самообладание отнюдь не означает систематического истязания себя до смерти. Напротив, воздержание требуется, чтобы приостановить негативные тенденции нашего себелюбия, медленно подтачивающие и уничтожающие человека. Таким образом, воздержание необходимо в интересах самой плоти. А поскольку душа и тело образуют единство, в интересах целостной человеческой личности. Именно поэтому столь важно энергичное сопротивление страстям, отчуждающим собственную человеческую сущность. Следующий отрывок прекрасно иллюстрирует жизненную установку древнего монашества, позитивную в своей основе. «Святой и преуспевший в духовном делании учитель наш говорил: монах всегда должен быть настроен так, словно он завтра умрет, а телом своим должен пользоваться так, словно оно будет жить с ним многие годы». Это, по его словам, с одной стороны, пресекает помыслы уныния и делает монаха более ревностным, а с другой сохраняет тело в здравии и позволяет пребывать ему в постоянном воздержании. Вряд ли удастся более кратко выразить здоровый реализм, присущий пустынно жителям. Жизнь и смерть взаимно относительны.
Они находятся в неразрывном отношении друг к другу. В конце концов, во всех беспокойных искушениях чревоугодия проявляется глубоко ложное понимание жизни и смерти. Человек беспокоится о сегодняшнем и завтрашнем дне, как будто смерти не существует, и земная жизнь будет длиться вечно. При этом опыт смерти универсален, а ограниченность человеческой жизнью 80-100 годами – научно установленный факт. Даже если средняя продолжительность жизни увеличится, что, конечно, вполне возможно, все равно останется предел, который нельзя будет преодолеть. Бессмертие не рождается, ибо смерть заложена в конструктивный план нашей физической жизни, прежде всего в интересах тех, кто появится на свет после нас. Таким образом, жизнь не является абсолютной величиной, она относительна, ограничена, но также и смерть ограничена жизнью. Какой бы неизбежной ни была смерть, первичной реальностью остается жизнь. Над всем мирозданием властвует закон жизни, а не закон смерти. Смерть предписывает жизни лишь ее индивидуальную меру. Поэтому нужно обращаться с телом так, чтобы оно без лишних осложнений послужило нам в течение отпущенного промежутка времени. Примечательным образом тело служит нам лучше в том случае, если мы уделяем ему не больше того, что оно на самом деле требует. Чтобы достичь такого отношения к телу, ему следует, как говорит Евагрий, во всем оказывать сопротивление, чтобы оно не возвело себя в ранг абсолюта. Когда наша душа желает различных яств, тогда нужно ограничить ее хлебом и водой, дабы она могла быть благодарной и за один малый ломтик хлеба, ибо сытость жаждет разнообразных видов пищи, а голод и насыщение хлебом считает за блаженство. Этот отрывок созвучен поговорке «Голод – лучший повар». Однако после всего вышеизложенного нам должно быть ясно, что здесь имеется в виду нечто большее. Против души, находящейся в узах чревоугодия, которая думает, что путь человеческий

дающийся страху перед неопределенным будущим, но подвергающий себя значительным ограничениям, и сегодня сможет прожить без проблем со здоровьем. Что такое подвергать себя ограничениям, об этом Евагрий имеет вполне конкретные представления. Как-то в самый жаркий полдень, когда солнце стояло в зените, я пришел к святому отцу Макарию и, томимый жаждой, попросил у него воды напиться. Он же сказал: «Для тебя достаточно и тени, ибо многие путешествующие и плавающие в сей момент лишены и ее». Затем, когда я завел речь о воздержании, он сказал: «Будь мужественным, сын мой. Целые 20 лет не вкушал я до сытости ни хлеба, ни воды, ни сна. Ибо хлеб я ел, отвешивая малый кусок, воду пил, отмеривая малой мерой, а малую толику сна урывал, прислонившись к стене». Может быть, резкий и негостеприимный, на первый взгляд, ответ старца, прославившегося своей жесточайшей аскезой и, тем не менее, дожившего до 100 лет без болезней, шокирует современного читателя. Совет подумать о тех, кто сейчас, вероятно, лишен даже тени, может сойти за урезонивание избалованного роскошью грека, тем более что дело происходило в суровой пустыне. Но взвешивать хлеб и отмеривать воду? Однако именно это имеют в виду Ава Евагрий и Ава Захария, когда говорят о необходимости делать себе во всем принуждение, во всем оказывая сопротивление плоти. «Вкушай хлеб свой, отмеривая на весах, и мерою пей воду свою, тогда дух блуда убежит от тебя». Здесь Евагрий облекает совет своего наставника в краткую сентенцию. Но можно заметить следующее. Как преподобный Макарий, так и Евагрий избегают предписывать абсолютную меру поста. Ибо на каких весах взвешивается хлеб и какой мерой отмеривается вода, это зависит от каждого отдельного человека, его возраста, устроения и так далее. То же самое относится и к бдению, которое преподобный Макарий присовокупляет к посту, а Евагрий часто упоминает в связи с чревоугодием. Что касается конкретных деталей монашеской жизни, то, как уже говорилось, вино и мясо исключалось из рациона монахов. Несмотря на этот строгий запрет, по видимости, не предполагающий исключений, одна из сентенций, адресованных диакониссе Севере, знатной монахине из Иерусалимской общины, преподобной Мелании Старшей, гласит: «Есть мясо нехорошо, и пить вино неблаго. Их следует давать только недомогающим». Ведь с древних времен, вплоть до нового времени, и даже в новое время считалось, что вино в небольших количествах укрепляет физические силы человека. Апостол Павел советует употреблять вино Тимофею, страдавшему болезнью желудка. Первое послание к Тимофею, глава 5. Таким образом, отказ от определенных продуктов, в данном случае от мяса и вина, не имеет ничего общего с манихейской враждой к телу и вообще ко всему материальному, сохраняя, как и все прочее, лишь относительное значение. Евагрий подчеркивает: «Относительно того, от каких яств воздерживаться, Слово Божие ничего не возбранило есть, но изрекло: как зелень травную даю вам все. Ешьте без всякого исследования». И еще: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека». В принципе, данные цитаты из Священного Писания распространяются и на монахов. О чем здесь, по сути, идет речь, мы узнаем в конце этого отрывка. «Пост – это дело нашего произволения, прежде всего подвиг души, и только во вторую очередь подвиг тела». Здесь мы касаемся самого нерва вопроса о пище и посте. Как бдение, так и пост имеют целью укрепить нашу слабую и самолюбивую волю, ту силу души, посредством которой мы способны ответить на божественный призыв послушанием, как свободные дети Божии. От нашего произволения, то есть свободного согласия, зависит, во-первых, станет ли демоническое внушение нашим грехом, а во-вторых,
реализуется ли

оно в греховном поступке. Если читатель еще не пал духом и не опустил руки, он, очевидно, спросит, как же все-таки достигается это достохвальное воздержание. Действительно, требуется выверенная стратегия, чтобы взять под контроль коварные внушения врага дьявола. Это и есть самое слабое место. Ведь в большинстве случаев у человека нет недостатка во благих намерениях, во всякого рода планах и программах. Однако рано или поздно демонические внушения все же берут верх. О чем в особенности свидетельствуют жертвы булимарексии, болезни, внушающей сегодня людям такой страх? Как же укрепить нашу слабую волю перед лицом этих необоримых, на первый взгляд, внушений? Как превратить пост в настоящий подвиг души, плод свободного произволения? Не иначе, как через мотивацию, которая была бы действительно соизмерима с достоинством человеческой личности. Ведь обычные банальные мотивы, по сути своей, ниже человеческого достоинства, и в долговременной перспективе они не дают человеку возможности преодолеть себя. Этим внушением искусителя Евагрий посвятил труд под названием «Опровергатель», уже цитировавшийся нами. По его собственным словам, на создание опровергателя ушло много скрупулезного труда. Без всякого сомнения, опровержение для Евагрия – это наиболее действенное средство для того, чтобы придать нашей воле твердость, необходимую в борьбе с искусителем. Опровержения представляют собой своего рода непоколебимые помыслы, препятствующие тому, чтобы внушения врага воплотились в греховных поступках. И только в силу неприятия греха, возникающего из помыслов в нашем уме, последний становится истинным монахом. Итак, речь снова идет об уме. Для Евагрия это значит о личностном бытии человека. Сам ум должен стать монахом, совершенно единым, чтобы человек с чистой совестью мог предстать перед судом Христовым. Другие мотивы здесь не годятся. Ни здоровье, ни социальное равенство, ни счастье, как бы высоко ни ставились эти блага, не удовлетворяют истинному достоинству человеческой личности. Достижение этих благ не позволяет человеку самореализоваться. Внутренней самореализации человек может достичь, только положив в основу деятельность ума, той способности, которая позволяет в ограниченном воспринять безграничное, насытиться его ненасытимостью. Соответственно, и опровержение Евагрия – это отнюдь не рациональная полемика с искусителем, в результате которой человек в любом случае рискует быть обманутым, как это случилось с Евой в раю. Змей хитрее человека. Скорее следует вспомнить о примере Христа и словах Священного Писания в его устах, то есть о богооткровенных истинах, Слове Божием. Эти истины противопоставляются внушениям искусителя как раз потому, что тот и сам цитирует Писание. Можно обратить внимание на то, что некоторые опровержения представляют собой своего рода краткие молитвы, обращенные непосредственно к Богу. В общем и целом, опровержения призваны восстановить диалог между Богом и человеком, прерванный внушениями искусителя. Спокойного обращения к Слову Божию вполне достаточно для того, чтобы вскрыть лживость внушений и таким образом нейтрализовать их. Тем самым задается единственная мотивация, удовлетворяющая истинному достоинству человека. Сохранить его обращенность к Богу, его личностное бытие, ту открытость человеческого «я» перед божественным «ты», которая только и позволяет человеку стать тем, что он в сущности есть. Внушения, несущие в себе соблазн непослушания, угрожают этой фундаментальной открытости. Таким образом, борьба идет как за сохранение правильного отношения человека к Богу, так и за неприкосновенность самой человеческой личности. О третьем аспекте, отношении к ближнему, которое также оказывается в глубине своей нарушенным, мы поговорим в дальнейшем.
Только такого рода мотивы дают возможность оправдать пост или бдение как средство вспомоществования в духовной жизни. Эти средства полностью определяются главной целью – достичь той открытости перед лицом Божиим, которую Евагрий чаще всего называет молитвой. «Нам не было заповедано постоянно работать, бодрствовать и поститься, но было заповедано непрестанно молиться». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5. Подвижник, достигший совершенства, то есть уже не сотрясаемый натиском страстей и сам словно ставший одной всецелой молитвой, не нуждается больше и в воздержании. Оно уже как бы срастворено с его естеством, вошло в его плоть и кровь. Тот же, кто еще терпит брань, находит в воздержании лучшее средство против плотских страстей. Скажем несколько слов о значении греческого слова «энкратия», которое часто переводится как «воздержание». Оно представляет собой одновременно технический термин и философское понятие, охватывая сразу несколько аспектов монашеской жизни. В силу этого оно с трудом поддается переводу. В его основе лежит глагол «кратео», имеющий значение «владеть», «одолевать», «схватывать», «удерживать» и так далее. Таким образом, основное значение слова – это владение собой, самообладание. Дополнительные значения – самопреодоление и воздержанность. Если говорить более конкретно, энкратия реализуется в воздержании себя от всего, что может нарушить это владение собой, например, от удовольствий чрева. Средством для этого служат ограничение потребностей, умеренность во всем, то есть пост. Каким образом воздержание и пост соотносятся между собой, раскрыто в следующем изречении. Невоздержанность в отношении яств отсекается постом. Необузданность блудной страсти искореняется воздержанием вместе с молитвой. В воздержании, так же, как и в посте, следует строго соблюдать меру, чему учил и преподобный Макарий Александрийский. Поэтому Евагрий говорит, обобщая, «Пощение у тебя, да будет сколько силы есть пред лицом Господа». Для египетских монахов это означало вкушать пищу из вечера в вечер, то есть только раз в сутки, а именно после 3 часов пополудни, когда солнце начинало клониться к закату. Такой распорядок вообще был широко распространен на Ближнем Востоке. Мусульмане до сих пор придерживаются его в месяц поста Рамадан. В других климатических зонах соблюдать его было бы затруднительно. Например, в странах Южной Европы почти не принято завтракать. Чашки кофе вполне хватает до полудня. Напротив, в северных странах завтрак означает полноценную трапезу. В конечном счете эти зависящие от климата гастрономические обычаи сами по себе не столь важны. Воздержание и пост означают нечто совсем иное. В аскетической традиции принято считать, что диета должна состоять из скромной, дешевой, легко приготовляемой пищи невысокого качества. Следует избегать дорогих яств, на приготовление которых уходит много времени, и на то есть основания. Пышность яств услаждает глотку, но питает недремлющего червя распущенности страстей. Увлеченность редкими, роскошными блюдами – ничто иное, как маскировка блудной страсти, которая зачастую является ее начальной формой. Кроме того, такой рацион вреден для здоровья, что доказано современной диетологией. Также и гостеприимство, которое на Ближнем Востоке считалось священным долгом, особенно среди монахов, не должно становиться поводом к злоупотреблению. В этой связи Евагрий весьма оригинально истолковывает слова Христа, обращенные к Марфе. «Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Евагрий воспринимает эти слова как совет не увлекаться чрезмерными приготовлениями к трапезе. Соответственно, не следует слишком часто отлучаться из кельи для трапезы на стороне.
Лучше отказаться от встречи с братьей, если такая встреча вместо духовного общения может дать повод к нескромному пиршеству. Особенно важным Евагрий считает ограничение в питье, что можно счесть удивительным, учитывая жаркий климат пустыни. «Недостаток воды, — пишет он, — весьма способствует целомудрию». Евагрий дает этот совет как средство против блудной страсти, связь которой с чревоугодием мы уже не раз отмечали. Впрочем, он и сам получил этот совет от одного из древних отцов. «Строгий и равномерный пост, сопряженный с любовью, быстро приводит монаха в гавань бесстрастия». Этой равномерности в пище Евагрий придает большое значение. Так он обращается с увещанием, где о Канисисе вере. «Не говори, сегодня поем, а завтра не буду есть, потому что не с благоразумием делаешь это, ибо телу твоему будет нанесен вред, и ты будешь страдать от боли в желудке». То, что здесь имеется в виду под равномерной, сбалансированной, но вместе с тем сухой и строгой диетой, зависит сразу от нескольких факторов. Так, умеренное употребление жидкости было нормой для пустынников. В этом отношении Евагрий придерживался совета своего святого наставника, Макария Александрийского. Должно быть, уроженцу северных краев было нелегко свыкнуться с обычаями египетских филлахов. Вышеизложенные правила предназначены для отшельников, но сохраняют свое значение для мирян, ведущих христианскую жизнь, разумеется, при соблюдении меры и учете мирских условий. Ибо чревоугодие вряд ли вообще совместимо с истинно-христианской жизнью. Ориген, живший еще в эпоху, когда монашество как такового не существовало, высказывается о чревоугодии чрезвычайно резко, вероятно, выражая тем самым убеждение христиан своего времени. Чревоугодник должен быть извержен из церкви.

0: прозвучала передача по страницам книги схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте» на основе текстов Евагрия Понтийского. Читал Чеслав Саманович. Продолжение слушайте в наших следующих передачах. Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
1: Я слышу всякие имена, всякие города России, а за рекой над темными садами, милая моя, замоскворечье.
2: Лето Господне. Страница повести Ивана Шмелева.
1: Яблочный спас. Часть вторая. Запрягают в полог кривую. Ее держат из уважения, но на болото и она дотащит. Встряхивает да кишок на ямках, и это такое удовольствие. С нами огромные корзины одна в другой. Едем мимо Казанской, крестимся. Едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо виднеющейся в переулке Белой Спаса в наливках, мимо желтеющего в низочке Марона, мимо краснеющего далеко за Полянским рынком Григория Неокесарийского. И везде крестимся. Улица очень длинная, скучная, без лавок, жаркая. Дремлют дворники у ворот, раскинув ноги. И все дремлет. Белые дома на солнце, пыльно-зеленые деревья с заборчиками, с гвоздями, сизые ряды тумбочек, похожих на голубые гречневики, бурые фонари, плетущиеся извозчики, небо какое-то пыльное. «От парева!» — позевывая, говорит Горкин. Попадается толстый купец на извозчике. Во всю пролетку в ногах у него корзины с яблоками. Горкин кланяется ему почтительно. «Староста Лощенов, с Шабуловки, мясник, жадный, три меры всего. А мы с тобой закупим более 10 на всю пятерку». Вот и канава с застоявшейся радужной водой. За ней над низкими крышами и садами горит на солнце великий золотой купол Христа Спасителя. А вот и болото. По низинке великая площадь торга. Каменные ряды дугами. Здесь торгуют железным ломом, ржавыми якорями и цепями, канатами, рогожей, овсом и солью, сушеными сетками, судаками, яблоками. Далеко слышен сладкий острый дух, золотится везде соломкой. Лежат на земле рогожи, зеленые холмики арбузов, на соломе разноцветные кучки яблок. Голубятся стайками голубки, куда ни гляди, рогожи да солома.
3: «Большой нонче привоз. Урожай на яблоке», — говорит Горкин. «Поест яблочков Москва наша.

0: проезжаем по лабазам в яблочном сладком духе. Молодцев спарывают тюки с соломой, золотится над ними пыль. А вот и лабаз Крапивкина.
1: «Горкину Панкратычу!»
0: Дергает картузом Крапивкин с седой бородой, широкий.
1: «А я-то думал, пропал наш козел, а он, вот он, седобородка!»
0: Здоровается за руку. Крапивкин пьет чай на ящике. Медный зеленоватый чайник, толстый стакан, граненый. Горкин отказывается вежливо. «Только пили, хоть мы и не пили». Крапивкин не уступает.
1: «Палк на палку плохо, а чай на чай, якиманская качай!»
0: Горкин усаживается на другом ящике, через щелки которого в солонке глядятся яблочки.
1: «С яблочными духами чаек пьем!»
0: Подмигивает Крапивкин и подает мне большую синюю сливу, треснувшую от спелости. Я осторожно ее сосу, а они попивают молча, изредка выдувая слово из блюдечка вместе с паром. Им подают еще чайник. Они пьют долго и разговаривают как следует, называют незнакомые имена, и очень им это интересно. А я сосу уже третью сливу и все осматриваюсь. Между рядками арбузов на соломенных жгутиках, веточках по полочкам, над покатыми ящичками с отборным персиком, с бордовыми щечками под пылью, над розовой, белой и синей сливой, между которыми сели дымки, висит старый тяжелый образ. В серебряном окладе горит лампадка. Яблоки по всему лабазу на соломе. От вязкого духа даже душно. А в заднюю дверь лабаза смотрят лошадиные головы. Привезли ящики с машины. Наконец, поднимаются от чая и идут к яблокам. Крапивкин указывает сорта. Вот белый налив, вот если глядеть на солнышко, как фонарик. Вот ананасная царская, красная, как кумач. Вот анисовая, а, монастырская. Вот титовка, аркад, боровинка. Вот коричневая, восковая, бель. Ростовка сладкая. «На блюдных-то показисти тебе надо», — задумывается Крапивкин. «Хозяину потрафить надо. Боровок крепоник еще. Поповка не красовита».
2: «Да ты мне, Андрей Максимович», — ласково говорит Горкин, «покрасовитей каких? Парадных? Павловку, что ли? Или эту, вот, как ее...»
1: «Этой нету!» — смеется Крапивкин. «А и есть да тебе не съесть! Эй, открой скурск, которые за дорогу утомились, очень хороши будут!»
2: «А вот поманежней будто...» — нашаривает в соломе Горкин. «Апорт никак!»
1: «Выше сорт, чем апорт, называется компорт!»
2: «Сыпай меру архиерейской прямо, как раз на... укрупление?
1: Вот глазок-то у тебя, а? В Успенске взяли. Самому протопопу соборному отцу Валентину доставляем. Амфитеатрову. Проповеди знаменито говорит, слыхал, небось?»
2: «Ну, как не слыхать? Золотое слово».
0: Горкин набирает для народа бели и россыпи. Мер 8. Берет и причту титовки, и апорту для протодиакона, и арбуз сахарный, каких нигде нет. А я дышу и дышу этим сладким липким духом. Кажется мне, что от рогожных тюков с замазанными на них дегтем кривыми знаками, от новых еловых ящиков, от ворохов соломы пахнет полями и деревней, машиной, шпалами, далекими садами. Вижу радостные китайские, щечки и хвостики их и щелок. Вспоминаю их горечь сладость, их сочный треск и чувствую, как кислит во рту. Оставляем кривую лабазу и долго ходим по яблочному рынку. Горкин, поддев руки под казакин,
2: похаживает хозяйчиком, трясет бородкой. Возьмет яблоко, понюхает, подержит, хотя больше не надо нам.
1: Павловка, мелковато только. Так сама она, купец, крупнее не бывает нашей, 3 гривенника Веры.
2: Ну, что ты мне, елова голова, болясой точишь? Что я, не ярославский, что ли? У нас на Волге гривенник такие.
1: Ну, с нашей-то Волге версты долгие. Я сам споткинешь мы.
2: И они начинают разговаривать, называют незнакомые имена, и им это очень интересно. Ловкач парень выбирает пяток пригожих и сует Горкину в карманы, а мне подает торчком на пальцах самое крупное. Горкин у него покупает меру. Пора домой, скоро ковсеношный. Солнце уже косится. Вдали золотеет темно выдвинувшийся над крышами купол Ивана Великого. Окна домов блистают нестерпимо. И от этого блеска, кажется, текут золотые речки. Плавятся здесь, на площади, в соломе. Все нестерпимо блещет, и в блеске играют яблочки. Едем полегоньку с яблоками. Гляжу на яблоки, как подрагивают они от тряски. Смотрю на небо. Такое оно спокойное. Так бы и улетел в него.

праздник преображения Господня. Золотое и голубое утро. В холодочке. В церкви не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков, изломившиеся белой лентой, постукивают тонко, сухо, прыгают по плечам, над головами, идут к иконам, передаются празднику. Проплывают над головами узелочки, все яблоки, просвирки, яблоки. Наша корзине, корзина нам вони. «Обкадятся», — сказал мне Горкин. Он суетится в церкви, мелькает его бородка. В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным, свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на хоругвях. Необыкновенно, весело, будто гости, и церковь совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках. Ему-то и принесли их. Посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: «Ну и хорошо, ешьте на здоровье, детки». И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть преображение. Приходит Горкин и говорит: «Пойдем, сейчас укропление самое начнется». В руках у него красный узелок, своих. Отец все считает деньги, а мы идем. Ставят канонный столик. Золотой голубой дьячок несет огромные блюда из серебра. Красные на нем яблоки горою, что подошли из Курска. Кругом на полу корзинки и узелки. Горкин со сторожем тащит сам вон знакомые корзины. Подвигает под окропление поближе. Все суетятся. Весело, совсем не церковь. Священники и диаконы в необыкновенных ризах, которые называются яблочные, так говорит мне Горкин. Конечно, яблочные. По зеленой и голубой парче, если вглядеться сбоку, золотятся в листьях крупные яблоки и груши, и виноград. Зеленое, золотое, голубое отливает. Когда из купола попадает солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освящают воду, потом старший в лиловой камелавке читает над нашими яблоками из Курска молитву о плодах и винограде, необыкновенную, веселую молитву, и начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро. Сверкают и тут, и там. Отдельно кропит корзины для прихода, потом узелки, корзиночки. Идут ко кресту. Дьячки и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка дает мне очень красивую из блюда. А знакомый диакон нарочно будто три раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и холодные струйки попадают мне за ворот. Все едят яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях. Певчие даже жуют на клиросе. Плотники идут наши, знакомые мальчишки. И Горкин пропихивает их: «Живей, проходи, не засть». Они клянчат: «Да яблочко-то еще, Горкин, Мишке три дал». Дают и нищим на паперти. Народ редеет. В церкви видны надавленные огрызочки, сердечки. Горкин стоит у пустой корзины, вытирает платочком шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрустом и морщится. «С кваском!» — говорит он, морщась и скосив глаз, и трясется его бородка. «А приятно, ко время-то кропленое!»

0: Вечером он находит меня у досок на стружках. Я читаю священную историю. «А ты небось, ты теперь все знаешь. Они тебя вспросят про спас. Или там, как почему яблоко кропит-то? Да ты им строгай, в училище и впустят. Вот погляди вот». Он так спокойно смотрит в мои глаза, так по-вечернему светло и золотисто-розовато на дворе от стружек, рогожи, теса, так радостно от чего-то мне, что я схватываю охапку стружек, бросаю ее кверху, и сыплется золотистый кудрявый дождь. И вдруг начинает во мне покалывать от непонятной ли радости или от яблок без счета съеденных в этот день. Начинает покалывать щекотной болью. По мне пробегает дрожь. Я принимаюсь безудержно смеяться, прыгать, и с этим смехом бьется во мне желанное, что в училище меня впустят, непременно впустят.
1: Страницы повести Ивана Шмелева «Лето Господне» читал Игорь Черносов.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Суровский Антоний. Слово на преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник преображения раскрывает перед нами славу Богом созданной твари. Не только Христос явился в славе Отчей, в славе Своей Божественной, в этот день перед Своими учениками. Евангелие нам говорит, что Божественный свет струился из Его физического тела и из той одежды, которая Его покрывала, изливался на все, что окружало Христа. Здесь мы видим нечто, что прикровенно уже раскрывалось нам в воплощении Христовом. Мы не можем без недоумения думать о воплощении. Как оказалось возможно, что человеческая плоть, материя этого мира, собранная в теле Христовом, могла не только быть местом вселения живого Бога, как бывает, например, храм, но соединиться с Божеством, так что и тело это пронизано божественностью и восседает теперь одесную Бога и Отца в вечной славе. Здесь прикровенно открывается перед нами все величие, вся значительность не только человека, но самого материального мира и неописуемых его возможностей, не только земных и временных, но и вечных, божественных. И в день преображения Господня мы видим, каким светом призван воссиять этот наш материальный мир, какой славой он призван сиять в Царстве Божьем, в вечности Господней. И если мы внимательно, всерьез принимаем то, что нам здесь открыто, мы должны изменить самым глубоким образом наше отношение ко всему видимому, ко всему осязаемому. Не только к человечеству, не только к человеку, но к самому телу его, и не только к человеческому телу, но ко всему, что телесно вокруг нас ощутимо, осязаемо, видимо. Все призвано стать местом вселения благодати Господней. Все призвано когда-то в конце времен быть вобрано в эту славу и воссиять этой славой. И нам, людям, дано это знать. Нам, людям, дано не только знать это, но и быть сотрудниками Божьими в освящении той твари, которую Господь сотворил. Мы совершаем освящение плодов, освящение вод, освящение хлебов. Мы совершаем освящение хлеба и вина в тело и кровь Господни. Внутри пределов церкви это начало чуда преображения и богоявления. Верой человеческой отделяется вещество этого мира, которое предано человеческим безверием и предательством, тлению, смерти и разрушению. Верой нашей отделяется оно от этого тления и смерти, отдается в собственность Богу и Богом приемлется, и в Боге уже теперь зачаточно, поистину делается новой тварью. Но это должно распространиться далеко за пределы храма. Все без остатка, что подвластно человеку, может быть им освящено. Все, над чем мы работаем, к чему мы прикасаемся, все предметы жизни, все может стать частью Царства Божия, если это Царствие Божие будет внутри нас и будет, как сияние Христово, распространяться на все, к чему мы прикасаемся. Подумаем об этом. Мы не призваны поработить природу. Мы призваны ее освободить от плена тления и смерти и греха, освободить ее и вернуть в гармонию с Царством Божиим. И поэтому станем вдумчиво, благоговейно относиться ко всему этому тварному, видимому нами миру, и послужим в нем соработниками Христовыми, чтобы мир достиг своей славы, и чтобы нами все тварное вошло в радость Господню. Аминь.
0: Проповедь на праздник Преображения Господня митрополита Сурожского Антония для вас читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: патриарх Кирилл осветил Александро-Невский храм в подмосковном поселке Княжье Озеро. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству совершил литургию в Савино-Старожевском Ставропигиальном монастыре. Митрополит Горловский и Славянский Митрофан ранен в результате атаки беспилотника. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил 23 августа чин великого освящения храма благоверного великого князя Александра Невского в поселке Княжье Озеро Московской области Истринское благочиние Одинцовской епархии и божественную литургию в новоосвященном храме. Патриарх осветил три престола: центральный в честь благоверного князя Александра Невского, правый в честь Корсунской иконы Божией Матери, левый в честь Тихвинской иконы Божией Матери. По окончании богослужения архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома приветствовал патриарха и преподнес ему палестинскую икону Божией Матери. В дар храму предстоятель передал икону преподобного Саввы Старожевского. Проект храма, разработанный архитектором Сергеем Борисовым, был выбран по результатам конкурса в 2005 году. 11 апреля 2009 года в Лазареву субботу духовник Оптиной пустыни схиархимандрит Илий Ноздрин совершил чин малого освящения храма. 9 мая 2009 года в храме была совершена первая божественная литургия в нижнем пределе святых жен мироносец. В 2009 году по решению Министерства культуры Российской Федерации и Государственного русского музея, принятому в ответ на обращение патриарха Кирилла, из фондов музея в храм была передана чудотворная икона Божией Матери Одигитрия, Эфесская, Корсунская, Полоцкая, Торопецкая. 3 декабря 2009 года икона была принесена в храм. На Пасху 2013 года впервые состоялось богослужение в Верхнем храме. 23 августа в Савино-Старожевском Ставропигиальном мужском монастыре торжественно отметили праздник второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы Старожевского, Звенигородского. Раннюю божественную литургию в соборе Рождества Богородицы Савино-Старожевской обители совершил председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря города Москвы, митрополит Каширский Феогност. На сугубо их тени были вознесены особые прошения. Митрополит Феогност прочитал молитву о Святой Руси. По заобвонной молитве было совершено славление преподобному Савве Старожевскому. В завершение праздничного богослужения владыка Феогност произнес проповедь. 20 августа в администрации президента Российской Федерации в Москве под руководством председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Романовича Легойде состоялось заседание комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями. Перед началом заседания референт Управления президента Российской Федерации по внутренней политике, ответственный секретарь Совета при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями Андрей Владимирович Третьяков вручил Владимиру Романовичу Легойде почетную грамоту президента Российской Федерации. В ходе заседания рассматривались вопросы участия религиозных организаций в плане мероприятий по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также мероприятия «Года единства народов России», включая Международную неделю народов России. Стороны также обсудили разработку рекомендаций в области информационной работы и религиозных организаций, их представителей в сети интернет, социальных сетях и сервисах. Повестка заседания также включала рассмотрение форматов работы с молодежью, представляющей религиозные организации. И последнее сообщение нашего выпуска. Митрополит Горловский и Славянский Митрофан ранен в результате атаки беспилотника. Владыке оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет. В пресс-службе Горловской епархии сообщили, что удар был нанесен 23 августа по территории Богоявленского кафедрального собора Горловки. Легкие травмы получили клирик Богоявленского кафедрального собора Горловки, протодиакон Роман Степин и два волонтера патриаршей гуманитарной миссии Сергей Солодков и Екатерина Купцова. Госпитализация им не понадобилась. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

прозвучала первая часть гитарного квинтета номер 4 ре-мажор Луиджи Боккерини в исполнении Пеппе Ромеро и камерного ансамбля Академии Святого Мартина в Полях. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-нибудь способом смотрит, слушает в интернете. С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях музыкант, виолончелист Дмитрий Гоненко. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: И, как я понимаю, мы будем говорить прежде всего о фестивале, который называется...
1: Летний музыкальный парк «Август Ботаническом».
0: Так. И это уже сразу нас ориентирует на то, что место действия – это ботанический сад?
1: Абсолютно верно. На Петроградской стороне, в самом сердце нашего города.
0: Ну, это очень хорошее место. Я прям, очень много связано у меня с ним нежных воспоминаний. Думаю, что у многих
1: Конечно.
0: Петербуржцев. И вы там устраиваете какую-то серию концертов в рамках фестиваля, да?
1: Да, мы уже много лет с моим партнером, коллегой Антоном Гакелем проводим концерты в Ботаническом саду с 2017 года аж. То есть пережили пандемию, даже вот в пандемийные годы даже нам посчастливилось провести там концерты. Вот, поэтому для нас это невероятно знаковое такое место, место силы, можно сказать, потому что действительно вы правильно отметили, что у каждого, кто там, то есть это, ну, такое запоминающееся место, многое связано с этим наверняка. То есть у меня лично, то есть я когда туда попадаю, уезжать оттуда совсем не хочется, потому что вот этот антураж, и особенно, конечно, то, что мы проводим мероприятия, то, что там сцена вот наша стоит, вот вообще этот импровизированный концертный зал, это прямо вот что уже какой-то такой...
0: А где у вас, кстати, эта сцена?
1: У Японского сада.
0: Если представляете, красивое место, да,
1: представляете,
0: да.
1: За ротондой, то есть если...
0: За ротондой, там такая дорожка.
1: Да-да-да, там такая овальная поляна с клумбой посередине, и вот в торце... Получается, ближе к оранжереям у нас располагается сцена, ставятся стулья, то есть концертный зал под открытым небом в окружении вековых деревьев.
0: А где можно узнать расписание концертов?
1: На нашем официальном сайте summer-music.ru и на Яндекс.Афише, на кассир.ру, то есть на многих билетных операторах, если ввести... какие-то ключевые слова, можно увидеть информацию, все, описание, фотографии, видео.
0: Чем отличается летняя музыка от музыки других времен года? Вот по ощущению вашему, не зря же вы выбрали это название для фестиваля.
1: Очень здорово сочетается именно это место, причем именно даже не сам ботанический сад, а именно вот где у нас располагается

0: два раза он со своим ансамблем, солистом Москвы, у нас выступал. То есть уже видно даже вот такой величины. Артисты приезжают и с большим удовольствием выступают, принимают приглашения. Вот поэтому, конечно, для нас очень важно продолжать вот, это вот этот вектор, направление, не злоупотреблять доверием руководства Ботанического сада, потому что в первую очередь это парк дендрарий, конечно, это не концертная площадка. Вот, и мы очень чутко и деликатно стараемся выполнять все требования.
1: Что... А какие, кстати, требования, какие ограничения?
0: Ну, это, естественно, какие-то организационные, скорее таки, не будем вдаваться в подробности, то есть это связано и с репетиционным
1: процессом,
0: и с количеством мероприятий, и с репетиционными процессами, потому что параллельно идут экскурсии, то есть мы должны соблюдать, грубо говоря, график в первую очередь, того, что происходит именно в саду по прямому его назначению. И, конечно, это и поведение наших зрителей, то есть тоже у нас тщательно и охрана, и волонтеры стараются следить, чтобы все максимально культурно происходило. Вот. Но мне кажется, что у нас изначально такой посыл, что и публика к нам приходит соответствующая, которая все прекрасно понимает без слов, и очень много постоянных зрителей, которые вот бывают даже каждый день. Зрители приходят уже просто как родные люди.
1: А когда начинается фестиваль в этом году?
0: В этом году, получается, вот именно этот фестиваль «Летний музыкальный парк «Август Ботаническом», он с 15 по 23 августа, уже совсем скоро.
1: То есть, вот,
0: фестиваль откроет фонограф джаз-квинтет Сергея Жилина. Вот, и всего у нас, получается, в основной программе это 5 концертов. Фонограф джаз-квинтет, замечательный петербургский пианист Илья Папаян, уже очень известный, знаменитый музыкант. Терем-квартет завершит, так немножко вперед Терем-квартет, да, 23-го, конечно, как визитная карточка уже, можно сказать. Музыкальный кроссовер, ленинградский патефон, джазовый санкт-петербургский оркестр Сергея Богданова, это вот два коллектива в один вечер выступает у нас 21-го. И 22-го один из моих проектов, Ганенко Бенд, это разная неоклассика, киномузыка, рок-хиты, классика в рок-обработках. То есть давно уже мы выступаем, тоже традиционно концерты в Ботаническом саду проводим с этой программой.
1: То есть это скорее такая музыка, ориентированная на широкого слушателя, да, на человека, которому интересна современная музыка, там, музыка кино.
0: У нас есть такой девиз: каждый найдет себе музыку по вкусу. То есть кто-то любит больше классику, кто-то джаз, кто-то рок. Там, я сам, да, как академический музыкант, просто, да, мозга костей, я очень люблю рок-музыку, как нашу, так и зарубежную. То есть не прямо так, что являюсь поклонником какого-то определенного артиста или группы, а вот есть какие-то вот композиции, прям которые вот западают в душу, и прям для меня это тоже уже классика наравне там. Сейчас, если нас слушают мои коллеги, академические музыканты, нет, как это можно, то есть, ну, есть такие суждения, но я уверен, очень многие меня поддержат и согласятся, что тот же Deep Purple, да, или Led Zeppelin, это уже, можно сказать, классика как современной совсем музыки, так и 20 века, также можно в ряд поставить самыми известными композиторами. На мой взгляд, не знаю, может, чересчур смелое такое суждение, но я искренне в этом убежден, потому что действительно это такая бессмертная музыка во многом. И играть ее и мне вот как академическому музыканту очень интересно, потому что это не прям такой, ну вот мы берем и просто вместо голоса, например, играет виолончель или скрипка. То есть мы стараемся что-то интересное туда привнести, потому что, конечно, голос и слова — это одно. Здесь вот в инструментальном исполнении нужно что-то обязательно добавить для большего интереса, потому что бывает, что мотивы одинаковые из куплета в куплет, да, слова, конечно, они помогают,
1: они оживляют сильно.
0: Да, и вот мы должны со своей стороны тоже как-то оживить, то есть какими-то другими способами, и мы как раз вот этот процесс очень интересен.
1: То есть получается, что когда академические музыканты и академические музыкальные инструменты вот берутся это исполнять, то вы, ну, каким-то образом переводите, да, такой рок-текст на немножко другой язык.
0: Да, если...

0: Немножко развить, да, вот эту тему, это значит, что мы берем, например, какие-то, возможно, классические произведения, где могут переплетаться какие-то мотивы, и вот как-то вот их вместе сочетаем, так скажем. Где-то это не требуется, а где-то как раз это очень здорово ложится одно на другое, и получается очень интересный продукт музыкальный.
1: А мы можем что-то послушать вот из тех треков, которые прислала ваша коллега?
0: Давайте что-нибудь послушаем. Ну, можно с Вивальди начать. Немножко не то, про что мы сейчас говорим, да, но это...
1: Но это тоже, это противоположный
0: Да,
1: перевод, да, когда мы с языка XVIII века переводим на...
0: многие, конечно, коллеги и там, кто у нас там был первооткрыватель, Иванесса Мэй, да, и там
1: Ну
0: вот,
1: да.
0: то есть этим занимались, да, но мы постарались сделать что-то по-своему. То есть где-то добавили что-то, где-то наоборот убрали, где-то какие-то небольшие паузы. То есть, конечно, опять-таки тут тоже такой важный момент, что очень не хочется делать что-то пошлое. То есть хочется максимально, то
1: Конечно.
0: есть если делать, то все равно придерживаться какой-то границы, что ли. Вот, и опять-таки, учитывая интерес публики и то, что мы практически на каждом концерте эту композицию исполняем, открываем концерт
1: Ну,
0: этой
1: можем
0: композиции,
1: послушать
0: да, я думаю, что это будет интересно.
1: Вивальди в рок-обработке.

0: Но вот тут я... кстати, дорогие слушатели, мы с вами в прямом эфире. Вы можете нашему гостю, виолончелисту Дмитрию Гоненко, руководителю фестиваля «Летняя музыка», да?
1: «Летний музыкальный парк».
0: «Летний музыкальный парк «Август» в Ботаническом, задать вопросы. Телефон нашего прямого эфира 328-29-32. Дмитрий, я вот задам, наверное, первый вопрос. Вот я сейчас очень внимательно послушала эту композицию, ну, без сомнения, очень остроумную и живую, но при этом как будто бы я не получила ничего такого, чего я не знала раньше про Вивальди, понимаете? Ну, то есть, вот вся та прекрасная вот эта картина, ну, это же тоже гроза там, да, по-моему, у него как раз. Вот эта вся экспрессия и музыкальная виртуозность, ну, как бы я ее знаю и в академическом вот этом традиционном исполнении для струнного
1: оркестра.
0: Камерного,
1: да,
0: оркестра.
1: Да, да.
0: И, ну, и...
1: Так а в чем вопрос?
0: А вопрос в том, что как бы как, а какая тогда цель? Вот получить собственное удовольствие от новой аранжировки?
1: Ну, конечно, то есть вот все исполнители, да, сейчас вот на этой записи. Запись, кстати, довольно старая, то есть сейчас это звучит несколько по-иному. То есть ей, по-моему, 8 лет уже или 7. То есть не перезаписывали, наверное, из собственной такой лености, может быть, где-то. Вот сейчас, если послушать записи онлайн-трансляции с различными... Ну, вот с нашей,
0: а вы выкладываете
1: нашим,
0: там,
1: конечно,
0: да, на сайте?
1: Не на сайте, в группе в нашей.
0: В группе, да, ВКонтакте.
1: Да, угу. Да, там есть записи и этого года, и 2024, если я не ошибаюсь, и раньше. То есть всегда какая-то разница где-то есть. Вот. Здесь, по-моему, нету баса, басиста, то есть на данной контрабаса у нас басист, он и какие-то треки играет на басу, на бас-гитаре, какие-то на контрабасе, в зависимости от того...
0: Ну, ты как перевернешься, то и
1: ну,
0: будет
1: чтобы, практически. Да, чтобы эффект, потому что где-то совсем не актуальна, скажем, бас-гитара. Да, отвечая на вопрос, в чем смысл,
0: в чем
1: здесь, да? Да, конечно, это, во-первых, такое количество огромное, раз сколько мы все это как академические музыканты переиграли, конечно, большое желание было хоть что-то изначально, да, хоть что-то такое сделать. Не так, да?
0: Освежить, как будто бы,
1: да? Да, да, да. Но, повторюсь, то есть, когда мы начали освежать так, что там, я понял, это уже куда-то для меня лично, для моих внутренних, то есть, у каждого своя какая-то граница, да, для моих... То есть, можно было сделать это так, что там, ну, две ноты какие-то узнаются, и потом, значит, это все
0: свободное, да, такое плавание.
1: Да. Да, мы не стали этого делать. И в том числе для публики, да, которая приходит и... где-то, ну, даже по отзывам, да, которые вот мы получаем, то есть я понимаю, что люди культурные, образованные, очень интересные в общении, которые подходят после концерта пообщаться.
0: А у вас есть такая возможность потом еще пообщаться
1: Вы имеете в виду после концерта?
0: Да.
1: Думаю, всегда открыто, если там подходит, да, человек 10-20 после концерта, если хотят сфотографироваться, пообщаться, какие-то вопросы
0: поговорить,
1: задать. Я лично всегда открыт, то есть все свои люди.
0: Угу,
1: такого
0: угу.
1: Нет, я там куда-то убегаю, сбаррикадируюсь, то есть... близко такого нету, всегда очень интересно с новыми людьми поговорить и узнать какое-то мнение, да, и как будь то позитивное или, наоборот, какая-то критика, всегда, в любом случае, познавательно. Вот, поэтому это первое, да, что касается ответа на вопрос. Второе, это то, что, да, как раз, что зрители, которые приходят, зачастую так бывает, что человек никогда не слышал это вживую, например, в филармонии. И вообще филармонии никогда не было, и вообще на концерте академической музыки не был. При этом по человеку так и не скажешь. То есть это не... Ну, есть, да, любители как бы совсем других каких-то вещей. А здесь человек заинтересуется, и много раз вот я получал отзывы, что благодаря как раз вот тому, что люди для себя в таком вот ключе открыли, То, что там играют ребята, академические музыканты на акустических инструментах, да, ну, пускай с подзвучкой, но тем не менее. Вот они узнают, что для себя понимают, что, возможно, там, может быть, травма детства какая-то была. Там все, ну, всякое бывает. Там заставляли, может быть, слушать. У людей очень многих классика ассоциируется с чем-то очень сложным и не очень приятным времяпрепровождением. То есть это действительно так. То есть, возможно, из детства просто это идет. И благодаря вот таким, например, моментам люди действительно после этого, ой, интересно, а может быть, действительно стоит там что-то послушать, таким образом приобщаются и, там, вот, кто-то.
0: Ну, то есть у вас есть такая цель вот приоткрыть двери концертных залов для людей,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, одна из миссий. Так, я в этом тоже напрямую заинтересован, то есть, как, собственно, как и организатор, и как музыкант, потому что человек пришел здесь, послушал, например, мое исполнение вот в таком вот амплуа, да, то есть, а потом придет на мой сольный концерт, где я играю, например, камерный концерт там, с пианистом. Там вот сейчас у меня было 3 сольных концерта, 2-часовых в разных городах. Мы ездили вот с пианистами, играли.
0: Что вы играли?
1: Брамса, Дебюсси, Бетховена, Глазунова. То есть чисто академические концерты. То есть, я понимаю, что таким образом я популяризирую действительно и виолончель в том числе. То есть сейчас как раз вот один из проектов у меня идет, это виолончельный фестиваль, и там у нас запланированы концерты. Один, кстати, вот тоже прошел именно в Ботаническом саду, то есть запланированы концерты, Ганенко Бенд, и там прямо вот при поддержке Президентского фонда культурных инициатив тоже проходит, как и текущие фестивали, это важно отметить, о котором мы сейчас беседуем. И изначально, то есть такая цель, которую одобрил Президентский фонд, это популяризация виолончельного искусства посредством как раз популярной такой вот музыки, не академической, чтобы и детям, и подросткам показать то, что потом, когда они вырастут и выучатся, это не будет только игра в оркестре, или не обязательно, точнее. То есть это очень большой, в общем, большой широкий спектр вообще возможностей. То есть есть Мстислав Леопольдович Ростропович, да, вот виолончель. Я не в сравнении, я сейчас в сравнении ситуации скорее, да. То есть благодаря его гению, то есть вот виолончель он вывел на определенный уровень, то на данный момент, то есть популяризация не то, что там конкретно я именно делаю, а в принципе, что вот на виолончели много чего можно делать, и много чего ребята делают, мои коллеги. То есть это вот Тучелос, такой вот ансамбль, это вот начал лет 15, по-моему, назад. То есть пока тоже, то есть вот...
0: А была же еще Апокалиптика, там куча всякого.
1: Апокалиптика — это совсем тяжелая такая штука.
0: Ну, тяжелая, но она показывает возможности инструмента.
1: Безусловно,
0: да? Что ты можешь и Лебедя Сен-Санса сыграть, и такой прямо...
1: Да, хороший пример тоже. Да. То есть и то, что вот коллеги это делают, и вот почему бы к ним не присоединиться, тоже не вижу никаких препятствий. Вот, плюс для меня лично тоже важно, что, ну, чтобы не было такого клише, да, что вот академический музыкант, он обязан там вот сидеть, играть только какую-то академическую музыку, и если он что-то другое делает, значит, что-то с ним не так. Такое бытует, к сожалению,
0: бытует, да?
1: Такое мнение. Да, не у всех, сейчас его гораздо меньше, но... есть среди коллег. Это их право, я его уважаю, так думать. Вот, но есть и право думать иначе.
0: Ну, то есть, означает ли это, что вам по-разному, но как-то равно, интересно делать и классическую музыку, ну, вот какую-нибудь сыграть там, не знаю, Рахманиновскую сонату, и вот музыку для широкого круга публики?
1: Конечно, и опять-таки уже с опытом я и на сцене себя по-другому веду. Не специально, а потому что это действительно разные жанры, то есть это в академической музыке я не буду в каждой паузе там брать микрофон там, и шутить какие-то шутки-прибаутки. Там это не актуально и так не принято. То есть это даже не то, что не принято, но это мешает восприятию просто. А здесь наоборот, то есть вот в жанре популярной какой-то музыки, это наоборот более, что ли, так даже наводит какой-то контакт, потому что человек приходит, вот упомянули Санату Рахманинова, да, послушать, но человек приходит туда за конкретной какой-то, ну, какая-то конкретная потребность же у него есть, он приходит, это вот цельное 4-часное произведение, 40-минутное. То есть хочется в него погрузиться, чтобы... И там даже какой-то аплодисмент между частями, да. То есть мешает, это все уже. То есть, или телефон заиграет. Все это вот. Сколько раз такое было, что вот прям последняя нота там в третьей части Санаты Рахманинова.
0: Да, да.
1: Просто уже вот это вот растворяешься уже перед финалом.
0: И тут
1: тара-дам-тара-дам. Это классическая история. Вот. А в данном случае, то есть, это где-то даже можно обыграть как-то. Хотя вот Денис Мацуев, я помню, когда вот я в театре работал, он тут тоже очень здорово все это делал, как-то пошутил над тем, у кого телефон зазвонил. Тоже что-то там заиграл, импровизацию. Вот,
0: ну, поэтому... это надо иметь очень высокую меру самообладания.
1: Самообладание, да, чтобы... и уверенность, конечно.
0: Ну да. А скажите мне, пожалуйста, вот такую вещь. Как вы составляете программу каждого фестиваля? В ней есть какая-то, ну, я не знаю, внутренняя система? Отличается ли программа каждого года? Или, может быть, вы, ну, как-то открываетесь вот потоком, не знаю, воздуха? Вот,
1: вот скорее, да, наверное, вот интуиция, да, очень, очень работает, потому что есть... уже, опять-таки, наверное, по опыту некое понимание, то, что, вот, например, в пятницу вот этот концерт, он, если мы его поставим, как будет смотреться субботний концерт. То есть я не говорю, что это всегда правильно, то есть у каждого своя правда, но вот я лично, когда вижу уже вот какую-то вот эту структуру, понимаю, то есть имеет смысл там вот поменять местами. Конечно, имеет еще значение это то, что может артист в ту или иную дату или нет.
0: Ну, да.
1: То есть и вдруг он говорит, что он не может, например, а другой артист уже дал согласие, и то есть мы не можем... там подвинуть, да, и приходится вот тогда в следующий раз. Вот, но благодаря опять-таки то, что уже столько лет, ну, с детства, всю жизнь мы в академической музыке, очень много друзей, знакомых, все наши партнеры, уже такая большая семья, то, что удается договориться. Если говорить о выборе жанров, то это вот как раз, ну вот сейчас вот в августе, да, скорее это вот упор на классику и на джаз, да, тут у нас немножко Терем квартет и Гоненко бэнд, он немножко, так скажем, особняком стоят, да, так получается, что вот и классика, джаз, и вот ленинградский патефон, вообще потрясающий проект, кстати, стоит отметить, его очень любит наша публика, это вот советские шлягеры, то есть старый Клён, там «Утомленное солнце», и солистка, это просто невероятно это делает, Анастасия Лютова, вокалистка, она вот не специально, как будто бы вот, она как будто такая и есть, вот ее натура и ее голос естественным образом вот прям повторяет, вот прям переносит, точнее, не повторяет, переносит вот в ту эпоху, в которой, ну, мне не довелось пожить, но я очень люблю по старым фильмам, да, вот это вот все, это прямо вот как будто вот
0: то есть совпадает, они прямо играют как пазл. Именно вот эту песенную такую классику.
1: Да, при этом, да? в таком джазовом варианте.
0: Угу,
1: вот, но очень, очень вкусно это, вот, если можно это прям словом
0: в пятницу
1: назвать.
0: Будет, да, 15-го?
1: Это будет 21-го числа.
0: А, 21-го.
1: 21-го, да, тоже в пятницу.
0: Угу, А скажите мне еще вот что. Вот вам как пришла в голову эта идея, ну, такого фестиваля под открытым небом? Потому что ведь... некоторые люди побаиваются петербургской, ленинградской погоды, там дождик пойдет, то все. Как народ-то собирается?
1: Сейчас отвечу.
0: Ну, сцена, конечно,
1: сцена
0: закрыта,
1: да. То есть хороший вопрос. Конечно, многие зрители. Это забавно за этим наблюдать, когда и прогноз, например, там вот, ну, может быть дождь,
0: ну, да.
1: И вроде написано, что градусов там не 30, например, там 22. И приходят там в шортиках, в маечках, в каких-то тапочках. Ну, у нас там дресс-кода как такового нету. Ну, и такой, категория 0+, можно с детьми приходить с колясками, то есть гулять.
0: А много детей, кстати,
1: много, приходят? Много, да, семьи приходят. В этом, в этом еще как раз и посыл есть, то, что можно прийти. У нас вот, например, там вот у наших сотрудников, да, вот родился сын, и вот он каждый день просто там рядом со сценой просто стоял, слушал.
0: Очень трогательно, когда дети приходят на концерты.
1: Да, да, да, да. У нас специально поэтому вот 0+. И, как бы, и, собственно, сам контент, да, он подразумевает, то есть там, если вот когда вот эта вот категория филармония 6+, это скорее для того, чтобы ребенок не заплакал, опять-таки, вот не помешал именно окружающим. А здесь, в Ботаническом саду, здесь такого нет. Если что, можно. Если
0: ну, очень, да, если всегда вдруг... можно выйти,
1: конечно, конечно. Конечно. Вот поэтому, что, да, что касается дождика, ну, я не знаю, может, сверху нас любят, как мне кажется, не хочется сглазить, но я в это свято верю, потому что за 10 лет концертов в Ботаническом, может быть, пару раз было такое, что нам пришлось прям не отменить. Ни разу не было никаких отмен. Может быть, подзадержать немножко концерт, пока вот там 10-15 минут, пока там сильный очень ливень. Mm-hmm. Либо это какой-то, может быть, перерыв, когда зрители ушли в ротонду, переждали дождь и вернулись. Это, наверное, вот среди, я не знаю, уже сколько, я сбился со счета, сколько у нас концертов.
0: Если много. 10 лет и по 5. 100
1: больше, наверное, 100 плюс, да, то есть, может быть, 2. А обычно вот это происходит так, ну, либо там вот моросит так, что это не причиняет особо никакого неудобства, либо дождь, например, вот 3 раза вот в этом году закончился буквально за 5-10 минут до начала концерта, и люди еще шли к сцене с зонтиками, зрители, и уже в концертном зале уже, да, все уже солнышко выходит. То есть как-то это вот таким образом происходит. Но в любом случае большинство зрителей, конечно, не понимают, что такая ситуация может произойти. Дождевики берут. То есть какое-то количество дождевиков, если у нас есть, мы выдаем. То есть берут зонтики, если что. То есть у нас волонтеры, наши сотрудники там протирают сиденья. То есть все очень так душевно, по-домашнему, комфортно, уютно. Поэтому все с пониманием к этому относятся. Конечно, люди, когда идут на open air, на концерт под открытым небом, ну, априори понятно,
0: что это... Небо открытое в этот момент.
1: Да, но с другой стороны, это же вся прелесть, она совсем в другом. То есть даже если дождик идет, ну, можно под дождиком постоять, концерт все равно продолжается. Вот я помню, был спектакль «Фламенко» у нас какой-то из июлей какого-то года, сейчас не вспомню. Вот дождь пошел, да, действительно сильно, ни один человек не ушел. То есть спектакль был очень интересный, то есть и сцену не залило, но дождик такой был неплохой, но при этом вот ни один человек не ушел, то есть кто-то просто, может быть, встал там в сторонке немножко под деревом, там кто без зонтика, кто с зонтиком, просто взяли зонты, все видно, сцена находится не, ну, там метра
0: полтора,
1: конечно, да, метра полтора, по-моему, даже, может быть, больше даже от земли, поэтому всем все видно, всем комфортно, ну, в крайнем случае, как я уже говорил, это вот там какая-то пауза была, но это было, получается, если 1%, наверное, да, концерт, может, 2%.
0: Но в этом есть даже какая-то тоже поэзия, есть. Да, когда ты решаешься, не просто это вот такие суперкомфортные условия там, филармонического зала, да, а вот
1: события. Сам дергался очень сильно первые вот пару-тройку лет. Я помню, я вставал, особенно там где-то уже за неделю до фестиваля, вставал и только б не дождь, только б не дождь. Там, или в дни концертов, конечно, да.
0: Ну да.
1: И вот когда впервые это произошло, и когда я увидел то, что зрители к этому готовы, у меня вот вся эта тревога и волнение, они куда-то растворились, да. Потому что, да, вот то, что вы сейчас абсолютно верно сказали, в этом есть своя поэзия, своя прелесть, и зрители прекрасно понимают, по крайней мере, подавляющее большинство, то есть, что они приходят не в закрытый концертный зал, и что такое может быть, и, возможно, даже они в предвкушении как раз чего-то такого, потому что даже вот дождик пойдет, и уже другое восприятие, на самом деле, музыки идет.
0: Ну я да, тоже, в этом тоже есть очень... приключение такое немножко.
1: Очень
0: да?
1: много раз я замечал даже вот за собой, то есть я иду, там немножечко накрапывает, и совсем по-другому звучит музыка. То есть даже вот небольшой то шум
0: просто
1: дождя...
0: просто даже волны звуковые да? по-другому, и соединяются со звуками природы, это все дело, да?
1: Да, отчасти, опять-таки, возвращаясь к самому феномену ботанического сада, потому что это не просто парк, сквер, то есть это действительно какое-то невероятно намоленное место, потому что там работают абсолютно фанатично преданные вот, ботаническому делу люди, ботаники, биологи, вот, по крайней мере, по общению с теми людьми, с кем посчастливилось познакомиться, начиная от самого руководства, заканчивая рядовыми сотрудниками, то есть это люди, которые вот прямо они живут этим. И это так здорово, всегда, то есть заряжаешься. То есть я сам далекий от растений человек, но заряжаешься просто вот этим интересом, то есть сразу вот становится интересно. Вот, а пойдемте это посмотрим, пойдемте это. Конечно, очень здорово. Плюс у нас еще тоже немножечко так прорекламирую, у нас по билету в сад можно гулять в день концерта прямо с самого открытия сада.
0: То есть по билету на концерт можно прийти заранее, погулять по саду.
1: Можно уйти, потом снова прийти. То есть весь день вот в распоряжении гостя нашего фестиваля по билету на концерт.
0: А, то есть билет на концерт дает право многократного входа
1: да,
0: в этот день
1: да,
0: в ботанический
1: да,
0: сад.
1: Да.
0: Это тоже такой приятный бонус.
1: Кроме оранжерей. Оранжерей уже у нас
0: оранжерей
1: это
0: уже отдельное
1: да.
0: дело. Там нужна экскурсия, там да. всякие такие.
1: А так, а то, в принципе, сам ботанический сад огромная оранжерея, там
0: это
1: столько
0: сокровище.
1: Всего интересного.
0: Это... И он такой разный, потому что там каждая часть сада, это просто ну, художественно.
1: Ну, вы знаете, да.
0: Ой, я обожаю, очень люблю ботанический сад. Это прям вот так. Да. Так, хорошо. А еще вот я хотела вот о чем расспросить. А как вы выбираете ну вот музыку своего Гоненко-бэнда? Это музыка, которую вы любите, которую любят ваши музыканты. Что это вообще? Ну вот что вы берете для своих композиций?
1: Да, в первую очередь это музыка, которая нравится нам самим. То есть вот в основном... программа подобрана, ну вот это вот основная наша программа, подобрана мною и моим другом Владимиром Масловым. Это перкуссионист, ударник, барабанщик, то есть артист Мариинского театра.
0: Феноменальный музыкант,
1: да, потому что вот у него вот эти вот идеи приходят, смотри, а вот это вот с этим сочетается. И я понимаю, да, и потом я начинаю дорабатывать. И он опять присылает, смотри, это же вот прямо вот идеально. То есть вот у нас есть сюита Кармина Бурана, да, и там...
0: Она сама по себе потрясающая просто.
1: И... Вот там, например, Урфа, там тоже, вот да, это... тоже Deep Purple, там вот где-то вот прям с Кармина Бурана, с какой-то из частей, да, Металлика, то же самое. То есть и там можно, на самом деле, черпать. Вот, но, в принципе, очень много мотивов, да, основаны, ну, современной музыки, например, основаны на какой-то музыке, там, 20-го, начало, там, первой половины 20-го, там, 19-го, ну, и вообще классики, да, вот, но все равно это вот услышать, это прям определенный талант, и очень здорово, что...
0: То есть, прямо вот рифмы какие-то, да, возникают между роком и классикой?
1: Не только роком, то есть, вот, в принципе, между какими-то современными и не очень современными произведениями. Вот, и это очень интересно совмещать и что-то опять-таки из этого вот вынимать, то есть делать какой-то трек, какую-то композицию такую вот общую.
0: Угу. И это тоже какая-то, ну, такая дополнительная история. Ну, не знаю, мне кажется, это еще и умственная работа. Вот помимо того, что это... Ну,
1: в первую очередь, изначально это, конечно,
0: работа ума. Вообще, я всегда подозревала, что музыканты – это какие-то люди, очень похожие на математиков каких-то. Ну, вот когда я смотрю на все эти там круги какие-нибудь там…
1: Интересно, вы сказали, да, потому что у меня с математикой совсем плохо было всегда.
0: Ну, просто вам она далась в другом, в другой форме.
1: Возможно,
0: другом,
1: я не задумывался другом. Никогда, может быть. Может быть так, да. Если говорить вот об этих вещах, да.
0: Ну, наверняка. Можем, вот у нас остается уже 3 минутки. Можем какую-нибудь фрагмент, может, Нирвану послушаем чуть-чуть?
1: А потом что хотите?
0: Ну, хотя бы маленький фрагмент. Просто мне интересно, что вы с этим сделали.

0: Спасибо. Ну вот на самом деле, конечно, эта история очень интересная, потому что академическая музыка и рок, джаз, да, они бросают друг на друга какие-то такие рефлексы. И вот в свете одного ты по-другому видишь другое.
1: Плюс еще это такой момент. У меня есть электрическая виолончель, и был опыт. То есть мы и на электрических инструментах играли, и вернулись к акустическим, потому что вот именно в данном случае плоскость звука, которую дает электрический инструмент, он вообще не актуален.
0: Она неуместна просто, да.
1: Да, как раз вот то, что да, вы правильно
0: сказали.
1: Если вашу
0: вот эту задачу, да, такую иметь в виду.
1: Да, ну опять-таки тут вот запись, да, не хочу обесценивать, это были в самом начале пути, так скажем, да, это все мы делали. Сейчас немножко по-другому все это звучит. Добавили еще инструменты и вступление к этому треку. То есть, конечно, все меняется, поэтому...
0: Если вам будет нечем заняться, то вы к следующему году сделаете свежее запись. Записи.
1: Нет, запись-то есть.
0: Ну,
1: запись
0: есть, да. Ну, тогда, может быть, мы потом когда-то к этому вернемся, я надеюсь.
1: Даже ну, не интересно, же. Я давно не слушал. Интересно сейчас вспомнить, да? Когда, с чего начиналось.
0: Смотрите, тогда нам остается просто напомнить нашим уважаемым слушателям, что фестиваль это летняя музыка.
1: Парки. Летний музыкальный парк.
0: Летний музыкальный парк «Август» в Ботаническом пройдет у нас с 15 по 23, да, правильно я говорю? По 23 августа в Ботаническом саду. Это прекрасная возможность заново посетить Ботанический сад, еще и послушать интересную музыку хороших музыкантов. И мы напоминаем о том, что и на сайте вашего фестиваля, и просто можно на любом ресурсе, который продает билеты, да, вот
1: информация в нашей группе также
0: какие-то
1: ВКонтакте,
0: ключевые
1: очень много
0: слова включить, да? и будет
1: Ботанический сад, по крайней мере.
0: Ботанический сад, фестиваль.
1: Летний музыкальный парк, там точно на Яндекс.Афише точно подборка есть, поэтому.
0: Дмитрий, спасибо. Мне кажется, что красота Ботанического сада и такой драйв этой музыки, они вот войдут в какую-то очень интересную рифму. И спасибо вам за это.
1: Спасибо вам. Спасибо, да, что пригласили. Очень интересная беседа.
0: Спасибо. Друзья, у нас сегодня был в гостях виолончелист Дмитрий Гоненко. И говорим о фестивале «Летний музыкальный парк». Приглашаем вас на концерты фестиваля. Всего доброго.
1: Всего хорошего. До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала фуга ми-бемоль минор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Сегодняшняя повестка дня у нас достаточно скромная в плане того, что у нас две рубрики будет всего. Это наша постоянная рубрика «Викторина». Я готова задать вопрос радиослушателям, и можно будет выиграть приз. А также вторая рубрика «Календарная». Мы в прошлый раз с Сашей сказали, что мы уже знаем, о ком пойдет сегодня речь, да, но несмотря на то, что повестка скромная, фигура у нас просто гигантская в календарной рубрике, поэтому не будем затягивать, тянуть время, а начнем с викторины. Я готова задать вопрос, а Саша, как обычно, напоминает условия викторины.
1: Ну, условия у нас в последнее время не меняются, поэтому, скажем кратко, надо, как только будете знать правильный ответ на Машин вопрос, надо звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству и давать правильный ответ. Кто первым это сделает, будет иметь право на наступающей неделе, вплоть включительно по пятницу, приехать на радио «Град Петров» и получить любой диск или любую книгу из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. А я задаю вопрос, и мы сегодня угадываем, как уже много передач подряд, слово по его этимологии. И в данном случае этимология славянская у слова, происхождение славянское, и это существительное. Еще в Древней Руси так называли. Сейчас это вот мои любимые слова, которые изменили свое значение. Да, изменилась окраска этого слова. Так вот, раньше так называли высокое мастерство человека определенной профессии. Вот исключительно положительное было значение. Но и также однокоренное слово, и сама профессия называлась этим однокоренным словом. Сейчас мы по-другому этого человека немножко называем, но мы поймем, о чем идет речь. А со временем, поскольку вот сама эта профессия не поддавалась пониманию, она казалась неким, многим казалась неким чудом, и как он это делает, было непонятно, то связалось вот это вот умение с чем-то таким вот как будто бы нехорошим, да, что как будто он, может быть, использует и магию где-то. И поэтому значение изменилось на отрицательное. И слово стало означать злой умысел, например, да, вот подзначение злой умысел, предательство, означало высокое мастерство у человека этой профессии. Вот что же это такое? Есть ли у тебя, Саша, варианты? Не произноси их только.
1: Нет, пока нет, у меня таких вариантов. Так, а эта профессия сейчас существует?
0: Профессия, ну, в общем-то, она, я бы сказала, что существует. По-другому называется другим словом, потому что два синонима было. Вот мы другим синонимом называем. У нас уже есть.
1: Да, уже есть звонок, слушаю вас.
2: Алло.
1: Да-да.
2: Алло.
1: Специалист.
0: Нет, определенная. Нет, спасибо за вариант.
1: Хороший,
0: да.
1: Имеет, в общем-то, у нас коннотация.
0: Но это не абстрактное слово, это определенная
1: профессия.
0: Была профессия.
1: Сейчас она называется по-другому, но может и так называться, мы тоже поймем.
0: Мы поймем корень этого слова, да, да, да.
1: А сейчас это такая отрицательная коннотация.
0: Раньше человек этой профессии назывался по глаголу, что он делал. Да. А потом появился синоним этого слова. Так вот этот вот глагол, он и лег в основу вот этого слова с положительным значением. Высокое мастерство – это как бы вот глагольное такое слово. То есть еще раз, однокоренное было слово. Человек вот этой профессии, да, вот назывался, также назывался глагол, что он делал, этот человек, и также называлось его мастерство. Вот все это имело один корень. Сейчас человека этой профессии мы называем другим словом, но оно тоже достаточно давно появилось, тот синоним. А вот то, что обозначало его высокое мастерство, сейчас у нас отрицательное значение имеет. Злой умысел.
1: Предательство.
0: Предательство, да.
1: Даже ничего мне в голову не приходит.
0: Ну, что же ты
1: такое? По этому плане.
0: Что? А, давайте подумаем, да, Саша, только ты не называй.
1: Да я не знаю.
0: Что? Почему вот так вот могли отрицательно относиться? Что же не понимали, да? Вот что оказалось такого магического в его профессии?
1: А что он
0: делал? С чем он работал?
1: Да.
0: Вот я не могу сказать, сразу будет понятно, что он делал. С какими стихиями, скажем так, он работал? Что-то вот такое происходило, что напоминало нечто колдовское такое, вот магическое. Это обычная профессия. Угадал?
1: Сейчас я напишу тебе.
0: Да, Саша угадал. Правильно. Да. Саша уже угадал, значит, возможно.
1: Значит, другой человек может угадать.
0: Да. Что тебе?
1: Но, правда, ты здесь жестикуляцией занимаешься, а слушатели жестикуляции...
0: Я же ничего такого и не показываю.
1: Жестикуляции твои не видят, а меня твоя жестикуляция, она навела на эту мысль.
0: Да, но я ничего такого и не показываю. То есть что-то волшебное, как будто бы, да, нам видится в его профессии или
1: это,
0: виделось нашим
1: не знаю,
0: предкам.
1: Я ничего волшебного не вижу.
0: Но для нас сейчас современный человек.
1: Я должен сказать, что это слово до сих пор используется, и название этой профессии до сих пор используется в других славянских языках. Вот так скажем. В белорусском, например.
0: Да?
1: Да.
0: То есть тот же корень, да, что.
1: Нет, то же слово используется.
0: Ага. Хорошо.
1: Для названия этой профессии.
0: Ну вот.
1: Насчет того, что используется как показатель какого-то мастерства, это я не знаю, конечно, сейчас это никто так не говорит. А вот само слово, оно как бы.
0: А у нас в нашем русском языке это слово используется не
1: только. В польском, в белорусском.
0: И в русском не только для вот этого отрицательного слова, но и для глагола. Если вот мы говорим про глаголы, да, что делает этот человек, да?
1: Да.
0: Вот этот глагол у нас тоже используется в русском языке.
1: Больше этот глагол вполне используется.
0: В нейтральном значении, что конкретно делает этот человек.
1: Да. И как бы профессия происходит от глагола от этого существительного. Или наоборот, существительное от этого глагола. Да?
0: Сейчас запутаешь. Давай ближе к профессии. Вот это городская профессия или не городская?
1: Нет, наверное, скорее.
0: У нас, наверное, она ассоциируется...
1: Она существует и сейчас, и в городе существует, на заводе на каком-нибудь. Вот я работал на заводе, там был даже цех такой, где этим занимались. Да. То есть, но как бы ассоциируется скорее с...
0: Деревнями.
1: Деревнях, да. Но есть и в городе, да.
0: Да. Ну,
1: просто совершенно другое оборудование стало, конечно, в городе по сравнению с тем, которое было в деревне, угу. Конечно.
0: Да, то есть человек, уже подсказываем, делает что-то руками, делал.
1: Делал руками, сейчас делается уже машинами, конечно, автоматами.
0: Да. Вот. И что-то сложное, да, вот он какие-то, я даже не знаю, как подсказать, он такие... сплетения, не знаю, делал непростые, да?
1: Ну да, и фамилия очень распространенная и русская, в том числе от этого слова происходит.
0: А, ну это не подсказка. Мало ли от каких профессий. У нас звонок еще, по-моему, есть. Да? Кто-то угодно. Да, звонок.
1: Да, слушаем вас.
2: Алло.
1: Да. Слушаем.
0: Нет, что-то сорвалось у нас. Перезвоните, пожалуйста, еще раз.
1: Тут просто сложность этого вопроса в том, что нужно как-то связать вот эту профессию с этим вот нехорошей современной коннотацией, которая, конечно, никогда в голову не придет тебе, и так вот, и если не думать об этом.
0: Да, но, кстати, вот нехорошая коннотация, она как бы возвышенная такая, да, у нас, ну, как это сказать-то, слово такое.
1: Ну, такое слово
0: вычурное,
1: высокого стиля,
0: высокого
1: да.
0: стиля, да. Еще, по-моему, у нас кто-то пытается угадать или перезванивает радиослушатель.
1: Да, слушаем вас. Слушаем вас.
0: Так, что-то у нас все срывается, по-моему.
1: Проблема с телефоном у нас?
2: Алло.
1: Да, слушаем вас.
2: Здравствуйте. Кузнец?
1: Какое слово-то отрицательное значение имеет?
2: Алло.
1: Да, какое слово имеет отрицательное значение? Нет, пока.
0: Так.
1: Ну, уже совсем близко привели.
0: Ну, прям близко, да, близко очень. Ну, подумайте еще раз, перезвоните, вы прям совсем рядом. Самое-то, вспомните, о чем был вопрос. Слово, которое имеет отрицательное значение и означает злой умысел. Что-то вот такое предательство, да, да, да. Предательство. Не знаю, какое-то вероломство, да, предательство.
1: Да. Сразу Шиллер вспоминается, да?
0: Да, Шиллер вспоминается. То есть вот, изначально вопрос об этом. Слово, которое имеет отрицательное значение, злой умысел, предательство, вероломство. А уже когда мы думаем о его происхождении, мы вспоминаем профессию. Поэтому вот...
1: Ну это вот только мы сейчас ставим, так и в голову-то это не придет, если бы Маша не задала этот вопрос. Это как-то взаимосвязано, никогда даже не придет в голову.
0: Да, да, имело... отношение вот к таким простым вещам, да. Казалось бы, земным очень.
1: Даже трудно себе представить, что это может быть одно и то же слово, один и тот же корень.
0: Да, но вот и радиослушательница была прям, ну, совсем близко, вы, ну, практически вы,
1: ну, да,
0: всё сказали,
1: да. Да.
0: Осталось...
1: Но сейчас эта профессия так называется, а раньше она называлась как бы немножко иначе, и вот в славянских языках она называется вот как по-старому она называлась.
0: Да. Итак, мы ждем, не можем закончить нашу викторину, чтобы начать разговор, да, о...
1: Да, пока нет.
0: О человеке грандиозном, да.
1: Ну, что сделать, значит, будем ждать, а что ж делать?
0: Вот еще кто-то еще звонит.
1: Да. Ну, мы уже пока настолько много подсказали, что, мне кажется, уже можно угадать. Слушаем вас.
3: Алло.
1: Да.
3: Алло.
1: Да.
3: Коваль.
1: Да. А какое слово отрицательная коннотация?
3: Не понимаю еще раз.
1: Ну вот Маша задала вопрос, что вот сейчас мы называем этим предательство, там, злой умысел. Вот что это за слово?
3: Коваль.
1: Ну, коваль-то коваль.
0: Ну, давай засчитаем, наверное, что...
1: Нет, ну как, нет? Это просто мы подсказали, что кузнец раньше назывался...
0: Как называется предательство?
1: Да, как называется предательство-то, мы же не узнали. Злой умысел, там вспоминается Шиллер, там все, там, ну что.
0: Ну вы правильно сказали, главное, как называется, какое слово-то означает вот это вот предательство, злой умысел?
3: Не знаю, у меня родственник, который подковывает лошадей, он называется коваль.
0: Да, а слово, которое означает злой умысел и предательство, однокоренное слово?
3: Не знаю.
1: Все отменяется.
0: Так, ну угадывайте, пожалуйста, уже почти прям, ну совсем уже все назвали.
1: Постепенно приближаемся. Ну сейчас уже осталось просто угадать по первым буквам этого слова, как бы вот что-то, что там такое.
0: Неужели вот, наверное, очень сложно сопоставить, что ли?
1: Очень сложно.
0: Хотя вроде...
1: Мне в голову это пришло это сразу.
0: А вот еще один.
1: Да, слушаем вас. Алло, что-то у нас с телефоном какие-то проблемы сегодня, да?
0: Так.
1: Слушаем. Мало того, что вопрос такой сложный, так еще и с телефоном проблема.
0: Да, что-то все срывается, ну ждем,
1: ну, ждем, кто ждем. Все-таки кто-то дозванивается же.
0: Да, ну вот. То есть как будто бы человек этот, который работал руками, он какие-то вот строил планы такие нехорошие. Сейчас хочется этим словом прям сказать, жены, боюсь случайно оговориться. Сколько много звонков.
1: Да, слушаем вас.
3: Алло.
1: Да.
3: Может быть, коварство?
1: Точно. А как вас зовут?
3: Татьяна Михайловна.
1: Татьяна Михайловна, спасибо.
0: Да, Татьяна Михайловна совершенно верно угадывает слово коварство. Действительно называли кузнеца, а кузнеца раньше называли
1: коваль.
0: Коваль, да, что выковывал, да, ковал.
1: Ковать,
0: вот эти, ну, вот, да. Коварные планы.

0: мы его вспоминали 9 августа, потому что он ушел от нас в 2016 году.
1: Ровно 10 лет назад.
0: Да, 10 лет назад. Ну, совершенно удивительный человек. Конечно, для нас он и художник, и скульптор. Ну, скульптор, наверное, конечно, прежде всего, да, такой человек монументальных форм. И сам он, мне кажется, какой-то был удивительно монументальной личностью, каким-то невероятным, хотя он маленького роста был, но он вот производил впечатление гиганта какого-то удивительного человека, потрясающей энергии. Жизнь его тоже была овеяна какими-то удивительными событиями.
1: Ну и скульптуры у него тоже такие,
0: и
1: да?
0: Скульптуры
1: часто
0: такие.
1: Такие бывали грандиозного размера.
0: Да-да-да. Вот поэтому все в нем, и в его биографии это удивительная сила, и в нем самом, и в его скульптуре. И вот мы сейчас, конечно, попытаемся вспомнить некоторые вехи его жизни и услышать какие-то воспоминания о нем, ну и поговорить, конечно, о его творчестве. Так вот, да, невероятно крепкий человек, вот так вот вспоминая его внешность, даже с такой широкоплечий, с очень мощными руками, и вот сразу же было понятно, что он рожден для того, чтобы мять вот этот гранит, да, властвовать над камнем.
1: Мять гранит, это, конечно, смело сказано.
0: Ну, вот эти черты лица, да, очень крупные, этот точёный лоб, такие пронзительные глаза, взгляд вот этот. Эдуард Лимонов, писатель, вспоминал о нем. Он был невысокого роста, но казался огромным из-за своей ширины и массивности. Настоящий каменотес, бунтарь из бронзы. На его груди после фронтового ранения осталась глубокая пугающая впадина. След войны, уходящий куда-то вглубь тела. Но энергии в этом израненном человеке было столько, что вокруг него буквально вибрировал воздух. Но вот сам Эрнст, неизвестный о себе, вот о своем теле, говорил так: «Я всегда ощущал себя кентавром. Для меня кентавр – это не просто миф, это метафора человеческого бытия, соединение животной силы природы, разума и технологии. Мое тело всегда было моим главным рабочим инструментом. Я привык мыслить физическим объемом и тяжестью материала». Вот это вот правда. И мы вот говорим о его физической какой-то силе, но то же самое можно сказать о его характере. Когда друзья говорили о нем, многие сходились в одном и том же определении, что он был непреклонный, то есть обладал таким вот, как они говорили, творческим эгоизмом, эгоцентризмом, ну, в хорошем смысле. Он никогда не шел на компромиссы в вопросах искусства и вот имел такой темперамент. Он все-таки на Урале родился, да, вот этот вот уже уральский, бунтарский, ну и при этом очень вот эта вот его склонность к большим формам, она сочеталась с философией, все-таки у него такой был философский очень ум, вот, и он знал очень хорошо и цитировал и Шекспира, и Данте, и изучал Канта. То есть,
1: вот... Но он же где-то учился на философском факультете, как вольнослушатель в Московском университете. Он проходил там курс,
0: да,
1: как,
0: да, да,
1: как вольнослушатель, по-моему, в философском факультете.
0: Вот и Александр Зиновьев, философ, о нем тоже вспоминал. Эрнст обладал невероятным, почти пугающим упорством. Если он задумывал монумент, он видел его целиком в масштабе вечности. Его невозможно было сдвинуть с выбранного пути ни уговорами, ни угрозами. Он обладал психологией абсолютного победителя, который уже однажды обманул смерть. Ну и вот сам Эрнст, неизвестный, говорил: вертикаль – это Бог, горизонталь – это жизнь, а в точке пересечения я, Микеланджело, Шекспир, Кафка. Мозговой страх смерти преодолевается исключительно хохотом утробы. Художник должен быть бесстрашен, иначе его искусство превратится в дизайн для гостиных. Вот такое тоже у него заявление, да, мощное, мощное совершенно было. Родился он в 25-м году, 9 апреля, вот он умер 9 августа, родился 9 апреля в Свердловске, ну, Екатеринбурге, да, Свердловск тогда только получил, насколько я понимаю, свое название, и имя, которое он получает, Эрик, это вот такое романтическое, в общем-то, имя. Мама дала ему это имя в честь героя поэмы

0: Эрик Синеглазый Северокороль. Но позже, когда он стал старше, официально изменил его уже на Эрнст. Такое оно более...
1: Ему казалось, что Эрик — это детское какое-то имя.
0: Да, более жесткое, более звучное. Но вот интересная семья очень была. Отец Иосиф Моисеевич. Вообще он, вот эта вот фамилия, да, это же тоже не совсем его, не, вот, вроде как неизвестный, но на самом деле фамилия была неизвестнов.
1: По моим сведениям, так, она была изначально все-таки неизвестной, да, а его дед поменял ее на неизвестнов. А потом, значит, отец опять поменял на неизвестных.
0: А вот это я не знала. Да, да, да, да. Ну, там очень такая сложная история, потому что вынуждены были скрывать они, там, происхождение, да. Но вот отец поменял две буквы, да. Я не знал, что... Вот, то есть он, получается, вернулся к своей прежней,
1: да,
0: прежней,
1: да,
0: фамилии.
1: К изначальной фамилии.
0: Да. Так вот, вообще, несмотря на эту фамилию, неизвестный или неизвестный, отец-то очень был как раз известный. Он был детским врачом и такой вот человек. Интеллигентная очень была семья. А мама была Абрамовна Дежур, поэтесса, биолог. Вообще она была ученицей академика Вернадского. И при этом еще и автор научно-популярных книг для детей. Ну вот и отец тоже, получается, врач был, да, и мама имела отношение к биологии. Но, тем не менее, увлечение Эрнста – это все-таки искусство было, несмотря ни на что. Но интересно, что в семье, это же все-таки Урал, да, Свердловск, в семье частым гостем был Павел Бажов, вот знаменитый сказочник, и его рассказы как раз о различных мастерских, о хозяйке Медной горы тоже вот эту любовь к камню то и заронили, можно сказать, да, в душу вот, совсем молодого человека. Сам он вспоминал о детстве. «Мама создавала вокруг меня атмосферу чистой поэзии, отец учил земной ответственности, но главным моим учителем был Урал. Я рос среди гигантских скал и лесов. Еще мальчишкой я смотрел на уральские горы и мечтал, вот бы взять гигантский резец и превратить эти хребты в скульптуры людей и титанов». Надо сказать, что учился... Он вообще вспоминал, что он очень ввязывался в различные драки. И город, вот все-таки Свердловск тех лет, это перед началом войны, это тоже такой был, мне кажется, тот он город, отходивший от гражданской войны, да, входивший вот в эти годы Великой Отечественной, там вот много очень таких, ну, как сказать, он неустроенный, что ли, был. И даже вот по воспоминаниям Эрнста Неизвестного, он шел в школу, школа такая была, это бывшая церковь была, школа в Свердловске, там ее перестроили, она какой-то был такой дворец, и это был новый район. И мальчик маленький, он шел из такого благополучного квартала, низких домов купеческих, вот он шел вот в эту новую школу, ну и по дороге ввязывался в различные вот такие вот драки и давал отпор. То есть это вот тоже у него, его такой характер очень взрывной и строгий, он формировался как раз там. И, значит, в этой школе он уже он очень рано проявлял свои способности к искусству, и он получает возможность участвовать в конкурсе, и этот конкурс открыл ему дорогу в Ленинград, потому что он, значит, переводится в престижную ленинградскую спецшколу для юных художников и продолжает учиться уже там. Но начинается Великая Отечественная война, потому что в Ленинград он попадает в 1939 году, потом начинается война, школу эвакуируют в Самарканд. Уже в Самарканде продолжается опять-таки творчество, потому что Эрнст участвует в конкурсе детского рисунка всесоюзном, он там победил, и в это, уже в детском рисунке проявляется его склонность к графике, потому что вот именно графическая сложность, она тогда потрясла жюри. Ну и наступает 42-й год. До этого он болел очень брюшным тифом, а потом вот он только оправился, ему было 17 лет тогда. Эрнст уходит добровольцем на фронт и попадает в воздушно-десантные войска. В 45-м году, за 2 недели до победы, в боях за Австрию, он получает страшное ранение. Ну, он тогда вот участвовал активно в боях, да, вот, ну, говорят, что подвиг фактически он совершил, но вот получил ранение, пуля влетает в грудь, и врачи тогда ему констатировали клиническую смерть. То есть на родину уже пришла похоронка, и ему присваивается орден Красной Звезды с надписью «Посмертно». Вот такая история. Он сам вспоминал об этом случае. «Меня сочли мертвым и унесли в подвал морга. Спасла чистая случайность. Санитары несли очередное тело, споткнулись на лестнице и уронили носилки со мной. От удара и дикой боли я хрипнул. Кто-то в темноте закричал: «Живой!» Меня вытащили буквально с того света. Долгое время после этого я мог ходить только на костылях и испытывал адские боли. Но именно тогда я понял, если Бог оставил меня на этой земле, значит, у меня есть огромная планетарная задача». Вот. Это действительно оказалось так. Но после войны Эрнст Неизвестный одновременно учится в Академии художеств Латвийской ССР и в Суриковском институте в Москве. Ну и вот, как Саша сказал, он еще и философией увлекается и посещает лекции в Московском государственном университете, да, на философском факультете, как вольный слушатель. И вот начинает он создавать огромные циклы работ. То есть вот такое монументальное, как сказать, древо такое человеческой жизни создает. И вообще в искусстве того времени все-таки больше, наверное, такая мягкость преобладала. Ну вот такая вот монументальность, это было нечто, мне кажется, новое. Да? И работы... непривычно были угловатыми какими-то, да, резкими, напряженными.
1: Как бы, была как бы такая тенденция к реализму, скажем, такому, ну вот как реализму, вот, ну вот изобразить некий предмет, как он существует на самом деле, да, в природе, или там в общем, человек, вот, допустим, или там что-то. А Эрнст Неизвестный, ему никогда не было свойственно просто такой вот чистый реализм, там вот сделать там памятник там кому-то, да. У него была какая-то очень экспрессивная манера, да. Он вот, а в то время, конечно, это... Да и вообще и никогда это не приветствовалось, скажем так.
0: Ну да, и из-за этого, конечно, работа-то не приносила ему дохода никакого. Он физически вынужден был где-то выживать. Он вспоминал: «Почти 10 лет я не имел возможности нормально работать, как признанный скульптор. У меня не было официальных заказов, не было бронзы и мрамора. Я работал простым каменщиком, литейщиком на заводе, грузчиком. По ночам в холодной мастерской я плавил металл сам, но я ни на секунду не прекращал творить. Мои скульптуры рождались вопреки всему». Ну вот, вообще признание к нему пришло в 70-е годы, да, но еще в 60-е вот он сталкивался с этими трудностями.
1: В 60-е уже стал очень известен на самом-то деле где-то. В начале даже 60-х годов, когда случилась вот эта вот история с посещением Хрущева,
0: да,
1: в выставке «Мосха». Ну, что рассказывают там? Там как бы организовали выставку, по-моему, к 20-летию Московского отделения Союза художников. И вот, ну, в этом была какая-то изначально, кто-то из окружения Хрущева старался его рассорить, скажем так, с интеллигенцией, потому что деятельность Хрущева, она сильно не нравилась многим людям в его окружении, и хотели вот как бы оторвать от него, чтобы интеллигенция не поддерживала Хрущева в его там всех этих антисталинских, да, антикультличных, да, делах. Вот. И, а Хрущев был человеком крайне необразованным, в смысле, в плане вот, культуры, да, крайне бескультурным. Даже вот в своих воспоминаниях Неизвестный пишет, что Хрущев вот, был человеком крайне бескультурным. То есть таких бескультурных людей он в своей жизни, говорит, я вообще почти не встречал. И вот с точки зрения вот, человека бескультурного, да, вот искусство, оно, чем искусство лучше, чем оно больше похоже на правду, да, то есть чем оно более реалистично. Вот и во всем, и в поэзии он этого искал, вот чтобы все было как по жизни, да, там, и в живописи. И вот они ходили там с целой командой своих соратников по этой выставке, и вот, как вспоминают неизвестные, что Суслов тоже был такой партийный деятель, все время говорил, это не похоже на Саратов, вот я же сам из Саратова, а это разве Саратов? Вот, какие-то картины он там видел с изображением якобы Саратова, это не Саратов, это ерунда какая-то. И вот это страшное, страшное возмущение. То есть люди как бы ну, не понимают, неразвитое чувство искусства, да, то есть у людей было, ой, этих. Но это люди, выходцы из каких-то очень простых...
0: Ну да, да. Ну вот Хрущев тогда тоже по воспоминаниям неизвестного говорил, что вот аргументы, да, какие он приводил. Был я шахтером, не понимал, был политработником, не понимал, был я тем, не понимал. Ну вот сейчас я глава партии, премьер, и я все не понимаю. Для кого же вы создаете вот такие.
1: Ну, в общем, да, понимаешь, это ему как бы неизвестный, а он зашел к нему в мастерскую, там, в комнату, где были выставлены его работы, скульптуры, и неизвестный начал с ним спорить. То есть он стал бы доказывать, почему он в таком виде стал спорить, что типа, ну вы же не специалист, не критик, да, не да. искусствовед. Вот, вы не должны об этом судить, типа, аж первому секретарю ЦК КПСС он так говорит, да? Тот, конечно, к этому был совершенно не приучен, да, к такому отношению. И говорил, что а для кого же вы тогда делаете, если вот даже я первый секретарь, и то не понимаю, так для кого это нужно? Ну вот, было понимание такое, что искусство нужно вот простому человеку. Вот было такое понятие «простой человек», да, что простой человек должен этого осознавать и понимать, вот ему должно быть это нравиться. И все искусство было сводилось к тому, чтобы оно удовлетворяло вкусы простого человека. Ну а искусство, оно же развивается, меняется, художник творит, у него есть чувство свободы, да? А тут вот так получилось, что нашла коса на камень. Но причем, что интересно, что пишет неизвестный, что в течение довольно долгого разговора, причем у них был с Хрущевым, как-то они друг к другу стали относиться с симпатией. Хрущеву он нравился. Как его такой вот энергия, его такая вот уверенность в своей правоте, да. И неизвестному нравилась вот такая вот тоже энергия и уверенность. Они были люди схожего темперамента, скажем так.
0: Да, это
1: при
0: как,
1: всем
0: знаешь...
1: различии, как бы, но они были очень...
0: Но мне кажется, неизвестному очень важно было сопротивление вот это. Как? Вот он говорил, например, ему когда-то заказали памятник из чистого золота, он сказал, золото – это очень податливый металл, а мне нужно упорство камня. И вот мне кажется, в собеседниках он тоже искал вот этого противодействия какого-то.
1: В общем, короче говоря, там, правда, пишет, я не знаю, я вот когда читал это, у меня были очень большие сомнения в том, что это так и было. Ну, откуда мы это знаем, всю эту историю, в общем-то, они там один на один разговаривали в этой мастерской. Там какие-то были еще представители рядом с ним, партийной элиты, а художников там больше не было, поэтому, кроме как от него самого, мы об этом не знаем. Он типа сказал так, что в конце этой дискуссии он сказал ему, что у вас есть и демон, и ангел.
0: Я тоже, да, читал.
1: И если победит демон, мы вас уничтожим, а если победит ангел, мы вам поможем. И как, пожал ему руку. Ну, вот мне трудно представить себе у Хрущева вот такой образный ход мысли, да, демон там какой-то, там, что-то такое. И, может быть, не знаю, это, конечно, остается, как говорится...
0: Тайные разговоры,
1: который ушел у него с могилы неизвестный, конечно, никто не знает уже об этом. Вообще никто из тех, кто там был, уже никого в живых нет.
0: Да, но самое интересное, что вот уже после смерти Хрущева-то, да, как раз именно семья Хрущева обратилась к неизвестному для того, чтобы он изготовил надгробие.
1: Да.
0: Да, и вот эта вот композиция известная.
1: Известная композиция неизвестная.
0: Да, да. Там глыбы белого, черного мрамора.
1: То есть вот эта же идея, да, что как бы демона вот, и ангела.
0: Тоже
1: да?
0: неоднозначность личности, черное и белое. Интересно, все сходится.
1: Причем они ему предложили это сделать, эту композицию, в смысле, надгробие. Сергей Николаевич, сын Хрущева, да? И предложил ему сделать эту композицию на могиле Хрущева. Неизвестный сказал, что я хорошо сделаю, но я буду делать так, как я это вижу. Но тот ему говорит, конечно, конечно, об этом иначе разговора не может быть. Типа, ну понятно, мы тебя заказываем, ты не будешь делать так, как мы хотим. И он сделал, ее долго не разрешали поставить. Несколько лет она как бы стояла там, потому что вот было сомнение в том, что все-таки Хрущев как-то официальное лицо какое-то, да, привыкли, знаешь, таким бюстом однотипным, да, деятелей партии, да. Да, с однотипным бюстом таким. И, но в конце концов, все-таки Косыгин, говорят, дал разрешение на то, чтобы поставили этот памятник.
0: Ну вот, интересно, дальше посыпались крупные проекты, у него же были вот эти вот...
1: Какие крупные проекты, когда он его вообще, лет 10 он вообще-то ничего не мог делать.
0: Лет 10 не мог делать, да.
1: Причем вот Хрущев ему сказал, что мы вам поможем, то другое, но в результате-то он лишился всех вот заказов, всех вообще, ничего у него вообще не было там, он... Потом только ему пришлось же уехать за границу в 70-е
0: да,
1: годы.
0: Да, да. Нет, но вообще все-таки скульптуру он делал, вот этот рельеф «Монумент дружбы детей мира» в Артеке да. он делал, и вот этот заказ к нему поступил, да, там вот эти вот горные породы были в основании, тоже интересно. Но в итоге-то да, в итоге он покидает страну в 76-м году и переезжает сначала в Швейцарию, потом в США и в Нью-Йорке обосновался. Вот там уже в полную силу он может развернуться, и не только он работает, но и читает лекции там в университетах, да, и создает там, ну, действительно такие прям монументальные свои работы, и которые там до уже последних лет.
1: Он, кстати говоря, потом приезжал, вот в отличие, допустим, от того же Бродского, который как уехал, потом уже он мог приехать в Россию, Советский Союз, но никогда не приезжал, да, а неизвестный наоборот, он приезжал, он здесь делал здесь очень много работ, уже после перестройки, да.
0: Ну вот «Маску скорби» он делает в Магадане.
1: Магадане, там он хотел три сделать в Магадане, в Свердловске и в Иркуте, угу. памяти жертв сталинских репрессий, но сделал он вот в Магадане, такая она в стиле, говорят, скульптура на острове Пасхи, да, такие мегалитическая скульптура, да. огромная там с какими-то, какие-то там слеза в виде масок каких-то, там огромная совершенно такая, другой глаз в виде решетки, там что-то такое, в общем, а внутри комната там, которая изображает камеру в тюрьме, да. Потом Свердловский ему там не разрешили в центре города поставить, он где-то поставили на дороге на какой-то, а в Иркуте так и не сделали.
0: Да, но вот в Москве он создает «Древо жизни» тоже.
1: А,
0: вот
1: это его... я видел даже.
0: Да? Видел, да? Ну, расскажи.
1: Ну, вот не могу сейчас точно вспомнить. Там это вот мост Багратиона, это вот в районе Кутузовского проспекта, как я помню. Там такой есть Багратионовский мост. И там вот где-то стоит в вестибюле какого-то типа центра, что ли, торгового, не помню.
0: Да, семиметровая такая махина. И там тоже переплетаются как-то человеческие сердца, лица. Да, да. Вот он тоже, вот это вот что-то переходящее одно в другое.
1: Такая очень экспрессионистская и грандиозная тоже в ней. Вот как в большинстве работ неизвестного, такая она экспрессия и грандиозный масштаб вот этого всего, да. масштаб замысла этого, да.
0: Ну, что еще важно сказать, что и статуэтка Орфея им тоже создается, это ну, премия ТЭФИ известная, вот знаменитый вот этот Орфей создан как раз Эрнстом Неизвестным.
1: Да, Орфей... она на самом деле изначально это большая скульптура, а это ее как бы копии такие сделаны, мелкие, чтобы да. вручать лауреатам.
0: Орфей, который играет на струнах собственной души.
1: Да, тоже такая очень своеобразная.
0: Вот еще хотелось немного сказать о нем словами его друзей, например, Андрей Вознесенский, говорил о неизвестном так: Эрик мыслил не метрами, он мыслил геологическими эпохами. Когда он показывал свои эскизы, казалось, что он хочет заковать в бронзу земную кору. Он сам был, как ожившая скала. В его мастерской всегда стоял гул, пахло гипсом, металлом и потом. И среди этого хаоса он, зацелованный судьбой и одновременно избитый ею титан. Вот такая целая поэма, мне кажется, в этих словах действительно такой титан. И Михаил Шемякин, например, тоже вот о неизвестном говорил, обладал, Эрнст обладал уникальным даром, он умел дружить со страстью. Он мог спорить об искусстве до хрипоты, бить кулаком по столу так, что звенели стаканы, но в его ярости никогда не было мелкой злобы. Это была ярость творца, созидателя. Он был невероятно щедрым человеком, мог подарить дорогую скульптуру первому встречному, если видел, что тот искренне прочувствовал его работу. Вот, да, удивительный, конечно, человек, но он же не только скульптуры создавал, у него и картины кое-какие,
1: ну, да,
0: есть.
1: Да, у серии у него есть картины, да.
0: Да, вот, не знаю, видел ли ты какие-нибудь из них, потому что вообще, если говорить про картины, ну, где мы их можем увидеть? Есть музей Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге. Там вот это единственный вообще постоянный его музей. И там и скульптуры малых форм кое-какие выставлены, и графические листы, иллюстрации. И вот можно встретить, конечно.
1: Но если судьба закинет в Екатеринбург, то надо будет, конечно, зайти туда.
0: Да, еще.
1: Я был в Свердловске в очень раннем детстве, когда еще наверняка музея не было.
0: Вообще, еще выставки Третьяковской галереи в Москве. Вот, из
1: была.
0: Ближнего.
1: Сейчас уже, наверное, не будет больше.
0: Ну, ретроспективные какие-то все-таки есть. И там вот встречаются и живопись, и графика, да, не только скульптура. Но вот если представить.
1: Ну, религиозные сюжеты. Живопись есть у него, и скульптура у него есть, распятие.
0: Сердце Христа.
1: Сердце Христа, да, и распятие, которое он приобрел у него, Ватикан, Папа Римский с ним встречался, Папа Римский Иоанн Павел II с ним встречался, и очень высоко ценил его религиозные скульптуры, угу. Хотя, конечно, они совершенно как бы... Вот,
0: но Сердце Христа – это скульптура, да.
1: Да, угу. Они совершенно не... непривычный, скажем так, вот как для нас, как распятие, что такое распятие для нас, да, это совершенно очевидный сюжет, а там такие распятия, конечно, очень необычные, но Папа Римский, в отличие от Никиты Сергеевича Хрущева, да, он понимал, да, что художник имеет право...
0: Понимал его масштаб, так скажем.
1: Да, имеет право делать так, как он считает нужным, в этом и смысл искусства, да.
0: Да, ну вот, а про картины все-таки, если говорить про стиль его, вот так вот, ну, представить, я не знаю, представляешь ты, вот говорят, что он наследник в чем-то и Пикассо, что у него такое, такая вот абстракция.
1: Ну, все художники 20 века наследники Пикассо, это как бы тут, чего тут далеко ходить, конечно, да.
0: Ну да, то есть...
1: Ну и Гои в то же время, он наследник, то есть вот Афорте Гои, мне его картина напоминает Афорте Гои во многом.
0: А, ну это вот получается, что графические вот эти вот циклы, да, то есть, ну вообще, наверное, такой вот собирательный, это образ, собирательный образ больших скульптур, форм и вот эти вот элементы экспрессионизма, кубизма, наверное, все он вот сочетает в своем творчестве, но вообще неизвестно, прожил очень долгую жизнь, сколько ему было, ну, 90 точно исполнилось, и, соответственно, мы сейчас можем...
1: И у него была мастерская в каком-то городке в штате Нью-Йорк, в отдалении от всех городов, там была у него такая на берегу океана, такой небольшой дом, и он завещал похоронить его там же, в этом месте, где он чувствовал себя, наконец, свободно.
0: Да. Ну, очень хочется, конечно, побывать в его музее, потому что мне кажется, что, несмотря на те фотографии, да, картинки, конечно, которые мы можем наблюдать, сам масштаб мы почувствовать не можем, но только вот увидев это в реальности. Поэтому вот и адресуем и наших радиослушателей, да, да, уже посмотреть на такие работы в контексте. И прощаемся до следующего воскресенья.
1: Всего доброго.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В нашем сегодняшнем маленьком концерте мы продолжаем читать книгу французского историка и музыковеда Патрика Барбье «Венеция Вивальди» и слушать музыку, вдохновленную Венецией. Естественно, было бы вообразить, что изощренные в поэтическом и музыкальном отношении баркаролы были выражением самой сущности венецианцев, так сказать, сущности венецианской души, невинной, чувствительной, жизнерадостной, влюбчивой. На самом деле, гондольеры нередко использовали для своих песен переложенные на местный диалект слова модных опер, а еще чаще стихи Торквата Тассо, хорошо им известные, хотя вряд ли когда-либо читанные. К чести Тассо, не будем забывать, что в большинстве своем гондольеры знают его поэму «Освобожденный Иерусалим» почти наизусть, и они проводят летние вечера, перекликаясь его стихами из лодки в лодку, ибо, несомненно, поэма Тассо — отличная баркаролла. Прежде лишь Гомер удостаивался подобного исполнения, и с тех пор ни одну эпическую поэму таким образом не использовали. Слышно было, как лодочники поют стихи в строгой и изысканной манере, как затем перекликаются октавами из одной гондолы в другую, и как затем шестеро, а то и дюжина гондольеров сменяют один другого, перебрасываясь стихотворными строками настолько долго, насколько позволит память. Вот лучшая дань уважения от самого Гёте, слыхавшего, как гондольеры на собственный лад распевают строфы Тассо. Несравненную атмосферу, царившую на городских каналах, в особенности летом, не раз описывали венецианские газеты. Всякую ночь над каналами звучат исполненные веселости и разнообразия мелодии серенад, коих слушатели, как стоящие у окон, так и плывущие в несчетных лодках, равно пользуются преимуществами общей радости, которую создает музыка. Мы продолжим знакомство с замечательной книгой Патрика Барбье о музыкальных традициях Венеции чуть позже. А сейчас давайте послушаем музыку, вдохновленную искусством венецианских гондольеров. Для вас прозвучит одна из пьес «Пятой тетради» знаменитого цикла Феликса Мендельсона «Песни без слов», песня венецианского гондольера.

Песня венецианского гондольера из пятой тетради фортепианного цикла Феликса Мендельсона «Песни без слов» прозвучала в исполнении Даниэля Баренбойма. И еще несколько строк из книги французского историка и музыковеда Патрика Барбье, в которой он приводит отрывки из заметок путешественников, посещавших Венецию в XVIII веке. На площади простолюдин, сапожник либо кузнец в рабочем фартуке запевает арию, а другие из его сословия тотчас присоединяются, исполняя каждую часть с такой точностью, с такой изощренностью и с таким вкусом, какие вряд ли сыщешь в наших северных краях даже в высшем свете. Гармония царит здесь повсюду, и если двое идут вместе рука об руку, они непременно поют, словно беседуют посредством пения. То же самое и на воде, если несколько человек плывут в гондоле. Ни одной мелодии без второго голоса всегда полифония. На мою удачу, в ту ночь барка, в коей помещался отменный оркестр из скрипок, флейт, рожков, контрабасов и литавр, сопровождавший пение превосходного тенора, проплывала по большому каналу и причалила поблизости к дому, в котором я остановился. Причиной тому была галантность иномарата, влюбленного, заплатившего за серенаду для дамы своего сердца.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали строки из книги французского историка и музыковеда Патрика Барбье «Венеция Вивальди» и знаменитой песни «Венецианских гондольеров» из второй и пятой тетрадей фортепианного цикла «Песни без слов» Феликса Мендельсона в исполнении Даниэля Баренбойма. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего вам доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучала прелюдия Франциска Таррега.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Священномученик Сергий Мечев. Слово на преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы почти заканчиваем